0: уже подходил к куче кирпичей, что громоздились возле пня. Он шел очень медленно и осторожно. Было тихо. Майор поднял передатчик, включил его. «Скотт, ты слышишь меня?» Тишина. «Скотт, это я, Хендрикс. Ты слышишь меня? Я около бункера. Вы можете видеть меня в смотровую щель». Он слушал, крепко сжимая передатчик. Ни звука. Потом двинулся дальше. Из пепла вылез коготь и устремился к нему, затем куда-то исчез. Но появился второй, побольше, тот, что с выпуклыми линзами. Он подобрался почти вплотную, внимательно рассматривал Хендрикса и после этого, чуть приотстав, начал почтительно сопровождать его. Вскоре к нему присоединился еще один. Хендрикс остановился. Роботы замерли тоже. Он был у цели. Почти у самых ступеней, ведущих в бункер. «Скотт, ты слышишь меня? Я стою прямо над вами, наверху. Вы видите меня?» Он ждал, держа наготове карабин и плотно прижав к уху передатчик. Время шло. Он напряженно вслушивался, но слышал лишь слабое потрескивание атмосферы. Затем очень тихо донесся металлический голос. «Это Скотт». Голос был совершенно неопределенным, спокойный, безразличный. Хендрикс не мог узнать его. «Скотт, слушай меня. Я наверху, прямо над вами, у самого входа».
1: «Да».
0: «Вы видите меня?»
1: «Да».
0: «В смотровую щель?»
1: «Да».
0: Хендрикс думал. Когти, окружив его, спокойно ждали. «В бункере все в порядке? Ничего не произошло?»
1: «Все в порядке».
0: «Скотт, поднимись наверх! Я хотел бы взглянуть на тебя». Хендрикс затаил дыхание. «Скотт, ты слышишь? Я хочу поговорить с тобой!»
1: «Спускайтесь, сэр».
0: «Лейтенант, я приказываю вам подняться ко мне!»
2: Молчать.
0: «Ну так что?»
2: Майор слушал. Ответа не было.
0: «Я приказываю вам, лейтенант!»
1: «Спускайтесь!»
0: «Дай мне поговорить с Леоне!»
2: Наступила долгая пауза. Потом раздался голос. Резкий, тонкий, металлический. Такой же точно, как и первый.
1: «Это Леоне!»
0: «Говорит майор Хендрикс. Я наверху, входа в бункер. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас поднялся ко мне.
1: Спускайтесь.
0: Леоне, это приказ!»
2: Молчание.
0: Хендрикс опустил передатчик и осмотрелся.
2: Вход был прямо перед ним, почти у самых ног. Он убрал антенну и пристегнул передатчик к поясу. Крепко сжав руками карабин, он осторожно двинулся вперед, останавливаясь после каждого шага.
3: «Если только они видят его...»
2: Мгновение он закрыл глаза. Затем поставил ногу на первую ступеньку лестницы. Навстречу ему поднимались два Дэвида с одинаковыми, лишенными всякого выражения лицами. Он выстрелил и разнес их вдребезги. За ними поднималось еще несколько. Все совершенно одинаковые.
0: Хендрикс резко повернулся и побежал назад, к холму. Оттуда с вершины стреляли Клаус и Тассо. Маленькие когти, блестящие металлические шары, ловко передвигаясь, уже устремились к ним. Но у него не было времени думать об этом. Он опустился на колено и, прижав карабин к щеке, прицелился. Дэвиды появлялись целыми группами, крепко прижимая к себе плюшевых медвежат. Их худые узловатые ноги подгибались, когда они выбирались по ступенькам наверх. Хендрикс выстрелил в самую гущу. В разные стороны полетели колесики, пружинки. Майор выстрелил еще раз.

0: Из бункера, покачиваясь, вылезла высокая неуклюжая фигура. Хендрикс замер, поражен. Человек, солдат, на одной ноге с костылем.
1: «Майор!» —
0: донесся голос Тассо, и снова выстрел. Огромная фигура направилась к Хендриксу. Вокруг нее толпились Дэвиды. Хендрикс пришел в себя. Первая модель — раненый солдат. Он прицелился и выстрелил. Солдат развалился на куски. Посыпались какие-то металлические детали, реле. Дэвидов становилось все больше и больше. Хендрикс медленно отступал, пятясь и непрерывно стреляя. Клаус тоже продолжал вести огонь. К нему на вершину холма по склону забирались когти. Склон кишел ими. Тассо оставила Клауса и сейчас отходила вправо от холма. Перед Хендриксом неожиданно возник Дэвид. Маленькое белое лицо, каштановые свисающие на глаза волосы. Он ловко нагнулся и развел в стороны руки. Плюшевый медвежонок вывалился и запрыгал по земле. Майор выстрелил. И медвежонок, и Дэвид исчезли. Майор горько усмехнулся. Это так походило на сон.
1: «Сюда, наверх!» —
0: раздался голос Тассо. Хендрикс поспешил к ней. Тассо укрылась за бетонными глыбами, обломками какого-то здания.
1: «Спасибо!»
0: Он присоединился к ней, почти задыхаясь. Она помогла ему взобраться и стала что-то отстегивать у себя на поясе.
1: «Закройте глаза!»
0: Она сняла с ремня нечто напоминающее шар и открутила от него какой-то колпачок.
1: «Закройте глаза и пригнитесь!»
0: Она швырнула гранату. Та, описав в полете дугу, упала и покатилась, подпрыгивая ко входу в бункер. Около груды кирпичей в нерешительности стояли два раненых солдата. Из бункера появлялись все новые и новые Дэвиды. Один из раненых солдат подошел к гранате и, неуклюже нагнувшись, попытался схватить ее. Граната взорвалась. Взрывная волна подбросила Хендрикса и швырнула лицом в пепел. Его обдало жаром. Он смутно видел, как Тассо, прячась за бетонной стеной, невозмутимо и методично расстреливает Дэвидов, появляющихся из плотной пелены белого огня. Позади, на склоне, Клаус сражался с когтями, взявшими его в кольцо. Он непрерывно стрелял, стараясь вырваться.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Хендрикс с трудом поднялся на ноги. Голова раскалывалась. Ему даже показалось, что он ослеп. Правая рука не действовала. Тассу подбежала к нему.
1: «Давайте уходим!»
0: «А Клаус? Он там?»
1: «Идем!»
0: Она потащила его прочь, подальше от развалин. Хендрикс, пытаясь прийти в себя, тряс головой. Тассу быстро уводила его. Глаза ее блестели. Из облака пепла возник Дэвид. Она уничтожила его выстрелом. Больше роботов не появлялось.
1: «Но Клаус, как же он?»
0: Хендрикс остановился, едва держась на ногах.
1: «Он... идемте же!»
0: Они уходили все дальше и дальше от бункера. Несколько мелких когтей преследовали их какое-то время, но затем отстали. Наконец Тассу остановилась.
1: «Пожалуй, теперь можно немного передохнуть».
0: Хендрикс тяжело опустился на кучу обломков. Он тяжело дышал.
1: «Мы бросили Клауса».
0: Тассу молчала. Она вставила новую обойму взрывных патронов в пистолет.
1: Хендрикс ничего не понимал. «Так ты что, умышленно сделала это?»
0: Тассу пристально всматривалась в окружающие груды камней и мусора, словно высматривая кого-то.
1: «Что происходит?» – раздраженно спросил Хендрикс. «Чего ты ищешь?»
0: Он качал головой, пытаясь понять. Что она делает? Чего ждет? Сам он ничего не видел, только пепел, пепел и еще одинокие голые стволы деревьев.
1: «Что?»
0: Тассу остановил его.
1: «Помолчите вы!»
0: Глаза ее сузились. Она резко вскинула пистолет. Хендрикс обернулся, проследив за ее взглядом. Там, где они только что прошли, появился человек. Он шел очень медленно и осторожно, хромал. Одежда на нем была изорвана. Он неуверенно приближался к ним, изредка останавливаясь, чтобы набраться сил. В какой-то момент он чуть не упал, едва удержался и некоторое время стоял, переводя дыхание. Затем снова начал двигаться. Это был Клаус. Хендрикс вскочил.
1: «Клаус, какого черта ты?»
0: Тассу выстрелила. Хендрикс отпрянул. Раздался еще выстрел. Белая молния ударила Клауса в грудь. Он взорвался, и в разные стороны полетели колесики и шестеренки. Какое-то мгновение он еще шел, затем закачался и рухнул на землю, широко раскинув руки. Потом все стихло. Тассо повернулась к Хендриксу.
1: «Теперь понятно, почему он убил Руди?»
0: Хендрикс снова устало опустился на кучу мусора. Он качал головой. Он был подавлен.
1: «Ну что, майор?» – допытывалась Тассо. «Ты понял?»
0: Хендрикс не отвечал. Происходящее стало ускользать от него быстрее и быстрее. Он проваливался в темноту.

0: Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Майор очнулся и открыл глаза. Все тело ломило. Он попытался сесть. Руку и плечо пронзила острая боль. Он судорожно вздохнул. «Лежите, майор», — остановила его Тассо. Она склонилась над ним, касаясь холодной рукой его лба. Была ночь. Сквозь плотные тучи пепла мерцали редкие звезды. Хендрикс лежал, стиснув зубы. Тассо спокойно наблюдала за ним. Она развела костер из хвороста и сухой черной травы. Язычки пламени, шипя, облизывали металлический котелок, подвешенный над костром. Все было тихо. Густая неподвижная тьма окружала их. «Значит, это и есть вторая модель», — пробормотал Хендрикс.
1: «Я давно подозревала это».
0: «Почему же вы его раньше не уничтожили?»
1: «Вы сдерживали меня».
0: Тассо заглянула в котелок.
1: «Ладно, сейчас будет кофе».
0: Она отодвинулась от огня и присела возле Хендрикса, потом начала внимательно осматривая и разбирать пистолет.
1: «Отличное оружие. Супер».
0: «Что с ними?» «Я имею в виду когти», — спросил Хендрикс.
1: «Взрыв гранаты вывел большинство из строя. Они очень хрупкие. Я думаю, из-за высокой степени сложности».
0: «Дэвиды тоже?»
1: «Да».
0: «Откуда она взялась у вас?» Тассо пожала плечами.
1: «Мы недавно создали ее. Вам не следует недооценивать наш технический потенциал, майор. Как видите, она спасла нам жизнь».
0: «Это точно». Тассо вытянула ноги поближе к костру.
1: «Меня удивило то, что вы, кажется, так ничего и не поняли после того, как он убил Руди. Почему вы думали, что...»
0: «Я уже говорил. Мне казалось, что он напуган».
1: «Неужели?» «Знаете, майор, сначала какое-то время я подозревала вас. Вы не дали мне убить его, и я думала, что вы его защищаете».
0: Она засмеялась. «Мы в безопасности здесь», — прохрипел Хендрикс.
1: «Ну, пока да. Во всяком случае, пока они не получат подкрепление».
0: Тассо начала протирать какой-то тряпкой части пистолета. Покончив с этим, она установила на место затвор и, проведя пальцем по стволу, поставила пистолет на предохранитель.
2: «Нам повезло», — пробормотал Хендрикс.
1: «Да, повезло».
0: «Спасибо, что вытащили меня». Тассо не ответила. Она смотрела на него, и в ее глазах плясали огоньки костра. Хендрикс ощупал руку. Он не мог пошевелить пальцами. Казалось, что онемел весь бок. Там внутри была тупая, ноющая боль.
1: «Как вы себя чувствуете?» — спросила Тассо.
2: «Что-то с рукой».
1: «Еще что-нибудь?»
2: «Внутри все болит».
1: «Я просила вас пригнуться».
0: Хендрикс молчал. Он смотрел, как Тассо наливает в плоскую алюминиевую миску кофе из котелка.
1: «Держите, майор».
0: Она протянула ему миску.
2: «Спасибо».
0: Он слегка приподнялся. Глотать было очень больно. Его буквально выворачивало, и он вернул миску.
2: «Больше не могу».
0: Тассо выпила остальное. Время шло. По темному небу плыли серые тучи. Хендрикс отдыхал, стараясь ни о чем не думать. Спустя какое-то время он почувствовал, что над ним склонилась Тассо и смотрит на него.
2: «Что?» – прошептал он.
1: «Вам лучше?»
2: «Немного».
1: «Хорошо».
2: «Вы же знаете, майор, не утащи я вас оттуда, вы были бы сейчас мертвы, как Руди». «Да».
1: «Вы хотите знать, почему я вытащила вас? Ведь могла и бросить, оставить там».
2: «И почему же вы не сделали этого?»
1: «Потому что мы должны убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше».
0: Тассо поворошила палкой угольки.
1: «Человек не выживет здесь. Когда к ним прибудет подкрепление, у нас не останется ни единого шанса. Я обдумала все, пока вы были без сознания. Возможно, у нас есть часа три».
2: «И вы намерены сделать это с моей помощью?»
1: «Совершенно верно. Я думаю, что вы можете вытащить нас отсюда.
2: Почему я?
1: Потому что я не знаю иного пути.
2: Глаза ее ярко сияли.
1: Если вы не сможете, через 3 часа они убьют нас. Ничего другого я не вижу. Ну, майор, надо что-то делать. Я ждала всю ночь. Пока вы были без сознания, я сидела здесь, сидела и ждала. Скоро рассвет. Ночь на исходе.
2: Хендрикс задумался. «Любопытно», — наконец произнес он.
1: «Любопытно?»
2: «Да. Ваша странная уверенность, что я могу спасти нас. Хотелось бы мне знать, как вы это себе представляете».
1: «Вы можете доставить нас на лунную базу?»
2: «На лунную базу? Как?»
1: «Должен же быть способ».
2: Хендрикс покачал головой. «Если он даже и есть, то мне неизвестен». Тасс умолчала. На какое-то мгновение ее уверенный взгляд дрогнул. Она кивнула и, отвернувшись, устало поднялась.
1: «Еще кофе, майор?»
2: «Нет».
1: «Как хотите».
2: Тасс пила молча. Хендрикс не видел ее лица. Он снова улегся на землю и, пытаясь сосредоточиться, глубоко задумался. Думать было тяжело. Голова раскалывалась от боли. Он еще не совсем пришел в себя. «А вообще-то...» — неожиданно начал он.
1: «Что?»
2: «Сколько еще до рассвета?»
1: 2 часа. Солнце уже скоро взойдет».
2: «Где-то неподалеку отсюда должен быть корабль. Я никогда не видел его, но знаю, что он существует».
1: «Что за корабль?»
2: — резко спросила Тасса. «Небольшой космический крейсер».
1: «Мы сможем на нем добраться до лунной базы?»
2: «Он для того и предназначен, на случай крайней опасности». Хендрикс потер лоб.
1: «Что случилось?»
2: «Голова. Кошмарная боль. Я не могу сосредоточиться. Это граната».
1: «Корабль где-то рядом?»
2: Тасса подошла к нему и присела на корточки.
1: «Далеко отсюда? Где?»
2: «Я стараюсь вспомнить». Она вцепилась в его руку.
1: «Рядом?»
2: Она проявляла нетерпение.
1: «Где это может быть? Может, под землей?»
2: «Точно. В подземном хранилище».
1: «Как мы найдем его? Это место как-нибудь отмечено?»
2: Хендрикс задумался. «Нет. Никаких отметок. Никаких кодовых знаков».
1: «А как же...»
2: «Там что-то есть».
1: «Что?»
2: Хендрикс не ответил. В мерцающем свете костра глаза его казались мутными и пустыми. Тасса еще крепче вцепилась в него.
1: «Что есть? Что?»
2: «Я не могу вспомнить. Дай мне отдохнуть».
1: «Хорошо».
2: Она отпустила его и поднялась. Хендрикс вытянулся на земле и закрыл глаза. Тасса отошла в сторону. Она отшвырнула камень, попавший под ноги, и, запрокинув голову, уставилась на небо. Уже отступала чернота ночи. Приближалось утро. Тасса, крепко сжимая пистолет, обходила костер. На земле, закрыв глаза, неподвижно лежал майор Хендрикс. Сероватая мгла от земли поднималась все выше и выше. Проступили очертания пейзажа. Во все стороны простирались запорошенные пеплом поля. Пепел да обломки зданий. То тут, то там торчали уцелевшие стены, бетонные глыбы, черные стволы деревьев. Воздух был холодным и колючим. Откуда-то издалека подавала голос птица. Хендрикс пошевелился и открыл глаза.
1: «Заря? Уже?» «Да».
2: Он немного приподнялся.
3: «Вы хотели что-то узнать. Вы о чем-то спрашивали меня».
1: «Вы вспомнили?»
3: «Да».
1: «Что же это?»
2: Она вся напряглась.
1: «Что?»
3: «Колодец. Разрушенный колодец. Хранилище под ним».
1: «Колодец».
2: Тасса расслабилась.
1: «Тогда нам остается только найти его».
2: Она взглянула на часы.
1: «У нас есть еще 1 час, майор. Успеем?»
2: «Дайте мне руку», — попросил Хендрикс. Тассо отложила пистолет и помогла Хендриксу подняться.
1: «Вам будет трудно».
3: «Да, пожалуй».
2: Майор сжал губы.
3: «Не думаю, что мы далеко уйдем».
2: Они пошли. Холодное утреннее солнце уже бросало первые лучи, озаряя плоскую выжженную землю. Несколько птиц высоко в небе медленно описывали круги.
3: «Видно что-нибудь?» — спросил Хендрикс. «Когти?»
1: «Пока нет. Нет».
2: Они миновали руины какого-то здания, перелезая через кучу мусора и кирпича. Бетонный фундамент, разбегающиеся крысы. Тассо в испуге отпрянула от них.
3: «Здесь когда-то был городок», — заметил Хендрикс. «Так, провинция. Это была страна виноградников».
2: Они шли по обильно поросшей сорняками вымершей улице. Мостовая была покрыта трещинами. Справа невдалеке торчала кирпичная труба.
3: «Осторожнее», — предупредил Хендрикс.
2: Перед ними зияла дыра, похожая на развороченный подвал. Покореженная арматура, металлические трубы. Они прошли мимо уцелевшей стены дома, мимо лежащей на боку ванны. Ломанный стул, алюминиевые ложки, осколки фарфора. Посредине улицы зиял провал, заполненный соломой, всяческим хламом и костями.
3: «Где-то здесь», — прошептал Хендрикс.
1: «Сюда?»
3: «Да, направо».
2: Они прошли мимо разбитого танка. Счетчик на поясе Хендрикса зловеще запищал. Рядом с танком лежал похожий на мумию труп с открытым ртом. За дорогой тянулось ровное поле. Камни, сорняки, битое стекло.
3: «Там», —
2: указал Хендрикс. Среди мусора высился каменный колодец с осевшими разбитыми стенками. Поперек него лежало несколько досок. Хендрикс нерешительно подошел к колодцу. Та сошла следом.
1: «Вы уверены?» — спросила она. «Это не очень похоже на то, что мы ищем».
3: «Уверен».
2: Хендрикс, стиснув зубы, устало опустился на край колодца. Он тяжело дышал.
3: «Это было сделано на случай крайней опасности. Например, захват бункера. Корабль предназначен для эвакуации старшего офицера».
1: «И этот старший офицер вы?»
3: «Да».
1: «Но где он? Здесь?»
3: «Мы стоим над ним».
2: Хендрикс провел рукой по каменной стене.
3: «Кодовый замок отвечает только мне и никому больше. Это мой корабль».
2: Раздался резкий щелчок, и вскоре из глубины донесся низкий рокочущий звук.

0: «Отойдите», — сказал Хендрикс, оттаскивая Тассу от колодца. Широкий пласт земли отошел в сторону, и из пепла, распихивая битый кирпич и прочий мусор, начал медленно подниматься металлический стержень. Движение прекратилось, когда он весь появился на поверхности. «Пожалуйста», — сказал Хендрикс. Корабль был совсем небольшим. Он, удерживаемый сетчатым каркасом, мирно стоял, напоминая тупую иглу. Хендрикс подождал, пока осядет поднятая кораблем пыль, и подошел поближе. Он забрался на каркас и отвинтил крышку входного люка. Внутри можно было рассмотреть пульт управления и кресло пилота. Подошла Тасса и, встав рядом с Хендриксом, заглянула внутрь.
1: «Я не знаю, как управлять им», — сказала она немного погодя.
0: Хендрикс удивленно взглянул на нее. «Управлять буду я».
1: «Вы? Там только одно место, майор. Насколько я поняла, эта штуковина лишь для одного человека».
0: У Хендрикса перехватило дыхание. Он внимательно осмотрел внутреннее пространство корабля. Там действительно было только одно место.
2: «Я понял», — сказал он. «И этим человеком будете вы».
0: Она кивнула.
1: «Конечно».
0: «Почему?»
1: «Вам не вынести такого путешествия. Вы ранены и, вероятно, даже не сможете забраться в него».
2: «Интересно. Но есть одно «но». Я знаю, где находится лунная база, а вы не знаете.
3: Вы можете летать месяцами, но так и не найти ее. Она практически не видна. Не зная, где искать...
1: Но надо рискнуть. Может быть, я и не найду ее сама. Но думаю, что вы поможете мне. От этого как-никак зависит ваша жизнь».
0: «Каким образом?»
1: «Ну, если я быстро найду лунную базу, возможно, мне и удастся убедить их послать за вами корабль. Если же нет, то у вас нет шансов выжить. На корабле должен быть запас продовольствия, и я смогу достаточно долго...»
0: Хендрикс резко рванулся, но раненая рука подвела его. Тассу пригнулась и ловко отпрыгнула в сторону. Она резко выбросила вперед руку. Хендрикс успел заметить рукоятку пистолета, попытался отразить удар, но все произошло слишком быстро. Удар пришелся в висок, чуть выше уха. Ослепляющая боль пронзила его. В глазах потемнело, и он рухнул на землю. Смутно он осознал, что над ним стоит Тассу и пихает его ногой.
4: «Майор! Очнись!»
0: Он застонал и открыл глаза.
4: «Слушай меня, Янки!»
0: Она наклонилась. Пистолет нацелен ему в голову.
4: «Я должна торопиться. Времени почти не осталось. Корабль готов. Я жду, майор».
0: Хендрикс тряс головой, пытаясь прийти в себя.
4: «Живей! Где лунная база? Как найти ее?» — кричала Тассо.
0: Хендрикс молчал.
4: «Отвечай!»
2: «Мне очень жаль».
4: «Майор! На корабле полно продовольствия. Я могу болтаться неделями, и в конце концов я найду базу. Ты же умрешь через полчаса. У тебя есть единственный шанс выжить».
0: Она не успела закончить. Вдоль склона около развалин что-то двигалось, подымая пепел. Тасса быстро обернулась и, прицелившись, выстрелила. Полыхнул белый огонь. Коготь начал поспешно удирать. Она снова выстрелила, его разорвало на куски.
1: «Видишь?» — спросила Тасса. «Это разведчик. Теперь недолго осталось».
2: «Ты пошлешь их за мной, Тасса?»
1: «Конечно, как только доберусь».
0: Хендрикс пристально всматривался в ее лицо.
2: «Ты не обманываешь меня?»
0: Странное выражение появилось на лице майора. Ему вдруг страшно захотелось жить.
2: «Ты вернешься за мной? Ты вытащишь меня отсюда?»
1: «Да, я доставлю тебя на лунную базу. Ты только скажи, где она?»
0: Времени на раздумья не было.
2: «Хорошо».
0: Хендрикс постарался принять сидячее положение.
2: «Смотри».
0: Он подобрал какой-то камень и начал рисовать им на толстом слое пепла. Тассо стояла рядом, не спуская глаз с руки Хендрикса. Майор рисовал карту лунной поверхности. Рисовал очень приблизительно.
2: «Здесь Апеннины. Здесь кратер Архимеда. Лунная база в 200 миль от оконечности Апеннинского хребта. Я не знаю точно где. На Земле этого никто не знает. Но когда ты перевалишь через хребет, подай условный сигнал. Сначала одну красную и одну зеленую вспышки, затем подряд две красные. Служба слежения примет твой сигнал. Сама база, конечно, находится глубоко под поверхностью Луны. Дальше они проведут тебя с помощью магнитных захватов.
4: А управление? Я смогу справиться?
2: Управление осуществляется автопилотом. Все, что ты должна сделать, это подать сигнал в должное время.
4: Отлично.
2: Конструкция кресла такова, что ты практически не почувствуешь стартовых перегрузок. Подача воздуха и температурный режим контролируются автоматически. Корабль покинет Землю и перейдет на окололунную орбиту. Что-то порядка 100 миль от поверхности Луны. Когда будешь в нужном районе, выпусти сигнальные ракеты.
0: Тассу проскользнула в люк и плюхнулась в кресло. Автоматически застегнулись ремни. Она провела пальцем по пульту управления.
4: Мне жаль, майор, что тебе не повезло. Здесь все предназначено для тебя, но...
2: Оставь мне пистолет.
0: Тассу вытащила из-за пояса оружие. Она задумчиво держала его на ладони, словно взвешивая.
4: Не уходи далеко, иначе тебя будет тяжело найти.
0: Она взялась за стартовую рукоятку.
4: Прекрасный корабль, майор. Я восхищаюсь вашим умением работать. Вы создаете потрясающие вещи. Это умение, как и сами творения, величайшее достижение вашей нации.
2: «Дай пистолет!» – протягивая руку, нетерпеливо повторил Хендрикс.
0: Ему с огромным трудом, но все же удалось подняться на ноги.
4: «Всего хорошего, майор!»
0: С этими словами Тассо отбросила пистолет. Он ударился о землю и, подпрыгивая, покатился прочь. Хендрикс быстро, как мог, устремился за ним. Лязгнула крышка люка, болты встали на место. Хендрикс нерешительно подобрал пистолет. Раздался оглушительный рев. Оплавляя металл каркаса, корабль вырвался из клетки. Хендрикс, сжавшись, отпрянул. Вскоре корабль скрылся за тучами. Майор еще долго стоял и смотрел, задрав голову. Стало совсем тихо. Воздух утра был прохладен и неподвижен. Майор начал бесцельно бродить вокруг, говоря себе, что лучше далеко не отходить. Помощь придет. Может быть. Он порылся в карманах и, обнаружив пачку сигарет, закурил. Мимо пробежала ящерица. Хендрикс замер. Ящерица исчезла. Большой белый камень облюбовали мухи. Хендрикс замахнулся на них ногой. Становилось жарко. По лицу майора текли ручейки пота и исчезали под воротником. Во рту пересохло. Вскоре он устал ходить и уселся на камень. Вытащив из санитарного пакета несколько таблеток транквилизатора, он проглотил их, потом осмотрелся по сторонам. Впереди что-то лежало, вытянувшись, неподвижно. Хендрикс судорожно выхватил пистолет. Похоже, это был человек. Но вскоре он вспомнил. Это были остатки Клауса. Вторая модель. Здесь Тассу пристрелила его. Он видел многочисленные колесики, реле и прочие металлические части. Они сверкали и искрились в лучах солнца. Хендрикс поднялся и подошел поближе. Он пнул ногой тело, переворачивая его. Он мог разобрать металлический каркас, алюминиевые ребра и распорки. Словно внутренности из вспоротой туши, из робота посыпались провода, переключатели, реле, бесчисленные крошечные моторчики. Майор наклонился. Можно было рассмотреть мозг робота. Миниатюрные трубки, тонкие как волос провода, блестящие клеммы. Потом Хендрикс заметил заводскую пластинку с фирменным клеймом. Он внимательно рассмотрел ее и побледнел. 4М. Долго он стоял, уставившись на нее. Четвертая модель. Не вторая, они ошибались. Их больше, не три. Возможно, много больше, по крайней мере, четыре. И Клаус не был второй моделью. Но если
2: Клаус не был второй моделью, то...
0: Внезапно он насторожился. Что-то двигалось там, за холмом.
2: Что это?
0: Он напряг зрение.
2: Какие-то фигуры.
0: Они направлялись в его сторону. Хендрикс быстро пригнулся и поднял пистолет. Пот застилал глаза. По мере того, как они приближались, Хендриксу становилось все труднее сдерживать охватившую его панику. Первым шел Дэвид. Завидев Хендрикса, он увеличил скорость. Другие следовали за ним. Второй Дэвид. Третий. Три абсолютно одинаковых Дэвида молча приближались к нему, мерно поднимая и опуская тонкие узловатые ноги, прижимая к груди плюшевых медведей. Он прицелился и выстрелил. Первые двое разлетелись вдребезги, третий продолжал идти. За ним появилась еще фигура. Раненый солдат.
2: А за раненым солдатом
0: бок о бок шествовали две Тассо. Тяжелые ремни, русские армейские брюки, гимнастерки, длинные волосы. Обе стройные, молчаливые и совершенно одинаковые. Именно такую фигуру он видел совсем недавно, сидящую в кресле космического корабля. Они были уже близко. Вдруг Дэвид согнулся и бросил плюшевого медвежонка. Медвежонок устремился к Хендриксу. Пальцы майора автоматически нажали на курок. Игрушка исчезла, превратившись в пыль. Но две Тассо все так же шли невозмутимо бок о бок по серому пеплу. Когда они были совсем рядом, Хендрикс выстрелил. Обе исчезли. Но уже новая группа, 5 или 6 Тассо, поднималась на холм. А он отдал ей корабль и выдал сигнальный код. Из-за него она теперь направляется к лунной базе. Он сделал все, чтобы она попала туда. Он был прав насчет той гранаты. Она создана сознанием внутреннего устройства различных типов роботов. Таких как Дэвид, раненый солдат, Клаус. Это оружие не могло быть сделано человеком. Похоже, что оно разработано на одном из подземных заводов автоматов. Шеренга Тассо приближалась. Хендрикс, скрестив на груди руки, спокойно смотрел на них. Такое знакомое лицо, ремень, грубая гимнастерка. Такая же граната, аккуратно пристегнутая к ремню. Когда они добрались до него, забавная мысль мелькнула в сознании Хендрикса. От нее он даже почувствовал себя несколько лучше. Граната, созданная второй моделью для уничтожения остальных. Созданная с одной единственной целью. Они уже начали истреблять друг друга.
5: Ну что ж, вот так вот и закончился рассказ Филиппа Дика «Вторая модель».

0: Еще раз доброй ночи всем любителям послушать сказку на ночь. Сегодня в программе «Ант Скаландис». Здравия желаем, товарищ Эрот. Капитан Никодим Казанов проснулся от странного слова «импичмент», донесшегося из телевизора. Будильник давно сломался, и он использовал теперь для побудки именно телевизор, в котором пока еще функционировал таймер. Об импичменте говорили на всех каналах. Его объявляли одновременно 6 или 8 президентам в разных частях света, и это грозило большими заварухами и очередной отсрочкой возвращения на Землю. Импичмент. Какое неприятное слово. Холодное, скользкое, корявое, как сарделька, скукожившаяся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть. Ну, капитан Казанов и чихнул.
1: С чего бы это, черт возьми? Ах, ну да.
0: В каюте же лютый холод стоит. Кондишн окончательно слетел с нарезки. С тех пор, как прекратили финансирование космической отрасли, как таковой, техника пошла в разнос. Приходилось удовлетворяться всяческими самоделками и жалкими подачками иностранных астронавтов, иногда залетавших на огонек. Некогда мощный Минмежгалтранс вот уже несколько лет как был расформирован и превращен в несколько убогих ведомств, разворованных мелкими коммерческими структурами. Казанов со своей командой просто мечтал днем и ночью добраться до Земли. Но Земля все никак не давала добро. То у них путч, то переворот, то война, то кризис, то дефолт. Это еще что такое. А вот теперь, нате вам, импичмент. Однако все, как принято стало говорить, ветви власти продолжали дружно кивать на президента. Мол, он-то все и решает. Это же просто смешно. Каждый школьник теперь знал, президент России давно умер, еще сразу после окончания Чевенгурской войны. Это когда эскадрилью бандитских скутеров, так называемых «диких грачей», бросили на усмирение такого же в сущности бандитского народца, населявшего далекую планету на окраине российского космоса под странным названием «Мучхерия». Мучхерцы, они же чевенгурцы, сдаваться не захотели и сопротивлялись отчаянно. А вооружение у них было похлеще, чем у спецфлота. Чей не зря же Мучхерию оснащали как главный форпост Российской космической империи. В общем, русский флот увяз в этом секторе Вселенной, и годика через 2 от начала боевых действий вынужден был признать свое полное поражение. Мучхерия ни к каким военным блокам не примкнула. Включила форсажные планетные движки, да и стала тихо дрейфовать к центру галактики. Вот тут президент Сосенцин и помер от расстройства. Однако же придворным его такой исход был явно не на руку. Ведь дражайшего президента только что выбрали, причем абсолютно легитимно и демократично. 15 тысяч планет голосовало, и главный компьютер подтвердил, что подтасовок не было, и межзвездные наблюдатели свидетельствовали. Кто ж от такого удобного президента откажется? Словом, у этих придворных на крайний случай давно уже было все заготовлено. Секретный оборонный завод имени Хреничева разработал серию биороботов ПС-01М, неотличимых от настоящего президента. Влетали они в копеечку, не то слово, безумно дорого стоили. Да и выходили из строя существенно чаще, чем живой человек. Но все-таки такая обчинка выделки стоила. Все-таки какая-то стабильность в обществе. Каждый год кризис строго по плану. То вам банковский, то энергетический, а то, пожалуйте, правительственный. А как же без этого? Ведь все уже привыкли, но случилось, похоже, нечто непредвиденное. Капитан Казанов сделал звук погромче, прислушался к смыслу происходящего и даже кликнул свою сонную команду из 5 человек. Видать, пора им на славном парусе капитализма готовиться к очередной стыковке и очередным неприятностям. События разворачивались бурно и по всему миру. Но то, что президент всей Африки Макумбу-Бумбу-Шиндык съел на завтрак плохо прожаренного президента всей Латинской Америки Дуранго Гокеша и, мучаясь животом, обгадился при всем честном народе на церемонии инаугурации, это еще не беда. И то, что французы рванули в порядке научных испытаний кварковую бомбу над Австралией, тоже невеликое дело. Хотя австралийцы, те, что случайно живут, остались за пределами континента, обиделись кровно. Ну еще бы. Ведь в результате вместо материка возникла огромная акватория в тонкой окантовочке суши, получившая название «Атолл Кенгурини», так как стремительно мутировавшие звери-эндемики сделались водоплавающими и населили акваторию атолла. Однако главная беда началась позже. Когда президент США Бен Клайтер сделал кунилингус молодой английской королеве Изольде I, а доблестные агенты Intelligent Service это дело зафиксировали и показали по всем общемировым каналам телевидения. Королева, кстати, осталась страшно довольна. Она была неискушенной девушкой и тайной экзибиционисткой, так что ничего более прекрасного в ее жизни до сих пор не случалось. Но поступок Клайтера до глубины души возмутил госсекретаря США Олди Медрейт, не обладавшую сексуальной привлекательностью, сопоставимой с юной британской леди. А вместе с почтенной дамой возмутился и весь американский народ. Вот вам и импичмент. Это уже серьезно, ведь минимум 3/4 галактики контролировали именно Соединенные Штаты. Вот на этом замечательном фоне случается ЧП в России. На заводе имени Хреничева 6-й месяц не платят зарплату. Рабочие начинают бастовать, и очередная копия президента сдается в срок, но с большими недоделками. Новый орган законодательной власти «Державная мысль» выдвигает обвинение по 5 пунктам. Первое. У президента постоянный насморк. Второе. Левая рука не шевелится вовсе. Третье. Правая рука шевелится, но не дотягивается до носа, поэтому носовым платком орудуют исключительно референты, а такое по общечеловеческим понятиям совсем не эстетично. Четвертое. Есть подозрение, возникшее на основании адрологических исследований, что очередная копия страдает также недержанием мочи. Пятое. А вот нехрена было посылать диких грачей на растерзание диким чивенгурцам. Словом, импичмент по полной программе. «Не пора ли нам эмигрировать в израильский сектор?» – вопросил командир. «Планета Хайфа, пальмы, теплое море». Никодим явно намекал на иудейское происхождение штурмана Эдика Ярославского, но экипаж шутки не принял, и лица у всех сделались серьезными. Однако обсудить они ничего не успели, потому что раздался сигнал экстренного вызова, и бодрый молодой голос сообщил, что часа через 2 к ним пристыкуется правительственный бот с целью проведения важных переговоров. А за это время команда должна полностью приготовиться к официальному визиту согласно существующим инструкциям. И кроме того, необходимо привести в порядок бот-журнал на предмет его инспектирования. Последнее было совсем неожиданным. Бот-журнал давно уже видит, как попало, и капитан мигом забыл о большой политике, озаботившись мелкими, локальными, но животрепещущими проблемами. Странно повела себя Люба. Она непроизвольно ойкнула, услышав раздавшийся динамиков голос, потом слушала всю эту бюрократическую абракадабру с загадочной мечтательной улыбкой и, наконец, проговорила: «Да это ж Сашка!» «Какой Сашка?» – не понял Эдик. «Мой брат». «Ты уверена?» «Мне так показалось». «А показалось, это молчи пока». Штурман Моськин счел необходимым прервать эту дискуссию. «Любаня, вот прилетит, тогда и посмотрим. У нас времени мало». Эдик, кажется, ты отвечаешь за бортжурнал. И тогда Эдик густо покраснел. Пришлось товароведу Ярославскому признаваться, что уже не первый месяц минул, как превратил он бортжурнал в некое подобие личного дневника. Ну, скажите, как такое показывать начальству? Возникла задача в жуткой спешке сочинять официальные записи за весь истекший период. В наказание поручили это именно провинившемуся Эдику, а в помощь выделили всю женскую часть коллектива как наиболее аккуратных исполнителей. Штурман Моськин принялся за наведение общего порядка, а капитан потребовал бортжурнал себе на стол и принялся за его изучение. Вначале вроде для того, чтобы примерно наказать облажавшегося подчиненного. Затем, чтобы вычленить из безумного текста полезные для официальных записей сведения. А потом... Да что там греха таить? Никодим просто увлекся чтением. Он и не догадывался раньше, что его доблестный сотрудник, агент Комитета галактической безопасности, помимо всего прочего, еще и писатель. Наряду с редкими записями научного и производственного характера, все, что касалось торговли, фиксировалось в отдельном грозбухе, у Эдика встречались дежурные хохмы типа «Погода за бортом» или «Новости из ниоткуда», но больше всего оказалось подробных описаний его сексуальных развлечений с Любашей. Как тут не увлечься? Впрочем, в итоге Никодим утомился от повторов. В конце концов, его Надюха умела все то же самое, если не больше. А вот что запомнилось сильнее прочего, так это самые первые длинные записи Ярославского, озаглавленные так: «Лирический отчет номер 1» и «Лирический отчет номер 2». Да, с тех пор, как экипаж их корабля удвоился и уравновесился по половому составу, прошло вроде не так уж и много. Всего какой-нибудь год по внутрикорабельным часам. Но они частенько разгонялись и тормозились со сверхсветовыми скоростями и попадали в мощные хроновихри, так что на Земле пролетело существенно больше времени. Никодим вспомнил только что прослушанные теленовости и с ностальгической теплотой подумал о далеких временах, которые так цветисто описывал в своем бортжурнале Эдик Ярославский. Лирический отчет номер 1. «Будь я проклят, если еще хоть раз пойду в сверхдальний», — проворчал Кеша, болтаясь под потолком рядом с распавшимися на составляющие бутербродом с китайской баночной ветчиной. Практически каждая незапланированная невесомость вызывала такую реплику с его стороны, а капитан Казанов, теряющий в подобные моменты чувство юмора, всякий раз говорил, что подпишет Иннокентию заявление в любую секунду, но только на Земле, ибо по установившейся традиции увольнения, оформленные в космосе, не принимались в расчет аппаратчиками мин Межгалтранса.
1: «Нет, ну какого же черта маневрировать в секторе Щава?» — прошал Кеша, поймавший ветчину и охотившись теперь только за кусочком хлеба.
0: «Ты что, забыл?» – удивился я. «Мы же как раз пересекаем торговую трассу имени Ленинского комсомола. Тут кто угодно может встретиться. А сейчас голову даю на отсечение, и швартуется какое-нибудь автоматическое суденышко главкосмснаба. Представляешь, бананы с Эквадора-4 или консервированные сосиски с Зимы-25 комби?»
1: «Размечтался», – проворчал капитан. «Бананы ему. Нам убрать-то некуда. Одних подфарников 60 тонн тараним от самой Альфы-Лебедя».
0: «И нафига тараним?» — философски проговорил Кеша. «Они уже заржавели все. Выбросить бы к ядрене фене, только горючее зря тратим».
1: «Я тебя выброшу», — испугался Казанов. «Теперь до самой земли санитарная зона. Засекут, такой штраф заплатим, что никаких премий за сверхурочные не хватит. Раньше надо было выбрасывать».
0: «Раньше они ржавыми не были», — также философски заметил Кеша. «Брать не надо было», — прямолинейно резюмировал я по молодости лет.
1: «Ну извини», — обиделся капитан. «На планетолеты пятого поколения, для которых они сделаны, ни один псих такие подфарники, конечно, не поставит. Но трактористы у меня их за двойную цену с руками рвут. Ты же смеешься над стариной Никодимом? Неужели я не найду, куда сбагрить жалкие 60 тонн подфарников в нашем огромном российском космосе?»
0: «Ржавых?» – кротко спросил Кеша. Но капитан не успел ответить, потому что в этот момент приоткрылся потолочный люк, и в помещение рубки свесилась очень длинная, очень красивая и очень голая женская нога.
2: Чтобы все дальнейшее было понятно, я должен объяснить, что на торговом корабле «Парус коммунизма» Главного управления сверхдальних рейсов Министерства межгалактического транспорта экипаж составляют 3 человека. Капитан, или, как мы говорим, дважды капитан Никодим Казанов, штурман, старший лейтенант Иннокентий Моськин, и я, Эдик Тавровед, младший лейтенант Ярославский. Наша взаимоподчиненность весьма относительна. Старший по званию, по возрасту и по работе, конечно, Никодим, Димка. Зато Кеша единственный среди нас член коллегии Минмежгалконтакта. Более того, он оперуполномоченный главного гуманоидного управления этого могучего министерства. Я же, хотя мне всего 27, являюсь тайным агентом Комитета галактической безопасности. Впрочем, эта тайна ни для кого не тайна, потому что известно, на каждом корабле должен быть хотя бы один представитель этого ведомства, а Кеша с Димкой знают друг друга не первый год. И вот из люка появилась эта потрясающая нога в изысканной золоченой туфельке. Существенная деталь, должен вам заметить. Потом вторая нога. Естественно, такая же роскошная. Потом крутые бедра. На них красная с золотом полоска ткани, которую очень условно можно назвать трусиками. Затем ошеломительный живот. Осиная талия. Высокая грудь в красно-золотом бюстгальтере. Дивные плечи, кисти рук, легкие, как крылышки. И, наконец, чудесная головка. Черные локоны, чайные глазища в пол лица, мохнатые ресницы, брови в разлет, аккуратный носик и обворожительная, зовущая полуулыбка ярких, влажных, приоткрытых губ.
0: Кеша как раз в этот момент повернулся в другую сторону и, подхватив незакрепленную коробку со стеклянной посудой, всю обляпанную рюмочками, собирался отфрахтовать ее в какое-нибудь безопасное место. Капитан же наш Димка сделался красным, как рак, а его комбез в области паха недвусмысленно встопорчился. Какие у меня гормоны хлынули в кровь и куда эта кровь потекла, я вам подробно рассказывать не стану, просто не смогу. Помню только, как нижняя челюсть буквально отвалилась. И я уже успел подумать, что она сейчас улетит в пространство через шлюзы утилизатора и придется мне где-то доставать новую, но ведь та уже будет не моя, не настоящая. О, какой бред пошел!
2: А между тем в просвете люка возникла вторая пара восхитительных ножек, а затем и третья. Последняя девушка аккуратно опустила за собой крышку, и теперь все 3 секс-бомбы – кореглазая брюнетка, синеокая блондинка и рыженькая с зеленющими глазами, в остальном различия их были минимальны – плавали перед нами. Томно изгибаясь, хлопая ресницами и горячо дыша полуоткрытыми ртами. Звучала какая-то странная музыка, индийская, что ли. И вдобавок ко всему рубка заполнилась немыслимыми одуряющими запахами их духов, словно мы приняли на борт груз экзотических цветов и фруктов. Все это умопомрачительное действо было пронизано каким-то до боли знакомым, назойливым, но сейчас отвлекающим и потому совершенно неважным звуком. Потом мы все как-то разом поняли, что это. Гудел предупреждающий сигнал о минутной готовности к возвращению на корабле стандартной силы тяжести. И гудел.

0: космоса.
1: «Милости просим», — вежливо сказал Димка, решительно ничем не понимая, и на всякий случай спросил: «А чем обязаны?» Одновременно он косился на поднимающегося из четырех костей Кешу, мол, кто у нас член коллегии по контактам, или этот член умеет только ценную посуду гробить? Кеша, не будучи уверен, что это по его части, но чувствуя себя бесконечно виноватым, также молча согласился взять инициативу на себя. Однако девочки не давали и слова вставить. Даже риторический вопрос капитана не остался без внимания. «Не вы нам, а мы вам обязаны. И прежде всего давайте познакомимся. Мы вас знаем, а вот вы нас...» Все по очереди сделали нечто вроде реверанса и прищебетали: «Вера, Надя, Люба». «Вы сестры, что ли?» — поинтересовался я, сразу уловив созвучие имен. «Почти», — сказала беленькая Люба. «Мы бывшие однокурсницы, а сейчас члены одной гастрольной группы кооператива «Суперсекс». Это теперь при ЭСДК». «Извини, Любаша», — прервала ее брюнетка Вера, бывшая среди них то ли за старшую, то ли просто признанной заводилой. «И вы, ребята, извините, я бы хотела, чтобы нам прежде всего отметили командировочки, и потом у нас там кое-какой багаж в шлюзе остался. Втащить не поможете?» Откуда у них в руках оказались командировочные удостоверения, я так и не понял. Из бюстгальтеров, что ли? Но бланки были самые настоящие нашего ведомства с обычными круглыми печатями. Так что капитан совершенно обалделым видом принял и черненько эти бумажки, достал файнлайнер, практически не глядя расписался во всех трех и, подышав на свою старую заслуженную корабельную печать, лихо завершил процесс. За неимением стола документы пришлось положить на перевернутую Кешину коробку, и каждый стук сопровождался смачным звоном и перекатыванием стеклянных осколков внутри. По-моему, Димкину бдительность усыпили эти привычные бюрократические хлопоты. Со мной же все было наоборот. Я почуял недоброе и взял бразды правления в свои руки, как предписывает в таких случаях инструкция комитета. «Окей, girls, wait a minute. Unfortunately, we must leave you, sorry». Все это я выпалил с скороговорки, причем скороговорки нарочито невнятные, жуя слова, будто какой-нибудь хлыщ из Центрополиса на Бронксе 9 во время уличной перепалки. Но они поняли. По-моему, все трое поняли. Ответила одна, черненькая, Вера. «Well», мгновенно не задумываясь, начала спикать она.
2: «How you one felt?» «Of course, time is money, but don't hurry. It's look funny».
1: А как чисто говорила она по-английски. Уж не знаю, оксфордский у нее там был выговор или гарвардский, но я такую речь слышал только от ребят с базы Глостершир-15, с которыми общался в предыдущем полете по обмену опытом. И я сказал: «Товарищ капитан, девочки согласны подождать несколько минут. Пойдемте быстро доделаем то, что вы нам приказали, и тут же вернемся». Димка парень смекалистый. Ему даже подмигивать не надо. Сразу сообразил, что к чему. Ну, а Кеша, так и не успевший сказать ни слова, был немного обижен, но бесропотно подчинился и пошел за нами. Мы завернули на ближайший третий склад. Я плотно задраил дверь, и Димка спросил свистящим шепотом:
3: «Провокация?»
1: «Думаю, да. И довольно грубая. Ты слышал, как эта дуреха сразу попалась на мою проверку?»
3: «Наше действие?»
1: «Предельная осторожность в разговорах и главное поступках. Выяснить, кто они, откуда, с какой целью, ну и сдать их на ближайшей заставе с рук на руки». «Логично», — подтвердил Никодим. «Надо было заглянуть в их багаж. Твое мнение?» «Пошли», — решительно согласился я. «Эй», — окликнул Кеша, «а мое мнение вы не хотите выслушать? Или вы считаете, что вас тут двое?» «Так вот, мужики, куда это вас несет? Вы только подумайте, к нам, чертовой дали от дома, залетают три импортных потаскухи, говорящие по-русски, чувихи явно по классу люкс, а вы провокации, провокации!» «Анекдот, честное слово. Пойдем чуть познакомимся с дамами по-человечески». «Знаешь, Кеша», — строго сказал капитан, «я тебя слушаю иногда и думаю, ты член партии или ты вот кто вообще?» Я не удостоил Москина ответом, а только покосился на него в том смысле, что он несерьезный человек и говорить с ним на эту тему бесполезно. Смотреть багаж, однако, не удалось, потому что все трое уже стояли в шлюзовой камере возле своих сумок. «Оттащите в каюту, мальчики», — спросила Рубинка и Надя. И мы, словно покорные вьючные животные, поволокли в жилые помещения корабля их довольно-таки тяжелые баулы. Кеша блаженно улыбался, как идиот. Капитан выглядел подтянутым, собранным и предельно вежливым, будто на приеме у министра. А мне было не до соблюдения правил хорошего тона. Я лихорадочно соображал, что делать, потому что чувствовал, как эти девчонки сходу и без труда навязывают мне свои условия игры. То ли они агенты высочайшего класса, то ли я еще абсолютный чайник. «Где у вас душ? Мы хотели помыться с дороги», — попросила теперь уже блондинка Люба. Кеша любезно показал, девушки покопались в своих сумках, непринужденно переговариваясь и хихикая, извлекли из их недр цветастые пакеты со всем необходимым для мытья и макияжа, и мы снова остались одни.

0: Вот это да! Я специально удираю от них, чтобы наскоро посоветоваться с ребятами. Они оставляют нас на добрых полчаса. Мол, давайте, парни, разрабатывайте вашу стратегию, переводите дух, готовьтесь к встрече. «Слушай», — растерянно спросил Тимка, — «ты понял, чего они хотят?» Спрашивал он меня, но ответил Кеша. «Спать они с нами хотят, чего же еще?» «Это не цель», — задумчиво проговорил наш мудрый капитан. «Это только средство». Товарищ Казанов прав, согласился я, по привычке слегка дурачно, сказал совершенно искренне. «А раз товарищ Казанов прав, — подхватил Кеша с энтузиазмом, — нам просто необходимо с ним переспать. Допустим, даже, ну, хоть я и не верю в это, что девчонки наши враги, так ведь нельзя же допускать врага до цели, а средства свои пусть применяют. Так что переспим с ними, иначе все равно бороться будет невозможно». «А вот теперь прав товарищ Моськин», — обрадовался. «Никодим, полный мальчишка, которому предложили покататься на карусели, да еще купили в придачу кулек леденцов. Видно, ему, старому космическому волку, не терпелось прыгнуть в койку с одной из этих конфет». «Мне, честно говоря, тоже. Однако я, как представитель комитета, обязан был оставаться предельно осторожным, и потому дольше других искал убедительные аргументы для собственного оправдания». «Не могу не согласиться», — произнес я наконец и счел необходимым добавить. «В нашей системе практикуется такой метод получения информации. Это вполне официально признается в тех случаях, когда...» И тут я осекся. «Давненько со мной такого не бывало». Я стукнул кулаком по стенке и даже зашипел от досады. «Ой, бабы проклятущие, совсем бдительность потерял!» «Да брось ты убиваться, Эдик», — стал успокаивать меня капитан. «Все же свои, договариваюсь, что хотел, а подслушивающих устройств на моем корабле нет». Как ни хреновенько мне было в тот момент, а все-таки я расхохотался. «Это ты, Дима, считаешь, что нет? А мне теперь на земле придется липовую дискету покупать для отчета. Знаешь, сколько это стоит? Ну, ладно. Вообще стыдно, старик. На всех кораблях нашей конторы жучки и дискофоны стоят обязательно. И даже я не должен знать, где именно. Но я, к счастью, знаю. В техуправлении у меня одна девчонка есть. Мы уже год два с ней кувыркаемся. А без этого никак. Ну ладно, слава богу еще, что все сейчас на запись идет, а не прямую трансляцию. Иначе не труба. Все, мужики, перестают трепаться, вернемся к делу». «А дело у нас простое», — грубо пошутил Кеша. «Завалил девочку и вперед». «Нет, товарищ Моськин, здесь вам не у себя в деревне залез под юбку и сразу насиновал. В нашей обострившейся международной обстановке тонкий требуется подход». «Дурак ты, Эдик», — обиделся Кеша, — «шуток не понимаешь. Дашь по части тонкого подхода, тебе 100 очков вперед дам». Тут он был, конечно, прав. Весь советский космос знал. Моськин — большой спец по контактам, особенно по этим самым. «Тогда, может, и нам пора в душ», — предложил я. «Не будем терять времени». «Приказываю», — провозгласил Димка. «Помыться, побриться и парадно одеться. 10 минут на все». «Есть», — гаркнули мы в два голоса. Эх, думал я, полгода без женщин. Тут такая встреча, а расслабиться нельзя, работать нужно. И, видно, работать придется одному за троих. Кеша уже забыл, что он коммунист и советский офицер. Один позабудет, как только у него опять встанет. Из душевой эти хищницы вышли в таких одеяниях, что я даже не возьмусь их описывать. В двух словах, это были совершенно немыслимые платья. Где надо с вырезом, где надо с разрезом, где надо с оборочками, где надо полупрозрачные, в общем, закачаешься. Они врубили свою дьявольскую секс-музыку, подключили ее к корабельному интеркому и начали танцевать прямо в кольцевом коридоре. «Может, пройдете в кают-компанию?» — робко предложил капитан. «О, разумеется», — поддержала черненькая Вера. В самом просторном помещении корабля мы расположились следующим образом. Команда в креслах, а прекрасные гости перед главным дисплеем бортового компа, так сказать, на сцене, где Димка обычно докладывал обстановку, я делал политинформации, да раз в месяц выступал какой-нибудь залетный лектор или музыкант. Девчата приглушили музыку, вперед по-прежнему слегка пританцовывая, выдвинулась роскошная блондинка Люба и объявила: «Программа вечера. Конкурс на лучший эротический танец. Жюри – команда корабля. Победительнице предоставляется право открыть следующий номер конкурса стриптиза. Затем групповой эротический танец, завершающийся групповым стриптизом. Потом последний номер концертной программы. Показательный лесбийский акт в трех вариантах. По окончании продолжила, выпорхнув перед рыженькой Надя, перерыв на ужин, непосредственно после которого переход к физической близости в произвольных комбинациях парных и групповых по желанию клиентов. «Начинаем!» – выкрикнула была она, но тут Вера сообразила поинтересоваться. «Вопросы есть?» Она предварительно совсем выключила музыку, все трое замерли, и слова прозвучали в полнейшей тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием клиентов. «Мы всякого ожидали, но это было чуточку слишком. Перебор». Димка, по-моему, просто проглотил язык. Я весь напрягся и уже был готов бежать за наручниками, чтобы тут же вязать этих куртизанок, стиснув зубы и закрыв глаза. Только Кеша Моськин рассудительно и мудро произнес: «Многовато что-то. Для одного вечера многовато». «Ой, ребята!» Люба растерянно оглянулась на подружек. «Иначе мы не успеем. Мы ж только на две ночи к вам, а завтра еще лекция запланирована по половой культуре и по истории эротического искусства». И вдруг брюнетка Вера хлопнула себя ладонью по лбу. Жест, прямо скажем, далеко не эротический. «Так это парус коммунизма!» — выдохнула она, как пассажир, проснувшийся на своей станции, когда поезд уже трогается и отходит. «Елки зеленые!» Она торопливо извлекла откуда-то многократно сложенную командировку и сверилась со штампами. Мы-то ведь ничего и не ответили, так и сидели, как пришибленные, рот воды набрав. Только Кеша с нескрываемым ужасом выдавил из себя:
1: «Что, перепутали корабль?»
0: «Нет, то есть, да, перепутали, но к вам мы тоже должны, только не сегодня, программа другая. Или как раз сегодня... Девочки, кто помнит, я что-то совсем запуталась».
2: В этот момент мы окончательно перестали понимать происходящее.
0: «Так это значит, доперестроечный корабль?» – непонятно вопросила Надя сильно дрожащим голосом. И трудно было сказать наверняка, от чего он дрожит – от страха или от радости.
2: «Вот именно», – сурово произнесла Вера. «Сверхдальний рейс. Старт 4 года назад по земному календарю. Правильно я говорю, ребята?» И они все трое как-то неправдоподобно сконфузились и чуть ли не прикрываться начали своими развратными тряпками, словно оказались вдруг на людной улице или, того хуже, в каком-то пуританском чопорном колледже.
0: «Вы уж нас извините, ребята», — поговорила Вера, запинаясь от неловкости. «Ради бога, извините, для вас действительно разработана совсем не эта программа. Начинать надо как раз с лекции и формы одежды».
2: «Да ладно!» — вдруг залихватски ответил наш дважды капитан. «Лекции мы уже без вас наслушались. Валяйте! Как задумали, так и делайте. Возвращаться — плохая примета».
0: «Что, правда?» Девочки стояли в нерешительности.
2: Кеша, разумеется, поддержал это безответственное предложение. «А в чем проблема, девочки? Мы, дальники, ко всему приучены. И к черту в пекло совались, и по закордонию лазили. У вас чай не такое бывало». Вот тут он врал. То есть, разумеется, не такое у нас бывало, а вот такого не было еще ни разу, и потому пришлось вмешаться мне. «Минуточку. У нас на корабле правило вето. Я прошу общего внимания. Лекции не лекции, но я хочу услышать хоть пару слов о назначении этой вашей службы, о том, кому она подчиняется, и вообще изложить, пожалуйста, всю формальную сторону дела. Вопрос понятен?»
0: «Эдик, а ты крутой парень», – прокомментировала блондинка. Тихо Любаня одернула ее Вера. «Законный вопрос. Итак, мальчики, за последние 3 года в Советском Союзе кое-что изменилось. Вы при ком улетали?»
2: «При Муравьедове Звездном», — сказал Кеша.
0: «Да какой к черту Муравьедов Звездный? Я же не про министра спрашиваю, а про генсека. Вы при Грешневе улетали?»
2: «Естественно».
0: «Ну вот, а сегодня у нас уже 3 года, кстати, Бардачев».
1: «Не может быть», — ахнул Димка. «Помер старик Грешнев».
2: «Жалко, ведь улетали, он мне лично руку пожал. Еле ходил уже, а руку жал крепко, по-настоящему».
0: «Димка, не отвлекай девушек», — прервал я его. «Так и что же Бардачев?» «Бардачев начал перестройку».
2: «Это еще что такое?» — спросил я.
0: И тогда они затарахтели бодро, звонко, выкрикивая наперебой заученные лозунги. «Перестройка – это революция! Перестройка – это демократизация, гласность, хозрасчет и высокая половая культура! Больше демократии, больше социализма, больше секса! Перестройку каждый начинает с себя! КПСС – вдохновитель и организатор перестройки! Ленин! Партия! Бардачев! Перестройка – это восстановление ленинских норм во всем, в том числе и...»
2: «Ну ладно, хватит!» – устал, махнул рукой. «Теперь там все знакомо».
0: «Все, не все», – поправил я его. «Есть несколько новых интересных слов. Похоже, пока мы тут летали, в стране изменилось не кое-что, а практически все».
2: «Да нет», — успокоила Вера.
0: «Все Все это уж ты слишком. Так, знаете, советам дали власть побольше, кооперативов развели, видимо-невидимо, говорить, писать разрешили все, что хочешь. А в остальном партия, как я понимаю, у руля, осторожно поинтересовался Димка. Партия наш бессменный авангард, рубанула Вера чеканным лозунгом. А комитет остался? Я спрашивал с замиранием сердца. А как же, куда от него денешься? Ну, тогда все в порядке, резюмировал я. И мы все помолчали, как бы забыв, с чего начался разговор. Вспомнил первым, конечно, Моськин. Ну и при чем здесь эротическая служба? Скажешь тоже. Проведение в жизнь политики демократизации и гласности неразрывно связано с широким распространением и всемерным углублением сексуальной культуры народа. Нет секса, нет свободы. Вы что, Оруэлла не читали? Ах, ну да. Так вот, создана специальная комиссия по половому вопросу при Верховном Совете СССР и существует Госкомитет по эротике и сексуальной культуре, сокращенно Госкомсекс. Наша служба и подчиняется непосредственно Госкомсексу. Наша славная ЭСДК преследует две основных цели. Охрана здоровья личного состава космофлота СССР путем обеспечения регулярных половых контактов и распространение сексуальной грамотности в соответствии с программой партии. Сказать, что я поверил ей, было бы неправдой. Но почему-то мне очень хотелось ей верить. И я спросил без подвоха. А изучение языков входит в программу вашей подготовки? Конечно. И очень серьезное изучение, ответила теперь уже Люба. Ведь в дальнем космосе приходится иногда обслуживать не только советские экипажи. Перестройка – это еще и расширение международных контактов. Это доверие и разоружение. Это новое мышление, в конце концов. Ну ладно, улыбнулся Кеша, хватит с нас лозунгов. Может, вернемся все-таки к вашему концерту, а? Ну, разумеется, оживились девчонки. Только еще один вопрос, теперь уже с нашей стороны. У вас в Липецке есть что-нибудь?
2: «Вообще-то нам не положено», — начал было нудить капитан. «Нам, что ли, положено?» — со странной грустью усмехнулась Вера.
0: И Кеша сказал: «Брось, никотин. У нас же на пятом складе полный стеллаж. Ответственность беру на себя».
2: «Да что там у нас на пятом складе?» — грустно махнул рукой Димка. «Скотч ординарный, армянский бренди, спирт фомальгаутский. Да одна всего колбасина альдебаранского крепкого с золотой крошкой. Для дам практически ничего».
0: Но девчонки вдруг буквально завизжали от восторга. «Нифига себе! Ура! Живем чувики! Сегодня трескаем коньяк и виски!»
2: «А чего это вы так радуетесь?» — с нехорошим подозрением поинтересовался я. «Алкоголички, что ли?»
0: «Дураки!» — закричала Надя, словно мы были знакомы уже 1000 лет. «Сами вы алканавты! Чтобы вы понимали, ведь перестройка — это плюс ко всему еще и сухой закон. Не абсолютный, конечно, но тем не менее. Во всем советском космосе спиртного сейчас днем с огнем не сыщешь. Ой, мальчики, налейте хоть по маленькой. Душа горит, и мы вам такое продемонстрируем. Как никому, как нигде мало не покажется».
2: И они показали. Описывать, как их великолепные платья в результате виртуознейших движений рассыпались на лоскуты, ленточки и перья.
0: Как потрясающе постепенно это происходило, как они доводили наше возбуждение до невозможного звенящего предела, каждый раз обнажаясь не полностью, оставляя полоску, треугольник, звездочку вожделенной тайны. Описывать это или описывать?

0: Нет, описывать это немыслимо. Это надо было видеть. И чувствовать. Тем более, что было просто. На группешнике обмен партнершами у нас все-таки духу не хватило. Если честно, так, пожалуй, желаю таких всерьез не возникнуть. Ведь подобные вещи не каждому по вкусу даже в мире полной свободы. А у нас вообще, как стало модно говорить, перестройку другой менталитет. Многосторонне подкованные в сексуально продвинутые девочки не могли этого не почувствовать и ни на чем таком не настаивали. Мы до удивления быстро разобрались по парам. Никаких сомнений не было, Кеша решительно завладел Веркой, Наденька ушла в каюту капитана, а я остался с Любашей. Выбор был окончательным и обжалованию не подлежал. Никто никому не завидовал, никто никого не ревновал. О, как это было восхитительно! Лучше всего на свете. 100 парсеков людей не видать, если я вру. А на утро с тяжелыми головами, но совершенно счастливые, мы втроем собрались за завтраком, став по привычке в 8. Девочки еще спали, и на кухне шел предельный откровенный мужской разговор, примерно такой: «Ой, мужики, у меня все болит. Нашел чем удивить, надо пивка. Слушай, а как она это? Ну вообще. А вот так, а каково, а? А губами что делал?» «Какими? Всякими. Твоя тоже?» «Ну, губами понятно, руки-то у нее какие, чтобы вот так руками я тащусь, братцы!» «Скажи честно, Кеш, у тебя такое еще не было?»
1: «Ага, я и говорю, никогда не было. А, кстати, ты сколько раз, Дим?»
0: 8.
1: «А ты, Эдик?»
0: 7.
1: «Черт возьми, так хочется сказать, брешете вы все, ребята! Так ведь у самого тоже! Фантастика, мужики, чудеса!»
0: Мы помолчали. Потом Димка сказал: «А моя и там рыженькая».
1: «Иди ты», — не поверил Кеша.
0: «Впрочем, у рыжих...»
1: «Почему у рыжих?» — не стерпел я. «У Любани тоже, что золотые такие, кудряшки».
0: Кеша похвастаться было нечем, и он деловито заметил: «Значит, красятся курвы».
1: «Да нет, вряд ли», — не согласился я.
0: «Точно, точно», — настаивал Кеша с видом знатока. И тут послышался голос из его каюты: «А кофе в постель?» Кеша откликнулся мгновенно, и мы с Димкой решили не отставать. Собственно, кофе был давно готов, а подносы и чашечки дело минутное. Ну и, конечно, операция «Кофе в постель» обернулась новой вспышкой страсти. Потом было решено позавтракать как следует. Всей компанией, за общим столом. Девочки ушли в душ, а Никодим занялся кухонным компом, вкладывая в составление программы не только всю душу, но и подключая к сырьевому блоку все продуктовые резервы корабля. Например, неведомо откуда возникли колумбийские бананы, финские сбитые сливки, ореховые хлебцы с Марселя 5 и настоящий горячий шоколад по роттердамскому рецепту. Все это, уверял капитан, невероятно повышает потенцию.
2: «Коммунисты, ядрёный вождь», — сказал я.
0: «Солдаты партии, маньяки вы сексуальные, а не советские офицеры».
1: «Оставь, Эдуард, у нас перестройка», — отшучивался капитан. А Кеша спросил: «Неужели ты до сих пор думаешь, что это провокация?»
0: «Не знаю», — сказал я сквозь зубы. Я действительно не знал. Чем прекраснее было все вокруг, тем больше сомнений зрело в душе.
1: «Ты, может, думаешь, что они и Бардачева выдумали, и перестройку?» — продолжал допытываться Кеша.
0: «Не они, а ЦРУ», — назидательно, но с явной иронией поправил Димка. А я опять сказал: «Не знаю».
1: «И зря вы смеетесь насчет ЦРУ».
0: «Так ты бы запросил землю по своим каналам», — разумно предложил капитан.
1: «Еще 12 часов связи не будет», — мрачно сообщил я.
0: «А по мне так и не надо никаких проверок. Я вчера у Верки минут 5 бюстгальтер расстегнуть не мог. Замочек с браком. Такие, знаешь, только в одной стране делают».
1: «Точно, точно. А у Наденьки трусишки фабрики «Большевичка». Какая американка их наденет? Смеешься, что ли?»
0: «Они агенты», — процедил я, хотя уже и сам не слишком верил в это. Не хотел верить, но, черт возьми, был обязан. Однако я до сих пор так и не вытянул из Любаши ничего. И впервые в жизни ощущал интеллигентскую неловкость, слушая запись, сделанную в душевой, когда там мылись наши гости.
1: «Могучие парни эти дальники, правда?»
0: «Мосик, Орел. Простоват, конечно, но опыт чувствуется. А Эдичка такой смешной девочки, я не могу. Не зря мне по оральнику одни пятерки ставили. Этот Казанова теперь от меня просто без ума».
1: «Слушай, а Эдичка, ты сначала ни черта не понял, он такой смешной, а потом, когда я объяснила: ой, девочки, это ж просто вампир».
0: «Ну
1: главное... Слышите, я сама столько раз приторчала, бабы, это вообще... Ну еще б, дорогая, коньяку нахлесталась, лапки в стороны и до полной отключки. Угу. Ой, девочки, а завтра улетать? Может, плюнем на кооператив, останемся? На кооператив ты можешь плюнуть. Деньги – личное дело каждого. А вот из комсомолов вышибут за срыв графика плановых мероприятий. Ты что, дуреха, кто же в этом году в партию собирался? Забыла уже? Да ну ее в баню, эту партию. Тишина, Дюха, соображаешь? Здесь же наверняка слушают, как и всюду. Ай, пусть слушают. Что, я своих ребят не найду в комитете? Любань поможет. Поможешь, Любань? Ну и все в таком же духе. Если они агенты, устало думал я, то это не просто суперкласс, а ультра-супер-люкс-класс. И значит, надо сдаваться. А чем я? Господи, ведь если так, то я уж давно сдался. С потрохами. И партию продал. И комитет за золотые кудри. А потом... Прошло 12 часов, и появилась связь. Но я не стал задавать никаких вопросов. Я только ребятам сказал, что да, есть подтверждение, что они успокоились на мой счет, а сам успокоился чуть раньше. Знаете, после чего я понял, что эти шлендры наши, российские. Не после того, как они блины принялись печь. И не после того, как перед прогулкой в открытый космос под скафандры стали драные колготки натягивать. Даже не после того, как Любаша оказалась сотрудницей комитета, и мы с ней вспомнили уйму общих знакомых в разных отделах и управлениях. Это все было позже. А понял я, что девки свои в доску, когда они плюнули на контракт, на родной кооператив, на земных начальников, на все, и решили остаться с нами до конца полета, а может и дольше. На вопрос же, не будет ли у них неприятностей с администрацией, с райкомом, Верка загнула такую фразу, какую ни одному американцу, ни в одной спецслужбе на Лэнгли-8 за всю свою жизнь не придумать. Для этого мало русский язык изучить, для этого надо русским родиться. Свои, понял я. И вздохнул спокойно. А позже их вызывал начальник ЭСДК Госкомсекса. Я сам видел противную морду этого главного космического сутенера Советского Союза, и он грозился передать дело в наше ведомство. Это означало, что Минмежгалтранс не переведет денег, и кооператив Суперсекс просто разорится. Верка ершилась, кричала что-то о законах в демократическом обществе, о правах человека, о перестройке, как всегда. А Надя хохотала непрерывно, как сумасшедшая. И только Любаша молчала. Она-то лучше других понимала, чем все это может кончиться. Однако никакие мрачные предчувствия уже не имели значения, потому что мы были снова пьяные, и нас ждала вторая ночь наслаждения, а за ней третья, четвертая. «Мальчики!» – кричит Верка, и язык у нее слегка заплетается. А вот представьте, здесь прям в рубке появляется не какой-нибудь там паршивый начальник эротической службы, а сам Купидон, Эрос, Эрот, собственной персоной. Это такой мальчонка с крылышками, проявляет эрудицию капитан Дима. Это он когда-то был мальчонкой, возражает Верка. А теперь такой крепкий, добродушный старикан с окладистой бородищей. И вот с такой штукой по колено, добавляет хохоча Наденька. Да, сразу соглашается Верка, одобрительно хрюкнув. Вы представьте, он входит сюда к нам. Бог любви. Ваши действия, мальчики, неожиданно спрашивают Любаша по-военному быстро и строго. Ну, это элементарно, говорю я. Мы строимся в шеренгу.
3: Равняйсь, сверре, равняй на средину.
1: И гаркаем дружно, как один.
3: Здравия желаем, товарищ Эрот.
1: Лирический отчет номер 2.
4: «Эдичка, козлик мой!» – пропела Любаша сладким голосом. «Сделай мне водичку погорячее. Я с вашим терморегулятором никак не научусь управляться. А ты умеешь, слышь, Эдичка?»
1: Мокрая Любаша стояла в дверях моей каюты, кокетливо обернувшись полотенцем, которое закрывало ей не больше полутора грудей и максимум 2/3 живота. А я только еще продрав глаза, был размягчен, ленив и нежился под одеялом. «Ну уж нет», — отозвался я, зевнув. «Так просто я ничего делать не буду. Ты сначала станцуй». И присев, я стал устраиваться поудобнее, как зритель в кресле, кутался поплотнее в одеяло, подбирая под себя его края. Любаша состроила недовольную рожицу, но потом грациозно перешагнула через комингс. Никогда не понимал, какого хрена на звездолетах делают комингсы. Потопов-то у нас не бывает. И картинно выдвинувшись передо мной по стойке смирно, при этом полотенце продолжало прикрывать лишь половинку одной груди и максимум 6-ю часть низа живота, потребовала: «Музыку давай!» Я дотянулся до дистанционника, валявшегося на тумбочке, и хотел врубить по ящику столь полюбившийся нам круглосуточный музыкальный канал, однако канал откликнулся бледно-розовым мерцанием экрана и гробовой тишиной. Тут и елки зеленые, обозлился я. Вся техника сегодня против нас. И включил маленький плеер с каким-то замшелым шлягером, типа «Уведу с тебя с орбиты, уведу в далекий рейс». Это пела в свое время знаменитая советская группа с жутко неблагозвучным названием «Коллапс звезды». Однако замшелость шлягера Любашу мою нисколько не смутила. Она изобразила такой изысканный стриптиз, используя в качестве атрибута одно единственное полотенце, что увела меня с орбиты в безумно далекий рейс. И я, конечно, тут же проснулся, и в душу я отпустил далеко не сразу, точнее, вообще не отпустил, но туда вместе подлетел. А вода действительно даже при максимальном нагреве тепла еле теплая, противная, как остывающая кровь. Какое неаппетитное сравнение подвернулось. Я заглянул в регулятор. Ага, так и есть. У тебя спички не найдется? Если бы Любаша понимала по-болгарски, она бы ухохоталась от моего вопроса. Я однажды общался с болгарскими конструкторами на Габрове 36 и наслушался от них достаточно, что такое «пичка» и что такое «не спички». Но оставим эти похабные шуточки для болгар. Англичане куда как милее зовут эту штуку «пусей», то есть «киска». А я не шутил, кстати, я говорил всерьез. «Спички», изумилась Любаша и машинально провела ладонями по обнаженному телу. Спичек в карманах не оказалось, ровно как и самих карманов, но жест получился очень эротичным. Однако я мечтал в тот момент...

0: Нашли, одобрил я. Оставалось только предположить, что Кеш с Верочкой размещаются где-нибудь на Энском складе посреди груды наших замечательных подфарников. Спички дай, попросил я. Димка кинул мне в сторону клавиатуры главного компа, я взял из коробки штуки три на всякий случай и пошел обратно в душевую. Однако поблаженствовать под горячими струями нам так и не дали в то утро, будь оно трижды проклято. Раздался короткий пронзительный сигнал, и наступила тишина. Это было страшно и тревожно. Я не сразу понял, что мне особенно не понравилось, но созвучие чувство под ложечкой возникло тут же. Кончалась вторая неделя, как мы жили в нашем маленьком незаконном раю. В раю, украденном у государства, у партии, у госкомсекса и Минмежгалтранса. Конечно, мы подумали о возможных последствиях и даже сочинили несколько вполне сносных легенд на все случаи жизни. Но если говорить всерьез, основная надежда была на авось, на бардак и на перестройку, если бы ты еще знал, что это такое перестройка. А уж в последнюю очередь на Димкины деньги, Кешины связи и мои полномочия. Мы понимали, что дело может закончиться совсем хреновенько, но слишком уж нам было хорошо. Так хорошо, что мы все шестеро ощущали себя вне времени и пространства, вне партии, комсомолов, законов и приказов. Добравшись до сектора «Ж», мы повисли на синхронной орбите, симулируя отказ кормовых движков. По этой части Казанов был мастером экстра-класса. И нагло ждали не ревизоров и не ментов, а друзей-ремонтников из 5-го парка имени Александра Калантай. Время протекало в непрерывном кайфе, и мы не переставали удивляться лишь одному. Наши девчонки не только не примелькались нам, но с каждым днем общение с ними радовало все больше. Не иссякал ни запасы их умений, ни наш биологический резерв. «Медовый месяц лишь начался», — шутили мы бывало. «Страсти продолжают разгораться, девушки не расслабляться, идем на рекорд». И вот случилось. Должно было случиться. Так долго хорошо не бывает. Я понял, наконец, что было самым неприятным. Обязательная стыковка. Это подруливал к нам не торговый ботик. Да из чего бы торговому ботику швартоваться в секторе «Ж». Тем более к исправному или неисправному звездолету, отключившему свою стыковочную автоматику от греха подальше. Нами управляли извне. Оставался шанс в ручном режиме, без предупреждений, уйти от стыковки и запросить борт незваного гостя уже с солидной дистанции. Формально мы имели на это право, и пока я размышлял, Димка, как был в трусах, уже поплыл в рубку, видать, принял решение. Мы расползлись по каютам одеваться, но преуспели в этом процессе не сильно, потому что совершенно внезапно запиликал сигнал, который звездолетчики называют между собой «пристегнись, где висишь», и секунд через пять буквально корабль качнуло. Капитан Казанов уводил таки с синхронной орбиты наш славный парус перестройки, как мы его теперь называли, ведь слово «коммунизм» перешло в разряд ругательных. Однако свежий ветер перемен оказался далеко не попутным. Уже через каких-нибудь полминуты незваный гость, не представившись, отправил в эфир буквально следующее. «Измена курса, измена родине». Посчитав эту гениальную фразу с экрана дисплея, я нутром почуял до боли знакомую интонацию, ну прям как будто ушами услыхал голос своего комитетского шефа и торопливо пустил запрос по нашему секретному каналу. Через 14 секунд дешифратор выдал: «Идиоты, включите телевизор!» Мы включили. По всем программам, кроме неработающей музыкальной, нудным, но жестким голосом в лучших традициях времен старика Грешнева читали один и тот же текст. Указ некоего БУХБ, Боевого управления хозяйственными беспорядками, а может быть, Бюро по устранению хулиганства и бандитизма, или нет, это был указ базового учреждения холистической борьбы. Вот такая бредятина кому-то из нас запомнилась. Ну, вообще, расшифровка не главная, я ее теперь едва ли воспроизведу точно, однако все слова в их историческом указе были вполне знакомые. Да, Скомины. С целью всеместного и повсеместного наш неизменный авангард во главе с выдающимся во имя народа, по воле народа, всегда вместе с народом, с чувством глубокого удовлетворения. В общем, мы заскучали поначалу, а вот девочки наши сразу сделались белыми, как молоко, и только что-то ошарашенно шептали друг другу. Потом и до нас дошло, что с этим БУХБ хана придет всем Б и даже не Б. Теперь не только Веркиному кооперативу крышку, но даже хваленный ЭСДК и вообще госкомсексу в целом. Прикроют эту лавочку, потому что коммунизм с сексом несовместим. Читайте Оруэлла, это нас девочки посвятили. И вообще, теперь всякой вольной жизни хана. Погуляли и буви, ребятушки. А жалко. Однако перестроился я мгновенно. Слово-то какое, перестроился. Забывать пора, Эдичка, оппортунистические термины и лозунги. Кончилась ваша перестройка. Я заорал на всю кают-компанию, где мы вшестером дружно болтались перед главным дисплеем. Почему одеты не по форме, звездюки? Выходи строиться. Готовность через 2 минуты, поршень вам в дюзу. Понятно же было, что в новой обстановке главным стану именно я. И Димка это тоже понял. Вот только покомандовать мне так и не пришлось. Другие командиры объявились. Словно большой кусок штукатурки с отсыревшего потолка, рухнула внезапная тяжесть. Нас вдавило кого в антиперегрузочное кресло, а кого в кучу барахла с острыми углами. И в тот же момент, вслед за скрежетом чужого внешнего люка, наш, по счастью, ходит очень мягко, послышалась от входного тамбра очень громкая и очень грубая матерщина. Застучали сапоги и много пар сапог. Защелкали затворы. Язычно пронеслись по коридорам идиотские команды и не менее идиотские доклады. Обыскать склады. Первый склад взят. Второй склад взят. Третий склад взят. Захватить рубку. Рубка обезврежена. Захватить кольцевой коридор. Кольцевой коридор контролируется. Потом мы увидели их живьем. Крепкие мальчики в голубых беретах и камуфляже с красными лицами и горящими глазами ворвались к нам числом не менее 15 и, встав по всем стенам, навели бластеры и взревели дружно, хоть и не слишком стройно. «Руки вверх!» Вот, собственно, и все. Дальше было не очень интересно. Появился их начальник в штатском, обыкновенный партийный босс с туповатой рожей и хамскими манерами. Представился руководителем спецуправления БУХБ, курирующего торговый флот. Еще это нам такая честь. А фамилия у него была вроде как собачья. Не то Ялаев, не то Якусаев. Я тогда не записал, а теперь кто ж его придурка вспомнит-то. Укусаев этот уверял всех и каждого, что он совершенно нормальный мужик во всех отношениях. Однако у нормального мужика руки ходили ходуном, а глаза бегали. Он перехватил понимающий взгляд Димки и сказал: «Вы не смотрите, ребят, что у меня руки трясутся. Я совершенно нормальный мужик. Вот поддал вчера еще на земле, а сегодня, представляете, похмелиться нечем. Из-за этого поганца Бардачева во всем советском космосе не найти водки ни грамма. У вас случайно нет, мужики?» Это была такая явная и неприкрытая провокация, что Димка сориентировался мигом. «Упаси вас Господь, товарищ Тявкин, простите, Кузькин. Нам на работе, то есть в рейсах, ни при каких режимах не полагалось. Так мы и не пьем. Служу советскому космосу», — добавил он лихо. А товарищу Сявкину-Ляшкину, видать, и правда про плохо было. Он даже не стал свою настоящую фамилию повторять, только смотрел на нас печальными собачьими глазами. И я все пытался угадать, чего в них больше — мольбы или угрозы. Видно, он еще не решил, каким способом легче из нас спиртягу вытянуть. В ходе торопливого обыска они ее не нашли. Еще бы, Кеша прятать умеет. На женщин высокий начальник из БУХБ смотрел с тоской импотента, даже не спрашивал, откуда они тут взялись. И я вдруг проникся жалостью к этому немолодому алкоголику. Но действительно, он сидел перед нами в тупом ожидании чьих-нибудь инструкций, руки его дрожали все сильнее, мужик явно не понимал, что делать и как себя вести. «Черт», — подумал я, — «да чем мы рискуем, в конце концов? Надо ему налить, не могу я быть таким жестоким». Я уже толкнул локтем в бок Димку, вот только сказать ничего не успел, потому что теперь уже без всякого предупреждающего сигнала наступила невесомость. Очередные незваные гости управляли нами с еще большим размахом. Они подключали у нас всю технику, и я не удивился бы, узнав, что и бластеры в руках захвативших корабль БУХБшников уже не дееспособны. В таких случаях вверх берут те, кто лучше владеет рукопашной или вовремя хорошо оснастился холодным оружием, типа тривиальных ножей или нетривиальных японских сюрикенов, этих метательных колесиков. Собственно, нам уже было все равно. Убивать станут, что ж, мы люди тертые, каждый попытается продать свою жизнь подороже. А если просто арестуют, так мы только обрадуемся. Пусть в тюрьму, лишь бы на землю. А эта переименованная консервная банка со всеми удобствами, парус теперь уже хрен знает чего, опостылила хуже горькой редьки. Консервную банку нашу вскрыли они лихо. С грохотом и свистом, спасибо, весь воздух наружу через шлюзы не выпустили. Народу прилетевшего было числом поболее, и бластеры у них были потяжелее. Вот только мы долго не могли рассмотреть, кто у них главный. Вместо обычной военной формы цвета хаки со скромными пятиконечными звездами, эти вырядились как клоуны. Все на их было трехцветное, от сапог до пилоток, бело-красно-синее. «Имени великой свободной России!» – орали эти новые люди. «Всем лечь на пол и руки вверх!» Команда была странная, но мы все-таки исхитрились ее выполнить. руки-то вверх поднять фигня, и вот лечь на пол в невесомости, это, я доложу вам, очень непросто. Однако предыдущие спецназовцы не ложиться, не садиться, ни руки поднимать не собирались. Они плавали по всем помещениям и с туповатым упорством ловили прицел превосходящего противника. К счастью, у обеих групп хватило ума не стрелять. Профессионалы все-таки. Из бластеров шарашить внутри торгового суденышка – верная смерть для всех. Одна большая, холодная и очень дырявая братская могила. Точнее, братский металлический гроб. Мы шестеро, кто за что зацепившись, лежали на полу согласно приказу, а эти разноцветные уроды плавали над нами и переругивались, потрясая друг перед другом все более весомыми аргументами. БУХБшники призывали к старому порядку и законной власти, апеллировали к воле всего советского народа, а новые вещали от имени не менее законно избранного президента России Глеба Сосенцина, отныне неподчиненного президенту СССР Бардачеву. В итоге новые сумели объяснить старым, что на Земле уже все без них решили. А главное, нет больше никакого советского космоса. Империя развалилась на 89 субъектов космической федерации, и каждому из этих субъектов теперь предоставлено право голоса в Лиге Вселенских Наций. При этом коммунистическую партию объявили вне закона, а КГБ переименовали в два временных органа с длинными названиями АФПРС и БЦРУМ. И готовится дальше чехвостить на кучу маленьких спецслужб. Такие дела.
1: Комментировать, да что там, просто осознавать все это было непросто.
0: Мы с трудом успевали следить за слишком быстро меняющейся обстановкой и ждали следующего нашествия еще более мощного спецназа. В классических пиратских романах так обычно бывает. Что нам оставалось? Только держаться поближе друг к другу, пока эти сумасшедшие между собой разбирались. Но тут снова обвалилась тяжесть, и разборка как-то сама собой закончилась. Собакин наш, так и не похмелившийся, успел сделать лишь один телефонный звонок, после чего был немедленно арестован и припровожден, надо понимать, на пристыкованный к нам военный корабль. Вот после этого и нарисовался старший среди трехцветных россиян. Он вынырнул из ликующей толпы победителей с бутылкой шампанского и сказал: «Ну вот что, ребята, а теперь тащите бокалы и будем пить за свободную Россию. Мы вас спасли от коммунизма, с ним покончено. Начинаем грандиозный праздник. По агентурным сведениям, у вас тоже есть выпивка, а к вечеру нам обещали девочек доставить. За свободную Россию, господа, за свободную любовь, за свободу». На праздник мы, конечно, сразу согласились, и все, что было дальше, я вспоминаю в отрывках. Помню, например, как распаковывали ящики с виски этим традиционным оплотом западной демократии ко всеобщему восторгу. Помню, как вдруг девочек стало на корабле немерено, и все такие красивые лярвы. Мы на какой-то момент своих замечать перестали, но это было так, помутнение мозгов от радости, потом к ночи вроде бы все разошлись по своим каютам и койкам. Помню, как этот личный представитель президента распорядился срочно все переименовать. Парус перестройки мгновенно стал у нас парусом капитализма. Красный уголок белым уголком. Комната для политзанятий, она же кают-компания, превратилась в дискуссионный клуб дворянского собрания. Здравпункт в массажный салон. Столовая в русское бистро. Душевые в римские бани. Осветительные приборы, традиционно именуемые лампочками Ильича, стали называться факелами Колчака. Торговую трассу имени Ленинского комсомола, вдоль которой мы тогда летели, ничтоже сумняшися, переименовали в «Дорогу жертв красного террора». Ну, а потом мы выпили еще, и начался уже полный беспредел. Сортир переименовали в капитанскую рубку, машинное отделение в один из складов, а внешний шлюз в сортир, причем какая-то сволочь, реально перепутала все таблички. Спасибо счастливой случайности, что без жертв обошлось. Вспоминался еще один яркий эпизод. С очередной партией девочек прилетел натуральный поп с большим золотым крестом на брюхе. Батюшка, как мне показалось, был уже с самого начала навеселе, но он не отказался и с нами выпить, после чего принялся вдумчиво и старательно, тряся кадилом и брызгая святой водой, освещать все подряд, невзирая на неизменные названия. «Осветить надо абсолютно все», — уверял он. «Раз уж мы на земле КГБ осветили вместе со всеми пыточными камерами, значит, и у вас надо по всем местам пройтись». Ну, он и пошел. А когда, наконец, вместо капитанской рубки осветил клозет и слегка растерялся, мы поняли, что пора нашего батюшку спасать. Любаня налила ему еще шампанского и решила святого отца соблазнить. Он, кстати, был довольно молод. Только, убей бог, не помню, я удалось ей это сделать или нет.
1: Нет, ребята, нельзя так нажираться. Даже по очень большим праздникам. Вот, вспомнил теперь. Проснулся-то я все-таки на складе номер 5, где грудами лежали мягкие ароматные шкурки бубузантов с Эдемира. А вокруг меня спало трое или четверо голых девиц, но Любани не было. Значит, все-таки с батюшкой ушла. На этом обрывается лирический отчет номер 2. А правительственная комиссия, или просто делегация, прибыла вовремя, как и обещала. Только выглядела она странно. Простучав уверенными шагами по кольцевому коридору, к нам в кают-компанию вошел всего один очень легкомысленного вида, не то чтобы молодой, просто юный блондин, одетый, впрочем, к иголочке, а в холодных голубых глазах нескрываемый хрустальный блеск превосходства. «Всем вольно», — бросил он то ли в шутку, то ли всерьез, и сообщил: «Я готов вести с вами переговоры не только от имени правительства России, но и от имени своей партии, партии рулевых. Меня зовут Александр Французов». И тут Любаня, уже, видать, начавшая сомневаться, не обозналась ли, как завопит, не выдержав: «Сашка, не узнаешь, мерзавец? Так это ж я, Любка!» Французов подошел, вежливо поцеловал сестрицу в щеку и, мягко, но недвусмысленно сжав ее локоток, тихонько проговорил: «Успокойся, Люба, я знал, что ты здесь. Референты доложили. Но мы с тобой по-семейному поговорим после, а сейчас главное дело сделать». Любаша обиделась, конечно, и решила все про младшего брата своего рассказать. Принародно. «А ведь это ж я тебя, Сашок, за ручку в комитет привела. Мне уж тогда офицерские корочки дали. Ну а пока мы по комсомольской путевке советский космос сексом обеспечивали, братишка мой, видать, до полковника дослужился». «Помолчи, сеструха, это мелко», — отпарировал Сашка с интонацией на удивление ласковой. «Дослужился-то я всего лишь до майора, потом после путча выборы были. Однако долго рассказывать. Короче, сегодня моя должность — первый вице-премьер российского космоса». «А почему без охраны?» — опешил Никодим. «Демократический стиль работы. Но, если честно, охрана там, в шлюзовой, просто, ну, вы же люди свои». Последнее утверждение вызвало на лицах работников торгового флота легкое сомнение, а более других искушенный в бюрократии Моськин поинтересовался: «И сколько же у вас там первых вице-премьеров?» «Первых много», — понимающе кивнул Французов. «Но я самый первый, вы уж поверьте». «Вот такой молодой», — еще раз усомнился Никодим Казанов. «У нас сегодня в правительстве все молодые. Коммунизм — это молодость мира. Ой, то есть, фу, это я какой-то не тот лозунг вспомнил. В общем, неважно, реформы — дело молодое. Во! И Сосенцин ваш тоже молодой», — по-родственному подколола Люба. «Сосенцин старый», — грустно покивал Сашка. «То есть он уже новый, но все равно старый. А мы хоть и старые, в смысле не новые, но молодые, потому что тут он окончательно зарапортовался, и Эдик на правах старшего в чрезвычайных ситуациях решил вице-премьеру помочь. А дело-то у тебя какое, брат? Да нас-то нафига явился?» И откуда только вылезли эти простецкие обороты. Но Французов воспринял нормально. «Дело простое. Я от имени партии рулевых, то есть тех, кто последовательно проводит в России демократические реформы, хочу вас предупредить. Вы уникальный экипаж, единственный улетевший с Земли еще при Грешневе. И в предвыборную кампанию, она начнется вот-вот, за вас будут драться все силы и движения. Но наиболее рьяно, конечно, коммуняки».
2: «Как же это? Коммуняки?»
1: Моськин чуть не упал. «Да их же вне закона объявили», — выдохнула Вера. «Ох, милая», — повернулся в ее сторону Сашка, — «вспомнила. Когда это было? С тех пор коммуняки окрепли, перекрасились, и в этом году они и победят на выборах, будут управлять всем российским космосом. Но мы, рулевые, останемся в качестве мощной оппозиции и сегодня просим вашей поддержки». Да они теперь все шестеро, включая комитетчика Ярославского, готовы были против коммунистов выступать с кем угодно. Последний вольный год не шел ни в какое сравнение со всей предыдущей жизнью. Однако обсуждать детали предвыборной борьбы после такого странного заявления вице-премьера было просто немыслимо. То есть как это коммуняки победят? Ведь это же катастрофа! Конец света! О какой оппозиции может идти речь? Съедят они любую оппозицию. К чему же тогда все это было? Путчи, войны, кризисы, дефолты, прости господи. Примерно такие вопросы обрушились на златокудрую голову Сашки Французова. «Несмышленыши вы мои», — ласково проговорил юный всезнайка. «Да это же политика! Между словами и делами дистанция огромного размера. Какая разница, кто себя как называет? Есть у нас один в державной мысли, либералом себя зовет, демократом. Худощинский его фамилия. А как-то сидим, обедаем, он мне шесть тарелку борща в морду. Ну, я не растерялся и тут же всю кастрюльку на голову ему и надел. И французов радостно заржал, хотя никто из экипажа торгового судна так и не понял, к чему это он рассказывал. Никодим в простоте своей так и спросил: «Ты о чем говоришь-то?» «А вы о чем?» «А мы, если честно, — выступила вдруг Надя, — говорим и думаем прежде всего о себе. А великой России как-то уже надоело, тем более, что мы тут послушали радио «Татарская волна», и нам рассказали, что Россия давно уже не великая».
2: «Но-но, это вы мне бросьте», — погрозил пальцем французов. «Россия всегда великая».
1: «Ну и хрен с ней», — вяло согласилась Надюха. «Ты вот лучше объясни, с нами-то что при всех этих ваших коммуняках будет?»
2: «Ничего не будет. То есть все будет хорошо. Можете спокойно возвращаться на землю».
1: «Да пошел ты! Там же у вас импичмент сплошной, а теперь еще коммуняки у власти».
2: «Вот вы и не поняли ничего. Коммуняки-то теперь совсем не те».
1: «Неужели и торговать при них можно нормально? Капитан почему-то начал с этого».
2: «А что?» – улыбнулся Сашка. «При советской власти вы плохо торговали?»
1: «Да, в общем-то, хорошо», – согласился Никодим. «Но тогда все хорошее незаконно было».
2: «Ну, значит, вам не привыкать. Теперь совсем никаких законов не стало. Каждый живет, как умеет».
1: «И при коммуняках?»
2: «Ну, конечно».
1: «Не понимаю», – вмешался Эдик. «А как же комитет?»
2: «Да забудь ты про тот комитет, парниша. У сегодняшней конторы свои дела. Шпионов ловить, с террористами разбираться. А идеология теперь никого не волнует».
1: «Ой, Ли», — подумал про себя Эдик. А сказал другое:
2: «Ну, хорошо. А как же с сексом при новой власти? Мы не хотим, чтобы опять все запретили. Бордели, порнуха, ночные клубы со стриптизом».
1: «А никто и не запретит. Я же говорю, это новые коммуняки. Они теперь все православные».
2: «Погоди, как ты сказал?»
1: Надя начала дико хохотать. И за нее договорила Вера: «Я тоже не поняла, православие как-то связано с порнухой и борделями?»
2: «Ну, конечно, связано, ё-моё!»
1: Французов разговаривал с ними, как с малыми детьми, не уставая искренне удивляться нашей запредельной наивности. «Коммунисты, которые отошли от одного из главных своих принципов – борьбы с опиумом для народа, также легко отойдут и от других. Они теперь и с обычным опиумом не слишком-то борются, а против сексуальной свободы вообще ничего не имеют».
2: «Ну, тогда наливай, парень», — неожиданно успокоился капитан Казанов, а может, он просто от серьезных разговоров утомился.
1: И все как-то дружно забыли, с чего они начали. Даже сам Французов, у него же одно возражение нашлось. «Погодите, ребят, я ведь только с дороги. Дайте отдышаться. Я вам даже девушку свою не представил. Еще чего доброго подумаете, будто я на ваших претендую».
2: «Ну ты урод», — возмутился Моськин, окончательно переставая воспринимать Сашку Французова как третьего человека во всем российском космосе. Точнее, второго, потому что первый не совсем человек. «Ну ты урод! Ты это что же, девушку в слезовой камере томишь?»
1: «Брат, помилуйте, у нас ведь серьезные переговоры были. Какие тут девушки?»
2: «Неужели и правда были?» – дружно подумал весь бравый экипаж паруса. «Опять коммунизму, что ли, с православно-сексуальным лицом? Вот какое название красивое!»
1: «Девушка там не скучала», – продолжал меж тем Сашка. «Я ей телевизор оставил с прямой трансляцией импичмента. Ну ладно, ждите, сейчас приду».
2: И вспомнил вдруг Эдик: «А борт-журнал-то будете смотреть?»
1: «Борт-журнал?» Французов был уже где-то далеко.
2: «Нафиг он мне нужен? Это я просто так сказал, чтобы помнили барскую руку и не скучали в ожидании. Небось, сами развлекались, пока читали».
1: Вернулся он довольно быстро, минут через 20. В сопровождении умопомрачительной девицы, которая катила перед собой сервировочный столик с лучшими спиртными напитками мира и изящной легкой закуской. Сама девица выглядела еще более изящной и легкой, чем закуска, и одежды на ней почти не было, в строгом соответствии с православно-коммунистической традицией. А потом вся компания перевела взгляд на первого вице-премьера Французова и ахнула. Так он преобразился. В легкомысленных шортиках вместо чопорного официального костюма, только из душа, свеженький такой, синеглазый, розовенький, и светлые волосы еще сильнее закурчавились. Ну, вылитый эрот, вновь помолодевший. Даже крылышки мерещились за спиной, и только лука за стрелами не хватало. А впрочем, шмалять в кого-то из лука было неактуально. Все и так уже давно и всерьез влюбились. Поэтому, как только увидели ангелочка, сразу построились в шеренгу и, дружно не сговариваясь, гаркнули: «Здравия желаем, товарищ эрот!»

Джон Уиндем, «Другое я». В тот раз я встретил их по чистой случайности. Я, наверное, все равно бы немножко позже на них наткнулся, но тогда бы все вышло совсем иначе. А тут только я свернул за угол, как сразу их увидел. Стоят спиной ко мне в самом конце прохода и осторожно выглядывают в большой коридор, чтобы выйти незаметно. Джин я узнал сразу, даже издали различил ее профиль. Что до мужчины, то он стоял ко мне спиной, однако я все равно уловил в нем что-то ужасно знакомое. Я бы, наверное, так вот глянул на них с любопытством, конечно, и все бы на этом и кончилось, а уж специально следить за ними мне бы и в голову не пришло.

0: служил своего рода охранной грамотой комнате и всему, что в ней стояло. Это была дань его памяти. Ну и кроме того, иным из нас, тем, кто в разное время с ним работал, казалось, что какой-то смысл во всем этом был. Во всяком случае, некоторые полученные результаты позволяли предположить, что не будь старик таким упрямым ослом и отступил он на шаг от своей теории, он бы добился успеха. И вот эта мысль, что когда-нибудь кто-то, у кого будет время и желание, сможет в этом деле чего-то добиться, помогала сохранять комнату и оборудование в том виде, в каком он их оставил. И все же я не мог понять, зачем Джин ходит в лабораторию украдкой. Правда, спутник ее был кто угодно, только не ее муж. Должен признать, что когда я свернул с намеченного пути и пошел за ними следом, объяснялось это исключительно потребностью совать нос в чужие дела. Ведь, в конце концов, это была Джин, а ее я меньше, чем кого-либо мог заподозрить в каких-то тайных делишках, да еще в этой пыльной комнате среди покрытых чехлами аппаратов. Но тогда почему же... Когда я выглянул в коридор, они были уже далеко. Они больше не прятались, но все же соблюдали осторожность. Я заметил, что он взял Джин за руку и ободряюще пожал ее. Я дал им скрыться за углом и пошел за ними. К тому времени, когда я выбрался на улицу, они уже были во дворе на полпути к столовой. Теперь они шли совсем как ни в чем не бывало, только все время всматривались в прохожих, словно кого-то искали. Я все еще был слишком далеко от них, чтобы узнать спутника Джин. Они вошли в столовую, а я за ними. Они не сели за стол, а пройдя вглубь зала, остановились спиной ко мне, и потому как они оглядывались по сторонам, я понял, что они тут кого-то ищут. Двое или трое помахали им рукой, они помахали в ответ, но не подошли к ним. Я почувствовал, что веду себя по-дурацки и даже немного подло, пожалуй. В конце концов, все это меня не касалось, и к тому же в поведении их не было теперь ни тени таинственности. Я совсем уж было собрался уйти, когда вдруг в первый раз ясно увидел в зеркале на стене лицо мужчины. Оно было ужасно знакомым, хотя я и не сразу узнал его. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил. Это самое лицо я привык ежедневно видеть в зеркале во время бритья. Сходство было столь разительным, что у меня подкосились ноги, я опустился на ближайший стул, и мне стало как-то не по себе. Мужчина по-прежнему кого-то искал. Если он и заметил меня в зеркале, то я не вызвал у него интереса. Они не спеша прошли через зал, разглядывая сидевших за столом, потом вышли в противоположную дверь. Я выскользнул в то, что было позади меня, и обогнул здание с наружной стороны. Они стояли на посыпанной гравием площадке неподалеку от входа в столовую и о чем-то спорили. Меня так и подмывало подойти к ним, но последнее время мы с Джин только и говорили друг другу, что «здрасте, до свидания». И к тому же глупо подойти к совершенно незнакомому человеку, чтобы сказать ему: «Знаете, а вы на меня странно похожи». И я решил подождать. Тем временем они успели о чем-то договориться и двинулись к главным воротам. Джин все время обращала внимание своего спутника на какие-то предметы, казавшиеся ей забавными, хотя я никак не мог понять, что она нашла в них смешного. Она придвинулась к нему, просунула свою руку под его, так они и шли. Должен сказать, это не показалось мне слишком умным. Плейбелский научно-исследовательский институт представляет собой один из тех узких мирков, где все живут на виду друг у друга, как в одной комнате, и где ничто не ускользает от чужого глаза. Неработающие жены способны разнюхать такое, что посрамит любую ищейку, и достаточно кому-то не то что взять под руку, а просто краем глаза на кого-то взглянуть, как про них уж чего только не наговорят. Поступок Джин сам по себе, наверное, абсолютно невинный, выглядел в подобных условиях дерзким вызовом. Не один я это заметил. В тот день, казалось, все обрели завидную наблюдательность. Во всяком случае, несколько встречных посмотрели на меня очень пристально и с явным недоумением. Выйдя за ворота, шедшая впереди меня пара свернула налево. Я дал им еще немного себя обогнать, хотя сейчас это было уже не так важно. Я теперь шел домой, своей обычной дорогой, и если бы Джин даже обернулась и увидела меня, ничего удивительного в этом не было бы. Дойдя до второго угла, они повернули направо, как раз к моему дому, но тут я услышал, что кто-то меня догоняет и, с трудом переводя дыхание, кричит: «Мистер Радл! Мистер Радл, сэр!» Обернувшись, я узнал одного из наших курьеров. Не успев еще отдышаться, он сообщил мне:
1: «Директор вышел, как вы... Директор, извините, видел, как вы вышли из территории, сэр. Он послал меня напомнить вам, что к 5 вы должны представить ему для согласования свои расчеты. Он сказал, что вы, наверное...»

0: Запамятовали?
1: Действительно, я про это и думать забыл. Я глянул на часы и увидел, что уже почти половина пятого. Джин и ее спутник вылетели у меня из головы, и я понесся обратно в институт. Мне оставалось сделать лишь несколько небольших расчетов, и без 5:05 я уже был в кабинете директора. Он посмотрел на меня довольно сурово. «Весьма сожалею, что помешал вашим личным делам, Радул», — сказал он, как мне показалось, довольно сухо. «Но мне нужно было собрать сегодня все результаты». Я извинился, что дотянул до последней минуты. Однако, при том, что я все-таки не опоздал, он принял мои извинения опять-таки слишком холодно. И только выйдя от него, я догадался, в чем дело. Ведь даже меня самого поразило, до чего мы со спутником Джин похожи друг на друга. Но если я все-таки мог разобраться, кто из нас он, а кто я, то ведь другие-то... И я вспомнил, как они шли рука об руку на виду у всех. Самое лучшее, решил я, поскорее вернуться домой и сказать свое слово, прежде чем молва скажет свое.

Когда я был уже в двух шагах от дома, из моей калитки вышли Джин и ее спутник, и мы столкнулись нос к носу. У Джин вид был взволнованный и растерянный, у него растерянный и сердитый. Но едва они меня увидели, как выражение их лиц мгновенно переменилось. «Ах, вот ты где, наконец! Слава Богу!» — вскричала Джин. «Но где тебя носило?» Я не очень был готов к такому началу. Как-никак мы почти 3 года обменивались друг с другом только приветствиями. Чтобы как-то прийти в себя, я принял подчеркнуто сдержанный тон. «Я не совсем вас понимаю», — сказал я, переводя взгляд с Джин на ее спутника. «Может, вы представите меня своему другу?» «Да не будь ты таким надутым дураком, Питер», — нетерпеливо сказала она. Тем временем мужчина внимательно в меня всматривался. Лицо его приняло довольно странное выражение. Я не очень этому удивился, наверное, выражение моего собственного лица было не менее странным. Ведь наше сходство, нет, больше, чем сходство, наше подобие было сверхъестественным. Одеты мы были, правда, по-разному. Я никогда не носил вещей, которые были на нем, но все остальное... Вдруг я заметил его ручные часы, и они сами, и металлический браслет, на котором они держались, были точной копией моих. Я даже ощупал свое запястье, чтобы убедиться, что они как раз не перескочили к нему. Но мои тоже были на месте, все в порядке. Тут он сказал: «Боюсь, в этом не так легко разобраться. Мы с Джин нарушили покой вашего дома, и очень основательно. Я, право, сожалею, но мы не знали...» «Что за ужасная женщина?» — вскричала разъяренная Джин. «Я бы с удовольствием ее придушила!» Я почувствовал, что тону. У меня перехватило дыхание. «Какая женщина?» — спросил я. «Какая? Да та нахалка, что сидит сейчас у тебя в доме. Тентерша!» Я уставился на них обоих. «Послушайте», — сказал я, — «это уж слишком. Она ведь моя жена». «Так она твоя жена?» «Она нам говорила, но я ей не поверила». «Нет, Питер, ты шутишь. Не мог ты на ней жениться. Не мог». Я в упор посмотрел на Джин. Здесь и вправду было что-то из ряда вон выходящее. Не стану утверждать, что добрая половина людей как-то иначе думает о женах своих приятелей, но вслух они ведь этого не высказывают, тем более при посторонних. Так как же на это реагировать? Возмутиться или пожалеть ее? «Боюсь, что вы не совсем здоровы», — сказал я. «Может быть, вы зайдете в дом, приляжете на минутку, а я тем временем позвоню, вызову такси. По-моему, теперь Джин уставилась на меня». «Ха-ха-ха!» — невесело рассмеялась она. «К сожалению, мы там уже побывали», — сообщил ее спутник. «Понимаете, нам очень хотелось вас повидать, а в доме никого не было. Вот мы и решили посидеть, подождать, пока вы не придете. Но пришли не вы, а мисс Тентер. Мы никак ее не ждали, и к тому же она ни за что не хотела верить, что я — это не вы. И, как ни печально мне об этом говорить, повела себя по отношению к Джин безобразно. Нет, другого слова не подберешь, просто безобразно. И вообще, все оказалось очень сложно и неприятно». Он замолчал в смущении. Все это, право же, начинало походить на какой-то бредовый сон. «Но почему вы все время называете ее мисс Тентер?» – спросил я. «Кто-кто, а Джин прекрасно знает, что она уже 2 с лишним года миссис Питер Райдл». «Господи», – сказала Джин, – «ничего не поймешь. Но я бы в жизни не подумала, что ты женишься на этой особе». Мне то и дело приходилось напоминать себе, что у нее, видно, не все дома. Так естественно это у нее получалось. «Неужели?» – холодно спросил я. «А на ком же, по-твоему, мне следовало жениться?» «На мне, разумеется», – ответила Джин. «Послушайте», – начал в отчаянии ее спутник, но я решительно прервал его. «Ты же сама отрезала к этому все пути, когда стала крутить с Фредди Толбоем», – напомнил я ей почему-то вдруг с горечью. Видно, старая рана еще не зарубцевалась. «С Фредди Толбоем?» – переспросила она. «А кто это такой?» Тут мое терпение лопнуло. «Вот что, миссис Толбой», – сказал я. «Не знаю, зачем вы затеяли этот розыгрыш, знаю одно – с меня хватит». «Но я не миссис Толбой», – сказала она. «Я миссис Питер Радл». «Очевидно, вам нравится эта шутка», — ответил я ей с горечью. «Но мне она не кажется слишком смешной». Это была чистая правда. Еще не так давно я больше всего на свете мечтал о том, чтобы Джин называлась миссис Питер Радл. Я посмотрел ей в глаза.
«Джин», — произнес я, — «тебе не пристало так шутить. Это слишком жестоко». Несколько секунд она выдерживала мой взгляд. Затем глаза ее приобрели другое выражение. В них появился какой-то блеск. «Ах!» — вскричала она с таким видом, будто прочла что-то в моем лице. «Ах, это ужасно! Господи, ведь я...» «Да помоги же мне, Питер!» — добавила она, но это относилось не ко мне, а к ее спутнику. Я тоже повернулся к нему. «Послушайте, — сказал я не знаю, кто вы такой и что все это значит, и все же...» «Ну да, конечно, — сказал он, как бы все внезапно себе уяснив. — Ну, конечно, вы не знаете. Я Питер Радл». Наступило длительное молчание. Я решил, что хватит делать из меня дурака, и повернулся, чтобы уйти. Тогда он сказал: «Нельзя ли нам зайти куда-нибудь поговорить? Видите ли, мы оба Питеры Радлы, и вы, и я. Вот в чем загвоздка». «По-моему, это не то слово», — сказал я холодно и собрался уходить. «Вы просто ничего не понимаете», — раздался его голос у меня за спиной. «Это же машина старого Уэдстоуна.

Возвратиться ко мне домой мы, конечно, не могли. Единственное место по соседству, которое я в ту минуту мог припомнить, была верхняя комната кафе «Юбилейная». Большинство наших институтских сейчас как раз заканчивали работу, но пока они доберутся до кафе, пройдет не меньше часа. Подтверждать мнение о моих личных делах, сложившиеся у людей, успевшие дойти до ушей директора, мне отнюдь не хотелось. А потому я сначала поднялся наверх и, убедившись, что там никого нет, подошел к окну и поманил их. Девушка, подававшая нам чай, не казалась слишком смышленой. Если она даже уловила наше сходство, это не произвело на нее заметного впечатления. Когда она ушла, Джин разлила нам чай, и мы принялись за дело. «Вы, наверное, помните концепцию времени, созданную старым Уэдстоуном», сказал, наклонившись ко мне, мой двойник. В качестве примера, хотя и приблизительного, он приводил замерзающее море. Настоящее, по его теории, напоминает ледовую корку, которая ползет все дальше и дальше и становится все толще. Позади остается застывшая масса льда, представляющая прошлое. Впереди текучая вода, олицетворяющая будущее. Можно предсказать, что за определенное время определенное количество молекул будет схвачено морозом, но невозможно предсказать, какие именно это будут молекулы и в каких соотношениях они в этот момент окажутся. С прошлым, с застывшей массой, считал он, мы, скорее всего, ничего не поделаем. Но ему представлялось, что когда-нибудь удастся проникнуть дальше передней кромки, иначе говоря, настоящего. Если бы это оказалось возможным, мы начали бы создавать маленькие форпосты застывшей материи. С течением времени кромка льда достигнет их, и они сделаются частью всей ледяной массы, частью настоящего. Иными словами, забегая вперед, мы создаем участки будущего, которые непременно воплотятся в настоящее. Конечно, нельзя предугадать, на какие молекулы будущего наткнешься, но коль скоро вы их обнаружили, вы тем самым связали их между собой и, закрепив эти сочетания, сделали их частью неизбежного будущего. «Отлично все это помню», — ответил я ему. В этом как раз и был его заскок. «Конечно, заскок», — немедленно согласился мой собеседник. Все, кто пытался ему помочь, рано или поздно убеждались в этом и уходили от него. Но он-то сам этого не считал. Упрямый был, как осел. При этих словах он взглянул на Джин. «Да-да, я знаю», — сказала она с грустью. «Старик все трудился над машиной, которая подтвердила бы правильность его теории, а из этого ничего не могло выйти, ведь теория-то безумная. Поэтому он и не сумел воспользоваться возможностями, которые открывались в ходе его опытов. Ничто не могло заставить его хоть на шаг отступить от своей теории, и он гонялся за своей мечтой, пока вконец не извелся. Вот он и умер до срока, а его аппараты стоят без дела, и никому они не нужны. Ну а потом, вскоре после этого, мы с Джин поженились». Я почувствовал, что все вокруг снова начинает заволакиваться туманом. «Но Джин не вышла за вас. Она вышла за Фредди», — возразил я. «Погодите минутку. Я сейчас к этому подойду. Так вот, вскоре после того, как мы поженились, у меня возникла своя, совершенно иная теория времени. Джин позволила мне воспользоваться аппаратами своего отца, теми, с помощью которых я мог доказать правильность своей теории. До некоторой степени это мне удалось, и сегодня вы видите результат». Он замолчал. «Для меня все здесь по-прежнему сплошной туман», — сказал я. «Ничего, я сейчас изложу вам основы своей теории. Я отнюдь не утверждаю, что она безупречна, но, во всяком случае, практический результат налицо. Мы сидим здесь и разговариваем друг с другом». Итак, время чем-то напоминает квантовые излучения. Атомы времени схожи с радиоактивными атомами. Они постоянно находятся в состоянии распада, расщепления и излучают кванты. По-видимому, где-то должно быть состояние полураспада, но пока что мне очень трудно его обнаружить. Очевидно, оно длится какую-то очень малую долю секунды, так что давайте для простоты назовем его просто мгновением. Таким образом, каждое мгновение атом времени расщепляется надвое. Эти половинки движутся по разным траекториям и, отдаляясь одна от другой, подвергаются разным влияниям, но, перемещаясь, они не остаются единым целым, они продолжают распадаться на мельчайшие частицы. Примером может служить развернутый веер, только тут из каждой пластинки расходятся новые, а из каждой новой еще новые и так до бесконечности. Допустим, существует некий Питер Раддл. Мгновением позже атом времени, в котором он существует, расщепляется, и вот перед нами уже два Питера Раддла, слегка не похожие.
Но оба атома времени снова расщепляются, и перед нами уже 4 Питера Радла. Еще одно мгновение, их 8, потом 16, затем 32. Скоро их уже тысячи. А поскольку на протяжении секунды этот процесс повторяется много раз, существует неисчислимое множество Питеров Радлов. И обитают они в разных мирах, слегка или даже очень значительно не похожих один на другой, смотря по тому, на каком расстоянии от точки первоначального распада они находятся. Так что Питеры Радлы под влиянием окружающих обстоятельств теряют первоначальное сходство. И, конечно, существует бесчисленное множество миров, в которых Питер Радл никогда не появлялся на свет. Он остановился на минутку, чтобы дать мне хорошенько все это переварить. Когда, как мне показалось, я что-то понял, у меня тут же появились возражения. Однако я оставил их пока при себе, и он продолжал. Таким образом, это уже не проблема путешествия во времени, как понимал ее старый Уэдстоун. Очевидно, слить расщепленные атомы и тем самым воссоздать прошлое так же невозможно, как и наблюдать результаты распада, который еще не произошел. Так, по крайней мере, мне кажется. Хотя я, конечно, допускаю, что в настоящем таится неисчислимое множество вариантов будущего. Но вместо старой проблемы возникла новая. Выяснить, можно ли перемещаться с одной пластинки веера на другую, так сказать, родственную. Я этим занялся, и вот мы оба здесь, в доказательство того, что в известных пределах, конечно, человек способен... Он опять сделал паузу, чтобы дать мне освоиться с этой мыслью. «Да», — произнес я наконец. «В общем, все ясно. Вот с чем мне действительно трудно свыкнуться, так это с тем, что и вы, и я в равной мере, ну, как бы сказать, реальны. Поскольку вы здесь, мне приходится хотя бы в общих чертах принять вашу теорию. И все же я не могу отделаться от чувства, что настоящий Питер Радл — это все-таки я. А вы — тот Питер Радл, каким я лишь мог бы быть. Это, мне думается, вполне естественное ощущение». Джин подняла глаза и впервые вмешалась в наш разговор. «А мне все представляется совсем по-другому», — сказала она. «Мы с ним настоящие Питер и Джин, а ты — то, что могло случиться с Питером». Она помолчала некоторое время, не сводя с меня глаз, и добавила: «Милый, ну зачем ты это сделал? Ты же с ней несчастлив, я вижу». «Дело в том», — начал мой двойник, но тут же остановился, так как открылась дверь. В комнату кто-то заглянул. Женский голос сказал: «Ах, простите», и дверь затворилась. Я не мог со своего места разглядеть, кто это был, и вопросительно посмотрел на Джин. «Это миссис Терри», — сказала она. Второй Питер начал опять. «Очевидно, мы в равной степени реальны. Ведь оба мы действительно существуем, как две пластинки веера». Он задержался на этом, чтобы растолковать мне все поподробнее, а потом пошел дальше. «Хотя я сам все это сделал, я очень слабо представляю себе, как мне это удалось. Вам ведь известно, что человеческий мозг всегда идет протаренным путем. Вот мне и пришло в голову, что если я сумею побудить одного из моих двойников тоже этим заняться, мы с ним вдвоем, наверное, лучше в этом разберемся. Очевидно, головы у нас с вами устроены почти одинаковые, и нас должны интересовать одни и те же вещи. Ну а поскольку наш жизненный опыт не во всем совпадает, нам не грозит опасность, что мысль наша будет развиваться в одной плоскости. Ведь если бы это было так... Если бы направление мысли у нас совершенно совпадало, вы бы сделали те же открытия, что я, и притом одновременно со мной». Действительно, его склад мышления был почти такой же, как у меня. Никогда в жизни я так легко не понимал собеседника. Дело было не в одних лишь словах. Я спросил его: «Как вы думаете, когда произошло расщепление в нашем с вами случае?» «Я и сам гадаю», — ответил он. «Должно быть, лет 5 назад, не больше». И он протянул мне левую руку. «Видите, у нас с вами одинаковые часы». «Во всяком случае, должно было пройти не меньше 3 лет», — начал прикидывать я. «Как раз тогда появился у нас Фредди Толбой, а, судя по удивлению Джин, его в вашей жизни не было». «Слыхом о нем не слыхивал», — подтвердил мой собеседник, кивая головой. «Ваше счастье», — ответил я ему, взглянув мимоходом на Джин. Мы снова начали прикидывать. «Это было, думаю, еще до смерти твоего отца, потому что Толбой тогда именно и объявился», — сказал я. Но мой двойник покачал головой. «Смерть старика не константа. В одном временном потоке она могла произойти раньше, в другом — позже». Мне это не приходило в голову.
Тогда я попробовал другое. «Помнишь, когда мы с тобой поскандалили?» — сказал я, глядя на Джин. «Поскандалили?» — удивилась она. «Нет, ты не могла забыть», — сказал я с уверенностью. «Это было в тот вечер, когда между нами все кончилось. После того, как я сказал, что не стану больше помогать твоему отцу». Ее глаза широко раскрылись. «Все кончилось?» — переспросила она. «Наоборот, тогда-то мы и решили пожениться». «Конечно, дорогая», — подтвердил мой двойник. Я покачал головой. «В ту ночь я пошел и напился вдрызг, потому что все полетело к чертям», — сказал я. «Кажется, мы что-то нащупали», — заметил Питер номер два, облокотившись о стол. В глазах его блеснул охотничий восторг. Я не разделял его радости. Мне вспомнился один из самых тяжелых моментов моей жизни. «Я сказал тебе тогда, что по горло сыт упрямством твоего родителя и его идиотской теории, и не буду больше ему помогать», — напомнил я Джин. «Я ответила, что ты должен, по крайней мере, делать вид, будто веришь в его идеи, ведь он сдает на глазах. Доктор очень за него боится, и новое разочарование может его доконать».

0: Я сказал тебе тогда, что по горло сыт упрямством твоего родителя и его идиотской теории, и не буду больше ему помогать, напомнил я Джин. Я ответила, что ты должен, по крайней мере, делать вид, будто веришь в его идеи. Ведь он сдает на глазах. Доктор очень за него боится, и новое разочарование может его доконать. Я решительно покачал головой. Я в точности помню, что ты ответила, Джин. Ты сказала, значит, ты такой же бездушный, как и все остальные, разбросаешь старика в трудную минуту. Это были твои слова. Оба они смотрели на меня, не отрываясь. Ну и пошло-поехало, продолжал я вспоминать. Пока, наконец, я не сказал, что, видно, упрямство у вас в крови, а ты мне ответила, что вот спасибо, вовремя узнала, что у меня в крови эгоизм и бездушие. «О, Питер, я бы никогда начала, Джин!» Но тут мой двойник взволнованно перебил ее. «Наверное, в этот момент все и случилось. В этот самый момент. Я никогда не говорил Джин о ее фамильном упрямстве. Я сказал тогда, что готов поставить еще опыт и что постараюсь быть со стариком как можно терпеливее». С минутку мы сидели молча. Потом Джин сказала дрожащим голосом. «Так все и получилось. И ты ушел и женился на ней вместо меня?» Казалось, она вот-вот заплачет. «Ах, как все ужасно, Питер, милый!» «Сначала ты обручилась с Толбоем, а я сделал ей предложение уже после», — сказал я. «Но это, наверное, была не ты. Конечно, не ты. Это была другая Джин». Она протянула левую руку и взяла руку мужа в свою. «Ах, милый», — опять заговорила она тревожным голосом, — «ты только подумай об этой другой я. Бедная она, бедная». Джин на минуту остановилась. «Может быть, нам вообще не стоило приходить?» «Сначала все шло нормально», — добавила она. «И понимаешь, мы думали, что придем к себе, то есть к вам в вашем времени, и встретим там тебя и другую меня, и все будет хорошо. Надо было мне раньше догадаться. Едва я увидела занавески, которые она повесила на окнах, как у меня сразу возникло ощущение, тут что-то неладно. Я уверена, что я бы такие никогда не повесила, и другая я тоже. И мебель. Ну, совсем не в моем вкусе. А сама она, о, Господи. Да, все получилось совсем, совсем не так. И только потому... Это ужасно, Питер. Просто ужасно». Она вынула из сумочки носовой платок, вытерла глаза и высморкалась. Затем порывисто обернулась ко мне. В глазах ее по-прежнему стояли слезы. «Ну, послушай, Питер... Ведь я совсем этого не хотела. Это все вышло неправильно, а та другая Джин, где она сейчас?» «По-прежнему живет в нашем городке», — ответил я. «Только ближе к окраине, на Ридинг-Роуд». «Ты должен пойти к ней, Питер». «Но послушай», — с ожесточением сказал я. «Она же любит тебя. Ты ей нужен, Питер. Ведь она — это я, и я знаю, что она чувствует. Как ты этого не понимаешь?» Я, в свою очередь, посмотрел на нее и покачал головой. «Ты тоже не все понимаешь», — сказал я. «Знаешь ты, каково это, когда нож поворачивают в ране? Она замужем за другим, я женат на другой. Между нами все кончено». «Нет, нет», — вскричала она и в волнении опять схватила мужа за руку. «Нет, ты не можешь так поступить по отношению к самому себе и к ней. Это просто...» Она смолкла и в отчаянии повернулась к другому Питеру. «Милый, если бы мы могли как-нибудь ему объяснить, до чего это важно. Ведь он не может, он не в силах это понять». Питер перевел взгляд на меня. «А по-моему, он все понимает». Я поднялся со стула. «Надеюсь, вы простите меня», — сказал я. «Я и так терпел, сколько мог». Джин стремительно встала. «Извини, Питер», — сказала она с раскаянием. «Я не хочу причинять тебе страданий. Я хочу тебе только счастья. Тебе и той, другой Джин. Я...» Голос ее прервался. Питер быстро вмешался в разговор. «Послушай, если у тебя есть свободные полчаса, пойдем в комнату к старику. Там тебе легче будет понять, как приспособить к делу его аппараты. Собственно, для этого я и пришел». «А ты зачем пришла?» — спросил я Джин. Она сидела ко мне спиной и не повернулась. «Просто из любопытства», — сказала она дрожащим голосом. Я не знал, как поступить, но все, что он говорил о сходстве наших умов, было правдой. То, что занимало его, интересовало и меня. «Ладно», — сказал я не очень охотно. «Пойдем». На улице уже почти никого не было, когда мы вышли в темноту и направились в сторону института. За его воротами все, казалось, вымерло. В самом здании светилось лишь несколько окон. Кто-то, видно, засиделся за работой. Мы шли по дорожке, Джин молчала, а Питер говорил про квантовое излучение времени и объяснял, что движение по времени пока ограничено определенными естественными условиями. Нельзя, например, переместиться на соседнюю пластинку веера, если там нет для вас места. Переместиться на ту жизненную линию, на которой расположена лаборатория старого Уэтстоуна, можно, например, лишь при условии, что там есть свободное место для так называемой передаточной камеры. Если это место уже занято, то камера погибнет, а если вы хотите, чтобы она вернулась в целости и сохранности, надо непременно провести предварительные испытания. Это заметно сужает наши возможности. Попробуйте переместиться по вееру слишком далеко, и вы окажетесь в той временной системе, в которой еще нет этой комнаты, и сам институт еще не построен. Если же, очутившись в другой временной системе, передаточная камера попадет на уже занятую часть пространства или окажется где-то в новом измерении, последствия будут самые катастрофические. Когда мы пришли в лабораторию, в ней все было как обычно, если не считать передаточной камеры, стоявшей посреди покрытых чехлами аппаратов. Она была похожа на караульную будку, только с дверцей. Мы сняли чехлы с некоторых аппаратов, и мой двойник начал объяснять мне, какие новые контуры он поставил и какие ввел новые каскады. Джин стерла пыль со стула, села и принялась терпеливо курить. Мы оба управились бы куда быстрее, если бы могли заглянуть в записи и диаграммы старика, но, к несчастью, сейф, где они хранились, был заперт. Тем не менее, Питер номер два сумел таки дать мне общее представление о процессе перемещения во времени, а также кое-какие практические указания о том, как этим процессом управлять. Спустя некоторое время Джин многозначительно взглянула на часы и поднялась. «Простите, что я вас прерываю», — сказала она, — «но нам пора домой. Я обещала девушке, что мы вернемся не позже 7, а сейчас уже 7:30». «Какой девушке?» — рассеянно спросил мой двойник. «Да той, что осталась с ребенком», — ответила она мужу. Почему-то это поразило меня больше всего. «У вас есть ребенок?» — глупо спросил я. Джин посмотрела на меня. «Да», — сказала она ласково. «Чудесная малышка, правда, Питер?» «Для нас лучше нет», — согласился Питер. Я стоял совершенно потерянный. «Ну что ты так на меня смотришь, милый?» — сказала Джин. Она подошла ко мне, приложила руку к моей левой щеке, а к правой прижалась лицом.
1: «Иди к ней, Питер! Иди! Ты ей нужен!» — прошептала она мне на ухо.
0: Питер открыл дверь передаточной камеры, и они вошли внутрь. Двое, хотя и с трудом, но умещались в ней. Затем он снова вылез и обозначил ее место на полу. «Когда ты ее построишь, приезжай и отыщи нас. Это место мы ничем не будем занимать». «И ее привези с собой», — добавила Джин. Затем он влез обратно и затворил дверцу. Последнее, что я увидел, было лицо Джин. В глазах ее стояли слезы. Не успел я опомниться, как передаточная камера исчезла. Она не растаяла, не испарилась, просто была и пропала. Если бы не 4 окурка возле стула, на котором сидела Джин, вы могли бы решить, что ее здесь и не было. Мне не хотелось идти домой. Я принялся бродить по комнате, подходил поочередно ко всем аппаратам, припоминал объяснения Питера и, чтобы как-то отвлечься, постарался вникнуть во все технические подробности. Что касается основных принципов, то разуметь их мне стоило огромного труда. Я чувствовал, что будь у меня эти запертые в сейфе заметки и диаграммы, я, возможно, понял бы куда больше. По прошествии часа я решил бросить это бесполезное занятие. Я ушел из института и отправился домой, но когда я был уже у дверей, мне ужасно не захотелось идти к себе. Вместо этого я вывел машину и через минуту катил по Ридинг-роуд, сам не понимая, как это вышло. Когда Джин отворила на мой звонок, вид у нее был удивленный. «О!» – воскликнула она и немного побледнела, потом покраснела. «Фредди задержался в 4-й лаборатории», – добавила она неестественно спокойным голосом. «Он мне не нужен», – сказал я. «Я пришел поговорить с тобой о материалах, которые остались от твоего отца там, в лаборатории». С минуту она колебалась, потом распахнула передо мной дверь. «Ну что ж», — сказала она каким-то неопределенным тоном, — «входи, пожалуйста». Я был у нее в доме впервые. Я последовал за ней в большую уютную гостиную, выходившую окнами в сад. Никогда еще я не ощущал такой неловкости, как в начале нашей встречи. Мне все время приходилось напоминать себе, что это не с ней я виделся днем. С этой Джин я не разговаривал больше 3 лет, и мы общались лишь по делам службы. Чем больше я смотрел на нее, тем глубже становилась пропасть между нами. Я принялся сбивчиво объяснять ей, что у меня возникла новая идея, за которую мне хотелось бы взяться. Что отец ее, хотя и не добился успеха, заложил основы для большой работы. Что жалко будет, если все это пропадет, и что он сам решил бы точно так же. Джин слушала с таким видом, будто ее больше всего на свете занимал узор коврика перед камином. Некоторое время спустя она все-таки подняла голову, и глаза наши встретились. Я мгновенно потерял нить своих рассуждений и принялся отчаянно барахтаться в словах, пытаясь снова ее поймать. В страхе я уцепился за какие-то несколько фраз, и они помогли мне выплыть, но когда я наконец добрался до берега, у меня осталось чувство, что все это время я говорил на каком-то непонятном мне самому языке. Я так и не понял, был какой-то смысл в моих словах или нет. С минуту Джин продолжала смотреть на меня, но уже не такими чужими глазами. Потом сказала: «Да, ты, наверное, прав, Питер. Я знаю, ты с ним поссорился, как и все остальные. Но рано или поздно кому-то придется пустить в ход его аппараты, иначе их демонтируют, и, по-моему, он предпочел бы, чтобы это был ты, а не кто-то другой. Тебе что, нужно от меня письменное согласие?» «Да неплохо бы», — согласился я. «Ведь некоторые из этих аппаратов стоят диких денег». Она кивнула и перешла к маленькому бюро. Вскоре она вернулась, держа в руках лист бумаги. «Джин», — начал я. Она стояла, держа бумагу в протянутой руке. «Что, Питер?» «Джин», — опять начал я, но тут с прежней отчетливостью ощутил всю абсурдность нашего положения. Она наблюдала за мной. Я взял себя в руки. «Понимаешь, я никак не могу достать его записи, они ведь заперты», — добавил я поспешно. «А, да, да», — сказала она, словно возвращаясь откуда-то издалека. Затем уже другим голосом добавила: «А ты узнаешь этот ключ, если увидишь? Там наверху целая коробка его ключей». Я не сомневался, что узнаю. Я частенько его видел, когда работал со стариком. Мы поднялись наверх. Здесь, в одной комнате, отведенной под чулан, было навалено множество всякого хлама и стояло с полдюжины сундуков. Джин открыла один сундук, другой, и нашла коробку с ключами. Там было 2 похожих ключа, поэтому я сунул оба в карман, и мы двинулись вниз. Мы были уже на середине лестницы, когда отворилась входная

Вот так все и случилось. Человек 20 или 30, включая директора, видели, как мы под руку шли по институтскому двору. Жена застала меня с моей бывшей невестой, которую я принимал у себя в ее отсутствие. Миссис Терри наткнулась на нас в верхней комнате кафе «Юбилейное». Разные люди видели нас в разных местах, и почти у всех у них, оказывается, были в отношении нас давние подозрения. И, наконец, ее муж нежданно-негаданно застал свою жену с ее бывшим женихом в тот самый момент, когда они спускались из спальни. К тому же все доводы, которые я мог бы привести в свое оправдание на суде, звучали бы, право, весьма неубедительно. А главное, мы с Джин обнаружили, что нам обоим совсем не хочется отстаивать свою невиновность.

0: всем воспитанным на русских народных сказках и рассказах о домовых в пионерлагерях, скажем, или где-нибудь еще, очень рекомендую. Итак, далее Трускиновская, «Сумочный».
1: Я вот по объявлению.
2: Ах, по объявлению.
1: Ну-ну. Ты здешний дед, что ли?
2: Дедушка.

0: Ну, заходи. Краткий этот разговор состоялся на антресолях прекрасной четырехкомнатной квартиры, как раз там, где имелось в стене задвинутые чемоданами отверстия для проводов от распределительного щита. Надо сказать, что антресоли всякой обжитой квартиры немало поразили бы хозяев, ежели бы те вздумали однажды разобраться, какая такая старая рухлядь загромождает отверстие. И тут бы обнаружилось, что ненужное, казалось бы, имущество преобразилось. Из запертого чемодана, к примеру, изъята старая декоративная наволочка шерстяная в фольклорном стиле и сложена так, что стала диваном с подлокотниками. Маленькая банка с остатками краски, забытая 5 лет назад, после того еще ремонта, накрыта чистой бумажкой и сделалась столом. Равным образом брезентовые рукавицы, оставшиеся от того самого ремонта, прилажены к отверстию на манер шторы, чтобы не сквозило. И стоит наготове другая банка с краской, загородится, если вдруг пожалуют незваные гости. Хозяин, домовой Феоктист Степанович, впустил посетителя, но, надо сказать, без излишнего энтузиазма. А чему тут было радоваться? Тот, кто пришел по объявлению, меньше всего походил на сумочного хозяина. Был он худ, взъерошен, неопрятен, неухожен и смотрел как-то угрюмо. Нехорошо смотрел.
1: «Молочка?» – спросил Феоктист Степанович. «Хозяйка добрая, наливает. Кошачий корм вот есть. Рюмочку тоже для меня держит. Я вот в скляночку перелил. Винцо знатное, когор».
0: Был он упитан и мохнат, как полагается домовому дедушке в богатом хозяйстве, и угощал с некоторым хвостовством. «Вот, мол, сколь сыт наживем, можем подкормить». «Сыт», — отрубил гость, хотя по рожице было видно. «Ой, голоден». Сел он не на хозяйский диван, а на корточки, прислонившись спиной к чемоданной стенке.
1: «Ну, тебе видней. Сумочный, стал быть».
0: «Ну?
1: А ты уже работал сумочным?»
0: «Ну, работал». Феоктист Степаныч лжецов не любил. За вранье и выставить мог, единожды и навеки. Но этот растрепа вроде бы как и не врал. «Сумочным», — весомо уточнил дедушка. «В дамской деловой сумке служил?» «В дамской? Нет». «А что, такое уж сложное дело? Сколько там добра-то поместится в той сумке?» Вопрос был одновременно риторическим и презрительным. «Вся она с Гулькин нос».
1: «Добро-то, братец, этакое. С одними тенями для глаз намаешься», — предупредил Феоктист Степанович. «Коробок раскрывается, а они как мука в ком сбитая. Рассыпаются, вся подкладка в пыли, еще пилка для ногтей. Хозяйка ее пилку на место не кладет, прям так бросает, и пилка подкладку рвет. Еще вот, скажем, блокнот. Тут смотреть нужно, чтоб страницы не загибались».
0: «Смотреть могу», — согласился гость. «Так что же, место еще не занято».
1: «Да ты уж третий приходишь», — сообщил дедушка. «Бабушка из пятой квартиры просилась, они там с дедом не поладили, разводиться собрались. Как в ту сумку посмотрела, ой, мамочки, говорит, тут же одной приборки не оберешься. И бумажек-то, бумажек, начнешь выбрасывать, а вдруг дельную выбросишь». Потом еще портфельный хозяин заглядывал. «У него такое горе, парнишка школу окончил, портфельчик уже без надобности снесли на помойку. Тоже я ему сумку показал, а он чихать принялся. Аллергия у него на духи».
0: «А бабушка, она не вернется?» — решил уточнить гость.
1: «Не, не вернется. Ей там за дедом хорошо, только телевизор смотреть не велит. А она уж пристрастилась. И сам посуди. Там она домовиха, госпожа, особо почтенная. А тут кто? Сумочная. То есть у меня в подчинении».
0: «Ну так берешь, что ли?»
1: «С испытательным сроком разве взять?» — сам себя спросил дедушка. 2 недели. «Идет?»
0: «Идет».
1: «Тогда располагайся. Прям тебе скажу, каб не припекло, не взял бы. Но она, хозяйка наша, уже из-за сумки в буйство впадать стала. Прям в голос кричит. Ничего, мол, сыскать невозможно. А сумка французская, отделений в ней 6 больших и маленьких. И еще с другой стороны потайной карман. За ним тоже глаз нужен. Она там часто деньги носит».
0: Феоктист Степанович шумно вздохнул.
1: «Коль хозяйка буянит, весь дом вверх дном», — пожаловался он. «Впору уходить, другое место искать. А так она женщина добрая, труженица. На дом денег не жалеет. Это у нас только хозяин неудачный.

все по-хозяйкиному делать надо. Вот еще что. Ты кота гонять не моги. Кот у нас серьезный, персидский. Она мне его с понятием припоручила. Принесла котеночка, и так прям по старинке сказала. Вот тебе, дедушка, на богатый двор мохнатый зверь. Береги его, холь да лилей. С котом поладим, хмуро сказал пришелец. 2 недельки срок, стал быть. А зовут как? Прохором. Располагайся, Проша. Документ имеется? Давай сюда, впишу, что взят сумочные с испытательным сроком. Незачем, отказался новоявленный сумочный. Обойдусь. Мне до пенсии еще далеко.

0: ночью, когда семья угомонилась, Феоктист Степанович повел Прохора в должность вводить. Сумка стояла в гостиной на кресле. Рядом спал большой рыжий кот. «Вот твое место прохождения службы», — строго сообщил дедушка. «Ты запоминай, вот этим она личико красит, и это все должно в косметичке лежать. Вот карточки, называются визитки. Их в боковой кармашек складывай, это важно. За жевательными резиночками особо смотри. Она пакетик откроет, да не глядя в сумку бросит. А ты этим белым штучкам разбежаться не давай, бумажку зажми. Во, вот это самое неприятное. Ну, да уж ты потрудись». «Что за дрянь такая?» – удивился Прохор. «Ну, жует она резиночку, а тут вдруг кто заявился, и жевать уж неприлично, а мусорной корзины рядышком нет. Так она скоренько сумку к подкладке прилипнет, зубами не отдерешь. Или дельные бумажки между собой склеятся. Ты как такое увидишь, сразу лови».
1: «Она выходит, плюет, а я лови?» – возмутился Прохор.
0: «А тебя, между прочим, сюда веником не гнали», – напомнил Феоктист Степанович. «Я знаю, внизу за батареей и другие объявления имеются. Вот в 45-й квартире холодильник нужен».
2: «Дед, ты их холодильник видел?»
0: Прохор едва не задохнулся от негодования.
2: «Это, дед, целый город, и туда троих холодильных нужно, чтобы малмальский порядок держать. Они все норовят на одного навесить».
0: «Да, хозяин у них строгий, Поликарп Федотович», — согласился дедушка. «Вроде меня, бездельников страсть не любит. Ну, удачи тебе, Прохор, обживайся. Вот дырочка за подкладку ведет. Тесновато, ну, да привыкнешь». «Привыкну. Спасибо, дедушка». «То-то».
3: До утра Прохор знакомился с сумочным хозяйством. Порядка наводить пока не стал, разве что пыль собрал и выкинул, да еще замусоленную жевательную резинку. Посчитал деньги в потайном кармане. Отыскал завалявшийся колпачок от авторучки. Самой авторучки не приметил, решил подождать, авось объявится. Мелкие монетки собрал и положил в кармашек, где визитные карточки. Утром, услышав голоса, затаился. Сумка открывалась раз, пожалуй, 200. На маникюренные пальцы так и врезались в нагромождение жизненно важных мелочей. Первым делом хозяйка сунула в самое большое отделение мобильный телефон. Прохор такую штуковину видел впервые, однако вещица была крупная, гладкая, аккуратная. Очевидно, большой заботы с его стороны не требовала. Футляр с очками тоже показался ему безопасным. Ждал Прохор ключи от квартиры, но так и не дождался. Хозяйка держала их на одной цепочке с ключом зажигания. Должность сумочного оказалась суетливой. Только успевай в свой закуток нырять. К концу дня Прохор умаялся, словно мишки с перловкой и гречкой таскал. Одних жвачек 6 штук поймал. Вечером, когда хозяйка, оставив сумку в гостиной на кресле, где по ночам и было ее постоянное место, пошла с мужем на кухню, нанес визит Феоктист Степанович.
4: «С первым тебя деньком поприветствовал. Наша-то в духе, день у нее заладился. А сам, ох, и говорить неохота».
0: «Что сам?» – полюбопытствовал Прохор.
4: «Что-что?» – наказывал ему. «Мусорное ведро вынеси, в магазин сходи, непременно стирального порошка прикупи».
0: Дедушка, зажимая корявые пальцы, насчитал 1,5 дюжины поручений.
4: «А он про порошок забыл, сантехника не вызвал. Сам кран чинить пытался, а кран заморский, работа тонкая. Ну и сорвал резьбу. Теперь уж не струйка бежит, а прям хлещет. Не хозяин это, Прошенька, ох, не хозяин. Заглоблю вырос, а ума не вынес. На-к, паёк получай. Сыр голландский, колбаска полукопченая, еще сухарики. Заработал».
1: «Да ничего вроде и не делал», — смутился Прохор, последний раз видевший колбасу 1,5 года назад.
4: «Хозяйкино настроение соблюл», — строго подняв перст, объяснил дедушка. «Это многого стоит».
0: И, видать, не от души похвалил. «Сглазил, нечисть антресольная».

Трицы и закрыть на ночь сумку. Но там приторно пахло всякими бабьими притираниями. Он и вздумал проветрить. Оттого не учел, что полуоткрытая сумка держится на мягком неустойчиво. Обнаружилось это, когда на кресло прыгнул рыжий кот Персик. Сумка завалилась на бок, Прохор мотнула и тоже уложила. «Ах ты, дрянь!» – проворчал он, весь растопырившись, чтобы не позволить мелочевке выскочить наружу, собирая ее потом. Однако тюбик губной помады, которую он поленился переложить из бокового тряпочного кармашка в косметичку, перелетел через его голову и шлепнулся на кресло. Прочее уцелело. Закатить тюбик было бы несложно. Это не пузырь толстого стекла, который хозяйка называет дезиком. У того пузыря есть углы, хотя и сглаженные. Его кантовать нужно, а помады что? Ногой пихнул и покатилась. Однако рано Прохор радовался. Высунувшись из сумки, он увидел рыжую усатую рожу. Персику стало скучно. Он соблаговолил проснуться и заинтересоваться. Он изволил приоткрыть медный глаз и потрогать помаду лапой. И она покатилась прочь от сумки. Прохор решительным броском метнулся в кульбит, проскочил прямо под кошачьей мордой, но промахнулся. Патрончик с помадой неотвратимо двигался к краю кресла. Чтобы поднять его с пола, потребовалась бы помощь феоктиста Степаныча или Холодинова Ерофея. Прохор покатился следом за помадой и у самого края поймал ее в объятия. Если бы ему предложили служить домовым дедушкой в почтенном доме, где непременные условия завести домовиху, то именно так бы он прижимал к груди молодую пригожую подругу. Он боялся шевельнуться, чтобы не грохнуться на пол вместе с помадой. Персик смотрел на это объятие, держа наготове когтистую лапу, и очень осторожненько подтолкнул. Без злого намерения, просто потрогать хотел. На лету Прохор брыкнул помаду, чтобы хоть приземлиться безопасно. Она ударилась о ножку стола, и тут же Персик кинулся на нее, делая вид, что наконец-то домой забрела жирная мышь. И погнал, погнал! Прохору оставалось лишь следить за диковинными прыжками и выкрутасами. Как все персы, Персик был безмерно ленив. Ему вполне хватило полутора минут игры, и он растянулся на ковре всем видом, показывая, месячная норма активности выполнена и перевыполнена. Жаль, что хозяйка не видела и не похвалила. «Ты куда ж ее девал?» – забеспокоился Прохор. Помада бесследно исчезла. Прохор заглянул под всю мебель.

0: По всему, на утро хозяйка должна была поднять шум. Но у нее всяких бабьих притираний было довольно и без походного боезапаса в сумочной косметичке. Шум поднялся, да по другому поводу. Хозяйка мужа школила, задание ему на день давала. Тут Прохор и увидел хозяина впервые. Здоровенный мужик, в плечищах косая сажень, а на крупной физиономии тоска. Хозяйка рядом с ним на тоненьких своих каблучках казалась вовсе невесомой. Позавтракав, она пришла в гостиную, и он за ней следом приперся. Стоял и смотрел, как она собирает в прозрачную папку какие-то бумажки. Прохор не стал маячить из сумки, но и в убежище свое не спрятался, а присел поудобнее и стал слушать. «Ну что же я могу сделать?» – спрашивала хозяйка. «Всем уже звонила, нигде не нужны инструментальщики восьмого разряда. Давай я тебе автослесарные курсы оплачу. В автосервисе теперь хорошая перспектива».
1: «Это чтобы всякая пьяная рожа надо мной измывалась?» – хмуро спросил муж.
0: «Почему обязательно пьяная?»
1: «Ну а какие еще в джипах ездят?» «Чтобы мне заблеванный мерс пригнали. Эй, мужик, помой, вот тебе десятка сверху».
0: «Ты, Лешка, ахинею несешь. Если человек достаточно богат, чтобы купить хорошую машину, значит, он уже и скотина».
1: «Скотина», – согласился муж.
0: «А если я мерс куплю?»
1: «Светка, ты на мои руки посмотри. Они же такое умеют, что всем этим купи-продай ему не снилось».
0: Судя по отчаянию в голосе, хозяин даже потряс своими огромными крепкими ручищами.
1: «Так почему ты можешь своими махинациями на мэр заработать, а я своими руками не могу?»
0: «Лёшка, теперь время такое, что нужно зарабатывать не руками, а головой».
1: Тут у Прохора под задницей зажужжало, задрожало, подбросило его и еще запищало противным голосом. Причем не просто так, а песенку. Он схватился за сердце. «Ну, страсти!»
0: «Мобилка!» – вскрикнула хозяйка, кинулась к сумке, вытащила мобильный телефон и заговорила торопливо. «Я! Да, бегу, вылетаю! Пока!»
1: Схватив сумку, она унеслась. Прохор вздохнул с облегчением. Если она и обнаружит отсутствие помады, то хоть дедушка Феоктист Степанович про это не услышит, а то еще чего доброго и жалования вычтет. Хозяйку в этот день мотало по всему городу и принесло ближе к вечеру на какое-то сборище. Сумку она оставила там же, где повесила свой плащик на деревянной приступочке, притык к другой такой же богатой сумке из натуральной кожи со всякими штучками. Прохор уж собрался было в ожидании вздремнуть, но в стенку сумки постучали.
2: «Извиняюсь, тут кто-то служит?» – спросил молодой голосок.
1: «Служит», – обрадовался Прохор. «Сейчас выберусь». И открыл сумку изнутри.
2: «Позвольте представиться, Гаврил Романович, сумочный».
1: «Прохор Терентьевич», – безмерно довольный, что отыскался собрат по ремеслу, – отвечал Прохор. Собрат был в меру мохнат, гладенько причесан и даже с выложенными по-шорски завитками.
2: «А вы на сумочного мало похож», – сказал Гаврил Романович. «Вы такой большой, плечистый и сильный. Заходите ко мне, угощение найдется, о хозяюшках наших побеседуем».
1: «Охотно», – согласился Прохор. «Да что это, друг, на «вы»? Давай по-простому на «ты».
2: «Я и сам хотел предложить», –
1: Гаврил Романович разулыбался трогательно.
2: «Пойдем, посидим, музыку послушаем».
1: Музыка и впрямь имелась. Новый приятель умел обращаться с мобильником, где было записано штук 40 мелодий.
2: «Это Моцарт со значением», – говорил он. «А это Бах. Правда, мы очень мило сидим».
1: «Ты сам из которых будешь?» – спросил Прохор. «По виду вроде из подпечников».
2: «А какое это имеет значение?» – воскликнул Гаврил Романович. «Я ощущаю себя именно сумочным. Это мое призвание. Согласись, хорошие дамские сумочки с дорогой косметикой, с французскими духами, со всеми этими милыми пустячками не служишь, а наслаждаешься. Когда я попал в сумочные, то прямо ожил. И столько контактов с другими сумочными. Вот мы с тобой познакомились, а разве мы бы встретились, если бы ты служил холодильным? Выпьем за знакомство».
1: «Чего выпьем-то?» – удивился, но и оживился Прохор.
2: «А вот!»
1: – Гаврил Романович выволок сувенирную бутылочку коньяка и отвинтил пробку.
2: «Пособи-ка, хозяйка у меня умница, всегда с собой фуфтик имеет».
1: «Чего имеет?» – с изумлением глядя на бутылочку, осведомился Прохор.
2: 50 грамм!»
1: Прохор пожал плечами. До сих пор самой мелкой тарой, какую ему доводилось видеть, была пол-литровка. Они налили коньяка в крышку от бутылочки и поочередно выпили.
2: На брудершафт, на брудершафт, возрадовался Гаврила Романович. Мы сумочные должны дружить, прошенька, теперь зови меня Гаврюшей.
1: И положил лапку на колено Прохору.
3: Ты что ты ко мне жмешься? Я тебе не подпешница, не домовиха, всего лишь удивляясь, пока, но еще не чуя подвоха, Прохор отпихнул захмелевшего сумочного.
2: Ах, какое это имеет значение!
1: Гаврюша вдруг полез в косметичку своей хозяйки, что-то там нашарил и быстренько мазнул себя лапой за ушами.
2: «Правда так лучше?» —
1: томно спросил он, и не успел Прохор опомниться, как его шерстка была смочена хозяйскими духами.
2: «Да ты что, ополоумил?» — спросил Прохор, вскакивая. «Прошенька, душка, ты что, сядь, успокойся!»
1: Видя, что слова не действуют, Гаврюша встал и обнял Прохора за плечи, как бы усаживая, и не удержался, весь прижался к его могучей спине.
2: Тут лишь до Прохора дошла подоплека происходящего. «Ах ты, сукин сын!» — рявкнул он, и с разворота заехал Гаврюше в ухо. Тот ахнул и повалился, а Прохор, ругаясь последними словами, кинулся прочь из гостеприимной сумки. «Мы сумочные!» — ворчал он. «Ни хрена себе! Куда же это я попал? Во что же это я влип?»
1: И понемногу до него стало доходить, почему на объявление, повешенное феоктистом Степановичем на лестничной клетке за батареей парового отопления, было так

0: парочкам он сам себе был противен. Даже людям сгоряча позавидовал. У них волосня так запах не принимает. Фалалей согласился пустить Прохора, только если на заявке Феоктист Степанович пропишет «дозволяю». Но домовой дедушка увидел визитку и расшумелся. «Дельная бумага, Прохор!» — восклицал он. «Хозяйка ж ее искать будет! Ах ты мне! Скажет, не досмотрел!» «Да у нее этих бумажек, — возмутился Прохор, — кучей валяются. Если все пропадут, она может и заметит». Тем временем хозяева в гостиную пришли большой телевизор смотреть. Пришлось домовому дедушке затаиться, чтобы когда увлекутся, проскользнуть и незримо вернуться на антресоли. Сквозь голоса Прохор явственно услышал «хрумкнуло». «Это что такое?» — спросила хозяйка. «Лёш, на что тебе наступило?»
1: «Ты что-то такое под ковром раздавила», — сказал хозяин. «Погоди, я достану».
0: «Моя помада!» И тут Прохор понял, куда загнал патрончик зловредный персик.
2: «Помада из сумки?» — зловеще прошептал Феоктист Степанович.
0: «Догадался».
3: «Реклама не серебряная», —
0: огрызнулся расстроенный Прохор.
2: «Говорил же, за котом следи!»
4: «Что нужно летом, вам всегда!»
0: Прохор сказал Феоктист Степанович.
5: «И вода, и
0: чтоб сервис была отличный,
5: и чтоб
0: девочки дороженьки открыты.
5: Много разных развлечений и побольше приключений!»
4: «На вопрос, а где все это?»
0: «Запиши ответ на лето!»
2: «Ты погреться, отдохнуть, можешь тут сначала!»
0: «Вот еще проверил Феоктист Степанович про разбор с образцовым сумочным гаврилом, чем их его крали!»
2: «В общем, выбирай желание,
0: можно дальше продолжать,
2: но пора бы вам набрать 7, 4,
0: при одной
2: 5,
0: мысли о Гаврюше Прохор тоже сделал.
2: 7, 4, 5,
0: он понимал, 5, что таких 5, знакомцев 5, среди
6: мало. Линия МК «Другое кино» напоминает.
0: Гаврюша
6: 1 августа в кинотеатрах Москвы пронзительная история подростковой любви и безупречные рассказы.
0: Смотрите, меня пригрозил домовой дедушка. Но раз уж пошла служба наперекосяк, то должно случиться и что-то совсем дикое. Прохор не то что нюхом, задницей чуял, что главные неприятности еще впереди. И понимал, что лучше бы прямо сейчас раскланяться с Феоктистом Степановичем, честно признав, что в сумочные не годится. А тот бы ему, глядишь, рекомендацию хорошую напишет на радостях, что от такого подарка избавился. Но Прохор оголодал. Он всего-навсего хотел подкормиться. Если бы ему вместо колбасы и кошачьего корма предложили работать запшенную кашу с растительным маслом, слегка лишь приправленную лучком, он бы согласился, не привередлив. Каша – еда мужская, капризничать нельзя. В общем, остался он в сумочных и безнадежно старался соответствовать занимаемой должности до вечера следующего дня, когда хозяйская ручка кинула в сумку полдюжины пестрых квадратных пакетиков и исчезла. Поспешила на кухню, где ждал с горячим ужином хозяин. Прохор, ворча, вылез и стал их складывать стопочкой. Эх, не надо было читать, что написано на квадратиках. Но вот прочел и уже готовую стопку яростно прыгнул ногой. Это оказались дамские гигиенические пакеты. Большего унижения Прохор и вообразить не мог. Прикасаться руками к этакой дряни. Как всякий нормальный мужик, Прохор полагал, что незачем ему знать все эти бабьи секреты. Будь он человеком и смотри рекламу разнообразных интимных штучек по телевизору, может, и претерпелся бы, а так... Прохор схватил пакетик и неожиданно легко разодрал его пополам. Если бы хоть пришлось над ним потрудиться, Прохор взмок бы и одумался, но на него накатило. Он радостно и задрал в клочья другой пакет, схватил, что подвернулось под лапу, и вдруг оказалось, что он дерет уже ни в чем не повинную упаковку увлажняющих салфеток. Их запах показался Прохору таким омерзительным, что он стал выкидывать ошметки из сумки, вскочил на косметичку, слабый замочек крякнул, и Прохор по колено провалился во всякую дребедень. Хрустнула прозрачная коробочка с тенями.
2: «Ты что это творишь?» —
0: раздался откуда-то сверху визг Феоктиста Степановича. Прохор хряснул об колено круглую щеточку для туши и опомнился. Бешенство схлынуло, разгром остался. Феоктист Степанович, причитая, спешил на помощь хозяйской сумочке. Прохор, понимая, что карьера кончена, вылез оттуда, утер вспотевший лоб и сел, как ему было привычно, на корточки, прислонившись спиной к черной кожаной стенке. Все ему вдруг сделалось безразлично, в том числе и завтрашний голод.

тебя Ирода нога-то поднялась? Все, сил моих нет, убирайся. Да я и сам хотел, огрызнулся Прохор. Моих сил тоже уж не стало. С умочным, говоришь, служил, вспомнил Феоктист Степан.

0: Сил, ты не сумочный, ты мусорным служил на городской свалке. Да разве у тебя есть по порядке понятие?
1: О порядке есть, проворчал Прохор. Да что толку оправдываться?
2: Дорогие друзья, продолжение рассказа Дарьи Трускиновской «Сумочный» сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь».

0: дедушка пожалел, что не забрал у Прохора документы, куда можно было бы честно вписать: к работе негоден, разоритель и погубитель, а не сумочный. Велел собрать скромное имущество и подниматься на антресоли, чтобы минутки лишней не задерживаться в приличном доме. И тут голоса на кухне крепчать стали. «Я не шучу и шутить не собираюсь», — звенела хозяйка. «Я тебе в последний раз предлагаю работать у меня шофером. Больше я тебя никуда пристроить не могу». «И зарплату положишь?» — глумливо поинтересовался хозяин. «Сколько шоферам платят, столько и тебе». «И ждать за рулем, пока ты не нагуляешься со своими хахалями?»
1: «Ты что, совсем сдурел? Какие хахали? Ты еще следить за мной попробуй. Полагаешь,

обеспечить госзаказ, и тогда ты соблаговолишь надеть грязную спецовку и вкалывать. Лёшенька, время другое, проснись. Хозяйка звенела почище всякого будильника, но хозяин, как Прохор уж понял, просыпаться не желал. Он не хотел шиферить у хозяйкиных подруг. Он не хотел учиться на балансоспособного бухгалтера. Он не хотел сидеть охранником на складе. Он не хотел даже в грузчики, а твердил о том, что руки просят работы. Но хозяйке это было совершенно не

и колдовал, стало тихо. Через гостиную в спальню пробежала хозяйка. Сунулась в сумку за мобильным телефоном, ахнула. «Батюшки, крыса, что ли, завелась?» Поняв, что иначе не получится, она перевернула сумку вверх дном и стала вытряхивать все непотребство над креслом. Прохор еле успел уцепиться. «Лешка, ты посмотри!» Вошел хозяин, хмыкнул. «Полна квартира крыс, хоть бы ты что сделал, мужик в доме называется!» Хозяйкина логика была Прохору непонятна. Крысы вот ни с того ни с сего размножились, но хозяин не возражал, что-то он в этих глупых словах услышал. Такое. Хозяйка с мобильником поспешила в спальню и закрылась там, чтобы без помех поговорить. А хозяин сел в низкое кресло, так тяжко сел, что кресло простонало. «Доигрался», — сказал он сам себе. Пасмурный Прохор, не имея возможности

обозрел все квартирное великолепие, тягостно вздохнул. «Тошно!» – проворчал. Ох, как Прохор его понимал. Хозяин уставился на свои крепкие и тяжелые ручища. И Прохор на них уставился с уважением. Такими лапами топор держать подручно, пни корчевать, быка за рога на земь валить. Ах! Литой кулак треснул по журнальному столику по самому углу, треснул от души. Посуда взлетела в воздух и рухнула на ковер. Стол встал на дыбы. Прохор втянул голову в плечи. Хозяин встал. Посмотрел сверху на все это безобразие. «К черту!» — только и сказал. Без всякого кривого слова, коротко и вполне пристойно. Послал он к черту это.

явственно повеяло надеждой. Прохор высунулся из сумки по пояс и увидел хозяйскую спину. В прихожей началась суета. Хозяин что-то сволакивал с антресолей. Прохор съехал по крутому боку кресла и понесся на шум. То, что он увидел, заставило его прямо-таки застонать от восторга –

0: сбросил с антресолей старый рюкзак, запустил в хлам ручищу по самое плечо и, поднатужившись, вытянул свернутый спальник. Он уходил. Уходил!
1: «Хозяин! Слышь, хозяин!» — заорал Прохор. «Меня возьми!»
2: «Это что еще за нечистая сила?»
0: Хозяин вроде удивился, но не испугался. «Дедушка Домовой, ты что ли?»
1: «Ты не Домовой, я Сумочный!»
0: «Какой?»
1: «Сумочный!»
0: Вдруг заново ощутив позор своей карьеры и покраснев под шорткой до ушей, выкрикнул Прохор.
3: «Вот те на! По сумкам, что ли, промышляешь?»
0: Это уже было выше всяких сил.
3: «Ну, промышляю!» – заголосил Прохор. «Начнешь тут промышлять, когда жрать нечего! А тут в дамской сумке как раз вакантное место открылось!»
4: «Ты, что ли, моей там бардак устроил?»
0: Лёшка расхохотался.
4: «Ну, силён! Так выйди, покажись, а мы поладим!»
0: По голосу было ясно, здоровенный мужик не против, чтоб при нем кормился еще кто-то.
2: «Чё на меня смотреть?»
0: «На меня вам смотреть не положено», — отвечал Прохор.

точно. Точно, точно. И спички у меня всегда сухие были, и крупа не рассыпалась, и шнуры не путались. Рюкзачные дела я туго знаю. Ночью костер серегу, до рассвета разбужу, есть на рыбалку. Троих хозяев мой лучший рюкзак сменил. Вот последний ты меня и кинул. Другой приличный рюкзак в наше время поди найди. Прохору вдруг показалось, что больно уж расхныкался, и это не придется Лешке по нраву. Он ужаснулся собственной дури и выпалил первое, что пришло на ум, чтобы спасти положение. А чтобы сигареты отсырели? Да я сам утоплюсь, а сигареты сберегу. Ну ты, мужик, деловой, одобрил хозяин. Ладно, шмыгай, рюкзачный, поладим. Есть же еще где-то заводы, там люди работают, есть же еще стройки. Хватит с меня этих калькуляторов. Не пропадем, поддержал Прохор. Ты, если тушенку брать хочешь, сейчас банки клади, хозяин. Хватит с меня этой помады. А я баночку в баночке уставлю, ты их и не почувствуешь. Но тушенку Лешка брать отказался. Не в лес ведь идет, поездом, скорее всего, поедет. Он набивал рюкзак не охотничьим и не туристским припасом, отчего Прохор морщился. Однако так боялся утратить долгожданную и исконную свою должность, что и словечко кривого не вымолвил. Лишь через слово называл Лешку хозяином. «На-ка, пристрой в карман», — попросил хозяин. «И запомни, где лежат». На плечи Прохору свалилось полдюжины легоньких пестрых квадратов. «Что?» — зарычал было он, отпихивая эту мерзость ногой. «И что, а в кроссовки класть? Лучше всяких стелек», — объяснил Лёшка. «Ну, раз так». «Мужики мы или не мужики?» — сам себя спросил Прохор, сам же и ответил. «Мужики. Не пропадем, хозяин?» «Ну, а звать-то тебя как?» Прохор не впервые говорил с хозяином. Хозяев-то у него в славные рюкзачные времена перебывал порядком. Но именно сейчас он понял, что уже нельзя отвечать по-старому «Прошкой». Именно сейчас, когда со всех сторон светили одни неприятности, а былым благополучием и не пахло, следовало гордо выпрямить спину и потребовать от жизни уважения к себе. «Прохором Терентьичем, а тебя?» Хозяину по возрасту вполне можно было назвать себя просто Лешей, но каким-то образом ему передалось Прохорову понимание важности момента. «Алексеем Павловичем». Тут бы мужикам впору друг дружке руки пожать. Ну и без того было ясно, есть уважение, а прочее приложится. Феоктист Степанович, глядя с антресолей на сборы, казал Прохору мохнатый кулачишка. Если по уму, ему, домовому дедушке, всеми силенками следовало удержать хозяина. Однако мудрый Феоктист Степанович видел и другое. В дому без Лешки больше порядка будет. Прекратится ор по ночам, не станет грязюки от кроссовок. Опять же, чем хозяйке деньги на дармоеда переводить, пусть лучше давно обещанный ремонт в ванной сделает. Тогда можно будет бездельника Фалалея турнуть и толкового ванного нанять. В ванной-то после ремонта всякой охотно пойдет. Представив, что придется снова искать сумочного, Феоктист Степанович прямо-таки застонал и зажмурился. А тут еще дверь хлопнула, антресоли сотряслись, с чемодана сползла стопка газет и пришлепнула дедушку. «Ух ты!» — проворчал он, выбираясь. «Ну и скатерть!»

0: 11-я заповедь. Опережай в игре на четверть хода. На полный ход, на шаг, на полшага. В мороз укройся рубящим юрода. Роскошные жертвы превзойди врага. Грозят тюрьмой, просись на гильотину. Грозят изгнанием, загодя беги. Дай 2 рубля просящему полтину и скинь ему вдогонку сапоги. Превысь предел, спасись от ливня в море, от вшей в окопе, гонят за можай, в Норильск езжай. В мучении, в позоре, в безумии во всем опережай. Я не просил бы многого, всего-то за час до немоты окончить речь, разрушить дом за сутки до налета, за миг за наводнение поджечь, проститься с девкой, прежде чем изменит, поскольку девка тоже, что страна, и раньше, чем страна меня оценит, понять, что я не лучше, чем она. Расквасить нос, покуда враг не тронет, раздать запас, покуда не крадут, из всех гостей уйти, пока не гонят, и умереть, когда за мной придут. Снежный тигр.
1: Мягкие хлопья снега, медленно кружась в свете уличных фонарей, падали на мостовую. Белые хлопья снега, похожие на бесшумных ночных бабочек. Этот снег всегда был желанным дополнением городского пейзажа и моего романтического настроения.

0: Время снежных садов и тихих вечеров. Но сейчас все не так. Нет ажурных снежинок, танцующих вокруг фонаря. Ничего нет. Даже неба не видно в этой безумной метели. Снег и ветер словно сошли с ума, соревнуясь в одном единственном стремлении: свалить меня с ног, оглушить, ослепить, похоронить в белых сугробах. Я продолжал идти вслепую. Меня поддерживало только инстинктивное желание удержаться на ногах. Если я упаду, то уже не смогу подняться. Я смертельно замерз, невыносимо устал. Но Бурану, сбросившему в пропасть мою палатку, нужно было завершить начатую работу. И он играл мной уже несколько часов. Сначала лишь не сильно подталкивал в спину, бросая пригоршни колючего снега в лицо. Потом заметался поземкой по бескрайним сугробам, взвыл сильнее, сбивая с ног. А дальше и эта игра надоела. Снег повалил сплошной стеной, и в глухой темноте я окончательно потерял дорогу. Рано или поздно у меня не хватит сил сделать еще один шаг. Снова шевельнулась предательская мысль о сладком покое и мягкости этих сугробов. Нужно только закрыть глаза и позволить ветру бережно уложить себя в снежную постель. Ноги словно налиты свинцом, перчатки исчезли вместе с палаткой, и я уже давно не чувствую рук. Снежные бабочки вокруг уличных фонарей. Великое облегчение, почти блаженство снизошло на меня, когда я понял, наконец, что нет смысла бороться дальше, и сил тоже нет. Колени подкосились, и я медленно упал в глубокий снег, как в пуховую перину. Где-то далеко гудел ветер, а перед моими глазами кружились ночные бабочки. И пыльца с их крыльев засыпала мое уставшее, замерзающее тело.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Я проснулся, мгновенно осознавая, где я и что со мной. Низкое угрожающее рычание все еще клокотало в горле, а тело напряглось в прыжке, выбросившем меня из мира снов. И тут же рычание смолкло. Само собой, а шерсть, поднявшаяся была на загривке, опустилась. Солнечный луч, скользящий по полу пещеры, подобрался к лапам и лежал на земле голубоватой тонкой полосой. Было тихо, только едва слышно шуршала сухая трава подстилки. Сон. Сон, который стал сниться мне слишком часто в последнее время. Напрягая и расслабляя все мышцы, я лениво потянулся, а потом неторопливо направился к выходу. За ночь вход снова замело, но сугроб с легкостью подался под лапами, и в глаза тут же ударил целый сноп лучей. Трудно было удержаться от восторженного фырканья. Я затряс головой, сметая остатки пушистого снега с ушей, и выпрыгнул навстречу утру. Отсюда, с узкого карниза, открывался головокружительный вид на заснеженный мир. Острые зубцы скал врезались в ослепительно-голубое небо. Горы, белые долины и небо. Это был мой мир и мой дом. Осторожно ступая по узкой каменной тропинке, я стал спускаться. Ночью прошел буран, и отпечатки моих лап четко выделялись на свежем снегу. Прыгая с камня на камень, я, как обычно, путал следы, хотя особой необходимости в этом не было. Привычка. Стало заметно теплее, я замер на секунду, поймав в воздухе дорожку запахов. Пахло карибу. Олени паслись совсем близко, вырывая из-под снега прошлогоднюю траву. Я задумчиво облизнулся, но тут ветер переменился, и новый запах опять неприятно удивил меня. Он чувствовался уже несколько дней, то странно волновал, то приводил в ярость. Чуть горьковатый, резкий запах дыма. Свернув с привычной тропинки, я направился в его сторону и тут же по самый живот провалился в сугроб. Пришлось прыгать. Зрелище, не придающее мне величия. Прыжок, приземление с высоко поднятой головой и снова прыжок. Я порядком устал, пока выбрался на твердую землю, а белая равнина позади оказалась взрытой, словно по ней проскакал десяток карибу. Дым по-прежнему вел меня, и скоро я увидел маленькую скрытую скалой площадку. На ней так же, как вчера, суетилась человеческая фигурка. Рядом пушистые клубки на снегу, собаки и еще что-то темное и неподвижное, название чего я не знал. А в центре лагеря источник дыма — огонь. Значит, еще не ушли, и буран не испугал их. Прижимаясь животом и стараясь держаться под ветреной стороны, я подобрался ближе. Явственно запахло собаками, мокрой кожей, дымом и еще чем-то таким, от чего я почувствовал необъяснимое волнение и тревогу. Самое лучшее, что сейчас можно сделать — уйти. Но любопытство пересилило страх. Я подкрался еще ближе, зная, что белая шерсть отлично сливается со снегом. Теперь площадка была совсем рядом. Собаки, не чувствуя меня, грызлись из-за места у костра. Человек в странной одежде, едва не подумал, шкуре из меха, сосредоточенно разбивал куски дерева. Я подполз еще и увидел на снегу ужасный, отлично знакомый предмет — ружье. Издавая отвратительный запах металла, оно стояло, прислоненное к сложенным в горку деревяшкам. Я едва сдержал подкатывающее к горлу рычание, вспомнив острую боль и оглушительный гром. Вспомнил, как позорно удирал, перепуганный до смерти, оставляя на земле пятна крови. Как болела передняя лапа и как долго она заживала. Человек вдруг выпрямился, и навстречу ему из палатки вышел второй. Он что-то сказал, и я навострил уши. «Доброе утро, Стив!»
2: «Доброе!
0: Вы еще не передумали идти в горы сегодня?
2: Могут быть лавины!»
0: «Нет», — беспечно отозвался второй, присаживаясь у костра. «Все же хочу попробовать».
2: «Не понимаю я вас, Пол. Что вам в этих горах? Вы же не охотник».
0: Человек, названный Стивом, подвесил над огнем котелок, наполненный снегом. «А вы все еще не оставили надежду поймать тигра?» — спросил Пол с улыбкой.
2: «А вы все еще считаете это выдумкой? Я видел его собственными глазами, вот как вас. Огромный зверь чисто белого цвета».
0: «С голубыми глазами?» — рассмеялся Пол. Стив с досадой пожал плечами и стал возиться с рюкзаком.
2: «Вот вы не верите, а сами слушали рассказы о том, как он обходит капканы и достает приманку, и ни разу не попался на отравленное мясо».
0: Теперь пожал плечами Пол. «Это скорее местная легенда. Не спорю, очень красивый, о хозяине гор. В джунглях он был бы леопардом, в море — драконом. Здесь же тигр, тем более белый».
2: «Ничего, поверите, когда я принесу его шкуру».
0: «Надеюсь, не принесете», — пробормотал Пол так тихо, что слышал его только я.
2: «Кофе готов, давайте завтракать».
0: Пока они ели, я быстро проверил одно свое потайное местечко, где зарыл недавно кое-что. И, как оказалось, до моих запасов еще никто не добрался. Когда я вернулся, лагерь был пуст. Ни собак, ни людей.
2: Что может быть лучше?
0: Осторожно принюхиваясь к незнакомым и странно знакомым запахам, я ступил на утоптанный снег. Первым делом рюкзак. Я уже давно испытывал к нему симпатию, уж очень соблазнительно от него пахло. Он был убран на каменный уступ довольно высоко, но, подпрыгнув пару раз, я подцепил его лапой и стащил вниз. Порвав веревки, засунул туда голову и ухватил первое попавшееся большой кусок чего-то остро и приятно пахнущего белого цвета с дырочками, словно прогрызенными мышами. Вкус мне понравился. И в поисках чего-нибудь подобного я опрокинул рюкзак на бок. Белого и дырчатого больше не оказалось. Зато нашлись какие-то черные зерна с сильным и горьким запахом и что-то мелкое, похожее на снежную крупу, очень сладкое. Зерна я равнодушно просыпал, а крупу лизнул несколько раз. Еще было много твердых холодных предметов, пахнущих железом, кусок сухого мяса и чрезвычайно интересная прозрачная штука, сужающаяся к одному концу. В ней булькала и переливалась янтарно-прозрачная жидкость. Я покатал это лапой, соображая, как добраться до жидкости. Потом взял штуку в зубы и отнес к палатке, возле которой валялось несколько камней. Хорошенько примерившись, стукнул о камень узким концом, тот обломился, и жидкость потекла в снег.
2: Она пахла странно, вызывая отвращение и желание попробовать одновременно. Я лизнул ее раз, другой. Жидкость обжигала язык и приятным теплом разливалась в животе. Войдя во вкус, я вылизал все без остатка и почувствовал себя несколько необычно. В голове стоял легкий туман, земля слегка покачивалась под лапами, и внутри играло очень приятное чувство, похожее на легкую щекотку. От него хотелось скакать по снегу, словно глупому котенку, и хватать себя за хвост. В игривом настроении я до конца распотрошил рюкзак и заглянул внутрь темного предмета выше меня ростом. Это оказалась сложенная из шкур пещера. Здесь не было ничего интересного, только несколько длинных кусков человеческой одежды. Выбравшись из нее, я закончил начатое. Стащил котелок и зарыл его неподалеку от лагеря, порвал собачью упряжь, от души повалялся в снегу, на который пролилась веселая жидкость. А потом, подумав, вытащил из палатки все шкуры и оттащил их на другой конец площадки. Сотворив все это, я осмотрел разоренный лагерь и гордо удалился, довольный собой. Стив был прав. Рисковать не имело смысла. Но мне не терпелось опробовать новое снаряжение, поэтому я начал с довольно легкого уступа неподалеку от стоянки. Впрочем, тот оказался простым только на первый взгляд. Я изрядно запыхался, пока влез на него, и присел перевести дыхание на естественный каменный порожек, защищенный от ветра скалы. Кругом лежал снег. Пожалуй, ничто не было сейчас созвучно моей душе так, как это безграничное заснеженное пространство, искрящееся под ярким весенним солнцем. Прекрасный белый мир, где нет места человеку. Я достал из нагрудного кармана блокнот и попытался в карандашном наброске передать странную красоту этого места. Изломы неприступных скал, белеющие вечными ледниками, черные ущелья. Я так увлекся рисованием, что не сразу почувствовал на себе внимательный, напряженно изучающий взгляд. Осторожно, не делая резких движений, оглянулся, но никого не увидел. Так было уже несколько раз. Явственное ощущение чужого присутствия, острого взгляда в затылок и никого за спиной. Невольно вспомнились красочные рассказы Стива о местных привидениях и белом тигре. Иногда я верил в него, иногда нет. И заранее сочувствовал зверю, который непременно будет убит из-за красивой шкуры. «Да что же это? Определенно кто-то за мной наблюдает!» Я снова пробежал взглядом по снегу и черным полоскам оголенного камня. Снова ничего, но уже отворачиваясь, краем глаза заметил легкое движение, как будто бы один из камешков, чувствуя, как мгновенно пересохло в горле и гулко стукнуло сердце, я обернулся. Он лежал всего в нескольких метрах от меня, полностью сливаясь со снегом и камнями белоснежной шкуры с черными полосами. Огромный белый тигр. Ни за что мне бы не заметить его, если бы он не выдал себя, чуть дернув ухом с черной полоской. Белый тигр. С голубыми, ярко-голубыми, как незабудки, глазами. Едва дыша, я смотрел на него и не мог оторвать взгляда от этих удивительных глаз, в которых светилось нечто большее, чем звериная мудрость. «Значит, ты все-таки существуешь». Тигр вдруг прижался к земле, весь подобрался, словно готовясь к прыжку, и глухо заворчал. Я не шевелился, зная, что он может броситься, но не отвел взгляда. Тогда он поднялся, медленно отступил на несколько шагов, поставил передние лапы на камень, чуть выдающийся из скалы, и снова замер. Теперь видимый весь. Огромный зверь. Хозяин заснеженного мира. Несколько мгновений тигр стоял, словно в нерешительности, рассматривая вершины горы, одновременно искоса наблюдая за мной. А затем отвернулся и пошел вверх по каменной осыпи. Некоторое время я видел темные полосы на его шкуре, потом белая шерсть слилась с сугробами, и он словно растаял в холоде и неподвижности гор. Только тогда я поднял блокнот, упавший с колен. Странное ощущение. Я слышал, как скрипит наст под ногами, видел ледяные отблески далеких вершин, темные пятна деревьев в долине и чувствовал пустоту в душе. Запоздалый страх? Впервые в жизни я почувствовал себя слабым,
3: абсолютно беспомощным, зависимым от воли дикого зверя, который может убить одним ударом когтистой лапы. А он лежал и смотрел на меня с выражением властного спокойствия, почти высокомерия в голубых глазах. После этой неожиданной встречи я почти поверил в мистическую природу прекрасного зверя. Только тени или призраки умеют столь бесшумно появляться и таинственно исчезать. Надо рассказать Стиву о нечеловеческой мудрости голубого взгляда, о серебристом сиянии пушистого меха, разрисованного стрелами темных полос, и о запахе виски, который вот уже несколько минут чудится мне в морозном воздухе. Продолжение рассказа Натальи Турчининовой и Елены Бычковой «Снежный тигр» в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Снежный тигр». Продолжение. Стив выбежал мне навстречу в величайшем возбуждении, размахивая обрывком собачьей упряжи.
1: «Я же говорил! Вы не верили, а я говорил!»
0: «В чем дело?» Он перевел дыхание и махнул упряжью в сторону лагеря. Но я уже сам видел, что произошло. В рыхлом снегу валялись консервные банки, обрывки рюкзака и ремни упряжи. Палатка перекошена. Собаки отчаянно рвались с привязи, и в их злобном лае отчетливо слышалось испуганное повизгивание. Даже вожак упряжки, волк, мой большой друг и редкий умница, в состоянии близком к истерическому, яростно рычал и скалил зубы. Что здесь случилось? Что с собаками?
1: Тигр! Тигра они почуяли! Пришел прямо сюда, ничего не боится, подлец! Сожрал весь сыр и вылокал виски!
0: Напряжение и холод последних часов как-то внезапно отпустили меня, и я рассмеялся. Стив рассвирепел.
1: «Вам смешно? А вы пойдите посмотрите на его следы!»
0: На глубоком снегу рядом с палаткой четко выделялись два отпечатка огромных тигриных лап. Взглянув на них, я почувствовал некоторое стеснение в груди. Тигриные следы производят совсем иное впечатление, когда видишь их не в густой чаще леса, а рядом со своим домом.
1: «Каков мерзавец!» «Метра три будет, а то и больше», — довольно сказал Стив из-за моего плеча.
0: Азарт охотника снова победил в его душе страх перед сверхъестественным, и тигр из хозяина гор превратился в будущий трофей. Мне вдруг стал неприятен Стив с его ружьями, капканами и прочими орудиями убийства, говорящий о прекрасном звере, словно о мороженой рыбине, оценивающий его силу и ловкость в метрах и килограммах. Но я промолчал, а он между тем ходил по лагерю, подсчитывая убытки.
1: «Упряжь разодрал! Вот увидите, теперь так и повадится! Котелок стащил! Теперь обнаглеет, покоя от него не будет!»
0: Я подошел к волку и сел рядом на обрубок дерева. Пес немного успокоился. Доброжелательно махнул хвостом, когда я заговорил с ним, и ткнулся носом в мою ладонь.
2: «Как думаешь, волк, зачем ему котелок?»
0: Пес заглянул мне в лицо умными, косо посаженными глазами и умильно облизнулся, чувствуя кусок хлеба у меня в кармане. Голубоватые тени постепенно темнели, вытягиваясь, снег чуть порозовел, но зимняя заря догорела мгновенно, и синие сумерки поплыли над землей. Резко похолодало, и даже небо казалось застывшим, ледяным. Я натянул капюшон и придвинулся ближе к костру. Стив покровительственно взглянул на меня и сказал: «Градусов 15, не меньше». В его представлении я продолжал оставаться городским жителем, а мое увлечение альпинизмом — прихотью, блажью, занятием, не стоящим времени и денег. Наверное, он испытывал даже чувство некоторого превосходства, рассказывая мне о коварстве тигров. По его мнению, я мог видеть их только на картинке.
1: «Еще ставят капканы. Только их надо к дереву цепью привязывать, а то так с капканом и уйдет. Ядом травят. Ну и с собаками. Только хитрый он. Вот идет охотник по следу».
0: Стив взял палочку и стал чертить на снегу путь воображаемого следопыта.
1: «А он возьмет и зайдет сзади. Сам начнет идти за охотником. Так и будет ходить. А то, бывает, заляжет где-нибудь, подпустит ближе и бросится».
0: «Стив, как вы думаете, а зачем он приходил в лагерь?» Тот бросил палочку в костер и сделал загадочное лицо.
1: «Проверить, посмотреть, как и что».
0: Видимо, ночной холод и темнота действовали на собеседника иначе, чем на меня. Он тоже придвинулся к костру, но его бросало в дрожь не от ледяного ветра. Мир духов, невидимый днем, ночью вдруг приблизился и слился с пустынным миром заснеженных гор. Белый тигр превратился в неуловимого призрака, не оставляющего следов. И только костер своим магическим кругом охранял нас от подступившей тьмы. Я вздрогнул, сам не заметив, как снова позволил снежной долине очаровать меня, поверить в ее волшебство и почувствовать себя почти настоящим лесным жителем, которому простительна вера в духов и зверей-оборотней. «Вы уверены, что это тот самый тигр?»
1: «Больше некому! Следы, во!»
0: Стив растопырил пальцы, изображая размер тигриной лапы.
1: «Котелок я знаете где нашел? В снегу под скалой. Зарыл, подлец!»
0: Я улыбнулся, оценив своеобразные чувства юмора тигра, и спросил, хотя уже приблизительно знал ответ: «А не жалко вам его?» Стив откинул капюшон, чтобы удобнее было смотреть на меня, и переспросил:
1: «Жалко?»
0: «Ну да. Красивый, умный, сильный зверь, а вы хотите его убить?» Собеседник посмотрел так, словно уже давно разгадал все мои хитрости, и мне не сбить его с толку.
1: «Не поймете вы, Пол. Потому что не охотник. Ну, вот вы мечтаете забраться на драконий клык. Снаряжение заказали, все утесы вокруг облазили, присматриваетесь. Он вам и во сне, наверное, снится. Так тигр для меня то же самое, что для вас это скала. Вы себе доказать хотите, что сможете ее одолеть, а я себе, что перехитрю полосатого разбойника».
0: Я пристально посмотрел на мужчину, сравнивающего мою страсть к высоте и риску с его страстью к убийству, и сказал с неожиданным для себя злорадством: «А ведь я его видел сегодня».
1: «Да ну!»
0: Стив даже приподнялся.
1: «Где?»
0: «Он на том утесе».
1: «Белый?»
0: Шепотом спросил он, вытаращив на меня глаза, словно я сам превратился в белоснежного призрака. «Белый?»
1: «Ах ты, черт!»
0: Он запустил пальцы в свою густую шевелюру.
1: «Стряхнину бы! Ну да ладно, я его с лабаза возьму».
0: Я мог бы сказать, что тигр лежал в каком-то метре от меня, и в его глазах не было ничего, кроме искреннего любопытства. И что кровожадный, мстительный и коварный зверь, каким его описывал Стив, не отпустил бы меня с того утеса. Но я поднялся и молча пошел в палатку, провожаемый недоумевающим взглядом проводника, который так и не понял, что на меня нашло.

0: бабочки. Мне снова снились ледяные бабочки, холод и снег. И я снова умирал, проваливаясь в белую пустоту. Я смотрел прямо в глаза этому человеку. Долго-долго, так долго, что онемели лапы. Не имея сил пошевелиться, мог только смотреть. В его зрачках не было испуга, и от него не пахло страхом, этим раздражающе острым запахом, который вызывал у меня одно желание — прыгнуть и схватить. Он был спокоен и неподвижен. Только глаза его, отражая свет синих гор, смотрели в мои. И мне вдруг стало страшно. Так страшно, что я прижал уши и, скользя животом по снегу, пополз вверх по тропинке. А он продолжал сидеть, чуть подавшись вперед. Я сам не знал, чего боялся. Может быть, его странного пристального взгляда. На короткое мгновение мне показалось, что я сам мог быть человеком, который сидит на камне и смотрит в глаза тигру. И это было жутко. Или меня испугал его запах, не похожий ни на один из запахов долины. Я проснулся, но продолжал лежать неподвижно, и мне чудилось, что я вижу со стороны, издалека, замершую фигуру человека и зверя, распластавшегося на земле. Мне казалось, что я потерял часть себя, и она ушла вместе с ним. Наверное, он знал, как вернуть ее, блуждающую в ледяной пурге по ночам, знал, как прогнать сны. Мне нужно найти его. Человека со странными глазами, который не боится меня. Снег шел всю ночь. Густой, мягкий, бесшумный. Я лежал в палатке и слушал, как он засыпает долину, горы, весь мир. Он сгладит следы нашей возни в лагере, выровняет глубокие полосы, оставленные полозьями саней, прикроет палатку. Я чувствовал себя лежащим под белым теплым одеялом. Звуки тонули в нем, стирались расстояния, и глубокий покой растекался по земле вместе с тишиной. Один раз у меня в ногах завозился волк, которого я привел в палатку вопреки всем правилам северной походной жизни. Он должен был спать снаружи, в норе, вырытой в снегу. Но в такую холодную ночь, когда обостряется чувство одиночества и опасности, мне особенно не хотелось оставаться одному. Стив уехал на рассвете, забрав с собой всю упряжку собак. Оставил только волка, второй карабин и обещание вернуться завтра к вечеру, то есть уже сегодня. Утро было немного сумрачным. В воздухе еще носились одинокие снежинки, но снегопад закончился. Я пустил волка побегать, зарядил фотоаппарат новую пленку и навел его на восток, туда, где голубел острый пик, окутанный тяжелыми облаками. Клык дракона. Обледеневшая вершина, похожая на кристалл, с несколькими глубокими разломами, темнеющими на холодных гранях. Я сделал несколько снимков, когда вдруг услышал за спиной странный звук. Фырканье, отчетливое и громкое. Обернулся и обомлел. Тигр стоял совсем рядом, видимо, и до последней полоски, и внимательно обнюхивал занесенное кострище. Не обращая на меня внимания, он осмотрел лыжи, сунул голову в палатку и снова звучно фыркнул. Я быстро взглянул в сторону карабина, движение неосознанное, но вполне оправданное. Ружье стояло у поленницы, слишком далеко, чтобы успеть до него дотянуться. Все давно забытые первобытные страхи, в которых я обвинял Стива, шевельнулись вдруг и в моей душе. Мирная обстановка лагеря, который всегда казался надежным убежищем, превратилась в нечто напоминающее плохую декорацию, в тонкие картонные щиты, которые зверь мог опрокинуть одним ударом лапы. Милая бесцеремонность, с какой он уронил в снег альпеншток, поразила меня больше, чем его рычание и следы на снегу. Вчера он был серебристым призраком, мудрым и благородным хозяином гор, во владение которого я попал случайно. Сегодня явился ко мне домой и нахально пытается отгрызть кусок ремня, натянутого на один из углов палатки. Не знаю, что бы я сделал, если бы карабин оказался рядом. Надеюсь, выстрелил бы в воздух и только. Тигр, наконец, оставил в покое палатку и обернулся ко мне. Он узнал меня. Не знаю, почему я так решил, но его выразительная морда изобразила что-то типа вежливого интереса. Он приблизился на шаг и совершенно по-кошачьи сел в снег. Наверное, это было приглашением к беседе. «Привет», — сказал я негромко, отметив мимоходом легкую хрипоту в своем голосе. «Ты в гости или на охоту?» Тигр навострил уши, прислушиваясь. Потом приподнялся, переступил передними лапами по снегу и снова сел. Мне показалось, он чего-то ждет, и моя недогадливость ему не нравится. «Я бы угостил тебя, но хлеб ты, наверное, не будешь, а весь сыр съел еще вчера». Требовательное выражение в его глазах сменилось нетерпением, но я по-прежнему не понимал, чего он хочет. «Послушай, ты не испугаешься, если я сфотографирую тебя?» Я медленно поднял фотоаппарат, привлекая к нему внимание зверя. «Вот этим. Это не ружье, тебе не будет больно». Тигр не пошевелился, оставаясь в своей эффектной позе на фоне гор. «Смотри сюда». Я чуть отодвинулся, чтобы он попал в кадр целиком, навел резкость, но именно в это мгновение из-за поленницы выскочил волк.
1: Модель для сборки. On Energy.
2: Человек сидел в полоборота ко мне и крутил в руках какую-то чудную штуку. Темную, чуть поблескивающую, явно несъедобную. Я подождал, пока он заметит меня, и подошел ближе. Его глаза широко распахнулись, и в них мелькнула странная, торопливая дрожь, словно рябь по спокойной воде. Он как будто бы не испугался, но... Я потянул носом воздух. Он не испугался. Надо было показать, что я сыт и пришел не охотиться, поэтому я сел в снег и посмотрел на него. Человек заговорил. Наверное, он уже догадался, зачем я пришел. Его голос звучал немного прерывисто, но приятно для слуха. Я понимал не все, хотя слушал очень внимательно. Но пока он не говорил ничего важного, это чувствовалось по интонациям. Он опасался, что я пришел охотиться, но ведь я показал, что сыт. И потом он должен был знать, что никто, кроме него, не поможет мне стать прежним. Человек вдруг поднял свою железную штуку, поднес ее к лицу, и я увидел, что у него есть еще один глаз, огромный, блестящий, с черной пустотой на дне. Глаз мне так не понравился, что я едва не зарычал на него, но сдержался, вспомнив... Человек хочет вернуть мне прежний покой. И вдруг, неизвестно откуда, рыча и захлебываясь от бешенства, выскочил лохматый пес. Человек вскрикнул и бросился к нему, пытаясь удержать. А тот огрызался и осыпал меня всеми известными ему ругательствами.
3: «Ну ты, кошкин сын, только попробуй подойти к хозяину!»
2: Надо было проучить пса за нахальство. Но он принадлежал человеку и готов был защищать хозяина, хотя я мог прихлопнуть его одной лапой. «Успокойся, лохматый, и никогда не пытайся съесть то, что больше тебя».
3: «Я еще вчера почуял твой мерзкий кошачий запах! Убирайся отсюда!»
2: «Слушай, лохматый, я не собираюсь трогать твоего хозяина. Я пришел не на охоту, хотя ты слишком глуп, чтобы понять это». Он крутился на месте, пытаясь вырваться и добраться до меня, а я смотрел на пса сверху вниз и наслаждался его бессильной яростью.
3: «Ты полосатый вор! Хозяин застрелит тебя, а из твоей шкуры сделает ковер и постелит его у себя в палатке!»
2: «Смотри, не подавись от злости, а то придется сделать ковер из твоей жалкой шкуры, если только он не боится блох».
3: «Хозяин, пусти! Пусти меня! Я ему покажу!» —
2: взвыл пес, щелкая зубами. Я наморщил нос, фыркнул, выражая презрение, и пошел прочь. А он еще что-то долго кричал мне вслед. Глупый пес. Я оглянулся и посмотрел на лагерь. Человек обнимал его за шею и пытался успокоить. «Ладно, я припомню тебе, полосатого вора».

0: По ясности и прозрачности красок этот день был похож на акварельный рисунок. Над долиной вдруг открылось высокое, чистейшей голубизны небо. По нему неслись косматые облака, целые горы облаков, между которыми скользили солнечные лучи. Неожиданно потеплело, и в воздухе неведомо откуда появились пьянящие, нежные, почти весенние ароматы. Снег потяжелел, и плотной слипшейся массой оседал под ногами при каждом шаге. Деревья словно ожили, вдруг зашумев ветвями, прежде скованными морозом. По небу в порывах теплого резкого ветра кружили птицы. Полчаса назад я поднялся на один из небольших холмов и теперь лежал между двух валунов, прильнув к биноклю. Несколькими десятками метров ниже, среди кустов, прилепившихся к каменному склону, прятался мой недавний знакомый. После второй встречи в лагере я видел его еще несколько раз в самых неожиданных местах. Однажды наблюдал, как он тащил что-то через мелкий кустарник, наверное, только что пойманный обед. В другой раз, как катался по снегу, мурча и фыркая. Объедал замерзшие ягоды голубики с обледеневших кустов, морщась и облизываясь. Он не прятался и совершенно ничего не боялся. Удивительно, что Стив, исходив всю долину, лишь один раз нашел следы тигра, полузасыпанные снегом. Я же не охотник. Человек, далекий от лесной жизни, видел зверя так часто. Иногда мне казалось, будто он специально старается выбрать место для охоты так, чтобы я мог его заметить. Стив зеленел от зависти, когда я мельком упоминал о каждой новой встрече. Много раз я видел, как ему хочется пойти вместе со мной, чтобы увидеть, наконец, неуловимого хитреца, но гордость охотника не позволяла показать свою беспомощность перед горожанином и признать мою неожиданную удачу. Вот и теперь. Совершенно случайно, наблюдая за косулями, выкапывающими мох из-под снега, я заметил едва уловимые движения в кустах. Тигр лежал, почти вжавшись в снег и, сдвигаясь с места буквально на несколько миллиметров, подавался вперед, замирал и снова полз. Удивительная картина. Молочно-белый наст, на нем стройные длинноногие животные с настороженными грациозными движениями и совсем рядом невидимый для них зверь, припавший к земле. Темные полосы на его шкуре сливаются с синими тенями. Ему нужен только один прыжок, чтобы схватить вон ту самую маленькую лань с золотым пушком на чутких ушах и влажным черным носом. Мне жаль ее немного, но симпатии мои на стороне полосатого хищника. И вдруг прямо над своим ухом я услышал сухой тихий щелчок и громкий шепот. «Тихо! Не шевелись!» Я оглянулся, мгновенно узнавая и голос, и сдержанное нетерпение, звучащее в нем. Увидел холодную сталь карабина, наведенного вниз, рукав потрепанной куртки и, наконец, спокойное, сосредоточенное лицо Стива, целящегося в тигра из-за моего плеча. Я резко развернулся, ударяя по стволу ружья. Грохот выстрела, рычание тигра и мой крик, многократно усиленные эхом, прозвучали почти одновременно. Пуля ушла в сторону и выбила ледяные искры из скалы. Косули в испуганном порыве взмыли над разрытым снегом и унеслись прочь. Тигр, мгновенно став видимым, в несколько прыжков пересек открытое поле и растворился среди каменных глыб. Стив еще раз выстрелил ему вслед и швырнул разряженный карабин на землю. «Дьявол! Ты что, спятил?» Я подобрал бинокль, поднялся и стал спускаться с холма. Стив шел следом, потрясая ружьем, и кричал на всю долину.
1: «Зачем ты это сделал? Знаешь, что бывает за такие штуки? Надо было тебя пристрелить из второго ствола, и любой суд бы меня оправдал. Слышь ты, защитник животных, ты зачем сюда приехал? По скалам лазить? Вот и лазь!»
0: Охотник еще долго перечислял обиды, которые я ему нанес, включая дружбу с волком. Мы спустились вниз на едва заметную тропу меж камней, упавших со скалы, и когда Стив вдруг схватил меня за плечо, и тут же я услышал низкое раскатистое рычание, которое доносилось как будто со всех сторон одновременно. В паре метров перед нами из снега материализовалась белая тень с горящими топазовыми глазами. Тигр припал к земле, готовясь к прыжку. Уши прижаты, все мускулы кошачьего тела напряжены. В приоткрытой пасти с длинными клыками клокочет угрожающее рычание. Мы думали, что он сбежал, испугавшись выстрелов, а хищник притаился среди камней и ждал нас, чтобы отомстить за неудачную охоту.
2: «Он шел за нами»,
0: — едва слышно прошептал Стив.
2: «И что теперь?»
0: — так же тихо спросил я.
2: «Карабин разряжен».
0: Тигр зарычал громче. Глубокий взгляд нечеловеческих глаз метнулся с меня на охотника и обратно. Я был готов поклясться, что на звериной морде появилось почти торжествующее выражение.
2: Я стоял перед ними. Один с прозрачными глазами смотрел на меня прямо, не опуская взгляда. Другой, что уже давно ходил по моему следу с ружьем, испускающим отвратительный запах смерти, думал только о том, как бы зарядить карабин. Я не понял, что это значит, но почувствовал, как он отчаянно боится меня. И мне захотелось немедленно броситься на него. Хотелось причинить боль, услышать его крик. Я знал, что он не даст мне покоя. Так и будет ходить по моему следу, пока однажды я не услышу этот страшный гром, который едва не оглушил меня сегодня. Я посмотрел на человека с ясными глазами. Он никогда не хотел сделать мне больно. Его защищал лохматый пес, и сейчас тот-другой прятался за его спину. Я зарычал, потому что понял, что не смогу убить опасного с ружьем.

от того, что был голоден. Но голод не проходил, даже когда я был сыт. Я сидел в снегу возле незамерзающего озера и смотрел в небо. Луна снова потеряла свою вторую половину, совсем как я, и теперь плыла по небу с острым обломанным краем, холодная, яркая. Такая же луна выплыла из черной озерной воды. И когда я стал пить, мне показалось, что вместе с водой на язык попадают холодные лунные капли. Я закрыл глаза, чтобы не видеть луну, но продолжал чувствовать ее вкус, терпкий и чуть горьковатый, словно у недозревшей ягоды.

0: Сквозь сон мне слышался обычный утренний шум. Скрип снега, грозные окрики Стивена, собак, грызущихся из-за рыбы, потрескивание костра и далекий ровный гул ветра. Сегодня, подумал я, просыпаясь окончательно, выбрался из палатки и увидел небо. Сначала только небо. Оно было розовым наполовину. Бледная ночная мгла над головой постепенно светлела, встречаясь с нежно-розовой дымкой на востоке. Они сталкивались над долиной, но не смешивались, не переливались одна в другую, а застывали двумя неподвижными полосами — серо-жемчужный и перламутрово-розовый. Я почему-то вспомнила фламинго. Целые стаи фламинго. Стив подошел ко мне неслышно. Мы не разговаривали весь вчерашний день, могли молчать и сегодня. Меня это несколько не беспокоило, но он вдруг как-то неловко кашлянул и спросил:
1: «Любуетесь?»
0: «Да». Удивительное небо. Молчали мы по разным причинам. Мне не о чем было говорить с ним после выстрелов из-за моего плеча. Стив пытался понять, почему тигр отпустил нас.
1: «Ну что, идете сегодня?»
0: «Иду». Я посмотрел на гору. Ее вершина медленно светлела, и густая ночная тень также медленно скатывалась к подножию, отступая перед рассветным солнцем. Стив проследил за моим взглядом и спросил еще раз:
1: «Это что, на самый верх?»
0: «Там видно будет». Он постоял рядом еще немного и отошел. Я видел, что Стиву не хватает наших долгих бесед и научных споров. Ему хотелось вернуть прежние дружеские отношения, которые расстроились, как ему казалось, из-за пустяка, а я не мог простить того, что он считает этим пустяком. Охотник проводил меня до края долины. А потом я не думал уже ни о тигре, ни о Стиве с его обидами. Я чувствовал, как на меня нисходит удивительное состояние глубокой внутренней сосредоточенности и радости, которое зазвенело в моей душе с первым ударом ледоруба. Не торопясь, без лишней суеты, по крутому склону, подъем в три такта. Воткнуть ледоруб и, держась за него, вбить в снег сначала одну ногу, потом другую, вытащить стальное лезвие и снова ударить. Постепенно приходил тот самый ровный ритм, с которым сливались мое дыхание и стук сердца. Теперь можно немного пройти. Гладкий лед, чуть прикрытый снегом, поскрипывает под кошками. Такой знакомый, привычный звук.

Модель для сборки на радио Energy. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Снежный тигр». Продолжение и окончание. Я поднялся на узкий обледеневший карниз.

0: Отсюда, с высоты, долина была похожа на глубокую чашу, до краев наполненную застывшим серебром. В нем замерли темные пятна деревьев, металлические отблески незамерзающего озера, волнистые холмы, отбрасывающие длинные тени, и только ветер свистел в снежном молчании холодного утра. Можно было подниматься выше, но я вдруг заметил чуть в стороне от того места, где стоял, что-то такое, чего не должно здесь быть. Я сделал несколько шагов и наклонился, чтобы лучше рассмотреть. В первое мгновение мне показалось, что изо льда смотрит черное лицо с пустыми белыми глазницами и белым провалом рта. Я вздрогнул, чувствуя, как гулко стукнуло сердце, и тут же рассмеялся облегченно. «Маска! Всего лишь ветрозащитная маска. В одном из моих карманов лежала такая же. Кто-то потерял здесь свою маску, кто-то, кто был здесь до меня». Мне вдруг почудилось, что затылка коснулся порыв ледяного ветра. Я оглянулся, но увидел только снежные валы, крутой обрыв справа, ступени, вырубленные мной, и маску, вмерзшую в снег. Я резко выпрямился, отступил назад, а потом понял, что соскальзываю и не могу удержаться. Рано или поздно это могло случиться, но я не думал, что так быстро. Я сорвался. Было как во сне, когда останавливается сердце, воет ветер, тело становится каменным от нарастающей тяжести, и никогда не долетаешь до дна. В глубокой темноте были холод и боль, пока еще только подступающие издалека, но мне тут же захотелось обратно в глухое беспамятство. Я сорвался, как тот, кто был здесь до меня. Теперь можно не обманывать себя. Он тоже упал в какую-то из глубоких трещин, скрытых под снегом. Его сбросило с высоты бури, или лопнула веревка, или сломался карабин, и он лежал так же, как я, чувствуя свое разбитое тело и медленно холодея. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг, кроме холода и боли, появилось еще что-то. Громкое сопение, горячее дыхание, касающееся моего лица, и настойчивое прикосновение к плечу. Я открыл глаза. В бледно-голубоватом рассеянном свете, льющемся, казалось, сквозь толстый слой льда, надо мной склонялось человеческое лицо. Белое в этом ледяном свете, как будто застывшее, и только ярко-голубые глаза тревожно сверкали на нем.
1: «Это твоя маска?»
0: прошептал я, и тут же все поплыло в новой волне боли, а когда мой взгляд прояснился, я увидел тигриную морду. Жаркое дыхание белыми облачками вырывалось из раскрытой пасти. Шерсть усыпана смерзшимися кристалликами снега. Тигр внимательно обнюхал меня, потом осторожно взялся зубами за воротник куртки и потянул. Острая боль судорогой свело все тело. Я крикнул, и он отпустил меня.
1: «Нет! Не надо! Слишком больно!»
0: Он подышал мне в лицо, наверное, выражая таким образом свое сочувствие, и снова схватил зубами за воротник. Во время коротких прояснений сознания мне виделся человек, который полунес, полутащил меня из ледяной трещины. В зыбком тумане я различал его напряженное лицо, светлые волосы, сурово сжатые губы.
1: «Это ты разбился здесь?»
0: Он молчал, и я снова видел тигра. Когда я вынырнул из очередного беспамятства, странное оцепенение смягчило боль. Зверь тащил меня по снегу, не останавливаясь. И мне казалось, что я плыву, мягко покачиваясь по теплому сну, где смешались сумрачный свет ледяного ущелья, снег, голубоглазый тигр, оборотень. Стало теплее. Я закрыл глаза. Всего лишь на мгновение, как вдруг хлесткий удар разбудил меня, и снова вернулась боль.
1: «Не спи! Не засыпай, слышишь?»
0: Еще одна пощечина. Я с трудом заставил себя приподнять веки и снова увидел бледное лицо с пылающими глазами.
1: «Оставь меня. Я устал».
0: Погибший альпинист схватил меня за воротник и встряхнул не сильно, так, чтобы я почувствовал, что он не оставит меня в покое.
1: «Не смей засыпать! Не спи!»
0: Голос его доносился, словно издалека.
1: «Пол, не спи!» «Ты знаешь мое имя?» «Знаю, только не спи!» «Не могу!»
0: прошептал я, проваливаясь в темноту.
1: «Пол! Пол, вы слышите меня?»
0: Не было холода, почти не было боли.
2: Сквозь опущенные ресницы я видел голубую полосу неба в узкой щели натянутой парусины и Стива, встревоженного и лохматого сильнее, чем обычно.
1: «Стив, я... Вы живы! И очнулись, наконец!»
3: «Как... Где вы нашли меня?»
1: «Недалеко от лагеря, ночью. Собаки подняли лай, я вышел, смотрю, а вы... Не представляю, как вам удалось добраться сюда!»
3: «Я упал... Сорвался. А он спас меня.
1: Кто?
3: Разбившийся альпинист. Тигр».
2: Стив моргнул, потом осторожно прикоснулся к моему лбу.
1: «У вас несколько переломов. Сюда скоро приедут. Вам надо в больницу».
2: Мне удалось приподняться, чтобы заглянуть в его лицо.
3: «Кто сюда приедет?»
2: Он помолчал, а потом посмотрел на меня спокойно и холодно.
3: Я не узнавал его. Этот человек не мог быть моим добрым приятелем. Откуда в нем столько равнодушной жестокости и холода? Этого проклятого холода.
2: Кто сюда приедет, Стив?
1: Охотники, собаки, много собак и ружей. Облава.
2: Я медленно опустился на шкуры, глядя на него почти с ужасом.
3: Нет. Вы не можете убить его. Он спас меня, вытащил из ледяной трещины. Он даже не тигр.
1: Пол, вы упали. Ударились головой, долго пролежали без сознания.
3: Стив, я видел его. Убивая тигра, вы убьете человека.
2: Он поднялся, пристально посмотрел сверху вниз и вышел из палатки.
4: Все утро меня преследовал собачий лай. Сначала я не обращал на него внимания, занятой рыбой, только что выловленной в озере. Я слишком долго ждал, когда она подплывет ближе к берегу, чтобы бросить, даже не попробовав. Но резкие отрывистые звуки приближались и начинали звучать все громче и назойливее. Тогда я немного прошел вдоль озера и направился вверх, к горам. Собачьи голоса продолжали перекрикивать друг друга с визгливой резкостью. «Догоняй! К сосне! Быстрее! Быстрее!» С некоторых пор собачий лай доводил меня до бешенства. Я негромко зарычал на них и побежал. Где псы, там и люди. Я помчался по снегу длинными прыжками и бежал так быстро, что обогнал собственный запах и резкие голоса. Снова стало тихо. Запрыгнув на поваленное дерево, я прислушался. В ветвях шумел ветер, изредка слышались глухие хлопки падающих комьев снега и трескотня сорок. Больше ничего. Меня вдруг потянуло в сон, поэтому я послушал еще немного, потом спрыгнул на землю и после недолгих поисков обнаружил среди кустов хорошее место для отдыха. Пока эти блохастые, высунув языки, носятся по моим старым следам, я успею выспаться. Смутный сон плавал вокруг, словно недавняя большая рыба из озера, мягко покачиваясь в темной глубине, когда невдалеке опять послышалось прежнее «Догоняй! Догоняй!». Я почувствовал, как шерсть на загривке поднялась дыбом и с глухим рычанием проснулся. С сожалением поднялся со своего хорошего места и, скользя вдоль кустарника, пошел параллельно собачьему лаю. Подбадривая друг друга, захлебываясь от злобы, псы приближались. Я мог бы водить их за собой до вечера, только снег в лесу слишком глубок для меня. Сделав большой круг, я снова побежал, и теперь собачьи крики слышались впереди. Этих обмануть было просто, но где же их хозяева? Я бесшумно крался в густом подлеске, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Люди шли впереди, на расстоянии одного прыжка, и переговаривались негромко. Несколько человек с ружьями.
5: «А сколько может стоить его шкура?»
6: «Тысячи полторы».
1: Стив говорил, он хитрый, почти как человек.
7: «Этот будет десятым и, надеюсь, не последним».
1: «Ты ружье держи крепче».
4: «Легкая добыча. Шумят и пахнут железом на весь лес. Может быть, мне тоже поохотиться?» Позволив ему идти вперед по моим уже остывшим следам, я пошел глубже в лес, надеясь оторваться. Глубокий снег замедлял бег собак, так же, как и мой. И уставали они не меньше. Но только не лохматый. Я узнал его голос. Он как бешеный мчался по следу, распутывая все мои петли. Он мне надоел. Я остановился на поляне и стал ждать.
6: Какое мягкое сегодня солнце. Совсем весеннее.
4: Я переступил с лапы на лапу и, кроме едкого раздражения, почему-то почувствовал в себе глубокую печаль. И снова холодок поднял шерсть на загривке. Они выскочили прямо на меня. Несколько собак, захлебывающиеся от злобного лая. Одна из них не успела остановиться. Ударом лапы с выпущенными когтями я отшвырнул ее в сторону и бросился на остальных. Те рассыпались с визгом, а мне так хотелось приглушить их мерзкие голоса. Но косматые твари не подбегали ближе, уже зная длину моих когтей. Первая собака так и лежала, снег вокруг нее стал красным. Во мне не осталось ни следа прежней печали, раздражение превратилось в глухую ярость. И вдруг из-за деревьев прогремел гром. Бок обожгло, но в своем бешенстве я не почувствовал боли. Повернулся и прыгнул. Человек вскрикнул, выронил ружье, которое хрустнуло под моими лапами, и упал. Придавив его к земле, я полоснул когтями. Он снова закричал. И столько ужаса было в этом крике. Таким неприятно мягким оказалось его тело, что с отвращением отскочив, я побежал прочь. Бок болел. По шерсти текла струйка крови и падала в снег крупными каплями. За мной тянулась яркая алая дорожка, из этих капель в воздухе пахло кровью. Я бежал все медленнее, задыхаясь от бега и боли. В голове шумело. Маленький кусочек железа делал меня хромым и беспомощным. Хотелось забраться под эти камни, лечь и уснуть. Уснуть. Если я остановлюсь, они догонят меня и убьют. Поэтому я заставлял себя бежать. Горло горело. Язык стал сухим и горячим. Я останавливался на мгновение, чтобы залезать раны, и мчался дальше. Воздух звенел собачьим лаем и человеческими криками. Когда я останавливался, под лапу натекала целая красная лужица. Я смотрел на нее с некоторым любопытством, зная, что это утекают мои силы. Лохматый выскочил откуда-то сбоку и замер, оскалив белые зубы. Теперь мы стояли напротив. Он спокойный, сильный, даже не запыхавшийся, и я озлобленный, истекающий кровью.
8: «Вот ты и попался!»
4: «Уйди с дороги!» Он принюхался и зарычал.
8: «Что, больно?»
4: «Не больнее, чем сейчас будет тебе!» Пес бросился в сторону, взвыв от боли. Я успел зацепить лохматого, но не остановился посмотреть, что с ним. Теперь я знал, куда мне нужно бежать. К кому?
9: Модель для сборки. On Energy.
2: Я лежал на санях, покрытых шкурами, и ждал. Глубокая и таинственная тишина прекрасной долины была взбудоражена звонким лаем, человеческими голосами и выстрелами. Их было пятеро, не считая Стива. Шесть уверенных, отлично вооруженных людей. Я возненавидел их мгновенно, хотя, наверное, они были настоящими охотниками, знающими все правила сезона. Они не убивали косуль с детенышами и не устраивали это варварство со стрельбой из машин. Но мне, оглушенному обезболивающими таблетками, в полусне, полубреду снова и снова виделся голубоглазый оборотень, тигр с человеческой душой. Он приходил ко мне, чтобы просить о помощи. Он знал, что я один мог бы понять его, почувствовать. А я не понял. Понял слишком поздно, и теперь они убьют его.
5: «Бредит парень, похоже».
4: «Да».
5: Упал он и вроде головой повредился. Когда шкуру повезем, не показывайте ему и не говорите ничего.
4: Че это ты, Стив, за нее так волнуешься?
5: Жалко, переживать будет, а у него и так не все дома.
4: Предупреждал тебя, нечего сюда городского тащить.
5: Они убьют его. Что
3: Думаешь, может быть, тогда он успокоится? Наверное, он и хотел покоя, оставить навсегда этот снег, горы, озеро. Я приподнялся на локтях, прислушиваясь. Голоса собак как будто стихли. Может быть, они потеряли след? Может быть, он ушел в свои горы, спрятался? Огромная чаша долины вдруг показалась мне крошечной, словно блюдце. Нет, здесь не спрячешься. Они найдут его. Да и не станет он прятаться. Собачий лай зазвучал громче. Я совершенно ясно услышал звонкий, злобный голос волка, а потом... выстрел. Гулкое эхо задрожало в горах. Затрещали сороки. Вот и все. Я опустился на сани, чувствуя нудную боль в ногах и почему-то в ладони. Я не заметил, что сжимаю кулак, и ногти врезаются в кожу. Но собаки продолжали лаять. Вот еще один выстрел. Я снова приподнялся. Его прекрасная белая шерсть была запачкана кровью. Длинные прыжки по глубокому снегу казались сбитыми, неровными, но тигр мчался, не останавливаясь. За ним растянулась цепочка бегущих собак, и неторопливо приближались люди с ружьями. Они знали, что ему не уйти от них. Я ухватился за край саней, поднимаясь еще выше, и закричал. Тигр, услышав меня, резко изменил направление. Теперь он бежал ко мне. Я видел, как один из людей медленно вскинул ружье, прицелился. Зверь споткнулся еще раз, но упал только когда добежал до саней. Рухнул в снег и пополз ко мне из последних сил с тихим, почти стоном. Голубые глаза были затуманены болью и слезами. Окровавленная морда коснулась моей руки. Я обнял его за шею, прижался щекой к мокрой шерсти. Сухой щелчок прозвучал совсем рядом. Подняв голову, я увидел рычащих собак, красный снег, черные дула. Охотники смотрели, как я обнимаю раненого тигра, прижимаю к груди его огромную голову, и кровь течет по моим пальцам. Я встретился взглядом со Стивом. Он долго-долго смотрел в мои глаза, а потом опустил ружье. И спустя мгновение также медленно опустились дула остальных карабинов.
6: Люди с ружьями и собаки не смогли остановить меня. Я успел добежать. Человек со светлыми глазами лежал на санях. Я понял, что он ждет меня, и теперь точно решил помочь. Его руки легли на мою голову. Я услышал стук сердца. Мне больше не было больно. И хотя я знал, что засыпаю надолго, не боялся этого сна. Теперь в нем не будет снега и холода. Я усну и проснусь другим. Совсем другим.
10: Вы слушали рассказ Натальи Турчининовой и Елены Бычковой «Снежный тигр».

0: Кит Лаумер. Реликт войны. Старая боевая машина стояла на деревенской площади. Бесполезные орудия были бесцельно направлены на пыльную улицу. Буйные заросли сорняков высотой со взрослого человека окружали ее со всех сторон, пробиваясь сквозь отверстия в траках гусениц. Виноградные лозы упорно ползли вверх по заржавевшим и покрытым птичьим пометом бокам. Ряд поблекших от времени, покрытых эмалью боевых орденов, тускло блестел на носу машины под лучами заходящего солнца. Неподалеку вольно расположилась группа мужчин. Они были одеты в грубые рабочие одежды и башмаки, ладони большие и мозолистые, лица обветренные. Люди передавали по кругу кувшин, делая по очереди большие глотки. Закончился длинный трудовой день, рабочие отдыхали. «Эй, мы забыли про старину Бобби», — сказал один. Он подошел к машине и плеснул немного чистого виски в черное от копоти дуло орудие, косо торчавшее вниз. Остальные засмеялись. «Как поживаешь, Бобби?» — поинтересовался рабочий. Глубоко внутри машины раздался тихий стрекот. «Спасибо, неплохо!» — донесся скрипучий шепот из решетки под турелью.
1: «Бобби, ты смотришь в оба?» — спросил другой.
0: «Все спокойно», — ответила машина нелепым голосом, словно чирикающий, как птица-динозавр.
1: «Бобби, а тебе никогда не надоедает стоять здесь?»
2: «Черт, Бобби не может это надоесть», — сказал мужчина с кувшином. «Он ведь делает свое дело, старина Бобби».
3: «Эй, Бобби, а что ты за малый?» — крикнул полный рабочий с мутными глазами.
2: «Я славный малый», — послушно ответил Бобби.
1: «Точно, Бобби славный малый».
0: Мужчина с кувшином потянулся, чтобы похлопать машину по потемневшей от времени хромовой броне.
3: «Бобби оберегает нас».
0: Головы дружно повернулись, когда с противоположной стороны площади донесся звук, отдаленное завывание турбокара, едущего по лесной дороге.
1: «Хм, сегодня почты быть не должно», — удивился один рабочий.
0: Остальные молча следили, как небольшой пыльный автомобиль на воздушной подушке выбирается из глубокой тени леса на залитую желтым светом улицу. Турбокар медленно въехал на площадь, свернул налево и остановился у тротуара возле рифленого металлического фасада с витриной и надписью «Продовольственная компания Блаувельта». Колпак кабины с треском открылся, и из турбокара вышел мужчина среднего роста, одетый в обычный черный комбинезон, какие часто носят в городах. Он внимательно осмотрел здание, улицу, повернулся и взглянул через площадь на работяг, а потом неторопливо направился к ним.
1: «Который тут из вас Блаувельт?» — спросил он, когда подошел к отдыхающим.
0: Слова произносил медленно и холодно, но взгляд его быстро и цепко пробежался по лицам. Крупный, довольно молодой мужчина с квадратным лицом и выгоревшими волосами вздернул подбородок.
1: «Ну я», — сказал он. «А кто вы такой, мистер?»
4: «Меня зовут Крив. Я офицер по ликвидации из комиссии по военному имуществу».
0: Мужчина взглянул на огромную машину.
4: «Боло изумительный Марк-25», — сказал офицер. И, окинув быстрым взглядом лица работяг, уставился на Блаувельта.
1: «Мы получили донесение, что здесь находится действующий Боло. Хотел бы я знать, вы понимаете, с чем играетесь?»
5: «Черт побери, это же всего лишь Бобби!» — воскликнул один из мужчин.
1: «Он наш деревенский талисман», — добавил другой.
4: «Эта машина легко может стереть с лица земли ваш городишко», — заявил Крив. «А в придачу еще и добрый кусок джунглей».
0: Блаувельт ухмыльнулся. Морщинки вокруг глаз придавали ему озорной вид.
4: «Не стоит так тревожиться, мистер Крив», — заявил он. «Бобби совершенно безвреден».
3: «Боло никогда не бывает безвреден, мистер Блаувельт. Боло — это боевые машины».
0: Блаувельт неторопливо подошел к машине и легко пнул заржавевший гусеничный трак.
4: «Загородная прогулка по этим джунглям продолжительностью 85 лет довольно-таки плохо влияет на механизмы, Крив. Живицы и прочие растительные штучки разъедают хромовый сплав, словно он сахарный. Дожди — чистая кислота. Они пожирают оборудование почти с такой же скоростью, с какой нам удается доставлять его сюда. Бобби еще может немного говорить, но на большее он уже не способен».
2: Да, Бола наверняка обветшал. Вот почему он опасен. Все что угодно может заставить сработать рефлексы боевых контуров. Ну а теперь, если вы все уберетесь отсюда, я позабочусь о Боле. «Для человека, только что попавшего в город, вы слишком торопитесь», — нахмурившись, сказал Блаувель. «Так что вы собираетесь делать с Бобби?»
5: «При помощи наведенной вибрации я нейтрализую то, что осталось от компьютерного центра Бола. Не волнуйтесь, это не опасно».
6: «Эй!» — выпалил кто-то из задних рядов. «Значит, он никогда больше не сможет с нами разговаривать?»
5: «Именно так», — ответил Крив. «А кроме того, не сможет в вас стрелять».
6: «Ишь, какой прыткий!» — вмешался Блаувельд. «Ты в компании Бобби не обедаешь, а мы каждый день. Нам он нравится таким, какой есть».
5: Остальные работяги подошли ближе, заключив Крива в круг, от которого веяло угрозой и недоброжелательством.
6: «Вы что, идиот?» — воскликнул офицер. «Не понимаете, что оставит от вашего городка залп из большой континентальной установки?»
5: Блаувельд фыркнул и достал длинную сигару из кармана жилета. Он понюхал ее и попросил.
6: «Ну ладно, Бобби, дай мне прикурить».
2: Из глубин огромного чрева машины донеслись глухой лязг и резкий щелчок. Из покрытого копотью ствола орудия высунулся длинный язык бледного пламени.
6: Блаувельд быстро подскочил к нему и запыхтел, раскуривая сигару. Зрители весело загигикали.
2: «Бобби делает только то, что ему сказано. И больше ничего», — заявил Блаувельд.
6: «Да к тому же и не ахти как делает».
5: Он широко улыбнулся, блеснули белые зубы.
6: Крив отвернул лацкан куртки, сверкнул небольшой, хорошо отполированный значок.
2: «Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы мешать офицеру сообщества выполнять свои обязанности», — поинтересовался он.
6: «Не торопись, Крив».
2: Ускалицый темноволосый человек вышел вперед.
6: «Бобби вне твоей компетенции. Я кое-что слышал об офицерах по ликвидации. Вы разыскиваете старые полевые склады боеприпасов, бесхозное военное имущество и тому подобные штучки. Но Бобби не бесхозный. Он собственность нашего городка. И наш уже почти 30 лет».
2: «Чушь! Это боевая машина, собственность космических вооружений». Блаувельд криво улыбнулся.
5: «Ну да, да, да. У нас есть права владеть трофейным имуществом.
6: Права на Бобби мы не оформляли, но... если потребуется, мы можем все по-быстрому сделать. И совершенно официально. Я местный мэр и, кроме того, губернатор округа».
2: «Эта штука несет угрозу каждому человеку вашего поселения», — раздраженно набросился на людей Крив.
6: «Моя задача — предотвратить трагедию».
2: «Забудь о Бобби», — оборвал его Блаувельд. Он махнул рукой в сторону джунглей, стеной стоящих позади возделанных полей.
6: «Вон тебе 100 миллионов квадратных миль девственной территории. Там ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится.
2: Я даже поставлю тебе продовольствие. Но только убери свои лапы от нашего талисмана, понял?»
5: Крив взглянул на него, потом на остальных.
2: «Вы идиоты», — заявил он.
6: «Вы все идиоты».
2: Он повернулся и решительно пошел прочь.

0: комнате, которую он снял в городском пансионе для одиноких, Крив открыл свой чемоданчик и вытащил из него небольшой серый пластиковый футляр. Трое детей хозяина пансиона, заглянувших в полуоткрытую дверь, проскользнули в комнату и подошли ближе. «Ух ты! Это настоящее межзвездное радио!» — спросил старший, тощий 12-летний паренек с длинной шеей. «Нет», — резко ответил Крив. Мальчик покраснел и понурил голову. «Это командный передатчик», — смягчившись, объяснил офицер. «Он сделал, чтобы переговариваться с боевыми машинами, отдавать им приказы. Боевые машины отзываются только на специальный сигнал, посланный по особой волне. Командный передатчик посылает этот сигнал». Он щелкнул выключателем. Загорелась лампочка.
1: «Вы говорите о такой машине, как Бобби?» — спросил мальчик.
0: «О таком, какой раньше бывал Бобби». Крив выключил передатчик и отложил его в сторону.
1: «Бобби — важная шишка», — заявил мальчик поменьше. «Он рассказывает нам истории о том, что делал на войне». «У него есть награды», — сказал старший мальчик. «А вы были на войне, мистер?»
0: «Я не настолько стар».
1: «А Бобби старый, он старше дедушки».
0: «Ребятки, топали бы вы отсюда», — сказал Крив. «Мне нужно...» Не договорив, он насторожился и прислушался. С улицы донеслись вопли, кто-то выкрикивал его имя. Крив растолкал детишек, быстро пробежал через холл и выскочил на улицу. Он скорее почувствовал, чем услышал медленные тяжелые шлепки, пронзительный скрип и глухое клацанье металла. С площади к Криву бежал краснолицый человек.
1: «Это Бобби!» – закричал краснолицый. «Он движется! Черт тебя раздери, Крив! Что ты сделал с ним?»
0: Крив проскользнул мимо и бросился к площади. В конце улицы появился Боло, который тяжеловесно продвигался вперед, волоча за собой вырванные с корнем сорняки и виноград.
1: «Он направляется прямо к складу с пивака!» – завопил кто-то.
0: «Бобби, остановись!» Крив увидел Блаувельта, бегущего следом за машиной. Когда Крив добрался до площади, огромная машина, громыхая, еще продвинулась вперед и чуть свернула влево, пройдя всего в нескольких дюймах от угла дома. Раздробив на мелкие кусочки дощатый настил тротуара, Боло въехал во двор склада. Грубо обрезанные бревна, сложенные в штабель, рухнули и рассыпались по пыльной земле. Боло раздавил дощатый забор и тяжело зашлепал своими гусеницами по возделанному полю. Блаувельт резко обернулся к Криву.
1: «Будь ты проклят, Крив! Это твоих рук дело! Прежде у нас никогда не бывало неприятностей!»
0: «Выбросьте из головы. У вас есть вездеход?» «Мы...» Блаувельт не договорил.
1: «Ну и что, даже если есть?»
0: «Я могу остановить Бола, но для этого должен приблизиться к нему. Еще пару минут, и он скроется в джунглях, а там мой турбокар не пройдет».
2: «Пусть Бобби идет себе», — сказал какой-то запыхавшийся от бега мужчина. «За городом он не сможет причинить нам вреда».
1: «Но кто бы мог подумать», — вмешался другой мужчина. «Стоял здесь спокойно все эти годы, и на тебе. Кто бы мог подумать, что он вообще способен двигаться?»
0: «У вашего так называемого талисмана, возможно, в запасе еще есть много сюрпризов», — резко оборвал его разглагольствование Крив. «Дайте мне машину, быстро! Блаувельт, это официальное требование!» Воцарившуюся после его слов тишину нарушил лишь отдаленный грохот падающих деревьев. Боло добрался уже до опушки леса. 100-футовые великаны под напором Боло ломались, как спички.
1: «Пусть уходит», — сказал Блаувельт. «Я согласен со Стинцей. Бобби не может нам навредить».
0: «А что, если он повернет обратно?»
1: «Черт», — пробормотал кто-то. «Старина Бобби нам вреда причинять не станет».
0: «Машину!» — прорычал Крив. «Вы зря тратите время!» Блаувельт нахмурился. «Ладно. Но ты и пальцем не пошевелишь, если только не будет похоже на то, что он не собирается поворачиваться. Ясно? Поехали!»
3: Блаувельт бегом провел его до деревенского гаража.

0: Боло оставлял за собой след в виде просеки шириной в 25 футов, проложенной сквозь девственные джунгли. Там, где меж беспорядочных куч обломанных ветвей проглядывала черная глина, виднелись отпечатки гусениц глубиной 18 дюймов. «Движется со скоростью почти 20 миль в час. Мы так быстро ехать не можем», — сказал Крив. «Если Боло сохранит нынешний курс, то, описав круг, вернется в ваш город часов это через 5».
1: «Он свернет», — буркнул Блаувель.
0: «Возможно. Но мы не имеем права рисковать. Блаувельд, установите курс 270 градусов. Мы попытаемся перехватить Боло, срезав угол».
2: Блаувельд, не проронив ни слова, повернул вездеход. Машина въехала в густой зеленый полумрак, царящий под огромными деревьями. Необычайно большие насекомые жужжали и тяжело бились о колпак машины. Маленькие и средних размеров ящерицы прыгали, метались в разные стороны, бегали по грубой коре деревьев. Папоротники, большие как тенты, скреблись о борта вездехода, оставляя за собой подтеки живицы, а он карабкался через петли и извивы прочных, несколько выступающих над землей корней. В какой-то момент вездеход напоролся на торчащий из земли край крошащейся коричневой скалы. От нее отлетели рыжие ошметки величиной с блюдце, обнажив тусклый металл.
1: «Верхний стабилизатор разведывательной шлюпки», — сказал Крив. «Вот и все, что осталось от сплава, который, считалось, не поддается коррозии».
2: Сквозь прозрачный колпак вездехода они видели и другие следы разыгравшейся здесь давным-давно битвы. Разбитый вдребезги огромный затворный механизм, установленного на платформе бомбометателя, выпотрошенная ходовая часть того, что, возможно, когда-то было излучателем протонов, части рухнувшего летательного аппарата, остатки другого вооружения. Многое было земного происхождения, но часто среди зелени мелькали покрытые ржавчиной странные изогнутые паукообразные микроружья аксорков или их излучатели.
1: «Да, должно быть, здесь разыгралось тяжелое сражение», — заметил Крив. «Одно из многих случившихся незадолго до конца войны и в то время не привлекших к себе особого внимания. Тут есть штучки, которые я никогда раньше не видел. Экспериментальные образцы, поспешно разработанные, думаю, именно для последней битвы».
2: Блаувельд что-то пробурчал.
0: «Встреча через минуту или около того», — сообщил Крив.
2: Когда Блаувельд открыл рот, чтобы ответить ему, яркая вспышка ослепила их, сильнейший удар сотряс вездеход, и джунгли с бешеной скоростью устремились навстречу людям.
0: Край сиденья упирался в ребра Крива. В ушах у него раздавался высокий мерный звон, на губах он ощущал вкус меди. Кровь стучала в висках так глухим ударом сердца. Вездеход лежал на боку, в кабине была куча мала из отломанных деталей, порванной проволоки и разбитого пластика. Крив обнаружил, что навалился на стонущего Блаувельда. Он отполз в сторону и увидел, что Блаувельд, хотя и контужен, но в сознании.
1: «Ну что, теперь вы не думаете, что ваш любимец совершенно безвреден?» — спросил Крив, вытирая кровь с правого глаза. «Давайте выбираться отсюда, пока он снова не выпалил. Вы в состоянии идти?»
0: Блаувельд что-то пробормотал и полез наружу сквозь разбитый колпак. Крив принялся ощупью искать среди обломков командный передатчик.
2: «О боже!» – прохрипел Блаувельд. Крив быстро повернулся назад, высунул голову из вездехода и в 50 футах в рамке из обожженной выстрелом листвы увидел высокую, узкую темно-коричневую машину инопланетян, установленную на суставчатые ноги гусеницы. Батарея ее многоствольных микропушек была нацелена точно на перевернутый вездеход.
1: «Не шевелитесь», — прошептал офицер.
2: Струйки пота потекли по его лицу. Насекомое, похожее на обрубленную по самые крылья 4-дюймовую стрекозу, подлетело к Криву, пожужжало вокруг его головы и улетело прочь. Горячий металл затрещал, остывая. Инопланетный охотник-убийца немедленно приблизился на 6 футов к вездеходу и опустил орудийные дула.
0: «Удирай!» — крикнул Крив. Одним прыжком вылетел из вездехода и вскочил на ноги. Вражеская машина качнулась, чтобы засечь его.
2: Гигантское дерево наклонилось, сломалось и отлетело в сторону. Огромная, покрытая зелеными полосами передняя часть Боло показалась в поле зрения и стала между меньшей по размеру боевой машиной инопланетян и людьми. Боло повернулся передом к врагу. Сверкнула вспышка, бросив отблески на окружающие деревья. Земля резко вздрогнула. Раз, другой. Грохот болью отозвался во всей еще гудящей от удара голове Криво. Когда изумительный продвинулся вперед, над ним поднялся фонтан ослепительно ярких искр. Две боевые машины столкнулись.
1: Криф ощутил могучий толчок и увидел, как Болы сначала запнулся, а потом с трудом очень медленно продолжил наступление, наползая на противника, подминая его и размалывая, и, наконец, зашлепал гусеницами по земле, оставив позади себя раздавленные обломки.
3: «О, Боже! Ты видел это, Криф?»
1: – заорал ему прямо в ухо Блаувельд.
3: «Ты видел, что Бобби сделал? Он бросился прямо на орудие врага и раскатал тоньше блина этого проржавевшего недоноска!»
1: Була остановился и тяжеловесно развернулся передней частью к людям. Сверкающие подтеки расплавленного металла стекали по бронированным бокам, падали, разбиваясь на капли, на землю, выжигали и без того поломанные растения.
2: «Он спас наши жизни», — сказал Блаувельд.
1: Шатаясь, встал и медленно пробрался мимо Бола, чтобы взглянуть на дымящиеся обломки вражеской машины.
2: «Эта штука направлялась прямиком к нашему городку», — воскликнул он. «Боже мой, Крив, ты можешь представить себе, что бы она там натворила?»
1: «Механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию сообщает об огневом контакте с противником», — неожиданно раздался механический голос Бола. «Вражеская боевая единица уничтожена. Я получил тяжелые повреждения, но продолжаю функционировать на уровне 9,6% от базового уровня. Жду дальнейших приказаний».
3: «Эй!» — воскликнул Блаувельд. «Он говорит не как...»
1: «Теперь, возможно, вы понимаете, что это не деревенский дурачок, а Бола, боевая машина!» — рявкнул на него Крив. С трудом шагая по развороченной земле, он подошел к огромной машине. «Механическое подразделение номер 954», — приказал он. «Твоя задача выполнена. Силы противника подавлены. Отключи рефлексы боевых контуров и вернись к состоянию пониженной боеготовности».
2: Офицер повернулся к Блаувельту. «Давайте возвращаться в ваш городок. Надо сообщить жителям, что талисман сделал для них».
1: Блаувельт уставился на несгибаемую древнюю машину. Его квадратное лицо с задубленной кожей казалось сейчас желтоватым и перекошенным.
2: «Да», — согласился мэр. «Давайте вернемся и расскажем им».

Деревенский оркестр из 10 музыкантов выстроился в два ряда на площади перед свежепокошенным сквером. Все жители городка, 342 человека, собрались здесь, надев самые лучшие наряды. На натянутых проволоках развивались флажки, яркое солнце отражалось от очищенных и заново отполированных бронированных боков бола. Из больше не закопченного дула излучателя протонов торчал огромный букет цветов. Вперед из собравшейся толпы выступил Крив. Как представителя правительства сообщества, меня попросили вручить эту награду, сказал он. Вы, народ, сочли необходимым создать медаль и вручить ее механическому подразделению номер 954 по боевому расписанию в знак признательности за совершенные действия по защите общества, значительно выходящие за рамки служебных обязанностей. Он сделал паузу, всматриваясь в лица зрителей. «Очень часто за менее великие деяния вручаются более искусно выполненные награды», — продолжил Крив. И повернулся к Болу, к которому подошли двое людей, один со стремянкой, другой с портативным сварочным аппаратом. Крив поднялся по стремянке и прикрепил новую награду рядом с орденами, заработанными Болу в сражениях вековой давности. Рабочий приварил орден на место. Зрители разразились аплодисментами и приветственными криками, а затем, переговариваясь, расселись за столами, установленными прямо на деревенской улице.

0: Стояли поздние сумерки. Давно уже были съедены последние сэндвичи и фаршированные яйца, произнесены последние тосты и почат последний бочонок. Криф и еще несколько мужчин сидели в пансионе.
1: «За Бобби!»
0: Один из собравшихся поднял стакан.
2: «Поправка», — вмешался Криф.
1: «За механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию».
0: Все рассмеялись и выпили.
2: «Ну ладно, думаю, пора по домам», — сказал один из мужчин.
0: Остальные согласились и встали, грохоча стульями. Когда последний из жителей деревни покинул пансион, туда вошел Блоувельт. Он сел напротив Крива. «Ты останешься у нас на ночь?» — поинтересовался Блоувельт.
1: «Думаю, нет. Мои дела здесь завершены».
0: «В самом деле?» — напряженно спросил Блоувельт. Крив выжидающе посмотрел на него.
3: «Ты прекрасно знаешь, Крив, что ты обязан сделать».
1: «Я?
0: Сделать?» Крив отпил из стакана.
3: «Черт побери, ну неужели я должен тебе это объяснять? Пока эта чертова машина была всего лишь деревенским дурачком-переростком, все было в порядке. Ну, подумаешь, просто нечто вроде памятника войны, не более того. Но теперь, когда я увидел, что он может сделать, бог ты мой, Крив, мы не должны рисковать, держа в центре городка действующего убийцу. Никто не может быть уверен, не взбредет ли электронным мозгам Бобби опять пострелять».
0: «Все сказал?» — поинтересовался офицер.
3: «Мы не неблагодарные скоты, просто...»
0: «Вали отсюда».
3: «Погоди, Крив, выслушай!»
0: «Вали отсюда и никого не подпускай к Бобби, понял?»
3: «Ты хочешь сказать?»
0: «Я сам позабочусь об этом». Блоувельт встал.
3: «Ага», — сказал он.
0: «Конечно». Когда Блоувельт ушел, Крив встал, бросил на стол деньги, поднял с пола командный передатчик и вышел на улицу. На дальнем конце городка раздавались крики. Там собралась толпа, чтобы полюбоваться фейерверком. Желтая ракета взвелась вверх и рассыпалась на сотни золотых огоньков, падающих вниз и гаснущих. Крив направился к центральной площади. На фоне звездного неба неясно вырисовывался огромный черный силуэт Боло. Крив встал перед машиной и посмотрел вверх на уже запачканные флажки, на букет увядших цветов, свисающие из дула орудия. «Механическое подразделение номер 954. Ты знаешь, зачем я здесь?» — тихо спросил он.
4: «Я вычислил, что моя полезность как инструмента ведения войны практически исчерпана», — отозвался тонкий скрежещущий голос.
0: «Это так», — сказал Крив.
4: «С помощью приборов я проверил зону радиусом в 1000 миль. Здесь больше не осталось действующих вражеских машин. Та, которую ты уничтожил, была последней. Она честно выполняла свой долг».
0: «Это произошло из-за моей ошибки», — признался Крив. «Инопланетяне спроектировали машину так, чтобы та засекала сигналы нашего командного передатчика и уничтожала его. Когда я включил свой передатчик, она начала действовать, а ты, как следовало ожидать, засек противника и направился на перехват». Машина промолчала.
3: «Ты мог все же спасти себя», — сказал Крив. «Если бы потопал дальше и укрылся в джунглях, вероятно, прошли бы столетия, прежде чем...»
4: «Прежде чем другой человек явился бы сделать то, что должно быть сделано, нет. Лучше я умру сейчас от руки друга.
0: Прощай, Бобби».
5: «Поправка. Механическое подразделение номер 459 по боевому расписанию».
0: Крив нажал кнопку. Казалось, на огромную машину пала черная тень. На краю сквера Крив оглянулся назад. Он поднял руку в прощальном салюте, а потом медленно пошел по пыльной улице, белой в свете восходящей луны.

0: Мария Галина. Андроиды круглого стола.
1: Благодарю тебя, сэр Гаррет,
2: проворковала Гвиневера.
1: Твой рассказ поистине удивителен.
2: Я величественно кивнул, подтверждая ее слова, ибо так оно и было. За узким стрельчатым окном свистел ветер, рваные белые облака неслись по черному небу, слизывая звезды. В замок холод не проникал, лишь тихонько вздрагивали гобелены на стенах, да трепетали языки пламени в огромном камине, бросая теплые отсветы на лицо Гвиневеры. Она была как белая башня. Она была прекрасна. «Благодарю, доблестный сэр Гаррет», — сказал я. «Ты заслужил нашу похвалу и добрый ужин. Все, что полагается рыцарю после столь долгого и трудного странствия». Гаррет легко поднялся с колена, опираясь на склоненное копье. Доспех, казалось, совсем не тяготил его. Собственно, так оно и было. Полипласт — материал прочный, но легкий. «Слушаю тебя, сэр Гавейн», — сказал я. «Ну да, вы знаете. Не мне объяснять вам, почему для стационарной разведки не годятся отряды, состоящие из природных людей. Как ни старайся, психологи, как ни подбирай взаимодополняющие психотипы, как ни рассчитывай взаимодополняющие сочетания профессий, хобби, склонностей, фобий. И дело даже не в трудностях работы. К ним-то мы как раз прекрасно подготовлены. Дело в нас самих. Потому что рано или поздно все приходит к одному. Безумию и взаимному истреблению. Как группа Пола, которая в припадке взаимно индуцированной паранойи расстреляла из термической пушки пришедший за ней катер. Как тогда на Троянде, где группа разведчиков распалась на два смертельно враждующих лагеря только потому, что жена командира, она же консультант-сексолог... Ладно. Моя Гвиневера никогда себе такого не позволит. Потому что она не так запрограммирована. Теперь вы поняли, кто я. Я король Артур. Так что случилось с тобой, благородный Гавейн?
3: Ничего такого, чем можно хвастать на пирах, о мой король, печально сказал Гавейн. Из них он был самым восторженным. Все время рвался совершать подвиги. Беспредельный лес, сколько хватает глаз, простирался предо мною.

0: И я подумал, о сколь короче Гавейн. Да, мой повелитель. В общем, мы въехали в лес, кони, я, и это был удивительный лес. Там росли огромные деревья, оплетенные лозой, а с лоз свисали великолепные цветы. И когда я потянулся за цветком, он отпрянул от меня, а лоза оплела мне пальцы, словно хотела воспрепятствовать. Но я призвал на помощь святого Николая, покровителя путников, и поразил тело лозы своим копьем, и усики разжались, и я смог сорвать цветок, который хочу поднести сейчас своей королеве. Преклонив колено и низко склонив голову в тяжелом шлеме, он протянул Гвиневере что-то яркое, залитое в прозрачный фиксирующий гель.
1: «Мы благодарим тебя, сэр Гавейн», — сказала Гвиневера. «Воистину, это удивительный подвиг».
0: Первая разведгруппа уже сталкивалась с флорой такого рода. Природный человек так просто бы не отделался, скажу я вам. Нет, все-таки это была хорошая идея. Не помню, чья. Оставаясь наедине с собой, человек сходит с ума. Оставаясь наедине с горсткой себе подобных, сводит с ума их. Спасает игра. Маска. Маскарадный костюм, чужое платье, прирастающее к телу, поддерживающее его, как жесткий хитиновый каркас, не дает расползтись мягкому тельцу насекомого. Системный администратор Галембо может позволить себе свихнуться. Король Артур никогда. Даже учитывая, что системный администратор Галембо уже немножко сумасшедший, а то хрен бы я сидел здесь, в этом роскошном замке среди витражей и гобеленов. В любом обществе есть люди, которым в этом обществе неуютно. Пуритане в эпоху вольных нравов, развратники в эпоху твердых моральных устоев, романтики в пору прагматизма, циники в пору доселе невиданного народного единения, словом, неудачники, маргиналы. Теперь у них появилась возможность принести пользу обществу. В мире высоких технологий всегда найдутся люди, тоскующие по романтическому прошлому. О да, окажись они там, в прошлом, на самом деле они бы не выдержали и минуты. В его безнадежном скудоумии, в его грязи и жестокости, его чудовищной нелогичной нелепости. Но это совсем другое прошлое, правильное, настоящее прошлое. Я сам его программировал. Я король Артур. Слушаю тебя, бесстрашный сэр Саграмор. Мои приключения не идут ни в какое сравнение с приключениями доблестного сэра Гавейна, ядовито сказал сэр Саграмор. Он тут самый задира, так и ищет, где бы подраться. Иногда я даю ему такую возможность. Сэр Кей вспыльчив, несдержанный язык и легко обижается. Так что время от времени они вызывают друг друга на смертельный поединок. Потом я, разумеется, мирю их, а вот сэра Гавейна вывести из себя нелегко. Он просто образец выдержки, наш сэр Гавейн. Поэтому я говорю ровно, лишь немного подпустив в голос холода. Продолжай, сэр Саграмор. «И вот передо мной простерлось гнусное болото», — говорит Саграмор уже тоном ниже. «И над этим болотом стояли как бы перемещающиеся с места на место черные столпы. И когда я подъехал поближе, то увидел, что каждый указанный столб состоит из бесчисленных крохотных мушек, которые гудят так, словно...» Он не мог сказать «словно геликоптер» или «словно спускаемый модуль», потому что в языке рыцарей таких слов нет. «Словно ветер в ущелье!» «Молодец, — думаю я, — выкрутился. И эти мушки набросились на меня, как на злейшего врага. Но я призвал на помощь святого Франциска, покровителя всяких тварей, и мушки не могли мне сделать ничего дурного, а то бы, уверяю вас, прекрасные сэры, они высосали из меня всю кровь в один миг. И тогда я поймал несколько умных тварей с неимоверной легкостью и заключил их в сосуд». И вот он и сосуд я подношу вам, ибо эти мушки весьма забавны с виду, хотя и злонравны. Гвиневера улыбнулась узким розовым ртом и покачала головой. У нее было прекрасное чувство стиля. «Благодарю тебя, сэр Сар, чтобы

0: микрофлора. Даже не зловредная, просто чужая. Меня перед переброской напичкали прививками, вакцинами такой убойной силы, что еще месяц спустя у меня волосы вылезали клочьями, да и то. Моим-то ничего, моим все в удовольствие. Я за год не потерял еще ни одного человека. Ну, не человека. Я знал сисадмина, который был кардиналом Ришелье. Он держал под своим началом и мушкетеров, и гвардейцев, которые постоянно собачились друг с другом. Нелегкое дело, но каждый из кожи вон лез, чтобы перещеголять враждующую сторону, так что ему оставалось только складывать образцы в контейнеры. Еще там была Миледи. Белокурая бестия с клеймом на плече, которая, по слухам, ближе к вечеру обряжалась в эсэсовскую фуражку и брала в руки хлыст. «Слушаю тебя, сэр Кейн». А еще один придурок завел себе Белоснежку и семерых гномов. Там у них и впрямь были горнорудные разработки, экспериментальные штольни, все такое, но эта история как раз плохо кончилась. Не помню уж точно, что там с ними случилось. И тут из зарослей травы, в которой свободно может укрыться конь совокупно со всадником, удивительная трава, не иначе как волшебная, господа мои, на меня выскочил страшный зверь с огромной оскаленной пастью. Сэр Кей любит приврать. Наверняка приволок какую-то мелочь. Отлови он кого покрупнее, рассказал бы, что его зверь изрыгал пламя и вообще был огромен и ужасен неописуемо. Точно, серф втащил аккуратно препарированного зверька величиной с енота и кинул его на мозаичный пол у ног Гвиневера. К чести сэра Кея, у зверя были 20-сантиметровые выдвижные когти и такие же длинные клыки, выскакивающие из пасти точно лезвия пружинного ножа. Хищников тут водилось немало, но это было что-то новенькое. Недаром я своей монаршей властью повелел им приносить на собрание рыцарей круглого стола только нечто удивительное, ни разу не виданное. «Ты отважный рыцарь, сэр Кей», — сказал я, и на багровом лице сенешаля расцвела скупая улыбка. «Мои парни меня любят. Еще бы. Ведь я их так запрограммировал. Я король Артур». Это сэр Персиваль. Совсем юный, светловолосый, глаза как старое серебро и доспехи как серебро. Отблески камина расцветают на них розами. «Я видел дракона», — говорит он. И все замирают, потому что сэр Персиваль никогда не врет. «Полагаю, ты его поразил?» — спрашивает Гвиневера холодно. «Не любит его». «Странно. Ведь никакой Элейны здесь не было и нет». Персиваль явно растерян. Он беспомощно оглядывается. Еще бы, он запрограммирован, чтобы добывать образцы, и сейчас ведет себя как человек, вынужденный нарушить служебный долг, поскольку призван к иному, более высокому служению. «Поразить его было нетрудно», — говорит он еле слышно. Он очень боится, что эти его слова примут за хвастовство.
1: «Не сомневаюсь», — медовым голосом говорит Гвиневера. «Ведь ты такой доблестный рыцарь».
0: Они не задумываются над тем, как странно, что здесь есть только одна единственная женщина — моя. О, да, все они верные ее рыцари. Они носят ее цвета, они посвящают ей свои трофеи и победы на турнирах, они складывают дары у ее ног, у подножия Белой башни ее славы. Ради одного ее взгляда они отправятся на смерть, но никому из них в голову не придет, что ее можно, например, пощупать. Даже Ланселоту. Кстати, где, интересно, Ланселот?
1: «Это была...»
0: Персиваль говорит, понурив голову, так тихо, что его еле слышно.
1: «Дракониха».
0: «Откуда ты узнал?» — хохотнул сэр Кей, уже собрался отпустить какую-то крепкую шуточку, но Персиваль продолжал, не обернувшись.
1: «Дама, она охраняла кладку. Прекрасные золотые яйца. Она лежала в пещере, обхватив их лапами, уронив на них голову, и когда увидела меня, то зашипела, чтобы напугать. И я призвал святого Георгия, истребителя драконов, и уже поднял копье, чтобы ее поразить, но потом опустил его. Как я могу ударить женщину? Даму?»
0: Слово «самка» он выговорить не мог, потому что в

0: языке рыцарей такого слова нет. Он беспомощно посмотрел на меня, ожидая поддержки. Он любил меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был похож на Персиваля. Я кивнул в знак того, что понял его, но все-таки сказал: «Мерлин утверждает, что у дракона в кладку высиживает отец». Я не сказал «самец», поскольку в языке рыцарей нет такого слова. «А значит, — подразумевал я, — ты вполне мог поразить этого дракона, потому что драконов у нас еще не было. Или хотя бы спугнуть его и забрать яйцо, хотя бы одно. Драконьих яиц среди экспонатов тоже еще не встречалось».
1: «Но...»
0: Персиваль таращился на меня своими огромными глазищами, в которых плескалась боль.
1: «Это же еще хуже! Он так жалобно шипел на меня! Несчастный отец, выполняющий свой долг, даже когда светлейшая супруга его бросила! Он так старался меня напугать!»
0: «Ясно», — сказал я. «Твое милосердие достойно восхваления, но не подражания. Ты само совершенство, Персиваль. Но...» — я обернулся к остальным рыцарям — «не пытайтесь подражать ему. Ибо если все будут жить на вершинах, то останется возделывать поля». Никто из них и понятия не имел, как возделывают поля. Но мои рыцари отозвались одобрительным смешком.
2: «Интересно,
0: — сказала королева жемчужным голоском,
2: — где же сэр Ланселот?»
0: В моих покоях пахло свечным воском и сухими розовыми лепестками. Еще ландышами. Это был природный запах моей королевы, потому что я так запрограммировал. Я — король Артур. Сейчас она расплетала косы. Она все делала сама, моя королева. Даже стелила нашу постель, ибо камеристки у нас не было. Моя королева прекрасно со всем управлялась. Она командовала сервами, следя за тем, чтобы замок был убран, камин натоплен, моя одежда выстирана и заштопана, а обед готов вовремя. Словом, она делала все, что пристало делать королеве. Она даже полировала круглый стол. «Ты ждешь Ланселота?» — спросил я. Она не ответила, но я видел, как замерли ее пальцы, выпутывающие жемчужную нить из русого водопада волос. «Что поделать, если это история про короля Артура и Гвиневеру, значит, должен быть и Ланселот. Но я не позволю ей любить его, ведь я сам ее программировал. Эта версия старой легенды должна окончиться хорошо». Она была очаровательна. Ложбинка меж белых грудей уходила в вырез рубашки тончайшего полотна, а волосы были мягкими, словно шелк.
2: «Мой господин»,
0: — сказала она тихонько. «Подожди, душа моя», — ответил я. «Мне надо поговорить с Мерлином».
2: «Я буду ждать вас»,
0: — прошептала она и взяла подсвечник, чтобы переставить свечу к изголовью кровати. Пламя просвечивало сквозь ее ладонь, точно сквозь розовую раковину. Она вообще не спит, но полагает, что просто не уснет, потому что будет ждать меня. Никто из них не спит, но все думают, что спят. Ей-богу, это странно.

Я шел по коридору в своем тяжелом спальном халате, и тень моя бежала впереди по грубым каменным плитам. Она казалась высокой, почти как мои рыцари. Они были совершенством. Все, даже идиот сэр Кей, потому что я их такими создал. Все они были совершенством, я — нет. Я все чаще чувствовал себя уродливым и неуклюжим. В желудке у меня переваривался ужин, а чуть ниже, в петлях кишечника, уложенных друг на друга, догнивали остатки обеда. В почках копилась мочевина, моча хлюпала в мочевом пузыре, в суставах оседала соль. Еще я подозревал, что у меня плохо пахнет изо рта. «Нужно делать их несовершенными, — думал я, — чтобы природным людям нечего было стыдиться. Хотя, говорят, те семь гномов были жуть как уродливы».

0: «Рад тебя видеть», — ворчливо сказал Мерлин. Он выглядел так, как и положено Мерлину. Высокий, крепкий старик, чьи черные волосы пробила седина. Благородные черты лица и мантия, расшитая звездами и лунами. Еще он был умнее остальных, единственный, с кем можно здесь поговорить. Я не знал своего отца, но хотел бы, чтобы он был похож на Мерлина.
1: «Что тебя тревожит, мальчик?»
0: Он имел право называть меня так, поскольку воспитал меня с пеленок. То есть не меня, а короля Артура, ну вы понимаете. «Персиваль», — сказал я, — «он пренебрег своей прямой функцией. Он призван быть истребителем чудовищ, драконоборцем. Он ведь отвечает за добычу крупных рептилий, а он берет и жалеет дракониху или дракона. В общем, хрен его знает, кто это был, но Персиваль его пожалел».
1: «Он же рыцарь», —
0: очень натурально вздохнул Мерлин.
1: «Ты так и запрограммировал его. И теперь, когда столкнулись две программы, более универсальная победила».
0: «Это означает», — я поднял брови, — «свободу воли?»
1: «Ну да», —
0: согласился Мерлин.
1: «До какой-то степени. Любая свобода воли — просто возможность из двух мотиваций предпочесть более общую, более цельную. Никто не исключение. Ни он, ни ты».
0: «Выходит, они обретают самостоятельность?»
1: «А разве ты обрел самостоятельность?» — спросил Мерлин.
0: У него была местечковая привычка отвечать вопросом на вопрос.
1: «Никто не самостоятелен, но они учатся. Стараются соответствовать твоим запросам, твоим подсознательным ожиданиям. Они же любят тебя».
0: «Это значит, что Гвиневера полюбит Ланселота?» — спросил я неожиданно для себя.
1: «А ты ее любишь?» —
0: спросил он в свою очередь.
1: «Гвиневеру?»
0: «Нет. Как можно любить андроида? О присутствующих не говорят, прости, Мерлин».
1: «Ничего. Если не любишь, то какая тебе разница?»
0: «Ты не подумай, к тебе я привязан».
1: «Естественно», — сказал он. «Ведь у тебя не было отца. Да и если бы он был, ведь он все равно был бы человеком».
0: «Психокорректор. Аналитик, конечно, научный консультант, практикующий врач, ведь могу же я в конце концов сломать ногу. Но в первую очередь психокорректор. Таких, как я, всегда снабжают такими, как он. После той истории с семью гномами. Нечто среднее между исповедником, отпускающим грехи, и доктором Фрейдом, трактующим любой чих как сублимацию эдипового комплекса».
1: «Ты ведь всегда неуютно себя чувствовал с природными людьми, правда?»
0: «Мне и с этими неуютно. Они слишком совершенны».
1: «Полюби их».
0: «Что?»
1: «Они любят тебя. Полюби их».
0: «Они любят меня, потому что это часть их программы».
1: «Дети любят родителей тоже, потому что это часть их программы. Персиваль восхищается тобой».
0: «Он восхищается не мной. Он восхищается королем Артуром». Он аккуратно расправил рукава мантии.
1: «А ты, Галембо, думаешь, тот настоящий король Артур действительно был таким уж совершенством? Ты думаешь, рыцари без ума были от чужого старого мужика? Они любили не его, а то блистательное воплощение божественного духа, которое им любить было легко и просто. А настоящий Артур... Думаешь, почему Гвиневера увлеклась Ланселотом?»
0: «Но тогда...»
1: «Стань для них Артуром до конца».
0: «Но тогда я стану совсем психом».
1: «Ну и что? Кому до этого дело? На этой планете, кроме тебя, нет ни единого природного человека. Потом, какая разница? Тебе же известно, что в конце концов происходит со всеми сисадминами».
0: «Ну, они доживают свой век в очень комфортабельных психушках, если повезет».
1: «Да! Наполеоны, капитаны Немо, Гэндальфы, Люки Скайуокеры. В окружении санитаров-андроидов, которые подыгрывают им как могут. Так какая разница?»
0: «Мерлин», — сказал я, — «ты говоришь то, что я сам хочу услышать». Он не ответил. Молча сидел в своем кресле среди упакованных образцов, тестеров, мониторов и магических кристаллов. В углах скопились тени.
1: «Подумай сам», — сказал он наконец. «Решай сам. Ты же природный человек, но помни, они тебя любят».
0: Я повернулся и направился к выходу. В животе бурчало, почему-то чесались глаза. У двери я вновь обернулся. «У драконов правда кладку стережет самец?»
1: «Понятия не имею», — сказал он. «Не знал, что тут вообще водятся драконы».

0: Консервы задули в серебряные трубы, и пламя взметнулось в камине. «Сэр Ланселот!» — объявил сэр Кей и пристукнул древком копья по каменным плитам. В узкие стрельчатые окна били солнечные лучи, и на полу расцветали крохотные радуги.
1: «Наконец-то!»
0: — прошептала Гвиневера. Она сидела, выпрямившись, стиснув тонкими пальцами подлокотники высокого кресла. Лицо ее и шея, и грудь, вплоть до низкого выреза платья, заливались алым румянцем. «Не может быть! Им не дано краснеть! Игра света!» Сэр Ланселот вошел в каминный зал, и эхо его шагов разбивалось о своды и осыпалось вниз, точно осколки зеркал. Рыцари, вытянувшие и перешептываясь, напряженно вглядывались в него, ибо это был сэр Ланселот, а он всегда умел удивить собрание диковинными трофеями. «Король Артур!» Глаза его сверкали, словно осколки льда на смуглом лице. Он не был красив, но был прекрасен. «Мы рады видеть тебя, сэр Ланселот», — приветливо сказал я. Какого черта он так задержался? «Должно быть, тебя постигло необыкновенное приключение». «Это и впрямь было нечто удивительное», — сказал Ланселот, склонившись передо мной на колено и прижимая к груди шлем с белым плюмажем. «Позволь мне...» «Встань, мой друг», — сказал я, — «и поведай обо всем». «Они могут часами пребывать в самых неудобных позах, но я, король Артур, не мог ведь позволить, чтобы мой первый рыцарь стоял предо мной на коленях. И я попал в земли, которые по праву зовутся бесплодными. Там ничего не произрастает, и даже то, что я принял поначалу издалека за воду, оказалось выбоиной в земле до краев, наполненной солью. Ночами там свистит над равниной ветер и гонит впереди себя клочья тумана. И странствуя так, я полагал, что поблизости нет ни единой живой души. Но вдруг увидел во мраке крохотный огонек и направил туда коня, и...» «Наверное, он был очень расстроен тем, что ему нечем удивить своего короля», — подумал я. «Погоди, что он там такое несет?» «И я увидел перед собой замок, и ворота его распахнулись как бы сами собой, и я вошел». «Сбой программы?» Гвиневера, по-прежнему вцепившись пальцами в подлокотники кресла, наклонилась вперед. Губы были открыты, словно она пила, исключая его вдохновение. Остальные тихо перешептывались. Их шепот мягко касался моего лица, словно спугнутые летучие мыши. «Ты уверен, сэр Ланселот?» — спросил я. «Это не могло быть колдовское наваждение. Причудливый скальный выступ? Что же до огня?» Я чувствовал себя смертельно одиноким. Продолжение рассказа Марии Галиной «Андроиды круглого стола» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение.
1: Поначалу мне показалось, что в замке пусто. Но в зале, обставленные скудно и бедно, я увидел истинно царское ложе, где, откинувшись на подушке, лежал увечный король, и его рана не затягивалась, а сочилась кровью. И он молча смотрел на меня. И тогда, в удивлении, вместо положенных слов приветствия, я спросил, что сие означает? «Увы», — ответил он мне, — «ты не тот, кого я жду, ибо ты сказал не о том». И внезапно вокруг разлилось удивительное благоухание, как бы от сада тысячи роз. И как бы ниоткуда появились четыре девы в белых одеждах. И первая из них несла испускающую сияние чашу. И...
0: «Очень хорошо, Ланселот», — сказал я, прокашлявшись. «Это воистину удивительная история, и я полагаю, она заслуживает того, чтобы быть рассказанной самому Мерлину». Мерлин ведь, помимо всего прочего, еще и антивирусная программа. Но где этот дурень мог подцепить вирус? Может, какой-то шутник имплантировал его еще при сборке? Это ничего, это ладно. Хуже, что остальные слышали этот рассказ. Теперь им чистить память. Или просто включить Грааль в систему стимулов и поощрений, и пусть он служит им высшей недостижимой наградой, наподобие морковки, болтающейся у осла перед носом. Надо посоветоваться с Мерлином. Разумеется, никаких образцов этот дурень не привез в таком-то состоянии. «Ступай, сэр Ланселот», — велел я. «Мы обдумаем твой рассказ».
1: «Но это еще не все, сударь мой», — упрямо заявил он. «Я не закончил. Ибо стоило мне лишь потянуться к чаше, как все исчезло. И замок, и девы, и увечный король. И я вновь очутился на пустоши, где свистит ветер».
0: «Вот как?»
1: «На голой пустоши. И я начал озираться вокруг в поисках того замка и увидел, что хотя местность вокруг пустынна и дика, огонь по-прежнему горит. Воистину великое чудо было явлено мне, подумал я, и, быть может, еще большие чудеса будут явлены, так что я укрепил дух, каким это интересным образом, подумал я, и направил путь к тому огню. Однако там не обнаружилось ничего удивительного, всего лишь...
0: Молния могла поджечь выход нефти, подумал я, такое уже бывало. Грозы тут просто оглушительные.
1: Всего лишь странствующий рыцарь, который раскинул шатер в этой гиблой пустоши.
0: Так, плохо наше дело. Активировать сервов на поражение?
1: Ведь это же ужас, что будет. И я предложил ему сразиться во славу моей королевы.
0: Королева расцвела улыбкой.
2: Она немало не сомневалась, сказала она, что рано или поздно даже в всем пустынном краю сэру Ланселоту найдется достойный соперник, способный в конце концов оценить превосходство нашего первого рыцаря. Дура.
1: И, выслушав меня, он признался, что сочтет за честь служить такому королю и припоручил себя в мои руки, хотя, заверяю вас, это могучий рыцарь, и оружие у него знатное. И я поклялся, что мы не причиним ему вреда, но примем как равного. И вот он готов предстать перед вами.
0: Он хлопнул в ладоши, и, повинуясь сигналу, двое сервов ввели человека в заношенном комбинезоне. Кислородную маску он снял, входя в залу, и теперь она болталась у него под подбородком.
1: «Сюрприз!» — сказал он.
0: Он поглядел на меня, потом на моих рыцарей и все понял. Мои тоже смотрели на меня. Как-то я окажу прием благородному пленнику Ланселоту. Я откашлялся и сказал:
3: «Мы, король Артур и королева Гвиневера, рады приветствовать тебя, доблестный рыцарь, у себя в Камелоте».
1: «Сисадмин, да?»
0: Он переступил с ноги на ногу между двумя сервами.
1: «А я вольный охотник. Думал, вот-вот планету откроют для разработок, а я уже тут. Чистое золото, а не планета».
0: «Планету откроют для разработок не раньше, чем я представлю подробный отчет. Разве что кто-то кого-то сильно подмажет там, наверху. А пока здесь имею право находиться только я и мои рыцари».
3: «Я король Артур», — напомнил я ему. «А то, что ты делаешь, противозаконно».
1: «Он сдался мне в плен, на всякий случай», — напомнил Ланселот.
3: Из нашего разговора он понял только, что я за что-то гневаюсь на чужака. Я вздохнул. «Почему бы нам не поговорить с глазу на глаз?» — спросил он. «Не обсудить все за рюмочкой». Он глядел на меня насмешливо, кривил губы. Презирал меня. Мне захотелось стать очень маленьким и спрятаться за спинку трона. Я выпрямился. «Быть может, о рыцарь, ты желаешь принести мне вассальную клятву и, обещав посвятить свои будущие подвиги королеве Гвиневере, удалиться к себе в шатер и возвратиться, чтобы поведать о своих победах, скажем, через год». Он поглядел на Гвиневеру, которая милостиво кивнула ему со своего возвышения. Жемчуг оплетал ее косы, ручейком сбегал по шее в ложбинку меж грудями. Еще одна нитка оплела руку, и она рассеянно перебирала ее белыми пальцами. Она была прекрасна, ибо такой я ее запрограммировал. «У меня мои рыцари», — подумал я. «Они не дадут меня в обиду».
4: «Я предпочел бы остаться здесь, король, при твоем блестящем дворе. Вот сволочь».
3: «Что ж», — сказал я, — «тогда будь моим гостем, о пленный рыцарь. Соблюдай наши обычаи и помни о клятве, которую ты дал сэру Ланселоту. Под каким девизом ты желаешь служить королеве и круглому столу?» Он помолчал, моргая глазами и усмехаясь. Потом сказал:
4: «Девизом? О, нет, сир, у меня есть имя. Славное имя».
3: «Так назови его», — вздохнул я. «Джон? Клаус, в лучшем случае какой-нибудь Перегрин».
4: «Мордред», — сказал он, глядя мне в глаза. «Меня зовут Мордред».

0: Я не мог его выгнать. Вот так, без видимого повода. Мои рыцари, они бы не поняли, вот если бы он оскорбил меня или еще лучше королеву.
1: Но он не оскорбил ее. Скорее, напротив.
0: Да. Он оказывает ей всяческие знаки внимания и при этом смотрит на меня и усмехается. А я не знаю, что делать.
1: Убей его, сказал Мерлин.
0: Я не...
2: Как?
1: Не знаю, как. Отрави, столкни с балкона, ты же король.
0: Я не просто король, я Артур.
1: Ты сисадмин Галемба. Убей его.
0: Я Артур. Он назвался Мордредом. Ты понимаешь, что это значит? Мерлин, я боюсь.
1: Он домогается королевы. Уличи его. Натрави на него рыцарей. Они не дадут тебя в обиду.
0: Он повторял мои же мысли, Мерлин. Говорил моими же словами. Неудивительно? Он и есть я. До какой-то степени. Что с них возьмешь? Они же подыгрывают мне. Угадывают сюжетные ходы. Даже там, где сюжет ведет к боли и гибели. Кстати, Ланселот, по-моему, глючит. Ты его проверил? Мерлин сидел неподвижно, сцепив узловатые пальцы.
1: Да. Он чист.
0: Тогда
1: они ведь рассказывают о том, что видят, но интерпретируют это по-своему. Он же принял модуль этого твоего Мордреда за шатер странствующего рыцаря, так?
0: Ты хочешь сказать, он действительно видел что-то такое, что интерпретировал как Грааль?
1: Разве это не в обычае людей? Видеть нечто, а потом описывать это нечто в доступных им понятиях. Как знать, быть может, тот настоящий Грааль.
0: Он не человек.
1: Значит, он еще более жестко ограничен, и тем более видит только то, что ему доступно.
0: Если там и вправду есть что-то, подумал я, нечто такое, чего не нашли первые разведчики. Даже если там ничего нет, но слово сказано, я обязан принять меры. Отправить их на разведку? На поиски Грааля? И остаться наедине с этим Мордредом? Черт, я же знаю, чем однажды уже завершились такие поиски. Отправиться самому? Увидеть собственными глазами то, что он там увидел? По правилам я не могу покидать замок. Не могу покидать оперативный пункт. А если бы и мог, долго бы выдержал там, снаружи? Даже в гермокостюме. Я же сисадмин. И как это Мордред не чувствует себя ущербным по сравнению с ними? Или чувствует и поэтому их ненавидит? Или, что еще унизительней, он не чувствует себя ущербным, потому что сравнивает себя не с ними, со мной. Потому что я тут самый жалкий. Неуклюжий, уродливый, нелепый, омерзительно несовершенный. Я король Артур.
3: «Ты чем-то опечален, мой король?» —
0: спросила Гвиневера. В ее серых огромных глазах отражались два язычка пламени свечи. И еще мое лицо в двух экземплярах. Я отвернулся. Наконец сказал: «Мордред меня тревожит».
3: «Но зачем тебе тревожиться из-за чужака? Может быть...»
0: Она прикусила губу, задумалась на миг. Долго она вообще думать не умела, не в ее стиле.
3: «Он твой родич? Потерянный давно, а теперь чудом найденный родич, да?»
0: «Да», — сказал я. «Что-то вроде того».
3: «Тогда...»
0: — она явно повеселела.
3: «Это же прекрасно! А я заметила, между вами есть что-то общее, правда?»
0: «Да», — сказал я сухо. «Фамильное сходство. Ты это... будь с ним поласковее, ладно? Он чужой здесь. Ему одиноко, все такое».
3: «Разумеется», — сказала она равнодушно. «Ведь он же теперь один из нас. Он же дал вассальную клятву Ланселот».
0: Это имя она произнесла совсем тихо. «Гвиневера», — спросил я напрямик. «Ты что, любишь Ланселота?»
3: «Что ты, государь?»
0: Она отпрянула, глядя на меня своими огромными глазами.
3: «Как можно?»
0: «Но ты так смотришь на него».
3: «Я... сама не знаю, просто...»
0: «Ладно», — сказал я. «Проехали».
3: «Что?»
0: «Оставим этот разговор».
3: «Хорошо, государь».
0: С готовностью отозвалась она.

0: Сударь мой, будь Персиваль природным человеком, он бы задыхался от сдерживаемого волнения. Простите, что потревожил вас в размышлениях. Я подумал, пора мне ехать с новым рыцарским поручением, и ежели я в прошлом своем странстве не смог совершить ничего достойного внимания... Природный человек бы сказал, раз уж я так лопухнулся, не люблю их, природных людей, а эти вот говорят как надо. Он сбился и замолчал. «Да-да», — подсказал я, — «тот дракон».
1: «Да. И вот я подумал, может быть, ты удостоишь меня чести. Та история, что рассказал сэр Ланселот о некоем чудном предмете. Я готов пуститься на поиски сего предмета хоть сейчас».

Персиваль, самый честный из них. До сих пор он говорил лишь о том, что видел на самом деле, и не приукрашивал свои поступки, чтобы добиться моей похвалы или благосклонного кивка Гвиневер. И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Его... И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Ему ведомо, что такое жалость. Он уже доказал это. Персиваль, мой мальчик. Персиваль, сказал я, клянусь, ты будешь первым, кого я поручу исполнить сей подвиг. И я отправил бы тебя в путь немедленно, но тому есть одно препятствие. Этот человек, тут же сказал он, Мордред. Он посмотрел на меня. Глаза у него сделались огромными и круглыми, как у лемура. Он мне не нравится, этот пришелец. Он замышляет злое. Я вызову его на поединок. Боже упаси. Они могут тузить друг друга как угодно, возиться как щенята, их шкуру ничем не прошибешь, но тот же удар уложит человека на месте. Недаром Мордред предпочел тогда сдаться Ланселоту, не вступая в излишние пререкания. Я мог бы его поразить, слово чести. Мне кажется, он очень уязвим. Один удар и... Никогда, сказал я. Никогда ты не сделаешь ничего подобного. Мы что-нибудь придумаем. А что я еще мог сказать? Ведь я же король. Я не могу поступить дурно, по определению. Интересно, что можно интерпретировать как четырех дев в белых одеждах? Только четырех дев. Ему невыгодно убивать меня, думал я. Не будет меня, не будет отчета. Не будет отчета, не будет лицензии. Но это если он и впрямь хочет застолбить участок пожирнее. А если он хочет мой замок, мою корону и мою королеву? И если со мной случится какой-нибудь удачный несчастный случай? Я же сам сказал королеве, что он мой родич. Вот идиот!

0: Рыцари начали скучать. Они не предназначены для рутинной жизни, слишком мощные поисковые программы. Они слонялись по замку и ссорились друг с другом. Они требовали, чтобы я их рассудил. Они затевали поединки. Они оспаривали друг у друга каждый взгляд, каждую улыбку королевы. Один поединок закончился весьма неприятно. Сэр Саграмор упал с лошади, да так неудачно, что начал заикаться. Мерлин отладил ему речевой блок и уверял, что Саграмор теперь будет заикаться лишь когда перевозбудится. Но поскольку перевозбужден он был постоянно, он так и продолжал заикаться. Понимать его сделалось трудно. Гвиневера, напротив, ходила тихо и задумчиво. Она была в высшей степени любезна с сэром Мордредом, а Ланселота избегала. Ланселот тоже демонстративно избегал Гвиневеру. И Мордред, к моему удивлению, демонстративно избегал Гвиневеру. В результате Гвиневера бродила по замку одна. Мне тоже было не до нее, потому что я пытался измыслить для своих рыцарей какое-то дело, чтобы задержать их здесь, хотя понимал, что отпустить их все равно придется рано или поздно. Но все разрешилось без моего вмешательства. Никудышный из меня король. Впрочем, тот настоящий... Эх, да что говорить... Когда я вошел в залу, они все были там. Рассаживаясь по местам, гомонили, как стая птиц на ветках. «И что же послужило причиной столь славного собрания?» — спросил я. Ибо знал, что собрание будет, но не знал, зачем.
1: «Мордред обещал поведать нам тайну своего рождения», — радостно сказал сэр Гавейн.
2: «Воистину удивительная история», — подхватил сэр Саграмор.
0: Он известил их всех заранее, оказывается, и велел держать все в тайне до последнего, дабы удивить меня и обрадовать нежданным увеселением. Сейчас он объявит во всеуслышание, что он мой внебрачный сын, паскуда. Зала тонуло в полумраке. Поленья в камине переливались синевой и багрянцем. Сквозняк пластал язычки свечного пламени. Королева уже была здесь. Она сидела на возвышении, как белый призрак. Надо будет поработать с ней плотнее. Последнее время мне как-то не до нее, а они расстраиваются, если не выполняют свою программу. Мордред, затянутый в черное, выглядел очень элегантно. Я сел, и у меня забурчало в животе. В тишине звук был слышен особенно отчетливо. Мордред покосился на меня и усмехнулся.
2: «И тогда Моргана, Дева Озера, увела меня в свое королевство!»
1: «Что-то не видел я здесь никакой Морганы!»
0: «Сэр Персиваль».
2: «Воистину чудеса тут случаются на каждом шагу».
0: «Сэр Гавейн».
2: «Свое тайное королевство, и я там воспитывался в тайне, пока она не решила, что пришла мне пора предстать ко двору Камелота, и я...»
0: Воздух над круглым столом сгустился и замерцал. Сияющая чаша возникла в его сердцевине и осталась там, бросая пульсирующий свет на изумленные лица рыцарей. Она была прекрасна. По ободу ее шли алые, точно голубиная кровь кабошоны. На опоязке изгибалась золотая лоза. Ее появление сопровождала тихая музыка. «Выключи», — сказал я. Рыцари какое-то время сидели, изумленно переглядываясь. Потом сэр Саграмор вскочил.
3: «Клянусь не знать покоя, пока не отыщу сей дивный предмет! И я!
0: Под сводами металось эхо.
2: «Дурни!» — хотел сказать я. «Это же трюк, обман! Он сделал это для того, чтобы оставить меня без моих рыцарей, без помощи и поддержки! Вы же не ведали обмана до сих пор, потому что я, ваш король, был с вами честен!»
0: Насколько это было возможно. Я смотрел на их лица и молчал. Молчал Мордред. Молчал и усмехался. И Ланселот тоже молчал. Персиваль смотрел на меня умоляюще. Губы его что-то беззвучно шептали.
2: «Ступайте», — сказал я. «Это славный подвиг. И да будет с вами святой Георгий».
0: Топот пронесся по коридорам замка. Мои рыцари спешили седлать коней. Ланселот не тронулся с места.

0: Я смотрел с балкона, как они выезжают. Цветные флажки и доспехи, копья с электроприводом приторочены к седлам. Они даже не озаботились взять контейнеры для образцов.
1: «Мой государь!»
0: Ланселот бесшумно возник за моей спиной.
1: «Я хотел... Меня беспокоит одна вещь. Это чаша...»
0: «Грааль, да».
1: «Как бы она там ни называлась, то, что показалось нам в зале, это не она. Я видел не ее».
0: Ветер свистел над равниной, и трава ходила волнами, точно море.
1: «Понимаешь, государь, это просто очень красивая чаша. А то... то было нечто иное».
0: Он в затруднении пошевелил сильными пальцами.
1: «У меня нет слов, чтобы...»
0: Его загорелое лицо мучительно исказилось. «Это ужасно, знать и не мочь рассказать». «Почему же ты не сказал это остальным?»
1: «Я не хотел лишать их подвига, государь. И еще... Я подумал, а вдруг они найдут то настоящее?»
0: «А ты? Если кто и достоин ее найти, это ты. Ну и Персиваль». «Я уже видел ее», — спокойно сказал Ланселот. «Нет, она не для меня. Я тогда спросил не то, государь. Я очень расстроился, очень. А теперь я полагаю, это было правильно, потому что мой подвиг здесь. Так мне подсказывает мое сердце».
2: «У него не было сердца».
1: «Если бы я только не дал ему слова, что он будет здесь в безопасности. Но пусть только попробует причинить тебе вред, государь. Я сотру его с лица земли».
2: «Он это знает, Ланселот».
1: «Спасибо».
2: «Он мне ничего не сделает. И еще, королеве одиноко. Постарайся как-нибудь развеять ее тоску». Он вопросительно взглянул на меня, но я смотрел за горизонт, туда, где ветер гонял облачные отары. Больше там ничего не было. Только облака и дальние холмы, и ветер.
0: Мордред, не будь дурак, даже не приближался к Гвиневере. Зато он постоянно таскался за мной, рассказывал похабные анекдоты и не менее похабные истории из жизни старателей.
2: Я и впрямь был готов сбросить его с лестницы.
0: Впрочем, дойди дело до прямой схватки, мне мало что светило, он был сильнее. И ловчее, и моложе. Потом накрылся регенератор. Есть вещи, которые не замечаешь, пока они работают как надо. Сердце, например, легкие, регенератор. Я проснулся от того, что что-то изменилось. Хотя на самом деле все осталось как было. Лишь у изголовья горела красная лампочка. Маленькая. Регенератор никогда не ломается. Потому что если он сломается, это будет означать одно. Единственный человек на станции умрет. Природный человек, я хочу сказать. То есть я. Да, но нас теперь двое.
1: «Что случилось, государь?» — нерешительно спросила Гвиневера.
0: Она поднялась на подушках, опираясь на руку. Русая коса на белом плече в полумраке казалась черной.
2: «Не тревожься, дорогая», — рассеянно отозвался я. «Жди меня здесь и ничего не бойся».
0: Ей нечего бояться. Она ведь не дышит. Они уже топтались в коридоре, Ланселот и Мордред, ибо знали, что я выйду к ним. «Что?» — лицо Мордреда кривилось в полумраке. «Неприятности, командир?» Я осторожно сказал: «Еще не знаю».
2: «А, по-моему, знаешь, государь. Дышать стало труднее, а?»
0: Я вдохнул. Отлично знал, что пока никаких изменений нет, но показалось, да, и впрямь трудно. Внушение.
2: «Сколько тут кубометров в Камелоте?» — спросил Мордред. «Это, если прикинуть, ты да я, эти не в счет».
0: «Замолчи», — велел я, покосившись на Ланселота. Мордред пожал плечами, демонстрируя покорность.
2: «Но ты, конечно, сможешь его починить, государь?»
0: «Мерлин сможет. Это Ланселот».
2: «Верно.
0: Мерлин хороший механик. Сам я лучше разбираюсь в софте, чем в железе».
2: «Но откуда Ланселот?»
0: «Впрочем, он не хуже меня знает о способностях Мерлина. Все они знают». «Да», — сказал я. «Пускай Мерлин поглядит. Пошли».
2: королева, нерешительно предположил Ланселот. Ей ничто не грозит.
0: Я махнул рукой, приглашая их следовать за собой, и пошел по коридору, который вдруг сделался гулким и пустым, как труба. Неподвижный воздух неохотно расступался перед лицом. В комнате Мерлина горел свет, галогеновый светильник, заключенный в хрустальном шаре. Синтетическое чучело совы таращилось на меня желтыми глазами. «Ты уже знаешь?» — спросил я. Мерлин поднял голову и медленно выпрямился.
3: «Ты имеешь в виду... поломку?»
2: «Да». Я нетерпеливо привстал на носки. «Черт, ну почему все они, все, даже Гвиневера выше меня?» «Ты был там?»
3: «Еще нет», — сказал он неторопливо. «Сейчас поглядим. Непосредственной опасности ведь нет, так?»
2: «Вроде нет».
3: «Тем не менее...»
0: Он подобрал полы мантии и стал выбираться из-за конторки. Все мы двинулись за ним по коридору. Тени наши бежали впереди, и тень Мерлина была выше всех. Ланселот держал ладонь на рукояти меча. Он понимал, что его государю угрожает опасность, но не понимал, откуда. Мне было жаль его.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Аппаратная располагалась в подвалах. Во всяком замке есть подземелье, Камелот не исключение. По стенам изгибались светящиеся трубки. Пол здесь тихо вибрировал. Атомное сердце замка и энергостанция работало по-прежнему. Мерлин, что-то бормоча себе под нос, сдвинул массивную панель и нырнул в хаос труб переходников. «Ну что?» — спросил я. Он повернул голову на 180 градусов и поглядел на меня через плечо. Мерлин мрачно смотрел на меня, неподвижный, точно чучело совы.
1: «Государь, нам надо поговорить. Наедине».
0: Я оглянулся на Ланселота. «Выйдите», — велел я. «Оба». Мордред, казалось, заколебался, потом двинулся вперед ленивой походкой. Дверная панель за ним скользнула в пазы. Сразу стало трудно дышать. «Нет, это опять самовнушение». «Ну?» — спросил я. «Мерлин все сделает, просто обязан, он же мне как отец».
1: «Это не поломка, государь. Это диверсия».
0: «Что?»
1: «Кто-то разворотил патрон с катализатором и залил катализатор какой-то дрянью».
0: «А запасной? Должен же быть запасной».
1: «Должен», — согласился Мерлин. «Но его нет».
0: «Но это же нелепость. Кому бы пришло такое в голову?»
1: «Мордреду. Он твой враг».
0: «Мерлин, Мордред от этого ничего не выиграет».
1: «Если он наденет свой гермокостюм и выйдет из замка, то доберется до модуля и выживет. А потом вернется и заменит патрон. Не дай ему ускользнуть, государь. Тогда он не сможет исполнить задуманное».
0: Я молчал. Сердце билось, казалось, прямо о ребра. Вялое, дряблое сердце сисадмина. Перед глазами плыли багровые пятна. Потом сказал: «Ладно. Есть вещи, которые никто не способен сделать, кроме меня. Никто никогда не озаботился тем, чтобы блокировать доступ к системам жизнеобеспечения, потому что это, если вдуматься, нонсенс. Но да, есть нечто, что способен сделать только я». Я повернул кабошон в перстне. Здесь в подвале было тихо, но я знал, что там, наверху, с грохотом опускаются решетки и смыкаются металлические створки ворот. Камелот превращается в неприступную крепость.
1: «Мне очень неприятно, государь», —
0: тихонько сказал за моей спиной Мерлин.
1: «Но тебе пришло время явить свою королевскую власть. Ибо решить, как поступать дальше, дано только тебе».
0: Я вышел из аппаратной, и тьма сомкнулась у меня за спиной. «Отойди, Ланселот», — велел я. Мерлин покосился на меня своим желтым глазом, но ничего не сказал. «Мордред», — сказал я, глубоко вздохнув, — «твоих рук дело».
1: «Что?»
0: — тут же спросил он. «Если не заменить патрон, мы погибнем. Оба».
1: «Да ну!»
0: «Думаешь, ты сможешь выбраться отсюда? Я заблокировал выход. Тебе некуда деваться, Мордред, или как тебя там?»
1: «Мордред», — сказал он.
0: Я покосился на Ланселота. Он стоял в отдалении, опершись на меч, неподвижный, точно серебряная статуя. Мордред тоже поглядел на Ланселота, усмехнулся.
1: «Почему ты так уверен, что это я? А вдруг он?»
0: «Что он?»
1: «Решил извести тебя. Ну и меня заодно. Он ведь вожделеет королеве твой Ланселот. Если мы погибнем, она будет его». «Мордред», — сказал я, хватая воздух ртом, — «это полная чушь. Андроид не может поднять руку на сисадмина». «А ты сисадмин, не король, Артур?»
0: «Я рыцарь, не может поднять руку на короля».
1: «Ага, значит, ты король. Ну так подумай сам. Он ведь и не поднял на тебя руку». Но если ты король Артур, а он Ланселот, что ему мешает повредить некую мелкую деталь, ничего не значащую, ибо у настоящего короля Артура не было никакого патрона с катализатором. А следовательно, и ты в нем не нуждаешься.
0: Ланселот мог это сделать только в одном случае, подумал я. Если он безумен. Сбой базовой программы и означает безумие. Ланселот безумен? Чушь. Безумен я. Да, но он видел Грааль. Да, но Мерлин ничего не обнаружил. Тем не менее, он видел Грааль. Мордред, сказал я, зачем ты показал им чашу? Ищешь злой умысел, государь? Ну да, есть немножко. Уж больно они меня достали, твои рыцари. Я же одинокий охотник, тишину люблю. А они тут слонялись в такой толпище, а ты никак их не решался отправить, потому что боялся меня, разве нет? Я и начал потихоньку их обрабатывать. Отлавливал поодиночке и рассказывал, какой замечательный этот Грааль. Пока не накрутил их так, что они рванули, чуть я им подвесил эту картинку. А ты думал, я хочу втихую разделаться с тобой, так ведь? Ну, говорю, спроси своего Ланселота.
2: Газы, скопившиеся в кишечнике, распирали мне брюшину и мешали дышать.
0: Вот пакость. Ланселот мой лучший рыцарь.
1: Так оно обычно и бывает, мой король.
2: Мерлин стоял в тени за моим плечом, Ланселот за плечом Мордреда, и не сводил с него глаз. Белый, серебряный, неподкупный Ланселот. «Ланселот!» — позвал я. Он повернул голову. «Ежели ты что взял отсюда?» Я облизнул пересохшие губы. «То возврати в целости. А потом забирай мою королеву и уходи».
3: «Но...»
2: Он поднял руки, по-прежнему сжимающие рукоять меча, и прижал их к груди.
3: «Я ничего. Я даже не спускался сюда».
2: Он говорил с запинкой. «Шибко мотивации».
1: «Мой государь»,
2: — тихо произнес у меня за спиной Мерлин. «Ланселот, тебе правда лучше уйти. Ведь если вернутся рыцари, они не простят тебе измены».
3: «Рыцари не вернутся, мой господин», — тихо сказал Ланселот. «Ах да, я же сам! Они не смогут проникнуть внутрь, пока я не открою крепость. Так и будут топтаться у закрытых ворот».
0: «Они нашли Грааль».
3: «Что?» «Мне был голос Персиваля, пока вы с Мерлином пребывали в подземелье». «Ну да», — подумал я. «Аппаратный же экранирован, он, наверное, пытался пробиться ко мне, но не смог, разве что Ланселот все выдумал, но...» «Нет, глупости, Мерлин прав, они не умеют врать! Разве что он все-таки неисправен, но Мерлин говорил, он в порядке! Помоги мне, святой Георгий, у меня все путается в голове!» «И Персиваль сказал, что он постиг его, и это прекрасно!» «И он взял всех остальных и ввел их, поднял их, и они теперь там, все они!» «Я так и думал, государь, если кто и сможет задать правильный вопрос, то это Персиваль!» «Потому я и не воспрепятствовал, когда вот этот жалкий шут...»
2: Рука в стальной перчатке указала на Мордреда.
0: «Показал нам это бледное подобие». «Ланселот», — сказал я. «Грааль — выдумка. А то, что ты видел, скорее всего, твое персональное умопомешательство».
1: «Рыцари», — тихо напомнил Мерлин.
3: «Ладно, ваше общее умопомешательство. Ланселот, опомнись, хоть ты пойми, вы же...»
0: «Я знаю, кто я, государь мой», — мягко произнес Ланселот. «С тех пор, как постиг Грааль. Думаю, знал и до этого. Не в этом дело. Главное, кем ты хочешь, чтобы я был? Машиной со сложными реакциями или рыцарем, любящим тебя всей душой? И кем ты хочешь быть для меня?»
1: «Ланселот,
0: кем бы я ни был, я не злоумышлял против тебя. Клянусь королевой, клянусь Граалем, ибо я отказался от Грааля ради тебя, государь».
1: «Государь мой, король Артур», — сказал Мерлин.
0: «Да, Я набрал воздуху в грудь и выпрямился, сколь мог. «Я король Артур!» Мордред молчал. Учитывая сказанное, Ланселот невиновен в ущербе. «Да, государь мой», — подтвердил Ланселот. «Поскольку по своей природе ты отличаешься от меня, то изъятие сего предмета причинило бы тебе вред, а я верен клятве. Я никогда не нанесу ущерба своему королю».
1: «Но ты любишь...»

0: поднялся из подвала, и сердце колотилось в горле, а под ребром кололо, точно туда воткнули кинжал. Я рухнул в кресло, пытаясь отдышаться. «Мерлин», — сказал я, — «мир сошел с ума».
1: «Мир таков, каким он был всегда», — возразил Мерлин. «Это ты безумен».
0: «Грааль! Кто бы мог подумать, что они отыщут какой-то Грааль на вонючей планете, пукающей болотными газами?»
1: «Скажи, Галемба, а не может быть так, что ты сам запрограммировал их на поиски Грааля, ну, не отдавая себе отчета?»
0: «С чего бы? Уж не настолько я сумасшедший».
1: «Разве? Ты же старался, чтобы все было по канону. Ты пытался свести Гвиневеру с Ланселотом, разве нет? Не намекал ей ему. Почему ты не устранил Мордреда, пока он еще не представлял явной опасности?»
0: «Я не...»
1: «Потому что король Артур Галемба тоже не устранил Мордреда, невзирая на пророчество».
0: «Король Артур я!»
1: «Ты сисадмин Галемба. Сумасшедший сисадмин Галемба. Ты умудрился вывести из строя всех поисковых роботов только потому, что в легенде о Лограх говорится, что рыцари ушли на поиски Грааля и не вернулись. Толчком к полному безумию послужило появление Мордреда, я полагаю».
0: «Мерлин,
1: что ты намерен делать дальше?»
0: «Не знаю. Если Мордред и впрямь вывел из строя регенератор...»
1: «Мордред? Не ты?»
0: «Я? Мерлин, зачем?»
1: «Чтобы королевство Логров постигло гибель, согласно преданию. Чтобы вы с Мордредом погибли, как и было сказано».
0: «Нет!»
1: «Ты ненавидишь Мордреда, потому что ненавидишь всех природных людей. Потому что он испортил твою игру тем, что решил в нее включиться. Сыграть по твоим правилам. Вот ты и придумал, как разделаться с ним».
0: «Нет!»
1: «Ты ведь и рыцарей своих ненавидишь, Галемба. За то, что они сильнее тебя, совершеннее. Их не мучают боль в желудке, отрыжка, пустые страхи, вросшие ноги. Они не заперты в душном замке. Они странствуют и видят чудеса. А тебе достаются лишь мертвые трофеи и чужие рассказы. Вот ты решил их уничтожить, чтоб все было по правилам».
0: «Я не... Нет».
1: «Мне очень жаль, Галемба», — сказал Мерлин, медленно поднимаясь с кресла. «Но твое безумие стало опасным для дела. На этот счет у меня есть свои инструкции».
0: «Мерлин», — вытолкнул я пересохшим ртом, —
2: «ты ошибаешься. Я ни за что бы... Я...»
1: «Не Мордред запрограммировал Ланселота увидеть Грааль. Он на такое не способен. А значит...»
0: «То, что было у него в руке...»
1: «Мордред заменит тебя до прибытия комиссии».
0: «Мерлин», — сказал я, — «я не пойму, зачем, а также почему на свете есть капуста, и каковы причины те, из-за которых в решете подчас бывает пусто? Я же все-таки сисадмин».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он стоял неподвижно, потом начал крениться на бок, опрокинув конторку. Инъектор выпал из его руки и покатился по полу. Я был бы действительно сумасшедшим, если бы не предусмотрел чего-нибудь в этом роде. Его ведь поставили наблюдать за мной, а значит, наделили некоторыми полномочиями, потому что и впрямь сисадмины могут совсем свихнуться. И Мерлин, если сочтет необходимым, мог бы устранить меня. Не убить, нет, на это у них кишка тонка. Погрузить в кому до прибытия комиссии. Но я, правда, очень хорошо разбираюсь в софте.

0: «Мерлин, Мерлин!» – прошептал я. Дрожь сотрясала меня от макушки до царственных ступней. Сеть лучей дрожала и расплывалась вокруг хрустального шара. Щеки мои были мокры от слез. Никогда не думал, что мне придется сделать это. Он был здесь самым близким мне человеком, Мерлин. Ну, не человеком, он ведь был мне как отец, а я ненавидел своего отца. Когда они прибежали на шум, я сидел в кресле, тщетно стараясь унять слезы. Мерлин лежал на своем ложе, пальцы сплетены на груди. Я знаком велел им стоять на месте.
1: «Он умер?»
0: — шепотом спросил Ланселот. «Нет», — ответил я, — «просто спит, пока не восстанет по зову небесных труп. Аварийное отключение стирает все ключевые программы, здесь этого не поправить». «Да уж», — согласился Мордред. «Хранить его уж точно незачем».
1: «И чем это он тебе?»
0: «Ланселот», — сказал я, — «оставь нас». Ланселот вопросительно взглянул на меня. «Он ничего мне не сделает, не беспокойся. Сходи, успокой королеву. Полагаю, ей страшно одной». «Уж такой сегодня день. Все со всеми говорят наедине. Паршивый день». Мы стояли над спящим Мерлином и переговаривались в полголоса.
2: «Он сообразил, что ты свихнулся, верно?» — проницательно сказал Мордред. «И решил тебя немножко успокоить. Я слышал, у таких, как он, есть доступ».
0: «Я не свихнулся».
2: «Разве? А кто повредил регенератор?»
0: «Ты».
2: «Докажи!»
0: «Я не могу этого доказать, Мордред, но я этого не делал».
2: «Откуда ты можешь знать? Ты же сумасшедший!»
0: «Я этого не делал. Ланселот тоже».
1: «Мерлин?»
0: «Наверняка нет. Его доминирующая мотивация — выполнение задания».
2: «Ну и...»
0: «Если ты думаешь отсидеться в своем модуле, пока я не помру, не выйдет. Я тебя не выпущу. Погибнем оба».
2: «Я так не играю», — обиженно произнес Мордред.
0: «Тогда верни запасной патрон. Ты наверняка его где-то спрятал».
1: «Докажи!»
0: «Я заставлю тебя сказать, ты паскуда!»
1: «Как? Запытаешь насмерть? Без Ланселота тебе со мной не справиться, а он тебе не позволит. Он ведь поклялся, что я здесь буду в безопасности. Потом, как ты будешь выглядеть в его глазах, а, король Артур?»
0: «Имей в виду, на всякий случай», — сказал я. «Ланселота сдерживает только его слово. Если со мной что-то случится, его уже ничего не будет сдерживать».
1: «Андроид этой модели не может причинить вред человеку».
0: «Но рыцарь может». Он молчал. По лицу его ничего нельзя было прочесть.
2: «Предположим, снаружи», — сказал он наконец. «За воротами».
0: «Ладно. Я пошлю Ланселота, он принесет».
2: «Он не найдет, я сам».
0: «Хрен тебе».
1: «Я могу восстановить этот патрон», — сказал он наконец.
0: «В раке Мерлин не сумел».
1: «А я могу».
0: «Ну так валяй».
1: «Это долгое дело».
0: Он помедлил, потом сказал:
1: «Государь».
0: Это прозвучало как издевка.
1: «Думай, что хочешь, но воздуха аккурат хватит на одного человека на все то время, которое требуется для починки регенератора».
0: «Я убью тебя», — сказал я бессильно. Он покачал головой.
1: «Тогда ты сам погибнешь. Это патовая ситуация, Галимба. Ты можешь меня убить, но погибнешь от удушья. Я могу тебя убить, но тогда меня прикончит этот механический болван Ланселот. То есть это ты так утверждаешь, но я не хочу пробовать. Ты можешь остаться здесь, но тогда погибнем мы оба».
0: «Ты врешь».
1: «Нет. Впрочем, проверить ты все равно не рискнешь». «Тогда у меня есть предложение. Мой модуль в полном порядке. Не такой шикарный, как твои апартаменты, но жить можно. Уходи. Забирай своего Ланселота и уходи».
0: «А Гвиневера?»
1: «Ее оставь».
0: «Зачем это тебе, Мордред? Ты же старатель. Если все пойдет, как шло до сих пор, планету откроют, и ты здесь окажешься первым. У тебя есть все шансы разбогатеть».
1: «Я передумал. Мне понравилось здесь. Я хочу пожить в свое удовольствие. Королем я еще не был».
0: «Тут надо быть не просто королем. Надо быть Артуром».
1: Кто сидит в замке, тот и Артур.
2: Нет. Мне было трудно дышать. Это просто нервы, уговаривал я себя. Еще рано.
1: Рыцари. Они вроде нашли Грааль, нет? Впрочем, если они вернутся, я смогу с ними управиться.
2: Они не признают тебя королем.
1: Никто не признает, даже королева.
3: Почему? Я ведь твой родич.
1: Теперь я расскажу им правду, что я твой незаконный сын, утерянный во младенчестве.
2: У меня нет детей.
1: В каком-то смысле, задумчиво произнес Мордред, рядом с ними мы родичи.
2: Я не хочу такого родства. Мне не нужно.
1: Поэтому ты и заперся здесь со своими андроидами. Сейси с админы не могут ладить с природными людьми, это каждый знает. И если все-таки прилетит инспекция...
2: Да, если прилетит инспекция.
1: Я скажу им, что ты не выдержал общества природного человека, свихнулся, повредил регенератор, а сам смылся. Кому из нас поверят? Все знают, что сисадмины психи.
2: Ланселот, сказал я беспомощно.
1: Мерлин,
2: ответил он тут же. Мерлину они могут поверить, если восстановят. И он им расскажет, что... Я не просто сошел с ума, но сделался социально опасен. И специально вывел его из строя, чтобы он не мешал мне осуществлять свои злодейские планы.
1: А если я откажусь? Не уйду? Галемба, сказал он. Тогда ведь тебе придется умирать со мной. Подумай хорошенько. Ни рыцарей, ни Мерлина. Только дура Гвиневера и Ланселот, который поклялся не причинять мне вреда. И ты. Я не отойду от тебя ни на шаг. Я буду нашептывать тебе в ухо. Я буду рассказывать тебе про шлюх в станционных борделях, про мелкие пакости, аферы, про своих дружков, про свои сны, юношеские полюции. Я буду рассказывать тебе про тебя. Ты это выдержишь?
2: Я молчал.
1: А потом, Галемба, в один прекрасный день ты сам выбросишься вон с той площадки. Погляди на нее хорошенько, Галемба. Там невысокие перила, а я... Как знать, быть может, тот запасной патрон все-таки в замке.
2: Я молчал. Вот оно, думал я. Так или иначе, но все приходит к одному. И если ты король Артур, то должен быть и Мордред. И если есть Гвиневера, то должен быть Ланселот. И рано или поздно все рыцари уходят, и королева обращает свой взор к другому, и король остается один. И Мерлин засыпает, и король покидает Камелот и приплывает к берегу озера чудесная барка. Я король Артур, и потому все происходит как надо. Ведь Мордред, тот настоящий Мордред, тоже вожделел королеву и даже почти получил ее, но Ланселот...
1: Что ж, сказал я, идем.
2: Ланселот не пошел к королеве. Он топтался у двери, не решаясь войти, ибо я ему не велел сие делать. «Ланселот», — сказал я, — «во исполнение некоего обета я вынужден покинуть замок. Оставляю Камелот на тебя. Проследи, чтобы моя королева ни в чем не нуждалась. Ежели все же вернутся рыцари, вели им совершить паломничество к тому шатру, где ты пленил сего злосчастного рыцаря, ибо как раз туда я и удаляюсь». Сей же злосчастный рыцарь остается здесь на правах почетного узника. Не препятствуй ему в его трудах, но не выпускай его за ворота замка. И не подпускай к королеве, хотя бы для этого тебе пришлось ночевать в ее покоях. И к себе не подпускай его ближе, нежели на длину копья. Ты меня понял, Ланселот, друг мой и защитник? Он преклонил колено предо мной в знак того, что все исполнит как должно. Потом повернулся к Мордреду.
1: «Будь проклят тот день, когда я пленил тебя», — сказал он. «И будет благословен тот день, когда ты пожалеешь о том, что сотворил».
2: «Вот так», — сказал я.
1: «Не тревожься, мой король», — сказал Ланселот. «Я все понимаю. Я сделаю все как надо».
2: Мордред вытаращился на меня. В сумерках глаза его казались черными провалами.
1: Ты готов рискнуть жизнью и пойти один, и все для того, чтобы оставить ее ему, а не мне? Ты впрямь сумасшедший, Галемба.
2: Да, сказал я и впервые поглядел ему в глаза без страха и стыда. Я сумасшедший.

Я вновь повернул драгоценный кабошон, и черные ворота сомкнулись у меня за спиной. Чужое яростное солнце било мне в глаза, несмотря на защитное стекло. Я ощущал, как горят и опухают веки. Тело казалось разбухло и заполняло весь объем термокостюма, так что между ним и термобельем не оставалось ни малейшего зазора. Мой конь мерно вибрировал, и окружающее казалось мне чередой светлых и темных пятен. Когда я закрывал глаза, под веками вспыхивала пурпурная сетка. Я миновал равнины, поросшие высокой травой, стебли которой мягко шевелились даже в безветрии. Рой златобрюшек стоял над травой, и это подсказало мне, что там, под зеленым покровом, прячется трясина. И верно, огромный пузырь вспух над безобидной с виду поляной. Он рос, переливался под солнцем, белым и зеленым, и, наконец, лопнул, оставив после себя быстро затягивающуюся воронку. Я поглядел на запястье. Искомое место Ланселот пометил маячком-вымпелом в знак того, что посвятил свой подвиг моей королеве, и сейчас пеленгатор пульсировал рубиновым светом

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мария Галина. Андроиды круглого стола. Окончание. Запахи, разумеется, я чуять не мог. Но твердо знал, что вокруг пахнет прогретой травой и тиной, и чужими цветами, и метаном. Небо накренилось и падало на меня, и никак не могло упасть. Я пересекал равнину, отгоняя видение. Говорят, в такие минуты вспоминаешь о детстве, цепляясь за то, что тебе дорого. Я тоже вспоминал и пытался прогнать эти воспоминания, ибо там был лишь страх, позор и отчаяние, и насмешки сверстников, и бессильные ненависти, и одиночество. Я видел неуклюжего, нелепого подростка, вечно говорящего не то, поступающего не так, пытающегося понравиться и раз за разом терпящего поражение. И даже сквозь непроницаемую оболочку гермокостюма я, казалось, видел, как набухают и пульсируют шрамы на запястьях. В ушах стоял неумолчный гул, словно жужжание миллионов мух. Но это моя собственная кровь колотила по барабанной перепонке и просилась наружу. И что-то липкое, соленое текло по верхней губе и затекало в рот. И я не мог стереть это, ибо рука натыкалась на стекло гермошлема, а в глазах плавали рои красных мушек, язвивших веки. И я смаргивал их, и все никак не мог сморгнуть. Потом я обнаружил себя бредущим среди возносящихся к небу камней. Как я здесь оказался? Почему шел пешком? Куда подевался мой конь? К седлу было приторочено электрокопье, оно тоже пропало. Небо сплошь было исчерчено лиловыми и багряными полосами. Разбухшее солнце падало за горизонт. Скалы окружили меня, точно хоровод великанов, который Мерлин воздвиг для отца моего, Утера Пендрагона. Одна из скал пошевелилась. Я замер, не в силах отвести взгляд. От утеса отделилась рогатая голова. Вниз скользнуло чешуйчатое туловище. Глаза дракона отражали багрянец неба. Вертикальные зрачки были, как черные пропасти. Он был гораздо больше, чем я представлял по рассказам Персиваля. Он раскачивался взад-вперед на фоне ало-голубого неба. Он зашипел на меня, широко разинув пасть, в которой трепетал раздвоенный язык. Потом скользнул вперед, и я в ужасе и смертной тоске, закрыв глаза, почувствовал, как чешуйчатое тело трется о гермокостюм. Дракон игриво боднул меня рогатой головой и вновь скользнул во тьму, где копошилось его потомство. Мягкие, бледные создания с мягкой кожей, покрытой неокрепшей чешуей. Я стоял меж зубчатых скал, и пот заливал мне глаза, и я не мог стереть его, потому что мешал шлем. «Персиваль!» — прошептал я, но звук не вышел наружу из-под пластика. Идти становилось все труднее. Из-под ног выкатывались камни. Я оказался на пустынном плато под огромными безжалостными звездами. Ветер гнал песок по бескрайней равнине, и я слышал, как песчинки шуршат, скатываясь по гермокостюму. Небо было странного зеленого оттенка, луны висели в нем, как яблоки. Оно было большим, а я таким маленьким, что уже неважно стало, кто я такой. И моя немощь, и ничтожество, и уродство, и страх ничего не значили под блистающими равнодушными звездами. Я был странно соразмерен этому небу и этому ветру. И чист перед ними, словно звездный свет омыл мои кости, и лишь дух мой, блистающий и прекрасный, брел по равнине, переставляя ноги на свет маячка, что пульсировал на 12. Теперь мне уже не нужен был маячок. Я видел его, дальний огонек у края неба, обещающий убежище и приют. И то, что было мной, подхлестнуло изношенную плоть и направило ее по каменной осыпи навстречу трепещущему свету. Я рассчитывал увидеть жилой модуль Мордреда. Такие модули все одинаковы, маленькое, жалкое убежище. Но предо мной воздвигся замок.
Белые камни не то переливались в лунном свете, не то испускали свой собственный, не то пропускали свет изнутри. Узкие окошки освещены. Вымпелы полощутся на ветру, но в окружающем полумраке я не мог разглядеть их цвета. Ворота были отворены, легкий мостик переброшен к ступеням замка, и я прошел по этому мосту, поскольку это меня, Артура, встречали серебряные трубы, и блистающая фигура поднялась мне навстречу с высокого трона под стрельчатыми сводами. «Подними забрало», — раздался тихий голос. «Здесь нет в нем нужды». И я снял шлем, потому что здесь он мешал дышать, и оглянулся. Свет изливался отовсюду. Волны света пробегали по стенам, световая рябь играла на поверхности круглого стола, и все они были здесь, мои рыцари. Они сидели неподвижно, положив руки на подлокотники и устремив взгляды на чашу, парящую в перекрестье лучей. Но стоило мне сделать шаг, они повернули ко мне головы. Их белые лица были озарены чудным светом, и сэр Персиваль в доспехах чистейшей белизны протянул руки и сказал: «Добро пожаловать домой, король Артур».

0: Итак, сказал старший инспектор, итоги подведены и меры предпринимаются. Но все-таки давайте попробуем восстановить цепь событий. С появлением Кранки Галембо, как я понимаю, окончательно свихнулся. Разослал роботов на поиски Грааля, нейтрализовал психотерапевта, вывел из строя регенератор, покорежил запасной патрон и смылся. Спер гермокостюм Кранки, заблокировал станцию и двинул к модулю, но не добрался. Непонятно, как ему удалось выбраться из гермокостюма. Без шлема он должен был сразу потерять сознание. Но в любом случае это явный суицид. Я просмотрел его дело, за ним числится несколько попыток. Тем временем Кранки пытался восстановить регенератор, но шансов у него не было. Патрон расплющен, как будто по нему мечом рубили. Умер от удушья. Но вас, лично вас, эта версия устраивает?
1: В общем и целом, младший инспектор в затруднении пошевелил пальцами. Непонятно, куда делись роботы-голембы. Не провалились же они все как один в болото. И самое главное, этот его Ланселот утверждает, что регенератор испортил именно Кранки, а Галембо вел себя благородно и мудро, как и подобает истинному королю. И что чаша действительно была, он сам ее видел, настоящую. А та, что забита в голопроектор, жалкая, как он выражается, подделка. Конечно, мы не можем полагаться на показания андроидов с их причудливыми представлениями, тем более, что вторая модель вообще не способна дать толковую информацию, вы же знаете, какими их делают.
0: Ладно, Пауль, этих на перепрограммирование. Для нас с вами дело закрыто, а сомнениями пусть занимаются аналитики из центра. Кстати, знаете, кого направляют на смену Галембе? Гарри Поттера с компанией. Распорядитесь, чтобы профессору Дамблдору поставили дополнительную защиту.
2: Вы слушали рассказ Марии Галиной «Андроиды круглого стола».

0: Дмитрий Казаков. «Дорога чудес». Вся жизнь представляет собой алхимический процесс. Разве мы не занимаемся алхимией, приготовляя себе пищу? Парацельс. Профессор Веспасиан Тикс шел домой. Он имел обыкновение поступать подобным образом по завершении рабочего дня в университете. Маршрут профессора был утвержден раз и навсегда много лет назад. По неширокой Букингем-стрит, затем через перекресток к обсаженному липами бульвару Виктории. Пройдя бульвар, Тикс всегда останавливался на площади Ватерлоо, чтобы покормить голубей, и только затем отправлялся к почтенному трехэтажному дому, где, собственно говоря, и жил. Изменения в эту устоявшуюся траекторию мог внести разве что катаклизм масштаба падения метеорита или извержения вулкана. Но подобного в окрестностях давно не случалось, и жители Букингем-стрит и бульвара Виктории сверяли часы по сухощавой, облаченной в неизменный костюм песочного цвета, фигуре профессора. Опираясь на трость, он каждый вечер проходил мимо одних и тех же окон, и добрые городские обыватели, любящие традиции, как и все англичане, гордо показывали на него гостям. «Вот», — говорили они, — «наш профессор. Ходит вот так уже 40 лет. Его еще мой отец, да что там, дед застал». «Да, потрясающе», — соглашались гости, глядя на разрумянившегося то ли от чая, то ли от вранья хозяина, и спешили налить себе очередную чашку, взять печенье, пирожное или тост, намазанный маслом. Менялся путь профессора только единожды в неделю по пятницам. В этот день Веспасиан Тикс, выделив достаточное количество раскрошенной булки голубям, неизменно заходил в букинистическую лавку на площади Ватерлоо.
1: «Добрый вечер, сэр», —
0: приветствовал его продавец. Он же владелец лавки, сухонький старичок в очках и с бакенбардами, которые помнили еще славные времена королевы Виктории.
1: «Добрый»,
0: — отвечал профессор, приподнимая шляпу, и отправлялся в обход книжных полок. Страстью профессора, одной из немногих, были старые книги. Инкунабулы в окованных металлом переплетах, фолианты, написанные на ветхом пергаменте плохой латынью, и дряхлые рукописи интересовали его куда больше, чем политика или даже, о ужас, футбол. Но, учитывая, что преподавал профессор историю, это не выглядело особенно странно. Этот день как раз оказался пятницей. И посему никто, включая уличных собак и кошек, не удивился, когда Тикс, отряхнув руки от крошек, свернул в сторону букинистического магазина. Дверь открылась с почтительным писком, звякнул звоночек, извещающий хозяина, что у него посетитель.
1: «Добрый вечер, сэр!»
0: Продавец оторвался от каких-то бумаг, чтобы поприветствовать постоянного клиента. «Добрый!» — отозвался профессор в полном соответствии с традицией, приподнимая шляпу. Продавец уткнулся в записи, а Тикс с неспешной походкой двинулся вдоль полок, уставленных книгами, самой юной из которых было куда больше 200 лет. Но столь молодые издания не могли заинтересовать Веспасиана Тикса, чей изощренный ум привык блуждать в лабиринтах далекого прошлого. Профессор небрежно просмотрел корешки на ближних полках, отмечая, что все здесь стоящее уже видел 7 дней назад, и перешел к полкам дальним. Здесь собрались фолианты более почтенные. Между деяниями датчан Саксона грамматика и истории франков Григория Турского тут вполне могла притаиться одна из хроник Фруассара или сборник писем папы Иннокентия II. Но, увы, все или почти все достойное уже было в библиотеке профессора Тикса, и найти что-нибудь новое и интересное ему в последние годы удавалось реже и реже. Скользнув взглядом по раритетному изданию «Руководства для астрологов» Гвидо Бонатти в переводе на английский доктора Джона Лили, Веспасиан Тикс собрался уже направиться к выходу, когда взгляд его неожиданно за что-то зацепился. Привыкший доверять глазам, профессор пригляделся внимательнее. Втиснувшись между нравственными письмами к Луцилию Сенеке и алхимическим трудом голландского ученого 17 века Якоба Тиля «Безумная мудрость или химические обеты», расположилась не толстая книжица, ветхость которой наглядно демонстрировала изрядный возраст. Заинтересовавшись, Тикс взял ее в руки. Обложка, украшенная по моде средневековья металлическими вставками, почти полностью вытерлась, но внутри, на пожелтевших от времени листах, текст сохранился хорошо. «Дорога чудес» или «Кулинарные творения брата Василия Валентина, бенедиктинца», прочитал профессор. Написано сие было, как и следовало полагать, на латыни, но Тикс знал сей однозначно мертвый, но благородный язык в совершенстве. На вытянутом лице профессора, который украшал выдающийся нос, похожий очертаниями на таран греческой триремы, отразилось изумление. Учитывая обстоятельства, это выглядело вполне естественным. Василий Валентин, монах из Эрфурта, живший в 15 веке, прославился прежде всего как алхимик, написавший темный и запутанный трактат «12 ключей мудрости», которым руководствовалось не одно поколение искателей философского камня. Иные его труды были посвящены исключительно химии. Так что книга, которую Веспасиан Тикс держал в руках, являлась подделкой. Но, судя по виду, подделкой древней и весьма искусной. Но не только это заставило почтенного профессора задержать на ней внимание. Дело в том, что второй его страстью, помимо букинистики, была кулинария. В будни профессор питался в кафе, а дома пил только чай. Но в субботу наступало время высокого искусства. Выбрав из обширной коллекции, равной которой не было во всей Европе, рецепт, Тикс отправлялся на рынок, дабы закупить всевозможные, как он выражался, ингредиенции. А после полудня священнодействовал у плиты. Профессор мог приготовить все, что угодно. Соусы и супы, жаркое и салаты – все получалось у него замечательно. Но, к величайшему сожалению для человечества, ни одно из блюд никогда не покидало пределов скромной холостяцкой квартиры. Веспасиан Тикс мог бы стать великим поваром, если бы захотел. Утвердившись в мысли, что перед ним подделка, он, тем не менее, пролистал книгу. Действительно, она содержала в себе кулинарные рецепты. Их было немного, но каждый из них оказался профессору вовсе не знаком. Это неприятно уязвило его самолюбие кулинара и эрудита. Зажав книгу под мышкой, Тикс решительным шагом направился к продавцу.
1: «Любезнейший», — сухим и неприятным голосом сказал он, — «я хочу приобрести эту книгу. Сколько она стоит?»
2: «Минуточку, сэр».
0: Владелец магазина взглянул на кулинарные творения с таким удивлением, словно видел их в первый раз.
2: «Я должен посмотреть в записях».
0: Раскрыв толстую тетрадь в синем кожаном переплете, он принялся с тщанием переворачивать листы. Профессор ждал. Нетерпение его с каждой минутой возрастало.
1: «Что вы там возитесь?» — не выдержал он, наконец. «Сколько же можно?»
2: «Прошу прощения, сэр».
0: Продавец поднял виновато моргающие глаза.
2: «Видимо, я забыл сделать запись о поступлении. Будьте добры, там должен быть ценник внутри. Иногда я его вкладываю».
0: Веспасиан Тикс принялся раздраженно листать книгу. Ближе к ее концу, зажатый между страницами, обнаружился замусоленный обрывок бумаги явно современного происхождения. Брезгливо подцепив клочок двумя пальцами, точно дохлую мышь, профессор выудил его и поместил на стол.
2: «С вас 20 фунтов, сэр», —
0: сказал хозяин магазина, издав едва заметный вздох облегчения. Тикс расплатился и, ухватив книгу под мышку, заспешил к выходу. Несравненное чутье, развитое за годы упорядоченной жизни, подсказывало ему, что он отстает от графика примерно на 15 секунд. Позволить себе большего отставания профессор не мог. На кону стояла его репутация пунктуального человека. Пусть даже он опаздывал всего лишь к себе домой. Для серьезного чтения, а иного хозяин не признавал в принципе, в квартире Веспасиана Тикса предназначалось старое кресло, стоящее перед камином в гостиной. В это утро, ровно в 9 часов, расположившийся в кресле профессор раскрыл вчерашнее приобретение.
2: «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «что там этот Василий Валентин наворотил?»
0: Предисловие, как ни странно, оказалось посвящено той же алхимии. Тикс проглядел его по диагонали. Принял решение посвятить себя изучению естества, в духе живом собрал силы и размышлял. Естество рассказывает на языке минералов, металлов, а также живой плоти. Истинная наука сокрыта от профанов. Истинные чудеса откроют тебе зреющий в тигле камень, подогреваемый стремлением. Труд сей — первая ступень для философа, мнящего обрести истинные лекарства». Одолев всю эту галиматью, профессор с облегчением вздохнул и перешел к рецептам. Первый из них поэтично именовался «Сладкое дыхание». «Возьми хорошее коровье молоко», — прочел Тикс, — «и налей его в горшок. Возьми петрушку, шалфей, иссоп, чебрец и другие хорошие травы, придай их к молоку и повари. Возьми жареного каплуна.
1: наруби на куски и придай к ним очищенный мед. Потом все смешай, посоли, подкрась шафраном и подавай». За кратким и понятным текстом шли рисунки, где процесс приготовления надлежащим образом иллюстрировался. Как обычно, в старинных книгах о точной рецептуре не приходилось и мечтать, но такое препятствие не могло смутить кулинарного эрудита, подобного профессору Тигзу. Перечитав рецепт еще раз, он решительно встал и отправился на рынок. Вернулся он оттуда не с пустыми руками. Одну из загадок записи он разгадал походя, зная, что под другими хорошими травами средневековые кулинары подразумевали тмин, розмарин, эстрагон, анис, сельдерей, укроп, фенхель и майоран. Загорелась старинная, оставшаяся еще от прежних хозяев, плита. Скромное холостяцкое обиталище наполнилось изощренными ароматами. Не банальной вонью обыкновенной стряпни, а тонкими и вкусными запахами, каждый из которых сам по себе заставлял желудок беспокойно заворочиться. Что же говорить об их сочетании? О настоящей симфонии, услышать которую можно только носом. Из щелей, заинтересованно шевеля усами, высунулись тараканы. Коты на помойке, до которых докатилась выбравшаяся в окно струйка, прекратили драку. Обитающий этажом ниже почтенный торговец мебелью мистер Смит с укором посмотрел на жену. Та демонстративно ничего не заметила. Веспасиан Тикс священно действовал у плиты. В клубах ароматного пара он действовал размеренно и точно, отрезая, смешивая, подсаливая и доводя до готовности. Постороннему он напомнил бы вдохновенного пианиста, инструментом которому служит старая скособоченная плита. Но постороннему неоткуда было взяться в квартире профессора истории. Сладкое дыхание оказалось на столе ровно в 7 вечера. Это время Веспасиан Тикс считал идеальным для вечерней трапезы. Вооружившись ножом, вилкой и постелив на колени белоснежную салфетку, он приступил к дегустации.
3: «Неплохо», — сказал он спустя полчаса, вытирая губы, которые несколько замаслились. «Очень даже неплохо».
1: Подобное высказывание в устах профессора означало ни много ни мало высшую оценку приготовленному блюду. С благостным выражением, каковое мало кому удавалось увидеть на его лице, Веспасиан Тикс проследовал в гостиную, дабы спокойно выкурить трубку. Ночной сон Веспасиана Тикса отличался завидной крепостью, и посему, проснувшись и обнаружив, что за окнами стоит полная темнота, профессор слегка растерялся. Он давно приучил себя подниматься в одно и то же время, но в это воскресенье организм дал сбой. Осталось понять, почему. Веспасиан Тикс прислушался и замер. Сквозь неплотно притворенную форточку в комнату проникали звуки птичьего пения. В самом центре громадного города, в маленьком скверике около дома, где даже листья имели цвет пыли, искренне и страстно пел соловей. Профессор было дернулся, чтобы закрыть форточку, но что-то непонятное, какое-то неясное чувство остановило его. Сидя на кровати, точно мальчишка, он слушал необычный концерт. В глубине сердца ворочалась глухая, беспричинная и мутная тоска. Соловей же старался вовсю. Его голос переливался и щелкал, журчал, подобно ручейку, и Веспасиану Тикзу даже показалось, что он видит звуки песни, вливающиеся сквозь форточку в виде серебристо-мерцающих струек. Следующим днем, выйдя из дома для воскресного моциона, профессор столкнулся с соседом с первого этажа, полковником королевских ВВС в отставке. Они поговорили, обсудив старые болячки и поругав правительство, какой же честный британец будет его хвалить. И профессор, неожиданно решившись, спросил:
2: «А вы не слышали ночью, как пел соловей?»
3: «Какой соловей?»
1: Красное и брылястое лицо полковника, на удивление похожее на бульдожью морду, отразило удивление.
3: «У нас? Помилуйте, это невозможно! Вам приснилось?»
2: «Да, конечно», —
1: ощущая в сердце тоску, ответил профессор и отправился гулять. В этот день он был самым необычным образом рассеян. Четверг в расписании Тикса предназначался для научной работы. Занятий в этот день у него не было. Проснувшись ровно в 8, профессор облачился в халат и принялся неспешно набивать трубку. Сегодня он собирался пойти в библиотеку и посмотреть кое-какие материалы относительно царствования Ричарда «Львиное сердце» и новых налогов, которыми сей король, столь практичный и сколь романтичный, обложил своих подданных. Когда ароматный дым заструился из трубки,
4: Веспасиан Тикс откинулся на спинку кресла, намереваясь спокойно покурить, но тут взгляд его упал на оставленные здесь же на столике кулинарные творения.
3: Повинуясь неясному импульсу, профессор взял книгу в руки.
4: Та зашевелилась, точно ощутившая ласку кошка, и, Тикс поклялся бы в этом где угодно, открылась сама. На той самой странице, где начиналось описание второго рецепта, озаглавленного несколько кичливо «Истинное золото».
3: Первым желанием профессора было отложить книгу в сторону. Какой смысл тратить время на кулинарию, когда всего лишь четверг? Вот в субботу другое дело.
4: Но нечто тонкое, именующееся обычно искушением, исподволя владело душой Тикса. Раньше он очень ловко справлялся с такими вещами, но в последние годы, даже десятилетия, никаких искушений не испытывал, и поэтому сопротивляться оказался не способен. Тяжко вздохнув и ощущая себя преступником, профессор приступил к чтению. «Возьми хорошего бараньего мяса с крестца», — наставляла дорога чудес. «Нарежь тонко и отбей его как следует. Нарежь мелко луковицу и смешай с желтками яиц. Добавь жир, петрушку, имбирь и шафран. Смешай все вместе, намажь этой пастой кусочки мяса и сверни рулетом. Закрепи каждой палочкой и запекай на противне, подоткнув края. Не забывай смазывать яйцом приготовки. Готовые слитки обрызгай кислым соком и посыпь молотым имбирем, корицей и черным перцем».
3: Веспасиан Тикс не отличался богатым воображением, но при чтении он неожиданно почувствовал на языке нежный вкус жареного мяса, оттененный великолепной смесью специй.
4: Ощущение было настолько живым, что он едва не подавился табачным дымом.
3: Недокуренная трубка была затушена и отложена в сторону. Мысли о библиотеке и научной работе куда-то делись из головы Веспасиана Тикса.
4: С неприличной для своего возраста и положения поспешностью он принялся одеваться.
3: Через 5 минут профессор был уже на улице и, почти пробежав мимо остолбеневшей от изумления обитательницы квартиры из соседнего подъезда мисс Трабл, направился в сторону рынка.
4: Мисс Трабл потрясла головой.
3: Зрелище, представшее ее глазам, было более странным, чем разгуливающий по площади Ватерлоо оранжевый носорог. Поэтому мисс Трабл поступила так, как поступает в подобной ситуации большинство людей. Решила, что ей это все показалось, и пошла по своим делам. Истинное золото было готово тем же вечером.
4: Обжаренные рулетики из мяса, наколотые на деревянные зубочистки, на самом деле походили на причудливые формы золотые слитки. Садясь за стол, Веспасиан Тикс чувствовал себя Мидасом, фригийским царем, которому боги даровали способность превращать все, чего он не коснется, в золото.
3: Получив такой дар, Мидас едва не умер с голоду. Драгоценный металл, сколь его ни грызи, не насытит. Но здесь золото было другое,
4: истинное.
3: Удовольствие же, которое профессор получил от неурочной трапезы, было так велико, что заглушило даже муки совести, возникшие из-за того, что грубейшим образом был нарушен десятилетиями соблюдавшийся распорядок. Спать Веспасиан Тикс отправился в великолепном, хоть и несколько беспорядочном настроении. К учебному процессу, как и ко всем прочим делам, Тикс подходил серьезно и основательно. План лекций по любому из читаемых им курсов составлялся загодя и не подлежал никаким изменениям.
4: На эту пятницу по расписанию выпадала лекция, которую профессор намеревался посвятить теме «Эволюция государственных учреждений в Англии в период существования Анжуйской империи». То, что подобная тема, как и многие другие, способна вызвать у слушателей лишь скуку, Тикса волновало мало, а если честно, не волновало вовсе.
3: Он прекрасно знал, что студент, желающий сдать экзамен, должен эту лекцию посетить и так или иначе прослушать. Взобравшись на кафедру, Тикс привычно окинул взглядом аудиторию и развернул конспект. Особой нужды в нем не было. За долгие годы преподавания профессор знал все лекции наизусть, но по привычке продолжал носить с собой запись.
2: «Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — приготовьтесь записывать». Начнем, пожалуй, с роли шерифов в английском обществе в начале правления Генриха II.
4: И тут Веспасиан Тикс неожиданно замолчал. что-то смутное овладело его душой, а пришедшая в голову мысль и вовсе оказалась настолько чужой, что впору было подумать, что она забрела сюда по ошибке. Сколько же можно повторять одно и то же?
0: Студенты смотрели на профессора с недоумением. Тот застыл на кафедре с выражением мучительного раздумья на лице, словно никак не мог собраться с мыслями. В задних рядах слушателей начались перешептывания и смешки.
2: «Нет, пожалуй, эта тема уж больно тоскливая», — сказал Веспасиан Тикс и неожиданно улыбнулся.
0: Аудитория смолкла. Происходила вещь настолько невероятная, что даже вообразить ее было невозможно. Преподаватель, славящийся крайней педантичностью и формализмом, неожиданно проявил человеческие черты.
2: «Шерифы подождут», — сказал он легким шагом, спускаясь с кафедры и подходя к окну.
0: Попавший на лицо солнечный свет заставил профессора сощуриться.
2: «Из моих лекций вы могли сделать вывод, что средневековье — эпоха исключительно мрачная и кроваво-занудная. Так вот это не так!»
0: Вместе с последней фразой Веспасиан Тикс резко повернулся, заставив слушателей вздрогнуть.
2: «Возьмем, к примеру, статуи», — сказал он, прохаживаясь вдоль первого ряда. «Вы привыкли к тому, что они одного цвета, того материала, из которого их изготовили. А вот в 12-13 веках их было принято раскрашивать, и не только одежду, а лица. Косметики на изображение святых тратилось не меньше, чем на прекрасных дам».
0: И профессор игриво подмигнул. Восхищенно внимавшая аудитория дружно, точно по команде, расхохоталась. И это на лекции у Веспасиана Тикса, где обычно скучали даже мухи. Дальше дело продолжалось в том же почти фантастическом духе. Расставаясь в этот день со студентами, профессор приветливо кивал им на прощание, чем едва не довел одну нервную девушку до истерики. В субботу Тикс проснулся с первыми лучами светила. Вскочив с кровати, едва накинув халат, он бросился в гостиную, где на столике лежала «Дорога чудес», и даже не вспомнил о любимой трубке. Руки его при этом дрожали. Увидевший это, решил бы, что бесстрастный и выдержанный точно айсберг профессор попросту сошел с ума. Но, к счастью, видеть это было некому. Для очередного рецепта, именуемого «первовещество», ему понадобились некоторые вещи, которые не так часто бывают нужны обычным хозяйкам. Спинная часть кабана, гвоздика в бутонах, ягоды можжевельника и мармелад из плодов боярышника. Чтобы достать их, пришлось попотеть, и домой тяжело нагруженный Тикс вернулся довольно поздно, в нарушении всяческого распорядка. Встретившая его на улице мисс Трабл решила, что ее часы чудовищно спешат. Поверить в это было легче, чем в непунктуальность профессора. А он, ворвавшись к себе в квартиру, тут же ринулся к плите и колдовал около нее несколько часов, готовя маринад, заливая им мясо, томя его в просторной керамической гусятнице, а затем прожаривая на противне. Финальным аккордом стало приготовление соуса. Но результат трудов превзошел все ожидания. Первовещество оказалось настолько вкусным, что профессор, вопреки обычной умеренности, съел всю немалую порцию, да еще и подчистил подливку хлебом. Время было уже позднее, и сил после этого у него хватило только на то, чтобы добраться до кровати. Сон его был беспокоен. Тикс вздрагивал и постановал под одеялом, словно его мучили кошмары, хотя являвшиеся одно за другим яркие и красочные видения не содержали даже намека на страх. Лишь под утро профессор успокоился и далее спал совершенно беззвучно.

0: Миссис Баттон в девичестве Тиггс обладала великолепно выдержанным характером. Проведя 30 лет замужем за взбалмошным владельцем небольшого кафе и вырастив троих детей, она выработала жизненную философию по устойчивости, сравнимую со старым валуном. Ничто не могло вывести почтенную даму из равновесия. Явись к ней сам архангел Михаил, она бы лишь радушно улыбнулась и предложила ему выпить чашечку чая. Но даже она почувствовала удивление, когда солнечным воскресным утром к ней в дом пришел брат, которого она не видела почти 10 лет. Общались они, несмотря на то, что жили не так далеко, с помощью поздравительных открыток.
1: «Господи, Веспасиан!» — сказала она, открыв дверь и обнаружив за ней долговязую фигуру в песочном костюме. «Это ты? Что-то случилось?»
0: «Ничего, Гортензия!» Профессор Тиггс улыбнулся, криво и неумело, но все же улыбнулся, и это заставило миссис Баттон заподозрить неладное. «Просто я решил тебя навестить».
1: «Да?»
0: Миссис Баттон была бы удивлена меньше, явись к ней с визитом премьер-министр или даже королева, а не ее брат, который никогда не подозревал ни о каких человеческих чувствах и не испытывал особой необходимости в общении с людьми, пусть даже и родственниками.
1: «Заходи».
0: Принимая у гостя шляпу и трость, она получше разглядела его и обнаружила, что Веспасиан, с детства отличавшийся дотошной аккуратностью, криво повязал галстук, а выглядывающая из-под костюма рубашка выглядит возмутительно мятой.
1: «Чаю?»
0: — предложила миссис Баттон, безуспешно пытаясь поймать ускользающее душевное равновесие.
2: «Пойдем просто поболтаем», — сказал профессор, повергнув сестру в еще больший шок. «Мы ведь так давно не виделись».
0: Миссис Баттон проводила брата в гостиную, усадила в кресло и сама уселась напротив. Неподвижное обычно, выражающее лишь интеллектуальное презрение ко всему вокруг, лицо Веспасиана сегодня явственно показывало смущение.
2: «Ты знаешь, Гортензия, — сказал он, — мне стыдно, что я так редко тебя навещал, и племянников... Как они, кстати?»
0: Ошеломленная, миссис Баттон даже не нашлась, что ответить. Но собеседник словно и не заметил ее молчания. Он продолжал говорить горячо, порывисто, словно и неумудренный жизнью профессора, 20-летний юноша, отчаянно пытающийся открыть душу.
2: «Ты знаешь, я лишь недавно понял, что прожил жизнь зря. Она была пуста и бессмысленна, словно высохший плод. Теперь же я словно прозрел. Пелена упала с моих глаз. Я увидел всю свою никчемность».
0: Миссис Баттон слушала молча, не очень понимая, что происходит. А Веспасиан Тиггс, который неожиданно, чуть ли не впервые в жизни ощутил потребность, чтобы его выслушали, говорил и говорил, не переставая. Смысла в его словах было куда меньше, чем горячих, живых эмоций. А закончил он свою речь и вовсе странно.
2: «Хорошо, что я тебя застал», — сказал профессор и улыбнулся на этот раз грустно. «Знай, что я завещаю все свое имущество тебе».
1: «О чем ты говоришь?» — возмутилась миссис Баттон. «Ты всего на 5 лет меня старше. Тебе жить да жить!»
2: «Может быть и так», — не стал спорить Веспасиан. «Но ты должна об этом знать на всякий случай».
0: После этого он поднялся и принялся прощаться. Всякий случай наступил спустя 5 дней. Миссис Баттон вызвали в полицию, чтобы допросить по делу об исчезновении профессора Тиггса.
1: «Как так?»
0: Узнав от молодого и очень вежливого следователя, что ее брат пропал, миссис Баттон ощутила, что броня ее уравновешенности готова дать трещину.
1: «Вот так», — развел руками следователь. «Мистер Тиггс не явился на работу впервые за 35 лет.
0: Обеспокоенные сотрудники университета попытались найти его, но безуспешно.
1: Когда вы виделись с братом последний раз?» 5 дней назад, — сообщила миссис Баттон. «Он вел себя довольно странно».
0: Выяснив все подробности состоявшейся тогда беседы, следователь извлек из папки лист бумаги. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «это мы нашли в его квартире прямо на рабочем столе. Предположительно, эту записку написал ваш брат». Миссис Баттон ощутила, как неожиданно заколотилось сердце, но записку взяла не дрогнувшей рукой.
2: «Истинные чудеса», — гласили ровные, идеально правильные буквы, какими всегда и писал Веспасиан, — «случаются и в наши дни. Одно из них произошло со мной. Я...»
0: Дальше все оказалось густо зачеркнуто. Читаемой оставалась лишь последняя строчка, казавшаяся полной бессмыслицей.
3: вылупившийся из кокона бабочки бесконечный полет.
4: «Это писал он», — твердо сказала миссис Баттон. «Судя по всему, ее брата не убили и не похитили, а это главное.
5: Ну, что бы это значило?»
1: «Мы и сами хотим знать», — развел руками следователь.
3: «Мы обыскали квартиру, но все на месте, следов борьбы нет. Нам помогло то, что хозяин вел подробный каталог предметов домашнего обихода. Судя по нему, пропала кое-какая одежда и несколько книг».
5: «Каких?»
1: — спросила миссис Баттон. «По алхимии», — пожал плечами следователь. «Если интересно, можете потом посмотреть. Теперь более практические вопросы. Вы единственная наследница, а профессор Тикс считается без вести пропавшим».
0: Букингем-стрит так и оставалась одной из самых узких улиц в этой части города. На бульваре Виктории шуршали листвы липы, голуби на площади Ватерлоо радостно ворковали, а в букинистической лавке звенел колокольчик, приветствуя посетителей. Не хватало только профессора Веспасиана Тигза. Исчезнув внезапно и странно, он породил множество сплетен и легенд, одну нелепее другой, которую добрые горожане рассказывали гостям за чаем.

Девушка в сундуке. Джонни Мэнлоу со злостью пнул чердачную лесенку и с размаху шлепнулся на ступеньку. Его учительница, его собственная домашняя учительница, все-таки не пришла. И во всем доме с ним никто, никто не станет заниматься. Вечеринка внизу была в полном разгаре. Доносившиеся звуки казались насмешкой. Смех, звяканье шейкеров, музыка. Джонни думал, что спрятался от них сюда, в одиночество. Его учительница должна была прийти сегодня и не пришла. А мама с папой так заняты распитием коктейлей, что обращали на Джонни не больше внимания, чем на собственную тень. Джонни отступил еще в сумрачное убежище заброшенного чердака. Но даже здесь, после полуденную духоту и залежалую пыль, ворошили залетные звуки. Джонни огляделся. По темным углам таились в паутинных саванах старые сундуки. Сквозь маленькое замызганное окошечко пробивался солнечный луч, как бы для удобства любопытных мальчишечьих глаз. Вот, например, сундук в северном углу. Всегда был закрыт, заперт, и ключ куда-то спрятали. А сейчас защелки-то опущены, а вот

0: Медный язычок замка откинут. Открыт. Джонни подошел к сундуку, выковырил защелки из пазов и приподнял тяжелую крышку. На чердаке разом похолодало. Внутри лежала она. Свернувшись клубочком, такая молодая, красивая, тонкое лицо, как меловая черта на аспидной доске волос. Джонни тихонько вздохнул, не отпуская крышки. Духи все еще не улетучились. Она выглядела такой же одинокой и заброшенной, каким чувствовал себя Джонни. Он ее прекрасно понимал, на чердаках всегда копятся забытые, никому не нужные вещи. Очевидно, она задохнулась. Кто-то скрыл ее красоту под тяжелой непроницаемой крышкой. Белые пальцы, как экзотический цветок, покойно лежали на прозрачно-розовом платье. Секунды позже Джонни заметил на полу смятый клочок бумаги, кусочек записки, сделанный ее почерком. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни посмотрел на ее мертвое лицо. Точно она заснула на вечеринке, а кто-то отнес ее сюда на чердак и прихлопнул сверху сундучной крышкой. Сумерки смыкались вокруг Джонни, то стягивались вокруг горла, то отступали. «Ты моя учительница», — тупо повторял он. «Моя собственная и единственная учительница, а тебя... тебя убили. Зачем кому-то тебя убивать?» Эту мысль погнала другая. Он, Джонни Мэнлоу, сын Мэнлоу из высшего света, нашел самый настоящий труп. Точно. Глаза мальчика широко распахнулись. Уж теперь-то мама с папой его обязательно заметят. Куда там, даже бабушка перестанет играть целыми днями в шахматы с дядей Флинни, подавится Бренди, глянет на Джонни сквозь толстые очки и воскликнет: «Господи, мальчик, так ты не зря весь дом ставил на голову». Точно, точно, Джонни сморгнул. Сердечко его колотилось. Кузен Уильям может даже упасть в обморок. Он, Джонни Мэнлоу, нашел покойницу. Это его, не мамины фотографии будут печатать в вечерних газетах. Спрятав записку в кармане, Джонни в последний раз поглядел на длинные ресницы и розовые губы и черные косы девушки в сундуке и прикрыл за ней крышку. Он завизжит с верхней ступеньки лестницы и будет визжать, пока небо не упадет на землю, а гости на пол. Вот так. Повизжал он неплохо. По лестнице, через зал, визгом пробивая себе дорогу в толпе, Джонни пробрался к маминому сверкающему вечернему платью и вцепился в него изо всех сил. «Джонни, Джонни, зачем ты пришел? В чем дело? Я тебе сказала...» Детское мамино личико опустилось сквозь искристый туман. Джонни набрал полный кулак блесток и провизжал: «Мама, там на чердаке труп!» Все лица обратились к нему. Точно зрители на стадионе. Мамино лицо напряглось, потом расслабилась. «Отпусти мое платье, милый, испачкаешь. Посмотри на свои руки, ты весь в паутине. А теперь беги к себе, будь хорошим мальчиком». «Ну, мам», — проныл он, — «там труп». «Господи боже», — вздохнул кто-то в толпе, — «точно как его отец». «А вы замолчите», — Джонни сердито оглянулся, — «там правда труп». А мама его не видела. Она смотрела на гостей, и Джонни оставалось только взирать снизу на ее лебединую шею с бьющейся жилкой, на изящный подбородок, на пальчики, поправляющиеся, сбившиеся, как каштановый локоть. «Пожалуйста, простите, Джонни», — проговорила она. «Дети, знаете, так впечатлительны». Подбородок опустился. В голубых глазах застыли сумерки. «Иди наверх, Джонни». «Ух, ну, мам!» Мир рушился. Блестки выскользнули из пальцев, взгляды гостей внезапно обожгли ненавистью. «Ты слышал, что сказала мама?» Это уже папин звучный голос. Бой проигран. Джонни дернулся, окинул зал прощальным мрачным взглядом и бросился вверх по лестнице, утирая наворачивающиеся на глаза слезы. Он повернул медную ручку двери. Бабушка, как всегда, играла в шахматы с дядей Флинни. Солнечный свет бил в огромное окно и отскакивал от бабушкиных очков. Игроки даже не подняли голов. «Бабушка, простите, но...» Старушка постучала тросточкой по сухому колену. «Но?»
1: «Там на чердаке труп, а мне никто не верит».
0: «Иди, Джонни».
1: «Но там и вправду труп!» — вскрикнул Джонни.
0: «Знаю, знаю. А теперь беги и принеси кузену Уильяму бутылку коньяка. Марш!» Джонни сбегал в винный погреб, достал бутылку коньяка, поднялся наверх и постучал в дверь. Ему показалось, что за дверью всхлипнули, потом послышался торопливый шепот кузена Уильяма.
1: «Кто там?»
0: «Коньяк». «О, чудно, чудно». В дверь просунулась безвольная кроличья личико кузена Уильяма. Мягкие ручки вцепились в протянутую бутыль. «Слава тебе, Господи! А теперь сгинь, дай мне надраться!» Дверь захлопнулась, но Джонни успел бросить взгляд на модельную комнатушку кузена Уильяма. Замершие на полушаге манекены в многоцветных шелках, приколотые к стенам акварельные наброски костюмов, шляпок, накидок, яркие груды катушек и клубков. Потом щель закрылась, щелкнул замок, и кузен Уильям нервно забулькал коньяком по другую сторону блестящей дверной ручки. Джонни глянул на висящий в коридоре телефон. Он подумал о том, что папа с мамой танцуют, дядя Флинни и бабушка играют в шахматы, кузен Уильям тихо пьет, а сам он бродит как чужой по этому огромному гулкому дому. Он схватился за телефон.
1: «Мне надо... То есть, дайте полицию!»
0: Голос оператора заглушило глубокое «Повесь трубку, Джонни, и немедленно ложись спать!» Звучный, культурный папин голос. Джонни медленно положил трубку. И это его награда? Он сел прямо на пол и тяжело, бессильно заплакал. Теперь он понял, каково было девушке в сундуке, когда ее прихлопнули крышкой. А его вот так прихлопнули пятеро. Он все еще ерзал в постели, когда дверь тихонько приоткрылась, и в комнату заглянула голова. Курчавая, большая голова дяди Флинни, чтобы одарить мальчика ласковым взглядом больших черных круглых глаз. Неторопливо и неслышно дядя вошел в комнату, пристроился на краешке кресла, как тихая птичка на насесте, и сложил вместе пальцы перышки.
2: «Раз ты сегодня лег пораньше, — сказал он, — то я тебе и сказку на ночь тоже пораньше расскажу, ладно?»
0: Джонни считал, что он уже слишком взрослый для сказок. А уж слушать сказки на ночь, он, выросший среди взрослых людей и взрослых умных разговоров, и вовсе считал ниже своего достоинства.
2: «Ладно, дядя Флинни», — пробормотал он с мученическим вздохом. «Давай».
0: Дядя Флинни так вцепился в обтянутые отглаженными черными брюками колени, словно те готовы были взорваться.
2: «Жила-была однажды женщина, молодая и прекрасная».
0: «О-хо-хо, эту историю Джонни слышал уже тысячу раз. У нас на чердаке труп, — обиженно подумал он, — а мне приходится слушать старые сказки».
2: «И прекрасная дева полюбила юного рыцаря, — продолжал дядя Флинни, — и жили они счастливо многие годы, пока не пришла тьма, не похитила юную деву и не скрылась с ней». Дядя Флинни выглядел очень старым и очень грустным.
0: «А потом рыцарь вернулся домой, — напомнил ему Джонни». Дядя Флинни его не слышал. Он продолжал рассказывать странным, тихим, монотонным голосом.
2: «Рыцарь преследовал тьму по всей темной земле. Но как ни молил он, как ни пытался догнать тьму, это ему не удалось. Жена его сгинула навеки. Навеки».
0: Дыхание дяди Флинни стало неровным и резким. Глаза горели мрачным огнем, губы дрожали, белые пальцы стискивали колени. Он был уже не собой, а рыцарем, скачущим где-то далеко, за миллион миль отсюда, по темной земле.
2: Но рыцарь все искал и искал, потому что он дал клятву, что когда-нибудь найдет и убьет тьму. И чудо из чудес, он настиг ее, он убил тьму. Но, Господи Боже, убив ее, он увидел, что лицо тьмы было лицом его погибшей супруги, а сам он становится все темнее и темнее.
0: Конец. Джонни очень надеялся, что продолжения не будет. Дядя Флинни сидел, задыхаясь и дрожа посреди созданных его словами сумерек, забыв о Джонни. Просто сидел, и Джонни пробрал озноб.
1: «Спасибо. Спасибо, дядя Флинни», — пробормотал он. «Спасибо за сказку».
0: Дядя обратил к нему невидящий взгляд. «Что?»
1: «А,
2: Он расслабился, признав племянника. «Конечно, сколько угодно».
1: «Ты так раскочегарился, дядя Флинни».
2: Дядя тихо отворил дверь. «Спокойной ночи, Джонни».
3: «Дядя!»
2: «Да». Джонни зажал рот ладонью.
3: «Ничего».
2: Дядя ушел, шаркая ногами, и дверь мягко затворилась.
3: Джонни яростно запрыгал на пружинах. «Сколько я всего делаю, чтобы только все были счастливы. Дядю Флинн не выслушивать, бабушке не подносить, у мамы под ногами не путаться, папу слушаться, а кузена Уильяма спаивать». Пу!
2: Как он от них всех устал.
3: «Почему бы им для разнообразия не обратить внимание на него?»
2: Вечер продолжался. Джонни соскользнул с постели, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Целый час по лестнице ходили. Топотала бабушка и перестукивал ее тросточка, шаркал ногами дядя Флинни, размашисто и ровно ступал папа, плыла мама и спотыкался кузен Уильям. Слышались голоса, спорили, понукали, ссорились. Папа кого-то убеждал, мама критиковала, бабушка отчитывала, кузен Уильям всхлипывал, а дядя Флинни молчал. Пару раз скрипнула чердачная дверь. Но к комнате Джонни никто даже не подошел. Вечеринка внизу безмятежно продолжалась. Спускалась зябкая осенняя ночь. Но, наконец, наступила тишина. Джонни ринулся по пыльной темной лестнице на чердак. Сердце его лихорадочно билось, он им покажет. Странно, но сундук оказался совсем не тяжелым. Всего и дел подтолкнуть его к лестнице, а там он сам покатится. А потом еще один толчок, и сундук, кувыркаясь, полетит в гостиную. Вот теперь ему уж точно все поверят. Джонни повернул сундук.

0: Толпа бормотала. Радиола играла. Мама и папа плыли в разноцветном людском потоке. Огоньки, вокруг которых трепыхали воображаемыми крылышками мошки высшего общества. И эту идиллию снова прервал голосок Джонни с верхних ступенек лестницы. «Мам! Пап!» — крикнул он изо всех сил. Все обернулись и посмотрели, как на приеме. По лестнице спустилась женщина. Кто-то, конечно, завизжал. Почти как кузен Уильям, но все остальные молча глядели, как женщина в прозрачном вечернем платье спускается по лестнице. Ну, не совсем спускается. Скатывается. Ступенька за ступенькой, вниз и вниз, бессуставно, бескостно, мертво. Руки, ноги, голова болтаются, волосы темным бичом шлепают ступеньки. Джонни кубарем скатился за ней.
1: «Я же говорил, мама, пап, я ее снова нашел, нашел!»
0: Он навсегда запомнит мамино лицо в этот миг. В миг, когда она наотмашь ударила его по лицу и прохрипела: «Джонни!»
1: «Позовите полицию!» — скрикнул кто-то.
0: А кто-то другой уже накручивал диск телефона. Папино лицо стало глухо спокойным и серым, очень старым и усталым. Джонни отшатнулся от удара и вцепился в перила.
1: «Она меня никогда раньше не била», — думал он. «Никогда. Она всегда была такая добрая, ласковая, только рассеянная немного. Но раньше она меня не била».
0: А потом все вокруг рассмеялись. Кто-то показал на тело, и все покраснели и рассмеялись. Даже папа, но одними губами. «Черт меня побери», — прорезал шум чей-то голос. «Так вот, что за труп мальчишка нашел наверху. Манекен». Конечно, разодетая кукла. Неудивительно, что ребенок принял ее за тело. И снова громкий смех. Джонни потянулся и дрожащими пальцами нащупал откинувшуюся руку. Отдернулся, нащупал снова. Холодный твердый пластик.
2: «Это не тело».
0: Он поднял недоуменный взгляд, покачал головой и отодвинулся.
2: «Это совсем не тело. То было другое, теплое, мягкое. Там лежала настоящая девушка».
0: «Джонни». Папины губы перестали улыбаться. Мама так стиснула кулак, что побелели костяшки.
2: «И все равно это не она!» — выкрикнул Джонни и заплакал.
0: Слезы смывали мир по частям, как дождь, заливающий ветровое стекло.
2: «И все равно она была мертвая и не гипсовая. Вот!»
0: Дом гудел до полуночи. За закрытыми дверями люди говорили, спорили. Однажды Джонни даже показалось, будто кузен Уильям схлипывает. Топотали по лестницам ноги, загорался и гас свет. Но, наконец, все улеглись, а Джонни смог сесть в постели и откинуть одеяло. Тот двойной щелчок. Кузен Уильям запер дверь своей спальни. Зачем?
2: Потому что кто-то или что-то бродит по дому.
0: Джонни вздрогнул. Дверная ручка повернулась. Дверь чуть приоткрылась. Из темноты коридора что-то или кто-то вглядывался в темноту спальни. Странная штука, сердце. Сердце Джонни, как ртутный шарик, заметалось в груди.
2: А что-то все стояло за полуоткрытой дверью, вглядываясь, всматриваясь.
0: Потом спокойно закрыла дверь за собой и исчезла. Джонни вколотил защелку на место и обессиленно прислонился к двери.
2: «Теперь никакая тень не ворвется».
0: Но шаги удалялись и, наконец, стихли. На подгибающихся ногах Джонни проковылял к кровати.
2: «Мама! Мам!» — кричал он про себя. «Ты так разозлилась на меня, потому что я устроил сцену перед гостями. Ты бы меня убила, мама? Может, между девушкой в сундуке и папой было что-то нехорошее, и ты ее из-за этого убила? А раз я попался на дороге, что ты со мной сделаешь? Ой, нет, мама, только бы не ты!»
3: «Пап, ты заставил меня повесить трубку. Ты тоже боялся, что все выплывет наружу? Боялся за свой бизнес, за свои деньги, за репутацию и членство в клубе? Это ты стоял за дверью, как бессловесная тень? Я всегда тебя любил больше всех, а сегодня ты все время молчишь и даже на меня не смотришь.
0: А еще кузен Уильям. Он мог подменить тела, чтобы обмануть Джонни. Он мог подложить в сундук один из своих манекенов. Может, она была подружкой Уильяма? Угрожала ему? Или он боялся за свою репутацию? Может, это он стоял за дверью? Он со своими манекенами и знаменитыми дорогими платьями для дорогих женщин? А может,
1: тихонький дядя Флинни со своими сказками на ночь. Он так любил маму, свою сестру. Он бы что угодно сделал для нее, или папы, или бабушки, или кузена Уильяма. Смог бы он убить ради них, чтобы в их дом никто и никогда не входил. Бабушка, которая целыми днями только и делает, что играет в шахматы, да пьет неразведенные бренди. Всю жизнь она обустраивала этот дом. Вся ее жизнь — это высший свет, положение, строгий вкус. Что бы она сделала, когда чужой человек попытался бы править этим старым домом? Что бы она с ней сделала? Все они. Все. Джонни трясся, и пружины под ним тихо поскрипывали. Всего одна женщина вошла в этот старый пронавтолининый дом, а испугались все до единого. Всего одна женщина. Джонни протянул руку и нащупал на столе ту записку, что нашел в чердачной пыли. Мысли его возвращались к ней снова и снова. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни повернулся к стене. «Эль, учительница моя, где ты?» — спросил он в темноту. «Отдыхаешь в одиночестве в студии кузена Уильяма среди манекенов? Неподвижно играешь с бабушкой в шахматы или лежишь в темном, сыром подвале среди винных бутылок? Сегодня ты останешься в этом доме, а завтра тебя тут может и не оказаться.
4: Если я тебя не найду».
1: Сад был огромен. Цветник, сауна, бассейн, домик для прислуги легко терялись среди плодовых деревьев. Между аллеей сикаморов и высокой живой изгородью, отделявшей сад от улицы, на перегретой солнцем лужайке рос дубок. По другую сторону изгороди прохаживался полицейский. Туда-сюда. Джонни влез на дерево, переполз на свесившуюся наружу ветку и принялся ждать. Полицейский миновал дуб, и Джонни пошуршал листьями.
5: «Эй, сынок!» — полицейский обернулся. «А ну, слезай! Упадешь еще?»
1: «Ну и что?» — отозвался Джонни. «У нас в доме женщины мертвые, и все это скрывают».
5: Полицейский выдавил улыбку. «Да ну!»
1: Джонни поерзал на ветке.
4: «Я ее в сундуке нашел. Кто-то ее убил. Я хотел вчера вызвать полицию, но папа мне не позволил. Я сундук вывернул, и она упала и покатилась по лестнице. Только это вовсе не женщина оказалась, а манекен».
5: «Но-но!» — полицейский весело хмыкнул.
4: «Только вторая женщина была настоящая», — настаивал Джонни.
5: «Какая вторая?»
4: «То есть первая. Кузен Уильям, он модельер. Он ее и подменил. Видели бы вы их сегодня утром. Пытаются веселиться, как в кино, только меня им не обмануть. Невеселые они. Мама устала и нервная. Интересно, долго они еще выдержат, прежде чем кричать начнут?»
5: Полисмен скривился. «Господи боже, ты точно как мой мелкий. Все у него комиксы с дезинтеграторами. Боже мой, это ж преступление — давать детям в руки такое чтиво. Убийство, трупы.
4: Но это правда!»
5: «Пока, малыш».
1: Полицейский двинулся дальше. Джонни вцепился в ветку так, что дерево задрожало, потом спрыгнул на тротуар и бросился полицейскому вслед.
4: «Вы должны пойти посмотреть. Они ее увезут, если вы не найдете. И тогда уже никто никогда ничего не узнает».
5: «Слушай, малыш», — терпеливо сказал полицейский, — «я никуда без ордера войти не могу. И откуда я знаю, что ты не врешь?»
1: Ну вот, теперь он шутит.
4: «Вы должны мне поверить!»
5: «Держи!»
1: Полисмен взял Джонни за руку и повел куда-то.
4: «Куда мы идем?»
5: «К твоей маме!»
4: «Нет!»
1: Джонни попытался вывернуться из цепкой хватки.
4: «Это не поможет! Она будет меня ненавидеть, а вам наврет!»
1: Но полисмен провел его к парадному и позвонил в колокольчик. Дверь открыла горничная, но мама подошла тут же, белая, как молоко, со сбившейся на бок прической. Накрашенные губы лежали на лице нелепым мазком, под глазами висели синие мешки.
4: «Джонни!»
5: «Следили бы вы за ним получше, мэм», — посоветовал полисмен. «А то бегает по улице, еще под машину попадет».
4: «Спасибо, офицер».
1: Полисмен глянул на нее, на мальчика. Джонни хотел заговорить, но из горла выдавился только всхлип. Дверь захлопнулась, оставляя полицейского на крыльце, и из глаз Джонни покатились слезы. Мама ничего ему не сказала. Ни словечко, только стояла бледная, одинокая, заламывая пальцы. И все. После обеда Джонни сел и сосредоточенно записал в 10-центовом блокноте все, что знал о девушке в сундуке, кузене Уильяме.

хорошо наслюнявив карандаш. И когда она пришла в дом, папа ее убил. Джонни задумчиво вытянул губы. Или мама ее убила. В голове у него мешались

0: но Стив. Вот так. Джонни писал старательно и быстро. Посмотрим. А кузен Уильям? Может, она все-таки его подружка? Джонни на это немного надеялся, потому что недолюбливал кузена. А может, это что-то в прошлом бабушки или дяди Флинни? А как насчет Джонни? Бабушка зовет. Джонни поспешно убрал блокнотик. Подталкивая Джонни тросточкой, бабушка провела мальчика в свою комнату, усадила за шахматную доску и указала подбородком на белые фигуры. «Это твои, мои черные», — она призадумалась. «Как обычно». «Мы играть не сможем», — заявил Джонни. «У тебя двух фигур нет». Бабушка глянула на доску. «Снова дядя Флинни. Он вечно уводит фигуры у меня из-под носа. Все равно сыграем, мне и того хватит. Ходи». Она ткнула узловатым пальцем в доску. «А где дядя Флинни?» «Поливает сад. Ходи». Джонни завороженно смотрел, как шевелятся ее пальцы. Бабушка нагнулась над полированными клеточками доски. «Мы все хорошие люди, Джонни. 20 лет мы так славно жили в этом доме. Ты провел в нем лишь малую часть этих лет. Мы никогда не искали трудностей на свою голову. И ты их нам не ищи». В окно билась большая черная муха. Где-то на первом этаже капала из крана вода. «Я не ищу трудностей», — выдавил Джонни. Шахматную доску опять смыли струйки цветной воды. «Папа сегодня за завтраком был такой бледный, странный. А почему он так переживает из-за куклы, бабушка? А мама вся взведенная, как пружина в часах, вот-вот прыгнет. Из-за куклы так ведь не переживают, правда?» Бабушка помедлила над черным слоном, спрятавшись, как дряхлый рак-отшельник, в кружевную раковину. «Не было никакого трупа. Фантазия у тебя разыгралась не в меру. Забудь об этом». Она так глянула на Джонни, точно это он убил девушку в сундуке. «Лучше ходи по солнечной стороне. Молчи, не путайся под ногами и забудь. Кто-то должен сказать тебе это. Не знаю, почему все сваливают на меня. Просто забудь». Они играли в шахматы до заката. И снова ужин был съеден торопливо, в доме как-то сразу стемнело, и все поспешно разошлись по своим спальням. Джонни слушал, как часы отбивают четверти. В дверь постучали.
1: «Кто там?»
0: «Дядя Флинни».
1: «Чего тебе, дядя?»
0: «Пора рассказать на ночь сказку».
1: «Ой, дядь Флинни, только не сегодня».
0: «Нет, сегодня. Это особая сказка, самая особенная сказка».
1: «Я очень устал, дядя Флинни», — проговорил Джонни. «В другой раз, а только не сегодня».
0: Дядя Флинни ушел. Часы все били. 10. Рано. 11. Еще рано. Без четверти полночь. Джонни открыл дверь. Дом спал. Лунный свет лился в высокие окна, большая парадная лестница сияла нетронутым блеском, нигде не шевелилась и тень. Джонни закрыл дверь. Где-то в тишине бабушка тяжело похрапывала под балдахином и очень тихо позвякивала стекло, будто в комнате кузена Уильяма нервно перекатывались бутылки. У лестницы Джонни остановился. Вот если он сейчас вернется в кровать, вернется и все забудет, не станет и трудностей, все будет как пару дней назад. И мама станет смеяться на вечеринках, и папа будет ездить в контору с огромным чемоданом, и бабушка будет попивать свое бренди, и кузен Уильям будет колоть булавками манекены, и дядя Флинни будет вечно рассказывать свои бредовые и бессмысленные сказки на ночь. Но все не так просто. Возврата нет. Идти можно только вперед. Папа, его единственный друг после этого случая, стал чужим. А мама совсем сломалась. Глаза красные, словно она плачет ночами. Под всем этим блеском ей тоже надо жить. Бабушка выпьет в неделю 2 бутылки бренди, не одну. А кузен Уильям будет вспоминать о девушке в сундуке, каждый раз втыкая иголку в манекен. Будет бледнеть, шарахаться и топить страх в коньяке. Она была такой одинокой, когда Джонни нашел ее. Прекрасная темноволосая девушка в пыльном сундуке. Такая чужая. Они были теперь связаны. Ее убили за то, что она была чужой в этом доме. Но Джонни тоже стал чужим. И поэтому он хотел отыскать ее снова, как потерянную сестру.
1: Ее надо найти, надо помнить, и нельзя забыть.
0: Джонни осторожно щупал ногой каждую ступеньку, цепляясь за перила. На чердаке ее уже нет, и в комнатах тоже.
1: Как они могли бы спать рядом с ней? Может, внизу? Где-то в отложениях темноты, но не в комнатах прислуги, конечно.
0: Едва он добрался до последней ступеньки, как наверху медленно-медленно отворилась и вновь закрылась дверь. Звука не было, но кто-то спокойный и неслышно прошел и встал на верхней ступеньке парадной лестницы. Джонни замер, вцепившись в стену, точно тень. Пот стекал по лицу, капал с подошек. Он не видел, кто молча стоит там, в темноте, но ощущал его пристальный взгляд.
1: Но повернуть назад нельзя. Нельзя просто лечь в постели и все забыть. Забыть девушку в сундуке и ее одинокую смерть.
0: Джонни глубоко вздохнул, подождал секунду и, увидев, что стоящий на лестнице не собирается спускаться, ринулся через зал, по коридору, в кухню, через черный ход на освещенные луной просторы сада. Впереди лежали сияющий квадрат бассейна, роща, сауна, по обе стороны от нее цветники и сверху звезды. Чуть дальше виднелись теплицы и садовый сарайчик. Туда и побежал Джонни. Тень сарайчика послужила ему убежищем. Оглянувшись, он не заметил в доме ни движения, ни огонька. Тело должно быть спрятано в одной из садовых построек. Как хорошо сейчас было бы в постели, за запертой дверью. Джонни дрожал, как вода в бассейне. Ему показалось, что кто-то смотрит на него из окон второго этажа. Намек на настоящую фигуру, вроде той, что смотрела с лестницы. Потом она исчезла. Послышались шаги. Кто-то шел по покрытой гравием дорожке, идущей от парадного через рощу сикаморов. Кто-то прятался в тени деревьев, невидимый и едва слышный. А потом внезапно на свет вышла она. Ни мама и ни бабушка. На грани лунного полусвета и рваных теней стояла девушка из сундука. Она молча смотрела на Джонни. Мальчик сглотнул, пальцы его сами собой вцепились в тело. Моргая, он недоверчиво вглядывался в представшую ему картину. Листья сикаморов дрожали на ночном ветру. Где-то за оградой ухнул клаксон, точно заблудившаяся сова.
1: Так она жива! Весь дом просто потешался над Джонни. Это все какая-то невероятная и непонятная шутка. Все они против него. А учительница живая. Не было никакого убийства, и трупа не было. Она пришла, его собственная и ненаглядная, в минуту самого непереносимого одиночества.
0: Джонни выпрыгнул в лунный свет. Он бежал изо всех сил, тихо, не крича и не окликая, по траве, по плиткам вокруг бассейна к сикаморам. А она ждала его, раскинув руки для нежных объятий, и тени сикаморов колыхали ее тонкое вечернее платье.
1: «Элли, это ты!» – прошептал Джонни.
0: Он потянулся к подолу плывущих теней. И вселенная лопнула. Платье взметнулось безумным пьяным вихрем. Девушка из сундука согнулась с хриплым вздохом, падая в обморок.
1: Нет, падая.
0: Тень хлестнула Джонни по лицу раз, другой, третий, оглушая, выбивая всякое соображение. Он упал на колени, и прежде чем успел поднять руки, прикрывая лицо, чьи-то сильные пальцы зажали ему рот.
1: «Мама!» — мелькнула страшная мысль.
0: Мама, одетая в платье девушки из сундука, чтобы подманить его к себе.
1: «Мама, не убивай меня, не убивай!» — пытался вскрикнуть он. «Прости, что я пытался вызвать полицию. Мама, ты так любишь папу, ты поэтому убила Элли, да? Мама, пусти! Ты была так на нее похожа в этой тени!»
0: Но руки не отпускали. Удар за ударом и руки, сжимающие его. Такие сильные пальцы, такие толстые, вовсе не похожие. Джонни заходился беззвучным криком. Такие толстые это были пальцы, а слышны были только всхлипывающие жуткие вздохи. Дом качался и кренился где-то сбоку, точно грозя обрушиться и задавить Джонни. Старый огромный дом, где все спят и не видят, как двое молча борются у зеркальной глади бассейна. Джонни как-то вдруг сообразил, что это не мама и не девушка из сундука, слишком сильные руки. Но кто в доме сильнее мамы? Тверже, суровее? Бабушка.
1: Но тело слишком крепкое. Джонни наполовину вырвался, увидал лужайку под луной, брошенное вечернее платье и руку манекена, рухнувшего на землю, холодного, пластмассового, мертвого. А за спиной Джонни стоял и давил ему на горло кто-то другой. Кузен Уильям. Но нет запаха коньяка, и руки не дрожат, они тверды. Дыхание чистое, ровное, чуть всхлипывающее. «Папа! Пап!» — пытался крикнуть Джонни. «Нет, нет, не надо!» А потом он услышал голос. Что-то маленькое и черное процокало по капельным плиткам у края бассейна, и Джонни понял. «Ты причинил боль матери!» — прошептал сдавленный голос. «Я не хотел!» — неслышно кричал Джонни. «Если бы не ты, она бы и не узнала, что тьма умерла!» — шуршал голос. «Я не хотел находить девушку из сундука!» — Джонни молча отбивался. «Это ее убьет, а если она умрет, мне незачем жить. Кроме нее у меня не было никого родного 20 лет с тех пор, как это все случилось». Элли пришла на вечеринку. Они пытались одурачить меня, представить ее как чужую, но я догадался. Она поднялась наверх в своем вечернем платье, а я напоил ее бренди со снотворным и уложил спать в старом славном сундуке. Никто бы не узнал, если бы ты не заглянул в сундук. Элли бы просто исчезла. Знали бы только я и бабушка, но ты темный. Ты тоже тьма, как Элли, шептал голос. Когда я вижу тебя, я вижу и ее лицо. Так что... Тьма. Рассудок Джонни бился, как пленник. Дядя Флинни. «Дядя Флинни, почему ты называешь Элли тьмой? Почему? Твоя сказка на ночь столько лет все одна и та с дядя Флинни о прекрасной даме и тьме, а теперь тьма стала моей учительницей. За что ты убил ее? Что она тебе сделала? Почему ты зовешь ее тьмой? Что значит твоя дурацкая сказка? Я не знаю. Не убивай меня, дядя Флинни. Вода такая холодная и блестящая, я не хочу прятаться под ее холодным блеском». Джонни уцепился за дядю Флинни и повалился вперед так, что оба рухнули в бассейн. Пальцы отпустили его горло. Вода заливала ноздри, пузыри срывались с губ, а они все боролись в темной воде. Когда Джонни вынырнул, из глубины за ним поднялся большой пузырь, потом еще несколько. В глубине проглядывали очертания старческого тела. Но то было и все. Плача навзрыд, Джонни выкарабкался из бассейна. Когда он увидел валяющийся рядом манекен в вечернем платье, такой одинокий, его рыдания перешли в крик. Нога наткнулась на что-то маленькое и твердое. Джонни машинально подобрал черную шахматную фигурку, одну из тех, что дядя Флинни всегда воровал с бабушкиной доски. Сжав ее в кулаке, Джонни невидящими глазами смотрел, как затихают волны в бассейне, где заснул навсегда дядя Флинни. Все было так нелепо, так нелепо, что и выдержать нельзя. Он повернулся к дому, смаргивая слезы. Зажигались огни, вспыхивали желтые и оранжевые квадраты окон. Отец, крича, бежал по лестнице. Распахивалась дверь черного хода, а Джонни, плача, опускал

0: Мама сидела на одном краю кровати, папа на другом. Джонни уже выплакал все слезы и теперь поглядывал то направо, то налево, то на отца, то на мать. «Мам!» Мама не ответила, только слабо улыбнулась и крепко сжала руку Джонни. «Мам, ох, мам!» – пробормотал Джонни. «Я так устал, я не могу заснуть. Почему? Почему, пап?» Он повернулся к отцу. «Что случилось, пап? Я не понимаю!»
1: Видно было, что папе тяжело говорить, но он все же ответил. 20 лет назад, — проговорил он, — дядя Флинни был женат. Его жена умерла родами. Дядя Флинни очень любил свою жену. Она была очень красивой и доброй. А ребенка он возненавидел. Не хотел его видеть. Думал, что это ребенок убил его жену. Ты понимаешь его, правда? Представь, как бы я чувствовал себя, если бы умерла мама». Джонни неуверенно кивнул. На самом деле он не очень понимал. «Дядя Флинни отдал ребенка в приют. И нам не сказал, в какой. А девочка выросла, озлобленная на дядю Флинни за то, что он с ней так обошелся. Она ведь не по своей воле родилась, понимаешь, сынок?»
0: «Да, папа».
1: «А месяц назад Элли, выросшая уже девочка, нашла нас и написала письмо. Мы предложили ей место учительницы. Это было только справедливо. Думали, что сохраним все в секрете от твоего дяди, но когда Элли пришла и во время вечера поднялась наверх, дядя Флинн не догадался, кто она».
0: Отец помолчал, немного закрыв глаза.
1: «А потом... потом ты нашел ее на чердаке. Мы пытались все скрыть, заставить тебя забыть. Бесполезно. Мы не могли забыть сами. Все должно было выплыть. Так много оказалось поставлено на карту нашей жизни, и мы пытались все замять. Сохранить деньги, репутацию, деловые связи, общественные мнения, хотя все это на самом деле не стоит ни черта».
0: Джонни опустил голову. «Я всюду совал нос.
1: Ты был нашей совестью, очень действенным символом. Ты весь дом переполошил. Дядя Флинни решил, что это ты причиняешь боль матери. Твоя мама, его сестра, после смерти его жены осталась единственным близким ему человеком. И он хотел изобразить, будто я сам утонул в бассейне».
0: Мама внезапно нагнулась и крепко обняла сына.
1: «Прости, Джонни, мы бываем так слепы. Я не думала, что он на такое пойдет».
0: «Когда-нибудь, когда станешь старше, ты поймешь.
1: Бедняжка Элли, она всегда была тьмой. Мир откатывался далеко-далеко.
0: Только больше никаких сказок на ночь, мам. Хорошо?»
1: «Хорошо», — отозвался мамин голос из усталой темноты.
0: Джонни откинулся на подушку. Пальцы его разжались, и на пол со стуком упал и покатился маленький предмет. Джонни заснул, прежде чем черный конь замер на гладком паркете.

0: Спрег де Камп. Свисток Гальтона. Эдриан Фроум очнулся под резкие согласные звуки речи Цлиери. Попытавшись двинуться, он обнаружил, что вишнувианские кентавры привязали его к дереву, и теперь эти твари скачут вокруг него, поигрывая оружием и ликуя.
1: «Думаю, — сказал один из них, — нам надо аккуратно содрать с него кожу и вывалить в соли».
0: Другой заметил:
2: «Лучше вскроем ему брюхо и постепенно вытащим потроха. Обдирать дело ненадежное. Эти земляне часто дохнут, когда дело сделано всего наполовину».
0: Фроум видел, что его коллеги-разведчики действительно исчезли, оставив после себя лишь двух мертвых зебр из шести, с которыми отправлялись в путь, и какую-то разбитую аппаратуру. Голова у него страшно болела. Должно быть, Куинлиан шарахнул его сзади, пока Хаятака валялся без сознания, а потом собрал манатки и смылся, забрав раненого шефа, но оставив Фроума. Злери перекрикивались друг с другом, пока один не сказал:
1: «Да провалитесь вы со своими выдумками! Никакой медленной смерти! Просто пристрелим его, чем одновременно избавимся от него и потренируемся! Первыми выйдут лучники! Что скажете?»
0: Последнее предложение прошло. Они растянулись, насколько позволяла густая растительность. Злери не были кентаврами в смысле сходства с прекрасными греческими скульптурами. Если вообразить торс гориллы, взгроможденный на туловище тапира, можно получить приблизительное представление об их внешности. У них были большие подвижные уши, покрытые рыжей шерстью, карикатурные подобия человеческих лиц, четырехпалые руки и пучковатые хвосты. Тем не менее, тот факт, что у каждого из них было по две руки и по четыре ноги, вынуждал людей, которые находили их собственное название трудноватым, именовать их кентаврами. Хотя от их наружности у Фидия или Проксителя душа ушла бы в пятки.
1: «Готовы?» — спросил поклонник стрельбы из лука. «Цельтесь пониже. Его голова пополнит нашу коллекцию, если вы ее не подпортите».
3: «Обождите», — сказал другой. «У меня мысль получше. Один их миссионер рассказывал мне земную легенду про человека, которого господин заставил сбить какой-то плод с головы его сына. Поэтому давайте-ка лучше...»
1: «Нет, тогда ты точно испортишь голову!»
0: И вся шайка возобновила галдеж. «Господи», — подумал Фроум, — «как они говорят!» Он проверил свои узы, убедившись, что кто-то хорошо потрудился, связывая его. Но хоть он и был крепко напуган, он собрался с духом и взял себя в руки.
1: «Эй, ребята! Я вас спрашиваю, вы чего затеяли?»
0: Они не обратили на него ни малейшего внимания, пока партия Вильгельма Телли не взяла верх, и один из них, с украденным у торговца ружьем, болтавшимся на плече, не приблизился к нему с плодом размером с небольшую тыкву.
1: «А твое ружье стреляет?» — поинтересовался Фроум. «Да», — ответил Злери. «И пули подходящие для него есть».
0: Фроум имел сомнения на этот счет, но все же сказал: «Может, устроим настоящее спортивное соревнование? Каждый из нас поставит себе на голову плот, а другой постарается его сбить».
4: Дзлиери издал булькающий звук, изображавший смех.
3: «Чтобы ты мог нас подстрелить? Ты нас за придурков держишь?»
0: Фроум решил, что отвечать на этот вопрос не слишком тактично, и продолжал настаивать с искренностью отчаяния.
3: «А знаете, если вы меня убьете, у вас будут сплошные проблемы. А вот если отпустите...»
1: «Проблем мы не боимся», — прорычал подносчик фруктов, пристраивая плот на голове у Фроума. «Думаешь, мы так просто упустим такую красивую голову? Ни разу не видели мы землянина с желтыми волосами на голове и лице».
0: Фроум проклял про себя свою масть, которой он до сей поры лишь гордился, и попытался подыскать очередные аргументы. Думать среди такого гамма было затруднительно. Псевдо-тыква свалилась с глухим стуком. Злери взвыли, и тот, который...

0: и устанавливал, вернулся и залепил Фроуму по физиономии добрую оплеуху.
1: «Это чтобы ты не дергал головой!»
0: Затем он крепко привязал плот лианы, пропустив ее под подбородком Фроума. Трое Дзлиери получили команду выйти для первого выстрела.
1: «Ну, смотрите, друзья», — сказал Фроум. «Сами знаете, на что способны земляне, если их...» «Твинь!» Раздались щелчки тетивы, стрелы с резким свистом сорвались с луков. Фроум услышал двойной удар. Тыква дернулась, и он ощутил острую боль в левом ухе. Что-то липкое капало на его голое плечо. Дзлери загалдели.
2: «Первый раунд выиграл Эцнотен!»
3: «Здорово придумал пришпилить его ухо к дереву!»
4: «Для второго выстрела остановись!»
5: «Эй!»
0: Послышался стук копыт, и в поле зрения появилось еще несколько Дзлери.
5: «Что тут такое?»
0: Спросил один из них в латунном шлеме с гребнем. Ему пояснили, причем болтали все одновременно.
5: «Значит», — произнес тот, что в шлеме, которого все называли Мишинатвен,
0: Фроум понял, что это должно быть вождь мятежников, отколовшийся от старого Каматабдена. Ходили слухи насчет войны.
5: «Второй землянин оглушил этого, связал и оставил нам? Убив наших ребят, что лежат в кустах?»
0: Он указал на тела двоих Дзлери, попавших под пулемет в предшествовавшей схватке. Затем Мишинатвен обратился к Фроуму на бразило-португальском, распространенном в космосе, но говорил очень ломано.
1: «Кто ты есть? Какое имя?»
5: «Я говорю на Дзлери», — ответил Фроум. «Меня зовут Фроум. Я из топографической группы из Бембома. Ваши соплеменники сегодня утром без всякого повода напали на нас, когда мы разбивали лагерь и ранили нашего начальника».
1: «Ага. Один из тех, кто измеряет и размечает нашу землю, чтобы ее у нас забрать».
5: «Ничего подобного, мы только хотим...»
1: «Не надо споров.
5: Думаю, надо доставить тебя к Богу. Может, ты сможешь что-нибудь добавить к нашим сведениям о магических знаниях землян? Например, что это?»
0: Мишинатвен показал на обломки, оставленные Куинленом.
5: «Эта штука для разговоров на расстоянии. Боюсь, она разбита настолько, что ремонту не подлежит. Это прибор для определения направления. Тоже сломан. А это...» Мишинатвен показывал на радарный отражатель, алюминиевую конструкцию, напоминавшую одновременно и бумажного змея, и дорожный указатель. Это что-то вроде тотемного столба, который мы хотели установить на горе Эртма».
1: «Зачем? Это моя территория».
0: «Чтобы, наблюдая за ней из Бембома при помощи радара...» «Знаете, что такое радар?»
1: «Конечно, магическое око, чтобы видеть сквозь туман. Продолжай».
0: «Так вот, дружище, чтобы, наблюдая за этим объектом из Бембома при помощи нашего радара, мы могли определить расстояние до горы Эртма, направление и использовать эту информацию на наших картах».
5: Немного помолчав, Мишинатвен сказал: «Для меня это слишком сложно. Что касается гибели двух моих подданных, мы должны учесть тот факт, что они охотились за головами, что запрещено Богом. Только Бог может решить этот вопрос».
0: Затем он обратился к остальным.
5: «Соберите вещи и отнесите вам на Ират на хранение».
0: Он вывернул стрелу, пригвоздившую ухо Фроума, и перерезал путы землянина коротким крючковатым мечом, напоминавшим огромный нож для резки линолеума.
5: «Залезай ко мне на спину и держись».
0: Хотя Фроуму уже приходилось ездить на зебрах по бездорожью, компания подобрала особую породу зебры Греви, большую, с узкими полосками на крупе, наиболее подходящую для передвижения на вишну, где механический транспорт был нецелесообразен. Он еще не испытывал ничего подобного этой бешеной езде без седла. По крайней мере, он еще был жив и надеялся узнать, кто такой Бог. Хотя Мишинатвен использовал выражение «Джимуа Брцкван» — «Верховный дух», религия Дзлери представляла собой смесь демонологии и магии низшего порядка, и во главе их пантеона не было даже какого-нибудь кентаврообразного бога-создателя. Или, может, с беспокойством подумал он, доставить к богу означало, что его просто хотят предать смерти в ходе какого-то сложного обряда. Что ж, хоть исследования и накрылись на какое-то время, может, ему удастся что-нибудь узнать насчет пропавшей миссионерши и торговца.
5: Он вышел с Хаятакой, старшим топографом, и Китом Куинленом, новичком, у которого почти не было прошлого, а приличных манер и того меньше. Они с Куинленом действовали друг другу на нервы, хотя Фроум старался сглаживать острые углы. Хаятака, несмотря на все свои технические знания и опыт, был слишком мягким и терпеливым человечком, чтобы держать в узде столь своенравного, как Куинлен, подчиненного. Сначала сбежал проводник Дзлиери, и Куинлен завел волынку насчет тоски по дому. Однако Хаятака и Фроум решили попробовать добраться до Эртмы по компасу, хотя путешествие по этой напоминающей бурлящий котел планете с ее непроходимыми джунглями и почти беспрерывными дождями было не слишком приятным. О пропавших землянах они узнали вчера, когда Куинлен вызвал по радио самого команданта Сильву. «И когда вы войдете на землю Дзлиери, ищите следы Сирата Монката и Элены Милан. Сират Монкат – коммерсант, в основном занимавшийся у Дзлиери металлоломом, и о нем ничего не слышно уже целый вишнувианский год. Элена Милан – миссионер космотеистов, от которой нет вестей 6 недель. Если они в беде, постарайтесь им помочь и сообщите нам». Закончив сеанс, Куинлен сказал:
6: «Ни черта себе! Будто нам мало здешнего климата, насекомых и туземцев, так еще искать пару идиотов. Как первого зовут? Что-то не очень похоже на земное имя».
5: Хаятака ответил: «Сират Монкат. Он из Таиланда. Это у вас называется Сиамом». Куинлен громко расхохотался.
6: «Ты имеешь в виду пару сросшихся близнецов?»
5: А сегодня утром на лагерь налетел отряд Дзлиери, следовавших запрещенному старинному обычаю охоты за головами. Они продырявили Хаятаки дротиком обе икры и смертельно ранили 2 зебр, прежде чем Фроум уложил из ручного пулемета 2 и рассеял остальных. Однако Куинлен запаниковал и побежал. Фроум старался быть справедливым и не слишком винил парня. Во время своей первой экспедиции он и сам ударился в панику. Но когда Куинлен все-таки потихоньку вернулся, Фроум спустил на него всех собак и пообещал сделать уничтожающую запись в его личное дело. Потом они перевязали раны Хаятаки, дали старшему топографу таблетку снотворного и стали готовиться к возвращению в Дембом. Должно быть, Куинлен, поразмыслив о крахе своей карьеры, оглушил Фроума и оставил его Дзлиери, а сам поволок находившегося без сознания шефа обратно в Дембом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После пары часов скачки по пересеченной местности, отряд, который вез Фроума в Амнейрат, начал пользоваться дорогами. Сейчас они проезжали расчищенные участки, где Дзлиери выращивали похожие на салат латук растения примерно в человеческий рост, которые они употребляли в пищу. Затем они въехали в город, который человеку показался бы скорее рядом загонов, дополненных конюшнями. Это и был Амнейрат. Позади виднелись очертания горы Эртмы, вершину которой закрывали облака. Фроум с удивлением заметил в одном из загонов с полдюжины зебр. Это говорило о присутствии людей. Они подъехали к центру территории и приблизились к скоплению зданий, закрытых сооружений и столбов с натянутыми между ними циновками. Кавалькада прогорцевала к самому большому сооружению. Вход преградили несколько дзлиери с копьями, щитами и в шлемах.
7: «Скажите Богу, у нас для него кое-что есть», — сказал Мишин Атвен.
5: Один из охранников удалился внутрь и вскоре вышел обратно.
7: «Входите», — сказал он. «Только ты и 2 твоих воинов, Мишин Атвен, и землянь».
5: Когда они шли по лабиринту переходов, Фроум слышал шум дождя на циновках сверху. Он отметил, что это странное жилище устроено более цивилизованно, чем можно было ожидать от Дзлиери, которые, хоть и обладали некоторым интеллектом, были слишком порывисты и сварливы, чтобы воспользоваться плодами цивилизации. Они пришли в помещение, задрапированное шторами из местных тканей, украшенное несколькими кучками развешанного крест-накрест оружия Дзлиери, луков, копий и тому подобного.
7: «Слезай», — велел Мишин Атвен. «Бог, это землянин по имени Фроум, которого мы нашли в лесу. Фроум — это бог.

0: Человек слегка улыбнулся, кивнул и обратил свое внимание на трех дзлеери, которые, перекрикивая друг друга, пытались рассказать историю обнаружения Фроума. Сират Монкат выпрямился и достал из нагрудного кармана небольшой предмет, висевший у него на шее на веревочке. Медная трубка, размером и формой напоминавшая сигарету. Засунув конец трубки в рот, он дунул в нее, причем его желтоватое лицо покраснело от натуги. Фроум не услышал никакого звука, но дзлеери тут же притихли. Сират убрал трубку обратно в карман, из которого осталась торчать бечевка, и сказал по-португальски:
1: «Расскажите нам, как вы попали в такой переплет, сеньор Фроум?»
0: Фроум, не найдя в себе сил придумать ложь, заменившую бы простую правду, рассказал Сирату о ссоре с Куинлианом и о том, что за этим последовало.
1: «Да уж», — произнес Сират, — «можно подумать, что вы просто пара моих дзлиери. Впрочем, мне известно, что среди землян иногда возникает такая враждебность, особенно когда несколько человек вынуждены находиться рядом в течение длительного времени. Каковы были бы ваши действия, если бы я вас освободил?»
0: «Думаю, попытался бы пробраться обратно в Бэмбом, если бы вы одолжили мне зебру и немного еды».
2: Сират покачал головой, продолжая улыбаться улыбкой чеширского кота.
1: «Боюсь, это за пределами целесообразности. Но почему вы так торопитесь вернуться?
2: После размолвки, о которой вы уведомили меня, вас вряд ли ожидает теплый прием. Ваш коллега изложит свою историю таким образом, чтобы представить вас в самом невыгодном свете».
0: «И что же тогда?» — поинтересовался Фроум, подумав, что коммерсант, похоже, в юности проглотил целый словарь. Ему пришло в голову, что Сират решил его не отпускать, а наоборот использовать. Хотя в перебежчике Фроум не собирался, большого вреда не будет, если он поводит коммерсанта за нос, пока не разберется, что к чему.
1: «Вы инженер с высшим образованием?» — спросил Сират.
0: Фроум кивнул. «Лондонский университет. Гражданское строительство».
1: «С механической мастерской управитесь?»
0: «Я не специалист по машинам, но основы знаю. Вы меня нанимаете?»
2: Сират улыбнулся.
1: «Насколько я понимаю, вы, как правило, предвосхищаете меня на несколько шагов. Грубо говоря, именно это я и имел в виду. Мои дзлеери достаточно неплохо работают с металлом, однако им не хватает прилежания. Более того, я нахожу затруднительным разъяснять более сложные действия созданием из домашинной эры. И, наконец, сеньор, вы прибыли сюда в не слишком благоприятный для вас момент, когда я работаю над проектами, вести о которых я не хотел бы распространять. Вы меня понимаете?»
0: Фроум сходу прикинул, что Сират нарушает инструкцию Межпланетного Совета номер 368, раздел 4, подраздел 26, параграф 15, который запрещает передавать техническую информацию разумным, но отсталым и воинственным существам типа дзлеери без особого на то разрешения. Сильва об этом должен знать. Впрочем, высказался он кратко. «Посмотрю, что могу сделать».
1: «Хорошо». Сират поднялся. «Я подлатаю вам ухо, а затем сам покажу мастерскую.
0: Проводи нас, Мишин Атвен». Сиамец шел впереди по лабиринту выложенных из сеновок проходов, пока они не вышли в крытый переход, соединивший дворец со скоплением построек поменьше, в которых кто-то колотил по наковальне, кто-то работал напильником, а кто-то еще раздувал мехи в примитивной кузнице. В большом помещении несколько дзлеери работали с металлическими деталями на станках местного изготовления, в том числе токарным, приводимым в действие кривошипом и сверлильным. В одном углу громоздилась куча поломанного местного оружия и инструментов. Оглядев помещение, Фроум увидел стойку с несколькими десятками двуствольных ружей. Сират подал одно из них Фроуму.
1: «Двухсантиметровые, гладкоствольные, простейшей конструкции. Мои дзлеери пока еще не доросли до усложненных автоматических устройств, не говоря уж о шокерах, парализаторах и тому подобном оружии. Поэтому ружья, которые они экспроприируют у торговцев, редко остаются в употреблении надолго. Они не чистят оружие, не верят, что каждому ружью нужны соответствующие боеприпасы. Поэтому ружья вскоре выходят из строя, а они не способны осуществлять ремонт.
2: Но с учетом

0: что мы еще не доросли до нарезных стволов и что в джунглях ограниченная видимость, подобный образец с 8-миллиметровой картечью столь же эффективен, как и современное оружие. «Так вот», — продолжал он, — «я подумываю о том, чтобы назначить вас старшим в моих мастерских. Сначала вы пройдете курс подготовки, поработав в каждом отделении по очереди в течение нескольких дней. Что касается вашей лояльности, тут я надеюсь, что здравомыслие не позволит вам попытаться отбыть из этих угодий. Сегодня вы начнете с сортировки лома, а по завершении урочных часов Мишинатвен проводит вас в вашу обитель. Поскольку мои дзлеери еще не доросли до монетарной экономики, вы будете вознаграждены медными слитками. И, наконец, надеюсь провести сегодняшний вечерний досуг в вашем обществе». Помещение для сортировки было завалено кучами лома, как человеческого, так и туземного происхождения. Сортировщик Идзнамен обрушил на Фроума элементарные вещи, вроде того, как отличить латунь от железа. Когда Фроум нетерпеливо сказал: «Да-да, я это знаю», Идзнамен окинул его сердитым взглядом и продолжал в том же духе. Тем временем в душе у Фроума нарастало негодование. В целом он был покладистым человеком, но щепетильным в отношении своих прав, и теперь в нем кипела ярость по поводу того, что его, гражданского служащего могущественной компании, удерживает какой-то перебежчик. Во время лекции Фроум рыскал по кучам, переворачивал обломки. Ему показалось, будто он узнал якорь мотора, недавно пропавший из бембома. Потом ему попался огромный медный чайник с пробитым дном. Наконец он обнаружил оборудование своей топографической группы, включая радарный отражатель. Несколько часов спустя его, уставшего и грязного, отпустили, и Мишинатвен отвел его в небольшую комнатенку в том же здании. Здесь он обнаружил кое-какие простые приспособления для мытья. Он решил было избавиться от рыжей щетины в связи с предстоящим ужином у бога, но Мишинатвен не знал, что такое бритва. Дзлиери никуда не отходил, не выпуская Фроума из виду. Сират, очевидно, ничего не хотел пускать на самотек в отношениях со своим новым помощником. В назначенное время Мишинатвен проводил его во дворец, в столовую Сирата, убранную весьма изящно. Кроме нескольких охранников Дзлиери, там было уже двое людей. Сират Монкат и невысокая смуглая девушка, изящно сложенная, но одетая в очень простой земной наряд, состоявший из большего числа предметов, чем люди обычно носили на этой бурлящей планете. Сират сказал: «Дорогая, позвольте представить сеньора Эдриана Фроума. Сеньор, с невыразимым удовольствием представляю вам сеньориту Элену Милан. Не желаете выпить?» — добавил он, предлагая бокал Мойхады. «Не возражаю», — ответил Фроум, примечая, что у сирата уже есть бокал, а вот у мисс Милан нет. «Это противоречит ее убеждениям», — сказал сират. «Надеюсь исцелить ее от столь неоправданного экстремизма, но на это требуется время. А теперь изложите нам свои недавние приключения еще раз». Фроум подчинился. «Что за история?» — заметила Элена Милан. «Итак, ваша красивая североевропейская масть чуть не привела вас к смерти. Вам, северянам, лучше держаться холодных планет типа Ганеши. Хотя я вовсе не верю в дурацкую теорию Жункейроша о превосходстве средиземноморской расы».
1: «Возможно, здесь есть здравое зерно в том, что касается Вишну», — ответил Фроум. «Я замечаю, что здешний климат тяжелее действует на таких, как Вандерграхт и я, чем на уроженцев тропиков вроде Мехталала. Но мне, наверное, лучше выкрасить волосы в черный цвет, чтобы у этих парней не возникало желания позаимствовать мою голову в качестве сувенира».
2: «Я искренне сожалею о данном инциденте», — сказал сират. «Но, возможно, в этой неудаче есть и только удачи. Кажется, есть поговорка насчет того, что нет худа без добра. Зато теперь, как вы можете заметить, я располагаю опытным механиком и еще одной представительницей рода человеческого, с которой могу общаться. Представить себе не можете, что за тоска видеть одних только инопланетян».
0: Фроум внимательно на них посмотрел. Так вот она, пропавшая миссионерка. Во всяком случае, у нее дружелюбная улыбка и низкий приятный голос.
1: Он без обиняков поинтересовался: «А как сюда попала мисс Миллан?» Ответила Элена Миллан: «Я продвигалась с группой Дзлеери вглубь территории Мишинатвена, когда на мой отряд напало какое-то чудовище и сожрало одного из проводников. Наверное, оно сожрало бы и меня, не появись мистер Сират, который пристрелил зверюгу. И вот теперь...» Она взглянула на Сирата, а тот заметил со своей обычной улыбкой: «И вот теперь она считает для себя затруднительным свыкнуться с мыслью о том, чтобы стать основательницей династии».
3: «То есть?» — не понял Фроум.
1: «О, разве я не поставил вас в известность? Меня обуревают значительные амбиции, благородного свойства, можно сказать, пожалуй. Ничего такого, на мой взгляд, что потребовало бы от меня иметь дело с Бэмбомом, но надеюсь, что еще до истечения значительного срока под моим суверенитетом окажется значительная территория. Я уже управляю народом Мишинатвена во всех практических делах и через несколько недель намереваюсь аннексировать и земли старика Каматопдена. Затем очередь дойдет и до племени Ромели, что живет за Бэмбомом».
3: Он имел в виду еще один вид разумных существ на этой планете — обезьяноподобных с шестью конечностями, которые постоянно враждовали с Дзлеери.
1: «Вы видите себя императором планеты?» — спросил Фроум.
3: «Об этом непременно следует срочно доложить его начальству в Бэмбоме».
1: Сират изобразил протестующий жест. «Мне не следует применять столь экстравагантный термин. Пока, по крайней мере. Это планета с большой площадью суши. Однако, вы правильно поняли идею в целом. Под объединенным правлением я смогу привить истинную культуру Дзлеери и Ромели, которые они никогда не достигнут, оставаясь враждебными племенами». Он хохотнул. «Один психолог как-то заявил, что у меня комплекс власти вследствие небольшого роста. Возможно, он был прав, но разве это повод отказаться от использования этого свойства ради благой цели?»
3: «А при чем тут мисс Миллан?» — поинтересовался Фроум.
1: «Мой дорогой Фроум, эти первобытные существа в состоянии понять династический принцип, но они слишком отсталые для ваших маловразумительных демократических идеалов, что отчетливо показал провал попыток научить их управлению. Следовательно, нам необходима династия. И я избрал мисс Миллан, дабы она помогла мне основать ее».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрэг де Камп. Свисток Гальтона. Продолжение.

Поведение Элены изменилось резко и заметно. «Никогда», — ледяным голосом заметила она. «Если я когда-нибудь и выйду замуж, то это случится не раньше, чем космос повлияет на мою духовную сущность лучом своей священной любви». Фроум подавился выпивкой, поразившись, что такая милая девушка способна нести такую чушь. Сират улыбнулся. «Она изменит свое мнение. Бедное дитя. Она еще не осознает, что для нее является благом». Элена же на это сказала: «Он блуждает во тьме кармы, накопленной в течение многих жизней, мистер Фроум, а потому не способен постичь духовные истины». Сират широко ухмыльнулся. «Просто какой-то ослепленный старый невежда. Надеюсь, любовь моя, вы найдете нашего гостя более податливым в отношении ваших духовных призывов». «Судя по цвету его ауры, да». Фроум при этом нервно оглянулся. «Если сердце его исполнено космической любви, я могла бы направить его стопы на семиступенную тропу к единению с бесконечностью». Фроум чуть не заявил, что не станет безучастно смотреть, как земная женщина подвергается принуждению, по крайней мере, пока он здоров, но передумал. Подобная несдержанность могла принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, Эдриан Фроум мысленно поклялся помочь Элене. Поскольку хоть он и напускал на себя маску прожженного циника в отношении к женщинам, в глубине души оставался сентиментальным чудаком, когда ему хоть слегка казалось, что некая дама попала в беду. «Вернемся к менее возвышенным материям», — сказал Сират. «Как обстоят дела в Дембоме, мистер Фроум? Информация, доставляемая мне моими дзлеери, нередко доходит в искаженном виде». После этого ужин протекал достаточно спокойно. Фроум заключил, что Сират, несмотря на свою чрезвычайно напыщенную манеру говорить, проницательный и довольно обаятельный человек, хотя явно из тех, кто не терпит никаких препятствий на своем пути. Девушка тоже очаровала его. Казалось, в ней соединились два совершенно разных человека. Милая, симпатичная девушка, весьма привлекательная, на его взгляд, и жрица темных сил, внушавшая ему чуть ли не страх. Когда Сират отпустил гостей, Дзлеери вывел их из комнаты. Мишина Твен дождался, пока Фроум не уляжется. Фроуму пришлось несколько раз передвигать кровать, чтобы дождевая вода не капала сквозь потолок из циновки, прежде чем его покинуть. А сам Фроум настолько устал, что ему было уже все равно, приставили к нему охрану или нет.

0: следующие дни Фроум узнал побольше о работе мастерской и освежил свои слесарные навыки. Еще он привык к тому, что за ним по пятам ходит Мишина Твен или какой-нибудь другой Дзлери. По его мнению, ему надо было разрабатывать побег. И он чувствовал себя виноватым за то, что толковый план никак не приходил в голову. Сират держал при себе охрану, а Фроум находился под постоянным наблюдением. И если бы даже Фроум мог улизнуть от своих стражей, что дальше? Даже если Дзлери его при этом не поймают, а они наверняка его схватят, если его не сожрет какой-нибудь хищник здешних джунглей, без компаса он безнадежно заблудится, не пройдя и километра, и вскоре умрет от авитаминоза, неизменно поражавшего землян, пытавшихся питаться исключительно вишнувианской пищей. А пока ему нравилось возникающее от прикосновения к прочному металлу ощущение своего мастерства, а встреченных здесь людей он нашел вполне сносными в общении. Как-то вечером Сират сказал: «Эдриан, я хочу взять вас завтра с собой, чтобы вы стали свидетелем планируемых мною учений». «С удовольствием», — откликнулся Фроум. «А вы, Элена, поедете?»
1: «Не желаю наблюдать за приготовлениями к жестокому преступлению», — ответила она.
0: Сират рассмеялся. «Она все еще надеется превратить Дзлери в пацифистов. С тем же успехом можно учить лошадь играть на скрипке». Она попыталась сделать это с вождем Каматобденом, и тот просто счел ее умалишенной.
1: «И все же я принесу просвещение этим заблудшим душам», — твердо сказала она.

0: Учения проходили на большой просеке неподалеку от Амнейрада. Сират восседал на оседланной зебре, наблюдая, как эскадроны Дзлеери осуществляют маневры с головокружительной скоростью. У некоторых было туземное оружие, другие были снабжены новыми ружьями. Подразделение копейщиков цепью с топотом проносилось через поле. Затем на поле выбегали мушкетеры, залегали за пнями и изображали стрельбу, а потом они вскакивали и рассыпались по окружающим зарослям, чтобы вновь собраться в другом месте. Была и стрельба по мишеням, напоминающим тарелочки, но беспорядочной пальбы не наблюдалось. Сират держал боеприпасы к новым ружьям под замком и выдавал их только для конкретных задач. Фроум не думал, что Сират собирается нападать на Бэмбом пока. Но, несомненно, он вполне мог обрушиться на соседние вишнувианские племена, войска которых являли собой крикливые шайки по сравнению с его войсками. А потом... Сильва должен узнать об этом. Казалось, Сират руководит передвижениями по полю, хотя он не давал знаков и ничего не говорил. Фроум подобрался к нему достаточно близко, чтобы увидеть у него во рту маленькую медную трубочку, в которую он дул. Фроум вспомнил. Это же свисток Гальтона. Он выдает ультразвук, и на земле кое-кто подзывает им собак. Должно быть, верхний предел слуха у Дзлеери выше 20 тысяч герц. За ужином в тот вечер он спросил Сирата, каким способом тот подает сигналы.
1: Так я и думал, что вы будете строить догадки по этому поводу. Я разработал систему сигналов, что-то вроде азбуки Морзе. Нет особого смысла использовать свисток против враждебных Дзлеери, поскольку они тоже способны его воспринимать. Но вот с людьми или ромели... Представьте, например, неких злонамеренных землян, задумавших напасть на меня в моей резиденции в отсутствие охраны. Один свисток... И Дзлеери сбегутся, а негодяи даже не будут знать, что я их позвал. «Это напоминает мне о том, — продолжал авантюрист, — что я хотел поручить вам начать завтра делать еще 20 таких же для моих офицеров. Я решил научить их пользоваться этим приспособлением. И должен попросить поторопиться, поскольку на ближайшее будущее я замыслил большой поход».
0: «Поход на Каматопдена?» — спросил Фроум.
1: «Можете думать так, если вам угодно. Не следует бояться, Элена. Я буду осторожен. Ваш рыцарь вернется».
0: «Возможно, — подумал Фроум, — именно этого она и опасается».

0: Фроум осмотрел свисток Гальтона, оставленный ему Сиратом. Теперь уже он отвечал за всю мастерскую и знал, где можно найти кусок медной трубки, наверное, от топливной системы какого-то вертолета, подходящей для изготовления дубликатов свистка. С помощью одного туземца к вечеру он выполнил заказ, а еще один свисток Злеери испортил. Сират пришел из дворца и сказал: «Отлично, дорогой Адриан. Вместе мы далеко пойдем. Вы должны простить меня за то, что я не пригласил вас поужинать со мной сегодня, но я вынужден провести совещание с моими офицерами. Может быть, вы с мисс Миллан поужинаете в мое отсутствие?»
1: «Конечно, дом Сират», — ответил Фроум. «С удовольствием».
0: Сират погрозил пальцем.
2: «Однако позвольте предостеречь вас от излишне настойчивых попыток употребить свое обаяние в отношении моей подопечной. Столь неопытную девушка может счесть высокого молодого англичанина весьма привлекательным, а итоги могут оказаться весьма плачевными для всех, имеющих к этому отношение».
0: Когда подошло время ужина, Фроум занял свое место за столом напротив Элены Миллан. Она сказала:
3: «Будем говорить по-английски, поскольку некоторые наши друзья...» —
0: она имела в виду вездесущих охранников Злеери —
3: «тоже немного знают португальский». «Ой, Адриан, я так боюсь!»
0: «Чего? Сирата? Что-то еще случилось?»
3: «Он намекает, что если я не соглашусь с его династическими планами, он прибегнет к принуждению. Вы понимаете, что это значит?»
0: «Да. И вы хотите, чтобы я вас спас?»
3: Я была бы очень благодарна, если бы вы смогли это сделать. Хотя нас учат смиряться с подобными несчастьями и относиться к ним как к заслуженному в прошлых инкарнациях. Вряд ли я это выдержу. Я убью себя».
0: Фроум немного подумал. «Не знаете, когда он отправляется в поход?»
3: «Послезавтра. А завтра вечером Злеери будут пировать».
0: «Это означало дикую оргию, и Сират может воспользоваться этим случаем для продолжения династии. Кроме того, всеобщая сумятица давала шанс на удачный побег». «Попробую что-нибудь придумать», — сказал Фроум. На следующий день Фроум обнаружил, что его помощники беспокойны и непослушны больше обычного. Около полудня они его покинули.
4: «Будем готовиться к пиру!» — крикнули они. «К черту работу!»
0: Мишинатвен тоже исчез. Фроум остался один, погрузившись в раздумья. Потом он прошелся по мастерской, перебирая куски материала. Он заметил свисток Гальтона, лежавший там, куда он его забросил накануне, оставшийся кусок медной трубки, из которой он тоже делал свистки, и большой медный чайник, который он так и не удосужился отскрести или починить. Идея начинала постепенно приобретать очертания. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фроум отправился в кузницу и разжег печку. А когда она достаточно нагрелась, он припаял толстую заплату на дырку в чайнике изнутри, где будет самое большое давление. Проверив чайник, он больше не обнаружил протечек. Отпилив затем кусок медной трубки, он изготовил еще один свисток Гальтона, использовав испорченный в качестве образца. В помещении, где были свалены разные обломки, он подобрал кусок пластика, из которого изготовил герметичную прокладку, чтобы установить ее между чайником и крышкой. Сняв с чайника дужку, он изготовил ручку покороче и присоединил ее так, чтобы она прижимала крышку к прокладке. Под конец он сделал из листовой меди небольшой конический переходник, припаял его к носику чайника, а к переходнику припаял свисток. У него получился герметичный чайник, носик которого заканчивался свистком. Подошло время ужина. У Сирата было шумное и веселое настроение, и майхады он выпил больше обычного.
5: «Завтра мы бросим жребий», — сказал он. «Какой там древний полководец что-то сказал насчет жребия, переправляясь через реку? Наполеон? Как бы там ни было, выпьем за завтрашний день!»
0: Картинным жестом он поднял кубок.
5: «Так вы не изменили решение, Элена?»
0: «Прискорбно.
5: Вы не знаете, чего лишаетесь. Что ж, давайте приступим к трапезе, пока мой повар не сбежал к бражникам.
1: Снаружи донеслось пьяное пение Дзлеери и шум драки. По дворцу разнесся пронзительный визг самки Дзлеери и топот и гогот преследовавшего ее самца. Эти беспокойные звуки помешали продолжать беседу с прежним блеском, которым она обычно отличалась. По окончании ужина Сират сказал:
6: «Эдриан, вы должны меня простить. Мне еще предстоит чрезвычайно ответственное дело. Прошу вас вернуться в свои апартаменты. Но вас, Элена, покорно прошу остаться на месте».
1: Фроум посмотрел на них, потом на охранников и вышел. Минуя переход, он заметил толпу Дзлеери, отплясывавших вокруг большого костра. Сам дворец выглядел почти опустевшим. Вместо того, чтобы пойти к себе, Фроум отправился в мастерскую. Запалив факел, чтобы освещать дорогу, он пошел с чайником к колонке и до половины налил в него воды. Вернувшись в мастерскую, он водрузил чайник на топку сверху, придавил крышку, помешал угли и качал мехи, пока огонь не разгорелся. Порывшись в той части мастерской, где находились инструменты и оружие, он подобрал себе копье с трехметровым древком и широким полуметровым наконечником с заточенными краями. С ним он вернулся в кузницу. После долгого ожидания в воздухе перед носиком чайника появилось небольшое облачко пара, переросшее в длинную, силой врывавшуюся струю. Фроум ничего не слышал, но прикосновение куском металла к носику показало ему, что свисток вибрирует с огромной частотой. Помня о том, что ультразвук имеет направленное действие, Фроум рассек циновки стен наконечником копья, открыв кузницу в нескольких направлениях. Затем он вернулся во дворец. Он уже хорошо ориентировался. Личные покои Сирата, состоявшие из гостиной, спальни и ванной, располагались ближе к центру лабиринта. Пройти туда можно было лишь через постоянно охраняемый вход в гостиную. Фроум прошел по коридору вдоль покоев и завернул за угол к двери, ведущей в гостиную. Он прислушался, приложив ухо к циновке. Хотя из-за шума на улице трудно было что-нибудь разобрать, ему показалось, будто он слышит в покоях Сирата звуки борьбы, а из коридора послышались голоса Дзлеери. Он подкрался к углу коридора и услышал:
7: «Не иначе, как демоны наслали на нас этот звук! От него у меня голова чуть ли не раскалывается!»
8: «Это похоже на свисток бога», — откликнулся другой голос. «За исключением того, что доносится не из его палат и звучит постоянно. Попробуй заткнуть уши вот этим».
1: Первый голос, очевидно принадлежавший одному из постоянных стражников, сказал:
7: «Это почти не помогает. Постой тут на страже, а я поищу нашего лекаря».
8: «Постою, но пришли кого-нибудь вместо себя, поскольку бог нас не поймет, если увидит только одного. И побыстрее, этот звук сводит меня с ума».
1: Звук копыт Дзлеери удалился. Фроум ухмыльнулся. Он мог бы напасть на оставшегося охранника, но раз уж у этого парня в ушах затычки, можно сделать проще. Спальню Сирата от гостиной отгораживали жалюзи, заменявшие двери. Фроум отсчитал шаги, чтобы наверняка оказаться напротив спальни. Затем он всадил в циновке копье, рассек наконечником сверху вниз и через разрез ворвался в спальню размером с баскетбольную площадку. Сират Монкат поднял голову, оторвавшись от своего занятия. Он уже привязал руки Элены к стойкам в изголовье кровати так, что она лежала навзничь, и теперь, несмотря на ее сопротивление, привязывал ее лодыжку к стойке у изножья. Он являл собой картину завоевателя, решившего положить начало своей династии со всеми удобствами.
9: «Эдриан!»
1: — вскричала Элена. Рука Сирата метнулась к бедру, и в ней ничего не оказалось. Самая большая надежда Фроума оправдалась. Он предполагал, что Сират на этот раз может отложить пистолет. Фроум рассчитывал, что если застанет Сирата вооруженным, то метнет в него копье. Теперь же он мог действовать наверняка. Держа огромное копье обеими руками, словно винтовку со штыком, он устремился на Сирата. Тот вскочил на кровать и спрыгнул на пол с противоположной стороны, пытаясь нашарить свисток. Фроум вслед за ним запрыгнул на кровать, но споткнулся о привязанную ногу Элены и чуть не растянулся во весь рост. Равновесие он восстановил, лишь проскочив чуть ли не половину комнаты. Тем временем Сират, увернувшийся от броска Фроума, поднес свисток к губам, и его большие щеки надулись от усилия. Фроум приготовился к следующему броску. Сират продолжал дуть, причем выражение его лица менялось от самоуверенного до тревожного, поскольку никто не появлялся. Фроум знал, что ни один злеерь в округе ничего не услышит из-за постоянного звука, исходившего от свистка на чайнике. Но Сират, который никак не мог слышать в ультразвуковом диапазоне, не подозревал, что его сигналы заглушаются. Когда Фроум снова двинулся на Сирата, тот швырнул стул, пролетевший со страшной силой. Одним краем он скользнул по костяшкам пальцев Эдриана, а другим нанес удар в лоб, от которого он отлетел назад. Сират снова метнулся по комнате на коротких ножках и рванул со стены кучку туземного оружия, которым он украшал дворец. На пол с грохотом свалились пара перекрещенных боевых топоров, гисарм и медный щит. Когда Фроум оправился от столкновения со стулом, Сират уже вооружился щитом и топором. Он крутанулся и поднял щит, чтобы закрыться от удара копьем, а затем ударил топором, не попал и чуть не потерял равновесие. Фроум успел отскочить назад. Сират преследовал его, продолжая наносить удары. Фроум отступал, не отражая удары, поскольку опасался, что противник может разрубить копье, а потом снова пошел в наступление, делая выпады в сторону головы Сирата, ног, незащищенной руки. Они стали кружить, и копье время от времени ударялось о щит. Фроум обнаружил, что может держать Сирата на расстоянии, но обойти щит оказалось непросто. Так они и кружились, осыпая друг друга ударами. Сират на мгновение замешкался, и Фроум направил копье в его левое бедро прямо над коленом. Но недостаточно точный удар лишь сильно порвал Сирату штаны и нанес ему скользящую рану. Сират прыгнул вперед, размахивая топором, и прижал Фроума почти к стене, прежде чем тот смог остановить его контрвыпадами. Они снова закружились. Потом Сират, оказавшийся вдруг между Фроумом и дверью в гостиную, стремительно швырнул топор во Фроума, бросил щит, развернулся и рванулся к закрытой шторой двери с воплем «На помощь!». Фроум увернулся от топора, который все же сильно ударил его в плечо. Оправившись, он увидел, что Сират уже почти ускользнул и вот-вот откинет штору. Он никак не мог перехватить сиамца до того, как тот выскочит в гостиную и призовет на помощь своих нерадивых стражей. Фроум метнул копье, словно дротик. Древко промелькнуло в воздухе, острие вонзилось в широкую спину Сирата и наполовину вошло в тело. Сират упал вперед лицом вниз, судорожно цепляясь за ковер и хватая воздух. Изо рта у него хлынула кровь. Фроум подскочил к тому месту, где лежал несостоявшийся император, и выдернул копье. Он занес его, готовый ударить снова, но Сират перестал шевелиться. Эдриан почти сожалел о случившемся. Но времени на гамлетовские раздумья не оставалось. Вытерев наконечник об одежду Сирата, он подошел к кровати и перерезал острым краем наконечника путы Елены. Не дожидаясь ее объяснений, он сказал: «Если поторопимся, то сможем уйти, пока они не спохватились. И то, если только стражники не слышали шума».
9: «Они подумают, что это я и он», — ответила она. «Прежде чем он заволок меня сюда, он велел им не входить, чтобы они не услышали, если только он не свистнет».
1: «Поделом ему. Я схожу, разыщу пару зебр. Где его чертов пистолет?»
9: «В этом ящике», — сказала она, показывая. «Он запер его туда, поскольку, наверное, боялся, что я могу выхватить у него оружие и пристрелить его, как будто я могу убить хоть какое-то разумное существо».
1: «А как мы туда?» — заговорил Фроум и умолк, увидев на ящике наборный замок. «Боюсь, не выйдет. А ящик с боеприпасами в кладовке?»
9: «Там тоже кодовый замок».
1: Фроум выругался. «Похоже, нам придется отправляться в путь без оружия. Пока меня не будет, постарайтесь собрать на кухне в мешок еду и все, что покажется вам полезным». И он выскользнул через разрез в стене.
5: Выбравшись из дворца, он постарался изобразить, будто направляется куда-то по самым обычным делам. Дзлиери, сбросив остатки сдержанности, слишком отдались веселью, чтобы обращать на него особое внимание, хотя один или два прорычали что-то вроде приветствий в его адрес. Поймать зебру, однако, оказалось непросто. Животные метались по загону, легко уворачиваясь, когда он пытался схватить их за уздечки. В конце концов он окликнул одного знакомого Дзлиери.
10: «Мзумели Цен, помоги, если можешь! Бог хочет прокатиться!»
7: «Подожди, пока закончу то, чем занимаюсь», — ответил Дзлиери.
5: Фроум дождался, пока Мзумели Цен закончит то, чем занимался, и подошел помочь отловить трех зебр. После этого животные довольно смирно последовали за Фроумом в дворец. Привязав их к ограде с обратной стороны, он отправился в мастерскую, где рылся, пока не нашел мачете и топорик. Еще он прихватил радарный отражатель, который хоть и был слегка помят, но имел вполне рабочий вид. Вернувшись, он обнаружил, что Элена набрала мешок продуктов, взяла запас спичек и еще кое-что. Погрузив все это на одну из зебр, они оседлали двух других. Когда они выехали из Амнайрада, буйное веселье у Дзлиери было в самом разгаре. На следующий день, когда они начали подниматься по склону горы Эртмы, Фром поднял руку и сказал: «Послушайте». Сквозь густые заросли вишнувианских джунглей они услышали громкие голоса Дзлиери. Затем до них донеслись звуки толпы, двигавшейся по тропе. Фроум и Елена быстро переглянулись и пустились в галоп. Преследователи, похоже, двигались тоже быстро, поскольку доносившиеся от них звуки становились все громче и громче. Фроум заметил позади блеск металла. По возгласам Дзлиери он понял, что и они их увидели. «Вы поедете дальше, а я уведу их от тропы и постараюсь от них оторваться», — сказал Фроум.
9: «Нет, я вас не оставлю».
10: «Делайте, что говорю!»
9: «Но...»
10: «Вперед!» — рявкнул он так яростно, что она подчинилась.
5: Потом он сидел, дожидался, пока они появятся в поле зрения, стараясь побороть страх, поскольку не питал никаких иллюзий насчет своих шансов оторваться от Дзлиери в их родных джунглях.

Чем же закончится история, описанная Спрэгом де Кампом в рассказе «Свисток Гальтона»? Вы узнаете об этом в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрайк де Камп. Свисток Гальтона. Окончание. Они толпой неслись по тропе в его сторону с ликующими криками. Если бы только у него было ружье. Во всяком случае, похоже, у них тоже нет. У Дзлери было в наличии всего несколько стреляющих ружей, не считая дробовиков, патроны для которых оставались под замком, и им пришлось разделить оружие между многочисленными маленькими отрядами, отправившимися на поиски во все стороны от центра. Фроум повернул зебру в сторону джунглей. Здесь, слава богу, заросли были не такими густыми, как внизу, где джунгли в стороне от троп были практически непроходимыми. Он ударил пятками своего скакуна, и тот помчался неровным галопом. Фроум безуспешно пытался закрыть лицо от веток. Его кожу раздирали колючки, а правой ногой он крепко ударился о ствол дерева. Когда Дзлиери рванулись с тропы вслед за ним, он направил зебру по широкой дуге вокруг них, чтобы снова выйти на тропу уже позади преследователей. Когда он достиг тропы и мог уже открыть глаза, он увидел, что вся толпа, возглавляемая Мишинатвеном, его догоняет. На повороте приспешник Сирата срезал угол и выскочил на тропу рядом с землянином. Фроум нащупал мачете, болтавшееся у левой ноги. Дзлери приближался к нему справа, подняв копье для удара.
1: «Обманщик! Бога-убийца!» – завопил Мишинатвен, скакавший рядом, и ударил.
0: Но Фроум успел разрубить древко, и наконечник, царапнувший Эдриана по руке, упал на землю. Мишинатвен с размаху ударил Фроума остатком древка по плечам. Эдриан нанес ответный удар и услышал звон подставленного щита. Мишинатвен выхватил короткий меч. Фроум отбил первый удар, потом ударил по руке Дзлиери с мечом и почувствовал, что клинок попал в кость. Меч выпал. Тогда Фроум схватился левой рукой за щит, дернул его вниз и продолжал наносить удары, пока его противник не рухнул на землю вместе со щитом. Остальные продолжили преследование. Оглянувшись, Фроум увидел, что они остановились возле павшего вождя. Фроум натянул поводья. Лучшая защита — это нападение. Если их сейчас атаковать... Он развернул зебру и с диким криком поскакал на них, размахивая окровавленным клинком. Не успел он до них добраться, как они с отчаянными воплями рассыпались по зарослям. Он продолжал скакать уже среди них вверх по длинному подъему, пока они не остались далеко позади, а ему пришлось замедлить ход из-за усталости зебры. Когда он, наконец, догнал Элену Миллан, она посмотрела на него с ужасом. Он не понял почему, пока не сообразил, что забрызганный кровью представляет собой устрашающее зрелище. Несколько оставшихся километров они прошли пешком, обводя зебр вокруг огромных валунов, усеявших вершину, и подстегивая животных, чтобы заставить их вскакивать на крутые склоны. Добравшись до самого верха, они привязали зебр к кустам и растянулись на земле, чтобы отдохнуть.
2: «Слава космосу! Добрались!» — сказала Елена. «Я больше не в состоянии сделать ни шагу».
0: «Еще не все», — заметил Фроум. «Как только немного отдышимся, надо установить отражатель».
2: «Но здесь мы в безопасности?»
0: «Ни в коем случае. Эти Дзлиери вернутся в Амнейрат, приведут все племя и обложат гору кругом, чтобы мы не ускользнули. Нам остается надеяться лишь на то, что отражатель спасет нас вовремя». Он тут же заставил себя подняться и приступил к работе. Через полчаса ему удалось с помощью Элены установить отражатель на столбе и закрепить растяжками, чтобы он мог выдержать порывы ветра. Потом Эдриан Фроум снова рухнул на землю.
2: «Бедняга», — произнесла Элена. «На вас места живого нет».
0: «А то я не знаю. Но могло быть гораздо хуже».
2: «Позвольте хотя бы промыть царапины, чтобы не было заражения».
0: «Не стоит. Вишнувианские микробы землянам не страшны. Но раз уж вы настаиваете...» Голос его сонно затих. Проснувшись через несколько часов, он увидел, что Элена развела костер, несмотря на моросящий дождь, и выложила еду.
1: «Чтоб я сдох, вот это да!» — воскликнул он. «То есть я хотел сказать, что вы отличная спутница!»
2: «Ничего особенного. Это вы великолепны. Подумать только, я всегда с предубеждением относилась к светловолосым мужчинам, потому что в испанских романах негодяй всегда изображается блондином».
0: Сердце Фроума, никогда не отличавшееся черствостью, как бы он ни старался это изобразить, затрепетало.
1: может, сейчас и не самый подходящий момент для этого. Должен сказать, особой духовностью я не отличаюсь, но я вас люблю.
2: Я вас тоже люблю. Космос не спаслал луч любви.
1: Только не это! Напоминание о другой Элене было слишком резким. Хватит, моя девочка, иди ко мне. Что она и сделала.

0: Когда Питер Куинлен вернулся в Бэм-Бом с поправляющимся Хаятакой, командант Де Сильва внимательно слушал рассказ Куинлена, пока тот не дошел до бегства с территории Мишинатвена. «Мы вышли, когда Хаятака был еще без сознания», — рассказывал Куинлен. «И тогда они напали снова. Я уложил троих, но они успели убить Фроума копьями. Как только мы их отбили, я похоронил...»
1: «Минутку. Так вы сказали, Фроум убит?»
0: «Точно так».
1: «И вы вернулись сюда, не добравшись до Эртмы?»
0: «Конечно. А что я мог сделать?»
1: «Кто же тогда установил на горе радарный отражатель?»
0: «Что?»
1: «А то! Вчера мы направили радары по основной оси, и на приборах был отчетливо виден отражатель».
0: «Не понимаю», — пробормотал Куинлен.
1: «Я тоже. Но скоро мы все узнаем. Дружище», — обратился Сильва к сержанту Мартинсу, «передайте авиагруппе приказ срочно готовиться к вылету на Эртму».
0: Когда вертолет, ориентировавшийся по радарному отражателю, вынырнул из облаков, пилот увидел на самой высокой точке горы Эртма установленную на столбе полигональную конструкцию, похожую на воздушного змея. Рядом со столбом на скале виднелись две сидящие человеческие фигурки, а неподалеку пощипывали травку три стреноженные зебры. Люди вскочили на ноги и отчаянно замахали руками. Пилот развернул машину, стараясь удержать ее на порывистом ветру, грозившем разбить вертолет о скалы, и сбросил из люка веревочную лестницу. Мужчина прыгал в разные стороны, как рыба из воды, за мошкой, пытаясь поймать лестницу, пока ему это не удалось. В это самое время из-за деревьев показалась группа Дзлиери. Они размахивали руками, галдели, а потом поскакали к людям, потрясая копьями. Меньшая из двух фигур уже вскарабкалась по лестнице на несколько ступенек, когда фигура побольше, только что начавшая забираться, заорала, перекрывая рокот лопастей и рев ветра. «Поднимайся! Быстрее!»
1: На открытое место высыпало еще несколько десятков Дзлиери. Откуда-то послышался ружейный выстрел. Пилот в глубине души, довольный тем, что это не он болтается на веревочной лестнице среди вихря воздушных потоков, устремил машину вверх, пока облака под ними не закрыли вершину. Люди уже взобрались в кабину, тяжело дыша от долгого подъема по лестнице. Это были миниатюрные смуглые женщины и высокий мужчина со светлой бородой, выпачканной запекшейся кровью. Они были почти обнажены, не считая обтрепанных полотняных башмаков на ногах и пары обрывков ткани, прикрывавших прочие места, и забрызганы наполовину подсохшей грязью. Пилот узнал геодезиста Эдриана Фроума.
0: «Жми домой, Хайме», — сказал Фроум.

0: Фроум, чистый, выбритый и снова похожий на себя прежнего, за исключением свежего шрама на левом ухе, сел за стол напротив Сильвы, который сказал: «Не понимаю, почему ты именно сейчас просишь о переводе на Ганешу? Ты герой Бэмбома. Я могу выбить для тебя постоянную должность разряда П5, может даже П6. Уинлина доставят на Кришну, где его будут судить. Хаятака выходит на пенсию, и геодезистов мне будет не хватать, так зачем тебе уходить?» Фроум улыбнулся, смущенный и неуверенно. «Вы справитесь, шеф. Еще остаются Вандерграхт и Мехталал, оба хорошие ребята. Но я уже окончательно решил и могу сказать почему. Когда мы с Эленой забрались на гору, мы находились в довольно эмоциональном состоянии, а еще я вдобавок уже несколько недель не видел другой женщины. Короче говоря, я сделал ей предложение, и она согласилась». Сильва поднял брови.
1: «Неужели? Мои наилучшие поздравления.
0: Но какое это имеет отношение? Обождите, дайте закончить. Поначалу все было ясно, как божий день. Она заявила, что впервые в жизни целовалась, и я, опираясь на некоторый опыт, могу предположить, что так оно и было. Однако вскоре она стала высказывать мне свои идеи. Этот брак должен быть прежде всего духовным, и цель его должна состоять в том, чтобы я направил свои стопы на семиступенную тропу просветления и в следующем воплощении мог бы стать кем-нибудь поприличнее, чем простым инженером, миссионером космотеизма, к примеру. Как вам это нравится?» «Поначалу я думал, что это блажь, с которой я со временем справлюсь. Ведь мы, в конце концов, не позволяем нашим женщинам бить из себя веревки, как это бывает у американцев. Но потом она начала проповедовать мне космотеизм. И за те 2,5 дня, что мы там были, могу поклясться, она и на 5 минут не умолкла, разве что когда спала. Вряд ли вы слышали большую чушь. Лучи там всякие, космическая любовь, вибрации, астральные уровни и прочее. В жизни мне так тоскливо не было».
1: «Понимаю», — заметил Сильва. Ему в жизни тоже приходилось страдать.
0: «И вот», — заключил Фроум, — «примерно в это время я стал жалеть, что не могу вернуть ее Сирату Монкату. Я чуть ли не раскаивался, что убил этого типа. Хотя от него были бы сплошные проблемы, останься он в живых, но при всем при том в мерзавце было какое-то обаяние. И вот я торчу тут с постылой невестой и просто не в состоянии объяснить ей простейшие вещи. Она как-то сказала в шутку, что мне было бы лучше на Ганеше и провалиться мне на месте, если бы она не права. И если вы подпишете мое заявление...»
2: «О, премного обязан, сеньор Аугусто. Если поспешу, еще успею на корабль до Кришны. Счастливо оставаться!»
0: Вы слушали рассказ Леона Спрега де Кампо «Свисток Гальтона»,

0: Пилсбери.
1: Бетономешалка. Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса.
2: Этил трус, Этил изменник. Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома.
1: «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.
2: «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» —
1: шушукали сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами.
2: «О, стыд! О, бесчестье!»
1: В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.
2: «Ах, Этил, как ты можешь?»
1: Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.
3: «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он.
1: «Вторжение на землю — глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, скинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук в дверь. Тила отворила. В комнату ворвался Этил в тесть.
4: «Что я слышу? Мой зять предатель?»
1: «Да, отец».
4: «Ты не вступаешь в марсианскую армию?»
1: «Нет, отец».
4: «Чтоб тебя!»
1: Старик побагровел.
4: «Опозоришься навеки, тебя расстреляют!»
1: «Так стреляйте и покончим с этим».
4: «Слыхано или дело марсианину, да не вторгнуться на землю! Где это слыхано?»
1: «Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай».
2: «Неслыханно!» — зашипели ведьмы под окном.
1: «Хоть бы ты его вразумил, отец!» — сказал Тила.
4: «Как же, вразуми их навозную кучу!» — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Этилу.
5: «День на славу! Оркестры играют, женщины плачут, ребятишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут!»
2: «О, стыд! О, стыд!» —
1: всхлипнули голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома!» — вспылил Этил. «Надоела мне эта дурацкая болтовня, убирайся ты со своими медалями и барабанами!» Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась, на пороге военный патруль.
4: «Этил в рай!» — рявкнул голос.
1: «Да».
4: «Вы арестованы». «Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками!» — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.
2: «Прощай, прощай!» —
1: скрываясь вдали, эхом отозвались.

0: Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Тилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Тилу. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки навалом, груженной книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести. Объясните». И он стиснул руку Этила повыше кисти. Этил вырвал руку. «Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено».
1: «Как так?»
0: Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы.

Смит, Рик, Джик или Бенден. Как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан. И вы смеете в это верить? Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, наставник, у них за плечами традиция. Поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно? Ну, не было. Пожалуй, что и так. Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой и погибнем. Странная логика, причем здесь старые журналы. Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с вами равняться. Мы, марсиане, не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы не бьем в барабаны и как не трубим в трубы, а дух наш слаб. «Это измена! Я не желаю слушать!» — закричал военный наставник. «Через 10 минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, идти в рай. Либо ты вступишь в военный легион, либо сгоришь». «Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть!» «Эй, люди!» Этила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя, через минуту Этила втолкнут в яму. А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде. Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте за чертой смерти. И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул: «Стойте!» Лицо наставника в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве, придвинулось ближе. «Чего тебе?» «Я вступаю в военный легион», — сказал Этил. «Хорошо, отпустите его». Грубые руки разжались. Этил обернулся. Сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета, и звезды померкли.

«А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных распаренных солдат. Запрыгали ребятишки среди пестрой тучи, и Тил увидел жену. Она плакала от гордости. Рядом молчаливый и торжественный стоял сын. Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль, легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух. «Вперед к земле и гибели», — прошептал Тил. «Что?» — переспросил кто-то. «Вперед к славной победе», — скорчив подобающую мину, — сказал Тил. Ракета рванулась в небо. «Бездна», — думал Тил. «Вот мы летим».

0: летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына? Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса. Мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтиков и гаек. Ты труп. Те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили. И все, что в тебе было стоящего, бросили на дно пересохших морей. Раскидали по сумрачным холмам. И вот ты опустошенный, угасший, охладелый. Тебе остались только руки, чтобы нести смерть землянам. Руки. Вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно. Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целые и невредимые. Тело и душа у них одно. Все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же в ракете только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.
1: Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму! Готов, готов, готов. Подъем, встать из сеток, живо!
0: Этил повиновался команде. Где-то отдельно впереди него двигались его онемевшие руки. Как быстро все это получилось, думал он. Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности ее скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни одной земной корабль не достиг Марса. И однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи.
1: Орудие к бою. Есть. Прицел. Дистанция в милях. 10 000. Штурм.
0: Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела. Только пот проступает под мышками на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.
1: Внимание! Приготовиться!
0: Изо всех сил держится Этил, только бы не потерять рассудок. И ждет, ждет. Тишина, тишина, тишина, ожидание.
1: Что это? Радиус Земли, дайте настройку. Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку. Вот они, слушайте.
0: Вызываем марсианские военные ракеты. Тишина затаила дыхание. Гудение улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос.
1: «Говорит Земля!» «Говорит Уильям Сомерс, президент Объединения американских промышленников!»
0: Этил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился.
1: «Добро пожаловать на Землю!» «Что?» — закричали в ракете. «Что он сказал?» «Да-да, добро пожаловать на Землю!»
2: «Это обман!»
0: Этил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.
1: «Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас!» — радушно вещал голос. «Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена!»
2: «Обман! Слушайте!»
0: «Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые, милостивые завоеватели».
3: «Этого не может быть», — прошептал кто-то.
2: Уж конечно, это обман.
1: Итак, добро пожаловать, закончил представитель Земли мистер Уильям Сомерс. Опускайтесь где вам угодно. Земля к вашим услугам. Все мы братья.
0: Этил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении. Он сошел с ума. А Этил все смеялся, пока его не стукнули.

0: Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на 50-тысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.
1: «Вот они!»
0: – толпа ахнула.
2: «Нет, это просто чайки!»
0: Ропот разочарования.
3: «Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну», – прошептал толстяк мэр. «Тогда можно было бы разойтись по домам».
0: Остановила его жена.
1: «Вот они!» – загудела толпа.
0: Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.
4: «Все готовы?»
0: Мэр беспокойно огляделся.
2: «Да, сэр», – сказала мисс Калифорния 1965 года. «Да», – сказала и мисс Америка 1940 года.
0: Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966, так как на грех слегла.
4: «Ясно, готовы, сэр», – подхватил мистер крупнейший крейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год. «Оркестр готов?»
0: Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.
4: «Так точно!»
0: Ракеты приземлились.
1: «Давайте!»
0: Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его 10 раз подряд. С 12 до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным недоверчивым ракетам. В 1:15 герметические люки ракет открылись. Оркестр трижды сыграл «О, штат золотой». Этил и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули на землю. Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от земли. Оркестр заиграл, приходит в город Санта-Клаус, и певческая капелла, нарочно для этого случая поставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как приходят в город марсиане. Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С 1:30 до 2:15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. В 2:30 мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2:30:10 оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замять неловкость, возникшую по вине мисс Америки. В 2:35 мистер крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2:37 мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик». При этом он произнес речь, которая длилась до начала 4-го. Заиграл оркестр, и 50 000 человек запели «Все они славные парни». 4 часа торжество закончилось. Этил уселся в тени ракеты, с ним были его двое товарищей. Так вот она, Земля.
3: «А я считаю, всю эту дрянь надо перебить», — заявил один марсианин. «Не верь я землянам. Что-то они замышляют. Но с чего они так уж нам радуются?»
0: Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало.
3: «Что это мне сунули?» «Говорят, образец».
0: Он прочел надпись на этикетке.
3: «Блеск. Новейшая мыльная стружка».
0: Вокруг сновала толпа. Земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор. Радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.
1: Этил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь. «Неужели вы не чувствуете?» – шепнул он. «Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое».
3: «А я говорю, их надо перебить, всех до единого».
5: «Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем?» – спросил второй марсианин.
0: Этил покачал головой.
1: «Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно».
0: Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение.
1: «Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется на дружеской ноге. Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. Все же...
0: Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания пива «Хейнгентаг»
2: город Фресно, штат Калифорния, угощала всех даровым пивом. Марсиан начало тошнить. Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно. Давясь и отплевываясь, Этил сидел в тени платана.
6: «Это заговор! Гнусный заговор!» — стонал он и судорожно хватался за живот.
5: «Что вы такое съели?» — над ним стоял военный наставник.
6: «Что-то непонятное!» — простонал Этил. «У них это называется кукурузные хлопья!»
5: «А еще?»
6: «Еще какой-то ломоть мяса с булкой!» И пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом. Ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют пирожное.
2: Вздохнул Этил. Веки его вздрагивали. Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан.
5: «Перебить подлых предателей!»
2: Слабым голосом выкрикнул кто-то.
5: «Спокойнее», — остановил наставник. «Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело».
2: Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.
5: «Вперед! Шагом! Марш!»
2: «Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Рэй Брэдбери «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Продолжение. Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь. Все дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах. «Осторожней!» — вполголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты. Внутри украдкой хихикнули.
1: «Смотрите!»
0: Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.
1: «Заговор!» — шептал Этил. «Так и знаете, это заговор!»
0: В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками точно какие-то морские дива сидели женщины. Волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели. Смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, ползал в зеленые кроны деревьев, из-под тишка опутывал изумленных марсиан. Нервы Тила не выдержали.
1: «Ради всего святого!» — вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы только на них посмотрите! Видите? Видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах! Злобные подводные чудища! Молчать!»
0: «Только посмотрите на них!» — думал Этил. «Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры!» Он снова закричал.
1: «Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку! Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами. Их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат и напевают и бормочат. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?»
2: «А почему бы и нет?» — раздались голоса.
1: «Да они жарят вас, потравят как кислотой, вы сами себя не узнаете. Вас раздавят, сотрут в порошок. Каждый обратится в мужа и только в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?»
2: «Конечно, черт побери!»
0: Издалека долетел голос, высокий, пронзительный женский голос.
3: «Поглядите на того посередке, правда, красавчик?»
1: «А марсиане, в общем-то, ничего. Право слово, мужчины как мужчины», — томно протянул другой голос. «Эй вы, ау, марсиане, эй!»
0: Этил с воплем кинулся бежать.

0: Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу. Как далеко он от дома. Как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел. Марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений. Там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. А рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины. А под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров. Кинематограф.
1: «Привет!»
0: Он в ужасе вскинул голову. Рядом на скамью опустилась женщина. Она лениво жевала резинку.
1: «Не убегай», — сказала она. «Я не кусаюсь».
0: «Ох», — вырвалось у Этила. «Сходим в кино», — предложила женщина. «Нет».
1: «Да ну, пойдем», — сказала она. «Все пошли».
0: «Нет», — повторил Этил. «Разве вам тут на земле больше нечего делать?»
1: «А чего тебе еще?»
0: Она подозрительно его оглядела. Голубые глаза округлились. «Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку?» «Ха-ха, выдумает тоже». Этил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу. «А все-таки чем вы еще занимаетесь?»
1: «Катаемся в автомобилях». «У тебя автомобиль есть?»
0: «Непременно заведи себе новый большой корвет с откидным верхом. Шикарная машина. Будь уверен, у кого есть корвет, тот любую девчонку подцепит». И она подмигнула Этилу. «У тебя денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе и корвет, и кати, куда вздумается, это уж точно».
2: «Куда? В кино?»
1: «А чем плохо?»
0: «Нет, нет, ничего».
1: «Да вы что, мистер, рассуждаете прям как коммунист», — сказала женщина. «Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно?»
0: «Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?»
1: «По доброте душевной, мистер, вот почему». «Так и запомни, по доброте душевной».
0: И она пошла искать себе другого кавалера. Этил собрался с духом. Надо написать жене. Разложил бумагу на коленях и старательно вывел. «Дорогая Тила». Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен. Пришлось поднять голову. Перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.
3: «Брат мой!» – закричала она, глядя на Этила горящими глазами. «Обрел ли ты спасение?»
0: Этил вскочил, уронил перо.
2: «Что? Опасность?»
3: «Ужасная опасность!» –
0: завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе.
3: «Ты нуждаешься в спасении, брат мой! Ты на краю гибели!»
2: «Кажется, вы правы», – дрожа согласился Этил.
3: «Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли?»
0: Она широко улыбнулась. «Пожалуй, что так». Она впилась в Этила пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала.
3: «Брат мой, был ли ты окрещен?»
2: «Не знаю», — ответил он тоже шепотом.
3: «Не знаешь?» — крикнула она и высоко вскинула бубен.
2: «Это вроде расстрела, да?» — спросил Этил.
3: «Брат мой, ты погряз во зле и грехе», — сказала старушонка. «Не тебя осуждаю. Ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения».
0: «И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире?» – спросил Этил.
3: «Не требуй сразу многого», – возразила она. «Здесь довольствуются малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда».
0: «Тот мир я знаю», — сказал Этил.
3: «Там покой», — продолжала она.
0: «Да».
3: «И тишина».
0: «Да».
3: «Там реки текут молоком и медом».
0: «Да, пожалуй», — согласился Этил.
3: «И все смеются и ликуют».
0: «Я это как сейчас вижу», — сказал Этил.
3: «Тот мир лучше нашего».
0: «Куда лучше», — подтвердил он.
1: Да, Марс – великая планета. Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.
3: «Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?»
1: «Да нет же!» Этил смутился и растерялся. «Я думал, вы это про...»
3: «Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс. Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле. Вы покроетесь, я с вами, вам уготованы адские муки».
1: «Да, признаться, Земля – место малоприятное. Вы очень верно ее описываете».
3: «Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер!» –
1: разъярилась старушонка. «Нет, нет, прошу прощения, это я по невежеству».
3: «Ладно», – сказала она. «Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку, приходи завтра вечером по этому адресу, и будешь окрещен, и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без устали шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты, и кларнеты, ты к нам придешь».
1: «Постараюсь», – неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло:
3: «Счастье мое вечно со мной».
1: Ошеломленный Этил снова взялся за письмо. «Дорогая Тила, подумай только, по своей простоте душевной я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного. Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких этих молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет. Тут только и есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины. Они вполне реальные, все-таки чуточку неправдоподобные. Живые и все-таки говорят и действуют, как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные зады. Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку. Вы не отдельные люди, дорогая моя Тила. Такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян, в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется».

Отчаянный вопль, треск, грохот и тишина. Этил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Этил вернулся к письму. «Милая, милая Этила, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают 45 тысяч человек. Превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющены.

жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник, карнавал в день всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии. Еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена. Всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой на Марс. Тила моя, где-то на Земле есть некий человек, и у него рычаг. Довольно ему нажать на рычаг, и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не удел. Заветный рычаг покрывается пылью, а сам он играет в карты. Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства. Они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тила, милая. Пожелай мне удачи. Быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына.

Этил в рай сложил письмо. Немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать, но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракеты и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался. Ясно одно. Если остаться на земле, тобою живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня, завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек по бокам. «Эй, вы!» Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. «Марсианин?» «Да». «Вас-то мне и надо. Ха, влезайте да поживей. Вам кровно повезло, влезайте. Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом». Ошеломленный Тил покорно открыл дверцу и сел.

0: Что будете пить, ЭВ? Коктейль?
1: Центр, два Манхэттена. Спокойно, ЭВ, я угощаю. Я и наша студия. Ну, нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, ЭВ. Меня зовут РР Ван Флен. Может, слыхали про такого? Нет? Но все равно руку при...

0: все произошло так внезапно, и вот Ван Плен, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.
1: Итак, вы мне нужны.
0: У меня есть идея, благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как это меня оценило. Сижу сегодня дома, и вдруг... Бац! Вот это, думаю, будет фильм. Вторжение марсиан на Землю.
1: А что для этого нужно?
0: Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и все недолго выпьем. За ваше здоровье и ваш успех.
1: Хоп!
0: Но, возразил было и Тил. Знаю, ясно, не за даром. Чего-чего? А денег у нас прорва. И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки. Могу судить.
1: Мне не очень нравятся ваши земные растения и...
0: Это вы шутник. Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий?
1: В азарте он наклонился к Тилу. Сперва шикарные кадры. На Марсе разгораются страсти. Огромные сборища марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине громадные серебряные города.
0: Но у нас на Марсе города совсем не такие.
1: Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эреру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.
0: Мы не пляшем вокруг костров.
1: На этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, объявил Ван Пленк и даже зашмурился, гордый своей непогрешимостью. Кивал головой и мечтательно продолжал. Затем понадобится марсианка, высокая, золотокудрая красавица.
0: На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...
1: Послушай, Эве, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?
0: Этил.
1: Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. О, так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?
0: Я думал...
1: И еще нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю Араву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.
0: Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.
1: Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.
0: Валяй, Джо, не смущайся.
1: Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... Вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему?
0: Ну и чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно, святая простота. Так вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно? Я помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. Мы люди самые заурядные, верно? Так вот мы, земляне, этим гордимся.
1: Наш век – век заурядного человека, Билл. И мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на Земле трубили все жители сплошь сараяны. Да-да, эдакое огромное семейство благодушных сараянов. И все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе. И завидно, что у нас такие города.
0: Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня.
1: Да я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наши женщины. Милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья. Вы тоже самые заурядные люди. А, кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь. На этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм, он нам даст миллиард чистой прибыли. Это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу марсианку по 30 монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы доходов.
0: И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по 5 монет.
1: Да мало ли чего еще можно напридумывать.
0: Вот оно что, сказал Этил и отодвинулся.
1: Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу, прорву всего.
0: Постойте, есть один вопрос.
1: Валяй.
0: Как ваше имя? Что это означает?
1: РР. Ричард Роберт?
0: Этил поглядел в потолок.
1: А может быть, иногда, случайно, кто-нибудь зовет вас... Рик.
0: Угадал, приятель. Ясно, Рик. Как же еще?
1: Этил перевел дух и захохотал. И никак не мог остановиться. Ткнул собеседника пальцем. Так вы Рик!
2: Рик! Стало быть, вы и есть Рик!
1: А что тут смешного, сынок? Объясни папочке.
2: Вы не поймете.
1: Вспомнилась одна история. Тил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком.

0: кошелек, кольцо с изумрудом, да толстое брюхо.
1: Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться. Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейлей, супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, клетчатые кепи.
2: И Роб.
1: Я только скромный предприниматель, сказал Ван Пленк и потупил глазки. Я делаю свой бизнес и получаю талику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал. Надо поставить на Марс игрушки дядюшки Уиги Ли и комиксы Дика Трейси. Там все будет в новинку.
0: Огромный рынок сбыта.
1: Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах. Товары будут на расклад. Марсиане их просто с руками оторвут. Малыш,
0: верно говорю. Еще бы духи, платья из Парижа, модные комбинезоны. Чуешь? И первоклассные обувь.
1: Мы ходим босиком.
3: Что я слышу, воззвал РР Ван Пленк к небесам. На Марсе живет одна неотесанная деревенщина. Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится.
1: Ван Пленк хлопнул Этила по плечу. Словик заметано.
3: Ты технический директор моего фильма, идет.
1: Для начала получаешь $200 в неделю, а там дойдет и до 500. Что скажешь?
2: Меня тошнит, сказал Тим.
1: От выпитого коктейля он весь посинел.
3: Прошу прощения, я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.
1: На свежем воздухе Тилу стало полегче.
2: Так вот почему Земля нас так встретила, спросил он и покачнулся.
3: Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать. Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав.
1: Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкую.
3: Ровно в 9. Смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий.
1: А почему?
3: Чудак ты, Галлахер. Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения.
1: Автомобиль отъехал. Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиана.
2: «Как же теперь быть?» – вслух спросил он себя.
1: Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи, с одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют. И за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал.
4: «Дышать нечем! Заманили, раздавили!»
1: Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен, а ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в бараках, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон. От него никогда уже не очнешься. Не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год. И сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончит с собой. Этил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

которые... Да, у нас есть разные имена, у каждого свои пляски, жертвоприношения. Да-да-да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс? А что будет через год, сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала. И казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни рекламы. Шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тила и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно, дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в синих горах. Будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться. Ах, какой дивный вид! Он уже точно знал, что скажет Тиле. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся. И без малейшего удивления увидел, прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков.

час. Этил кинулся бежать. Машина настигала. Да, да, устало, подумал он. Как странно, как печально. И рев, и грохот. Точь-в-точь бетономешалка.

0: 6 часов спустя после того, как Дональд Слейтон, астронавт, умер от рака, его гоночный самолет поднялся в воздух в калифорнийском аэропорту и не вернулся. Он исчез с экрана радаров вскоре после взлета, но свидетели безошибочно опознали машину Слейтона. Невероятное событие, поскольку тот же самый самолет экспонировался в музее в Неваде. О происшествии узнали на мысе Кеннеди. Инженеры, администраторы, астронавты – все передавали ее из уст в уста, словно скауты, историю о привидениях. Однако никто не принимал случившееся всерьез. Слишком просто спутать один самолет с другим. К тому же все понимали, как легко рождаются слухи. За эти годы их было достаточно. Один парень утверждал, что его преследовала на дороге машина Гриссома, корвет, после того, как Гриссом сгорел в «Аполлоне-1». А какой-то австралиец клялся, что нашел кусок космического скафандра Юрия Гагарина среди обломков, обнаруженных в малонаселенной местности после крушения станции Skylab. Было ясно. Отыскался еще один странный образчик фольклора эпохи Аполлонов, которая сама постепенно превращалась в легенду. Теперь умер Нил Армстронг. И его «Сатурн-5» сам по себе поднялся со стартовой площадки номер 34. Рик Спенсер находился там, когда ракета взлетела. Он был на своем Т-38 из Арлингтона сейчас же после похорон, ухватил несколько часов сна прямо здесь, на мысе, затем проехал к стартовому комплексу шаттла еще до рассвета, чтобы присмотреть за тем, как космодромная команда грузит коммуникационный спутник в «Атлантис». Это нескладное сочетание самолета с ракетой, высевшейся на стартовой площадке номер 39А, должно было послужить ему билетиком в космос на следующей неделе, если ему удастся оторвать эту чертову штуку от Земли. Однако один из техников забыл сделать очередную пометку в своей ведомости, и вся процедура застопорилась. Рик устал ждать и вышел наружу из закрытого уже стыковочного отсека, глотнуть свежего воздуха. Солнце только что выглянуло из-за горизонта. Решетчатый помост под ногами и переплетение стальных балок вокруг отливали золотисто-красным в первом утреннем свете. Вверху кран вытянул длинную тонкую драконью шею и, казалось, с любопытством нагнулся, чтобы обнюхать огромный крылатый орбитальный аппарат, который стоял, покрывшись испаренной росы, под его пристальным взглядом. Земля в 200 футов внизу все еще была угольно-черной. Солнечный свет еще не достиг ее. Это должно произойти через несколько минут. Океан тоже был темным, если не считать отраженного в нем полукруга солнца. Со своего высокого помоста Рик смотрел вниз в южную сторону на длинный ряд стартовых площадок. Верхушки сплетавшихся над ними стальных балок тоже были залиты светом. Кроме площадок номер 34 и номер 37. На них заправочные башни были демонтированы после окончания программы «Аполлон», и теперь там оставались только бетонные бункеры и выхлопные туннели, которые невозможно было убрать. Приземистые серые призраки, маячившие в полумраке раннего утра. «Как и вся эта чертова космическая программа», — подумал Рик. Нила похоронили как героя. Президентская речь была полна обещаний возобновить поддержку исследований космоса, но все понимали, что это пустое сотрясение воздуха. Древний флот космических кораблей многоразового использования – вот и все, чем располагала Америка. Даже если НАСА стряхнет с себя застарелый бюрократический ступор и предложит новую программу, Конгресс не пропустит закона об ассигнованиях на новую технику. Рик смотрел вдаль. Но вдруг какое-то мелькание вновь привлекло его внимание к площадке номер 34. Теперь потоки света заливали сверкающую белую ракету и ее оранжевую заправочную башню. Рик мигнул, но видение не исчезло. Он подошел поближе к перилам и прищурился. Откуда это явилось? Больше половины ракеты уже заливал утренний свет. Рик нацелил взгляд на ее верхушку и быстро прикинул высоту, взяв за базу собственный рост. Пожалуй, в ней побольше 300 футов. 363, если быть скрупулезным. Рик не мог измерить точнее, но это ни к чему. Он мгновенно узнал белую ракету с черными полосами. «Сатурн-5». Ее характеристики он знал наизусть. Помнил с тех пор, как ребенком сидел перед родительским черно-белым телевизором, дожидаясь ракетных стартов. Высота 363 фута. Вес вместе с горючим более 3000 тонн. 5 двигателей F1 первой ступени развивают тягу в 7,5 миллионов фунтов. Самая большая ракета за всю историю космонавтики. Но ведь прошло больше 30 лет с тех пор, как последняя из них совершила полет. Рик закрыл глаза и нажал пальцами на веки. Очевидно, смерть Нила подействовала на него сильнее, чем он думал. Но когда он снова посмотрел на юг, то опять увидел залитую светом блистающую белую иглу. У ее подножия клубился туман. Жидкий кислород в огромных баках первой ступени охлаждал окружающий воздух. Рик стоял один на стартовой башне. Все остальные внутри спорят о порядке размещения груза. Он было решил позвать кого-нибудь и удостовериться, не рехнулся ли, но тут же отбросил эту идею. За неделю до первого полета не стоит признаваться, что у тебя галлюцинации. Ракета выглядела совершенно реальной. Рик следил за тем, как рассвет скользил по боку Сатурна, по головным ступеням ракеты, расширяющимся к низу, и, наконец, достиг длинного цилиндра первой ступени. Стояла тишина. Угадывались только слабые звуки за спиной, скрип и потрескивание заправочной башни шаттла. Стальные балки нагревались под солнцем. Затем, совершенно внезапно, из-под ракеты вырвалось красно-белое облако дыма. Слепящее пламя сверхчистого керосина и кислорода прожгло облако изнутри, и по бокам из отводящих туннелей ринулись огненные выхлопы. Рик почувствовал, как под ним задрожала башня, но ничего еще не было слышно. Выхлопы поднялись почти до носа ракеты, расходясь в стороны, как грибообразное облако ядерного взрыва. Затем ракета стала медленно двигаться вверх. Ярко-белое пламя залило весь стартовый стол, и грохочущая первая ступень, поглощая тысячи галлонов топлива в секунду, начала возносить ракету к небесам. Только когда 5 колоколообразных дюз миновали заправочную башню, почти через 10 секунд после старта, возник сплошной столб огня с косматым хвостом. Несколько последних языков пламени лизнули землю, и ракета ушла в высоту. Заправочная башня под ногами Рика затряслась еще сильнее. Он попытался поймать перила в тот самый момент, когда донесся звук, громовой удар, швырнувший его на заднее ограждение. Рик зажал уши ладонями. Его бросило на колени на проволочную сетку. Вся башня раскачивалась, как небоскреб во время землетрясения. Он не пробовал подняться, а благоговейно смотрел вверх, туда, где стремительно исчезал из виду Сатурн-5, и слушал рев его двигателей, стихающие в отдалении. Рик моргнул. В глазах еще плыли черные пятна и полосы. Он не обращал на это внимания, наблюдая, как ракета описала дугу и, миновав плотные слои атмосферы, начала свой долгий переход к заданной траектории, набирая орбитальную скорость. Дверь позади него распахнулась, и толпа техников в белых халатах высыпала наружу. Передние застыли, увидев огромный столб выхлопных газов, вздымающийся в небо, а задние напирали на них, толкая вперед, пока все не сгрудились у перил. Молли, начальник погрузочной команды, помогла Рику подняться и крикнула почти в самое ухо, перекрывая гул ракеты и гомон голосов.
1: «Что тут произошло, черт возьми?»
0: Рик покачал головой. «Будь я проклят, если знаю».
1: «Сегодня не предполагалось никакого запуска».
0: Рик посмотрел вверх, на ракету. Теперь она превратилась в сверкающую точку, летящую к Солнцу, и ответил: «Подозреваю, что ЦУП удивляется не меньше, чем мы». Он указал рукой в сторону облака выхлопов, которое мало-помалу начинало рассеиваться.
1: «Что?» —
0: спросила Молли, вглядываясь сквозь клубы пара. И вдруг поняла, куда именно он показывает.
1: «Но это ведь 34-я площадка!»

Молли и ее техники неохотно двинулись назад в стыковочный отсек, посмотреть, не повредила ли тряска их спутник. И Рик, очутившись в одиночестве, рванул на лифте башни вниз, прыгнул в свой пикап и присоединился к череде машин, спешивших к месту старта. Кустарниковые дубы, пальмы сабаль, росшие по сторонам служебной дороги, закрывали вид на стартовую площадку. Рик подумал, что 400-футовую заправочную башню должно быть видно издалека, но, добравшись до стартового стола, не увидел этой громадины. Она исчезла так же таинственно, как появилась, и следа от нее не осталось. Рик проехал через обширную бетонированную площадь перед древним стартовым сооружением. Оно напоминало гигантскую бетонную скамейку для ног. Четыре толстые короткие ножки поддерживали на высоте 40 футов плиту 10-футовой толщины, в центре которой сквозило 30-футовое отверстие для ракетного выхлопа. В стороне на массивном фундаменте высилась толстая стена для защиты здания, в котором некогда размещались заправочные насосы и прочее вспомогательное оборудование. Теперь оба сооружения выглядели древними, изъеденными непогодой. Потеки ржавчины желтели на серой стене. На выщербленном бетоне, выцветшей от времени краской, были выведены слова «Не демонтировать». Из трещин в бетоне пророс бурьян, зеленый и буйный даже рядом со стартовым столом. Рик начал сомневаться в том, что видел утром, поскольку с этой площадки явно ничего не поднималось по крайней мере 10 лет. Однако инверсионный след все еще изгибался по небу, высотные ветры все еще размывали его, а когда Рик открыл дверцу и вышел из пикапа, то безошибочно ощутил смесь запахов керосинового дыма, пара и горелого цемента, всегда висящую в воздухе

0: башни в 9:30. Она взглянула вверх на инверсионный след. Прямые светлые волосы упали ей на плечи.
1: Здорово! Вот, наверное, было зрелище. Я почувствовал, что затряслась земля, но вышла наружу, когда ракета поднялась уже довольно высоко.
0: Тесса снова повернулась к Рику.
1: Это был Сатурн-5, верно?
0: Похоже на то.
1: Боже, это невероятно!
0: Она снова обернулась, осмотрела весь стартовый стол.
1: Лунная ракета. Вот уж не думала, что еще раз увижу что-то подобное.
0: Я тоже, ответил Рик. Он попытался облечь мысли в слова.
1: Но как это возможно? Здесь нет башни, нет топливных цистерн, ничего.
0: И стартовый стол слишком мал для полностью заправленного Сатурна-5. Это же комплекс для ракет класса С-1. Тесса улыбалась, словно ребенок перед рождественской елкой.
1: Я уверена, что кто бы там или что не устроил это маленькое представление, он может соорудить любое заправочное оборудование и снова убрать, когда все сработает.
0: Рик покачал головой. Это невозможно. Тесса рассмеялась.
1: Но мы ведь это видели.
0: Она показала в небо.
1: И след до сих пор не исчез.
0: Вдруг глаза ее стали еще шире. В чем дело? Спросил Рик. Она смотрела за череду холмов, поросших пальмами, на сборочный корпус высотой в 50-этажный дом и на центр управления в цокольном этаже.
1: Интересно, посылает ли она телеметрию?
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Чтобы это выяснить, понадобилось время. Никто не помнил ни частот, на которых работал космический аппарат «Аполлон», ни процедур, которые использовались для фиксации данных, и наземным контролерам пришлось копаться в архивных руководствах, чтобы все это обнаружить. Еще больше времени заняла подготовка приемников, способных взять сигналы, но когда техники в конце концов подобрали нужные частоты, то обнаружили стабильный информационный поток. Они не могли расшифровать большую его часть, поскольку программное обеспечение было написано для старых компьютерных систем RCA, но сумели наконец установить, что ракета не исчезла, заодно со своими наземными системами обеспечения. Рик и Тесса сидели в центре управления, глядя на настенные мониторы, а программисты в здании центральной аппаратной лихорадочно пытались приспособить старые программы к новым машинам. На экранах в основном появлялась масса чисел, но каждые несколько минут кому-то из программистов приходилось на ходу латать новую часть преобразующего кода, и соответствующий монитор переставал считывать информацию. Однако удалось определить температуру и давление в кабине, уровень топлива в баках головной ступени и еще несколько простых параметров. В нормальных условиях на этом этапе вся работа по праву принадлежала бы Центру управления полетами в Хьюстоне. Но в сегодняшнем старте не было ничего нормального. Хьюстонскому руководителю полетов доложили, что делает команда на мысе Кеннеди, и он отказался иметь к этому хоть какое-нибудь отношение. Хотел остаться ни при чем, когда безумная история кончится и головы ее участников полетят во все стороны. Но вот беда. Космический корабль упорно не желал исчезать. Радар отследил его первый оборот вокруг Земли и часть второго. Затем высота и скорость начали нарастать. В то же время уровень топлива в баках третьей ступени начал падать. Это могло означать только одно. Ее разгонный двигатель заработал.
1: «Запуск на траекторию к Луне», – прошептала Тесса. «Они собираются лететь к Луне!»
0: «Кто они?» – спросил Рик. До сих пор телеметрия не указывала на существование живого или хотя бы призрачного пассажира в обитаемом модуле.
1: «Очевидно, Нил», – ответила Тесса.
0: «И как знать, кто там еще?» «Нил в гробу на Арлингтонском кладбище», – сказал Рик. «Я видел, как его опускали в землю».
1: «Но сегодня ты наблюдал старт», – напомнила Тесса. «Нил на борту не более невозможен, чем сама ракета».
0: «Неплохая точка зрения», — хмыкнул Рик. По его ощущению, на борту таинственного Аполлона мог быть любой погибший астронавт, начиная с Гагарина. Диковинное событие было ни на что не похоже, и никто не знал правил этой новой игры.

0: Конечно, многие утверждали, что знают эти правила. Из всех щелей повылезали экстрасенсы, каждый со своей интерпретацией происшествия. НАСА вынуждено было запереть ворота и выставить охрану по периметру космического центра, спасаясь от нашествия всевозможных мистиков, но это только подлило масло в огонь. Пошли слухи, что на деньги налогоплательщиков разрабатывается новый сверхсекретный летательный аппарат. Сначала администрация пыталась отмалчиваться, но когда секрет перестал быть секретом, с неохотой признала, что в данном случае психи ближе к истине, чем обличители. Тщательно подбирая слова, представитель службы информации НАСА сообщил: «Создается впечатление, что лунная ракета «Сатурн-5» была запущена с заброшенного комплекса номер 34. Этот подозрительный запуск не был санкционирован НАСА и не является частью какой-либо программы, известной НАСА. Будет произведено полное расследование инцидента, и наши выводы будут доведены до сведения публики, как только станет известно, что произошло на самом деле». Так, на бюрократическом сленге выглядело признание: «Мы тоже не знаем разгадки». Рик проводил целые дни со следственной группой, снова и снова повторяя свой рассказ, аккуратно вставляя «казалось, что» и «выглядело как», пока не выучил все наизусть. Теперь он мог бы изложить эту историю даже во сне, не просыпаясь. Они исследовали стартовый стол, где не было ни признака старта. Оставалось только одно – слушать телеметрию, передаваемую из корабля, и строить предположения. Через 3 дня после запуска призрачный Аполлон вышел на орбиту вокруг Луны. Спустя еще несколько часов лунный модуль отделился от обитаемого, и двигатели направили его к поверхности планеты. Он опустился не к морю спокойствия. Казалось, модуль собирается прилуниться в кратере Коперника, одном из мест, куда предполагались посадки Аполлонов до отмены 3 последних экспедиций. Но когда аппарат снизился до 500 футов, телеметрия внезапно оборвалась. «Какого черта? Что случилось?» – воскликнул Дейл Джексон, исполнявший роль руководителя полета. Он стоял у нижнего ряда компьютерных пультов и смотрел, как десятки техников спешно пытаются снова получить сигнал. Тесса и Рик наблюдали за этим издалека. Они сидели рядышком на одном из свободных столов и держались за руки, словно подростки в кино. Когда оборвалась телеметрия, Тесса вздрогнула, как будто из шкафа с бельем на нее выскочило чудовище. «Что случилось?» – спросил Рик. «Он взорвался?» Тесса покачала головой и проговорила: «Полный стоп. Обитаемый модуль тоже молчит, и он все еще на орбите». 500 футов, – сказал Рик. Что-то мучительно знакомое было в этом числе. Что происходило на высоте 500 футов при нормальном спуске на Луну? «Нашел», – сказал он довольно громко, и все в зале повернулись к экранам, но, не увидев на них ничего, посмотрели на Рика. 500 футов – нижний предел, когда пилот должен взять управление на себя и посадить Лем, – сказал Рик. «Компьютер не может подвести аппарат прямо к поверхности. У него не хватит мозгов выбрать место для посадки». «Значит, ты думаешь, модуль испорчен?» – спросил Джексон. «Так и висит на 500 футах». Рик колебался. Много дней он держал язык за зубами, опасаясь, что за неверно сформулированные высказывания могут отстранить от полета на Атлантисе. Черт побери, он устал бояться. Кашлянул и произнес: «Я думаю, что когда пришло время передать управление человеку, аппарат отправился туда, откуда взялся».
1: «А откуда он взялся?»
0: Джексон повернулся к техникам.
1: «Поймайте сигнал».
0: Они принялись за дело, но скоро поняли, что никаких сигналов нет. Даже радар не смог обнаружить космического корабля. Ни признака. Таинственный Аполлон исчез бесследно.

НАСА отложило полет «Атлантиса» еще на неделю, чтобы обслуживающая команда проверила, не нанесла ли тряска вред кораблю. Наконец объявили, что «Атлантис» готов к полету. В день запуска Рик и еще 4 астронавта поднялись в лифте на стартовую башню, через люк пролезли внутрь корабля и пристегнулись к амортизирующим креслам. После отчета, который дважды прерывался из-за отказов датчика давления топлива, они, наконец, включили 3 главных двигателя и 2 мощных стартовых ускорителя и вывели шаттл на орбиту. Это был первый космический полет Рика. Он ждал, что будет потрясен, и действительно был потрясен, но не в той степени, как воображал. Вместо того, чтобы следить за тем, как внизу поворачивается Земля, он большую часть свободного времени проводил, наблюдая за Луной, которая только-только пошла на убыль. Когда взлетал Аполлон, на Луне был восход Солнца. Именно тот период, когда совершались космические полеты четверть века назад. Это давало экипажу наилучший угол освещенности при посадке, позволяло работать на поверхности при дневном свете и выполнить аварийный ремонт, если что-то шло не так. «Что за дикое время было?» – думал Рик, проплывая между креслами первого и второго пилотов и глядя в обзорные иллюминаторы на белый диск, висящий в четверти миллиона миль от них. «Летишь на свой страх и риск. Жизнь или смерть буквально в кончиках твоих пальцев, и весь мир на тебя таращится. Хватит ли у тебя смекалки остаться в живых?» Олдрин случайно обломил своим ранцем штырек стартера взлетного двигателя. Ему пришлось засунуть у отверстия фломастер и таким манером включить двигатели, чтобы он и Армстронг смогли покинуть Луну. Фломастер! Если бы что-нибудь подобное случилось на шаттле, наземный контроль, скорее всего, приказал бы экипажу заглушить двигатели и ждать спасения. Но, кажется, все еще нельзя отправить второй шаттл в течение месяца после первого. Может, они разрешили бы русским прилететь и нажать на кнопку одним из их фломастеров? Да... Он несправедлив. Ремонт телескопа «Хаббл» потребовал настоящей изобретательности. И ученые Space Lab всегда сами чинили отказавшее оборудование. Но ничто не могло сравниться с блистательными полетами на Луну. Сегодня астронавты шаттла больше походят на ремонтников, чем на космических исследователей. Рику удалось убедить себя, что на челноках делают настоящую науку. Но теперь, после того, как всего 2 недели назад он видел взлет «Сатурна-5», стало ясно, что не наука вызывала у него трепет, когда он ребенком жадно следил за полетами. Не наука привела его в небеса. Он оказался в космосе потому, что хотел его исследовать. Но вот эта орбита, каких-то 200 миль над Землей, была пределом, которого он мог достичь. Очень хотелось, чтобы в этом полете Тесса была рядом. Она бы все поняла. Во время любовных свиданий они говорили о многом и о том, почему стали астронавтами. Мотивы у них были одинаковые. Но по графику она должна была лететь через 1.5 месяца на Discovery. В среднем отсеке крикнули по-французски: «Вот дерьмо!» Через секунду в пилотский отсек влетел через люк Пьер Рено, канадский инженер-исследователь, за участие которого в экспедиции заплатила его компания. «В чем дело?» – спросил Рик, заметив перекошенное лицо Пьера. «Сортир сломался!» – ответил канадец. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радиостанции «Энергия-ФМ». В сегодняшнем эфире звучит повесть Джерри Олшена «Не демонтировать». В переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Продолжаем знакомство с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Рик отдыхал в Кью-Эс после полета, когда произошел следующий запуск. Он крепко спал на рассвете, раздался телефонный звонок, он едва смог нашарить трубку, поднес ее к уху, и Дейл Джексон проговорил сиплым голосом.
1: «Еще один Сатурн взлетел. Давай двигай сюда, чтобы мы могли сравнить записи с прошлым разом».
0: Рик моментально проснулся. Меньше чем через час он уже был в воздухе и держал курс на север. Когда шел над озером Окичоби, заметил рваные куски инверсионного следа, а когда прилетел на мыс, то увидел, что космодром похож на растревоженный муравейник. Машины сновали взад-вперед по внутренним дорогам, а все общественные шоссе вне ограды были забиты. Два перепуганных курсанта ВВС припроводили его из аэропорта в конференц-зал штаб-квартиры, где администратор НАСА, руководитель полета, высокого ранга офицер службы безопасности и, по крайней мере, еще с десяток других высоких чинов уже давно обсуждали происшествие. Рик с изумлением увидел, что присутствует также авиационный врач и, по всей видимости, что-то записывает. Джексон, руководитель полета, докладывал о том, как трудно будет демонтировать заправленный топливом «Сатурн-5» на стартовом столе, если он объявится снова.
1: «Нам даже некуда слить топливо и нечем его скачать», — говорил он. «Тем более за 15 минут, пока эти штуки там остаются, времени едва хватит на то, чтобы подключиться».
0: Тесса тоже была здесь. Она широко улыбнулась и замахала рукой, увидев Рика. Он обошел стол заседаний, уселся рядом с ней и шепотом спросил:
2: «А ты что здесь делаешь?»
3: «Подвергаюсь допросу с пытками. Я была на стартовой площадке, когда эта штука взлетела».
1: «На какой площадке?»
3: «На 34-й.
0: «Брось шутки. Ты бы поджарилась, если бы ты находилась так близко».
3: «Я сидела в бункере».
0: Рик подумал, что бункер мог послужить некоторой защитой. Хотя, возможно, в защите не было нужды. Ведь при первом старте даже бурьян остался невредимым.
3: «Почему ты там оказалась?» — спросил он. «Откуда узнала, что это произойдет снова?»
0: Она ухмыльнулась, явно довольная собой.
3: «Потому что призраки обычно являются вновь, пока не получат, чего хотят. А сегодня опять было время, пригодное для старта».
0: Во главе стола Джексон все еще говорил:
1: «И у нас нет тягача, способного убрать ракету, если мы даже сумеем скачать топливо. Придется полностью перестроить подъездные дороги, и останется еще масса трудностей».
0: Рик мгновенно составил мнение об этом сборище. НАСА рассматривает призрачные ракеты как опасность и хочет прекратить их полеты.
1: «Почему бы нам попросту не поместить в них астронавтов?» – спросил он.
0: «Мы успеем подняться на башню и влезть внутрь, прежде чем ракета стартует». Джексон искоса взглянул на него.
1: «Совершенно неизвестный и непроверенный корабль? Исключено».
3: «Он известен и проверен», – возразила Тесса. «Это «Сатурн-5».
1: «Не Сатурн, а чертова мистика!» – прохрипел Джексон. «У нас нет права рисковать людьми».
0: «Тогда что вы предлагаете?» – спросил чин из службы безопасности. «Сбивать их?» По залу прокатился нервный смешок, но тут же затих. Джексон покачал головой.
1: «На мой взгляд, пусть взлетают. Если, конечно, они появятся еще. Они не вредят ничему, кроме нашей репутации».
0: Уоррен Алтман, последний из пяти администраторов, сменившихся за последние 2 года, сказал:
4: «Вот именно, наша репутация. У нас и без того достаточно неприятностей, чтобы Конгресс посчитал, что мы здесь уже ничего не контролируем».
0: Он сделал паузу, снял очки и, используя дужку как указку, продолжал:
4: «Нет, Дейл, мы не можем позволить себе бездействие. Неважно, что ситуация сложилась странная, мы должны взять ее под контроль и показать Конгрессу, что полностью владеем ею. Не то потеряем еще больше доверия, чем за последнее время. Следовательно, мы должны демонтировать эти чертовы штуковины. Если не сумеем управиться с ними на Земле, то придется сделать это на орбите».
1: «Ну как?» – спросил Джексон.
0: «Как предложил Рик. Поместить туда астронавта, и пусть он прервет полет, когда ракета достигнет околоземной орбиты. У нас готов запуск шаттла в следующем месяце. Дадим ему рандеву с Аполлоном, и астронавт сможет вернуться на шаттле».
4: «Оставив третью ступень и все остальное на орбите», — заметил Джексон.
0: «Лучше там, чем на столе», — ответил Алтман. «Кроме того, возможно, мы придумаем, как его использовать». «Скайлэб был пустой третьей ступенью Сатурна». Он рассмеялся. «Черт, если это продлится еще несколько месяцев, у нас там окажутся все жилые модули, какие нужны для создания космической станции».
2: «А если они исчезнут, как этот последний?»
0: Глаза Алтмана сузились. Такая мысль не приходила ему в голову, но он пожал плечами и сказал: «Что-нибудь сообразим. Есть вероятность, что эти проклятые штуковины исчезнут, едва мы каким-либо образом вмешаемся. С призраками так и бывает, говорят». Он указал дужкой очков на Рика. «Это ваша идея. Вы согласны пойти добровольцем?»
5: «Разумеется!» — воскликнул Рик.
2: «Ты везучий сукин сын!» — прошептала Тесса.
0: Он тоже так думал, пока не началась подготовка. Весь следующий месяц Джексон гонял его по 16 часов в день на тренажерах-симуляторах, готовя к полету, о котором никто и не думал последние 20 лет. Он запомнил каждый переключатель и циферблат в командном модуле «Аполлона» и научился управлять кораблем с закрытыми глазами. Он отрабатывал каждое непредвиденное обстоятельство, какое только могли выдумать инженеры, включая полет над Луной на малой высоте и маневр возврата к Земле на случай, если ракету не удастся отделить на лунной орбите. У них было множество данных относительно подобной аварийной ситуации. «Аполлон-13» проделал такой маневр, когда взорвался резервуар с кислородом на пути к Луне. Рик даже убедил их разрешить тренировки на макете лунного модуля, доказывая, что ему нужно уметь пользоваться им как спасательной шлюпкой в аварийной ситуации. Ему также позволили тренироваться с посадочными и взлетными двигателями, и когда он проработал с ними несколько дней, разрешили практиковаться в посадке.
5: «Только за тем, чтобы ты смог чувствовать аппаратуру», — объяснил ему Джексон. «Ты не можешь совершить посадку, даже если захочешь, поскольку если отстыкуешь лунный модуль от командного, тебе конец. Сближение и стыковка производятся из командного модуля, а у тебя не будет пилота».
0: Рик раздумывал над этим. Неизвестно, кто или что может обитать в капсуле на верхушке огромной ракеты. Это может быть кто угодно, от чудом сохранившегося тела Армстронга до Деда Мороза. В НАСА знали наверняка только одно. Они не собираются рисковать более чем одним человеком. Так что в предрассветный час очередного дня, благоприятного для полета к Луне, Рик стоял перед основанием бетонного стартового стола в полном одиночестве. На нем был современный скафандр, переделанный так, чтобы пилот мог лежать в кресле Аполлона. Лучший, какой только удалось соорудить за месяц, потому что несколько сохранившихся старых скафандров простояли в Смитсоновском институте и других музеях лет 30, утратили герметичность, и их надо было практически делать заново. За спиной у Рика был парашют. Идея Джексона. На случай, если «Сатурн-5», стартовая башня и все прочее исчезнут, когда Рик попытается войти в капсулу на высоте в 350 футов. В предрассветном полумраке стартовый стол номер 34 казался призрачным. Легкие порывы ветра пригибали бурьян, росший из трещин в бетоне. Рик чувствовал на себе чьи-то взгляды. Большая часть их принадлежала сотрудникам НАСА, сидевшим в бункере за 1000 футов отсюда. Но покалывание в затылке заставило Рика призадуматься, а не устремлены ли на него и другие взгляды. Глаза, которые наблюдают, может быть, оценивают его. Что они могут о нем узнать? Он не был военным летчиком, как первые астронавты, не был даже солдатом. Просто он всегда мечтал стать астронавтом. И вот он стоит в космическом скафандре, держа в руке портативный вентилятор размером с чемоданчик, как банковский служащий с портфелем, дожидающийся поезда в метро. А пустой стартовый стол насмехается над ним. Стартовые столы даже в северной части ряда были пусты. «Дискавери» улетел 3 дня назад, выведя на орбиту Space Lab с Тессой и еще 5 астронавтами. Они должны изучать влияние невесомости на спаривание дрозофил и при этом ждать прилета Рика. Они встали на самую близкую орбиту к возможной орбите Аполлона, но это была авантюра, и о чем все отлично знали. Если расчеты не верны, Рику придется действовать по запасному варианту — возвращаться, используя капсулу Аполлона. Если это не сработает, помощи не жди. Ни один из других челноков не готов к запуску. Атлантис все еще на месте посадки на базе Эдвардс. Ждет возвращения домой, возможно, напрасно. У транспортировщика шаттлов Боинга 747 образовались трещины в крыле. Коламбия и Эндевр стоят в сборочном корпусе. Их двигатели многоразового использования разбросаны по огромному пространству ремонтного цеха, а техники пытаются набрать детали хоть на один работающий комплект. Неважно все это. Рик наконец-то оказался здесь. Он расправил плечи и посмотрел на часы. Время наступило. Ракета появилась внезапно и беззвучно. Ее прожектор слепил глаза, пока Рик не опустил светофильтр. Повернулся кругом, чтобы сориентироваться. Стартовая башня была как раз там, где он ожидал, а «Сатурн-5»... Рик откинул голову и почувствовал, как ёкнуло сердце. Ракета была огромна. Отсюда, от основания, казалось, что она достает до Луны. Но глазеть не было времени. Он неуклюже побежал к стартовой башне. Башмаки глухо стучали по бетону. Затем влез в лифт и поднялся наверх, с волнением глядя, как Земля уходит все дальше и дальше. Поднявшись на 2/3 пути, он очутился в солнечных лучах. Металлическая конструкция потрескивала и постановала, совсем как стартовая башня шаттла. Шаркая башмаками по решетке выносного мостика, он прошел к белой 3-й ступени и к капсуле. Люк был открыт, словно Рика ждали. Обычно сесть в кресло помогает целая команда техников, но сейчас он был совершенно один. Никто не дожидался его и в капсуле. Быстро, чтобы ракета не взлетела, пока он на мостике, Рик забрался внутрь, отсоединил от скафандра шланг вентилятора, вышвырнул его в люк, затем подключил к скафандру один из 3 корабельных шлангов. Несколько раз подпрыгнул на кресле. Стукнул парами люка рукой в перчатке. Прочная штука. Удовлетворенный этим, он выбросил парашют вслед за вентилятором, поднял и закрыл крышку люка, запер его и снова упал в центральное кресло. Панель управления расположена слишком близко, не очень удобно. На ней целый лес переключателей и ручек. Он внимательно изучил показания приборов, следя, нет ли отклонений, потом глубоко вздохнул, ощутив прохладный металлический запах сжатого воздуха. Значит, шланг его скафандра действовал. «Теперь нужно установить радиосвязь», — он произнес в микрофон скафандра. «Центр, это Аполлон, слышите меня?» «Слышим хорошо», — ответил голос Джексона. «К запуску готов», — сообщил Рик. «Прекрасно. Предполагаемое время старта... скажем, через 2 минуты». «Вас понял».
6: Пульс у Рика подскочил до небес.
0: Он пытался успокоиться, но отсутствие предстартового отсчета времени вдруг выявило для него все безумие этого предприятия. Ведь он сидит в чреве призрака. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рик заставил себя сосредоточиться на приборах. Главная силовая установка – зеленая лампа. Температура в отсеке – норма. Давление в баках с горючим. Замигали желтые лампочки. Низкий гул сотряс кабину. «Зажигание стартовых двигателей», – сказал Джексон. «Вас понял. Я чувствую». «Все двигатели работают». В иллюминатор люка Рик увидел, как соскользнул выносной мостик. Кабину, по ощущению, чуть качнуло вправо.
7: «Поднимается! Идешь вверх!»
0: Гул сделался громче. Рик почувствовал, что возрастает ускорение. Стартовая башня скользнула вниз, и теперь он видел только синее утреннее небо. Ждал, что ускорение придавит его к креслу, но оно росло постепенно по мере того, как первая ступень сжигала топливо, и ракета становилась легче. Когда включилась вторая ступень, Рика начало покачивать и усилилось ускорение, но в допустимых пределах. На этот раз в дело вступил Хьюстон. ЦУП взял на себя управление полетом, и Лора Тернер, бывшая на связи, сказала: «Смотришься отлично, Аполлон. Сброс защиты в течение 20 секунд». В назначенное время Рик ощутил глухой удар.
3: Защитная конструкция с ее щитками слетела, и он смог взглянуть в боковые иллюминаторы.
5: Флорида внизу быстро удалялась. Третья ступень подожглась через несколько минут, выводя космический корабль на орбиту.
3: «Точно в цель», — сказала Лора. «Мы следим за тобой еще 100 миль до зоны Discovery и заканчиваем».
5: «Вас понял».
3: Теперь для Рика пришла пора оправдать свой полет. Задача была несложная. НАСА не позволило бы ему подвести Аполлон к челноку. Нужно было заглушить двигатели и дать Тесси подогнать к нему шаттл.
5: Рик затаил дыхание, поднял руку в толстые перчатки и указательным пальцем дотронулся до панели управления. Позволит ли ему корабль взять на себя управление? Или будет держать в плену весь путь до Луны? Или растает, как клуб дыма, и дворик коснется переключателя? Проверить это можно было только одним способом. Переключатели послушно щелкнули, и сигнальные лампочки показали, что соответствующие цепи выключены. Остальная аппаратура, как и все в капсуле, осталась в прежней позиции. Рик глубоко вздохнул, затем отрапортовал. «Двигатели заглушены. Аполлон готов к движению».
3: «Аполлон, вас понял. Сиди и наслаждайся полетом, Рик».
5: Он отстегнул ремни и свободно выплыл из кресла. Капсула Аполлона была в какой-то мере сравнима с кабиной шаттла, только гораздо теснее, на одного человека. Здесь хватало простора, чтобы, перелетая от одного иллюминатора к другому, смотреть вниз на бело-голубую землю. И на Луну, которая манила Рика сильнее, чем обычно, ведь он находился в корабле, который мог доставить его туда. Доставить и опустить на лунную поверхность, если бы с ним были еще два астронавта.
3: Шаттл казался ярким пятнышком на фоне темной глубины космоса. Он медленно приближался.
5: Рик следил за тем, как это пятнышко превратилось в знакомый орбитальный аппарат с короткими, словно обрубленными крыльями.
3: «Аполлон, здесь Discovery», — послышался по радио голос Тессы. «Ты готов?»
5: Она волновалась, и это было понятно. Не каждый день удается повстречаться с призраком.
3: Услышав знакомый голос, Рик улыбнулся. Ему давно хотелось отправиться вместе с любимой в космический полет. Он представлял себе, что когда это случится, он будет младшим по чину среди личного состава, который чистит крысиные клетки в космической лаборатории или делает что-то пустяковое. Но вот он, командир собственного корабля. Создатель истории космических полетов.
5: «Discovery, это Аполлон», — ответил Рик. «Слышу вас громко и отчетливо.
3: Рад встретиться с тобой, Тесса. Ты готов к РВК?»
5: «РВК. Работа вне корабля.
3: Аполлон нельзя состыковать с шаттлом. Рик должен перебраться туда самостоятельно, и Аполлон будет лететь по инерции со смолкшими двигателями, не выполнив своей миссии, какой бы она ни была.
5: Но если НАСА превратит корабль в новую космическую лабораторию, это, возможно, успокоит тех или то, что стоит за таинственными запусками. И тогда, возможно, все хлопоты не пропадут зря».
3: Рик покачал головой. «Зачем себя обманывать? НАСА никогда и ни для чего не воспользуется этим кораблем».
5: Он понял это, взглянув в лицо Алтману, когда Джексон спросил, что они будут делать, если корабль исчезнет. Алтман просто хотел показать Конгрессу и силам, стоящим за новым Аполлоном, что НАСА продолжает контролировать ситуацию. Он надеялся, что после того, как Рик отключит двигатели корабля на орбите, таинственные явления прекратятся.
3: «Аполлон, ты готов к выходу?» — спросила Тесса.
5: Рик сглотнул. Если он изменит план полета, это будет его последний старт в космос. Хуже того, космический корабль мог в любую минуту превратиться в прозрачную ткань, в ничто, оставив его болтаться между Землей и Луной в одном лишь космическом скафандре и умереть от удушья, когда иссякнет запас воздуха. Либо корабль не исчезнет сразу, подождет до приближения к Луне, как сделали последние два корабля. Первый над кратером Коперника, второй над плато Аристарха. Но если он, Рик, сейчас переберется в Discovery, то как он сможет прожить остаток жизни, сознавая, что имел возможность слетать к Луне и не воспользовался ею?
8: Ему всегда хотелось исследовать неизвестное. Что ж, теперь представилась именно такая возможность. Он ничего не знал о призрачных силах, создавших Сатурн, и понятия не имел об их целях. Но теперь это был его корабль. По праву захвата, если уж нет других оснований. Ну и что теперь со всем этим делать? Тесса снова спросила. «Эй, Аполлон, ты готов к РВК?» Он глубоко вздохнул и ответил. «Нет. На самом деле, мне кажется, я нуждаюсь в некоторой помощи». «Какой помощи, Аполлон?» Глядя на белый сияющий полумесяц, Рик сказал. «Мне нужен кто-нибудь, кто полетел бы со мной на Луну. Предпочтительнее, чтобы двое. Ты знаешь кого-нибудь, кто согласится?» Тесса как будто вскрикнула, слов было не разобрать. Возглас удивления или облегчения, а может быть смех? Но прежде чем Рик успел переспросить, с Земли из Хьюстона донесся голос Лоры. «И не думай об этом, Рик! Тебе запрещен длительный полет, ясно?» Рик вздохнул. Но мосты уже были сожжены, он слышал, как они рушатся. «Ясно, как космос, Лора. Но я все равно собираюсь лететь. Если у меня будет полный экипаж, я намерен добраться до Луны и совершить посадку. Меня ничто не остановит».
9: «Нет, Рик. Для этого нужен контроль с Земли. Ты заглушил двигатели, прервав штатные полеты, и у тебя нет гарантии, что дальнейший полет пройдет нормально во всех отношениях. Ты должен будешь самостоятельно подать горючее и включить двигатели, но без нас не сумеешь это сделать. Даже если возьмешь разгон, тебе понадобятся наши радары для слежения и наши компьютеры, чтобы рассчитать корректировку курса и...»
8: «Я уловил вашу точку зрения, центр управления». Судя по тому, что Лора ответила без раздумий, она, несомненно, предвидела такой поворот дела. Но теперь это не имело значения. «Ты блефуешь», — сказал ей Рик. «Вы не дадите нам подохнуть, если это будет в ваших силах». Она промолчала. Рик счел это достаточным ответом. Тесса, очевидно, тоже. Она сказала:
9: «Мы идем к тебе».
8: Новый голос Дейла Джексона произнес: «Вы остаетесь на месте. Рик, Тесса, мы не будем проводить слежение на маршруте к Луне. Мне все равно, можете отправляться хоть за пределы Солнечной системы. Мы не станем рисковать всей космической программой ради удовлетворения вашего любопытства».
9: «Какая еще космическая программа?» — поинтересовалась Тесса. «Разводить дрозофилу?»
8: Это было не совсем справедливо. Среди специалистов, проводивших эксперименты на борту, находилась женщина-астроном, японка, работавшая с новым аппаратом, инерциальной платформой.
10: «Не собираюсь с тобой дискутировать. Тесса, если ты покинешь Discovery, тебе будет предъявлено обвинение в нарушении долга и в том, что ты безответственно подвергла опасности остальных членов экипажа. Я не блефую. Если вы попытаетесь уйти с околоземной орбиты на этом Аполлоне, то будете предоставлены сами себе».
8: Рик посмотрел на пустые кресла, справа и слева. В узкой нише за ними лежало навигационное оборудование, телескоп, секстант и примитивный компьютер для управления полетом. Теоретически это могло обеспечить его нужным объемом измерений и расчетов для того, чтобы выдержать курс. Но у него не хватало практики в пользовании этими инструментами. И можно поручиться, что Тесса и тот, кто собирался пойти с ней, тоже не умели рассчитывать траекторию с помощью этих устаревших приборов. «Как ты думаешь, Тесса?» – спросил он. «Сумеем мы долететь без контроля с Земли?»
9: «Я не...»
8: «В этом нет необходимости», – вмешался кто-то, заглушив слова Тессы. Он говорил с явным акцентом, но Рик не сумел понять, каким. «Кто это? Иностранный кратковолновик-любитель, работающий на частотах связи со спутниками?» «Кто вы?» – спросил Рик.
10: «Григорий Иванов из Российского космического агентства в Калининграде. Я принял ваш сигнал и готов оказать помощь».
8: Хьюстон, очевидно, тоже слышал эти слова.
11: «Вы не имеете права!» – завопил Джексон.
8: Русский засмеялся. «Разумеется, имею. Международные договоры обязывают Россию оказывать помощь любому кораблю, вышедшему из строя или оставленному на произвол судьбы, будь то на море или в космосе».
11: «Не суйтесь не в свое дело!» – снова завопил Джексон. «Этот корабль не вышел из строя и не оставлен».
12: Разве?
13: Очевидно, я не расслышал вас. Вы собираетесь предоставить радарное сопровождение с Земли для полета и посадки на Луну? Мне показалось, что нет. Джексону было не до споров.
14: «Эй, русский, убирайтесь с этой частоты!» – прорычал он. «Вы создаете международный инцидент!»
13: «Скорее прецедент», – ответил Григорий. «Аполлон, повторяю наше предложение. Калининградский центр управления даст вам поддержку для посадки на Луне и обратного полета. Вы согласны на наше содействие?»
12: Рик ощутил, что его душит смех. «Можно ли поверить, что русские поведут Аполлон к Луне? Неужели они помогут американскому экипажу повторить полет, который привел Россию в замешательство больше 30 лет назад?»
13: «Возможно. Холодная война умерла и похоронена. Остатки от Берлинской стены служат ей надгробным памятником. Но смогут ли русские действительно помочь, вот это большой вопрос. Их компьютерное оборудование почти так же устарело, как система 36К, упрятанная под его навигационным пультом. Но, по правде говоря, выбора не оставалось. Хьюстон стал бы сражаться с ним на каждом шагу. А кроме того, слова «международный полет» сейчас звучат неплохо. Рику понадобятся сторонники, когда он вернется. Если вернется. Он тряхнул головой и сказал: «Шторм хорош любой порт, Калининград. Я принимаю ваше предложение».
14: «Это предательство!» – закричал Джексон, но Рик не посчитал нужным ответить.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире Джерри Олшен. «Не демонтировать». Продолжение через несколько минут.

0: В эфире радио «Энергия FM», проект «Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Обращаю ваше внимание на то, что повесть будет прочитана с продолжением в следующем эфире. Тесса предупредила. «Аполлон, мы выходим. Вы уже в снаряжении?» Чтобы астронавт очистил кровь от азота до своего выхода из шаттла, ему необходимо 2 часа дышать чистым кислородом. Следовательно, Тесса и тот, кто идет с ней, должны были начать эту процедуру еще до старта Рика. «Случайности надо предвидеть», — ответила Тесса. В ее голосе слышалось веселье. «Понимаешь, тебе могла понадобиться помощь». «Ах да, конечно», — согласился Рик. Джексон снова принялся за свое. «Тесса, подумай как следует. Ты жертвуешь карьерой ради пустяка».
1: «Я бы не называла посадку на Луну пустяком».
0: «Это же чертов призрак! Ты можешь погибнуть!»
1: «Да, могу, ну и что?» – парировала Тесса. «Мы все можем погибнуть. Или еще хуже. Можем перестать мечтать и будем продолжать крутиться в шаттлах на низкой орбите, пока все челноки не износятся, а Конгресс не решит, что полеты людей в космосе – пустая трата времени. Я не хочу умереть в доме для престарелых. Я хочу воспользоваться единственным случаем слетать в космос по-настоящему».
0: Она сердито фыркнула, и Рик увидел, что открылся внешний люк шлюза. Медленно вплыла фигура в белом скафандре, за ней другая. «Кто же второй? Кто-то еще из основных членов экипажа?» «Вряд ли. Они должны вернуть корабль на Землю. Остаются ученые из космической лаборатории». Рик быстро перебрал в уме научный состав и уверенно решил. «Это японка Йошика Сугано, астроном». Ее платформа с аппаратурой была рассчитана на полет вне помех от вибрации шаттла и света земной поверхности, и Сугано прошла хорошую подготовку для того, чтобы управлять платформой дистанционно. Японка разбиралась в стыковочных маневрах лучше большинства астронавтов. Она бы отлично подошла на роли пилота командного модуля. Кроме того, ее участие придало бы экспедиции международный характер. Рик мог поручиться, что Тесса подумала об этом задолго до того, как в дело включился Калининград. Две фигуры в космических скафандрах подплыли к открытому люку Аполлона, и сквозь прозрачный шлем Рик увидел улыбающееся лицо Тессы. Йошика не выглядела такой довольной, как Тесса. Понятно, ситуация весьма сложная. «Прошу разрешения подняться на борт», — сказала она, чуть запыхавшись. «Да-да, конечно», — ответил Рик. Он помог им протиснуться сквозь квадратную горловину люка. Это оказалось довольно трудным занятием. Его-то скафандр был переделан, а шаттловские не подходили для люков Аполлона. На мгновение Рик ощутил панический страх. Пролезет ли такой скафандр сквозь люк посадочного модуля? Возможно, они проделают весь путь к Луне, а там Тесса застрянет в выходном люке. Но беспокоиться об этом было поздно. Как Олдрин с Армстронгом в той ситуации со стартером взлетного двигателя, они придумают что-нибудь на месте. Пока они возились, усаживаясь в свои кресла, Джексон устроил последнюю сцену. Бил на дешевый эффект, угрожая обвинить их, а заодно и всю Российскую Федерацию в пиратстве. Рик ответил: «Этот корабль не принадлежит НАСА. Он не принадлежит никому, или, может быть, принадлежит всем. Иными словами, если вы не собираетесь нам помогать, уходите с этой чистоты. Нам нужно связаться с центром управления на Земле».
2: «Центр управления мы, черт побери!» – заорал Джексон. «И я приказываю вам действовать по намеченному плану!»
1: «Простите», – отозвался Рик. «Теперь этим полетом управляет Калининград. Прошу очистить эфир».
0: Джексон продолжал твердить свое, в это же время заговорил и Григорий Иванов. Разобрать ничего было нельзя.
3: «Повторите, Калининград, повторите!» – попросил Рик, и на этот раз Джексон умолк.
0: Григорий сказал: «У вас еще есть возможность уложиться в намеченный интервал времени, если приготовитесь к разгону за 50 минут. Как считаете, это возможно?» Рик посмотрел на Тессу. Она кивнула и подняла вверх оба больших пальца. Йошика только пожала плечами, глядя на него широко открытыми глазами. Это был ее первый космический полет, и он, понятное дело, оказался совсем не таким, как она ждала.
3: «Надо избавиться от чертовых скафандров», — сообразила Тесса. Наши не приспособлены к этим креслам. При разгоне нам переломает шеи».
0: «Тогда снимайте», — сказал Григорий. «И будьте готовы к ускорению через 53 минуты». «Вас понял».
3: Рик проверил запоры люка, затем подал воздух в кабину. Когда показания прибора приблизились к норме, повернул шлем так, что щелкнули задвижки, и снял его. Тесса и Йошико поступили так же. Одни их три шлема заполнили почти все пространство до панели управления. Освобождение от скафандров оказалось настоящей трагикомедией. Они толкали друг друга локтями, сталкивались головами и плечами. Кругом были предохранительные решетки, прикрывавшие кнопки и переключатели. По бокам рычажков торчали металлические кольца, похожие на петельки от пивных банок, чтобы не произошло случайного отключения. Но Рик вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь задевал панель рукой или ногой.
0: «Что за нелепость!» — со смехом воскликнула Тесса. «Давайте разоблачаться по одному и помогать друг другу».
3: «Правильно», — ответил Рик. «Начнем с тебя». Они с Йошико отстегнули кольцо, соединяющее две половины обмундирования Тессы, сняли верхнюю часть скафандра, потом Йошико придержал ее за плечи, а Рик стащил нижнюю. Тесса осталась в костюме из спандекса, обеспечивающем охлаждение и вентиляцию. Он был не так удобен, как обычная одежда. Пластиковые трубочки и воздушные шланги тянулись вдоль всего тела, но все же это было лучше, чем скафандр. При ней также остался коммуникационный комплекс «Слухач», так что она могла следить за радиосигналами с Земли. Рик сунул скафандр в нишу для оборудования за сиденьями, затем они с Тессой помогли освободиться Йошико, и, наконец, обе женщины помогли раздеться ему. Это все равно было довольно трудным делом, и в какой-то момент Рик обнаружил, что уткнулся лицом в правую грудь Йошико. Он пробормотал: «Извините, я отпрянул», но тут же стукнулся головой о приборную панель. Йошико рассмеялась и сказала: «Ничего страшного. Думаю, нам всем придется довольно близко контактировать до конца путешествия». Рик покосился на Тессу, с которой близко контактировал еще на Земле. Она с ухмылкой заметила: «Предавайся мечтам, Рик. Здесь тебе никак не развернуться». Йошико покраснела. Рик тоже.
0: «Да я об этом и не думал».
2: «Ну, разумеется.
3: Берегись, Йо. Рик ненасытен. К счастью, он будет занят рабочим регламентом и не сможет нам приставать». Йошико нервно рассмеялась, и Рик почувствовал себя совсем неловко. Но Тесса была права, говоря о регламенте. Нужно было уложить на место скафандры, отвести Аполлон от шаттла, который уже начал отдаляться сам, сориентировать корабль для запуска двигателя, что поведет их с орбиты, при этом постоянно заботиться, чтобы нормально функционировало все электронное и механическое оборудование. Корабль как раз прошел еще половину орбиты, когда все было подготовлено. Приближался момент истины. Они с волнением ждали, пока отщелкают последние несколько минут. Двигатели были на взводе, курсовой компьютер включен. Калининград уже определил момент старта и продолжительность поджига, в случае, если придется перейти на ручное управление. Рик, сидевший в левом кресле, уже держал палец у кнопки ручного запуска, когда Тесса вдруг сказала: «Ведь мы еще не дали название кораблю. Нельзя же отправляться к Луне безымянными».
4: «Да, это плохая примета», — согласилась Йошико.
3: Они посмотрели на Рика, а он, пожав плечами, сказал:
0: «Не знаю. Я об этом не думал. Может быть, призрак или дух?»
3: Тесса покачала головой. «Нет, это скверные позывные. Нужно что-то оптимистическое, дающее надежду, вроде второй возможности или...»
4: «Вот ты и сказала, надежда», — отозвалась Йошико.
3: Посмотрела на Рика и добавила: «Или дух надежды, если вы хотите упомянуть о призраке». Рик кивнул. «Согласен. Мне нравится».
4: «Мне тоже».
3: Тесса лизнула указательный палец, легонько ударила им по стыковочному люку, дальше нельзя было дотянуться, и проговорила: «Нарекаю тебя духом надежды». Послышался голос Григория.
0: «Прекрасно, дух надежды. Приготовились. Запуск к Луне через 30 секунд».
3: На КЛДС, примитивной клавиатуре с дисплеем, высветилась надпись: «В Q, не в Q». Это была последняя возможность отступления. Но Рик без колебаний нажал на кнопку готовности. Он не собирался капитулировать.
0: Астронавты тревожно смотрели на приборную панель. Не появится ли вдруг сигнал неисправности? А Григорий вел обратный отсчет времени. Казалось, секунды тянутся бесконечно, но, наконец, он произнес «ноль», и сию же секунду двигатель третьей ступени «Сатурна» 4Б автоматически поджегся в последний раз, припечатав астронавтов к сиденьям. Ускорение чуть больше в G. Рик позволил руке упасть с кнопки запуска на подлокотник кресла. Доносилось мягкое громыхание. Разгон был куда более плавным, чем при проходе через атмосферу. Рик смотрел на Землю через боковой иллюминатор, но ускорение туманило взгляд. Он мог различить только синеву и белизну. Двигатель все работал и работал. Больше 5 минут полной тяги, разгоняя корабль от скорости 17 тысяч до 25 тысяч миль в час, необходимой для того, чтобы преодолеть земное притяжение. К концу разгона Рик заставил себя поднять руку к кнопке выключателя на случай, если компьютер не выключит двигатель в нужный момент, но внезапно Григорий воскликнул «Время!» и сейчас же прекратился шум. Тяга исчезла. Руку Рика бросило вперед на кнопку, но в этом уже не было нужды. Теперь Аполлон летел к Луне по инерции. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Отстегнувшись от кресел, они начали осматриваться. У них было 3 дня полета до Луны, масса времени для того, чтобы изучить каждый уголок крошечной кабины. Йошико была права. Через полчаса их перестали беспокоить близкие контакты. Обеспечивающие охлаждение и вентиляцию костюмы из спандекса создавали чувство благопристойности, единственное, чего можно было добиться в таком тесном помещении. Рик был совсем не против того, чтобы сталкиваться с Тессой, да и она, казалось, тоже. Оба непрерывно улыбались, словно новобрачные, и, казалось, между ними проскакивают 1000-вольтные разряды. Йошико была чем-то занята в нише для оборудования, и они поцеловались, вернее, чуть прикоснулись губами друг к другу. Но даже из-за этого у Рика по спине пробежал холодок. Полет оказался более приятным, чем их несостоявшееся путешествие в челноке. Убежденность Рика в этом несколько поколебалась, когда Йошико обнаружила вакуумно высушенную еду, пластиковые пакетики с горлышками-гармошкой, куда надо было наливать воду. Получалась клейкая масса, которую космонавт выдавливал себе в рот. Рика с Тессой позабавила, с каким недоверием Йошико отнеслась к такому способу питания.
1: «Выдавливать как пасту?» – спросила она.
0: Рик, которому приходилось завтракать подобной пищей в школе во время спада 69-го года, рассмеялся и сказал: «Это еда и на вкус, как паста». Тесса вертела в руках какой-то предмет, найденный в шкафчике. Вдруг засмеялась, крикнула: «Улыбайтесь!»

0: шутишь?» – недоверчиво сказала Тесса, поворачивая камеру внутрь отсека. «Нет, мы сейчас этим и занимаемся. На большей части России глубокая ночь. Подумаешь, прервем несколько старых ужастиков. Наш фильм куда интересней».
1: «Блеск!»
0: «Хьюстон, вы это слышали? Русские показывают нас в прямом эфире по телевидению». ЦУП смолк еще до поджига двигателя, но теперь Лора Тернер, дежурившая на связи, подала признаки жизни. «Мы видим вас, Надежда. Мы тоже получаем ваш сигнал. Привет, Рик. Привет, Йошико. Привет». Рик и Йошико приветственно помахали руками перед камерой. С земли слышались какие-то шумы, но нельзя было понять, Хьюстон это или Калининград. Йошико сказала:
2: «Интересно, а в Японии наш сигнал получают?»
0: Через несколько секунд отозвался голос: «Да, мы получаем. Это Томичи Амакава из космического центра Танегасима. Прошу разрешения присоединиться к связи». «Согласны», — сказал Григорий. «Добро пожаловать в нашу компанию».
2: «Благодарю. Мы тоже готовимся дать в эфир ваш сигнал. Йошико, у меня для вас послание от ваших университетских коллег. Они сердятся, что вы оставили их обсерваторию, но желают вам удачи».
0: Она улыбнулась.
2: «Передайте им мои извинения и благодарность».
0: Заговорил Иванов. «Мы готовы. Может, вы скажете вступительное слово, чтобы люди знали, почему вдруг получают изображение из космоса?» «Хорошо», — ответила Тесса, наводя камеру на Рика. «Давай, Рик, ты знаешь об этом намного больше, чем мы». Рик нервно сглотнул. В России и Японии все на них смотрят. И как знать, кто смотрит еще? Любой обладатель спутниковой тарелки и подходящего приемника может взять их сигнал. Он откинул волосы, нервно облизнул губы и заговорил. «Ну хорошо, все в порядке. Привет, я Рик Спенсер, американский астронавт. А это Йошико Сугано из Японии. С камерой Тесса Маклин, моя соотечественница. Нас ведут русские из Калининграда». Тесса повернула камеру к себе, отпустила ее и шагнула назад, чтобы попасть в кадр. Помахала рукой, медленно отлетела в сторону и ткнулась затылком в спинку кресла. Все трое захохотали, и Рик почувствовал, что волнение немного отступило. Когда Тесса снова поймала и навела на него камеру, он начал объяснять. «Как вы, возможно, слышали, последние 3 месяца НАСА заполонили призраки. Духи ракет «Аполлон». Вот мы и решили посмотреть, можно ли на такой ракете выйти на орбиту. А когда я добрался сюда, наверх, то забрал с Discovery Тессу и Йошико. Так мы очутились здесь». Он не стал говорить, что они отказались выполнять приказы. Пусть об этом сообщает чиновник НАСА. В таком случае он будет выглядеть как сущий гринч. «Несмотря на таинственное происхождение, корабль ведет себя как настоящий Аполлон. Он такой же прочный и основательный». Рик постучал костяшками пальцев по одному из немногих свободных мест обшивки. «Как видите, каждый клочок кабины чем-то занят. В этом тесном конусе, всего 13 футов в ширину, помещается удивительно много интересных вещей. Давайте я вам кое-что покажу». Сделав такое вступление, Рик устроил для зрителей путешествие по командному модулю, демонстрируя пульт управления и немногие удобства, в том числе мешки для отходов, по поводу которых он заметил. «Примитивные штуки, но можно поручиться, что в самый щекотливый момент они не дадут осечку, как постоянно случается с туалетами в шаттлах». Он снова показал на пульт управления сотнями переключателей, кнопок и приборов и добавил: «Вот вам вся конструкция Аполлона в 2 словах. Никаких затей, но свое дело корабль делает. И если Богу угодно, он и теперь сработает». Тесса показывала панель управления, пока Григорий не сказал: «Спасибо, Рик. Мы тут пролистали справочник, и, похоже, вам пора перестыковать лунный модуль. Готовы?» Рику стало интересно, каким справочником пользовались русские. Возможно, книгой Олдрина «Люди с Земли» или какой-нибудь из поздних, вышедших к 25-й годовщине первой высадки на Луну. Наверняка у них есть копии подлинных ведомостей проверки Аполлонов. В 60-е годы Советы имели в Штатах первоклассную разведывательную сеть. Сейчас это не имело значения. Перестыковать лунный модуль надо в любом случае. Рик повернулся к Йошику и спросил: «Ну как? Я немного потренировался на симуляторах, но ты наш местный специалист по стыковочным маневрам. Желаешь этим заняться?»

0: Ёшика чуть съежилась, осознав, что для нее наступил момент испытания – либо блеснуть, либо опозориться. Она перелетела к пилотскому креслу, уселась и проговорила:
1: «Конечно».
0: Рик и Тесса пристегнулись к своим креслам и по указаниям Григория повернули задвижки, соединяющие командный модуль с бустерным двигателем С-4Б, освободив таким образом лунный модуль, который весь путь от Земли проделал прямо под ногами астронавтов. Ёшико несколько минут экспериментировала с ручным управлением, чтобы освоиться с корректировочными движками. Затем начала маневр. Тесса снимала всю процедуру, показывая людям на Земле, как угловатый Лем пристраивается к бустеру третьей ступени и как Ёшико, глядя в крошечные иллюминаторы, сосредоточенно разворачивает корабль и нацеливает стыковочную горловину на верхушку лунного модуля, на шлюз. Мягкий толчок движков осевой тяги, кабина стала продвигаться к шлюзу, несколько футов в секунду, но чуть в сторону. Ёшико скорректировала это боковым двигателем, и последние несколько футов они прошли точно по оси. Стыковочные горловины не совпали на несколько дюймов, однако растопыренные направляющие командного модуля сделали свое дело. Небольшая подвижка в бок, гулкий металлический удар, два космических корабля состыковались. «Фиксаторы сработали», — доложил Рик, когда на пульте вспыхнули индикаторы. Он пожал руку Ёшико. «Отлично сработано». «Калининград, у нас порядок». Ёшико со вздохом закрыла усталые глаза. По радио донесся голос Григория. «Поздравляю и благодарю за видеосъемку. Могу вас порадовать. Миллионы людей в России и на большей части Европы наблюдали за вами, затаив дыхание. И в Японии», — ставил Томичи Амакава. Тесса легонько присвистнула.
1: «Здорово. Люди наблюдают за космической экспедицией. Кто бы мог подумать, как в прежние времена».
2: «Это было давно», — отозвалась Ёшико. «Выросло целое поколение, не видевшее лунных полетов. Сейчас это снова интересно людям».
0: Рик посмотрел в иллюминатор, на опорную ногу Лема, косо торчавшую на фоне Земли. «Это снова интересно людям. После долгих лет полетов на шаттлах, когда научные фильмы, снятые астронавтами, показывали только по образовательным каналам, наряду с учебными роликами по малярному делу и кулинарии, трудно поверить, но это несомненная правда. Теперь, по крайней мере, люди станут чаще смотреть в небеса». Рику показалось, что Земля становится все ярче, детали на ней различаются лучше. Он поморгал, и сейчас же над ухом взвизгнула Тесса, показала на панель управления и закричала:
3: «Смотрите, исчезает!»
0: И точно, весь корабль становился туманно-прозрачным. Земля была видна прямо сквозь корпус, без всяких иллюминаторов. Словно смотришь сквозь густо затененное стекло, только оно делалось все светлее.
3: «Черт побери!» – прошептал Рик. Сердце отчаянно заколотилось. Воздух пока не уходил, но корабль исчезал, растворялся. «Скафандры!» – вскрикнула Ёшико, извернулась и начала вытягивать свой скафандр из-за кресла.
0: «Надежда, что у вас происходит?» – тревожно спросил Григорий.
4: «У нас...» – попытался ответить Рик, но голос не слушался. Наконец он смог выговорить: «Калининград, у нас проблема».
0: Он помогал Ёшико надеть скафандр, понимая при этом, что они все равно погибнут, если корабль растворится. Воздуха в скафандрах хватит максимум на 7 часов.
4: «Что случилось?»
0: «Корабль исчезает», — ответил Рик, придерживая нижнюю часть скафандра Ёшико, пока она засовывала туда ноги.
2: «Это видно на телеэкране?» — спросила Тесса и направила камеру на диск Земли, сияющий сквозь корпус корабля. После первой панической реакции Тесса вполне овладела собой, только тяжело дышала.
0: «Да», — подтвердил Григорий.
2: «А, черт! Значит, это действительно происходит!»
0: Рик справлялся со страхом хуже, чем Тесса. Но внезапная мысль заставила его на секунду забыть о своем положении. «Кончай съемку», — велел он Тессе.
2: «Почему?»
0: «Хочешь еще одного челленджера?» Тесса выключила камеру. Она понимала, в чем дело. В отношении всей космической программы главной бедой было не то, что челленджер взорвался, а то, что миллионы людей видели взрыв. НАСА так и не оправилась после этой катастрофы.
2: И если сейчас весь мир станет свидетелем, как дух надежды убивает свой экипаж, настанет конец интереса к космосу, который они сегодня смогли возродить.
1: «Поздно», — сказала Тесса. «Все уже знают, что нам кап...»
2: Она не договорила. Корпус корабля вернулся на место.
3: Йошика подняла голову, не надев скафандра, а Рик тупо смотрел на металлическую обшивку.
2: «Надежда, что у вас?» — спросил Григорий.
5: «Все вернулось», — ответил Рик. «Корабль имеет обычный вид».
2: «Но что произошло? Вам известна причина?»
5: «Абсолютно неизвестно. Он просто растаял, затем появился».
2: «Вы могли это как-то спровоцировать?»
3: Рик посмотрел на Тессу, потом на Йошико. Они покачали головами, и Рик ответил.
2: «Трудно сказать. Мы кричали, схватили скафандры».
3: Тесса выключила камеру.
1: «Мы поняли, что вот-вот погибнем», — сказала Тесса, и когда Рик хмуро посмотрел на нее, добавила.
6: «Ну, мы ведь имеем дело с призраком. Может, именно это и важно?»
2: «Может быть», — согласился Рик. Григорий спросил, «все показания приборов в норме?»
3: Рик проверил показания, никаких отклонений. Давление не понизилось, горючее не вытекло. Порядок.
2: «Калининград, все штатно», — доложил он. «Судя по приборам, нам это показалось».
3: Григорий издал хриплый смешок. «Начинаю жалеть о своем поспешном решении вести эту экспедицию.
2: Шутка, мы вас не оставим. Но
3: с кем теперь советоваться? С инженерами или с медиумом?»
2: «Почему бы не попробовать и то, и другое», — предложил Рик.
3: Русский помолчал секунду-другую, потом отозвался.
2: «Да, конечно, ты абсолютно прав. Мы запросим разрешение на такую консультацию».

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» мы знакомимся с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.

0: Некоторое время астронавты сидели неподвижно, пока дыхание и сердцебиение не пришли в норму. Рик посмотрел на своих спутниц. Йошика, наполовину влезшая в скафандр, и Тесса, державшая камеру опасливо, так, словно это была бомба. Йошика потянулась к панели управления, потрогала металл, убеждаясь, что все на месте. Затем повернула регулятор температуры в кабине и сказала: «Мне холодно». Рик фыркнул. «Ничего удивительного. Призракам положено заставлять людей мерзнуть». Тесса внезапно прищурилась. «Что такое?» — спросил Рик. «Да я просто размышляю. Призраки замораживают людей. Говорят, у них так принято. Что еще они делают? Если мы успеем понять их правила, то, может быть, сумеем удержать наш призрак при себе, пока не вернемся домой». Возможно, это была реакция на испуг, на неожиданное избавление от опасности, но Тесса как будто пришла в возбуждение. Рик решил прислушаться к ее словам. Надо понять правила, по которым действуют призраки. «Например, — сказал он, — привидения иногда стенают».
1: «И оставляют слизь на всем, что попадается».
0: Рик потрогал края своего кресла. Металл и шершавая нейлоновая отделка. Никакой слизи. «По-моему, мы имеем дело с другим призраком», — объявил он. Йошика спросила:
1: «Ведь обычно призраки — свидетельство несостоявшейся судьбы».
0: «Точно», — подтвердил Рик. «Во всяком случае, я думаю, что мы встретились как раз с таким».
1: «Ты говоришь о Ниле Армстронге, так?»
0: «О ком же еще?»
1: «Ну, не знаю. Армстронг не подходит. Он пилотировал такой корабль на Луну. Вот если бы возник корабль для полета на Марс или космическая станция, или еще что-то...»
0: «Верное соображение», — заметила Тесса. «Но если это не призрак Армстронга, то чей же?» Рик фыркнул и насмешливо ответил: «А предположим, всего НАСА. Может, организация уже скончалась, только мы этого еще не знаем». «Конгресс урезал очередной бюджет?» — весело спросила Тесса. Рик засмеялся, но Йошика с самым серьезным видом объявила:
1: «Не смейтесь, я думаю, это недалеко от истины».
0: «Призрак НАСА?»
1: «В некотором смысле. Может, это призрак всей вашей космической программы. Умер Нил Армстронг, и вместе с ним погибли мечты энтузиастов космоса вашей страны, может быть, и всего мира. Они вспомнили, что некогда вы летали к Луне, но сейчас забыли туда дорогу. Возможно, неисполненные мечты всех энтузиастов материализовали этот корабль».
0: Рик снова посмотрел на Землю сквозь крошечный треугольный иллюминатор. Неужто он действительно летит на каком-то воплощении всепланетной фантазии? «Нет», — решительно сказал он, — «этого не может быть. Призраки — одиночные существа. Жертвы убийства, погибшие в буре».
1: «Или при кораблекрушении», — перебила Тесса. «Они могут и объединиться».
0: «Допустим, но тогда им нужен кто-то главный, представитель. Они не появляются перед живыми все разом». «Откуда тебе знать? Если призрак стонет в темном лесу...» «Верно, верно. Но что-то внезапно заставляет его исчезнуть, а через минуту явиться снова. По-моему, это больше подходит на поведение одиночки, чем на проявление коллективной воли». Йошика энергично кивнул. Рик спросил: «В чем дело?»
1: «По-моему, ты прав. А если так, я знаю, чей это призрак».
0: «И чей же?»
1: «Твой».
0: Рик от неожиданности расхохотался. «Значит, это моих рук дело?»
1: «Ты командир, и разумно предположить, что именно ты управляешь спиритической стороной экспедиции».
0: Обе женщины смотрели на него испытующе. Минуту назад Рик отметил, что взгляд у Тессы напряженно требовательный, но сейчас он стал почти гневным. «Но это же смешно», — возразил он. «Я вовсе не управляю этим кораблем, кроме как обычным образом», — поспешно добавил он, чтобы женщины не начали спорить. «И кроме того, при первых двух стартах на борту никого не было. При втором старте я вообще не присутствовал».
1: «Однако при первом старте ты находился рядом», — заговорила Тесса. «На следующий же день после похорон Нила. И едва ты вернулся после полета на шаттле, подавленный тем, что дела идут скверно, как состоялся второй. Если кто-то и решил, что космическая программа скончалась, так только ты».
0: Рик выпрямился, ухватившись за поручень вверху панели управления, и воскликнул: «Выходит, ты думаешь, что через меня передаются опасения всех фанатов «Стар Трек» и всех подростков в мире, мечтающих стать астронавтами?»
1: «Не исключено. О чем ты только что думал?»
0: «Когда он исчезал, я думал...» Он добросовестно попытался вспомнить. «А, я думал, как хорошо, что космос снова стал интересен людям».
1: «Вот видишь!»
0: «Ничего я не вижу», — раздраженно бросил Рик. «Одно к другому не имеет отношения».
1: «Имеет. Здесь четкая корреляция. Когда ты сокрушался, что всем плевать на гибель космической программы, ты получил персонального Аполлона. Но едва начал надеяться, что мир все-таки хочет продолжить исследование, твой корабль исчез», — объяснила Тесса. А Йошика добавила: «И вернулся, когда ты подумал, что из-за нашей гибели пропадет едва возродившийся интерес к космосу».
0: У Рика голова распухла от этой безумной идеи. Подумать только, он в ответе за все происходящее. В словах Тессы и Йошика имелась своя логика, но принять ее было слишком трудно. «Не верю», — проговорил он. «Это же космический корабль, а не туманный призрак. Вот заклепки, вот переключатели и всякое оборудование». Тесса улыбнулась.
1: «Вот как? Но мы же убедились. Это призрак. Вопрос в ином. Стоишь ли за этим ты, Рики?»
0: «Я? Нет».
1: «А по-моему, да. Это несложно проверить. Давай проведем эксперимент и посмотрим, что получится».
0: У Рика подпрыгнуло сердце. Все его чувства к Тессе внезапно улетучились под напором нахлынувшей паники. Призрачная техника — это куда ни шло. Это он мог воспринять, даже не понимая природы загадочного явления. Но мысль о том, что он сам подсознательно управляет событиями, напугала его до смерти. «Никаких экспериментов», — пробормотал он. Тесса подплыла к нему и настойчиво сказала:
1: «Ведь ты и сам понял, надо изучить правила игры, чтобы не дать кораблю исчезнуть. Теперь у нас есть теория, и ее необходимо проверить».
0: Рик снова посмотрел в иллюминатор. Кругом черная беззвездная пустота. Земля заметно отдалилась. Он тяжело вздохнул. Впервые после старта он по-настоящему понял, что спасателям до них не добраться. Ответственен ли Рик Спенсер за призрак или нет, но сейчас он отвечает за жизнь или смерть трех людей. И может быть, только может быть, за человеческие мечты там, на Земле. «Ну ладно». Он отвел взгляд от иллюминатора и сказал: «У нас масса дел и без сумасшедших экспериментов. Надо привести корабль во вращение, чтобы не перегрелась сторона, обращенная к Солнцу. Надо определить наши координаты, провести проверку лунного модуля и так далее. Калининград, вы согласны?»
2: «Да», — ответил Григорий. «Со стороны люка температура обшивки поднимается. Притом...» В микрофоне стали слышны смутные голоса. Григорий умолк, потом заговорил снова. «Наши инженеры согласны с вашей теорией, но предлагают на некоторое время воздержаться от ее проверки».
1: «Неужели инженеры в это верят?» — переспросила Тесса.
2: «Вы поняли правильно».
1: «Ты шутишь?»
2: «Нет, не могу».
0: Снова смутные голоса, затем опять Григорий. «Пока не могу ничего добавить. Но, пожалуйста, дайте нам время изучить проблему и не предпринимайте ничего необычного». Рик подтянулся к сиденью кресла. Иванов явно что-то скрывал, но что именно? Какую-то информацию или свою растерянность? Этого Рик не мог понять. Во всяком случае, он был рад, что его оставляют в покое, и с удовольствием ответил: «Согласен на 100%. Беремся за дело. Сначала запускаем вращение, прошу пристегнуться». Лицо Тессы выразило неудовольствие, но через несколько секунд она убрала камеру на место и пристегнула ремни. Йошика улыбнулась и покачала головой.
1: «Ты уходишь от сути вопроса», — сказала она, пристегиваясь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы продолжаем знакомство с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать». Говоря о том, что он уходит от сути вопроса, Йошико, скорее всего, была права. Пока они занимались раскруткой корабля, Рик обдумал доводы Тессы и Йошико. Рассуждая логически, если за появление Аполлонов отвечал один человек, то он, Рик, лучше других подходил для такой роли. Однако, даже не принимая в расчет его страха перед непонятными экспериментами, он не мог заставить себя в это поверить. Он не чувствовал себя ответственным за что бы то ни было, и особенно за нынешнее исчезновение корабля. В конце концов, и его жизнь была под угрозой, а страсти к самоубийству у него никогда не было. Но пока они выполняли контрольные операции, Рик начал сомневаться и в этом. Очутился бы он здесь, если бы его подсознательно не тянуло к смерти. Ведь подобное путешествие само по себе таило смертельную опасность. Даже в самых рутинных процедурах скрыт элемент опасности. Например, когда они отделили от лунного модуля отработавшую третью ступень, эта длинная труба начала кувыркаться, вертеться вокруг поперечной оси, распыляя остатки топлива у самого корабля. Чтобы уйти от нее, пришлось дважды включать корректировочные двигатели, и только тогда они с облегчением увидели, как эта штуковина исчезает в пространстве. Вращение на вертеле было запущено без помех. Температура обшивки выровнялась, но когда Рик отстегнулся и подплыл к отсеку с навигационными инструментами, обнаружилось, что маневрирование увело корабль с курса. «Похоже, мы ближе к полярной траектории, чем к экваториальной», — доложил Рик Калининграду после того, как зафиксировал звезду ориентира надлежащую точку на лунной поверхности, а компьютер произвел расчеты. Полярная траектория не слишком удобна. Посадку и стыковку после взлета много легче проводить, обращаясь вблизи лунного экватора. Тогда командный модуль при каждом обороте вокруг Луны проходит над местом посадки, и каждые 2 часа наступает момент, удобный для взлета лунного модуля, без горизонтальных перемещений и траты горючего. Григорий отозвался. «Наш радар подтверждает ваши замеры. Обождите минуту, мы рассчитаем корректирующий маневр». «Вас понял». Рик вернулся в кресло, и короткий толчок главного системного двигателя вернул корабль на экваториальный курс. Что сверх всего прочего дало им чувство облегчения. ГСД был последней составляющей той цепи, которая привела их сюда, в небеса. Если бы он не поджегся, корабль не смог бы перейти на лунную орбиту и даже скорректировать курс для пертурбационного полета к Земле. Теперь надо было проверить лунный модуль. Йошико держала Тессу за лодыжки, пока та открывала переходной люк и снимала элементы стыковочного устройства, освобождая проход. Рик уложил стыковочное устройство в отсек с оборудованием и тоже полез в спускаемый аппарат. Но там было так тесно, что ему пришлось остаться в горловине люка. Странно было видеть сверху приборную панель и рукоятки управления полетом. Цилиндрический двигатель, которому предстояло поднять модуль с Луны, высился между местами командира и второго пилота. Немного похоже на расположение мотора в старых грузовиках, где двигатель помещался между водителем и пассажиром.
1: «На этом вы сидите во время полета?» – спросила Йошико.
0: Тесса со смехом объяснила.
2: «Нет, здесь летают стоя, с ногами пристегнутыми к палубе».
1: «Ты меня разыгрываешь?»
2: «Нисколечко».
0: Йошико разглядывала снаряжение. Воистину спартанское. Ради экономии веса сюда не поставили ничего сверх абсолютно необходимого. Не было даже кожухов на переключателях и труб для проводов. Трубки подачи воздуха и горючего проходили прямо по стенкам. Рундучки были защищены не металлическими крышками, а нейлоновыми сетками. Модуль казался хрупким, он и был таким. Стенку можно проткнуть отверткой, если кому захочется.
1: «Кажется, я рада, что в этой штуке полетите вы».
0: До сих пор они не обсуждали, кто останется на борту, пока двое будут высаживаться на Луну. Но оставить здесь Йошико с ее мастерством в стыковочных маневрах было бы самым логичным решением. Рик спросил: «Ты в этом уверена? Я готов тянуть жребий». Она покачала головой.
1: «Ни к чему. Для меня это уже отличное приключение. И кто знает, вдруг мы воодушевим людей настолько, что у меня появится случай высадиться на Луне, когда моя страна пошлет свою экспедицию».
0: «Любопытно, как будет выглядеть японский посадочный модуль», — подумал Рик. «Наверное, много лучше, чем этот. Хотя, если быть честным, сейчас любой лунник из современных материалов был бы лучше. Кто бы его ни построил.
2: И любое оборудование, компьютеры, двигатели и так далее можно было закупить из того, что имеется. Сегодня построить такой кораблик в 1000 раз легче, чем в 60-х. Что ж, это может случиться, кто знает. Действительно, у тебя будет больше шансов, чем у нас с Риком, признала Тесса. Нам ведь еще надо будет... Ох... Сквозь панель управления полетом воссиял лунный диск. Через секунду он исчез так же быстро, как появился, но корабль снова проделал этот скверный фокус. «Твои штуки», — объявила Тесса, обличающе указывая на Рика. «Ты опять подумал, что полеты возобновятся?» У него заколотилось сердце и проступил холодный пот. Он пробормотал: «Да ничего такого.
3: Ставлю любые деньги, что ты вновь предался мечтам».
2: «Да, но...»
3: «Никаких «но». Каждый раз, как ты воображаешь, что с помощью нашей эскапады мы возродим космическую программу, корабль исчезает. А когда ты падаешь духом, он возникает снова. Согласись с этим, в конце концов».
2: Рик, висящий в узкой переходной горловине, вдруг ощутил приступ клаустрофобии.
4: «Не согласен. Здесь может действовать миллион совершенно других факторов. Мой оптимизм или пессимизм не способен командовать кораблем.
3: Я думаю иначе».
2: Несколько секунд они смотрели друг на друга в упор, и тут по радио донесся голос Григория. «Теория Тессы может оказаться верной. Наши исследования показывают, призраки зачастую бывают связаны с эмоциональным состоянием подопытного».
4: «Исследование чего?» – спросил Рик. «Вы же не в состоянии притащить призрак в лабораторию».
2: Григорий рассмеялся. «Конечно нет, но иногда удается притащить лабораторию к призраку. Вы забыли, что у нас еще со времен Холодной войны изучают паранормальные явления? Может, мы и не знаем все досконально, но кое-что нам известно».
4: Рик и Тесса удивленно посмотрели друг на друга. «Русские действительно получили результаты?»
3: «Немыслимо».
4: «Не верю», — заявил Рик.
2: Томичи, довольно давно молчавший, внезапно заговорил.
5: «Не одни русские занимаются этой тематикой. Подобное возможно».
4: «Как, японцы тоже?»
2: Рик посмотрел на Йошику, но та лишь пожала плечами и заметила:
5: «Я астроном, а не парапсихолог».
2: «Это уж точно», — пробормотал Рик, мысленно спрашивая ее: «Почему ты не вспомнила об этом, когда вы с Тессой устроили свой безумный мозговой штурм на сей счет?» «Но, очевидно, кое-кто в России, а возможно и в Японии, воображает, что понимает происходящее». «Калининград, что советуете делать?»
6: «Думать о реальной опасности», — сказал Григорий. «Если Тесса права, тебе следует время от времени напоминать себе, что твоя смерть заодно покончит со всеми шансами на возрождение пилотируемых полетов».
4: «Но именно я заставил ее выключить камеру», — воскликнул Рик. «И я знаю, что мы в опасности».
5: «А должен не знать, а чувствовать», — сказала Тесса. «Для призрака важно только это. Ты должен постоянно напоминать себе, у нас здесь не пикник».
2: «Это будет нетрудно», — пообещал он Тессе. Однако это оказалось труднее, чем он полагал. За следующие 2 суток их корабль, летящий к Луне, исчезал 2. Один раз стал почти совсем прозрачным, пока Рик не сумел его восстановить. «Может, действительно виноват я», — подумал он после 2-го случая. Это произошло во сне. Когда Йошика встряхнула его, пришлось признать, что ему грезилась будущая колония на Луне. Йошико и Тесса, словно сговорившись, глядели на него так, будто оказались в заложниках при ограблении банка. Их осуждающие взгляды и внезапное пробуждение совершенно вывели его из равновесия. Едва протерев глаза, он объявил:
4: «Черт побери, ладно. Может, и я управляю этой штукой. А если вы правы насчет этого, то, может, ваше предложение насчет экспериментов тоже стоит обдумать?»
3: «Ты о чем?»
2: – нервно спросила Тесса.
4: «О том, что если я вдруг заделался демиургом, то почему бы не использовать меня для чего-то другого? Чтобы сделать наш корабль больше или хотя бы совершеннее? С душевой и тому подобными вещами? Как насчет 1000-летнего сокола Хана Соло? А вдруг нам удастся заодно слетать на Альфу Центавра?»
2: «Ни в коем случае», — остерег его Григорий. «Никаких экспериментов. Это опаснее, чем вы себе представляете».
4: Рик фыркнул и заявил: «Ладно, товарищ, если я брожу в потемках, то потому что вы, ребятки, от меня все скрываете. Если знаешь, что происходит, скажи в открытую. Почему я должен мечтать только об этой тесной колымаге, а не о чем-то большом и красивом?»
6: «Потому что Е равняется МЦ квадрат», — сказал Григорий. «Твой призрак не может нарушать известные законы физики. Нам неизвестно, откуда берется энергия для создания материального отражения, но мы точно знаем, что неуклюжие попытки манипулировать ею могут закончиться катастрофическим высвобождением этой энергии».
3: «Точно знаете? И откуда?»
6: Григорий переговорил с кем-то, видимо, сидевшим вместе с ним в зале управления полетами, и ответил: «Ну, скажем, не все наши подземные взрывы 70-х были ядерными». Рик, глядя в черноту за стеклом иллюминатора, тихо спросил: «Вы произвели призраков с помощью оружия?» «Разве промышленная катастрофа страны — это оружие?» «Ею нельзя управлять, что я и пытаюсь тебе объяснить. Ты — средоточие феномена, но не его хозяин. Если ты будешь осторожен, тебе удастся удержать его в безопасных рамках. Но если попробуешь им управлять, результат будет гибельным».
7: «Ну, это слова!»
6: «Это все, к чему мы пока пришли. Окончательных ответов нет». Рик несколько утихомирился и подавленно спросил:
7: «Ладно, так почему вы не можете управиться с этой штукой? Я малость устал выступать в роли козла отпущения».
6: «Мы предпринимаем все возможное, но ты должен нас простить, если мы делаем мало или опаздываем. Очень трудно воспроизводить ваши ситуации на наших пилотажных симуляторах».
7: «Ха! Поспорить могу, что трудно!» — воскликнул Рик, перевел дыхание и медленно заговорил.
6: «Хорошо. Я буду паенькой. Но если вы обнаружите что-то новое, я должен узнать об этом немедленно. Договорились?»
7: «По рукам», — согласился Григорий.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
6: Рик еще раз протер глаза и отстегнул ремни. Иронично посмотрел на женщину и заявил: «Ладно, если никто не возражает, я хотел бы получить хоть какой-нибудь завтрак».
2: «Да, пожалуйста», — проговорила Тесса.
6: Йошику кивнула, и они дружно отвернулись. То ли для того, чтобы Рик спокойно поел, то ли избегая его гнева. Ему было все равно. Тесса подтянулась к ящику с навигационными инструментами и начала снимать показания, а Рик разбавил водой мешочек с сухим омлетом. Через несколько минут Тесса воскликнула:
3: «Эй, мы опять на полярной траектории!»
6: Она в упор смотрела на Рика, который как раз принялся за пакетик с апельсиновым соком.
3: «Я здесь ни при чем!» – запротестовал Рик. «С полярной орбиты мы не сможем сесть. Командный модуль не пройдет над местом посадки раньше, чем через лунные сутки».
6: «То есть через 28 земных суток. А лунный экипаж не сможет так долго ждать. Чтобы вернуться к командному модулю, ему придется подняться на орбиту и полететь вбок. Слишком сложные маневры, большой расход горючего. Либо командный модуль должен будет совершить боковой маневр, что не менее сложно». Йошико несколько секунд напряженно размышляла, потом заметила:
8: «Если только не сесть на полюсе. Командный модуль будет проходить над ним при каждом обороте».
7: «Но мы ведь не можем там прилуниться, верно?»
6: «Ни в коем случае», — послышался голос Григория. «Я не позволю так рисковать. Там будет скверное освещение, экстремальная температура, никаких допусков при посадке и, возможно, даже туман, ограничивающий видимость».
3: «Туман?» — спросила Тесса.
6: «Не исключено. Современная теория прогнозирует водяной лед в глубоких кратерах вблизи полюса, там, куда не заглядывает солнечный свет».
3: «Ух ты!»
6: – прошептал Рик. «Лед на Луне! Это сильно облегчит колонизацию!»
3: «Рик!»
6: Тесса напряженно смотрела на корпус корабля, но он оставался на месте.
3: «Ты послушай!» – отозвался Рик, все еще взволнованный этой информацией. «Лед облегчит создание колоний. Не понадобится возить воду с Земли. Но это же не значит, что я действительно собираюсь организовывать колонию, верно?»
8: «Очень хорошо. Я только хочу, чтобы ты был осторожен», — сказала Тесса и посмотрела на Землю. Маленький бело-голубой диск, висящий в пространстве. «Итак, что вы предлагаете, Калининград?»
6: «Минутку», — сказал Григорий. Это заняло больше минуты, затем он заговорил вновь. «Мы хотим проверить курсовую программу вашего компьютера. Может, сумеем понять, куда он вас ведет?»
8: Рик, который был обучен работе с примитивной клавиатурой и дисплеем, принялся работать с компьютером, а Калининград диктовал ему процедуру. Действительно, там была заложена программа для полярной траектории. А когда они проверили компьютер лунного модуля, то оказалось, что он был настроен на прелунение на краю кратера в 6 миль глубины на южном лунном полюсе. Узнав об этом, Рик сказал: «Вот нелепость. Чего ради нам садиться на полюсе? Григорий говорит, что свет будет боковой, тенет, протянутся на мили, и любая ямка покажется черной дырой». Тесса, которая возилась с компьютером лунника, крикнула:
9: «Может быть, разгадка в этом переключателе? Выброс натрия. Если мы впрыснем натрий в выхлоп посадочного двигателя, он вспыхнет как факел и даст нам столько света, сколько понадобится».
8: «Что за шутки?» Рик втянулся в горловину стыковочного люка, чтобы самому посмотреть на компьютер лунника. Действительно, там был такой переключатель, рядом с кнопкой «Инт-освещ».
9: «По-моему, это посадочное освещение. Две раздельные системы для надежности».
8: «Но их не было на симуляторе, где меня тренировали».
9: «Еще бы! НАСА никогда не планировало посадки на полюсах. Слишком опасно».
8: Они знали, что НАСА постоянно прослушивает их радиопереговоры, и не удивились, когда вмешалась Лора Тернер.
9: «Может быть, и планировала, Тесса. Мы раскопали старые документы. Действительно, одна экспедиция планировалась с посадкой на полюсе. Вы правы, против этого есть много возражений, однако было решено, что после первой посадки другие экспедиции получат новые возможности. Понятно, когда урезали бюджет, все это обрубили вместе с остальными программами».
8: У Рика по спине пробежали мурашки. Он спросил: «Два предыдущих призрака направлялись к Копернику и Аристарху. Они тоже были в перечне, так?»
9: «Верно».
8: «Значит, в основном мы проделываем то, что должны были сделать Соединенные Штаты».
9: «Ну, это как посмотреть».
8: Григорий спросил: «Хьюстон, их курсовые компьютеры можно перепрограммировать на менее опасные места для посадки?»
9: «Нельзя», — ответила Тернер. «Программы распаяны в схемах основной памяти. Там есть только 2 килобайта оперативной памяти, но они нужны для хранения информации».
8: «Выходит, посадка или на полюсе, или нигде», — констатировал Рик. Посмотрел на рукоятки и кнопки управления. Прочный металл и пластмасса. Ничто не исчезает.
9: «Вот так и держи», — проговорила Тесса и широко улыбнулась. Было ясно, какой вариант она выберет, даже при непредвиденной опасности.
8: Рик с трудом сглотнул. Широкая улыбка и напряженный, почти вызывающий взгляд Тессы были невероятно соблазнительны, но он не переставал думать о том, в какую дыру они могут попасть в результате этого полета. Явно в более глубокую, чем казалось поначалу. Но они забрались слишком далеко, и отступать нельзя.
9: «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Садимся на полюсе. Надеюсь, наш риск хоть как-то оправдается».
8: Тесса засмеялась и поцеловала его со словами:
9: «Забраться туда — это стоит любого риска. Чтобы узнать, как там на лунном полюсе».
8: И Хьюстон, и Калининград не были в восторге от их решения. Впрочем, Хьюстон больше не возвращался к этой теме, а Калининград, можно сказать, попался в собственные сети, поскольку отступись он сейчас, это значило бы, что в ответственный момент он отказал в помощи коллегам. Поэтому русские без особой охоты начали приспосабливать свои компьютеры к программам, встроенным в бортовые машины. И на 83-й час полета астронавты пристегнулись к креслам перед продолжительным включением двигателей для выхода на лунную орбиту. Компьютер должен был автоматически отсчитать время и поджечь двигатель. Но на всякий случай астронавты следили за временем по часам. Последние минуты тянулись мучительно. Луна теперь не была видна в иллюминаторах. Корабль шел так, что лунный модуль закрывал обзор. Рик смотрел то на часы, то на дисплей компьютера, то на индикатор положения, убеждаясь, что они идут к точке поджига. Йошико сосредоточенно делала пометки. Если Рик и Тесса разобьются или не смогут взлететь с лунной поверхности, ей придется самой включить двигатель для возвращения на Землю и проделать весь путь в одиночестве. Перед самым поджигом компьютер спросил: «Вкул? Не вкул?» И Рик ответил: «Пошел!»
9: Астронавты следили за обратным отсчетом времени вплоть до нуля, но Рик не почувствовал толчка двигателя и сам нажал на кнопку ручного зажигания так сильно, что едва не сломал ноготь. И тогда почувствовал тягу. Тесса смотрела на него, приоткрыв рот.
10: «Компьютер не сработал вовремя?»
9: «Я не почувствовал, пока не...»
11: «Я почувствовала», — сказал Йошико. «Еще до того, как ты нажал. Компьютер в порядке».
9: «Точно?» — спросил Рик. На долю секунды он растерялся. Выброс адреналина в кровь был так силен, что он не ощутил включения тяги и мог поклясться, что запустил двигатель сам.
11: «Я уверена», — подтвердила Йошико.
9: Рик посмотрел на Тессу. Она пожала плечами.
11: «Я не разобрала».
9: Рик визгливо, чуть ли не панически рассмеялся и сказал: «К черту все это! Он поджегся, это самое важное. Мы по-прежнему собираемся садиться?»
11: «Я да», — сказала Тесса.
9: «Йошико, ты по-прежнему согласна остаться здесь, в одиночестве?»
11: «Согласна».
9: «Очень хорошо. Исполняем». Они не сообщили Григорию о предположительном отказе компьютера, когда прошли над обратной стороной Луны и снова поймали сигнал Калининграда. Доложили только, что вышли на орбиту и готовы к продолжению программы. Григорий распорядился еще раз включить двигатель, чтобы приблизить орбиту к круговой. На этот раз поджиг прошел автоматически, так что Рик несколько успокоился. Впрочем, ему было чем заняться. Предыдущая часть полета казалась пикником в сравнении с подготовкой к расстыковке модулей. Они непрерывно заглядывали в инструкции и вводили в компьютер навигационные параметры. Взглянуть на Луну, на ее изрытую кратерами поверхность, им было просто некогда. Но, наконец, проделав два полных оборота вокруг Луны, не по полтора, как они шли бы вокруг Земли, а по два часа каждый, поскольку сила тяготения Луны меньше, они были готовы. Лунный модуль они нарекли «Верой», что вполне гармонировало с надеждой и вдобавок говорило об их уверенности в том, что кораблик благополучно сядет на Луну и вернется на орбиту. Так что, когда Григорий убедился, что все в порядке, последовала команда: «Вера, вы готовы к расстыковке?» «Вас понял», — сказал Рик. Они с Тессой уже были в скафандрах и стояли плечом к плечу перед узенькой панелью управления. Из командного модуля донесся голос Йошико:
11: «Начинаю расстыковку».
9: Она освободила замки, соединяющие модули. Крошечная кабинка дрогнула, словно вздохнула, и они оказались в свободном полете. Компьютер «Веры» развернул их под прямым углом, и в надлежащий момент двигатель поджегся на 30 секунд, что перевело модуль на орбиту в 8 милях от поверхности. Они летели по длинной эллиптической орбите все ближе и ближе к гребням кратеров. Наконец, их радар начал принимать эхосигналы, и Григорий скомандовал: «Разрешается посадка на тяге». Рик нажал на клавишу «Продолжить», и компьютер снова включил двигатель, переводя модуль на скорость ниже орбитальной. Теперь пути назад не было. Тесса толкнула Рика в плечо.
11: «На счастье! Представление начинается!»
9: Рик хлопнул ее по плечу, довольно грубо из-за скафандров, но сердечно, и переключил внимание на панель управления. Их траектория стремительно изгибалась, все круче шла к поверхности, которая здесь, рядом с полюсом, казалась ледяным узором из белых гребней кратеров, внутри которых стояли озера абсолютной черноты. Рик поднес руку в толстые перчатки к кнопке инжектора натрия, но пока не включал инжекции. Неизвестно было, каков запас натрия, и лучше было сберечь его до момента посадки. Тесса зачитывала показания альтиметра. Модуль снижался стремительно, затем все медленнее и медленнее, пока на высоте 600 футов скорость не упала до 20 футов в секунду. Через 5 секунд Тесса шепнула:
11: «Нижний предел».
9: Рик сжал контроллер, одновременно выключая компьютер. Затаил дыхание. Именно в этот момент и исчезали два предыдущих лунных модуля, когда пилоту полагалось взять управление на себя. Он ждал, что вот-вот это случится снова, но лунник опустился еще на 50 футов, потом на 75 и не исчез. «Сказал Рик. Дело сделано».
11: «О чем ты? Мы еще на 400 футах».
9: «А, пустяки», — пробормотал Рик, глядя в иллюминатор.

0: Поверхность медленно уплывала назад. Невозможно было понять, какой из кратеров выбрать для посадки. Сквозь крошечные треугольники иллюминаторов нельзя было как следует оглядеться, так что Рик выбрал кратер, казавшийся достаточно широким, и повел модуль к нему. Кратер был усыпан глыбами, но между ними виднелись широкие прогалины. В одну из них надо было попасть. «Мало света», — предупредила Тесса. Горючего оставалось только на минуту, меньше, чем он планировал для такой высоты, но этого было еще вполне достаточно для посадки. Он снизил скорость спуска до 10 футов в секунду и повернул модуль вокруг оси. Рядом с огромной глыбой, лежащей на гребне кратера, зияла широкая плоская прогалина, и Рик направил лунник к ней. Управление посадкой было очень похоже на тренировки в симуляторе, только там не менялся вес тела, и это действительно помогло ему чувствовать рукоятки управления. 200 футов, 12 на спуске», — доложила Тесса. «Слишком быстро». Рик немного повысил тягу. 186 на спуске. 173 на спуске. 165, 0 на спуске. Поднимаемся. «Извини». Рик снизил тягу и одновременно включил инжекцию натрия. Действительно, поверхность залил яркий желтый свет. Даже дно кратера стало видно, хотя оно и казалось расплывчатым, как бы не в фокусе. Однако времени оглядеться уже не оставалось. Тесса продолжала считывать показания приборов все громче и громче. 45 секунд. 160 футов, 6 на спуске. 150, 5. 140, 6 на спуске. Слишком быстро. Понял. Рик чуть превысил тягу. 100, 5 на спуске. 30 секунд. Рик прикинул в уме. При таком темпе у него остается в запасе топлива на 10 секунд. Много меньше, чем положено, но этого хватит, если больше не терять времени. «Пустяки», — пробормотал он снова, твердо направляя модуль к выбранному месту посадки. Следующие 50 футов они продвигались гладко, до грунта оставалось столько же, и вдруг он стал неразличим. «Мы сдули пыль?» — спросил Рик.
1: «Больше похоже на туман».
0: «Туман? Черт, Григорий был прав». Рик не менял направление, но теперь они спускались в белую дымку. Большая глыба, служившая репером, исчезла в облаке, поднявшемся со дна кратера. Нельзя было понять, минуют они ее или нет. Насколько Рик мог судить, они должны были пройти над этим камнем. Продолжение повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. В сегодняшнем эфире повесть Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Тесса поднесла руку к кнопке аварийной ступени. Кнопки включения взлетного двигателя модуля, при поджиге которого нижняя часть лунника отстреливается, а верхняя часть уходит обратно на орбиту. «Мы слишком низко», — предупредил Рик. «Рухнем вместе с посадочной ступенью. Спокойно считывай показания». «Есть. 25 на спуске». Слишком быстро. Но Рик не тронул контроллер. Если при этом кораблик сдвинется в сторону, они могут удариться о глыбу.
1: 10. Сигнал контакта.
0: Датчики на концах посадочных лап соприкоснулись с поверхностью. Рик еще полсекунды держал тягу, потом выключил. Модуль немного сдвинулся в бок и накренился, твердо встав на поверхность. Рик взглянул на указатель уровня топлива во взлетном движке. Стоит мертво. Следовательно, никакой утечки от удара. Никаких сигналов неполадки в других системах. Он посмотрел на указатель запаса топлива в посадочном двигателе. Осталось на 6 секунд.
1: «Вот тебе и пустяки», — сказала Тесса.
0: Рик только передернулся. По радио послышался голос Йошико.
1: «Вера, вы сели?»
0: Тесса ответила:
1: «Да, сели. Сквозь туман, густой как суп и с горючим на 6 секунд».
0: «Туман. На Луне есть вода». Рик посмотрел в иллюминатор, ткнул в него пальцем.
1: «Смотри, он рассеивается».
0: После того, как погас ракетный выхлоп и перестал инжектироваться горячий натрий, лед на дне кратера снова застыл. А то, что успело испариться, стремительно рассеивалось в вакууме, обнажая усеянное каменьями дно кратера. Рик поискал глазами свой ориентир, большую глыбу, и обнаружил ее в нескольких футах от спускаемого аппарата. Едва пронесло. Две опорные лапы оказались аккурат по сторонам глыбы. Слава богу, не зацепили. Тогда бы лунник перевернулся. Он выбросил все это из головы.
1: Все в порядке. Они на Луне. И теперь хватит очередных реальных забот.
0: Казалось, что время проверки готовности взлетного двигателя к аварийному старту проскочило мгновенно. Затем они открыли выходной люк. Рик вышел первым. Не потому, что это был его Аполлон, и не потому, что он заслужил это, но по той же причине, по которой некогда первым вышел Нил Армстронг. В громоздком скафандре человек, стоящий справа, не мог протиснуться к дверце мимо пилота. Дверца была узкая, Рик пролез в нее с трудом. Гофрированная площадка у выхода и лесенка прятались в тени, так что спускаться на грунт пришлось ощупью. Он выдвинул консоль с наружной телекамерой, и Григорий сообщил, что Земля принимает картинку. Рик подумал, что его видят как черный силуэт на фоне залитого солнцем откоса, хотя вряд ли картинка получается худшей, чем крупнозернистое изображение Армстронга, делающего свой первый шаг. Стоя на последней ступеньке, он сообразил, что не приготовил никакого исторического высказывания. На секунду остановился, подумал, сошел на опорную ногу и с нее на промерзший лунный грунт. Тот потрескивал под ногами. Рик чувствовал это, хотя в вакууме ничего не было слышно. Тесса тоже вылезла наружу и смотрела на него с площадки, явно ожидая его слов. Он вытянул руку в ее сторону и символически в сторону Земли, как он надеялся, и произнес:
1: «Спускайся! Вода здесь замечательная!»
0: Вода действительно была замечательная, похожая на тончайшую сахарную пудру. Ее принесли на Луну десятки тысяч ударов комет на протяжении тысячелетий. Она собиралась по молекуле из водяных паров, метана и других газов и замерзала на дне затененных кратеров у полюсов. Здесь было слишком холодно, и сила тяжести была слишком мала для того, чтобы вода смерзалась в настоящий лед, и она оставалась пылью, вроде необыкновенно тонкого снега. Когда Тесса и Рик ступили на этот снег, они сейчас же провалились до колен, хотя и весили здесь примерно по 50 фунтов. Они провалились бы еще глубже, если бы пошли дальше. Но астронавты уже чувствовали, что холод пробирается к ногам, так что они собрали образцы снега в специальные термосы и направились обратно. Термосы нашлись в модуле, предназначенном для посадки на полюсе, но вот скафандры астронавтов были рассчитаны на соприкосновение с вакуумом, а не со снегом, активно отбирающим тепло. Поэтому Рик и Тесса пошли по гребню кратера, своеобразными прыжками, похожими на движение кенгуру, очень удобными при ходьбе в слабом поле тяготения. Искали, что еще может оказаться любопытным. Рику казалось интересным абсолютно.

0: Канада и Японию. Что самое удивительное, Лора сказала то же самое о Соединенных Штатах и добавила: «Из-за вас даже прервали телепередачи».
1: «Ого», — пробормотал Рик. «Может, наша страна не так уж безнадежна?»
0: «Осторожней», — сказала Тесса, сама не зная, чего она опасается. То ли что он обидит аудиторию, то ли что опять загорится надеждой. Рик не обратил на это внимания. Они были на Луне, Тесса и он, на вершине успеха, доступного космонавту. Там, куда они и не мечтали попасть. Неважно, что может случиться на обратном пути. Все теперь было неважно. Отныне и навсегда Рики Спенсери и Тесси Маклин будут упоминать одновременно, и это ему необыкновенно приятно. Он смотрел, как она скачет по гребню кратера, слушал ее восхищенные возгласы при каждом новом открытии и улыбался. Будет совсем неплохо оказаться рядом с ней на одной странице учебника истории. На всем пути они собирали камушки и дополнительные образцы снега. Рик остановился, скатал пригоршню снега в рыхлый шарик и метнул его в Тессу. Она подпрыгнула на добрых 4 фута, снежок ударился в освещенный солнцем склон кратера и взорвался, превратившись в клуб пара. Еще не опустившись на грунт, Тесса воскликнула:
2: «Ух ты! Видел? Ну-ка еще раз!»
0: Рик скатал еще один снежок, швырнул, а Тесса вела камеру следом за шариком, пока он не взорвался при ударе о скалу. «Ребята, вы тоже видели?» — спросила Тесса. «Почему они так взрываются?» Григорий отозвался: «Думаю, из-за тепла и вакуума. Солнечный свет не смягчен атмосферой, и камень здесь нагрет не меньше, чем на экваторе, так что, соприкоснувшись со скалой, снег мгновенно испаряется».
2: «Похоже на то. Потрясающее зрелище!»
1: «Интересно, из каких газов состоит снег?» «Рик, ты не мог бы плавно бросить снежок на освещенную поверхность, а мы посмотрим, как он испаряется?»
0: Рик слепил комок из 2 пригоршней снега и положил его на наклонную поверхность глыбы. Снег мгновенно начал испаряться, затем пар на несколько секунд исчез. Снежок слегка сполз вниз по камню, появилось еще одно облачко пара. Прошло несколько секунд, и остаток снега превратился в булькающую лужицу.
1: «Ага!» — воскликнул Григорий. 3 фракции. Я думаю, первым испарился метан, затем аммиак или двуокись углерода и, наконец, вода. Чудесные новости. И газы, и вода будут полезны для колонии.
0: Если мы ее когда-нибудь создадим, сказал Рик, стараясь говорить скептически, чтобы Тессу не испугал его оптимизм. Но само это усилие заставило его громко расхохотаться.
2: Черт возьми, Рик, ты напугал меня до полусмерти, крикнула она.
0: Они обернулись к лунному модулю, сверкавшему, словно серебряная скульптура на сером цвета бетона краю кратера. Модуль оставался прочным. «Не беспокойся», — ответил Рик. «Может быть, мне и весело, но я до сих пор напуган не меньше твоего». «Вот и славно». Они занимались исследованиями еще час, но не обойдя и 10-й части кратера, двинулись обратно. Кислорода в скафандрах хватало только на 2 часа, а еще нужно было вернуться к модулю, подняться в него и снова загерметизировать кабину. На том их пребывание на Луне закончится. Надо будет немедленно возвращаться к Надежде и стартовать к Земле, прежде чем плоскость их полярной орбиты переместится слишком далеко от траектории обратного полета. В главном двигателе Надежды оставалось достаточно топлива, чтобы изменить курс на несколько градусов, но чем дольше они будут тянуть с возвращением, тем больше потребуется горючего. Они уже сделали достаточно. Обнаружили на Луне воду, выяснили, что здесь можно основать колонию, если человечество захочет этого. Теперь оставалось только одно – добраться домой живыми. А эта задача и требовала напряженных усилий. Дожидаясь, пока Тесса заберется в модуль и стряхнет с башмаков лунную пыль, Рик подумал, что может сделать еще одно. При этой мысли у него сердце чуть не выскочило из груди. Подобное было бы поистине триумфальным завершением превосходного дня, при условии, что он действительно этого хочет, и при условии, что он правильно понял Тессу. Времени на раздумья не оставалось. Сейчас или никогда. Он глубоко вздохнул, пробормотал: «Кто колеблется, тот пропал», и двинулся в сторону от модуля. «В чем дело?» — спросила Тесса. Она уже поднялась к дверце. «Не заходи внутрь, подожди». Рик прошел несколько ярдов и начал выводить каблуком ботинка 5-футовые буквы на похрустывающем грунте. В косом свете они были прекрасно видны. «Что ты делаешь?» — спросила Тесса. Он не ответил. Через минуту и так все станет.

0: Ясно. Почему-то казалось, что в этих простых словах он наляпает ошибок. В голове гудело, он тяжело дышал, хотя писать на грунте было нетрудно. Это изменит его жизнь даже больше, чем полет на Луну.
1: «Ох, Рик!»
0: — сказала Тесса, когда он закончил первую строчку и умолкла, увидев, что он принялся выводить другую. И продолжала молчать, когда он закончил послание. «Тесса, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» Рик стоял под вопросительным знаком. Смотрел на Тессу, на ее темный силуэт на фоне еще более темного неба. В золотистом щитке светофильтра, закрывавшем ее лицо, отражался он сам, освещенный солнцем, и слова, которые он написал. Сквозь щиток не было видно выражения ее лица, и нельзя было понять, что она думает. Рик ждал какого-нибудь знака, ответа, но после долгого молчания, прерванного тревожным вопросом Григория: «Рик, Тесса, у вас все в порядке?» Тесса начала спускаться по лесенке с площадки взлетного модуля. «Отстань-ка, Ленинград», — проговорил Рик. Тесса вновь ступила на лунную поверхность, медленно и осторожно подошла и встала рядом с Риком. Даже когда она была так близко, Рик не мог видеть ее лица. По радио слышалось ее дыхание. «Тесс?» Она не ответила, во всяком случае, по радио. Покачала шлемом и, чуть отойдя в сторону, написала на грунте одно единственное слово. Рик повторил его вслух.
1: «Да!»
0: Вот и наступил конец его опасениям. Он подошел к Тессе и сгреб ее в объятия.
1: «Тесса, я тебя люблю!» «Рик!»
2: «Вы опять собираетесь нежничать?» — спросил Йошико.
0: Рик рассмеялся.
1: «Черт возьми, мы собираемся пожениться!»
0: Радио взорвалось беспорядочным хором голосов. Все говорили одновременно, затем стал различим голос Григория. «Примите самые искренние поздравления», — сказал он. «Но ваше взлетное окошко вот-вот захлопнется». «Все понял», — ответил Рик. «Входим в модуль». Он помог подняться Тессе, затем забрался наверх сам и стряхнул с башмаков столько лунной пыли, сколько удалось. Прежде чем протиснуться в дверцу, посмотрел на три короткие строчки, на объяснение в любви, выставленные на всеобщее обозрение. Эти слова могут сохраниться миллиард лет или около того, такой уж на Луне климат. Или если скоро здесь появятся люди и станут добывать из кратера лед, слова исчезнут лет через 10. Это зависит от того, как пройдет вторая половина маршрута. Рик снова подумал обо всех неполадках, которые могли произойти. Неполадки в двигателях, неполадки при стыковке, неполадки в компьютере. Список казался бесконечным. Как бы он ни радовался их помолвке с Тессой, ему будет несложно в ближайшие дни оставаться достаточно пессимистичным для того, чтобы корабль-призрак не исчез словно дым. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Набор возможных неприятностей уменьшался с каждым новым этапом космического полета. Взлетный двигатель «Веры» благополучно вывел их на орбиту. Затем Йошико аккуратно состыковала корабль с лунным модулем, а главный двигатель включился в назначенное время и отправил корабль в обратный путь. Но, по мнению Рика, перечень предполагаемых проблем все еще оставался бесконечным. В этот список, разумеется, входило и исчезновение корабля-призрака. На обратном маршруте, после того, как Григорий дважды упомянул о том, что лунная лихорадка вновь охватила весь мир, оболочка космического корабля вокруг них становилась почти прозрачной, и оба раза возвращалась на место, как только Рику удавалось убедить себя, что их гибель уничтожит возродившийся интерес человечества к космосу. Все свидетельствовало в пользу теории Йошико и Тессы о том, что он каким-то образом управляет привидением. Неважно, ответственен он за это или нет. Григорий больше не возвращался к опасной теме. Тесса взяла под контроль каждое действие Рика, включая сон. Не позволяла ему спать. Боялась, что он начнет грезить об отважном новом веке космических исследований, и все они погибнут от разгерметизации, прежде чем он проснется. Запретила Григорию, Томичи и Лори сообщать им еще что-либо о ситуации на Земле, а сама придумывала все новые детально разработанные сценарии, по которым выходило, что человечество все же не последует их примеру. Теперь они были обручены, и Тесса, очевидно, вообразила, что личный мир Рика принадлежит ей. Она вторгалась в этот мир всеми мыслимыми способами. Когда ей казалось, что Рик засыпает, она щекотала его или целовала, или дразняще прижималась к нему. Рика все это либо забавляло, либо сердило, в зависимости от того, насколько он погружался в сон. Чтобы чем-то заняться и отвлечься, Рик принялся делать Тессе обручальное кольцо из подходящего по размеру и форме колечка, защищающего один из бесчетных переключателей управления бустерным двигателем третьей ступени. Сейчас этот переключатель не был ни с чем соединен, и Рик отломал колечко от ножки, пошлифовал, на чем придется, так что кольцо можно было носить. «Я буду хранить его вечно», — сказала Тесса, когда он подарил ей кольцо. Но Рик был настолько измучен бодрствованием, что не понял, всерьез она говорит или шутит. Наконец, когда до Земли оставалось меньше суток полета, Тесса сама не выдержала. Легла спать, попросив Йошико следить вместо нее за Риком. Но едва она забылась, Йошико сказала: «Спи, если хочешь. Я думаю, для нас будет завтра полезней, если ты сейчас немножко отдохнешь». Рик, ничего не соображавший от усталости, попытался сконцентрировать взгляд на ее лице. Спросил: «Почему? Что будет завтра?» На ее губах появилась скверная усмешка. «Вход в плотные слои атмосферы. Ухнем в атмосферу со скоростью 25 тысяч миль в час. Спокойной ночи». Рик заснул. Но чего и добивалась Йошико, ему снилось только то, как их корабль превращается в огненный шар, слишком круто войдя в атмосферу, или его выбрасывает в межпланетное пространство после чрезмерно пологого входа. Или от удара лопается иллюминатор, и кабина загорается, или вообще корабль-призрак не выдерживает жара. Пороховой запах лунной пыли, которую они принесли на своих скафандрах, усиливал ощущение, что они уже в огне. Когда Рик проснулся, до Земли оставалось лишь несколько часов полета. Она все еще казалась много меньше, чем при взгляде с шаттла. Но была так близко и после многочасовых кошмаров выглядела так приветливо, что Рик ощутил себя почти дома. Едва он это почувствовал, как оболочка снова стала полупрозрачной. Тесса крикнула «Рик!» и стукнула его кулаком в грудь, а Йошико быстро напомнила, не забывая о последствиях. Корабль снова сделался плотным, а Рик принялся растирать место, куда Тесса врезала ему кольцом. «Эй, тебе не следовало меня бить. Я и сам перепугался, когда это началось». Тесса фыркнула.
2: «Но если бы ты боялся так, как я, корабль никогда бы не исчезал».
0: «Прости, я постараюсь дрожать сильнее». Рику хотелось убраться подальше от нее, но в капсуле Аполлона это было невозможно. Помолчав несколько минут, Рик вздохнул и сказал: «Хорошо, я попробую лучше контролировать ситуацию. Но не смотри на меня так обвиняюще, ладно? Я же не враг всем нам». Тесса вздохнула.
2: «Я понимаю, что ты ненарочно. Черт возьми, сейчас вся космическая программа в твоих руках, и погубить все это может самый пустяк, твоя самоуверенность».
0: «Ну ты и жмешь», — сказал Рик. Йошико подняла руку.
2: «Хочешь ты того или нет, но ты воплощенный дух освоения космоса. Когда мы вернемся, этот дух, возможно, вселится в кого-то другого, возможно, в Григория, но сейчас он в тебе, и ты должен благополучно доставить его домой».
0: «При всем моем уважении к тебе», — ответил Рик, — «это мне напоминает статейки в бульварных газетах». Йошико покачала головой.
2: «Нет, на самом деле так бывает при любом космическом полете. Каждый раз, когда человек отправляется в космос, с ним летит дух его народа. После гибели команды «Аполлона-1» ваш народ 2 года не решался продолжать исследования, а после взрыва «Челленджера» еще 3 года. Когда взорвалась советская ракета в 1969-м, они свернули свою лунную программу и перешли к космическим станциям. Нечто подобное происходит во всем мире. У каждого астронавта, уходившего в космос, были твои способности и твоя преданность делу, но в тебе сильнее всех выражена та сила материализации, что создала этот корабль».
0: Рик всматривался в серую приборную панель перед собой, раздумывая над словами Йошико. Относительно деталей можно было бы спорить. Модернизацию оборудования после несчастного случая нельзя считать отступлением. Но действительно, после серьезных неудач исследования всегда приостанавливались, а когда возобновлялись, то почти непременно приобретали новое, более консервативное направление. «Хорошо», — сказал он наконец. Изо всех сил постараюсь сделать все возможное, чтобы передать эстафету, не промахнувшись. Остается несколько часов, потом все проблемы перейдут к кому-нибудь другому. Время до входа в атмосферу астронавты провели, приводя в порядок оборудование и разбирая мусор, накопившийся в кабине за неделю полета. Пока они работали, Земля из бело-голубого шара превратилась в уплощенный диск с размытыми краями. Картина, знакомая им по полетам на шаттле. И вот уже оставалось всего несколько минут до вхождения в атмосферу, как раз чтобы отстрелить цилиндр с лунного модуля с двигателем и топливными баками и переориентировать командный модуль так, чтобы он вошел в атмосферу тупым концом. До контакта с атмосферой оставалось несколько секунд. Астронавты не надели скафандров. Слишком сильное предстояло ускорение. А кроме того, если вход в атмосферу будет неудачным, они мгновенно сгорят в скафандрах или без. Рик взял Тессу за руку. Очень хотелось ее успокоить, сказать, что все будет в порядке. Но он знал, если он скажет «не беспокойся», она станет волноваться еще сильней. Поэтому он просто спросил: «Готовы искупаться?» «Очень смешно», — буркнула она. Хотя Йошику засмеялась и сказала: «Какие там водные процедуры? Я без купальника». «Гавайи, мы уже над вами!» Они должны были приводниться в тысячи миль к западу отсюда, но Гавайи будут первой землей, которую они увидят с борта корабля-спасателя. На самом деле корабля было два, русский и американский. Но русские уступили горячему желанию американцев подобрать капсулу, и почетное право досталось им. Но ни Рик, ни Тесса не могли рассчитывать на торжественный официальный прием. Однако даже ради неофициального приема НАСА решила поумерить свой гнев. Григорий сообщил, что теперь, перед началом последней, самой опасной стадии полета, интерес всего мира к их путешествию возрос многократно. Любовная история не убавила их популярности. Несмотря на неловкость ситуации, Рик был рад. Он рассчитывал, что общественное мнение убережет их с Тессой от серьезных неприятностей и, возможно, даже позволит заработать на лекционном туре, пока не начнется новая космическая программа. С их карьерой в программе «Шаттла» теперь наверняка покончено, и только статус героев поможет ее возродить. Контакт. Капсула содрогнулась. Их прижало к сиденьям. Ускорение на секунду ослабло, затем снова усилилось. Стало возрастать и перевалило за «Ж». Воздух разогревался до бела на жаропрочной обшивке и сквозь иллюминаторы освещал внутренность капсулы, словно флуоресцентные лампы. Корабль начало бросать из стороны в сторону. Некоторые броски были, несомненно, вызваны работой компьютера, который держал траекторию с помощью корректирующих реактивных двигателей. Каждые несколько секунд капсула сильно накренялась, как будто попадая в воздушную яму. Чем глубже они входили в атмосферу, тем энергичнее становилось торможение, пока не достигло почти 7G, так что астронавты едва могли дышать. Нескончаемо текли минуты. Астронавты оставались вжатыми в кресла и почти не могли двигаться. Рик держал руку рядом с ручным управлением, вмонтированным в подлокотник кресла, но даже когда толчки были очень сильными и казалось, что автоматика реагирует слишком остро, не вмешивался в управление. Он доверял призраку больше, чем своим знаниям и ощущениям. Корабль не позволит им погибнуть сейчас, когда конец полета так близок. При этой мысли стены кабины замерцали, и Рик съежился от страха, ожидая, что пламя поглотит его. Но обшивка исчезла лишь на мгновение. Тесса и Йошико только зажмурились, но ничего не сказали. Произнести хоть слово из-за чудовищной тяжести, придавившей их креслом, было невозможно. Ревущий поток ионизированного газа прервал связь с землей. Рик слышал в наушниках только атмосферные помехи, но рев воздуха, срывающегося с жаропрочного щита, почти перекрывал и их. В иллюминатор был виден колеблющийся язык добела раскаленного воздуха, уходивший вверх на целые мили, в небо, которое по мере снижения капсулы казалось все более синим. Наконец, через 6 минут ускорение начало уменьшаться, а языки пламени за иллюминатором поблекли.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Окончание повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут.

эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. Джерри Олшен. Не демонтировать. Финал.

0: Рик перевел взгляд на альтиметр в верхней части панели управления. На высоте 25 тысяч футов, когда стрелка прошла черный треугольник на шкале, с мягким толчком раскрылись тормозные парашюты. Рик наблюдал, как они затрепетали вверху, придавая кораблю устойчивость и немного замедляя полет до момента, когда на высоте в 10 тысяч футов раскрылись основные парашюты. Три купола в оранжево-белую полосу. Капсула содрогнулась, словно ударившись о твердую почву, затем выровнялась и зависла на стропах, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Солнце поднялось над горизонтом всего несколько часов назад, и океанские волны отражали его свет, сверкая, как миллионы драгоценных камней. Рик протяжно вздохнул. «Старый добрый дом», — проговорил он. «Не расслабляйся», — одернула его Тесса, взглянув на альтиметр. «До дома еще больше мили».
1: «Слушаюсь, мамочка».
0: Незнакомый голос по радио сказал: «Аполлон, это корабль ВМС США «Нимитс». Видим вас». «Понял вас, визуальный контакт», — ответил Рик, отстегнул ремни безопасности и посмотрел в иллюминатор, но не увидел ни американского, ни русского корабля. Только огромный океан. Стрелка альтиметра неуклонно двигалась вниз, справа налево, показывая 5 тысяч футов, затем 4, 3, 2. «Отлично», — сказал Рик.
2: «Рик!»
0: Тесса яростно обернулась к нему. «Мы все еще на тысячи футов!» Рик посмотрел на океан, который теперь, казалось, был так близко, что можно опустить в него руку. «Наплевать. Мне пришлось играть в кошки-мышки со сверхъестественным всю дорогу до Луны и обратно. Теперь с этим покончено. Падение с такой высоты мы переживем. И пока эта штука не исчезла, я говорю: к черту суеверия! Мы дома, целые и невредимые!» В подтверждение он стукнул кулаком по люку. Раздался глухой удар, и через мгновение люк начал мерцать и просвечивать, словно мираж в пустыне.
2: «Рик, прекрати!» – испугалась Тесса. «Не сейчас, черт возьми, еще рано!» – крикнула Йошико.
0: «Я ничего не говорил!» – воскликнул Рик. Поздно. На этот раз капсула продолжала мерцать. Еще несколько секунд она выдерживала их вес. Панель управления стала невидимой. Альтиметр исчез последним, наподобие улыбки чеширского кота. Его стрелка упала еще на несколько делений. Затем кресла астронавтов исчезли, подбросив их в воздух.
2: Рик отчаянно замахал руками, чтобы выйти из отвесного падения.
0: Правой рукой ударился о скафандр, и тот отлетел, вращаясь. Два других скафандра тоже не исчезли. Какую-то секунду Рик раздумывал, почему, и вспомнил, что все астронавты появились на корабле уже в скафандрах. Он стал оглядываться в поисках хоть чего-нибудь реального в капсуле, и внизу, под собой, увидел то, что искал. Образцы, собранные на лунной поверхности. Они падали камнем вниз. Да это и были камни.
2: «Нет!» —
0: крикнул он и потянулся в ту сторону, словно мог ухватить в воздухе хоть один обломок. И тут в лицо ему ударила вода. Он захлебнулся и закашлялся. Контейнеры для образцов были частью корабля. И они исчезли, обдав Рика своим содержимым. Он почувствовал запах аммиака и другой запах, который не успел определить до того, как все унесло ветром. Все, что они собрали, все, что сделали, пропало из-за секундного приступа самонадеянности и гордости. Они возвращались на Землю так, как улетали с нее. Ни с чем. Если не считать того, что весь мир знает, где они были и что видели. Этого уже не отнять. Тесса была в нескольких футах от него, летела с развивающимися волосами, вытянув руки и ноги, чтобы замедлить падение. Обгоняя ее, Рик прокричал: «Не ударься о воду в такой позе!»
2: «Конечно нет!» – проорала она. «В последний момент нырну!»
0: Йошико вращала руками, чтобы не лететь головой вниз, но ее вертело слишком быстро.
2: «Соберись!» – завопил ей Рик, но не увидел, сумела ли она сгруппироваться.
0: У него самого едва хватило времени перевернуться, чтобы ноги оказались внизу. Океан быстро приближался. Рик взглянул вдаль и на этот раз заметил корабли. Два гигантских серых судна, идущих по направлению к ним. На палубах толпились моряки. И репортеры, и ученые, и чиновники, и непонятно кто еще. Рик закрыл глаза и сгруппировался перед ударом о воду.

0: Дверь в столовую с грохотом распахнулась.
1: «Аршан!»
0: Едва не оставив добрую половину платья на дверной ручке, Селина вихрем ворвалась в старинную залу, напоминавшую своими низкими полукруглыми сводами монастырскую трапезную. «Доченька!» — укоризненно покачала головой Луиза.
2: «Да будет тебе!»
0: Поднявшись из-за стола, Аршан Айнградс бережно прижал к себе повисшую на шее племянницу. Вернее, не совсем племянницу. Отец овдовел, когда Аршану не было и 5 лет. Прошло несколько месяцев, и отец женился вновь. Вместе с Веей в их жизни появился не только игрушечный уютный замок неподалеку от Тайлена, но и ее дочь от первого брака, малышка Луиза. Селина нередко напоминала Аршану юную Луизу, как не слишком искусная копия напоминает дивный портрет кисти прославленного Перьере. Унаследовав длинные роскошные темно-русые волосы, несколько кругловатый овал лица и привычку задумчиво поднимать глаза к потолку, Селина, казалось, сделала все, чтобы ее нельзя было перепутать с благородной Луизой Айн-Даран, чье появление на балах при дворе его светлости герцога Тайленского едва ли могло остаться незамеченным. Луиза напрасно тратила средства, мечтая привить Селине любовь к танцам и верховой езде. Последний метр продержался долго, почти 3 недели, пока Селина, наступив на подол платья, не впечатала партнера в пол, умудрившись сломать незадачливому учителю ногу. 2 месяца он провалялся в гостевых покоях, оглашая их стенаниями, которые сделали бы честь породистому фамильному привидению, и поторопился исчезнуть, едва обрел возможность ходить. Лошадей же Селина любила и могла часами пропадать на конюшне, вполголоса беседуя с каждой из них и подкармливая припасенным сахаром, который вечно таскала в карманах. Но стоило делу дойти до прогулки верхом, девушка ударялась в слезы. Взгромоздиться на шею коню казалось ей столь же противоестественным, как и отправиться подышать свежим воздухом верхом на мамочке. Вместо этого Селина увлекалась чародейством. И ладно бы она просиживала днями и ночами над пыльными неподъемными фолиантами. С этим Луиза, скрипя сердце, еще могла бы смириться. Читать и писать умение в хозяйстве не лишнее, а тяжелый и кропотливый труд с годами мог бы и поднадоесть. Но, как назло, девушке все давалось легко. В 13 лет, не проведя ни единого дня в школе магов, Селина, шутя, прошла слияние. Такого успеха в Тайлене не помнили и старожилы. А чтобы Луиза не рискнула препятствовать дочери, Аршан вовремя шепнул ей, что потенциальный чародей куда опаснее, чем состоявшийся. «Того и гляди». Но тут Луиза попросила избавить ее от лишних подробностей, и заботливый дядюшка не стал уточнять, что до слияния маг представлял опасность в основном для себя самого. А вот после... Жизнь в замке превратилась в кошмар. Ссылаясь на мигрень, Луиза все реже выходила из своих покоев, строча в одиночестве отчаянные письма сводному брату. Она плохо представляла себе его дела. Впрочем, хорошо их знали едва ли 3 людей, а из оставшихся в живых и того меньше. Однако Луиза искренне полагала, что кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать. К тому же, как человек, имевший отношение к одному из самых могущественных жреческих орденов, Аршан обладал обширными связями и не менее обширным жизненным опытом. Время шло. Луиза беспрекословно выполняла все инструкции, которые приносила голубиная почта, но терпение ее было на исходе. И после очередного послания, уже 3-го за последний месяц, Аршан понял, что избежать визита в замок ему не удастся. Нельзя сказать, чтобы мысль об этом была ему неприятна. Несмотря на довольно прохладное отношение к сестре, Аршан любил Селину как собственную дочь. Однако где найти время на неспешное путешествие в окрестности Тайлена, когда едва разберешься с заговорами миссарийцев, как тебя перебрасывают на подавление мятежа Сигурда в Трумарите, а там не успеешь толком прийти в себя, пора уже отправляться в Варрахиб под видом полномочного посла, несуществующего в природе вольного города Заяла. За всеми этими хлопотами собственной семьей Аршан Айнградс так и не обзавелся. Невысокий, толстенький, лысоватый, с широкой жесткой бородой, которая по утрам напоминала ему накладные бороды кочующих комедиантов, Аршан не сомневался, что ежели какая девица и захочет выйти за него замуж, так только польстившись на возможность влиться в ряды спесивого староимперского дворянства и с выгодой пристроить своих многочисленных родственников. К каждой новой девушке, появлявшейся на его горизонте, он относился с профессиональной подозрительностью, еще больше укреплявшейся, когда очередная несостоявшаяся госпожа Айнградс отправлялась во свояси, так ничего и не добившись. «Истинная любовь», — нередко говаривал он, — «не боится преград и не исчезает при первых заморозках». «Девочка моя», — Отстранив племянницу, Аршан бегло оглядел ее с ног до головы и, надо сказать, увиденное его не порадовало. Заставить Селину сшить новое платье не смогла бы и сама приблагая Аш-Шарат, спустись она на землю. Когда очередной наряд оказывался безнадежно прожжен кислотой, девушка открывала доставшийся ей от прабабки сундук и находила там что-нибудь отдаленно подходившее ей по росту и размеру. Вот и сегодня на ней красовалось бархатное фиолетовое одеяние, безнадежно вышедшее из моды еще при последнем императоре. Или даже предпоследнем.
1: «Как же здорово, что ты выбрался! Давно у нас?»
0: «Считай, только приехал. Ну, пойдем, покажешь мне свою коллекцию. Наслышан, как же».
1: «Маменька наябедничала!»
0: Селина, не стесняясь, скорчила Луизе гримаску и показала ей маленький мармеладно-розовый язычок, свидетельствующий о безупречном здоровье. Схватив Аршана за руку, она потащила дядюшку к выходу. С трудом разминувшись с оказавшимся на пути креслом, Айнградс попытался было сопротивляться, но быстро смирился. Силушки его племянницы мог позавидовать бы испытанный боец с отличием, закончивший школу мечников в Иратаке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В заключительной части нашего эфира окончание рассказа Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». На третьем этаже Селина свернула с лестницы и, едва не обратив в крошево старинную напольную вазу, стремительно втащила Аршана в свои покои. «Идиоты!» Она подвела дядю к стеклянной витрине на гнутых бронзовых лапах. «Как взбесились! И угораздило же меня родиться женщиной!» «Неужели ни один таки не понравился?» — усмехнулся в бороду Аршан. «Луиза, помнится, рассказывала, у тебя нет отбоя от поклонников». Несколько слов в сердцах, брошенных в ответ хрупкой девушкой, заставили Аршана мысленно признать, что она явно превзошла родного отца в искусстве нелицеприятно выражать свои мысли. А ведь, помнится, вся прислуга сбегалась послушать их с Луизой скандалы, и мужская ее часть только восхищенно прицокивала языком, когда покойный господин Айндаран заходил на очередной круг. «Селина!» — попытался он одернуть племянницу. «Что, Селина?» — рявкнула девушка и тут же смущенно потупилась.
1: «Прости».
0: «Ничего, ничего», — великодушно махнул рукой Аршан, с любопытством разглядывая выложенные под стеклом вещи. «Ну-с, приступим. Вот этот берет
1: украшал плешь благородного господина Кэра Айнруш», — представила берет Селина. «Индюка-коротышки из Альдамира. В карманах мышь в кулак свищет, на штанах заплата в три ладони, оттуда же щеки надувать».
0: «Это ему ты посадила в карман белую мышку», — припомнил Аршан письма Луизы.
1: «Знал бы ты, как он подпрыгнул, когда она и в самом деле засвистела!» —
0: звонко расхохоталась Селина.
1: «А вот тут, смотри!» —
0: девушка показала на испачканное в чернилах воронье перо.
1: «Все, что осталось от моего, с позволения сказать, коллеги. Шукан, подающий надежды чародей. Надежды-то он, может, и подавал, а вот руку даме. И еще...» —
0: Селина понизила голос.
1: «У него была жуткая грязь под ногтями. Ненавижу!»
0: «И в кого же ты его превратила?» — со вздохом поинтересовался Аршан.
1: «Его? Ни в кого!» —
0: ухмыльнулась Селина.
1: «Наглый такой был, все в парк по вечерам звал. Ну, я и согласилась. Не зря, думаю, хвалится, что любовную магию в лед распознает».
0: «Распознал?» — насторожился Аршан.
1: «Ну, как тебе сказать? И часа не прошло, целоваться полез. Каков, а? Обняла бы зал. А дальше, как в сказках, смотрит у него в объятиях ослик наш. Да ты его наверняка помнишь, на нем Пьер Хворост в замок возит».
0: «Ну и сказки ты читаешь». Посмотрев на довольную физиономию племянницы, Аршан вновь тяжело вздохнул. Коллекция трофеев и впрямь поражала разнообразием. Пряжка с пояса бродячего охотника за драконами, золотая пуговица богатого торговца из Дебакасии, перчатки соседского сынка, редкостного лодыря и лоботряса, браслет широко известного в узких кругах тайлинского шулера, оберег популярного среди местного дворянства проповедника. Да уж, Луизе не откажешь в изобретательности. Когда очередной претендент на руку и сердце прибывал в замок, обычно совершенно случайно, ехал мимо, вот и заглянул на огонек, Луиза принималась хлопотать вокруг гостя, а Селина послушно выходила знакомиться и моментально начинала строить планы, как бы сподручнее от него избавиться. Надо отдать ей должное. Больше двух дней не прогостил никто. И все покидали замок совершенно добровольно. Племянница же стоически махала гостю вслед платочком с угловой башни и возвращалась к придумыванию своих драгоценных заклятий. Селина старалась не повторяться. Особенно Аршану запомнилась история про дебакасского купца, чей камзол печально проворчал среди обеда.
2: «Полнеем, старина, полнеем. Скоро ведь и в двери пролезать не будем».
0: Правда, и с проповедником недурственно получилось. Проснувшись поутру после неумеренных возлияний, он увидел, что покоится на гигантской размером с двор замка кровати, а подле нее над вратной башней возвышаются стол и кресло. Его громкий вопль долго еще гулял по узким каменным лестницам, а бедная Селина до конца дня пластом пролежала в своих покоях. Иллюзия отняла у нее столько сил, что девушка и пальцем шевельнуть не могла.
1: «Прямо одолели супостаты!» – жалобно ныла Селина. «То никого, а два года назад как с цепи сорвались. Не успеваю одного выставить, второй лезет. Аршан, ну что во мне такого?»
0: Поймав брошенный на него быстрый хитрый взгляд, Аршан заверил девушку, что она прекраснее весеннего утра и умнее всех иерархов его ордена вместе взятых. А также обаятельна, скромна, стройна и, здесь ему пришлось слегка покривить душой, несомненно, грациозна. Они проболтали до позднего вечера, хохоча на весь замок и пригоршнями отправляя в рот засахаренные орешки. Забравшись с ногами на старинное кресло, Селина незаметно заснула. Укрыв ее пледом, Аршан поцеловал племянницу в лоб и тихонько выскользнул из комнаты. Он знал, что Луиза будет ждать его, во сколько бы он ни освободился.

0: Я бы, конечно, не отпустила его до самого утра, но надо же и честь знать. Тем более, что я просто подпрыгивала от нетерпения. Интересно, что теперь маменька ему наговорит?
1: Да из чего же вы взяли, что подслушивать нехорошо? Очень даже хорошо. Они же не о ценах на урожай собрались посплетничать.
0: Щепотка голубого порошка, и огонь в камине заметался, разбрасывая голубоватые искры. Я осторожно отодвинулась подальше.
2: «Мои возможности!» — донесся из камина раздраженный голос Аршана. «Я же, извини меня, не бог!»
1: «А кто врал, что у него куча знакомых?»
0: Маменька, видно, тоже пребывала не в лучшем расположении духа.
2: «Луиза!»
0: — Аршан взял себя в руки.
2: «В пятый раз тебе повторяю, я не смогу рекомендовать ее до тех пор, пока Синклит не убедится в ее способности полюбить хоть кого-нибудь».
3: «Хорошо, допустим, иерарх Савернос мой добрый друг, но никто ведь и не требует роковых страстей с попыткой наложить на себя руки. Пусть хотя бы замуж выйдет, а там я уже смогу подсуетиться и уверить остальных, что это сугубо по неземной любви».
0: Эх, спуститься бы сейчас, да и дать ему по голове, стоящим в маминой гостиной, тяжелым бронзовым подсвечником. Так вот, оказывается, откуда все эти толпы воздыхателей.
1: «Какая уж тут свадьба!» — грустно бубнила маменька. «Она же ничего, кроме своих заклятий, и видеть не хочет. Знаешь, чего мне стоило уговорить Замбуна спасти ей жизнь? Бедняга и сам-то едва умел плавать. А если ты думаешь...»
0: Вспомнив Замбуна, я невольно хихикнула. «Мозги с кулачок, сплошные мускулы, грудь колесом, латы сияют, изо рта чесноком несет. А я-то дура, еще удивлялась, что это он так мечтательно закатывает свои поросячьи глазки, уговаривая меня покататься при луне на лодке».
1: Огонь в камине взвыл, и я поторопилась кинуть еще щепотку.
2: «Хоть от меня отстань, а!» — взмолился Аршан.
1: Поставленный на столик бокал недовольно звякнул.
2: «Стар уже за юбками-то бегать. И вообще я счастлив, если хоть пару дней в году в собственном доме переночую. Да и толку от этих девиц. Волосы завьют, духами себя опрыскают. Как начнешь чихать, не остановишься. А уж коли рот раскроют... Нет, не нашел и искать не стану. Любовь, знаешь ли...»
0: «Знаю, знаю. Все я про тебя знаю, а скоро буду знать еще больше. Любишь брюнеток, я перекрашу волосы. Любишь пирожки? Ладно, уговорил. Научусь у Марты их печь. И завтра же закажу в городе все 11 томов наставлений Саверноса. Подожди немного. Я же еще только учусь. Подожди, ладно?» Юркнув в постель, я раскрыла дневник. «Сегодня приехал Аршан». Буквы проступали на бумаге, повинуясь движением пальца. Вот еще чернилами пачкаться. Славно поболтали. Уверял, что я обаятельна, скромна, стройна и... Я подчеркнула это тремя чертами. Грациозно. И, покусав палец, многозначительно дописала: «Обещал остаться на 3 дня».

0: Аманда заметила пришельца в пятницу поздно вечером рядом с видеоцентром в Саут-Мейне. Он пытался выглядеть спокойным и хладнокровным, но было видно, что он сбит с толку и нервничает. Это попросту бросалось в глаза. Пришелец был замаскирован под 17-летнюю девушку, мексиканку или чикану с оливковой кожей и настолько темными волосами, что они казались чуть ли не синими. Но Аманда, которой самой было 17, распознала фальшивку с первого взгляда. Некоторое время она рассматривала пришельца с другой стороны улицы, чтобы быть абсолютно уверенной. Затем перешла на ту сторону.
1: «Надо не так», — сказала Аманда. «Любой человек, у которого есть хотя бы полторы извилины, сможет сказать, кто ты такая».
0: «Отвали», — ответил пришелец.
1: «Да нет, ты послушай! Ты хочешь держаться подальше от лагеря или нет?»
0: Пришелец холодно осмотрел Аманду сверху донизу и произнес: «Не знаю, что за чепуху ты тут болтаешь».
1: «Прекрасно знаешь. Нет смысла пытаться обхитрить меня. Слушай, я хочу тебе помочь», — сказала Аманда. «Я считаю, что с тобой обошлись несправедливо».
0: «Ты хоть знаешь, что это значит? Справедливо?»
1: «Вот что, пойдем-ка ко мне домой, и я расскажу тебе кое-что насчет того, как можно сойти за человека. У меня все равно целый чертов уикенд впереди, а делать нечего».
0: В темных, неприветливых глазах мнимой девушки появилась искорка заинтересованности, однако тотчас угасла. Пришелец сказал: «Ты что, ненормальная?
1: Ну, делай, как знаешь, о гость с далеких звезд. Пускай они снова запрут тебя. Пускай они втыкают тебе в задницу электроды. Я пыталась тебе помочь, а больше я все равно ничего не могу. Только попытаться», — сказала Аманда, пожав плечами.
0: Она не спеша двинулась прочь, не оборачиваясь. 3 шага. 4. 5. Руки в карманах, медленной походкой направляясь к своей машине.
1: «Может быть, она ошиблась?»
0: «Да нет же, нет!» Она могла ошибаться относительно других вещей. Например, насколько Чарли Тейлор хочет провести с ней уикенд. Но только не в этом. Эта цыпочка с завитыми волосами не могла быть никем иным, кроме как сбежавшим пришельцем. Об этом жужжал весь округ. Смертельно опасная нечеловеческая форма жизни исчезла из лагеря для интернированных под Трейси и теперь могла оказаться где угодно: в Ореховом ручье, в Ливерморе или даже в Сан-Франциско. Ужасный монстр, способный имитировать любой человеческий облик, сожрать и переварить тебя и замаскироваться под твоей оболочкой. И вот он, пожалуйста, Аманда не сомневалась в этом. Именно пришелец преспокойно стоит сейчас перед видеоцентром. Она продолжала идти вперед.
1: «Эй, погоди!»
0: — наконец окликнул ее пришелец. Аманда сделала еще пару независимых шагов, затем остановилась и оглянулась через плечо.
1: «Чего? Как ты смогла догадаться?»
0: Аманда ухмыльнулась.
1: «Запросто. На тебе непромокаемый плащ, а сейчас еще только сентябрь. Сезон дождей здесь начнется только через месяц-другой. Твои брюки — старье, спандекс. Даже такие, как ты, больше не носят это дерьмо. У тебя макияж в тонах Сан-Хосе, а румяна наложены так, как это делают в Беркли. Это 3 вещи, которые я заметила сразу, но могла бы найти еще уйму других. Ничто у тебя не сочетается со всем остальным. Словно ты устроила пробу, чтобы посмотреть, как ты должна выглядеть, и взяла понемногу отовсюду. Чем больше я на тебя смотрю, тем больше вижу. Вон, смотри, у тебя наушники и даже индикатор горит, а кассеты нет. Что, ты слушаешь музыку сфер? У этой модели, кстати, нет настройки на FM. Так что, видишь, ты можешь думать, что замаскировалась просто замечательно, но это не так».
0: «Я могу уничтожить тебя», — сказал пришелец.
1: «Что? Ах, да, конечно. Конечно, можешь. Поглотишь меня прямо здесь, посреди улицы. Через 30 секунд все будет кончено, останется только мокрое пятно у дверей, а новая Аманда пойдет себе по своим делам. Но что потом? Что тебе это даст хорошего? Ты по-прежнему не будешь знать, где верх, а где низ. Так что уничтожать меня нелогично, если только ты не полный дебил. Я же на твоей стороне, я не собираюсь выдавать тебя».
0: «Почему я должна верить тебе?»
1: «Потому что я говорю с тобой уже 5 минут и до сих пор не завопила и не позвала полицию. Ты что, не знаешь, что тебя ищет пол Калифорнии? Слушай, ты читать-то умеешь? Пойди-ка сюда на минутку. Вот, смотри».
0: Аманда подтащила пришельца к газетному автомату у тротуара. Заголовок «Вечерний экзаменер» гласил: «Район залива охвачен ужасом из-за сбежавшего пришельца. Морская пехота присоединяется к охоте по 9 округам. Мэр и губернатор предостерегают против паники».
1: «Ты понимаешь?» — спросила Аманда. «Это ведь о тебе. Они все повылезали со своими огнеметами, шприцами с транквилизатором, ловчими сетками и бог знает чем еще. У нас уже 1.5 суток настоящая истерия, а ты стоишь тут со своим дурацким макияжем. Боже мой! Боже мой! Что ты вообще планируешь делать? Куда ты собиралась идти?»
2: «Домой», — ответил пришелец. «Но сначала я должна прийти на место встречи, где меня должны подобрать».
1: «А это где?»
2: «Ты думаешь, я совсем дура?»
1: «Проклятье!» — выругалась Аманда. «Да если бы я собиралась тебя сдать, я бы уже сделала это 5 минут назад!» «Ну да ладно. Мне, в общем-то, наплевать, где там твое место встречи. Однако говорю тебе, если ты будешь разгуливать в таком прикиде, как сейчас, ты не доберешься и до Сан-Франциско. Чудо еще, что тебя до сих пор не поймали».
2: «А ты поможешь мне?»
1: «Я уже пытаюсь. Пошли! Давай к чертям убираться отсюда. Я привезу тебя к себе домой и немного приведу в порядок. Моя машина на парковке у следующего перекрестка».
2: «Ну, хорошо».
0: Аманда медленно покачала головой.
2: «Господи Иисусе, некоторые люди, когда пытаешься предложить им помощь, просто не желают принять ее от тебя».
0: Ведя машину прочь от центра города, Аманда время от времени посматривала на пришельца в напряженной позе, сидевшего справа от нее. «В целом, ее маскировка сделана вполне убедительно», — подумала Аманда. «Может быть, всякие мелкие детали и были неверными, разные внешние мелочи. Но, в конце концов, пришелец выглядел как человек, говорил как человек и даже пахло от него по-человечески. Он вполне мог задурить головы 99 наблюдателям из 100, может быть, даже и больше. Но у Аманды всегда был хороший глаз на мелкие детали, а в тот конкретный момент, когда она заметила пришельца в Саутмейне, она была восприимчива более чем обычно. Вся голые нервы, все антенны наружу». Разумеется, она не занималась специально охотой за пришельцами.
1: Ей просто нужно было какое-нибудь развлечение, небольшое возбуждение, что-нибудь, чтобы заполнить огромную зияющую пустоту, которую оставил в ее уикенде Чарли Тейлор. Аманда планировала этот уикенд с Чарли весь месяц. Ее родители собирались на 3 дня на озеро Тахо, ее маленькая сестра выпросила себе разрешение поехать с ними, и Аманда оставалась одна во всем доме, только она и кот Макавити. И Чарли. Он собирался подъехать к ней в пятницу вечером. Они бы вместе готовили обед, скурили бы ее заначку отборной травы и посмотрели бы 5-6 фильмов для взрослых из коллекции ее родителей. А в субботу выехали бы в город покататься по злачным кварталам и пошли бы в ту купальню в Фолсами, где все раздеваются и забираются в эти гигантские джакузи. А потом, в воскресенье... Ну, словом, ничего этого не произошло. Чарли позвонил ей в четверг и отказался.
0: «Случилось кое-что важное», — сказал он, и Аманда очень хорошо себе представляла, что именно. Его похабный маленький кузен из Нового Орлеана, время от времени прилетавший оттуда без всякого предупреждения, только и всего. Этот бесчувственный ублюдок, по-видимому, даже понятия не имел, как Аманда ждала этого уикенда, сколько он значил для нее, как больно было ей оказаться вот так отшитой.
1: Она столько раз перебирала в уме запланированные на уикенд события, что чувствовала себя почти так же, как если бы уже испытала их. Настолько они были для нее реальны.
0: И вот внезапно все это стало нереальным.
1: Целых 3 дня сама по себе. Весь дом в ее распоряжении, а семестр еще только начался. И о домашних работах можно пока не думать. Только начался.

0: была готова убить его за то, что он отнял у нее уикенд.
1: Однако теперь у нее был пришелец. Дюжина этих жителей звезд прибыла на Землю в прошлом году. Не в летающих тарелках, как все ожидали, а в маленьких капсулах, плававших в пространстве, словно семена молочая. Они приземлились по широкой дуге между Сан-Диего и Солт-Лейк-Сити. Их естественный облик, насколько можно было понять из отрывочных слухов, представлял собой нечто вроде огромной медузы с рядом немигающих пурпурных глаз вдоль одного из колышущихся краев, но их обычной тактикой было заимствовать тело первого же из встреченных аборигенов и пожирать его, превращаясь после этого в его точную копию. Один из пришельцев сделал ошибку, превратившись в бурого горного медведя, а другой в рысь. Должно быть, они сочли их доминирующими на Земле формами. Но зато все остальные облеклись уже в человеческие тела, что стоило по меньшей мере 10 людских жизней. После этого они отправились налаживать контакты с правительственными лидерами и, разумеется, их очень быстро выловили и распределили, кого в сумасшедшие дома, кого в окружные тюрьмы. Но, в конце концов, как только наружу просочилась истина о том, что они собой представляют, все пришельцы оказались в специальном лагере для интернированных в Северной Калифорнии. Естественно, вокруг пришельцев была поднята ужасающая шумиха. Бесконечная болтовня в газетах и по телевизору, рассуждение того или иного теоретика относительно сущности их миссии, природы их биохимии, буйные домыслы насчет того, что некоторое количество их соплеменников до сих пор остаются где-то необнаруженными, замышляя бог знает что, и разная прочая чепуха в том же роде. Затем правительство прикрыло эту тему. Больше не появлялось никаких официальных оповещений, кроме того, что с визитерами ведутся переговоры. Через некоторое время весь инцидент выродился в тупые анекдоты о пришельцах. «Почему пришелец перешел дорогу?» «Потому что он был на другой стороне» и устрашающие маски на Хэллоуин. Вскоре он переместился в людском сознании на задний план и оказался прочно забыт. И оставался забытым до тех пор, пока не объявили, что одному из этих существ удалось каким-то образом ускользнуть из лагеря, и теперь оно разгуливает на свободе в радиусе сотни миль вокруг Сан-Франциско. Как ни была Аманда поглощена своими страданиями из-за бессердечия Чарли, даже она не могла пропустить такую новость. И вот теперь этот пришелец сидит у нее в машине! Так что, в конце концов, у нее все же будет некоторые развлечения на этот уикенд.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец». Продолжение. Аманда совершенно не опасалась предполагаемой смертельной угрозы, исходившей от звездного существа. Кем бы ни был этот пришелец, он все-таки не идиот, если его выбрали для путешествия через половину галактики с подобной миссией. Аманда понимала, что вряд ли в его интересах причинять ей вред. Она была нужна пришельцу, и он знал это. Пожалуй, и сама Аманда в каком-то смысле, она только сейчас начинала это осознавать, нуждалась в пришельцах.

0: своего дома. Компактного строения с комнатами на разных уровнях в западной оконечности города. «Приехали», — сказала она. Воздух плыл от жары, и холмы позади дома, опаленные долгим засушливым летом, имели цвет львиной шкуры. Макавити, старый полосатый кот Аманды, распластался на клочковатой лужайке перед домом в тени бананового дерева. Когда Аманда с пришельцем приблизились, кот настороженно приподнялся, прижал уши и зашипел. Пришелец незамедлительно принял защитную позу, втягивая в себя воздух.
1: «Это всего лишь домашнее животное», — сказала Аманда. «Ты знаешь, что это такое? Он не опасен, просто он всегда немного подозрительно относится к незнакомым».
0: Это было неправдой. Даже землетрясение не смогло бы вывести Макавити из дремоты, и дюжина мышей, танцующих минуэт на его хвосте, не добилась бы от него никакой реакции. Аманда успокоительно взъерошила ему шерсть, но даже несмотря на это, кот не захотел иметь с пришельцем никакого дела и угрюмо, крадучись, удалился в кусты. Пришелец внимательно следил за ним, пока тот не скрылся из виду.
1: «А разве у вас на вашей планете нет чего-нибудь вроде кошек?» — спросила Аманда, когда они вошли внутрь. «Когда-то у нас были небольшие дикие животные. Они оказались излишними». «Вот как!» — протянула Аманда, тут же потеряв к этому интерес.
0: Воздух в доме был затхлым, застоявшимся. Она включила кондиционер.
1: «А, кстати, где находится ваша планета?»
0: Пришелец подчеркнуто проигнорировал вопрос. Мягкими шагами он обошел ее гостиную, сам очень похожий на крадущуюся кошку, исследовал стереосистему, телевизор, диваны, кофейный столик и вазу с засушенными цветами.
1: «Дома землян обычно выглядят именно так?» «Более или менее», — ответила Аманда. «По крайней мере здесь, в округе. Здесь у нас то, что мы называем пригородом. Отсюда полчаса езды по шоссе до Сан-Франциско. Сан-Франциско — большой город. Если тебе интересно, я могу свозить тебя туда посмотреть. Сегодня вечером или завтра».
0: Она включила музыку довольно громко. Пришелец, казалось, не имел ничего против, так что она врубила звук на полную катушку.
1: «Я собираюсь принять душ. Ты, кстати, тоже можешь».
2: «Что значит «принять душу»?»
1: «Не душу, а душ. Это значит процедуры по очищению тела. Мы, земляне, очень любим мыться, чтобы соскрести с себя пот, грязь и прочую дрянь. Вонять у нас считается дурным тоном. Пойдем, я покажу тебе, как это делается. Ты ведь понимаешь, тебе нужно научиться делать все то, что делаю я, если ты не хочешь, чтобы тебя поймали».
0: Она провела пришельца в ванную.
1: «Прежде всего, сними с себя одежду».
0: Пришелец разделся. Под плащом на нем была надета запачканная футболка с надписью «Пристань рыбака» над силуэтом Сан-Франциско и незастегнутые джинсы. Под футболкой обнаружился черный лифчик, тоже не застегнутый и повернутый так, что чашечки оказались на лопатках, а под джинсами черные блестящие обтягивающие шорты с красным сердечком на левой ягодице. У пришельца было тело худощавой, хорошо сложенной девушки. По внутренней стороне одной руки у нее шел длинный шрам.
1: «Кстати, чье это тело?» — спросила Аманда. «Ты знал ее?»
2: «Она работала в лагере для интернированных. На кухне».
1: «Ты знаешь, как ее звали?»
2: «Флорес Консепсьон».
1: «Наоборот, наверное. Консепсьон Флорес. Я буду звать тебя Конни, если ты не хочешь только назвать мне свое настоящее имя».
2: «Пусть будет Конни».
1: «Ну и отлично, Конни. Теперь внимание. Ты включаешь воду вот здесь. Потом регулируешь смесь горячей и холодной воды по своему вкусу. Потом поворачиваешь эту ручку, и отсюда сверху начинает литься вода. Ты обливаешь свое тело, намыливаешь его, а потом смываешь мыло. Потом вытираешься и надеваешь чистую одежду. Одежду тебе тоже нужно время от времени чистить, иначе вонять начнет уже она, и людям это не понравится. Давай, посмотри, как я принимаю душ, а потом повторишь».
0: Аманда вымылась быстро. Ее голова гудела от планов. Вряд ли пришельцу удастся долго продержаться в теле Консепсьон Флорес. Рано или поздно кто-нибудь заметит, что одна из кухонных девушек пропала, и на нее объявят повсеместный розыск. Интересно, пришелец уже сообразил это или нет? Пришельцу, думала Аманда, нужно как можно скорее раздобыть себе другое тело. «Но не мое», — сказала она себе. «Разумеется, не мое». «Твоя очередь», — небрежно бросила она, выключая воду. Пришелец, немного повозившись, снова включил ее и встал под струю. Над ванной поднялись облака пара, и кожа пришельца покраснела, словно ошпаренная, но, казалось, его это не волновало. «Что, он не чувствует боль?» «Погоди», — сказала Аманда. «Отступи немного». Она отрегулировала температуру. «Ты сделала ее слишком горячей», — объяснила она. «Так ты можешь испортить свое тело. И вообще, если ты не чувствуешь разницы между горячей и холодной водой, лучше просто принимай холодный душ. Ладно, это не так опасно. Вот холодный кран с этой стороны». Она оставила пришельца под душем и пошла искать чистую одежду. Когда она вернулась, тот по-прежнему стоял в душе под ледяной водой. «Достаточно», — сказала Аманда. «Вот, надень это».
3: «Прежде у меня было больше одежды».
1: «Футболка и джинсы — это все, что тебе нужно в такую жару. С твоим типом телосложения ты вполне можешь обойтись без лифчика. Да и в любом случае, сомневаюсь, что тебе удалось бы застегнуть его правильно».
3: «Теперь мы будем накладывать краску на лицо?»
1: «Пока мы дома, можно обойтись без этого. И вообще, все это просто глупое ребячество, все эти племенные раскраски. Если мы пойдем наружу, мы сделаем это, и я думаю, мы раскрасим тебя в тона Орехового ручья. Консепсьон носила Сан-Хосе, но нам нужно сбить людей со следа. Как ты насчет выкурить косячок?»
3: «Ты о чем?»
1: «Травка, марихуана. Это наркотик, который широко используется местными землянами нашего возраста».
3: «Мне не нужны наркотики».
1: «Мне тоже, но мне они нравятся. Ты должна научиться, как это делать, просто на случай, если ты окажешься в такой ситуации».
0: Аманда достала пачку «Filter Golds» и вытащила сигарету. Опытным жестом она защипнула ее с зажигательного конца и сделала глубокую затяжку.
1: «Вот так», — сказала она, передавая сигарету. «Держи ее, как я держу. Поднеси ко рту и сделай вдох. Втяни в себя дым как можно глубже».
0: Пришелец затянулся и разразился кашлем.
1: «Ну, может быть, не так глубоко», — сказала Аманда. «Попробуй вдохнуть совсем немножко. Так, теперь задержи дыхание и выпусти. Вот так гораздо лучше. А теперь передай мне косяк обратно. Его нужно все время передавать друг другу, это важно. Ты что-нибудь чувствуешь?»
3: «Нет».
1: «Действие может быть совсем незаметным, впрочем, неважно. Ты голодна?»
3: «Пока нет», — сказал пришелец.
1: «Ну, а я да. Пойдем в кухню».
0: Сооружая сэндвич, арахисовое масло и авокадо на зерновом пшеничном хлебе с помидором и луком, она спросила:
1: «А что едят ваши ребята?»
3: «Жизнь. Жизнь. Мы никогда не едим мертвое. Только то, в чем есть жизнь».
0: Аманда подавила дрожь.
3: «Понятно. Все, что угодно, в чем есть жизнь. Мы предпочитаем животную жизнь. Растения мы тоже можем поглощать при необходимости».
1: «Ага. Да. А когда ты снова проголодаешься?»
3: «Может быть, сегодня ночью», — сказал пришелец. «Или завтра. Голод, когда приходит, наступает очень неожиданно».
1: «Здесь, в округе, не так уж много такого, что ты могла бы съесть живьем, но я подумаю над этим».
3: «А маленькое пушистое животное?»
1: «Нет, мой кот не годится для обеда. Лучше выброси эту мысль из головы. Тоже относится ко мне. Я твой покровитель и советчик. Съесть меня было бы неразумно. Ты поняла, что я тебе говорю?»
3: «Я же сказала, что пока не голодна».
1: Ну хорошо, только дай мне знать, когда почувствуешь первые приступы. Я найду тебе еду.
0: Аманда взялась за второй сэндвич. Пришелец тем временем принялся рыскать по кухне, изучая кухонные приборы.
3: «Наверняка примечает дизайн нашей раковины и микроволновки», — подумала Аманда, «чтобы потом скопировать в своем мире».
0: Вслух она сказала:
1: «А вообще, зачем вы сюда явились?»
3: «Такова была наша миссия».
1: «Ну да, я понимаю, но для какой цели? Что вам надо? Вы хотите захватить наш мир или украсть наши секретные научные разработки?»
0: Пришелец, не отвечая, начал снимать баночки с полочки для специй. Аккуратно лизнув свой палец, он дотронулся до орегано, попробовал, потом перешел к тмину.
1: «Или дело в том, что вы не хотите, чтобы мы вышли в космос?» — продолжала Аманда. «Вы считаете нас опасным видом и поэтому хотите изолировать нас на нашей собственной планете. Ну давай, колись! Мне-то ты можешь сказать? Я же не правительственный шпион!»
0: Пришелец последовательно снимал пробы с эстрагона, с базилика, с шалфея. Когда он потянулся за карри, его рука внезапно так сильно задрожала, что открытые баночки с орегано и эстрагоном повалились на пол, рассыпая специи.
1: «Эй, с тобой все в порядке?» — спросила Аманда.
3: «Кажется, я начинаю хотеть есть», — сказал пришелец. «Эти вещи что, тоже наркотики?»
1: «Это специи», — объяснила Аманда. «Мы добавляем их в свою пищу, чтобы она была вкуснее».
0: Пришелец выглядел очень странным. Его взгляд остекленел, щеки горели, на лбу проступил пот.
1: «Тебе что, нехорошо?» — спросила Аманда.
3: «Я очень возбуждена. Эти порошки...
1: Они тебя цепляют? А какой именно?»
3: «Кажется, вот этот...»
0: Пришелец указал на орегано.
3: «Это был либо первый, либо второй».
1: «Ну да», — сказала Аманда. «Орегано. Это такая штука, от нее действительно можно улететь».
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Она засомневалась, не начнет ли обдолбанный пришелец буйствовать. Или, может быть, орегано стимулирует его аппетит? Ей надо внимательно следить за его аппетитом. «В том, что я делаю, есть определенный риск», — размышляла Аманда. Она расторопно прибрала рассыпанные специи и закрыла баночки крышками.
1: «Ты должна быть осторожна», — сказала она. «Твой метаболизм непривычен к этой штуке. Небольшое количество может действовать очень долго». «Дай мне еще немного». «Позже», — сказала Аманда. «Ты же не хочешь перебрать этого добра с утра пораньше?» «Еще!» «Успокойся. Я знаю эту планету лучше, чем ты. Я не хочу, чтобы ты угодила в неприятности. Верь мне. Когда будет можно, я дам тебе еще орегано. Вон, посмотри, как тебя колотит. И пот так и хлещет».
0: Положив баночку с орегано в карман, она повела пришельца обратно в гостиную.
1: «Присядь. Расслабься немного». «Еще! Пожалуйста! Ценю твою вежливость. Но сначала нам нужно поговорить о важных вещах. А после этого я дам тебе еще немного, окей?»
0: Аманда задернула окно, в которое светило жаркое послеполуденное солнце. Пятница, 6 часов. Если бы все пошло как надо, Чарли должен был бы появиться как раз где-то в это время. Ну что ж, она нашла себе другое развлечение. Уикенд простирался перед ней, словно широкая дорога, ведущая в страну чудес. Пришелец открывал перед ней самые разнообразные возможности, и у нее еще могло остаться чем позабавиться в следующие несколько дней, если как следует поработать мозгами. Повернувшись к пришельцу, Аманда сказала:
1: «Ну как, ты успокоилась немного? Вот и отлично. Так вот, прежде всего, тебе нужно найти себе другое тело».
2: «Зачем это?»
1: «На это есть свои соображения. Во-первых, власти, скорее всего, разыскивают ту девушку, которую ты проглотил. Я вообще с трудом понимаю, как тебе удалось добраться так далеко, и тебя никто не заметил, кроме меня. Ну, неважно. Номер второй. К девушке-тинейджеру, путешествующей в одиночку, будут постоянно приставать, а ты не знаешь, как себя вести в сложных ситуациях. Ты понимаешь, о чем я говорю? Тебе придется ехать стопом куда-нибудь в Неваду, Вайоминг, Юту или где там еще находится твое место встречи. А всю дорогу люди будут набрасываться на тебя. Тебе такие дела даром не нужны. Да и вообще, это очень хитрое дело — пытаться сойти за девушку. Нужно знать, как накладывать макияж, как распознавать жесты, что значит твоя манера одеваться и все такое прочее. У парней гораздо более простая субкультура. Стоит тебе достать мужское тело, большое, сильное тело, и куда бы ты ни отправился, никто не станет тебя особенно доставать. Можно просто держаться в сторонке, не смотреть никому в глаза, не улыбаться, и все оставят тебя в покое».
2: «Это звучит разумно», — сказал пришелец. «Хорошо. Голод становится уже слишком сильным. Где я могу достать себе мужское тело?»
1: «В Сан-Франциско. Там полно мужчин.
2: Мы отправимся туда сегодня вечером и найдем тебе хорошее мускулистое тело. Если нам повезет, мы сможем даже найти такого, который окажется не голубым. И тогда мы сможем с ним сначала немного позабавиться, а потом ты возьмешь себе его тело, что на какое-то время заодно решит и твою проблему с едой, так? И мы сможем еще немного поразвлечься потом. У нас будет на этот целый уикенд».
0: Аманда подмигнула.
1: «Окей, Конни».
2: «Окей».
0: Пришелец тоже подмигнул, неуклюже имитируя ее. Сначала одним глазом, затем другим.
2: «А теперь ты дашь мне еще орегано. А позже. И когда ты подмигиваешь, делай это только одним глазом, вот так. Но только я не думаю, что тебе стоит особенно часто подмигивать людям. Это очень интимный жест. Если ты будешь им злоупотреблять, ты можешь влететь в неприятности. Ты поняла?»
3: «Здесь нужно слишком многое понимать».
4: «Что поделать? Ты на чужой планете, детка.
2: Неужели ты ожидала, что здесь все будет как у тебя дома? Ну так вот, продолжаю. Следующая вещь, на которую я хотел тебе указать. Когда ты в воскресенье уйдешь от меня, тебе нужно будет
0: Зазвонил телефон.
1: «Что это за звук?» – спросил пришелец. «Устройство связи. Я сейчас вернусь».
0: Аманда вышла в прихожую, представляя себе самое худшее. Например, ее родители звонят, чтобы объявить, что они сегодня вечером приезжают из Тахо, или какая-нибудь буча в резервациях, или еще что-нибудь. Однако из телефонной трубки ее приветствовал голос Чарли. Она едва могла поверить в это после того, с какой легкостью он кинул ее в этот уикенд. Она едва могла поверить также и в то, чего он от нее хотел. На прошлой неделе он оставил у нее дома дюжину своих лучших кассет. «Золотой век рока», «Эбби Роуд», первый диск Хендрикса, «Дженнис Джоплин» и еще что-то. Так вот, теперь он собирается в Монтеррей на фестиваль и хотел бы взять их с собой, чтобы слушать в дороге. Не станет ли она возражать, если он завернет к ней через полчасика, чтобы забрать их? «Ну что за ублюдок!» — подумала она. «Это же надо быть таким говном! Сначала он разваливает ей весь уикенд, даже не извинившись при этом. Потом он сообщает, что сваливает с какой-то своей подружкой в Монтеррей, чтобы там оттягиваться. Так вот, ничего, если он еще обеспокоит ее со своими кассетами? Что, он думает, у нее никаких чувств?» Аманда посмотрела на телефонную трубку так, словно та изрыгала жаб и скорпионов. У нее было сильное искушение, ничего не ответив, просто дать отбой. Она поборола его.
1: «Знаешь, — сказала она, — я вообще-то и сама как раз собираюсь уезжать, но у меня дома остается подруга. Я попросила ее присмотреть за котом. Я оставлю твои кассеты ей, хорошо? Ее зовут Конни».
0: «Отлично! Просто отлично!» — сказал Чарли. «Огромное тебе спасибо, Аманда!»
1: «Не за что!» — ответила она.

0: Пришелец уже снова был в кухне и рылся в специях. Но орегано был у Аманды в кармане. Она сказала:
1: «Я устроила доставку твоего нового тела».
2: «Правда?»
1: «Крупный, здоровый молодой самец. Как раз то, что тебе надо. Скоро он будет здесь. Я сейчас поеду покатаюсь на машине. Надеюсь, ты управишься с ним до моего возвращения. Сколько времени у тебя занимает это... поглощение?»
2: «Это очень быстро».
1: «Ну и хорошо».
0: Аманда нашла кассеты Чарли и сложила их стопкой на столике в гостиной.
1: «Он придет сюда, чтобы забрать вот эти 6 коробочек. Это устройство для хранения музыки. Когда прозвонит звонок у двери, ты впустишь его, скажешь, что тебя зовут Конни, и скажешь, что его вещи здесь, на столике. После этого можешь делать, что тебе надо. Как ты думаешь, ты справишься?»
2: «Конечно», —
0: ответил пришелец.
1: «Заправь свою футболку поглубже. Когда она туго натянута, твои сиськи выпирают, это его отвлечет. Может быть, он даже начнет к тебе подкатываться».
2: «Что случится с телом Конни, когда ты поглотишь его?» «Оно исчезнет. Я просто сольюсь с ним, и все свойства Конни растворятся, а я возьму себе новые».
3: «Ого, ловко.
1: Ты знаешь, а ты действительно кошмарное существо. Просто ходячий фильм ужасов.
2: Да вот закиньте еще дозой орегано, пока я не ушла».
0: Она положила маленькую щепотку пряности на ладонь пришельца.
1: «Тебе надо слегка разогреться. Потом я дам тебе больше, когда сделаешь все, что надо. Увидимся через час».
0: Она вышла из дома. Макавити сидел на крыльце и хмурился, хлеща хвостом из стороны в сторону. Аманда присела рядом с ним на корточки и почесала его за ухом. Кот издал низкий, хриплый, ворчащий звук, совсем не похожий на его обычное мурлыканье.
2: «Ты недоволен, да, мальчик?» — сказала ему Аманда.
3: «Ну ничего, не волнуйся. Я сказала пришельцу, чтобы он тебя не трогал.
2: И даю тебе слово, что с тобой ничего не случится.
3: Просто Аманда нашла себе на эту ночь развлечение.
1: Ты же не будешь возражать, если Аманда немного позабавится».
0: Макавити отвечал мрачным сопением.
2: «Слушай, а может мне удастся заставить пришельца сделать для тебя симпатичную пятнистую милашку, а? Горячую и готовую помяукать с тобой на пару. Тебе это понравилось бы, мальчик?»
1: «Понравилось бы.
2: Попробую что-нибудь устроить, когда я вернусь. Но сейчас мне надо отсюда убираться, пока не появился Чарли».
0: Она села в машину и направилась ко въезду на автостраду, ведущую на запад. Была пятница, 7:30 вечера. Солнце еще висело высоко над заливом. В восточном направлении движение было плотным. Запоздавшие челноки тащились с работы домой. Противоположная сторона дороги тоже начинала понемногу заполняться по мере того, как люди отправлялись в Сан-Франциско, чтобы поужинать в ресторане. Аманда проехала сквозь туннель и повернула к северу, в сторону Беркли, намереваясь поездить по городским улицам. Было 7:50. Чарли, наверное, уже там.
1: Она представила себе Конни в этой обтягивающей футболке, еще слегка под газом от орегано, блестящую от пота, и как Чарли кладет на нее глаз, начинает строить планы, прикидывать, не удастся ли ему здесь по-быстрому перепихнуться на шару, прежде чем отвалиться своими кассетами. Конни ведет его в гостиную, Чарли начинает делать свои подъезды, и вдруг наступает потрясение. Пришелец набрасывается на него, и Чарли внезапно обнаруживает, что превратился в чужой обед.
2: «Может быть, это происходит как раз сейчас?» — безмятежно размышляла Аманда. «Этот ублюдок ничего больше и не заслуживает, не так ли?»
0: Она уже давно чувствовала, что Чарли был большой ошибкой в ее жизни. А уж после того, что он отмочил вчера, она была в этом просто уверена. Ничего другого он и не заслуживает.
2: «Однако», — продолжала размышлять она, «а что, если Чарли притащил с собой свою подружку?»
0: Эта мысль заставила ее похолодеть. Она совсем не предусмотрела такой возможности. Это могло все разрушить. Конни ведь не способна поглотить 2 раза, правда ведь?
2: А что, если они опознают в ней сбежавшего пришельца и с воплями кинутся звать полицию?
0: «Да нет же», — подумала она.
1: Даже Чарли не способен на такую гадость — притащить свою бабу в дом команде сегодня вечером. И кроме того, Чарли никогда не смотрит новости и не читает газеты. Он даже не заподозрит, кем в действительности является Конни, до тех пор, пока не будет уже слишком поздно, чтобы убегать. 7 часов. Пора поворачивать назад. Окончание рассказа Роберта Силверберга «Аманда и пришелец» и кое-что еще в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец». Окончание. Солнце садилось за горизонт у нее за спиной, когда она свернула на магистраль. Еще через четверть часа она подъехала к своему дому. Перед крыльцом стояла старая красная «Хонда Чарли». Аманда припарковалась на другой стороне улицы, осторожно вошла в дом и остановилась сразу же за дверью, прислушиваясь. Все тихо.
1: «Кони?»
0: «Я здесь», — отозвался голос Чарли. Аманда вошла в гостиную. Чарли лежал с комфортом, распростершись на кушетке. Никаких следов Кони.
1: «Ну как?»
0: — спросила Аманда.
1: «Как все прошло?»
0: «Это было в роще простого», — сказал пришелец. «Он как раз запустил руки мне под футболку, когда я выдал ему аннулирующий разряд».
1: «Ага, понятно. Аннулирующий разряд».
0: «Потом я закончил поглощение и вычистил ковер».
2: «Ох, как же хорошо снова не чувствовать себя голодным. Ты даже не можешь представить себе, чего мне стоило удержаться от того, чтобы не поглотить тебя, Аманда. Последний час я только и думал, что хочу есть, есть, есть».
1: «С моей стороны было очень мудро удержаться».
2: «Я знал, что ты хочешь мне помочь. Это разумно, не поглощать своих союзников».
1: «Об этом даже говорить не стоит. Итак, теперь ты чувствуешь себя наевшимся. Он был хорошей пищей?»
2: «Крепкий, здоровый, питательный. О, да».
1: «Я очень рада, что Чарли оказался хорош хоть для чего-то. Сколько времени пройдет, прежде чем ты опять проголодаешься?»
0: Пришелец пожал плечами.
2: «День, два, может быть, три. Ты дашь мне еще орегано, Аманда?»
1: «Конечно», — сказала она. «Конечно».
0: Она чувствовала себя немного разочарованной. Не то чтобы она так уж терзалась угрызениями совести из-за Чарли, но ей казалось, что все это получилось как-то несерьезно, экспромтом. Почему-то она чувствовала себя обманутой. Наверное, ей надо было остаться и посмотреть, как это будет происходить. Впрочем, сейчас было уже поздно думать об этом. Она вытащила из кошелька орегано и дразняще потрясла баночкой.
1: «Орегано здесь, малыш. Но сперва ты должен его заслужить».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Я имею в виду, что собиралась провести потрясный уикенд с Чарли, и этот уикенд наступил. Чарли тоже здесь, более или менее, и я готова поразвлечься. Давай, покажи мне, на что ты способен, здоровячок».
0: Она сунула оставшуюся от Чарли кассету с Хендриксом в магнитофон и выкрутила ручку громкости на максимум. Пришелец озадаченно посмотрел на нее. Аманда принялась стягивать с себя одежду.
1: «Ты тоже», — сказала Аманда. «Давай, раздевайся. Тебе не придется слишком глубоко залезать в мозги Чарли, чтобы понять, что надо делать. Ты будешь моим Чарли на этот уикенд, врубаешься? Мы с тобой будем делать все то, что собирались делать с ним, окей? Ну давай, давай же!»
0: Она поманила его рукой. Пришелец снова пожал плечами и вылез из одежды Чарли, путаясь в незнакомом устройстве застежки молнии и пуговицах. Аманда, ухмыляясь, притянула пришельца к себе и увлекла его на пол гостиной. Она взяла его руки и положила туда, где ей хотелось, чтобы они были. Шепотом она давала ему инструкции, а пришелец, послушный, покорный, делал все, что она хотела. Это было похоже на Чарли. Это пахло, как Чарли. А после ее инструктажа даже его движения стали вполне напоминать то, как двигался Чарли. Но это был не Чарли. Это был совсем не Чарли. И после первых же нескольких секунд Аманда уже знала, что безвозвратно все испортила. Невозможно имитировать подобные вещи, попросту объявив их тем, чем они не являются. Заниматься любовью с пришельцем было все равно, что заниматься любовью с очень умной машиной или собственным отражением в зеркале. Это было пусто и бессмысленно, и глупо.
2: Она мрачно подошла к завершению. Затем они откатились друг от друга, потные и задыхающиеся.
3: «Ну как?»
4: — спросил пришелец. «Земля дрогнула под тобой?»
1: «Да, да, это было просто потрясно, Чарли».
3: «Орегано?»
1: «Конечно», — сказала Аманда.
4: Она протянула ему баночку с пряностью.
1: «Я всегда держу свои обещания, малыш. На, держи. Долбанись как следует. Только не забывай, что это очень сильная штука для парней с вашей планеты, окей? Если ты вырубишься, я так и оставлю тебя валяться здесь, на полу».
4: «Не беспокойся обо мне».
1: «Ну, хорошо. Давай, развлекайся. Я сейчас здесь немного приберусь, а потом, наверное, съезжу в Сан-Франциско, глотну ночной жизни. Тебя это интересует?»
4: «Еще бы, Аманда!» Пришелец подмигнул сперва одним глазом, затем другим, и хватанул здоровую щепотку орегано.
2: «Это будет просто потрясно!»
4: Аманда собрала с пола свою одежду, сходила наверх и по-быстрому приняла душ, потом оделась. Когда она сошла вниз, пришелец уже наполовину отключился. Он сидел на полу, опершись спиной на кушетку и свесив голову на грудь. Глаза его остекленели. Он мычал себе под нос что-то непонятное и лишенное тональности.
1: «Ну вот и отлично», — подумала Аманда. «Давай, любовь моя, накачивайся как следует».
4: Она взяла из кухни переносной телефон, прошла с ним в ванную, заперла дверь и тихонько набрала номер экстренного вызова полиции. Пришелец ее утомил. Возможности игры истощились очень быстро. И было бы просто безумием, подумала она, провести целый уикенд бок о бок с опасным внеземным существом, когда это не обещало для нее никакой забавы. Теперь она понимала, что в этом и не могло быть ничего забавного. Кроме того, через день-другой пришелец мог снова проголодаться.
1: «Алло! Да, у меня тут ваш пришелец», — сказала она. «Сидит в моей гостиной в полном отрубе. Перебрал орегано». «Да, я абсолютно уверена. Сначала он был в теле одной чиканы, Консепсьон Флорес, но потом напал на моего друга Чарли Тейлора и... Да-да, я в безопасности, я заперлась в ванной. Просто пришлите сюда кого-нибудь побыстрее». «Хорошо, я буду на связи». «Понимаете, я заметила его в городе около видеоцентра, и он настоял, чтобы пойти со мной ко мне домой».
4: Процесс задержания занял всего несколько минут. Но после того, как оперативная полицейская группа уволокла пришельца прочь, спокойствие не наступало еще много часов, поскольку средства массовой информации начали действовать тут же. Сначала команды со второго Оклендского канала, потом парни с радио, потом из Chronicle и, наконец, целая армия репортеров аж из Сакраменто. Да еще телефонные звонки из Лос-Анджелеса и Сан-Диего и уже около 3 часов утра из Нью-Йорка. Аманда рассказывала свою историю снова и снова, до тех пор, пока ее не начало тошнить от нее. И только когда уже занимался рассвет, она вышвырнула последних газетчиков за порог и закрыла дверь на засов. Ей совсем не хотелось спать. Она чувствовала себя захмелевшей, взвинченной и угнетенной одновременно. Пришельца больше не было, Чарли больше не было, сама она была совсем одна.
1: Конечно, на протяжении нескольких следующих дней она будет знаменитостью, но эта мысль не помогала. Все равно она будет одна.
4: Некоторое время она бродила по дому, рассматривая его глазами пришельца, словно она никогда прежде не видела стереомагнитофоны или телевизоры, или полочки со специями. Запах орегано был повсюду, его следы еще оставались на полу. Аманда опять включила радио.
5: «Вот, пожалуйста, в 6-часовых новостях говорили о ней».
6: «Критическое положение преодолено благодаря отважной школьнице из Орехового ручья, которая сумела заманить в ловушку и перехитрить самую опасную из известных форм жизни во Вселенной».
4: Она покачала головой.
1: «Ты думаешь, это правда?» — спросила она кота. «Самая опасная форма жизни во Вселенной? Я так не думаю, Макавити». Кажется, я знаю по крайней мере одну, которая гораздо опаснее. А, малыш?
4: Она подмигнула.
1: Если бы они только знали, а? Если бы они только знали.
4: Она подняла кота с пола и прижала его к груди. Кот замурлыкал. Может быть, немного вздремнуть? А потом ей придется придумать еще что-нибудь, чем можно занять остаток уикенда.

0: Рассказ, который вы слушали только что, назывался «Аманда и пришелец». Написал его Роберт Силверберг.
1: История серебряного дождя. Специальный проект «Люси Грин» ко дню рождения радиостанции.
2: Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют.
3: Элементы, модели для звуки.
4: Незаметно присоединяйтесь.
5: Это будет самый легкий для меня выпуск истории серебряного дождя, потому что никаких дополнительных материалов, чтобы рассказать про мою любимую модель для сборки, мне, слава всем известным богам, не потребуется. Рубрика «Кстати». В программе «Модель для сборки» ровно столько же лет, сколько и «Серебряному дождю». Полных 23 года.
1: «Модель для сборки». 15 мая 2003 года.
6: Добрый вечер всем. Как всегда, в это время на «Серебряном дожде» Влад Коп
7: и Михаил Габович.
6: «Модель для сборки». К вашим услугам.
5: Программу я эту слушаю без преувеличения с первого дня. И переслушивала много раз, и где только я не плавала, где только я не ехала и не летала в наушниках с этим совершенным голосом Влада Копа и безупречной музыкой, которую подбирал Миша Габович. И это было невероятно ценно встретиться с ними наконец, увидеть воочию на «Серебряном дожде» и поговорить про все-все-все. И даже больше. Здравствуйте, дорогие мои люди.
8: Здравствуй, Люся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему

0: программному директору открывающейся станции 106,8 и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
1: Действительно, первые выпуски модели для сборки выходили на станции 106,8. И это еще было без Миши Габовича. Я, насколько помню, там просто менялись диджеи, а неизменным оставался лишь Коп. Иногда музыку выводили так, что Влада было плохо слышно, иногда эфир прерывался на самом интересном месте, но это тогда был такой стиль, знаете, такое знание вопреки. Трудно читаемый шрифт Птюча, плохо различимый сквозь музыку голос. И мы прорывались, и нам было даже интереснее в итоге вчитываться в этот самый шрифт и вслушиваться в этот самый голос. Если вдруг случилось несчастье, и вы модель для сборки ни разу не слышали, то, если очень грубо объяснять, получится так. На электронной музыке Влад Коп считает наши любимые книжки. Но все, конечно, было не так просто. Правда, Влад?
0: Сначала я прочел все, что читал в детстве, то есть вся золотая классика фантастики, переводная наша. Что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект. Пионеры захватили киноводку.
1: На «Серебряном дожде» модель для сборки уже была составом Миши Габович, Влад Коп. Это был идеальный звук, невероятная музыка, всегда точно ложившаяся на текст. То есть, наоборот, как им это удавалось, до сих пор непонятно. К тому же, я и представить себе не могла, оказывается, это был лайв всю дорогу. А Коп читал так идеально, так интонационно точно, без лишнего актерствования. Казалось, только многими дублями можно добиться такого результата. То есть, когда Миша Габович мне в этом интервью сказал, что все было живьем, а не в записи, я, наконец, поняла весь масштаб и запредельный уровень мастерства авторов модели для сборки.
2: Это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв, причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на «Сердожде» тогда не было, и я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах.
1: А как же вы так читали без запинок?
0: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно, просто старался не запинаться.
2: Вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил.
1: Не слушайте Влада, не было там никаких запинок, не было там никаких погрешностей, ну, я не знаю, может, раз в год. Поверьте мне, ах да, вы же сами их слышали, что я вам рассказываю. А вдруг не слышали? Именно на этот случай у вас есть я и мой iTunes. И очень дорогая моему сердцу папочка в этом iTunes The Best of MDS. Вот прям как есть, можно подряд их дать, правда, не влезет в одну программу, так что пришлось собрать мой личный топ-5 модели для сборки. Итак, начинаем. Рэй Брэдбери, Бага. Этот рассказ Брэдбери не фантастический. У него есть несколько вещей, которые совсем не про Марс и даже не про роботов. И вот Баг как раз один из них. Баг по сюжету друг Рэя Брэдбери, в юношестве лихой танцор, но после войны потерявшийся, потухший, растерянный. И вот он встречает Брэдбери спустя много лет, и тот берет его на слабо. Спорит с Багом на двадцатку, что тот больше ни на что не способен и не сумеет станцевать, как раньше. Ну и Баг, конечно, ведется на этот спор, сбрасывает с себя печаль войны, воскресает и пускается в пляс. Отличный рассказ, почитайте, ну или послушайте.
3: Модель для сборки. 19 декабря 2002 года.
4: Музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Бак и его новоиспеченные возлюбленные кружатся и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета. «С ума сойти», — подумал я, — «он способен танцевать всю ночь». Что до меня, я был способен только шагать. И зашагал, выйдя на улицу, и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось 50, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой июньский туман.
1: Дальше. Number 4. Модель для сборки. Габриэль Гарсия Маркес. «Море, где исчезали времена» или просто «Море исчезающих времен». «El mar del tiempo perdido». Как и во многих произведениях Маркеса, кажется, что действие происходит в Макондо, в городе из столет одиночества, если вдруг кому-то надо напомнить. Такая почти физически ощущаемая, высушенная солнцем земля, почти вымерший приморский поселок, внезапно окутанный новым непонятным запахом роз. Никто не знает, откуда он пришел, никто не знает надолго и что значит.
3: Модель для сборки. 26 декабря 2002 года.
4: Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с самым поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. Многие ничего не чувствовали, зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его.
5: На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать.
1: Третье место моего личного хит-парада любимых выпусков модели для сборки – Гумилев «Миг», африканская поэма. Гумилев был в Африке несколько раз. Возвращался больной, сраженный лихорадкой, но отправлялся туда снова и снова и поехал бы еще, если бы не война и не проклятая революция. «Миг» – очень особенная для меня модель для сборки. Это удивительный музыкальный ряд. Так вы, конечно, не поймете этого по нескольким секундам, но можете мне поверить.
3: Модель для сборки. 18 ноября 2002 года.
6: Сквозь голубую темноту неслышно от куста к кусту, переползая с

0: противиться судьбе.
1: Exodus, Станислав Лем. Еще одна модель для сборки, обязательная к прослушиванию. Хотя это, конечно, очень индивидуальная выборка, но вот, например, Влад Коп сказал, что моему вкусу доверяет. А это, конечно, весьма непредусмотрительное решение. Мы-то с вами знаем, что я вот про что угодно, но не про доверие человека. Но я, тем не менее, старалась. Короче, Станислав Лем, как и многое другое из того, что он написал, когда читаешь «Exodus», думаешь, черт подери, а ведь такое и правда возможно. Ну вот, что нас захватили, наконец, грамотные инопланетяне, и так все рульнули хорошо, что никто даже не заметил ничего. Уж скорее бы, если честно, а?
2: Модель для сборки. 20 февраля 2003 года.
3: Тут дело касается летающих тарелок.
4: Ага, кивнул Мат. И еще кое-чего. Йети, например.
3: Йети?
4: Да, обезьяны из Гималаев. Ну ты же знаешь.
3: А, следы на снегу.
4: Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты.
3: Да, пишут.
4: Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?
3: Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей.
4: Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад.
1: И первое место, потому что я очень люблю сказки. Сказки-притчи. Грустные, чтоб подумать. Оскар Уайлд. «Соловей и роза». Мы все ее читали в детстве. И, наверное, по-детски тогда были возмущены ее несправедливостью. Я помню ребенком это чувство горечи от книг Андерсена и того же Уайлда, где умирали постоянно все. То оловянный солдатик, то русалочка, то старый дуб, то студент в калошах счастья, то вот, пожалуйста, соловей. И только ему казалось, что умер он за любовь. И не знал он, что в любовь эту никто, кроме него, не верил.
2: Модель для сборки. 17 декабря 2002 года.
5: И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он и спустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе.
1: Ну что ж, на этом мы рассказ про историю программы «Модель для сборки» заканчиваем. Отмечу, что дело программы живет и по сей день. По-моему, в интернете нет ни одной невыложенной модели для сборки. Миша и Влад постоянно устраивают какие-то вечеринки. В общем, как говорится, следите за анонсами. Продолжение следует.
2: Послушать избранные выпуски программы «Модель для сборки», а также посмотреть фотографии и видео с живых выступлений Влада Копа и Михаила Габовича вы уже можете на сайте Silver.ru в разделе «История серебряного дождя».
6: Серебряному дождю 23 года. Серебряному дождю 23 года.
1: Здравствуйте, Влад, здравствуй, Миша. Очень приятно вас здесь видеть. Спасибо, что пришли. Я вот уже сказала вам, что я слушала буквально уже целую неделю, слушаю «Модель для сборки». Честно говоря, очень жалею, что больше не слышу ее в машине, новые выпуски, потому что мне кажется, я вроде слушаю, а вроде понимаю, что я их слушаю не первый раз, и даже, может быть, не второй, потому что было время, когда... Вы только закрылись, и мы быстро в паранойе, что все эти архивы сейчас подотрут, мы быстренько все скачали, и нас было очень много. И я помню, как мы всем журфаком ваши слушали эти штуки. Расскажите, как придумали вы это все?
7: История чудесного спасения. Здравствуй, Люся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему программному директору открывающейся станции 106.8, это был Виктор Конисевич еще, и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Он меня познакомил с диджеем Инкогнито, мы обсудили все это дело, диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
1: Прекрасное название.
8: Здравствуйте все, вот и я подключился. Но я могу сказать, что я в проект влился чуть позже, уже после станции. Но, тем не менее, это тоже уже 16 лет из 20 существующих.
7: И если бы не Михаил, поднявший, ну не то чтобы упавший, а скажем так, пошатнувшийся знамя, то вполне возможно перерыв у модели для сборки был бы дольше, и он был бы вообще. А так его фактически не было.
1: Так вот, почему? Это же загадка, потому что это совершенно четко слушается. Вот я когда прослушивала эти, я их прослушивала по годам, поэтому как бы подряд. И я заметила, что первые выпуски иногда так громко выведена музыка, что ничего не слышно. Ну, правда.
7: Первые выпуски — это было головокружение от успехов. Нам дали эфир,
1: а потом начинается какая-то вот полоса, видимо, начинается, когда приходит Миша, когда слышно все, каждое слово слышно, все идеально сведено, вот там как-то вот все так...
8: Мы работали над этим.
7: Ну, да.
1: Да-да, это сейчас я замечаю, тогда для меня, ну, как бы все было еще, мы только что обсудили, что и слышно было плохо, и помехи, и вот ты едешь, и там у Брэдбери, там, значит, наступают какие-то люди, ответственный момент, на это ничего не слышно. Как вы отбирали произведения?
7: Исключительно, вот сначала я прочел все, что читал в детстве, чем хотел бы поделиться со всеми интересующимися, то есть... Вся золотая классика фантастики, переводная, наша, то, что мог вот, до чего мог дотянуться. Поскольку мы ориентировались на малую форму, то, соответственно, это были небольшие рассказы. Потом в какой-то момент наступило время сериалов, когда мы поняли, что есть произведения, которые хотелось бы прочесть, но они в один эфир точно не ложатся, но надо делать вот по сериям. Началось все, пожалуй, с Михаила Успенского «Приключения Жихаря», за что Михаилу Глебовичу огромное спасибо, царство ему небесное, земля пухом и вообще человечище матерый. Эту вещь вспоминают до сих пор очень многие люди, и это было здорово.
8: Ну, это, собственно, та вещь, наверное, которая сделала имя модели для сборки.
7: В том числе, конечно же. В общем, как, что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект, «Guerrilla Project». В общем, пионеры захватили киноводку.
1: А почему вы ушли со станции? Просто потому, что станция закрылась, или вы ушли раньше?
7: Ну да, нет, мы не уходили раньше, станция просто прекратила свое существование.
1: Как получилось так, что вы продолжили на «Дожде»?
7: Это был кросс-проект
8: с Национальным музыкальным каналом «Муз-ТВ». И, собственно, по окончании существования станции... всеобщему горю, проект переехал в телеформат на Муз-ТВ в виде элементы модели для сборки.
1: Очень... Вот почему там появилось слово «элементы». Может...
8: Да, это было очень странное варево, выглядело это крайне странно. Вот представьте себе экран телевизионный, нижняя где-то четверть экрана — это чат.
7: Пятая.
8: Четвертая, пятая — это чат, тогда же были модные чаты. Причем поначалу они еще были слабо модерируемые, то есть там такое на экран вылезало. Значит, поверх этого чата была бегущая строка с какой-то насущной информацией, да, интерактив. И поверх всего этого в синем дыму ваш покорный слуга, я, значит, изображая там телодвижение той или иной степени изящности, сводил пластинки, беседовал с Владом, который присутствовал таким Vox Magicum, Magicum за кадром.
7: А, да, еще за кадром обязательно.
8: Да, Влад был за кадром, я был в кадре, и это было очень увлекательно. Это было 100 прямых эфиров. 100 прямых.

0: это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв, причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на Сердожде тогда не было. И я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах. Там как-то...
1: С YouTube, знаешь, вот это вот, да, мастерство.
0: Ну, да.
1: Или
0: да.
1: Тогда еще не было, наверное, еще распространено.
0: Тогда не было, нет, это было вот как мог.
2: Ну, еще надо сказать, что в 95-м, когда, собственно, и «Серебряный дождь» начался, мы же одногодки, фактически, с уважаемой радиостанцией, в те времена, в общем, многие тусовки происходили, самые разные, в разных местах, с разными людьми, и с учредителями радиостанции «Серебряный дождь» мы тоже где-то когда-то пересекались, и, в общем, я очень обрадовался, да, что мы оказались здесь, очень огорчился, что нам пришлось в какой-то момент идти дальше, но, тем не менее, вот такой вот замечательный был эпизод.
1: Вот если представить, что люди не знают, что такое модель для сборки, как объяснить идею? Ну, понятно, что если концепция программы достаточно простая, человек с прекрасным голосом читает прекрасные книжки под прекрасную музыку. Окей.
0: Окей, теперь давайте просто объясним, что это волшебно, это погружает человека в мир прекрасного путешествия, и это не просто чтение, то есть, да, отдельно это чтение, отдельно это музыка, сейчас мы очень плотно работаем с видео, но все вместе это вот то самое, к чему надо незаметно присоединиться. И
1: я, Миш, тебе хочу сделать комплимент. Владу понятно, он читает просто на разные голоса, и, безусловно, актерский талант огромен. И тебе хочу сделать огромный комплимент, потому что невозможно поверить, что это делает один и тот же человек эту музыку, потому что она у тебя совершенно разная иной раз. Она, естественно, танцует от, я не знаю, Гумилёв, африканский, вот эти, мне так понравилась там музыка, или Wild, или Брэд, ну вообще, и она каждый раз разная, невозможно поверить, что один и тот же человек это все знает.
0: Ну,
1: спасибо
0: тут,
1: тебе.
0: Спасибо, Люсь, тоже за такую оценку. Ну, тут вот, да, это, видимо, мы тут пали жертвой моей музыкальной эрудиции и жадности в хорошем смысле этого слова. И в те времена и спасибо Горбушке.
1: Но до меня, ты знаешь, что только что дошло, что это лайв. Я никогда не думала, что это лайв, потому что, а как же вы так читали без запинок?
2: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно, просто старался не запинаться.
1: Вообще, я даже не представляла, что это лайк.
2: То есть вся станция — это исключительно прямые эфиры, за редким исключением, когда кто-то куда-то уезжал, надо было записаться здесь тоже. Потом уже начались, да, в силу технических особенностей записи.
0: Ну, подкасты, да, они там потом досводятся и редактируются. А так, в принципе, вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил. Вот, в прямых эфирах.
2: На слушателях станции.
0: Да, на слушателях, в том числе и «Серебряного дождя».
2: И «Серебряного дождя», да.
1: На данный момент модель для сборки существует в каких формах?
2: Живое выступление, кстати, ближайшее, ну, то есть я не знаю, когда будет эфир, да?
1: 4 июля.
2: А, ну окей. В режиме живых выступлений и в режиме подкастов, иногда появляющихся в интернете.
1: Можно сказать, ваш сайт, наверное, это MDS?
0: MDS.ru, да, там кипит такая вялая
1: там
0: жизнь.
1: Весь архив можно послушать,
0: да,
1: скачать.
0: Да, архив там абсолютно,
2: ну,
0: весь.
2: Да, можно, да, получить ссылки какие-то полезные.
1: По годам. Также написано, где какая выходила. Я прям архивариусу спасибо хочу сказать, что все в таком...
2: Один из энтузиастов создал сайт, на котором, то есть это агрегатор модели для сборки, там можно вообще фильтров выставить, по-моему, 20-30, по которым можно найти любой рассказ.
1: Причем, когда ты в Гугле ищешь, совершенно непонятно, какой из них рил, потому что тебе, ну, MDS.ru, он вываливается, например, там, шестым по счету, там какие-то...
2: Может быть, да.
1: Да-да-да-да, там очень много сайтов, и... Это значит, это успех. Ну, правда, если копируют и подделывают, это же как бы в наши дни показатель.
2: Замечательно.
0: Ну, мы за то, чтобы нас копировали, нам не жалко.
1: Вы не планируете ни какой-то выпуск «Альманаха», может быть, или чтобы это было на...
0: Материально-то?
1: Да.
0: Ну, проект изначально радийный.

0: эфемерный, да, который сложно было потрогать руками, но зато легко было с ним отправиться в путешествие. Мне кажется, что вот такой памятник мы прекрасно возвели себе отмечанием 20-летия проекта.
1: Пожалуй.
0: В ДК Зуева при каком-то нереальном скоплении народу. И великолепно было, вплоть до того, что Лукьяненко предоставил рассказ специально.
2: Лукьяненко какой был?
0: Специально написанный для нас, для 20-летия.
1: Сердце снарка. Не
0: да.
1: Для нас все-таки, пожалуй. Ну,
0: можно сказать.
1: Но тем не менее.
0: Да. Вот скорее такого рода памятник мы себе воздвигаем.
2: Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, я просто буду давать некоторые кусочки программ в эфир. Если есть какие-то пожелания самых каких-то любимых выпусков?
1: Ох, вопрос.
2: Ну, извините.
1: Если это слушать можно, сколько там, не помню, бесперерывно. Пожалуй, нет. Я доверяю.
2: Да?
1: Да, абсолютно.
3: «Серебряному дождю» 23 года.
4: «Ангелы тоже любят», а написали его Михаил Балабин и Олег Бондарев.

0: Нечасто можно встретить тролля в библиотеке. Тем более с толстенной энциклопедией «Всемирная фауна». Вот и Валентину такой тролль не встретился, даже без энциклопедии. «Досадно», — подумал Валентин, задумчиво глядя на посапывающего в углу библиотекаря. «Действительно досадно». Он почему-то думал, что тролль придет в библиотеку именно сегодня. Однако косолапый монстр даже не подозревал о существовании Валентина и потому наверняка отправился в какую-нибудь корчму, чтобы выпить темного пива и рассказать паре собутыльников о своих невероятных похождениях. Вроде «Он меня оглобли, а я его телегой». Или «Рубились три дня или три ночи, пока не отрубились». В руках Валентина, словно по волшебству, появилась ручка и записная книжка. Открыв блокнот на нужной странице, Валентин зачеркнул «Тролль, библиотека, всемирная фауна». Пробежал взглядом по строчкам и закрыл ежедневник. Новая задача. На сей раз намного сложнее и ответственнее, потому как отступиться от нее нельзя, под страхом увольнения. Валентин что-то прошептал себе под нос и щелкнул пальцами. Сизый дым окутал его с ног до головы. Библиотекарь громко чихнул и открыл глаза.
1: «Что за...»
0: И замер, удивленно оглядываясь по сторонам. Читальный зал был девственно пуст.
2: «Дядя Гозма! А, дядя Гозма!»
0: Девчонка в разноцветном костюме ловко запрыгнула на козлы рядом с возницей.
3: «Ну, чего тебе?»
2: «А куда мы едем?»
3: «Знам куда, в Салатово. Там недельку побудем и в сам резерван рванем. Ух, денежки к нам побегут!»
2: «А, дядя Гозма!»
0: Девчонка весело рассмеялась и повисла у Гозма на шее.
2: «Как же я вас люблю!»
3: «Да будет, будет!» Неуверенно хохотнул тот. «Развела тут эти самые сопли! Скоро меня в них утопишь!»
0: Девчонка фыркнула и еще сильнее прижалась к нему. Старик растроганно шмыгнул носом. Цирк дядюшки Гозма вновь отправлялся в долгий тур по городам Ариана. Для молодой, но подающей большие надежды эльфийки Клоретты, эти гастроли были первыми в жизни. Для Гозма... Впрочем, циркач уже давно сбился со счету. Главное, что в каждом городе его узнавали и, тыча в сторону балагана пальцем, кричали «Глядите, старик Гозма приехал!» Циркачей любили и в обиду не давали. Но от нападения разбойников не застрахован никто. Дорогу телеги преградили четверо в черных масках-повязках. Кони испуганно заржали и стали на месте. Один из грабителей с рыжими волосами держал за ошейник огромного волкодава, с клыков которого безостановочно капала слюна. Гозму тихо чертыхнулся. Рука его потянулась к висящим на поясе метательным ножам. Один из разбойников увидел это и попытался предупредить товарищей, но бросок Гозма вышел чертовски быстрым и метким. Грабитель упал с ножом в правой глазнице. Остальные лиходеи оказались не в пример ловчей своего погибшего товарища. Двое откатились в сторону, а рыжий отпустил ошейник волкодава, и монстр с радостным предвкушением рванулся к добыче. Второй нож Гозма ушел в молоко. Серый зверь оказался слишком быстрым. Легко уйдя от просвистевшей в паре дюймов от загривка смерти, волкодав растянулся в длинном прыжке. Старик выхватил из ножен короткий охотничий кинжал и выставил его перед собой. Он прекрасно понимал, что смерти уже не миновать, но хотел спасти хотя бы друзей. Волкодав, одурманенный свободой, не заметил кинжала и нанизался на него. Будь на месте серого монстра обычный пес, он бы мгновенно испустил дух. Однако волкодав успел широко раскрыть пасть и с упоением впиться в горло дядюшки Гозма. Старик бросил последний взгляд в сторону Клоретты и испустил дух. Из фургончика выбежал атлет Семеро и братья-клоуны Гибисы. Силач сжимал в руках трехпудовую гирю, а весельчаки вооружились двумя одинаковыми мечами. Циркачи сцепились с оставшимися тремя разбойниками, а эльфийка, давясь слезами, прижалась к остывающему телу Гозма, ее любимого дядюшки. Чья-то рука легла ей на плечо. Девочка, утерев слезы, оглянулась через плечо. Открыла рот от удивления.
4: «Пойдем».
0: Тихо, но твердо велел ей человек в белой одежде. Впрочем, вряд ли это был человек. Эльфийка полагала, что так могут выглядеть только ангелы. Благолепный, чистый. Казалось, дотронешься пальцем — исчезнет, словно морок во время жары.
1: «Тебе не место среди этой бойни». Она неуверенно кивнула. Ангел протянул девочке руку. Клоретта сжала ее своими маленькими тонкими пальчиками, и ангел грустно улыбнулся.
0: «Забирая девушку отсюда, он оставляет очень большую ее часть здесь, на лесной дороге. Но по-другому нельзя». Валентин потянул Клоретту за собой. Когда разбойники покончили с Семеро и братцами, эльфийке уже и след простыл. «Не всякий раз увидишь, как бежит по натянутому между домами канату чернокожий, белозубо скалящийся циркач. А если внизу, на сколоченном наспех помосте, бесятся в клетках полосатые тигры, чинно вышагивает на задних лапах зеленая кошка, а удав рассказывает сказки и умеет считать до трех, то на такое представление сбежится весь город. И в самом деле, не каждый день на Дворцовой площади выступают циркачи». Не случилось их и на этот раз. Не принимать же в расчет молоденькую эльфийку, робко жонглирующую яблоками увидавшего вида фонтана.
4: «Ты послушай меня, братец Горац, послушай хорошенько. Если нет хоботатых слонов, силачей или хотя бы завалявшегося клоуна, то этот цирк не цирк».
0: Толстощекий бюргер со значением поднял палец.
4: «А если девчонка не циркачка, то что? Знамо, попрошайка и грабительница, а значится, место ей в тюрьме. В тюрьме, почтенный Горац».
3: «Ты это... того...»
0: Стражник озадаченно поскреб пятерней в затылке и, решившись, направился к девочке. Клоретта слишком поздно заметила опасность. Грязная лапа ухватила девушку за плечо. Яблоки посыпались на мостовую, раздалось оглушительное «Пши!» Сизый дымок окутал эльфийку и... В руках у стражника Горатца остались лишь алая ленточка и яблоко.
3: «Это... того...»
0: Воин задумчиво надкусил плод, несколько раз разбрасывая крошки белой мякоти, чавкнул и, сунув ленточку в кошель, направился прочь. Высунувшийся наружу червяк презрительно фыркнул.

0: Когда мы придем, Вал? Когда? Я устала.
1: Тихий ровный голос. Скоро, малышка. Как легко, неожиданно просто далось ему это прозвище. Он пробовал называть так других, но слова почему-то всегда глохли в глотке. Валентин улыбнулся и задумчиво повторил: «Скоро, малышка».
0: «Мы идем... Сколько? Куда? Я не знаю. Я ничего не знаю, Вал. Ты оставляешь меня в странных местах. Я вижу странных людей. Иногда они приветливые, иногда, как сегодня. Я устала, Валентин. Очень устала».
1: «Скоро, малышка. Скоро. Слишком. Завтра она встретит своего единственного. Такое бывает очень редко, ведь Валентин один, а смертных... смертных слишком много. Но иногда он успевает, и тогда две судьбы становятся одной, а разделенные половинки, вопреки всему, объединяются в целое. Кем он будет, ее единственный? Высокий стройный принц на белом коне? Жестокий и беспощадный к врагам, но такой нежный дома лорд Севера? Или печальный менестрель из желтого леса? Кто ты? Какой ты ее единственный?» Он никогда не видел этого человека и, наверное, никогда не увидит. Довести, привести к малышку, а там стоит им встретиться. Их глаза соприкоснулись. Молодая эльфийка и он, ее единственный. Взмах дирижерского сучка, молния, вселенский пожар, ревущее пламя, обрушившаяся дамба, стремительный ледяной беспощадный поток, на миг и... любовь навсегда. Они могут прожить вместе до старости, а могут сгинуть, пропасть сразу, но любовь их, к счастью или на погибель, вечна. Продолжение и окончание рассказа «Ангелы тоже любят», написанного Михаилом Балабиным и Олегом Бондаревым, в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Модель для сборки на волнах Радио Energy. Михаил Балабин, Олег Бондарев. Ангелы тоже любят. Продолжение и окончание.
1: Мы идем очень долго. Почему?
0: Улыбнулась Кларетта.
1: Почему, а? Вал!
0: И вправду, почему? Разве это проблема для него? Разве это сложность пройти незримый путь? Ему, который может за миг осилить сотни лик или дюжину часов. Ему, Валентину. Почему же дорога никак не заканчивается? Туннель выводил то к замшелому пню на светлой, поросшей земляникой поляне, то к потрескавшемуся черному фонтану на грязной площади, то... да мало ли куда выводил. И каждый раз Валентин видел малышку по-разному. Смешная девочка, объедающаяся красными ягодами, грустная девушка в отблесках костра, порой такая домашняя, маленькая, тихая, грустная, поющая что-то эльфийское, порой веселая, быстрая, ловкая, словно кошка, смелая циркачка. Каждый раз было по-разному. И завтра все это закончится. Потому что Валентин наконец понял, путь зависел только от него. Он хотел, чтобы они шли долго, и они шли. Слишком. Завтра уже не успеть, не достать того, что было так близко, так рядом, до чего еще вчера можно было легко дотянуться. Однако же, как не хотелось отдавать малышку в объятия этому единственному сэру Никто.
1: Я искала тебя ночами темными.
0: Тихонько напевала себе под нос Кларетта. Валентин вздрогнул. Похоже, чем ближе они подходили к цели путешествия, тем сильнее малышка чувствовала своего избранника. Еще не понимала, но где-то внутри себя ощущала его близость.
1: «Куда мы едем, Вал?»
0: — вновь законючила эльфийка. Ее тонкие пальцы бегали по тоненькой хворостине, словно это никакая не деревяшка, а самая настоящая дудочка. «Не начинай снова, малышка. Я же сказал, скоро узнаешь».
1: «Я не хочу знать скоро, хочу сейчас».
0: Кларетта обиженно надула губы. «Не делай так больше».
1: «Почему?»
0: «На жабу похоже». Кларетта презрительно фыркнула. «Мол, это еще разобраться надо, кто больше на жабу похож». Однако говорить вслух не стала, понимая, что Вал спорить не будет, просто усмехнется, соглашаясь. «Пусть так, мне все равно». «Странный. Вечно спокойный, безразличный, словно камень. Порой он был невыносим. Зато вчера, удивительно, он помогал ей собирать землянику в передник, грустно улыбался, напевал что-то. С ним было так весело, да ужасно интересно, и еще тепло. А сегодня зачем, почему он снова спрятался в непробиваемую раковину, выпитив наружу холод и безразличие?» Валентин все понимал. Он и сам был бы рад плюнуть на весь свой пафос, посмеяться в компании девушки над ее шуточками и безобидными шпильками, однако непривычная тяжесть на сердце не позволяла расслабиться, полностью отдаться чувствам. Вал не понимал, что с ним случилось, почему при каждом удобном случае он стремится хотя бы одним глазом посмотреть в ее сторону, почему нежно укрывает плащом на привалах, почему до утра не может заснуть, глядя на нее спящую. Несмотря на прожитые столетия, Вал не находил ответа. Это был словно злой рок. Он, Валентин, лучший работник небесной канцелярии, бесстрастный, порой даже жесткий, но очень ответственный, не мог признаться себе, что влюблен. Влюблен? Да, наверное, это чувство можно назвать любовью. Сам Вал никогда не любил. Это может показаться смешным. Сколько удачно законченных операций, грамот и орденов от начальства за великолепную работу и незаурядное трудолюбие, а он так и не познал то, что дарил другим множество веков подряд. Вот только Валентину было не до смеха. На сей раз он все же забыл.

0: Его высочество принц Ариана де Бион IV, для друзей просто Деби, прогуливался по осеннему саду. Подошвы его сапог утопали в октябрьской листве, ковром застилающей землю. Сорванец ветер ласково щекотал холеную кожу, цикады исполняли для него этюды и арии, но принц не обращал на это никакого внимания. Ему было просто не до того. Волнение, возникшее в его душе пару дней назад, с каждым вздохом разгоралось с новым пылом. Поросли лозы норовили пощекотать нос, однако, видя состояние принца, убирались во свояси. Флюиды растерянности и тревоги струились от его высочества на расстоянии пушечного выстрела, и природа, чувствуя их, осторожно отходила в сторону, позволяя принцу остаться тет-а-тет со своими мыслями и сомнениями. Только вот Дебби этого не хотел. Он пришел в сад, чтобы спрятаться от своих истинных чувств, но не находил укрытия и здесь. Кто знает, к чему эта тревога? Может быть, жадные соседи собрались вновь устроить завоевательный рейд на приграничные районы их королевства? Или короля одолела болезнь? Но нет. Соседи пока сидели тише воды ниже травы, даже не думая о набегах. А батюшка Дебби, к величайшему неудовольствию королевы и безмерной радости фрейлин, не пропускал ни одной юбки. Старый дворецкий Джером уже которую ночь не мог как следует выспаться из-за постоянного дребезжания кровати наверху. Поистине, самое страшное ждало принца впереди. Сорвав гроздь осеннего винограда, его высочество покинул дворцовый сад.
1: «Что там, бал?»
0: — пропищала Клоретта. «Тише ты!» — шикнул на нее Валентин.
2: «Пасуй давай, чего ждешь?» —
0: заорал капитан Гоблинов, стремительно прорываясь по левому флангу. Напарник Зеленого, бросив взгляд в сторону командира, решил, что пасовать еще рано, и бросился в прорыв. Великан-орк упустил момент, когда лавкач прокинул кожаный мячик ему между ног и превратился в зрителя. Опьяненный маленькой победой, гоблин устремился к воротам соперника. Однако дойти до них ему было не суждено. Великан очнулся и, растянувшись в невероятном прыжке, подкатился под гоблина сзади. Даже на дереве слышен был хруст ломающихся костей. Вопя, как поросенок, под ножом мясника, гоблин катался по земле, обеими руками схватившись за ушибленное колено.
2: «Стоп, игра!» — воскликнул судья. Кряжистый тролль в полосатой рубахе и опрометью бросился к травмированному игроку. «На месяц выбыл, зараза!» — сообщил лекарь, поднимаясь с колен. «Несите в тень, еще там посмотрю!»
0: Два гоблина в белых сорочках положили вопящего на самодельные носилки и оттащили под высокий клен. На толстом суку, которого, кстати, сидели и вал с Клореттой.
1: «Что так?»
0: Эльфийка наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть рожу подбитого монстра. «Хрусть!» — оборвала ее ветка, ломаясь, и парочка отправилась вниз. Гоблину повезло. Валентин и Клоретта упали в шаге от его импровизированного ложа. В благодарность Зеленый громко завопил:
2: «Тревога!»
0: Вал не успел даже дернуться, а к его горлу уже приставили два копья.
2: «Ба!» —
0: удивился судья.
2: «Да он магик, похоже. Ну-ка, браки, дай-ка мне оберег».
0: Лекарь бросил троллю какой-то предмет, и судья ловко надел его эльфийке на шею.
2: «Так оно спокойней будет», — объяснил он. «Теперь не смоешься с ней без нашего ведома».
0: Вал тихо чертыхнулся. Проклятый амулет действительно блокировал любую волшбу.
2: «Ты не злись, не злись!»
0: — похлопал его по плечу лекарь.
2: «Вижу я, что злого нам делать не хочете. Так что отпустим, не бойся. Вот только...»
0: Врачеватель подмигнул судье, и тот довольно осклабился.
2: «Игру закончим».
0: «Ну так заканчивайте. Мы пока здесь подождем в тенечке». Вал пожал плечами, выражая свое полное безразличие ко всякого рода игрищам.
2: «Ты не понял, магик», —
0: покачал головой тролль.
2: «Ты тоже участвуешь. Вместо него».
0: Судья кивнул в сторону постановающего гоблина. Вал чертыхнулся вновь. «Играть с орками в мяч — дело еще более гиблое, чем сражаться с ними на топорах. Там ты хоть знаешь, чего ждать, а здесь...» «Впрочем, есть ли другой выход?» «Но если я сыграю, вы точно отпустите нас?»
2: «Конечно», — серьезно сказал тролль. «Слово тролля».
0: «Отлично», — Валентин одобрительно кивнул. «Тогда сыграем». Орки и гоблины радостно загомонили. Когда Валентин вступил в игру, гоблины были в отчаянном положении.
2: Последний нападающий вышел из строя, а скамейка запасных оказалась пуста. Из-за большой травматичности гоблин-бола все 300 игроков успели выйти из строя к началу второго тайма. Команда, и так не блиставшая высокой моралью, вконец распустилась и пыталась незаметно смешаться с болельщиками, которые гроздьями винограда висели на ветках блистающих деревьев.
3: You don't just watch the Earth, you start thinking about its problems.
2: Валентин попытался выяснить у пищавшего какую-то нелепицу про детей и мамочку-защитника, кто же тут тренер. Получилось не сразу. Полчаса спустя тот, наконец, не выдержал методов допроса и дрожащей рукой указал на выбывшего последним игрока. Бедняга, весело ухмыльнувшись, отсалютовал и грохнулся в обморок. Порядок пришлось наводить жестокими репрессиями. Кое-как утихомирив расшумевшуюся команду, Валентин по секрету, гоблины навострили уши, поведал тактику.
4: «Ты туда, ты там стой, а я... разберемся».
2: «Поехали!» — воскликнул судья, и игра началась. «Пшик!» — верещал мяч, перелетая с одного края поля к другому.
5: «Голь!»
2: — удивленно отмечал в протоколе судья.
5: «Бац!»
2: — восклицал орк, в очередной раз промазав по Валентину.
1: «Пшик!»
2: — отвечал на то мячик.
5: «Голь!»
1: «Пшик!»
5: «Голь!»
2: Тролль отчаянно тер грязным платком вспотевший лоб. Магик оказался славным мячегонцем. Судья едва успел считать голи, забитые гоблином. Излюбленный метод зеленокожих — бей не по мячу, по ногам, оно вернее, наверное, в первый раз за многолетнюю полную взлетов и падений историю игры давал сбой. Болельщики, сотни фанатов в разноцветных майках настолько прониклись стилем Валентина, что даже прекратили затевать драки, мусорить, пьянствовать, плевать под ноги да дубасить друг друга по голове и взялись подбадривать игроков веселыми кричалками и свистом. Какой-то гоблин даже предложил запустить волну, но так как никто из собравшихся толком не понял, что это такое, болельщики ограничились подкидыванием зачинчика в воздух. Заявил мяч и лопнул. Подбежавший судья придирчиво осмотрел останки мяча, крепко пожал руку Валентину и, сложив ладошки рупором, прокричал:
5: «Конец! Конец! Победа лопаньем присуждается!»
2: Тут старый тролль сделал эффектную паузу.
5: «Команде гоблинов!»
2: Трибуны взвыли. Кто-то обнимал Валентина, дружески бил его по плечу, какой-то орк ловко отодрал у него две пуговицы на счастье, а тролль, подмигивая и улыбаясь, предложил подписать контракт, суля вот такую славу и вот такие деньги, почти даром. С трудом растолкав фанатов, воришек и игроков, Валентин добрался до эльфийки. Малышка сидела на молоденьком вязе и весело болтала ногами.
6: «Куда мы теперь, Вал?»
2: — невинно спросила Кларетта.
7: «Ты знаешь, я был бы не против как следует искупаться», — усмехнулся Валентин, выжимая мокрое от пота платье.
2: Малышка довольно фыркнула. Впервые за время их знакомства Вечный Спаситель позволил себе искренне улыбнуться.
8: Модель для сборки. On Energy.
2: Принц Дебби по велению сердца отправился в лес.
9: Глупо? Конечно.
2: Просто отчего-то осень, грязная, склизкая осень, залепила мир желтым, забросала поросшими мхом корягами, иссохшими листьями и жухлой травой, глянула мирно и устало прохладным солнцем, махнула по щекам еще теплым ветром, и душа взвыла. Может ли душа выть? Дебби не знал. Раньше. Будто крючком, иные называют его кошачьим коготком, зацепили аккуратно, чтобы не сорвался, потянули незримую нить и, подсекая, что есть мочи, потянули, выворачивая наизнанку. Судьба любит шутки и рулетку фортуну. Любовь — злой, несчастный подарок белым шариком на черное поле выпала Дебби. Набитый нелепыми предчувствиями, старыми предрассудками, заученными мыслями и наносной чванливостью, принц, оседлав белого коня, выехал за замковые ворота. Во рту горчил последний виноград.
0: Брызги летели во все стороны. Холодная, жгучая вода. Сколько лет Валентин вот так запросто не окунался в ледяную тьму, махом, без раздумий, зачерпнув воздух ртом, чтобы через миг, отфыркиваясь, отплевываясь, с рыком вынырнуть бодрым, колючим, другим. Сколько? Река, маленькая, но удивительно глубокая, с плеском принимала Валентина. Только что запыленное, просоленное платье липло к телу, путалось в ногах. Вместе с грязью и потом с небесного странника сходили усталость и безразличие. Вода заливала нос, рот, уши, промывала глаза. Нырок? Если под водой открыть глаза, то далеко внизу будет поросшая водорослями темнота, а наверху — свет. Перекувыркнуться, и все наоборот. Свет — тьма. Тьма, свет, тьма, тьма, боль в груди и теплый, заливающий глаза и легкий свет. А вместе со светом родился смех. Робко кашляя, Валентин смеялся. Все будет хорошо. К черту небесную канцелярию и вездесущее око, к черту! Он ступит на тайные тропы. Он увезет малышку далеко, далеко, далеко. Свет. Тьма, цокот копыт. Валентин выбежал слишком поздно. Высокий стройный принц, соскочив с белого коня, обнял его малышку. Их глаза встретились. Молния, ревущее пламя. Вал не видел их, но знал, они есть. Обрушившаяся дамба, ледяной поток, заливающий все. Все. Круг замкнулся. Половинки нашли друг друга. Любовь навсегда. Небесный странник повернулся и пошел прочь.
6: Вал! Вал!
0: Тоненький голосок.
6: Валентин, постой, пожалуйста, постой, Вал!
0: Малышка бежала к нему. Нечасто тролли читают энциклопедии, гоблины побеждают в гоблинбол, стражники заплетают ленточки, а златокудрые принцы получают отказ. Почти что никогда.
4: Почти. Редко. Очень-очень редко можно встретить на берегу маленькой, но удивительно глубокой безымянной речушки эльфийку и небесного странника. Странника ли?
6: Навсегда, да, Вал?
4: Всегда, малышка.
6: Только, Валентин, ты не обидишься?
4: Конечно, нет, никогда.
6: Зачем тебе это дурацкое белое платье?
0: Валентин рассмеялся. Легко и просто. Подхватил эльфийку, закружил, поставил на остывшую землю. И впрямь. Зачем? Он скинул когда-то белое, а теперь серое платье, оставшись в черных полинялых трико и синей рубахе, отжал одежду и, набросив серое полотнище на ближайшую ветку, махнул рукой. Нечасто небесные странники и эльфийка уходят вместе. Почти что никогда.

0: Вы слушали рассказ Михаила Балабина и Олега Бондарева «Ангелы тоже любят».
1: Через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
2: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» – спросил Грегори. «Я уже говорил, что гарантирую это», – ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас». Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк.
1: «Должен заметить», — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильные формы таблетки, «что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый добрый особый тантромантрический быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «Крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и DHS, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особые ингредиенты собственной разработки доктора Блейка – экстракта из брусники».
2: «То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов?»
1: Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее.
3: «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Виллиджа».
1: «Вы говорите так, словно сами уже его попробовали», — заметил Грегори.
3: «Вовсе нет», — запротестовал Блейк. «Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются колоннами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии. Я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков».
1: Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу.
3: «От амфетамина, конечно, появляется некоторая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверху

Да в том мире, куда вы сейчас вступите. А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку, поинтересовался Грегори. Блейк взглянул на часы. Чуть больше часа. Почему же она до сих пор не действует? Должна подействовать. Несомненно, должна. Что-то обязательно должно случиться. Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки. «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк. Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса. «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?» Грегори неопределенно взмахнул хвостом. «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие». «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк. «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь?» Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакомой. «Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?» «Как я уже говорил, я гарантирую это», – произнес Блейк, изящно складывая глинцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу гнезда.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева. Часть первая.

0: В ночь, когда родилась седьмая сестра, сова за стенами хижины кричала без умолку. Затем дрожащая птица сникла. Смолкло все. Козадои в окрестных соснах, кузнечики в листьях смоковницы у колодца. А древесные лягушки уже не пророчили скорого дождя, когда черное небо озарили молнии. Хижины рабов, толпящиеся в ряд позади старого места, выглядели ветхими и заброшенными. Они право пустовали с тех пор, как Грант взял Ричмонд. При свете дня или в лунную ночь можно было разглядеть их провалившиеся черепичные крыши и покосившиеся веранды, заросшие дурманом и жимолостью. И только одна хижина была обжитой. Доди, внук одного из рабов Сондерса, приехал в старое место с женой и выводком тощих черномазых ребятишек. Найти работу в городе не удалось, и поэтому Доди, в блаженной уверенности, что сможет снискать к своему выводку теплые отношения, вернулся домой в первый год депрессии. Он знал, что в обмен на работу, которая время от времени требовалась на старые захудалые плантации, расположенные прямиком на границе Алабамы и Джорджии, капитан Джим и мисс Адди разрешат ему поселиться в одной из заброшенных хижин. Это было в 29-м, 6 лет назад. Ныне же мисс Адди покоилась на семейном кладбище на Южном холме. Большую часть земли пришлось продать в счет уплаты налогов. Остался лишь внук мисс Адди, капитан Джим. Работал он детским врачом в Чаттануге и большую часть времени держал старое место на замке, лишь на выходных наведываясь туда вместе с женой и маленькими сыновьями. Невозделанные поля красной глины лежали под паром. Железнодорожные ограждения были свалены, а сама некогда белая колоннада места облупилась. Каждый раз, когда Доди или Мэтти Сью вспоминали об этом, они отправляли одного из младших убрать листья и куриный навоз с переднего двора. В обмен на эту еженедельную повинность они всецело пользовались заброшенной плантацией, что отразилось и на образе жизни. На ямсе и потрохах дети раздобрели и обленились. Частенько перебиравший с домашним пойлом Доди дни напролет валялся в гамаке. А Мэтти Сью кухарничала, бронилась и каждый год выпрастывала на свет по новому чаду. Так продолжалось до поры, когда на свет появилась седьмая сестра. В ту ночь кричала сова. А где-то по другую сторону федерального шоссе трижды провыл пес. Кроме того, один из стрижей, гнездившихся в тыквенном столбе перед хижиной, влетел в дом и, прежде чем его успели выпустить наружу, убился об стену. Три знамения. Оттого и неудивительно, что на закате Мэтти Сью корчилась от боли, пытаясь разрешиться от бремени. Не помогли и два смазанных маслом топора, что положили под кровать Ресси и Кларабель, старшие незамужние дочери Мэтти Сью, 15 и 17 лет.
1: «О, божечки! Мамочки совсем поплохело!» — захныкала Ресси.
0: Склонившись над толстой, стонущей женщиной на кровати, Ресси испуганно глядела на нее. Белки и глаз ярко выделялись на красивом негритянском лице девочки. Ресси видела, как появлялись на свет братья и сестры. Но прежде Мэтти Сью рожала легко и естественно, точно кошка.
2: «Спаситель, услышь нас!» — прошептала Кларабель. «Надо срочно найти ей повитуху. Тетя Фан, давай беги и позови ее скорей.
1: О, божечки!»
0: — вскрикнула она, подняв высоко керосиновую лампу и глядя на измученную болью женщину.
2: «Мне так страшно! Чего ты ждешь, глупая, беги!
1: О, боже, мамочка! Мамочка!»
0: Ресси растворилась в ночи. Шлепанье ее босых ног вскоре затихло. В передней комнате хижины царила тишина. За исключением стонов жены Доди и редких всхрапов его самого в стельку пьяного, спящего на кухонном полу, внутри не раздавалось ни звука. Другие дети притаились в одном углу, точно лисы. В темноте виднелись лишь яркие белки глаз. Кларабель на цыпочках ходила от кровати до двери. Она была одета в платье с печатным узором, заказанное по почте, а ее химически выпрямленные волосы были завиты специально для завтрашнего церковного собрания. Свет закопченной лампы отбрасывал вокруг чахлые тени. Вонь керосина и запах чернокожих тел смешивались с резким запахом персиков, подвешенных сушиться на низке у окна. В комнату вторгались жаркие ароматы лета. Запахи прогретой солнцем земли, гуана из сада, приторный запах лозы клематиса, тянущейся вдоль стропил крыльца. Все это было так знакомо. Запахи, звуки ночи. Найденные на свалке и восстановленные после 4 поколений Сондерсов мебель, картинки на дощатых стенах, снежный пейзаж, испанский танцор, президент, вырванный из старых журналов, выброшенных капитаном Джимом и мисс Рут. Прошлогодний рекламный календарь продуктового магазина, датированный январем 1934 года. Оставшийся с похорон мисс Ади, а ныне украшавший каминную полку, погребальный венок, на пурпурной ленте которого читалась выведенная позолотой и частично размытая дождем надпись «Остань с Мнс». Даже сцена родов была знакома почти всем детям Мэтти, за исключением самого младшего. И все же было в этой ночи нечто жуткое, вытеснявшее привычные вещи за пределы восприятия. Дети ощущали это. Голодные, они теснились в дальнем углу, в то время как Кларабель бестолку суетилась вокруг кровати роженицы. Удушливая и гнетущая жара была наполнена каким-то странным ожиданием. Даже далекие раскаты грома звучали приглушенно и вкрадчиво. Где-то поблизости снова закричала сова. Женщина на кровати скорчилась и застонала. Кларабель сплела пальцы. Ногти покрывал яркий желтый лак. Напоминание о зиме, которую она провела в Чатануге, нянчась с детьми капитана Джима. Она в четвертый раз подошла к открытой двери в надежде услышать звук приближающихся шагов. Хижина тети Фан стояла дальше по дороге, примерно в полумиле от их дома. Тетя Фан обстирывала Эндрюсов и занималась этим с незапамятных времен. Она слыла набожной. Один из трех ее мужей был проповедником, пока не попал в тюрьму за то, что зарезал человека. И если кто и мог помочь Мэтти Сью в ее отчаянном положении, то это была тетя Фан. Вновь закричала сова. Кларабель быстро нарисовала на полу хижины круг и плюнула в него. Но стоны матери доносились снова и снова, неразборчивые, то усиливающиеся, то затихающие. Они будто вторили зловещему крику совы. Кларабель напряженно застыла, пытаясь уловить нужные звуки. Наконец, до слуха донесся торопливый хруст под чьими-то ногами. Облегченно выдохнув, она выбежала навстречу шагавшей к дому паре, возвратившейся Ресси и крошечной, изможденной старой негритянке с похожим на крохотный рог жировиком посередине лба.
3: «Что я тебе говорила, тетя Фан? Слышишь, вон там!» — запричитала Ресси. «Эта старая косоглазая сова не умолкает с самого заката, будто кто ее привязал!»
0: Склонив голову на бок, старая повитуха застыла на ступеньке крыльца. Хмыкнув, она медленным и четким движением сняла фартук, а потом повязала его наизнанку.
4: «Вот так. Это должно помочь. Как там Мэтти Сью? Земля Господня, этот малец не дотерпел до срока целых 2 месяца. Она опять работала в саду?»
3: «Ну...»
0: Кларабель хотела было выдать очередную небылицу, но тут же передумала и кивнула.
3: «Кажется, вчера она и правда недолго была там».
4: «Ага, так вот в чем дело. Я же говорила ей, Доди, этот подлый бездельник».
0: Презрительно фыркнув в адрес всех мужчин на свете, тетя Фан вошла в хижину. Сова снаружи издевательски захихикала, словно намекая, что побольше других знает о таинстве рождения и смерти. Ресси и Кларабель вдвоем стояли на крыльце. Сквозь дверь они могли слышать резкий голос тети Фан, приказывающий детям убраться на кухню и не мешаться под ногами. Несмолкающие стоны Мэтти Сью переросли в пронзительный вопль. Сидя на корточках на бревенчатой ступеньке крыльца, Кларабель что-то прошептала себе под нос.
3: «Хе-хе»,
0: проворчала Ресси.
3: Бесполезно молиться, чтобы эта старая косоглазая сова свернула свою глупую башку. О, божечки, Клэри. Думаешь, тетя Фан поможет мамочке?
0: Старшая девочка вздрогнула, но ничего не ответила. Ее широко открытые и блестящие в свете окна глаза глядели во двор. Светлячки мерцали в зарослях сосен за кукурузным полем. Одинокий глухой рев донесся сверху. Она подняла голову. Грузовой самолет, сквозь бурю пробивавший путь из Бирмингема в Атланту, мигнул ей бортовыми огнями и скрылся в облаках.
3: «Половина двенадцатого», —
0: пробормотала она.
3: «Припозднился он сегодня. Проклятие! Если эта глупая тварь не заткнется...»
0: Она осеклась, испугавшись собственного богохульства. Конечно, оно не имело ничего общего с тем, что мама и тетя Фан рассказывали им, сидя у камина дождливыми ночами. «Знаки! Знаменье! Джуджу!» Капитан Джим смеялся над этим и частенько говорил им, что... Девушка неожиданно вздрогнула. Из хижины раздался крик, вспоровший ночь. «Истошный! Последний!» Потом все стихло. Древесные лягушки, спорящие кузнечики, козадои и бормотание грома, налетевший порыв ветра унес с собой даже гул самолета. И сова, точно демон, растворившийся во тьме, оборвала крик. Несколько минут спустя в дверях показалась тетя Фан. В руках ее был крошечный сверток, сделанный из старого платья Мэтти. Безмолвные и нетерпеливые девушки разом вскочили на ноги. Но старая негритянка в дверях ничего не сказала, лишь что-то пробормотала. Дыхание ее звучало, как молитва или заклинание. В крошечной фигурке, обрамленной светом дверного проема, ощущалось зловещее спокойствие. Тетя Фан молча смотрела в ночь. Внезапно она заговорила.
4: «Клэри, милочка, и ты, Ресси, ваша матушка умерла. Я ничего не смогла сделать, но будь проклята моя душа, в этой малютке есть что-то чудное. Она бела, как хлопок. Думаю, ваша матушка отправилась к Господу с грешком за душой».
0: Кларабель предупреждающе охнула. Широкая тень заслонила свет лампы позади тети Фан. То проснулся Доди, по-прежнему пьяный и злой. Высокий, с кожей цвета сепии, одетый в один лишь рабочий комбинезон, для устойчивости он привалился к дверному косяку и сердито глядел на сверток в руках тети Фан.
5: «Ублюдок!»
0: — прорычал Доди.
5: «Я и не подумаю кормить какого-то ублюдка. Забирай его из моего дома. У меня своих 8 ртов, я и так работаю без продыха. Так что проваливайте оба, слышишь меня?»
0: Взревев, он замахнулся на тетю Фан, и, достигнув удар цели, женщина лежала бы на полу в беспамятстве. Но старая негритянка проворно увильнула, отскочила на крыльцо и обернулась на Доди. Ее маленькие черные глазки сверкали гневом и яростью, больше из-за оскорбления, нанесенного ей самой, нежели из-за страха, за крохотный извивающийся комок жизни, который она держала в объятиях.
4: «Дадди Сандерс!»
0: — взвизгнула тетя Фан.
4: «Ты большой кусок никчемного дерьма! Я все расскажу о тебе капитану Джиму. Вот подожди и увидишь, если думаешь, что не сделаю этого. Ты выставляешь ребенка Мэтти прочь из дома, как будто она была для тебя не дороже, чем куча кукурузных огрызков. А Мэтти лежит там, мертвая!»
0: Доди пошатнулся, пытаясь разглядеть собеседника сквозь застилающую глаза пьяную муть.
5: «Мертвая! Мэтти Сью! Моя Мэтти Сью умерла!

0: Он сейчас Мэйти.
1: Рыдая, Кларабель и Ресси прижались друг к другу. Одна лишь тетя Фан, сохраняя самообладание, не проронила ни слезинки. В темноте она опустила взгляд на хнычущего младенца, и ее глаза медленно расширились. Почти что с отвращением старуха отстранила ребенка от себя, разглядывая его в тусклом свете, проникавшем наружу через распахнутую дверь хижины.
2: «Боже всемилостивый!» –
1: прошептала она.
2: «Неудивительно, что Мэтиси умерла, рожая это! Ублюдок или нет, но этот младенец...»
1: Не закончив фразы, она уставилась на Кларабель и Ресси. Привлеченные странным тоном ее голоса, они ненадолго забыли о своем горе. Старуха что-то бормотала под нос, загибая пальцы и кивая.
3: «Во всем виновата сова!»
1: — всхлипнула Ресси.
3: «Я знала! Если бы не эти крики, матушка ни за что бы...»
2: «Сова тут ни при чем!»
1: — со странной уверенностью перебила тетя Фан.
2: «Ради бога, она просто оказалась рядом, когда все началось, и криком возвестила о ее рождении. Ни от топоров под кроватью, ни от молитв не было проку. И знаете почему? У этой малышки 6 сестер, не так ли? А значит, она 7-я, и ей будет дана сила».
1: И речь ее торжественно довершил раздавшийся на западе гром, эхо которого разносилось по всему небу.
2: «Да, сэр, 7-я сестра»,
1: — повторила тетя Фансу и верно потирая жировик на морщинистом лбу.
2: «Ох, и хлебнете забот с этим ребенком. Пожалеете, что она не умерла вместе со своей матерью».
1: Ресси и Кларабель ошарашенно уставились на новорожденную сестру, на ее крошечное сморщенное личико, которое больше всего напоминало мордочку обезьянки. Только вот была она белой. Неестественно белой. Внешне новорожденная была светлее любого желтокожего негритенка, когда-либо встреченного ими, и даже светлее белого младенца. Маленькие глаза были прозрачного водянисто-розового цвета, легкий пушок волос напоминал хлопок.
3: «Господь научит нас, как поступить правильно», —
1: благоговейно прошептала Кларабель.
3: «Что нам с ней делать? Папа не оставит ее здесь, будь она хоть ублюдком, хоть 7-й сестрой. Ты позаботишься о ней, тетя Фан? Хотя бы до похорон».
1: Старая негритянка покачала головой. С подчеркнутой настойчивостью она сунула ревущий сверток в руки Ресси и заковыляла по ступенькам вниз.
2: «Нет, милые, только не я. Как сказано в доброй книге, не имей дел с ведьмами. А ваша 7-я сестра станет самой сильной, самой могущественной ведьмой из когда-либо рожденных. Держите ее в кукурузном амбаре, Доди даже не заметит. А кормите козьим молоком».
1: Тетя Фан озадаченно покачала головой.
2: «Какой же у нее все-таки забавный цвет!»
1: Спустя месяц после похорон Мэтти в старое место наведались капитан Джим и его семья. О том, что новорожденного ребенка Доди, словно младенца Моисея, скрывают в амбаре, Джим узнал от соседей по винограднику и, охваченный праведным гневом, тут же устремился к хижине. Младенец был бледен, как слизняк, проживший всю свою жизнь в темноте под камнем. Капитан Джим бросил в его сторону лишь один испуганный взгляд. Розовые глазки болезненно моргнули в ответ. По всей видимости, козье молоко шло малышке на пользу. Она выглядела вполне упитанной, но внутри амбара сильно дуло и было полно крыс. Отыскав Доди, капитан Джим тут же напустился на него в той добродушно-повелительной манере, которая свойственна всем жителям Юга по отношению к полностью находящимся в

0: власти и питающим к ним бесконечное доверие темнокожим.
1: «Мне стыдно за тебя, мой мальчик», — сурово произнес доктор Сондерс, хоть Доди и был старше его лет на 10. «Лишь из-за каких-то глупых предрассудков ты заставляешь свою малышку спать в сарае. Можешь не сомневаться, это твой ребенок. Просто она альбинос, отсюда и такая бледность».
0: Стоя на пятках, Доди качнулся и почесал кудлатую голову.
2: «Да, сэр. Вы так думаете?»
1: «Да. Это всего лишь слой кожного пигмента».
0: Доктор Сондерс запнулся, увидев детское недоумение на лице взрослого чернокожего.
1: «Я имею в виду, что она черная, но кожа ее белая, она... О, дьявол! В общем, просто забери ребенка в хижину и обращайся с ним как следует, иначе полетишь прочь, оглянуться не успеешь».
2: «Хорошо, сэр», — ухмыльнулся Доди.
0: Он снова качнулся, продолжая крутить в руках соломенную шляпу.
2: «Будет сделано, сэр. У вас ведь найдется для меня лишний четвертак. Похоже, дома кончилась соль и все такое. А еще нет гвоздей, чтобы починить курятник».
0: Хмыкнув, доктор Сондерс протянул ему 50 центов.
1: «Вот, возьми. Но если ты купишь на них рому и в выходные снова напьешься, я спущу с тебя шкуру».
2: «Нет, сэр!»
0: — просиял Доди, одобрительно рассмеявшись над метким замечанием хозяина.
2: «Я не собираюсь этого делать, Кэп. Если вам что-то понадобится, просто позвоните в колокол. Я пошлю Кларабель наверх присмотреть за мальчиками».
0: И Доди побрел прочь, ухмыляясь. Глядя ему вслед, капитан Джим разочарованно вздохнул. Он зашагал обратно к месту, прекрасно понимая, что уже к вечеру Доди наберется, да так, что потребуется какая-то помощь по дому, добудиться его не сможет даже большой ржавый колокол на плантации. Но Джим, по крайней мере, позаботился о ребенке и был уверен, что распоряжение будет исполнено.
1: «Настоящий альбинос!»
0: — позже за ужином рассказывал он жене.
1: «Бедная маленькая крошка. Удивительно, как при таком-то обхождении она еще и здорова. Ей даже не дают имени. Просто зовут седьмой сестрой, а стоит малышке посмотреть на них, как те уже изводятся от суеверий. Не буду отрицать, выглядит ребенок поистине странно. Кожа и волосы белы, как бумага. Впрочем, к ней еще придется привыкнуть».
0: Капитан Джим рассмеялся и, пожав плечами, долил еще немного арбузного рассола.

0: Ближайший город, куда верхом на муле отправился Доди с 50 центами, находился в 5 милях. Купив в бакалейной лавке ром, Доди, охваченный отеческими чувствами, потратил 5 центов на дешевые мятные леденцы для младших. Купил он и соль, и содовую, и гвоздей. Возвращаясь домой по шоссе, Доди остановился рядом с хижиной тети Фан и приветствовал ее с подобающим почтением.
1: «Седьмой сестрой все в порядке!»
0: — крикнул Доди через провисшие проволочные ворота после того, как обменялся с тетей Фан дежурными вопросами.
1: «Кэп Джим говорит, она не ублюдок. Говорит, тоже черная, но в ее коже мало пигмеев, поэтому и такая бледная. Слава спасителю! Держу пари, слюнки у нее ядовитые. Вот начнут резаться зубы, палец свой грызть не дам. Уж я-то подставляться не стану».
2: «Хвала Господу!» —
0: бесчувственно отозвалась тетя Фан, сидя в кресле на крыльце и обмахиваясь веером.
2: «Только представь, на что она станет способна, когда подрастет настолько, чтобы во всем разобраться. Как подумаю, аж кровь стынет в жилах».
0: Вздрогнув, Доди прижал к себе покупки, так как если бы это прикосновение могло защитить его от собственных мыслей. Если бы только существовал способ избавиться от ребенка, не прибегая к насилию. Но капитан Джим сказал веское слово, и Доди ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тяжким бременем легло на его плечи воспитание девочки. Уже с раннего возраста седьмая сестра начала проявлять признаки силы. Стоило ей дотронуться до бородавки, как та исчезала, и не всегда сразу, но через несколько недель непременно. А стоило девочке заплакать, из сумрака едва ли не каждый раз выныривала летучая мышь и визжа кружила над каменной трубой хижины.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер», перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева.

0: Когда девочке уже исполнилось 3 года, произошел один случай. Она тихонько играла в тени хижины, как всегда выделяясь среди братьев и сестер мертвенной бледностью. Другие чернокожие ребятишки держались неподалеку, но и не слишком близко. Кларабель требовала от них присматривать за малышкой, но играть с ней запрещала. 5-летний Вилли Ти забавлялся с самодельным поездом, собранным из нанизанных на веревочку кубиков. Козявка и Гейнел, близнецы 8 лет, выуживали из земли червей, засовывали травинки в норки, а потом резко выдергивали их уже вместе с добычей. Лула, Уиллин и Бас, 12, 9 и 13 лет, играли в пятнашки под фиговым деревом. Никто из них не обращал внимания на младшую сестру, хотя сама она время от времени бросала в их сторону взывающие взгляды. Первым, кто заметил птицу, был Вилли Ти. Случайно подняв глаза, он увидел, как та неуклюже парит над головами в ясном июньском небе. Заинтересованный, он ткнул в ее сторону пальцем.
1: «Поглядите на эту старую цаплю!»
0: Подхватив с земли палку, он направил ее на парящую мишень, закрыл один глаз и, изображая выстрел винтовки капитана Джима, крикнул
1: «Бах! Бабах!»
0: Птица продолжила кружить. Другие дети лениво подняли головы. Лишь малышка Альбинос, одинокая и жаждущая внимания, заинтересовалась новой игрой. Заострив взгляд на далекой птице, девочка нацелила в нее засохшую куриную лапку, с которой играла, и, истово подражая своему брату, крикнула
1: «Бах! Бабах!»
0: И тут случилось нечто удивительное и невероятное. Цапля, хлопая крыльями, внезапно дрогнула и начала заваливаться на одну сторону. Затрепетав, она изменила направление полета, а затем камнем ринулась вниз, упав на землю не далее, чем в 3 ярдах от места, где сидела маленькая девочка. Вилли Ти вытаращил глаза. Птица была мертва. На ее перьях алела кровь. Ошеломленные и онемевшие от увиденного прочие отпрыски Мэтти уставились на свою жуткую сестру широко распахнутыми глазами. Глядя на них, девочка моргнула, болезненно щуря от света розоватые глазки.
2: «Бах! Бабах!»
0: — с надеждой в голосе повторила 7-я. В ответ — шарканье убегающих ног. Крохотная нижняя губа девочки задрожала, когда вокруг не осталось никого. После этого девочка всегда оставалась одна, отчасти потому, что другие дети избегали ее, а отчасти причиной тому было плохое зрение. Девочка не могла следовать за остальными ребятишками. У нее развилось какое-то необычное косоглазие. Закидывая голову на бок, девочка щурилась и вздергивала верхнюю губу, обнажая мелкие острые зубы. Несмотря на свой дар, она то и дело натыкалась на окружающие предметы и страдала от ушибов в 2 раза чаще, чем братья и сестры, не наделенные сверхъестественными способностями. Как-то в один из коротких воскресных визитов на плантацию капитан Джим заметил, что девочка постоянно держится в тени. «Больные глаза», — произнес он. «Типично для альбиносов. Нужно купить ей специальные очки». Вспоминая о невоодушевлявшей сумме на банковском счету, он вздохнул. «Впрочем, в школу она пойдет еще не скоро. Господи, помоги этой малышке, их поправится к тому времени». Но чернокожие жители округи видели в тяге девочки к темным местам иное.
3: «Ха! Разве я не говорила?»
0: — торжествовала тетя Фан.
3: «В темноте она видит не хуже кошки, а при свете дня слепнет. Да, сэр, она без сомнения самая настоящая ведьма. Это я смекнула с первого взгляда».
0: В ту злокозненную ночь одинокая сова не умолкала, призывала 7-ю сестру к жизни, а потом превратилась в 7 птиц, и они кружили над хижиной, требуя силы для младенца Мэтти взамен ее несчастной души. Но сила эта для самой 7-й сестры казалась чем-то непонятным, хотя она и не сомневалась, что обладает ею. К Кларабелл и Доди без конца толковали ей об этом еще с той поры, когда она не понимала ни слова. Худенькая и слишком тихая для своих 6 лет, она признавала этот простой и безрадостный факт, так же, как иной человек смиряется с тем, что родился калекой. А поскольку это был единственный способ, которым девочка могла привлечь внимание, замешанное на благоговении и страхе, она отдалась на волю своему воображению, сама порой не понимая, где заканчивается действительность и начинается притворство. Другие дети насмехались над ней, но была в тех насмешках и явная зависть. Взрослые же смеялись и говорили, что только глупые деревенские ниггеры верят в колдовство. Украдкой те приходили к ней по ночам, шипели под окном и предлагали серебро в обмен на магию. Но денег 7-я сестра никогда не видела. Все дела вели и Кларабелл, и Доди. Поначалу она не понимала некоторых вещей, которые от нее хотели. Например, моджо. Амулеты, обереги, маленькие тканевые мешочки, набитые чем угодно, но с добавлением одной важной вещи, которой обладала только она — силы. В Атланте, Бирмингеме и Мемфисе, особенно в Гарлеме, за один такой можно было выручить целых $10. В зависимости от заклинания, которое над ними произносилось, мешочки могли даровать своему владельцу всевозможные чудеса, от возвращения угасших чувств до удачи в игре. 7-я сестра со смекалкой, свойственной всем отверженным, быстро подхватила эту идею. Так же, как и девочки, устроившие ведьмовской переполох в Салеме, ища одобрения соседей и близких, она изображала боль и говорила с духами. Она сочиняла слова и, бормоча, повторяла их при каждом удобном случае, странный и многозначительный щурис. Затягивала немелодичные напевы, ведомые жуткими черными ритмами. Выучила всевозможные домашние обряды, вроде закапывания под крыльцом 3 волосков с хвоста собаки, чтобы та всегда находила дорогу обратно. И с заметным остроумием придумывала новые, которые тут же забывала, а при необходимости изобретала другие. По правде говоря, большинство из этих трюков в то или иное время были подсказаны тетей Фан или Кларабелл как неотъемлемая часть образа 7-й сестры. Но маленькая альбиноска, благодарная и жаждущая любого проявления любви, полностью отдавалась своей роли, превратившись в подобие бледной, задумчивой Ширли Темпл, изображающей Кибеллу. Она искала восхищение других и не хотела, чтобы ее боялись. Но даже Кларабелл, которая любила ее, пусть и по-своему, с опаской, как любят порой домашнюю змею, отвернулась после случая с больным животом Доди. В тот знойный августовский день, когда это произошло, Доди, пьянее, чем обычно, в отвратительном настроении, спотыкаясь, вошел в хижину.
3: «Это мелкая и никчемная 7-я сестра!» — взревел он. «Где она? Куда ты дела $0.5 от старого Уилсона, который он заплатил за охотничий моджо? Прячешься от своего папочки, который тебя кормит? Где ты, маленькая дрянь? А ну, вылезай из-под стола, я тебя вижу!»
0: Другие дети, обгладывающие остатки с костей свиных отбивных, беспокойно зашевелились у камина. Яства эти были в доме благодаря продаже оздоровляющего моджо, предположительно набитого корнем Джона-завоевателя, средством надежным и безотказным. В безрадостные минуты Доди имел привычку швырять вещи в любого, кто попадался на глаза, но этим вечером весь его гнев был направлен на дрожащую под столом 7-ю сестру.
3: «А ну, вылезай, слышишь?»
0: — прорычал Доди, схватив с камина полено и направляясь в ее сторону.
3: «Я хорошенько тебя всыплю! Будешь знать, как красть деньги!»
2: «Папочка, я их потеряла!»
0: Тоненький голосок 7-й сестры потонул в яростном реве.
2: «Не бей меня! Я обронила их в поле и не смогла отыскать! Я найду и верну их!»
3: «Ты смеешь еще и лгать мне!»
0: Взбеленился Доди, замахиваясь дубинкой.
3: «А ну, вылезай! Я тебя сейчас проучу!»
0: Другие дети, оцепенев, наблюдали за происходящим, позабыв о трапезе. Их темные лица жирно поблескивали в свете очага. Доди рывком откинул в сторону стол. Седьмая сестра съежилась.
2: «Не трогай меня!»
0: — пронзительно закричала она в испуге.
2: «Иначе я заколдую тебя, худу я!»
0: Доди рванулся и упал на стол. Полено пронеслось в опасной близости от кудрявой головы девочки. В следующее мгновение Доди согнулся в три погибели и, держась за живот, громко застонал. Его темное лицо покрылось потом. Глядя на бледную дочь, он попятился, толстые губы задрожали. Не теряя времени, седьмая сестра нырнула в открытую дверь и выскочила в объятия ночи. На дворе было воскресенье, а значит, капитан Джим был на плантации. Он отвез Доди на машине в ближайший город.
4: «Аппендицит»,
0: — заключил дежурный врач. Сам Доди выдал версию столь нелепую и неправдоподобную, что и Джиму, и мисс Рут не оставалось ничего, кроме как посмеяться над ней. Однако после случившегося Кларабель больше никогда не поднимала руку на белокожую сестру. И никто не прикасался к ней даже в шутку.
3: «А я говорила!»
0: — повторяла тетя Фан.
3: «Во имя Моисея! Наслать порчу на собственного папочку! Проклята седьмая сестра! Не ждите от нее ничего хорошего! Она зло!»
0: Больше недели седьмая сестра скрывалась в лесу, выбираясь лишь по ночам, чтобы стащить с кухни чего-нибудь съестного. Девочка была страшно напугана. И потому, когда капитан Джим привез Доди обратно из больницы, она сбежала от него, как дикое животное. И если бы не бревно, споткнувшись о которое она упала и едва не вышибла дух из своего хрупкого тельца, капитан Джим никогда бы ее не поймал. Доктор Сондерс помог ей подняться. Бережно придерживая за плечи, он с удивлением и словно бы впервые вгляделся в лишенные привычного цвета негроидные черты девочки. Выцветшее платье, в котором она ходила последние 7 дней, наполовину свисало с одного плеча, порванное и грязное. Девочка вся дрожала, щурясь на него розоватыми, обрамленными бледными ресницами и расширенными от ужаса глазами.
5: «Подожди, подожди, дитя», —
0: произнес капитан Джим. Голос его был таким же нежным, как прикосновение.
5: «Что тебе наговорили эти глупцы?»
3: «Они считают, что это ты виновата в аппендиците, Доди. Ох, да помогут нам небеса!»
0: Рассмеялся он, запрокинув голову, но остановился, заметив, что пугает маленькую пленницу.
3: «Ну-ну, не бойся. Капитан Джим не причинит тебе вреда. Погляди-ка сюда. У меня есть для тебя подарок. Только никому его не отдавай, слышишь? Спрячь и играй с ним сама, он только твой».
0: Малышка-альбинос перестала дрожать. Она осторожно взяла протянутую коробку и уставилась на лежащее в ней сокровище.
5: Это была кукла, фут высотой, с настоящими рыжими волосами и глазами, которые могли открываться и закрываться. Когда девочка перевернула куклу, та издала тонкий крик.
2: «Мама!»
0: Седьмая сестра захихикала. Капитан усмехнулся.
3: «Знаешь, мне кажется, что тебе не нужна эта старая кукла», — произнес он, хитро сверкнув глазами и делая вид, будто забирает подарок обратно. Но девочка крепко вцепилась в коробку. «Или нужна? Ну, что скажешь?»
0: Седьмая сестра застенчиво склонила голову.
2: «Мне все равно, что она старая», —
0: прошептала она с учтивостью, присущей южанам.
2: «Спасибо».
0: Доктор Сондерс снова усмехнулся. «Хорошая девочка». Поднявшись, он беспечно потрепал ее по голове, а потом зашагал в сторону старого места, мысленно погрузившись уже в собственные проблемы, не последней из которых оставалась его теща. Он, Рут и двое сыновей долгое время жили счастливо и, можно сказать, припеваючи, пока мать Рут, истинная леди из Оклахомы, не вторглась к ним и не решила взять их жизнь в свои руки. С неизменной поспешностью она подыскала покупателя на старую плантацию Сондерсов и была в ярости, узнав, что непрактичный зять расставаться с плантацией вовсе не намерен. Но даже капитан Джим понимал, что предложенная цена за недвижимость была вдвое меньше реальной. С другой стороны, клиника в Читануге, где он работал, переживала не лучшие времена, и теща не уставала ему об этом напоминать. Моргая, седьмая сестра проводила капитана Джима взглядом. Держась в тени сосновой рощицы, она недолго следовала за ним, крепко прижимая куклу к своему грязному ситцевому платью. У сада капитан Джим помахал кому-то рукой, и ему навстречу вышла хорошенькая рыжеволосая женщина. Обняв друг друга, они пошли к дому. И пока пара не скрылась из виду, седьмая сестра продолжала смотреть им вслед. С тех пор она стала внимательно прислушиваться ко всем разговорам Доди или Клэри, которые касались капитана. С собачьей преданностью она полюбила всех, кого он любил, и возненавидела всех, кого он ненавидел. В ее детском сознании доктор Сондерс стал олицетворением добра, зло же девочка находила в обличии шерифа или старой мисс Бичер. Всем было известно о неприятностях капитана с тещей. Кларабель, которая теперь постоянно готовила для Сондерсов, подробно рассказывала о каждой ссоре.
3: «Если Кэп продаст место, нас вышвырнут на улицу, как бродяг!» —
0: плакался Доди.
3: «Это все старая мисс Бичер. Видит Бог. Старуха считает нас бездельниками. Ей все равно, что случится с какими-то нигерами. Мисс Рут совсем на нее не похожа. Хотел бы я, чтобы эта старая карга свалилась с лестницы и вышибла мозги и, наконец, отвалила от Кэпа. Если он не согласится продать место до Дня Благодарения, она не даст ему жизни».
0: Все это время седьмая сестра, сжавшись в темном углу хижины поодаль от чернокожей родни, внимательно прислушивалась к разговорам. И вдруг маленькое сердечко заколотилось. В голову закралась безумная идея. Не издав ни звука, девочка выскользнула в холодную ноябрьскую ночь. Была одна вещь, о которой однажды обмолвилась тетя Фан. Она рассказала об этом не ей, а Кларабель, но так, чтобы седьмая сестра могла услышать, потому что никто и никогда не говорил о ее способностях напрямую. Что-то насчет изображения. Тетя Фан даже сказала, что в доброй книге есть отрывок, предупреждающий всех христиан держаться подальше от подобных вещей. Но седьмая сестра не была христианкой. В отличие от прочих отпрысков Доди, ее не крестили в бегущей воде. А значит, ничто не мешало осуществлению плана. И он выглядел до удивления просто.
3: «И то, что сотворите с образом, свершится с тем, кто будет назван».
0: Вспомнились ей торжественные слова тети Фан.
3: «Нужно лишь обернуть вокруг то, что человек носил на теле. Неважно что. И колдовство свершится. Да, Господи, я видала такое, когда была замужем за своим первым. Колдун навел порчу на одну женщину. И той же зимой она откинулась. И люди поговаривали, что после смерти в комнату зашел большой черный кот и уселся на убиенной. А потом запрыгнул на кровать и завопил, аки сам сатана. Да, сэр, Господь свидетель, все было именно так, как я говорю».
0: Без труда, находя дорогу в темноте, седьмая сестра нырнула в сосновую рощицу. Мгновением позже она, задыхаясь от сердцебиения, откопала нечто из-под кучи листьев. И это что-то издало тоненький звук, заставший ее вздрогнуть.

0: После, точно маленький бледный призрак, девочка побежала через персиковый сад. Впереди виднелось место, темное и опустевшее с тех пор, как капитан Джим вернулся в Чаттанугу. То, что ей было нужно, седьмая сестра нашла под лестницей кухонной пристройки. Старый кусок шелковой ночной рубашки, которую, как она видела, мать мисс Рут вручила Кларабель в качестве тряпки для полировки серебра. Клэри, использовав кусок шелка по назначению, закинула его под лестницу. Быстро подняв его, седьмая сестра двинулась обратно через сад. В глубине сосновой рощи, при тусклом свете четвертной луны, она уселась, скрестив ноги. Седьмая сестра долго смотрела на прелестную вещицу, которую подарил ей капитан Джим, свою единственную настоящую собственность. Волосы игрушки были такими мягкими, а стеклянные глаза смотрели так дружелюбно, но теперь этой кукле предстояло стать воплощением другого, ненавистного человека. Чуть дрожа, девочка взглянула на куклу еще раз, после чего ловко повязала шелковую тряпку вокруг фарфоровой шейки и поднялась на ноги.
1: «Старая мисс Бичер! Ты старая мисс Бичер!» —
0: прошипела она с робкой настойчивостью и тут же, немало не опасаясь быть услышанной, пояснила во избежание ошибок.
1: «Мама мисс Рут, теща капитана Джима. Вот кто ты такая, куколка. Ты слышишь меня? Старая мисс Бичер!»
0: Яростным движением она ударила куклу о ствол дерева. Фарфоровая головка отломилась и покатилась к ее босым ногам.
1: «Мама!» —
0: жалобно заплакало обезглавленное тело. Словно обжегшись, седьмая сестра уронила его. Дрожа от волнения, девочка попятилась и вытерла руки о платье, точь-в-точь, как маленькая леди Макбет. После чего, тяжело дыша от волнения, развернулась и побежала обратно в хижину. Добравшись, она замерла в дверях. Внутри царило возбужденное оживление. Здесь была тетя Фан, которая, как всегда, важничала и без конца крутила в руках коробочку с нюхательным табаком. Доди, заламывая большие руки, о чем-то беспрестанно вопрошал. А Кларабель, Ресси и прочие, точно выводок цыплят, бестолково толкались вокруг кудахча и причитая все разом.
2: «И позвонил по телефону, чтобы ты подготовил фамильный участок на Южном холме», —
0: громко говорила тетя Фан, чтобы все могли ее услышать.
2: «Ее похоронят на плантации, так же, как мисс Анди».
1: «Ох, божечки, как все это ужасно», —
0: схлипнула Ресси.
2: «Истинно так, милая», —
0: спокойно согласилась тетя Фан.
2: «Не думаю, что Кэп когда-нибудь оправится от этой кошмарной потери. Теперь ему будет все равно, что станет с местом. Слишком он расстроен, чтобы беспокоиться об этом».
3: «Да поможет нам Господь!» —
0: воскликнул Доди в пятый раз.
3: «Когда это произошло? Почему так получилось?»
2: «Я ведь уже рассказала тебе», —
0: повторила тетя Фан, наслаждаясь драматизмом происходящего.
2: «В них врезался грузовик. Кэп Джим не получил даже царапины. Она вылетела из машины и сломала шею».
0: У девочки, стоявшей все это время в дверях, внезапно перехватило дыхание. «Заклинание сработало!
1: Так скоро?»
0: От воспоминания об отлетевшей фарфоровой головке ее слегка замутило, но тут же пришла другая сердитая мысль.
4: «Тетя Фан, капитан Джим ведь не станет хоронить эту старуху на семейном кладбище!» —
0: пытаясь перекричать общий шум, спросила седьмая сестра.
4: «Только не эту противную мисс Бичер!»
0: Все разом оглянулись, недовольные ее вмешательством.
2: «Мисс Бичер!» —
0: хмыкнула тетя Фан.
2: «Господь с тобой, дитя! Погибла вовсе не мисс Бичер! Погибла мисс Рут!»
0: Смакуя подробности, старая негритянка продолжила свой рассказ.
2: «Муж рассказал об этом Марси Джо Эндрюс по телефону. Он сказал, что капитан Джим все время сидел у ее кровати и держал за руку. И ни одной слезинки не проронил. Да и вообще выглядел едва ли живее покойника на кровати.
0: Больше седьмая сестра ничего не слышала. Уши наполнил гул, как если бы где-то позади упало дерево. И ей показалось, будто сквозь гул, смутно, едва различимо, до нее доносится крик совы. Жуткий, насмешливый и злобный. Развернувшись, она бросилась прочь из хижины. На бегу она всхлипывала. «Мисс Рут!» Она совсем забыла, что у мисс Рут тоже были рыжие волосы, точь-в-точь, как у куклы. И этот грязный кусок ночной рубашки, возможно, принадлежал вовсе не старой мисс Бичер. Черный лес за кукурузным полем распахнулся, чтобы принять маленькую бледную фигурку, бесцельно, наугад, как мучимое болью животное, бегущую сквозь холодную осеннюю ночь. Шиповник исцарапал ее призрачно-бледную кожу, оставив длинные кровавые следы, но седьмая сестра даже не почувствовала этого. Она бежала, натыкаясь на стволы деревьев и продираясь сквозь заросли мха, пока во рту не появился соленый привкус крови. Дважды она падала и недолго лежала на влажной земле, сотрясаясь от рыданий всем маленьким и хрупким тельцем.
4: «О, капитан Джим, я не хотела этого!»
0: В очередной раз громко запричитала она.
4: «Честно, не хотела!»
0: В то же мгновение где-то поблизости послышался лай собак. Насторожившись, как лиса, девочка села и прислушалась. Возможно, то был лишь старик Уилсон. Вышел на охоту со своей сворой.
1: «Но что если...» «О, боже!» «Вдруг это заместитель шерифа вывел на поиски вооруженный отряд, и теперь его веслоухие гончие пробираются сквозь тростниковые заросли, двигаясь по следам маленьких босых ног! Ее следам!»
0: Девочка вскочила на ноги, черты лица исказились от страха. Она вспомнила пугающие рассказы тети Фан о ее муже-проповеднике. О том, как он 8 дней прятался в зарослях тростника, а собаки подбирались все ближе и ближе...
1: А ведь муж тети Фан всего лишь порезал человека бритвой, тогда как она...
0: В это самое время прямо над головой раздался крик совы. Седьмая сестра вновь пустилась бежать, подгоняемая страхом. Но теперь сам лес словно бы восстал против нее. Острые ветви цеплялись за волосы и одежду, вырывая куски из ее клетчатого платья. Паутина липла к лицу. Лай собак приближался. Девочка снова споткнулась и упала, но тут же с криком вскочила, когда что-то выскользнуло у нее из-под руки. Где-то наверху вновь захихикала сова. Она будто бы преследовала маленькую беглянку, бледный силуэт, который отчетливо выделялся на фоне земли. Шатаясь от усталости и не разбирая дороги, седьмая сестра продолжала бежать. Лишь однажды из ее груди вырвался крик ужаса, и, как ни странно, выкликала она имя того, от кого убегала.
4: «Капитан Джим! Капитан Джим!»
0: Внезапно земля ушла у нее из-под ног. Она повалилась вперед и почувствовала, что падает в пустоту. Темная ледяная вода поднялась ей навстречу, чтобы принять и поглотить. С кукурузного поля на хижину Доди надвигался туман. Шуршали сухие листья. Ветер раскачивал гнезда стрижей в тыквенных столбах. И где-то далеко, в стороне ручья, мутные воды которого унесли грехи множество чернокожих малюток, вновь закричала сова.

0: Их было трое. То есть в биоускорителе спали еще десятки маленьких беспомощных мутантов, от одного вида которых любой высокоученый зоолог впал бы в истерику. Но этих было трое. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Я услышал быстрый топоток. По зверинцу бежала дочка, в руке у нее бренчали ролики. Я закрыл ускоритель и пошел к двери. Дочь изо всех силенок дергала и вертела ручку, пытаясь нащупать секрет замка. Я отпер, чуть приотворил дверь и выскользнул наружу. Как девчонка не изворачивалась и не косилась, ей не удавалось заглянуть в лабораторию. «Надо запастись терпением», — подумал я. «Что, не можешь приладить ролики?»
1: «Пап, я старалась, никак не привинчу».
0: Я все смотрел на нее.
1: «Пап, ну никак».
0: «Ладно, девица, садись на стол». Я нагнулся и надел ей ролик. Он сидел на ботинке, как влитой. Я затянул ремешки и сделал вид, будто прикручиваю винт. Наконец-то планерята. Трое. Я всегда был уверен, что все-таки их получу. Уже лет 10 я зову их этим именем. Нет, даже 12. Я поглядел в угол зверинца, где старик Нежинский просунул сквозь прутья клетки сидеющую голову. Я назвал их планерятами с того дня, как удлиненные руки Нежинского и кожистые складки на лапах его родича подали мне мысль вывести летающего мутанта. Заметив, что я на него смотрю, Нежинский принялся отплясывать что-то вроде тарантеллы. Он кружил по клетке, мизинцы у него на пальцах вчетверо длиннее остальных пальцев разогнулись, и я невольно улыбнулся в воспоминании, даже сердце защемило. Я стал прилаживать второй дочкин ролик.
1: «Пап!»
0: «Да?»
1: «Мама говорит, что ты чудак. Ты правда чудак?»
0: «Вот я ее спрошу».
1: «А разве ты сам не знаешь?»
0: «А ты понимаешь, что такое чудак?»
1: «Не».
0: Я поднял ее и поставил на ноги.
1: «Ну, скажи маме, что мы с ней квиты. Скажи, она красавица».
0: Дочка неуклюже покатилась между рядами клеток, и все мутанты, покрытые коричневой и голубой шерстью, то чересчур густой, то чересчур редкой, непомерно длиннорукие и смехотворно коротколапые, повернули свои обезьяньи, собачьи, кроличьи мордочки и уставились на нее. На пороге она оглянулась, чуть не шлепнулась и помахала мне на прощание. Я вернулся в лабораторию, достал из биоускорителя моих первых планерят и вытащил уже ненужные иголки для внутривенного вливания. Перенес их маленьких, беспомощных на матрас, двух самочек и самца. В ускорителе они меньше чем за месяц стали почти взрослыми.

0: Пройдет еще несколько часов, пока они зашевелятся, начнут учиться есть, играть и, может быть, летать. Но уже сейчас ясно, что опыт наконец-то удался, и мутанты жизнеспособны. Получилось нечто необычное, но полное смысла и гармонии. Не какие-нибудь чудовища, уродливый плод сильного облучения, нет. Очаровательные существа без малейшего изъяна. К двери подошла моя жена. «Завтракать, милый». Она тоже попыталась открыть, но осторожнее, словно бы нечаянно взялась за ручку. «Иду». Она тоже попыталась взглянуть внутрь, как пыталась уже 15 лет, но я выскользнул в щелку, загородив собой лабораторию. «Идем, старый отшельник, завтрак на террасе». «Наша дочь говорит, что я чудак». «Как это она догадалась, черт возьми?»
1: «Слышала от меня, разумеется».
0: «Но ты меня все равно любишь».
1: «Обожаю».
0: Она приподнялась на цыпочки, обняла меня за шею и поцеловала. Стол, накрытый на террасе, выглядел восхитительно. Горничная как раз принесла бифштексы. Я легонько ущипнул ее. «Привет, малютка». Жена растерянно улыбнулась и посмотрела на меня круглыми глазами. «Что на тебя нашло?» Горничная убежала в дом. Я ухватил бифштекс, шлепнул на тарелку ломтик лука, поднял соусник и объявил: «Вступаю в опасный возраст».
1: «Боже милостивый!»
0: Я полил бифштекс соусом и накрыл луком. Откупорил бутылку пива и стал жадно пить прямо из горлышка. Потом перевел дух, поглядел на дубовую рощу и мягко круглящиеся холмы нашего ранчо и вдаль, где мерцал под солнцем Тихий океан. «Все это, — подумал я, — и трое планерят в придачу». Утер рот тыльной стороной ладони и сказал: «Да, именно. Опасный возраст. И я намерен позабавиться». Жена терпеливо вздохнула. Я подошел к ней, все еще не выпуская бутылки, обнял за плечи и свободной рукой потрепал по щеке. В голубых глазах жены вспыхивали от солнца золотые искорки. И, любуясь этими сияющими глазами, я сказал: «Но опасен я только тебе одной». Мы целовались, пока по одну сторону террасы не загремели ролики, а по другую — конский галоп. «Ты чудесная», — шепнул я.
1: «Благодарю, а ты образцовый семьянин».
0: Сын круто осадил коня, мой подарок ко дню рождения, ему только что исполнилось 14, и завопил: «Прочь руки от прекрасной девы, разбойник! Не то я всажу в тебя отравленную пулю!» Я расхохотался, взял тарелку и сел на свое место. Жена придвинула мне салат, я жевал и смотрел, как сын расседлал лошадку, хлопнул ее по крупу, и она побежала на луг. Вот бы он вскинулся, если б знал, что у меня в лаборатории, подумал я. Все они с ума бы сошли. Сын поднялся на террасу, бросил седло на пол.
2: «Мам, я после поем. Сперва я искупаюсь».
0: Он начал раздеваться.
1: «Да, похоже, тебе сполоснуться не вредно», — согласилась она, взяла тарелку и села рядом со мной. Дочь рывком сняла ролики.
2: «Я тоже хочу сполоснуться».
0: «Хорошо. Только пойди надень купальник».
2: «Ну, мам, зачем?»
0: «Затем, что я велю, малышка». Сын промчался по террасе и с разбега нырнул в пруд. Заслышав прохладный плеск, дочка побежала надевать купальник.
1: «Что это тебе вздумалось?» — спросил я жену.
0: «Скоро она будет большая. И поэтому обязательно надо одеваться. Посмотри на сына, он-то уже и теперь большой».
1: «Что ж, тогда пускай оба купаются одетые».
0: Я проглотил последний кусок бифштекса, запил пивом и сказал жалобно: «В этом доме все летит к чертям. Старику уже не позволяют ущипнуть горничную, детям нельзя бегать голышом». Я наклонился и чмокнул жену в щеку. «Но старушка и еда по-прежнему на высоте».
1: «Слушай, что с тобой творится?» — спросила жена.

0: Мы тогда жили в Оклахоме. Отец нашел там нефть и разбогател. Городишко был маленький. Я бродил по полю и наткнулся на кучу плоских камней, а под каждым камнем свернулся ужонок. Я набрал их, полное ведро принес в город и высыпал на тротуар перед кинотеатром. Там как раз кончился утренний сеанс. Главное, никто меня не видел. И никто не мог понять, откуда взялось столько змей. Вот тут я и испробовал, для чего это здорово. Всех поразило, а сам стоишь и любуешься, как ни в чем не бывало. Жена отпустила мое ухо. «Значит, вот так ты намерен забавляться?» «Ага. Прости, родная, я доем и побегу. У меня в лаборатории спешное дело». По совести говоря, в лаборатории меня ждало такое, на что я и не рассчитывал. Я собирался только вывести летучие млекопитающие, которые скользило бы и планировало в воздухе намного лучше, чем сумчатая австралийская летяга. Даже среди ранних моих мутантов в последние годы появлялись такие, которые очень далеко ушли от обыкновенных крыс. С крыс я начал. И определенно напоминали обезьян. А эти первые планерята поразительно походили на людей. Притом они гораздо быстрее, чем их предшественники, выходили из спячки, во время которой в биоускорителе совершалось их стремительное созревание и уже пробуждались к активной жизнедеятельности. Когда я вошел в лабораторию, они ворочались на матрасе, а самец даже пытался встать. Он был немного крупнее самочек, рост 28 дюймов. Все трое покрыты мягким золотистым пушком. Но лицо, грудь и живот чистые, вместо шерстки гладкая розовая кожа. На голове у всех троих, а у самца и на плечах, шерсть гуще и длиннее, гривкой, мягкая, точно шиншилла. Лица совсем человеческие, очень трогательные, только глаза огромные, круглые, ночные глаза. Соотношение головы и туловища то же, что и у человека. Самец развел руки во всю ширь, размах оказался 48 дюймов. Я придержал руки, легонько потормошил. Мне хотелось, чтобы он выпустил шпоры. Это не новинка. В основной колонии детеныши уже много лет рождались со шпорами. После ряда мутаций удлиненные мизинцы, впервые они появились у Нижинского, стали гораздо длиннее. Теперь шпора не была суставчатой, как палец. Она круто отгибалась назад, плотно прилегая к запястью, и доходила почти до локтя. Сильные мускулы кисти могли резко выбросить ее вперед и наружу. Я тормошил планеренка и, наконец, дождался. Шпоры прибавили к размаху рук по 9 дюймов справа и слева. Когда он внезапно выпустил их, кожа с боков, прежде свисавшая складками, натянулась, распахнулись крылья. От кончика шпоры до пояса и ниже, шириной в 4 дюйма вдоль бедра, нижний край крыла сращен с мизинцем ноги. Такого великолепного крыла я еще не получал. Крыло настоящего планера, пригодное, пожалуй, не только для спуска, но и для подъема. У меня даже холодок пробежал по спине. К 4 часам дня я дал им плотно поесть, и теперь они пили воду из маленьких чашек. Они были подвижные, любопытные и явно влюбчивые. И все отчетливее проступало сходство с человеком. Есть и поясничный изгиб позвоночника, и ягодицы, плечи и грудная клетка, разумеется, массивные, развитые не по росту, но у самочек только одна пара сосцов. Строение подбородка и челюстей уже не обезьянье, а человеческое, и зубы под стать. Я вдруг понял, что это, сулит и внутренне ахнул. Став коленями на матрас, я шлепал и тормошил самца, будто возился со щенком, а одна самочка тем временем играючи вскарабкалась мне на спину. Я дотянулся до нее через плечо, стащил вниз и усадил на матрас. Погладил пушистую головку и сказал: «Здравствуй, красотка, здравствуй!» Самец поглядел на меня и весело оскалил зубы.
1: «Здравствуй, здравствуй!» — повторил он.

0: Когда я вышел на кухню, у меня голова шла кругом. Шутка удалась на славу. Жена встретила меня словами:
1: «К обеду прилетят Гай и Эми. Это его ракета, которую запустили в пустыне, превзошла все ожидания. Гай на седьмом небе и хочет отпраздновать успех».
0: Я наскоро сплясал джигу, прямо как Нежинский.
2: «Чудно, превосходно! Ай да Гай, у всех успехи! Чудно, превосходно! Успех за успехом!»
0: Жена изумленно смотрела на меня.
1: «Ты что, пил в лаборатории спирт?»
0: «Я пил нектар, напиток богов! Гера моя, ты законная супруга Зевса! И у меня есть свои маленькие греки, потомки Икара!» Жена изобразила смиренный поклон.
1: «Не угодно ли скромного земного мартини?»
0: «Угодно! Но сначала божественный поцелуй!» Потом я сидел в шезлонге на террасе, потягивал коктейли, смотрел, как под косыми вечерними лучами золотятся наши живописные холмы, и мечтал. Надо изобрести несколько сот слов поблагозвучнее и обучить планерят. У них будет свой язык и свои ремесла, и жить они станут в домиках на деревьях. Я сочиню для них предание, будто они прилетели со звезд и видели, как появились среди здешних холмов первые краснокожие люди, а потом и белые. Когда они станут самостоятельными, я выпущу их на волю. Никто еще не успеет ничего заподозрить, а уже на всем побережье обоснуются колонии планерят. И в один прекрасный день кто-нибудь увидит планеренка. Газеты поднимут очевидца на смех, а потом колонию обнаружит какой-нибудь ученый муж и станет наблюдать. И придет к заключению: я убежден, что у них есть свой язык, и они разумны. Правительство опубликует опровержение, репортеры примутся устанавливать истину и спрашивать, откуда явились эти пришельцы. Правительство волей-неволей признает факт. Лингвисты вплотную возьмутся изучать несложный язык планерят, выплывут на свет Божий предания. Планерятская мудрость будет возведена в культ, а ведь из всех видов комедии всякие культы и суеверия, по-моему, самые потешные.
1: «Ты меня слушаешь, милый?» — с терпеливым нетерпением спросила жена.
0: «А, да-да, конечно».
1: «Чудак, ты ни слова не слыхал. Сидишь и ухмыляешься неизвестно чему».
0: Она поднялась и дала мне еще мартини.
1: «На, может быть, это тебя отрезвит?»
0: Я ткнул пальцем вверх. «Вот, наверное, Гай с Эми». Из-за гряды холмов показался вертолет и полетел невысоко над дубовой рощей прямо к нам. Гай мягко посадил его на площадке. Мы вышли навстречу гостям. Я помог Эми выйти и обнял ее. Гай соскочил на землю, спросил быстро:
3: «У вас телевизор включен?»
0: «Нет», — сказал я. «Что, надо включить?»
3: «Передача сейчас начнется. Я боялся, опоздаем».
0: «Какая передача?»
3: «Из ракеты».
0: «Из ракеты?»
1: «Очнись, милый!» — взмолилась жена. «Я же тебе говорила о ракете.
0: Газеты только о ней и пишут». И когда мы поднялись на террасу, прибавила, обращаясь к ним обоим:
1: «Он сегодня какой-то не от мира сего. Вообразил себя Зевсом».
0: Я стал готовить друзьям коктейли, а сына попросил выкатить телевизор на террасу. Потом мы все уселись и, потягивая мартини, детям дали фруктовый сок, смотрели эту самую передачу. Какой-то малый из Калифорнийского технологического давал пояснение к чертежам многоступенчатой ракеты. Послушав немного, я поднялся.
4: «Мне надо заглянуть в лабораторию, кое-что проверить».
5: «Подожди минуту», – запротестовал Гай. «Сейчас покажут пуск».
0: Жена поглядела на меня. Сами знаете, как в этих случаях смотрят жены. Я сел. На экране появилась стартовая площадка в пустыне. И наш друг Гай самолично объяснял, что когда он нажмет вот эту кнопку, люк третьей ступени огромной ракеты, виднеющейся позади него, закроется, а через 5 минут корабль взлетит. Гай на экране нажал кнопку.
4: Гай рядом со мной вроде как ахнул тихонько. Люк на экране медленно закрылся. «Алих ты выглядишь», — сказал я. «Настоящий космический волк». «Во что это ты выпалил?»
6: «Милый, пожалуйста, помолчи».
4: «Да уж, пап, вечно ты остришник, кстати». Гай на экране крупным планом страшно серьезный что-то еще объяснял, и тут только до меня дошло. Это та самая ракета с научной аппаратурой. Ее давно собирались запустить на Луну. Она будет оттуда передавать информацию по радио. Вот это да! Мне стало совестно за мое легкомысленное поведение. Я дотянулся до Гая и похлопал его по плечу. У меня даже мелькнуло, не сказать ли ему про планерят. Но я тут же раздумал. У основания ракеты возник огненный шар. Тяжеловесная башня словно чудом поднялась в воздух. Миг будто стояла на огненной колонне и скрылась из глаз. На экране опять была студия. Диктор объяснил, что фильм, который мы только что видели, снят позавчера. А сегодня уже известно, что третья ступень ракеты успешно прилунилась на южном берегу моря Ясности. И он показал на большой лунной карте место посадки. Отсюда передатчик, получивший прозвище «Чарли Ракета», несколько месяцев будет сообщать научные данные. А сейчас, леди и джентльмены, мы предоставим слово самому Чарли Ракете. Слушайте Чарли Ракету. На экране появился циферблат часов. Несколько секунд было тихо.
6: «Вот здорово, дядя Гай!» – прошептал мой сын.
4: «Знаешь, Эми, у меня даже голова кружится», – сказала жена. И вдруг на экране возник лунный пейзаж, совсем такой, как всегда рисуют. И зазвучал голос автомата. «Говорит Чарли Ракета с места посадки у моря Ясности. Привет, Земля. Сначала я на 15 секунд дам панораму гор Менелая. Потом на 5 секунд направлю объектив на Землю». Телекамера медленно поворачивалась. Перед глазами торжественно проплывали застывшие, устрашающие дикие горы. В конце этого кругового движения передний план пересекла тень от вертикально стоявшей третьей ступени ракеты. Внезапно камера метнулась прочь, мгновение настраивалась на фокус, и мы увидели Землю. В этот час над Калифорнией Луна еще не взошла. Мы смотрели на Африку и Европу.
6: «Говорит Чарли Ракета. До свидания, Земля».
4: Ну, тут экран погас, и на террасе поднялась кутерьма. Гай, огромный взрослый дядя, утирал слезы радости. Женщины обнимали и целовали его. И все разом что-то кричали.

0: При помощи биоускорителя я сократил срок зародышевого развития планерят до 1 недели. Потом, опять же, с его помощью ускорил их дальнейшее развитие и рост. Младенец за месяц становился взрослым. Волею случая, почти все первые младенцы оказались самочками, так что дело пошло очень быстро. К весне у меня было уже больше 1000 планерят, и я выключил ускоритель. Теперь пускай сами заводят детенышей. Я составил для них язык, и пока самки в биоускорителе ожидали потомства, учил самцов. Они говорили мягко, тоненькими голосами, багаж 800 слов, видимо, ничуть их не обременял. Жена с ребятами на неделю поехали на побережье, а я воспользовался случаем и украдкой вывел самого старшего самца и двух его подружек из лаборатории. Усадил их рядом с собой в джип и повез в укромную лощинку на нашем ранчо примерно за милю от дома. Все трое изумленно озирались по сторонам и трещали без умолку. Показывали на все кругом и одолевали меня вопросами, как на их языке называются дерево, камень, небо. Небо далось им не сразу. Только теперь, вне стен лаборатории, я вполне оценил, до чего хороши мои планерята. Они на диво подходили к рощам, холмам и долинам Калифорнии. Порой они взмахивали руками, распрямляли шпоры и распахивались великолепные крылья. Прошло почти 2 часа, прежде чем самец поднялся в воздух. Позабыв на минуту о новом незнакомом мире, который так забавно и любопытно было осматривать, он погнался за подружкой. Она по обыкновению только того и хотела, чтобы он ее поймал, и неожиданно остановилась у подножья невысокого бугра. Он, наверное, хотел прыгнуть за нею. Но когда он распахнул руки, шпоры расправились, и золотые крылья рассекли воздух. Охотник внезапно взмыл над беглянкой. Ветер подхватил его, понес выше, выше, и на долгие секунды он повис в 30 футах над землей. Он повернул ко мне жалостную рожицу, испуганно нырнул вниз головой, и его понесло прямиком на куст терновника. Невольно он отпрянул, золотой молнией метнулся к нам и свалился в траву. Обе самочки побежали к нему раньше меня, гладили его, суетились, так что я не мог до него добраться. Вдруг он взвизгнул, громко засмеялся, и пошла потеха. Они учились с блеском и очень быстро. Они созданы были не для полета, а для того, чтобы планировать, скользить на крыле. И вскоре они уже овладели этим искусством. Проворно вскарабкаются на дерево, прыгнут и плывут по воздуху 1000 футов, описывая изящные виражи, петли, спирали и, наконец, мягко приземляются. Я громко рассмеялся, предвкушая счастливые минуты. «Подождите, пока первую парочку представят шерифу. Подождите, пока в наши края прикатят репортеры из «Кроникл» и увидят все это своими глазами». Понятно, планерятам не хотелось возвращаться в лабораторию. Среди холмов струился ручеек, в одном месте он разливался вполне приличным озерком. Малыши забрались туда и стали шлепать длинными руками по воде и усердно мыть друг друга. Потом вылезли и растянулись на спине, раскинув крылья во всю ширь, чтоб просохли». Я смотрел на них с нежностью и думал, разумно ли оставить их тут. Что ж, рано или поздно этого не миновать. И сколько бы я ни объяснял им, как надо себя вести, чтобы выжить, талика практического опыта будет куда полезнее. И я подозвал самца. Он подошел, сел на корточки, локтями оперся оземь, руки скрестил на груди, видно, готовился к обстоятельной беседе, и заговорил первый.
1: «Пока не пришли краснокожие люди, мы жили в этом месте».
0: «Вы жили в таких же местах, повсюду среди гор. Теперь вас осталось очень мало. За то время, пока вы были у меня в доме, вы, естественно, забыли, как надо жить под открытым небом».
1: «Мы опять научимся, мы хотим остаться здесь».
0: У него была такая серьезная, озабоченная рожица, что я протянул руку и ободряюще потрепал его по гривке. Над нами послышался шелест крыльев. 2 лесных голубя пролетели над ручьем и скрылись в ветвях дуба на другом берегу. «Вот ваша пища, если только вы сумеете их убивать», — сказал я.
1: «А как?»
0: «На дереве ты их вряд ли поймаешь. Надо подняться повыше и поймать одного в воздухе, когда они полетят прочь. Как, по-твоему, сможешь ты подняться так высоко?» Он медленно осмотрелся, словно измеряя взглядом ветерок, что играл в ветвях и пробегал по траве на склоне холма. Казалось, он летал уже 1000 лет и теперь обращается к извечному опыту.
1: Я могу подняться вон туда. И могу немного придержаться.
0: А они долго просидят на дереве? Может быть и нет. Посматривай на это дерево, вдруг они снимутся, пока ты будешь взбираться по стволу. Он отбежал к соседнему дубу и начал карабкаться наверх. Вскоре он уже спрыгнул с макушки, метнулся вдоль по лощине, и почти тотчас его подхватило теплым током воздуха, восходящим по склону холма. В мгновение ока он очутился уже на высоте примерно 200 футов. Повернул над вершиной холма и направился прямо к нам. Обе подружки неотрывно следили за ним. В недоумении двинулись ко мне, то и дело оглядываясь. Подошли и молча остановились рядом со мной. И, заслоняясь от солнца крохотными ладонями, следили, как он пронесся прямо над ними на высоте чуть ли не 250 футов. Одна, все еще не сводя глаз с его распахнутых крыльев, крепко ухватила меня за рукав. Он пронесся высоко над ручьем и повис над тем холмом, где опустились голуби. В листве дуба слышалось их воркование. Я подумал, они не расстанутся со своим убежищем, пока так близко над ними темнеет ястребиный силуэт планеренка. Я сжал лапку, вцепившуюся в мой рукав, и, показывая пальцем, сказал: «Он хочет поймать птицу. Птица вон там на дереве. Заставь птицу взлететь, тогда он ее поймает. Смотри». Я поднял с земли палку. «Можешь ты сделать вот так?» И я запустил палкой в соседний дуб. Потом нашел для малышки другой сучок. Она кинула его лучше, чем я ожидал. «Молодец, девочка. Теперь беги на другой берег, к тому дубу, и кинь в него палкой». Она ловко вскарабкалась на дуб рядом с нами и метнулась через ручей. Устремилась к холму напротив и без промаха опустилась на то дерево, где прятались голуби. Птицы вырвались из гущи ветвей и, мягко взмахивая крыльями, круто пошли вверх. Мы со второй самочкой оглянулись. Паривший в небе планеренок наполовину сложил крылья и канул вниз. Золотая молния в синеве. Голуби оборвали подъем и, торопливо махая крыльями, кинулись в сторону. Планеренок приоткрыл одно крыло. Головокружительный поворот, и он уже вновь сверкающей стрелой мчится вниз. Голуби разделились и зигзагами бросились в конец лощины. Тут планеренок меня удивил. Внезапно он распахнул крылья и спустился ниже того голубя, за которым гнался, потом взмыл вверх и перехватил его на лету. На миг он сложил крылья, затем они вновь распахнулись, голубь камнем упал на склон холма. А планеренок мягко опустился на вершине и стоял там, глядя на нас. Самочка рядом со мной прыгала от восторга и выкрикивала что-то свое непонятное. Та, что спугнула голубей из дерева, уже скользила к нам по воздуху, стрекоча точно сойка.

0: Триумф. Спускаться герою пришлось, конечно, пешком. Он не мог держаться в воздухе с такой ношей. Подружки, разбежавшись, взлетели ему навстречу. Они осыпали его ласками и на время задержали, но, наконец, он сошел с холма, гордый и важный, как всякий удачливый охотник. Птица вызвала восторг и любопытство. Они тормошили ее, восхищались перьями и исполнили вокруг нее что-то пляски диких. Но вскоре охотник обернулся ко мне. «Нам это съесть?» Я засмеялся и сжал его четырехпалую ручку. На песчаном пятачке под дубом, осенявшем ручей, я развел крохотный костер. Это было еще одно чудо, но сперва следовало научить их чистить птицу. Потом я показал, как насадить ее на вертел и поворачивать над огнем. А потом я принял участие в трапезе. Отщипнул клочок голубятины. Во время пиршества они шумно ликовали и целовались лоснящимися от жира губами. Уже стемнело, когда я спохватился, что мне пора. Предупредил их, чтобы по очереди стояли на часах, не давали огню угаснуть, а если кого-нибудь заслышат, забрались бы на дерево. Самец отошел от костра, провожая меня. «Обещай, что вы никуда отсюда не уйдете, пока все не будут к этому готовы», — снова сказал я.
1: «Нам тут нравится. Мы останемся. Завтра ты принесешь других».
0: «Да, я принесу еще. Вас много, только обещай держать всех тут, в лесу, до тех пор, пока вам можно будет переселиться в другое место».
1: «Обещаю».
0: Он поднял глаза к ночному небу. Вот в свете костра я увидел на его лице недоумение.
1: «Ты говоришь, мы прилетели оттуда?»
0: «Так мне рассказывали ваши старики. А тебе они разве не говорили?»
1: «Я не помню стариков. Расскажи».
0: «Старики рассказывали, что вы прилетели на корабле со звезд задолго до того, как сюда пришли краснокожие люди». Я стоял в темноте и невольно улыбался, представляя себе воскресные выпуски газет, которые появятся это через год, а то и раньше. Он долго смотрел в небо.
1: «Точки, которые светятся, это и есть звезды?»
0: «Да».
1: «Которая наша?»
0: Я огляделся и показал. «Он над тем деревом. Вы с Венеры». И тут же спохватился. Не надо было говорить им подлинное имя. «На вашем языке она называется Пота». Он пристально посмотрел на далекую планету и пробормотал.

0: На следующей неделе я переправил в дубовую рощу всех планерят. Их было 107. Мужчин, женщин и детей. Неожиданно для меня они разделились на группы. От 4 до 8 взрослых пар и тут же при матерях ребятишки. Внутри группы взрослые не разбивались на супружеские пары, но, по-видимому, за пределы группы те отношения не выходили. Таким образом, группа выглядела как одна большая семья. Мужчины заботились обо всех детях без разбора и одинаково их баловали. К концу недели эти сверхсемьи рассеялись по нашему ранчо примерно на 4 квадратных мили. Они открыли для себя новое лакомство – воробьев, и без труда били эту дичь, когда она устраивалась на ночлег. Я научил планерят добывать огонь трением, и они уже смастерили на деревьях затейливые домики, беседки из травы, ветвей и вьющихся растений. И днем, и ночью там спокойно спала детвора, а иногда и взрослые. В тот день, когда вернулась моя жена с детьми, у нас хлопотала целая артель рабочих. Сносили зверинец и лабораторию. Всех подопытных мутантов еще раньше усыпили. Биоускорители и прочее лабораторное оборудование разобрали. Пусть не останется ничего такого, что потом дало бы повод как-то связать внезапное появление планерят со мной и моим ранчо. Через считанные недели планерята наверняка научатся существовать вполне самостоятельно, и у них сложатся зачатки собственной культуры. Тогда и можно будет уйти с моей земли. И тут-то я позабавлюсь. Жена вышла из машины, поглядела на рабочих, торопливо разбиравших остов зверинца и лаборатории, спросила с недоумением, что тут творится. «Я закончил работу, эти постройки больше не нужны. Теперь я напишу доклад о том, что показали мои исследования». Жена испытующе посмотрела на меня и покачала головой.
1: «А я-то думала, ты это серьезно. Написать бы надо. Это был бы твой первый ученый труд».
2: «А куда делись животные?» – спросил сын.
0: «Я их передал университету для дальнейшего изучения», – солгал я.
2: «Решительный мужчина наш папка», – сказал сын.
0: Через 24 часа на ранчо не осталось и следа каких-либо опытов над животными. Если, конечно, не считать того, что рощи и леса кишели планерятами. По вечерам, сидя на террасе, я их слышал. Они пролетали в темной вышине, и до меня доносились болтовня, смех, а порой и любовный вздох. Однажды стайка их медленно пересекла диск полной луны, но кроме меня никто ничего не заметил. Каждый день я ходил в первый лагерь планерят навестить старшего самца. Он, видимо, утвердился как вожак всех семей. Он заверял меня, что планеряты не отдаляются от ранчо, но и жаловался, дичи становится маловато. В остальном все хорошо. Планерята-мужчины вооружились маленькими копьями с каменными наконечниками и оперенными древками и метали их на лету. По ночам они сбивали этим оружием с насеста спящих воробьев, а днем убивали самую крупную дичь – кроликов. Женщины теперь украшали голову пестрыми перьями сойки. Мужчины носили голубиные перья, а иногда набедренные повязки из кроличьего меха. Я кое-что почитал и научил их примитивным способом дубить беличьи и кроличьи шкурки. Пригодятся для древесных жилищ. Жилища эти строились все искусней. Стены и пол ловко сплетены из прутьев, кровля – плотно уложенная дранка. Снизу, по моей подсказке, домики отлично замаскированы. Чем дальше, тем больше восхищался я своими малышами. Я мог часами смотреть, как взрослые и мужчины, и женщины играют с детьми или учат их летать. Мог просидеть целый день, глядя, как они строят древесный домик. И однажды жена спросила: «Что ты делал в лесу, наш великий охотник?»
3: «Отлично провел время. Наблюдал всяких лесных жителей».
1: «Вот и наша дочь тоже».
3: «То есть?»
1: «У нее сейчас в гостях двое».
3: «Кто двое?»
1: «А я не знаю. Ты-то сам как их называешь?»
0: Перемахивая через 3 ступеньки, я бросился вверх по лестнице и ворвался в комнату дочери. Она сидела на кровати и читала книжку двум планерятам. Один широко улыбнулся мне и сказал по-английски:
4: «Привет, король Артур».
0: «Что тут происходит?» – спросил я всех троих.
1: «Ничего, папочка, просто мы читаем, как всегда».
0: «Как всегда?» И давно это тянется?
5: Ну, уже несколько недель. Когда ты первый раз пришел ко мне в гости, Пушок?
0: Нахальный планеренок, который назвал меня королем Артуром, улыбнулся и, словно подсчитав, проговорил:
5: «О, уже несколько недель».
0: «Но ты их учишь читать».
5: «Ну, конечно. Они очень способны и очень благодарны мне. Папа, ты ведь их не прогонишь. Мы с ними очень любим друг дружку, правда?»
0: Планерята усиленно закивали. Дочь опять обернулась ко мне.
6: «А знаешь, пап, они умеют летать. Вылетают из окна и прямо в небо».
0: «Вот как!» — язвительно осведомился я и холодно посмотрел на обоих планерят. «Придется поговорить с вашим вождем». Внизу я напустился на жену. «Почему ты мне не сказала, что творится в доме? Как ты могла разрешить это знакомство и не посоветоваться со мной?»
1: У жены стало такое лицо. Уже не знаю, когда я видел ее такой.
6: «Вот что, милостивый государь, вся твоя жизнь для нас секрет. Так с чего ты взял, что и у дочки не могут завестись свои маленькие секреты?»
0: Она подошла ко мне совсем близко, в голубых глазах сверкали сердитые искры.
6: «Напрасно я тебе сказала. Я ей обещал не говорить ни одной живой душе, а тебе сказала. И вот не угодно ли, носишься по всему дому, как бешеный, только потому, что у девочки есть свой секрет».
0: «Хорош секрет!» – заорал я. «А ты не подумала, что это может быть опасно? Эти зверушки чувственны сверх всякой меры и...»
1: Я запнулся. Настало ужасное молчание.
0: Жена посмотрела на меня с язвительной, недоброй усмешкой.
1: «Чего это ты вдруг стал таким стражем добродетели, прямо как евнух при гареме? Они очень милые, ласковые создания и совершенно безобидные. Только не воображай, будто я не понимаю, что к чему. Ты сам же их вывел. И если у них есть какие-нибудь нечистые мысли, я уж знаю, откуда они набрались».
0: Я вихрем вылетел из дома, вскочил в джип и понесся в дубовую рощу.
1: Вождь наслаждался жизнью. Прислонясь спиной к стволу, он уютно расположился под дубом, в ветвях которого скрывался его домик. Одна из женщин жарила для него на маленьком костре воробья. Он приветливо поздоровался со мной на языке планерят.
0: «Тебе известно, что сейчас двое из твоего племени сидят в комнате у моей дочери?» — в сердцах выпалил я.
6: «Да, конечно», — спокойно ответил он. «Они к ней ходят каждый день. А разве это плохо?»
0: «Она их учит словам людей».
6: «Ты говорил, некоторые люди могут стать нам врагами. Нам непременно надо понимать человеческие слова, тогда будет легче защищаться».
0: Он потянул руку и откуда-то из-за ствола, из потаенного уголка, вытащил на свет Божий номер «Сан-Франциско» и «Кроникл». Я остолбенел.
6: «Мы это достаем из ящика перед твоим домом», — чуть виновато сказал он.
0: И разослал газету на земле. Я увидел дату, газета была вчерашняя. Вождь сказал гордо: «От тех двоих, которые ходят к тебе в дом, я тоже выучился человеческим словам. Я почти все здесь могу прочитать, как говорят люди».
1: Я стоял и смотрел на него, разинув рот. Как теперь поправить дело, чтобы не пропала моя великолепная шутка? Покажется ли правдоподобным, что планерята, слушая и наблюдая людей, выучились человеческому языку? Или с ними подружился человек и научил их?
0: Да, так. Хочешь не хочешь, а надо отказаться от безвестности. Моя семья обнаружила колонию планерят на нашем ранчо, и мы научили их говорить по-человечески. Буду держаться правды.
1: Вождь повел длинной тонкой рукой над листом газеты.
6: «Люди опасные. Если мы отсюда уйдем, они застрелят нас из своих ружей».
0: Я поспешил его успокоить. «Этого не будет. Когда люди узнают про вас, они вас не тронут».
1: Я сказал это очень внушительно, однако в душе впервые усомнился. Пожалуй, для планерят все это далеко не шутка. И все-таки продолжал.
0: «Сейчас же отошли семьи подальше друг от друга. Сам со своей семьей оставайся тут, чтобы нам не потерять связь, а другие пускай переселяются».
1: Он покачал головой.
6: «Нам нельзя уйти из этих лесов. Люди нас застрелят».
1: Он встал, в упор глядя на меня огромными круглыми глазами ночной птицы. Может быть, ты нам не друг? Может быть, ты нам говорил неправду? Почему ты хочешь, чтобы мы ушли из безопасного места?
7: Вам будет лучше. Там будет больше дичи.
0: Он все смотрел мне прямо в глаза.
1: Там будут люди. Один уже застрелил одного из нас. Мы его простили, и теперь мы с ним друзья, но один из нас умер.
7: Я был ошеломлен. Вы подружились с еще одним человеком?
0: Вождь кивнул и показал в конец лощины.
1: Сегодня он там, в гостях у другой семьи.
3: Идем.
0: Порой он с разбегу поднимался в воздух и планировал, но даже несмотря на эти короткие перелеты, не поспевал за мной.
7: То крупно шагая, то переходя на рысь, я держался впереди. Я тяжело дышал и от усталости, и от тревоги. Кто знает, как повернется разговор с этим незнакомцем.
0: За изгибом ручья, у костра, на котором готовили еду, сидел на траве мой сын. Играл с крохотным крылатым детенышем и разговаривал со взрослым планеренком. Пока я подходил ближе, сын подбросил детеныша в воздух. Крылышки расправились, и малыш плавно опустился на подставленные ладони. Между тем мой мальчик говорил стоящему рядом планеренку: «Нет, я уверен, что вы не со звезд. Чем больше думаю, тем больше уверен, что это мой отец».
7: «Что ты тут болтаешь?» – заорал у него за спиной.
0: Взрослый планеренок подскочил на добрых 2 фута. Сын медленно повернул голову и посмотрел на меня. Потом передал детенышу планеренку и встал.
7: «Нечего тебе здесь околачиваться», – кипятился я.
0: Несколькими словами сомнения, сын погубил весь богатый запас планерятских легенд. Он отряхнул прилипшие к штанам травинки и выпрямился. И посмотрел на меня так, что я мигом остыл. «Папа, вчера я убил одного такого человечка. Я охотился и принял его за ястреба и застрелил его. Если бы ты рассказал мне про них, я бы его не убил». Я не смел больше смотреть ему в лицо. Опустил голову и уставился на траву. У меня горели щеки.
1: «Вождь говорит, ты настаиваешь, чтобы они поскорее переселились от нас. Ты, видно, думаешь, здорово всех разыграть, так что ли?»
0: Я услышал, как подошел вождь и молча остановился позади меня. Сын сказал тихо:
1: «По-моему, не слишком удачная шутка, папа. Он так кричал, когда я в него попал».
0: В траве чернело, шевелилась оживленная муравьиная дорога. Мне почудилось, небо наполнил странный гулкий звон. Наконец я поднял голову и посмотрел на сына.
1: «Пойдем, мальчик, я отвезу тебя домой, в машине обо всем поговорим».
7: «Я лучше пройдусь».
0: Он слабо махнул рукой планеренку, с которым разговаривал до моего прихода, потом вождю. Перескочил через ручей и скрылся в дубраве. Планеренок с малышом на руках таращил на меня глаза. Где-то в дальнем конце лощины каркала ворона. На вождя я не посмотрел. Круто повернулся, прошел мимо него и один зашагал к своему джипу. Дома я откупорил бутылку пива и уселся на террасе ждать сына. Жена прошла из сада в дом с охапкой срезанных цветов, но не заговорила со мной. На ходу она отрывисто щелкала ножницами. Над террасой проплыл планеренок и нырнул в окно дочкиной комнаты. Через минуту он метнулся обратно. И сейчас же за ним выпрыгнули из окна 2 планеренка, которых я видел у дочки днем. Легко набирая высоту, все 3 повернули к востоку. Я смотрел им вслед, и нехорошо, смутно было у меня на душе. Когда я, наконец, отхлебнул пиво, оно было уже теплое. Я отставил его прочь. Немного погодя, на террасу выбежала дочка.
8: «Папочка, мои человечки улетели. Мы даже не досмотрели телевизор, и они попрощались. И сказали, что мы больше не увидимся. Это ты их прогнал?»
0: «Нет, я не прогонял». Она посмотрела на меня горящими глазами. Нижняя губа надулась и дрожала точно розовая слезинка.
8: «Это ты, папа, ты!»
0: И громко топая, она с плачем убежала в дом.
1: «О,
9: О, Господи!
7: За один день я умудрился стать евнухом при гареме, убийцей и лгуном.

0: Уже вечерело, когда вернулся сын. Заслышав в доме незнакомые шаги, я его окликнул, он вышел и остановился передо мной. Я поднялся. «Прости меня, сын. Мне так горько то, что с тобой случилось. Никакими словами не скажешь. Твоей вины тут нет, я один виноват. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь забыть, каково тебе было, когда ты увидел, кого подстрелил. Сам не понимаю, как я не подумал, что может стрястись такая беда. Чересчур увлекся, хотел поразить весь мир, и вот...» Я замолчал на полуслове. Больше говорить было нечего. «Ты собираешься выставить их с нашего ранчо?» – спросил он. Я растерянно уставился на него. «После того, что случилось?» «Слушай, пап, а что же ты станешь с ними делать?» «Вот я сейчас и пытаюсь решить. Не знаю, что для них будет лучше». Я взглянул на часы. «Пойдем-ка поговорим с вождем». Он просиял, дружески хлопнул меня по плечу. Мы побежали к джипу и помчались назад в лощину. Холмы пылали в косых лучах заходящего солнца. Пробираясь по лощине между темнеющими дубами, мы почти не разговаривали. Мне все сильнее становилось не по себе. Это смутное чувство охватило меня с той минуты, как трое планерят взлетели с моей террасы и деловито устремились на восток. У стоянки вождя мы вышли из машины, но здесь никого не было. Костер догорел, чуть разовела кучка углей. Я громко позвал на языке планерят, никто не откликнулся. Мы переходили от стоянки к стоянке, костры всюду погасли. Мы взбирались на деревья, все домики опустели. Мне стало страшно и муторно. Я звал и звал, пока совсем не охрип. Наконец, уже в темноте сын взял меня за локоть. «Что ты думаешь делать, пап?» Я стоял среди пугающего безмолвного леса, меня била дрожь. «Придется позвонить в газеты, в полицию, предупредить».
1: «Как по-твоему, куда они делись?»
0: Я посмотрел на восток. Там, в исполинском провале между двух высоких гор, словно светляки в глубокой чаще, роились и мерцали звезды. Последние трое, которых я видел, полетели в ту сторону.

0: Мы пропадали с сыном несколько часов. А когда вышли к ярко освещенной террасе, я заметил на дорожке тень вертолета и увидел на террасе Гая. Он сгорбился в кресле, обхватив голову руками.
1: «Он был вне себя», — говорила Эми моей жене. «И ничего не мог поделать. Мне пришлось утащить его оттуда, и я решила, наверное, вы будете не против, если мы прилетим сюда к вам и уж вместе подумаем, как быть».
0: Я подошел к ним. «Здравствуй, Гай. Что случилось?» Он поднял голову, медленно встал и подал мне руку.
2: «Все идет прахом. Они все погубят. Мы даже не решаемся подойти поближе».
0: «Да что стряслось?» «Только мы ее подготовили к пуску».
2: «Кого подготовили?»
0: «Ракету».
2: «Какую ракету?»
0: «На Венеру, конечно», – простонал Гай.
1: «Ракету Гарольд». «Я как раз говорила Гаю, что мы понятия об этом не имеем. Нам неделями не доставляют газету. Я жаловалась».
0: Я махнул жене, чтобы замолчала, и поторопил Гая.
2: «Давай, рассказывай». «Только я нажал кнопку, и люк стал закрываться. Откуда ни возьмись, тучи филинов окружили корабль, набились в люк, и уж не знаю как, но не дали ему закрыться».
1: «Наверное, их были сотни», — сказала Эми. «Летят, летят без конца и прямо в люк. А потом стали выкидывать вон все записывающие приборы. Люди пытались подогнать автотрап, но один филин каким-то прибором ударил моториста по голове, и тот потерял сознание».
0: Гай обратил ко мне осунувшееся страдальческое лицо.
2: «А потом люк закрылся, и мы уже не решались подойти к кораблю. Взлет предполагался через 5 минут, но он не взлетел. Должно быть, это треклятые филины...»
0: На востоке полыхнуло яркое зарево. Мы обернулись. За горами по черному бархату неба снизу вверх черкнул золотой карандаш.
1: «Вот она!» – закричал Гай. «Моя ракета!»
0: И закончил со стоном.
1: «Все пропало!»
0: Я схватил его за плечи.
1: «Она не долетит до Венеры!»
0: Он в отчаянии стряхнул мои руки.
1: «Конечно, долетит! До автопилота им не добраться! Но ракета ушла без единого записывающего прибора, и даже телепередатчика на борту не осталось. Весь груз – стая филинов!»
0: Мой сын рассмеялся.
1: «Вот так филины! Папка может вам кое-что порассказать!»
0: Я свирепо нахмурился, он прикусил язык, потом запрыгал по террасе.
1: «Вот это да! Лучше не бывает!»
0: Зазвонил телефон. Проходя по террасе, я стиснул плечо сына.
2: «Молчи, ни звука!»
0: Он прыснул.
2: «И сел же ты в калошу, пап!
1: А мне трепаться незачем. Так, разве что иногда про себя посмеюсь».
0: «Хватит болтать». Он уцепился за мой локоть и пошел со мной к телефону, корчась от сдерживаемого смеха.
1: «Погоди, вот люди высадятся на Венере, а венериане им поведают легенду о великом бледнолицем отце из Калифорнии. Вот тогда я все расскажу».
0: Звонил какой-то бешеный псих, ему срочно требовался Гай. Я стоял подле Гая, и даже до меня долетал крик, несущийся по проводам. Потом Гай сказал:
2: «Нет-нет, что взлет задержался, не беда, автопилот это скорректирует, не в том суть. Просто на борту не осталось никаких приборов».
0: «Что?
2: Что еще стряслось? Да вы успокойтесь, ничего не понимаю».
1: А тем временем Эми рассказывала моей жене. «Знаешь, там вышла очень странная история. Мне показалось, эти филины что-то тащат на спине. А один что-то уронил, и кто-то из людей поднял и развернул. Ну, такой пакетик из большого листа. И знаешь, что там было? Ты не поверишь. 3 жареные птички, зажаренные по всем правилам, с такой румяной корочкой».
0: Сын подтолкнул меня локтем в бок.
1: «Молодцы филины, сообразили. Дорога-то дальняя».
0: Я зажал ему рот ладонью и вдруг увидел, что Гай отвел трубку от уха, и рука его беспомощно повисла.
2: «Сейчас получена радиограмма с борта ракеты», – заикаясь, заговорил он.
1: «Верно, радио они не выкинули, но такой записи у нас там не было. Прокрутите еще раз», – крикнул он в трубку и сунул ее мне.
0: Несколько минут слышались только треск и помехи, а потом зазвучал записанный на пленку мягкий тонкий голосок.
3: «Говорит ракета Гарольд, все идет хорошо. Говорит ракета Гарольд, до свидания, люди».
0: Короткое молчание, и другой голос заговорил на певучем языке планерят.
3: «Человек, который нас сделал, мы тебя прощаем.
1: Мы знаем, что не прилетели со звезд, зато мы улетаем к звездам. Я, вождь, приглашаю тебя в гости. До свидания.
0: Мы стояли вокруг телефона, потрясенные, не в силах заговорить. На меня вдруг нахлынула безмерная печаль. Долго я стоял и смотрел на восток, где меж черных грудей широко раскинувшиеся горы в глубокой чаще роились и мерцали светляки звезд. А потом я сказал другу моему Гаю:
2: «Послушай, а скоро ты сумеешь запустить на Венеру ракету с людьми?»
0: Спасибо большое. Это был рассказ Павла Губарева «Дядя Женя». И я прошу на сцену Сергея Чекмаева. И с удовольствием передаю ему микрофон, а сам немного помолчу.
4: На самом деле не только меня. Автор первого рассказа победителя Павел Губарев тоже сейчас здесь в зале. Мы просим его подняться на сцену и признаться в любви к зрительской аудитории. Прошу, Павел, пару слов рассказать. Спасибо за текст.
5: Спасибо вам. Зрительская аудитория, я вас люблю. Вот, на самом деле очень, очень непривычно слышать свой текст. Вот,

0: голосом Влада, такое ощущение, что у тебя что-то взяли из головы и теперь это озвучивают. Это, иногда это звучит лучше, чем у меня в голове. Блестящий читатель, спасибо большое. Я очень непривычно, что Стерлинг выбрал этот рассказ. Я не думал, что я пишу киберпанк. Надо признаться, что рассказ написан несколько лет назад и вот теперь пригодился. Но вот если сам Стерлинг сказал, что киберпанк, значит это был киберпанк. Ну и... наверное, это рассказ о человеке, который хорошо разбирается в компьютерах, но не очень дружит со своей головой. По-моему, персонаж страдал клинической депрессией. Нет, правда. Ну, наверное, тогда... Еще раз спасибо, что вы это слушали. Я не думал, что только человек останется слушать. И мое пожелание к вам, наверное, тогда интересоваться не только компьютерами, но и тем, что происходит у вас в голове. Это, наверное, наш самый главный компьютер, он здесь. Вот и все. Спасибо еще раз.
1: Хотел бы добавить, что, наверное, тот человек, который будет очень хорошо разбираться в компьютерах и очень хорошо дружить со своей головой, вот он и изобретет настоящий работающий нейроинтерфейс.
2: Мы сейчас сидели в небольшом узком кругу жюри нашего конкурса и обсуждали, где же у нас все-таки в этих рассказах был киберпанк. На самом деле мы сошлись на том, что чисто киберпанковским был только первый рассказ, ну то есть тот, который третий, который читали первым, Богуцкого. «Бросающие кости». Не знаю, как вы к этому отнесетесь. А вот следующие два рассказа, они к киберпанку имеют очень опосредованное отношение. Но поскольку, как известно, Гибсон и Стерлинг киберпанк похоронили, то мы можем, в общем, отнестись к решению Стерлинга достаточно спокойно. И если он назначил эти два рассказа киберпанка, значит, будет киберпанк. Поэтому вы их слушали как победителей конкурса «Киберпанка. Взломанное будущее». Вот. Теперь несколько отвлеченных слов для нашей аудитории, не только для специалистов по компьютерной безопасности, но и для поклонников модели для сборки. Спасибо, что вы к нам пришли. Я знаю, что в зале есть и наши постоянные слушатели. Большое спасибо, что вы следуете за всеми нашими выступлениями. Хочу только напомнить, кроме живых выступлений, мы сейчас занимаемся таким достаточно большим делом. В этом году у нас 20-летие проекта. 20 лет модель для сборки в эфире. Точного времени никто не знает, вот прям тот день в день, когда будет 20 лет, но приблизительно это конец ноября, начало декабря. И на это время у нас назначено юбилейное выступление. А к этому юбилейному выступлению мы готовим юбилейную книгу «Модели для сборки», сборник наших постоянных друзей и авторов, кто на протяжении многих лет дает нам рассказы, авторы российские фантасты. И в качестве нашей благодарности писателям мы хотим издать эту книгу. На эту книгу мы сейчас собираем средства. Это готовится проект методом пресловутого краудфандинга. Слово умное, но я надеюсь, вы знаете, что оно обозначает. Если кто-то сможет нам помочь, потому что вот мы до 1 июня собирали, но собрали только 2/3, сейчас, наверное, будем продлевать еще на месяц. Если кто-то захочет помочь, то на портале «Планета», портале краудфандинга, проект так и называется «МДС.ру». Вот мы собираем книжку, юбилейную книжку «Модель для сборки». Там будут все наши постоянные друзья: Алексей Бехов, Олег Дивов, Вадим Панов, Дарья Булатникова, Максим Дубровин, Александр Бачила. Ну, все авторы, которых вы постоянно слушали последние годы в наших программах. Иван Наумов, ну, в общем, многие, сейчас я даже всех не вспомню. Олег Овчинников. Так что, если кто хочет помочь, welcome, мы будем очень признательны. Там много всяких акций, можно и билеты на юбилейные выступления получить, можно и электронную копию книжки, можно бумажную, все это есть. Вот, так что, пожалуйста, всех ждем. Еще, Андрей, ты хотел что-то добавить от себя? Нет? Все. Ну, скажи. Теперь твоя очередь.
3: Ну, в таком случае, во-первых, добрый вечер всем, поскольку мы так это вот, Влад успел поздороваться, мы не очень. Огромное спасибо, что вы к нам пришли сегодня сюда. Нам очень приятно. Равно как и вообще нам всегда приятно выступать перед вами, где бы то ни было. Вот сегодня очередная новая площадка, новое потрясающее место, очень такой интересный для нас опыт. Что из этого получилось судить вам, думаю, что в принципе не так все плохо. Ну и я не знаю, если вопросов никаких сегодня нету, Серега все рассказал, Влад все прочитал, мы с Мишей все на сегодня сыграли. Если вы устали и хотите отдыхать, тогда мы прощаемся и желаем вам всего доброго и до скорых-скорых новых встреч с моделью для сборки. Спасибо.
2: Ну а действительно, если есть вопросы, то, в общем, можете подойти уже после выступления. Не будем сейчас со сцены их оглашать. Сегодня большое было выступление, 3 рассказа, все устали, надо немножко отдохнуть.
1: И на этом, пожалуй, все. Единственное, что хотелось бы добавить, конечно, мы ждем вас на всех наших выступлениях в ближайшее время. Если что-то будем где-то читать по радио или в интернете, естественно, оповестим всех. А что еще могу сказать? За светлое будущее! Всего нам хорошего. Спасибо.

0: Александр Богданов. Дворник должен быть метущий. Часть первая. Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки. Медленно, со вкусом, он прикасался к сенсорным мониторам, меняя угол обзора внешних камер. За кормой мусоровоза тянулся темный шлейф, пространство, очищенное от мусора в прежние смены. Смачно крякнув, он вырулил к очередному октанту, включив маневровые двигатели на минимальной мощности. Через несколько минут первые контейнеры оказались в зоне захвата. Три мощных многосуставных манипулятора пришли в движение, управляемые выверенными движениями джойстиков.
1: «Идите сюда, мои хорошие!»
0: За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер, и тогда придется собирать мелкий мусор ионными пушками, то еще веселье. Конечно, технология обстрела микромусора ионами и последующего притягивания электромагнитами отработана до мелочей, но это время, время, лишнее время. А ведь космическая свалка не разобрана даже на треть. Хотя космодворники очищали ее вот уже четверть века. Манипуляторы мягко захватили контейнер. Кузьма Фомич пошел добровольцем в первые дни программы «Сделаем космос чистым». После стольких лет работы он мог бы захватить контейнер даже с закрытыми глазами, и с него не упала бы ни одна космическая пылинка.
1: «Ну, что там у нас, мои золотые?»
0: Спектральный анализ показал обилие рубидия и кобальта внутри контейнера. По процентному соотношению явно списанные аккумуляторы челноков начала прошлого века, но проверить стоило. Мало ли что могли положить лишнего в контейнер 150 лет назад. Тогда не слишком заморачивались точностью, все равно отходы пойдут на свалку, да не на родненькой Земле, а на отшиб между орбитами Урана и Нептуна. Но кто будет проверять?
2: «Кузьма Фомич, ну вот зачем мы на это столько времени тратим? Все равно же потом в центрах переработки отсортируют».
0: Космодворник аккуратно переместил контейнер с аккумуляторами в грузовой отсек, задраил там люки, вернул манипуляторы в положение свободного захвата и только после этого обернулся к стажеру.
1: «Потому что... непутевая твоя

0: Кузьма Фомич усмехнулся и покачал головой. «За месяц, как же!» Разговоры об автоматических монстрах с производительностью сотен космодворников начались еще до его рождения. И он не слишком верил, что до окончания разбора свалки хоть один будет запущен в эксплуатацию. Да и зачем? Что с ним делать потом, когда со свалкой будет покончено? После принятия конвенции о чистом космосе люди перестали мусорить за собой. И эти монстры сами превратятся в огромные мусорные контейнеры, когда все свалки будут расчищены.
1: Костя, и не надоело тебе ныть? Ты видишь эти автоматы?
0: И я нет. А это значит, работаем по протоколу. Никто за нас это не сделает. Сейчас я еще десяток контейнеров соберу, а потом пойдешь в грузовой отсек. Будем вскрывать и проверять, все как обычно. У тебя еще 2 часа личного времени. Хотя я бы на твоем месте посмотрел и поучился. Но Костя уже юркнул в свою каюту и захлопнул люк.
2: Эх, молодежь, все спешишь. Какой из тебя дворник?

0: грузовом отсеке ровными рядами покачивались мусорные контейнеры, захваченные космодворником. Сам он висел рядом, полузакрытыми глазами, наблюдая, как стажер возится с очередным замком.
1: Вот был случай. Написано на контейнере, значит, пластик. Но спектр-то золотой. В смысле, как у золота. Вскрыли мы его, и не поверишь, золотые монеты. Настоящий клад.
0: Потом с месяц выясняли, как они могли на свалке оказаться. Да так и не выяснили.
1: Видимо, кто-то по ошибке выбросил пару веков назад.
2: И что дальше?
1: Да что, да ничего. Продали коллекционерам. Нумизматов сейчас мало осталось, но тем ценнее для них этот груз. А представь, не стали бы мы копаться,
0: тяп-ляп и сразу на сортировочную станцию,
1: вся прибыль бы им досталась. В этом же самая романтика профессии дворника. Мы настоящие кладоискатели.
0: Костя победил замок контейнера со старыми аккумуляторами, уперся ногами в пол и со скрипом приподнял крышку.
1: Вот салага! Глянь-ка на дне, какие диковинки! Нутром чую, что здесь не только батарейки.
0: Под батарейками обнаружилось несколько магнитно-резонансных хранилищ данных. Землянам-любителям покопаться в старине такие можно продать втридорога. Что они там ищут, дел десятый, может и ничего. Но сбыть такие устройства куда проще золотых монет.
1: Оставить себе одну на память, что ли? Да не, зачем она мне? Все продам.
3: Ты чё насупился, Костя?
4: Тебя в обиде не оставлю. 20% тебе.
2: 20?
4: Не, ну могу и меньше, если не нравится.
0: Поплыли к следующему. В контейнер с биологическими отходами неожиданно затесалась пара титановых скоб от обшивки ракет двухвековой давности. Не так интересно, но мастера-кузнецы, собирающие космические аппараты буквально на коленке, оторвут с руками. Это хобби постепенно возрождалось из пепла в век тотальной автоматизации.
1: А вот тут, похоже, сплошная органика. Но проверить надо. Спешка в нашем деле ни к чему. Давай, вскрывай, не ленись.
0: Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Что ж там такое могло быть? На контейнере не было опознавательных знаков, и это было еще удивительнее. Ни название судна, ни даты утилизации, ни классификации содержимого. Замок не поддавался.
1: «Ну чё ты там, неумеха?»
2: «Да не знаю, заклинило. Будем резать?»
1: «Давай, только аккуратно. Не повреди начинку. 2 секунды на итерацию, чтобы огонь не попал внутрь. Все, как я показывал. Помнишь?»
0: Поворчав, Костя запустил портативный плазменный резак. Через полчаса на корпусе контейнера появились 4 аккуратных разреза. Костя вынул 4-угольный фрагмент оболочки, Кузьма Фомич посветил фонариком внутрь и остолбенел.
5: «Костя, паршивец, а ну марш на связь! Срочная космограмма на станцию, миссию прерываем, чрезвычайные обстоятельства!»
0: Стажер заглянул в контейнер через плечо наставника, побледнел и умчался выполнять приказ. Космодворник наклонился над отверстием.

0: Такого клада он еще не встречал.
1: Давай, мой сладкий, потерпи еще чуток. Как же тебя угораздило?
0: Осторожно он выудил содержимое контейнера.
1: Вот тебе и пластик, вот тебе и никель. Ну, дела.
0: Вынув тело молодого космонавта в легком скафандре, он пошарил по нему и нащупал рычажок, открывающий шлем.
1: Мать честная, он еще дышит! Костя, негодник, где ты там? Аптечку сюда, живо!
0: Иногда даже дворнику стоит забыть о медлительности.

0: Плешивый секретарь станции переработки мусора со скучающим видом слушал космодворника, время от времени делая записи в планшете. Вокруг сновали ассистенты в синих спецовках и лаборанты в белых халатах.
1: «Ну и вот, открываем мы, а там этот паренек, живой еще! Какая там емкость легких скафандров, и суток же нет, правда? То есть кто-то выбросил его между сменами, пока я спал!»
2: «Мы непременно доложим ваш отчет вышестоящему начальству».
0: Кузьма Фомич не успокаивался.
1: «Доложите, доложите! Можно же узнать, кто это был? Ну там, поднять базу вылетов или что у вас там есть? Видно ли человека выкидывать? И главное, зачем? Даже если его и хотел кто-то убить, почему именно таким странным способом?»
2: «Мы непременно доложим ваш отчет».
1: «Да что вы заладили одно и то же! Обязательно передайте! Ничего не упустите! Ни одной мелочи!»
2: «Заверяю вас, что ничего не упустим. И того, что вы самовольно прервали миссию, поставив под угрозу срыв сроков очистки, мы непременно доложим».
0: У космодворника челюсть отпала от удивления. Из прострации его вывел смутно знакомый голос из-за спины.
3: «Кузя? Неужто ты, братишка? Сколько лет, сколько зим?»
0: Обернувшись, Кузьма Фомич попался в крепкие объятия крепкого рослого мужчины в старомодном деловом костюме, так неестественно смотревшемся тут на мусорной станции. Затискав дворника вдоволь, бизнесмен отстранился, улыбаясь во весь рот. Плешивый секретарь в это время улизнул, слившись с потоком сотрудников станции.
3: «Не узнаешь, братишка? Ну, давай, 7-е училище Нового Саранска, 35-й год».
1: «Петруха? Ты что ли? Какими судьбами? Ты-то что тут делаешь?»
0: Петруха расхохотался.
3: «Да вот, Кузя, пришел помогать тебе. Помнишь разговоры об асмусах?»
1: «Ты про автоматические сборщики мусора? Да это все сказки».
3: «Хе! Деревня ты, Кузя. Ничего на своей орбите не знаешь. В общем, все. Сделали мы их. Кто сделал?
0: Я сделал. Уже через неделю выступит на работу». Доселе молчавший Костя подскочил к Петрухе и крепко пожал ему руку, глядя снизу вверх восхищенными глазами.
4: «Здравствуйте, это же вы! Петр Калугинский, главный инноватор Земли!»
0: «Ну уж главный!» — отмахнулся Петруха, но было заметно, что он доволен комплиментом.
3: «Что можем улучшить, то и делаем. Прогресс не стоит на месте. Вот и эпоха людей-дворников уходит. А я тут, чтобы лично наблюдать за первым запуском нашего малыша».
0: Космодворник опешил.
1: «То есть как это уходит? В смысле уходит? Это что же? Теперь мусор будут собирать без ручного осмотра?»
0: Петр Калугинский доверительно приобнял Кузьму Фомича за плечи.
3: «Кузя, тебе шашечки или ехать? Если тебе нравится ковыряться в мусоре, окей, дело твое.
0: Осуждать не буду и даже могу понять. Увлечения у каждого свои».
3: «Но видишь ли, человечеству нужно не это. Человечество хочет поскорее разобраться со свалкой, и ручной осмотр мусора нам категорически не подходит. Ты переходи лучше к нам работать. Будешь на острие прогресса, так сказать. К вам, молодой человек, это тоже относится».
0: Костя просиял, но Кузьма Фомич лишь замахал руками, задевая суетящихся работников.
1: «Подожди, подожди, вот совсем автоматика? А если бы этого парня, которого мы нашли, твой асмус забрал, то что было бы?»
0: Петруха развел руками.
3: «Ну как что? Утилизировали бы как биологические отходы, согласно спектрограмме, а как иначе-то? То, что там живой человек оказался, ситуация из ряда вон, не должно быть такого никогда.
1: Молодец, что нашел, герой!»
3: «Выше там...» — он многозначительно показал пальцем вверх. «Все проверят и расследуют, и наградят тебя непременно. Но так все, ситуация вопиющая, единичная. Дальше действовать будем мы. Ладно, бывай, пойду готовиться к запуску».
0: Он похлопал космодворника по плечу и удалился, насвистывая гимн 7-го училища Нового Саранска.

0: Кузьма Фомич на максимальной скорости мчался к космической свалке. Не так быстро, как хотелось бы. Родную метлу-2, которую он за 25 лет вылизал и затюнинговал до винтика, отобрали за срыв миссии. Плешивый секретарь все-таки доложил, куда надо, и ничего не упустил.
1: От зараза! Да чтоб ему пусто было! Ну какой еще срыв сроков, если они все равно собирались на автоматы переходить? Нашли козла отпущения. Правда ведь, Костя?
0: По каюте плавала маленькая резиновая уточка зеленого цвета. Именно к ней обращался космодворник, так как стажер Костя принял предложение Петрухи и ушел работать на Асмус.
1: «Молчишь, Костя? Ну и правильно, чего тут возразишь?»
0: Корабль слегка тряхнуло.
1: «Ух, дела! Не развалилось бы от корыта до финиша!»
0: Всеми правдами и неправдами Кузьма Фомич раздобыл старенький одноместный мусоровоз серии «Совочек». Предельная скорость вдвое меньше, чем у метлы, манипуляторы всего 2, маневренность куда хуже, емкость грузового отсека — одни слезы. Но сейчас это был единственный шанс увидеть «Асмус» воочию. Второго может и не представиться, а дворнику было до боли любопытно, кто же отнял у него дело всей жизни. Наконец, на горизонте показалась громадина автоматического сборщика. Серебристая сарделька длиной в несколько километров. Подлетев на безопасное расстояние, Кузьма Фомич увидел, как на сардельке открываются люки, и десятки, сотни манипуляторов хищно устремляются в пространство, захватывая контейнеры. Космодворник, видимо, уже бывший, застыл перед мониторами, глядя на грандиозное зрелище. Миллионы тонн мусора заглатывались ненасытным чудовищем. За несколько минут «Асмус» расчистил перед собой пространство, которым люди-дворники занимались бы недели две, да и то, если бы все силы дворницкого флота Мусорного Альянса бросили на один и тот же октант. Кузьма Фомич представил, словно наяву, как утробно урчит громадный червь, поглощая мусорные контейнеры, перемалывая их, распределяя в своем чреве по материалам. Сколько же ценного сейчас ушло в небытие? «Асмус» замер, но вскоре дрогнул, включая маневровые двигатели. Металлический червь медленно приближался к следующей партии мусора.
2: Что-то резануло глаз Кузьмы Фомича, и он увеличил изображение одной из камер, показывавшей обреченный на утилизацию мусор. Зрение не подвело. Среди массивных контейнеров с рудой и ядохимикатами болтался крохотный, похожий на эвакуационную капсулу. Дворник направил на малыша спектрометр, понятно, не такой хороший, как на метле, погрешность будет большая, но сейчас не до точности. Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Издалека не рассмотреть маркировку контейнера, но Кузьма Фомич был уверен, ее там просто нет. Даже не успев принять решение, на рефлексах он включил маневровые на полную мощность.
0: «Асмус» занял позицию и открыл свои люки. Длинные, раз в 5 больше, чем у совочка, манипуляторы потянулись к контейнерам.
1: «Брешь, не возьмешь!»
0: — заорал Кузьма Фомич, уже понимая, что еще как возьмет. Механическая рука «Асмуса» направлялась прямо к капсуле и обгоняла совочек секунд на 5. Космодворник не успевал.
1: «Что же делать? Что делать, Костя?»
0: Резиновая уточка ответила флегматичным молчанием.
1: «Думай, Фомич, думай!»
0: До прикосновения щупов «Асмуса» к капсуле оставалось секунд 10.
1: «Была бы тут метла!
0: Там предусмотрели возможность выброса излишков, причем на достаточной скорости. Возможно, получилось бы сбить прицел манипуляторов.
1: 6 секунд.
0: Может, ударить ионной пушкой по капсуле, а потом притянуть магнитом? Магниты на совочке слабенькие, но справятся.
1: Да не, ну какая пушка после обстрела ионами внутри, точно все помрут. 2 секунды.
0: Кузьму Фомича осенило, и он включил магниты, выстрелив в один из манипуляторов. Ему повезло. Рука оказалась не из углепластика, старого доброго металла в ней было достаточно.
1: Конечно, мощностей совочка не хватило бы, чтобы отломить манипулятор, но свое дело магниты сделали. Одна из конечностей Асмуса сбилась с курса и прошла мимо капсулы. Две другие полоснули ей бока, и ценный груз отскочил. Драгоценные секунды были выиграны, и Кузьма Фомич воспользовался этим на все сто. Он подлетел к капсуле, заранее выставив оба манипулятора. Это противоречило всем инструкциям безопасности и грозило повреждениями как манипуляторов, так и корабля в целом. Но так и за штурвалом был не кто-нибудь, а Кузьма Фомич, самый опытный из космодворников. «И не такой мусор доставали!» Манипуляторы мягко коснулись капсулы, захватив ее с двух сторон. Кузьма Фомич стал притягивать их в грузовой отсек как можно быстрее, но чтобы не упустить ценный груз. Одновременно он запустил маневровые двигатели. За такие фокусы он бы отодрал любого стажера и отправил бы на Землю с предписанием никогда не выходить в космос. Но сейчас было не до протоколов. Космодворник развернул совочек как раз, когда манипуляторы затащили капсулу в грузовой отсек. Задраив люк, он включил маршевые двигатели. «Прочь, прочь от свалки!» Корабль изрядно тряхнуло. Манипуляторы Асмуса напоследок клацнули убегающую добычу. Только после этого Кузьма Фомич выдохнул и вытер пот со лба. Как же он не любил подобную спешку! Впрочем, расслабляться было рано. Помотав головой, он отправился в грузовой отсек и осмотрел капсулу. Так и есть. Ни единого опознавательного знака. Кузьма Фомич приступил ко вскрытию. На этот раз замок поддался сразу. Крышка легко отошла в сторону, а сам космодворник отлетел к стенке.
3: «Эй, ты чего дерешься?»
1: — крикнул он, потирая ушибленный затылок. Из капсулы вылезла стройная девушка лет 20 в таком же легком скафандре, как и давешний парень. Не говоря ни слова, она пантерой прыгнула к Кузьме Фомичу и мощным хил-киком вписала его лицо в стену.
3: «Да чтоб тебя!» — прорычал он, сплевывая кровь. «Прекрати, я друг!»
1: Но девушка, отскочив от своей бывшей тюрьмы, уже неслась к нему, готовя очередной удар. Космодворник в последний миг согнулся, отводя ее ногу, и молниеносным апперкотом отключил буйную пассажирку.
3: «Ту пропасть! Пыль бы мы на метле выбросил бы обратно!»

0: Когда уже знакомый плешивый секретарь станции выпорхнул из коридора, Кузьма Фомич поморщился, точно лимон съел. Ничего хорошего встреча с этим типом не сулила.
1: Летунов Кузьма Фомич вынужден констатировать повторное нарушение за последнюю неделю.
2: Да вы что, ну какое нарушение? Я жизнь девушки вообще-то спас.
1: Спас, не спас, начальство разберется. А вы, во-первых, незаконно завладели космическим судном, во-вторых, нарушили предписание не появляться в зоне утилизации, и, в-третьих, совершили нападение на гражданку Алису Корку.
0: Кузьма Фомич развел руками.
2: Да я... Да вы... Да она сама на меня напала! Опять вы все с ног на голову переворачиваете! Что с ней, кстати? Где она?
0: Плешивый сделал какие-то записи в планшете.
1: Начальство разберется, кто на кого напал. У вас видимых повреждений нет, а у нее челюсть сломана. Но она уже летит на землю под федеральной охраной. И вы, кстати, тоже туда скоро полетите. Ваших нарушений хватит на высылку на землю сроком как минимум на год.
2: Да вы что, с ума посходили тут? Какая высылка? Там людей кто-то выкидывает, словно обычный мусор. Надо остановить Асмуса, мало ли что там еще выкинуто.
0: Плешивый вытянулся по струнке.
1: То есть? Вы не только злостно нарушаете приказы, но и хотите поставить под угрозу важнейший проект человечества — расчистку зоны утилизации? Вы самому себе не противны?
0: Задрав нос, он уплыл в коридор.
2: Да стойте вы! Да как так-то? Для вас мусор важнее человеческой жизни?
0: Но тот уже скрылся. Только сейчас Кузьма Фомич заметил, что вокруг стало непривычно тихо. Только что вокруг суетились лаборанты и ассистенты, перешептывались, спорили, спешили и вдруг словно испарились. Он стоял один посреди зала секретариата и растерянно озирался. Впрочем, долго ждать ему не пришлось. Из двух коридоров появились одинаковые мордовороты в черных очках, медленно подплыли к космодворнику с двух сторон и мягко взяли его за руки. Тот попробовал дернуться, бесполезно, словно в железных тисках. «Кузя, ну зачем же ты так? Просили же по-хорошему. Зачем ты суешься туда, куда не следует, а, братишка?» Кузя нервно сглотнул и вывернул шею, чтобы увидеть говорящего.
2: «Петруха, что происходит? Как ты связан со всем этим?»
0: Петруха покачал головой. «Правда не понимаешь?» «Ну что поделать, братишка, всегда ты был тугодумом. Вот поэтому ты дворник, а я, как его, главный инноватор Земли, вот». Он приблизился вплотную к Кузьме Фомичу и посмотрел ему в глаза. Тот выдержал взгляд.
2: «Петруха, там такие дела творятся! Там на свалке люди выброшены, представляешь?» Прикажи своему монстру остановиться, может, мы еще спасем кого-то.
0: Братишка, да ты шутишь. Я 25 лет готовил этот проект. Пока ты ковырялся в отбросах, я думал над тем, как сделать лучше и эффективнее. И вдруг ты мне говоришь, нет, стоп, выбрось дело всей своей жизни, давай по старинке, ты серьезно?
2: Но там же люди погибают, возможно.
0: Правда? А может, это осознанный выбор этих людей, как и твой, братишка? Мне правда жаль. Уберите его. Мордоворот, стоявший справа, достал из кармана шприц и вколол в шею пискнувшего космодворника. Через пару секунд тот обмяк.

0: Кузя со спины подбежал к Петрухе, который сидел на лавочке возле серого куба учебного общежития и читал учебник с планшета. Не размениваясь на приветствие, он отвесил однокашнику подзатыльник. Петруха охнул и свалился со скамейки, выронив планшет.
1: «Дурак ты, Кузя! Че тебе опять надо?»
2: «Мне чего?»
1: «Да ничего, просто мимо проходил. Я тебя и не заметил даже. Че читаешь? Дай гляну».
0: Петруха потянулся за планшетом.
1: «Не дам, отстань!»
0: Но спортивный Кузя опередил его. Подняв планшет с травы, он начал читать вслух.
3: «Вычислительное запаздывание в компьютере. Так называется время, которое необходимо для расчета нового управляющего сигнала после получения всех исходных данных. Запаздывание в системе просто сдвигает сигнал вправо на временной оси, не меняя его формы. Математически это можно записать в виде...»
1: «Ну ты совсем шизик, Петруха! Нафига тебе все это? Возомнил себя великим изобретателем?»
0: «Отдай!» — насупился Петруха.
3: «Да на, забирай! Не нужна мне твоя ерундистика. И в кого ты такой тугодум?
1: Нет бы физкультурой заняться, летное дело повторить. Сколько раз отожмешься? Ноль?
3: Ты что, не хочешь в космос?
1: Ой, дурак! А я вот туда на любую должность пойду. Хоть дворником.
3: Из тебя только дворник и получится. А я еще удивлю вас всех.
1: Ай, больно!

0: Кузьма Фомич очнулся, но не спешил открывать глаза. Теперь он вспомнил. Никогда они не были с Петрухой близкими друзьями, и никогда тот не называл его братишкой. Напротив, весь курс глумился над ботаном Петрухой как мог. В училище любили физический труд – пилить, паять, ковать. Простая и понятная работа. Белый билет в космос, где такие работяги всегда нужны. А за умного, хилого Петруху с его витиеватыми измышлениями никто не понимал и не принимал всерьез. Похоже, каждый добился своего. Один ушел в дворники, другой стал работать мозгами. Космодворник открыл глаза и увидел только темноту. Несколько раз моргнул, ничего не изменилось. Шея немилосердно ныла от укола. Он пошевелил руками, они не были связаны, но выпрямить не получилось. Кузьма Фомич находился в тесном закрытом пространстве. Ощупав тело, он понял, что одет в легкий скафандр. Космодворник закрыл глаза, раз уж все равно ничего не видать. Пошарив по карманам, он обнаружил что-то мягкое, резиновое.
1: «Костя, ты что ли?»
0: «Рад тебе. Как мы тут оказались, не в курсе?» Резиновая уточка молчала. «Вот и я не знаю. Ну, давай думать. Времени у нас с тобой много. Ты же никуда не спешишь». Костя явно никуда не торопился.
1: «Пока лежал, вспомнил нашу юность. Петруха, он же всегда был белоручкой, чистоплюем, понимаешь?»
0: Понимал ли Костя, осталось неизвестным.
1: «Теперь понятно, почему он выбрасывал этих людей. Чистоплюй, руки не хочет марать.
0: Не хватит у него воли ни убить человека, ни даже приказ такой отдать. То ли дело выбросить на свалку. Потому и капсула, потому и скафандр, он же не убивает. Согласен?»
2: Резиновая уточка не возражала.
1: «И что дальше?»
0: «А дальше капсулу перемелет его асмус, и все, концов не найти. Даже следов не останется».
1: «Как все продумал, засранец.
0: Но только чем они ему помешали?»
1: «Видимо, тем же, чем и я. Противимся его инновациям. Наверное, там такие деньжищи крутятся, что нам и не снилось».
0: Косте точно не снилось.
1: «Ну и что будем делать?»
0: «Разбить капсулу сложно, но можно. Вот только зачем? Это же верная смерть. Послать сигнал наружу разве что морзянкой по корпусу, да только никто это не засечет в вакууме. Выходит, остается только ждать. Ты же не торопишься?»
2: Кузьма Фомич сжал уточку, пропищав:
3: «Нет, Кузьма Фомич, я никуда не тороплюсь, спешка дворникам противопоказана!»
0: И взвыл в отчаянии.
2: Костя Спицын, бывший стажер, а теперь новоиспеченный старший слесарь по обслуживанию манипуляторов асмуса, выглянул из-за угла вдруг опустевшего коридора и мгновенно спрятался обратно. Рефлексы будущего космодворника не подвели. За поворотом он увидел, как два мордоворота куда-то тащат бесчувственное тело Кузьмы Фомича. Старший слесарь прижался к стене, и его сердце плясало в бешеном ритме.
4: «Что происходит?» Костя не любил Кузьму Фомича.
5: «Уважал, да. Старейший представитель своей профессии, богатейший опыт разбора мусора, практически космический археолог. Устроиться к нему на стажировку было честью для Кости. Но вот любить наставника не получалось. Тот постоянно подтрунивал над стажером, упрекал, обзывал. Хотя Костя очень старался понравиться мастеру, но все без толку. И манипуляторами он водит не так, и камеры поворачивает неправильно, и резаком пользоваться не умеет, и вообще голова пустая, и руки дырявые. Поэтому, только услышав о возможности перейти на работу к Калугинскому, Костя согласился, даже не раздумывая. Сама по себе работа у великого инноватора была пределом мечтания, тут еще и утереть нос вредному космодворнику. Однако одно дело — утереть нос, и совсем другое — физическая расправа. При всех недостатках Кузьмы Фомича человеком он был не злым, а когда рассказывал свои мусорные байки, так и вообще добряк добряком. Он точно не заслуживал того, что сейчас случилось.
2: Костя оттолкнулся от стенки и полетел в сторону от мордоворотов.
4: Найти связь и сообщить, кому надо, вот только кому.
2: Схему мусорной станции Костя знал на зубок, поэтому узел связи отыскал без проблем. Ворвавшись в кабинет, он завыл от боли. Кто-то ударил его в солнечное сплетение, нагнул и скрутил руки за спиной.
5: Краем глаза он увидел несколько десятков тел в спецовках, раскиданных по кабинету.
6: «А ты кто такой?»
4: «Я не понимаю, отпустите!»
6: «Не понимает он! Кто такой, я спрашиваю?»
4: «Кто такой?»
5: «Константин Спицын, бывший стажер!
4: Послушайте, там моего наставника куда-то уносят!»
2: Хватка ослабла.
6: «Ты попал? На каком корабле служил?»
4: «На каком корабле служил?» «Метла-2 у Летунова!»
2: Костю перевернули, и он увидел перед собой коротко стриженную девушку лет 20. Левая половина лица обезображена огромным отеком, а нижняя челюсть слегка смещена.
4: «Где он? Где он? Я же говорю, унесли его! Мордовороты калугинские!»
6: «Шаяка! Хана своему наставнику!»
4: «Хана моему наставнику? Почему? Что они с ним сделают?»
6: «Выбросит в космос! На съедение Асмусу!»
4: «Выбросит в космос на съедение Асмусу?»
2: Костя обмяк. Его глаза забегали по комнате в поисках якоря, который вернул бы перевернувшийся мир на место.
4: «Но его же можно как-то спасти!» – пролепетал он. «Давайте сообщим, куда надо!»
6: «Ха-ха-ха! Сообщим, куда надо!»
2: Девушка кивнула на разбитый вдребезги модуль связи.
6: «Пожалуйста! Перешу! Пилотировать умеешь?»
4: «Умею ли пилотировать метлу, разумеется!»
2: Девушка достала из кармана электрошокер, ткнула Костю в бок и буркнула:
6: «Пошли в ангар! Быстро!»

0: Костя разгневанно раздувал ноздри, до боли в костяшках сжимая штурвал родной метлы 2 и выжимая из маршевых двигателей максимум. Впервые он занимал кресло пилота, а не помощника-стажера, но радости от этого практически не чувствовал.
1: «Тварь! Я так и верил тебе! Ты был моим кумиром!»
0: Девушка, сидевшая в соседнем кресле с электрошокером наготове, вздрогнула.
2: «Ты про Фологинского?»
1: «Про Калугинского, про кого же еще? Я-то думал, он хороший человек, но выкидывать в космос тех, кто с тобой не согласен, да чтоб его самого так выкинули!»
0: Девушка потерла окровавленные кулаки. Путь от узла связи до ангара был не из легких.
2: «Ты понимаешь, что потерял Вову?»
0: Стажер раздраженно дернул плечом.
1: «Что? Работу потерял? Да и плевать! На этого гада работать не собираюсь!»
2: «И куда ты теперь?»
1: «Куда теперь? Ну, так на свалку же, по меча спасать!»
2: «А чего ты взял пам-пам?»
0: Вопрос поставил Костю в тупик.
1: «А с чего я взял, что он там? А где же ему еще быть? Калугинский выбрасывает людей у Асмуса, ему следы не нужны. А в открытом космосе рано или поздно нашли бы».
0: Девушка показала Косте большой палец. Голова, мол.
1: «Как тебя зовут хоть?»
2: «Алифа».
0: Костя прыснул.
1: «Алифа? Серьезно?»
2: «Алифа, Алифа!»
0: Рассердилась девушка.
1: «Алита? Алида? Алиса?»
2: «Последнее! Фамилию не впахивай! А я не выживу!»
0: И пригрозила электрошокером.
1: «Так, готовимся. Вот она, свалка. Вот Асмус. Подлетим, начну сканирование».
0: Асмус трудился вовсю. Сотни манипуляторов захватывали мусорные контейнеры с неслышимым в космосе чавканием, заглатывая их.
2: «Сначала ближайшие!»
1: «Сам знаю, что сначала ближайшие надо проверить. Начнем с дальних, ближних уже не станет».
0: Подозрительный крошечный контейнер без маркировки нашли через несколько минут. Они еле успели. Несколько минут задержки стали бы фатальны.
1: «Интересно, на чем же его сюда доставили? Со станции незаметно не вылетишь. Неужели и там все куплены Калугинским?»
2: «Пошел, мы смеемся! Ты когда сам захватывал контейнеры?»
0: Костя сглотнул.
1: «Захватывал ли я сам контейнеры хоть раз?» «Нет, не приходилось. Но Кузьма Фомич учил, а я все помню, я справлюсь».
0: Алиса показала Косте кулак. «Уж справься!» Подлетев поближе к контейнеру, Костя отключил маршевые двигатели.
1: «Алиса, у нас проблема, мы не можем подлететь туда».
0: Алиса недоуменно уставилась на стажера.
1: «Там все завалено мусором. Мы не на таране, а на метле. Есть только один вариант — аккуратно разбирать мусор, пока не доберемся. Емкости грузового отсека нам не хватит, придется маневрировать, выбрасывать мусор обратно».
0: План был неплох, но Алиса зарычала, показывая на экран.
1: «Истребители? Откуда они здесь? Никогда не понимал, зачем мы их до сих пор делаем, мы же ни с кем не воюем».
0: Два серебристых истребителя, выпорхнувшие из-за тела червяка Асмуса, направились к метле 2 и открыли огонь.

0: Метла 2 проявляла чудеса маневренности, работая на пределе прочности корпуса. Костя сновал между контейнерами, увиливая от выстрелов. Контейнеры вокруг корабля испарялись один за другим под выстрелами лазеров истребителей.
1: «Алиса!» —
0: прокричал он, не отрываясь от штурвала.
1: «Должен тебя спросить!»
2: «Попал время!»
1: «Пара точных попаданий в метлу, и мы трупы! Ты понимаешь, во что мы ввязались? Скажи, если ты хочешь улететь обратно!»
2: «Что, струсил?»
1: «И ничего я не струсил!» «Ладно, поехали!»
0: Мусор мешал метле, но мешал он и истребителям. Им приходилось расчищать путь к вертлявому мусоровозу. Костя вел корабль по сложной траектории, которая была далека от кратчайшего пути к капсуле. При этом он захватывал пролетающие мимо контейнеры и засовывал их в грузовой отсек, не слишком заботясь о сохранности. За такое наплевательское отношение к правилам безопасности Кузьма Фомич не то что выпорол, морду набил бы.
2: «Фафа Велаев,
1: увидишь, у меня есть план!»
0: Алиса пожала плечами. Набрав достаточно мусора, Костя подлетел к капсуле на расстояние захвата, развернулся к истребителям и выбросил собранные контейнеры в их сторону. Те немедленно приступили к уничтожению новых препятствий.
1: «Ну вот, пара секунд у нас теперь есть. Держись, Фомич! Алиса, готовься задраивать люк. Вон та кнопка!»
0: Костя понимал, что второго шанса не будет. Ни у Кузьмы Фомича, ни у самого Кости. Сейчас или никогда.
3: «За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер», —
0: вспомнил он слова наставника.
3: «Дворник должен быть метущий».
1: «Нет, не то, это не поможет».
3: «В нашем деле спешка противопоказана».
1: «Вот оно!
0: Не спешить, не торопиться, расслабиться. Быть спокойным». 2 секунды — это целых 2 секунды. Кому-то миг, а кому-то и целая вечность. Время замедлилось для Кости. Он не слышал Алису, не смотрел, как медленно открывается ее перекошенный рот. Он видел только манипуляторы, осторожно тянущиеся к капсуле.
1: «Осторожно! Не повредить!
0: Одновременно! Если один из манипуляторов успеет раньше, груз только оттолкнется, и тогда пиши пропало. Фомич показывал, как это происходит». 3 конечности метлы коснулись капсулы, надежно зафиксировав ее.
1: «Теперь обратно».
0: Медленно, осторожно. Костя, кажется, перестал дышать. Краем глаза он заметил, как Алиса медленно потянулась к кнопке, закрывающей вход в грузовой отсек. И мир снова обрел скорость. Алиса ударила по кнопке, а Костя развернул корабль в немыслимом пируэте, чтобы улететь от преследователей. И корабль взвизгнул сиреной безопасности. Один из истребителей, наконец, попал в цель. У Алисы с Костей заложило уши от воя. Ничего не слыша, Костя прошептал:
4: «Вроде живы. Газуем!»
0: Он включил маневровые двигатели, чтобы вывести корабль из мусорного поля, и ничего не произошло. Истребитель попал в двигатели. Улететь было невозможно.

0: Костя отключил сирену и пару секунд наслаждался наступившей тишиной. Алиса покосилась на него.
1: Что случилось? Почему нас не подбили?
2: А ты не рада, что нас не подбили?
1: Почему? А это кто такие?
0: Она прокрутила экран, чтобы увидеть окрестности Асмуса. Из-за автоматического монстра один за другим выпрыгивали корабли. Один за другим. Костя включил радио на стандартных волнах мусорного альянса.
3: «Окружены! Сопротивление бесполезно! Зачехлите орудие и на маневровых приближайтесь к флагману Ариэль! Вы окружены! Сопротивление...»
0: Костя и Алиса увидели, как преследовавшие их истребители медленно двигаются в сторону самого большого корабля, видимо, той самой Ариэли.
1: «И убили, а кто успел? У него получилось!»
0: Костя переключился в режим передачи.
2: «Ариэль! Ариэль, как слышите? Говорит метла 2! Двигатели повреждены, нужна помощь! Прием!»
0: Пошуршав, приемник ответил незнакомым голосом.
4: «Метла 2, слышим вас отлично. Пришлем к вам боксир через полчаса. Держитесь там. Прием!»
0: Алиса подскочила к микрофону.
1: «Ау! Это я, Алиса! У вас получилось!»
4: «Рад слышать тебя, Алиса. Да, у нас получилось. А у вас как? Кузьма Фомич, в порядке?»
0: Костя с Алисой встревоженно переглянулись и умчались в грузовой отсек. Распиливая контейнер-капсулу, Костя приговаривал.
5: «Фомич, ну ты не серчай! Совсем забыли про тебя в суматохе! Сейчас, еще немного!»
0: Когда кусок корпуса был отрезан, Костя отбросил его в сторону. Изнутри раздалось.
6: «Ай, молодец, Костя! Зря я тебя все-таки ругал! Из тебя получится отличный дворник!»
0: Смеясь и плача, Кузьма Фомич вылез из заточения. Сердечно обняв Костю, он подошел к Алисе.
6: «А вот и дерущаяся девушка! Надеюсь, ты не...»
0: Алиса закричала и со всей силы врезала Кузьме Фомичу по челюсти снизу вверх. Тот отлетел к потолку и застонал.
7: «Шелк! Ты мне челюсть сломала!
1: Теперь мы квиты!»
0: Кузьма Фомич опустился вниз.
7: «А видно, несправедливо!»
0: Вместе они отправились в рубку ждать буксиров.

0: Буксир прибыл через полчаса, и Артур Мамедов прибыл вместе с ним. Он оказался тем самым парнем, которого спасли космодворники в первый раз. Артур увлеченно рассказывал. «Мы уже давно копали под Калугинского. Он, конечно, много хорошего придумал, но вот его методы оставляли желать лучшего. Производство асмусов – дело далеко убыточное и бесперспективное, но для него это стало идеей фикс. И он не стеснялся устранять всех, кто мог помешать ему. Меня поймали, когда я собирался передать отчет правительственной комиссии на Земле. Успел бы, не допустили бы эти асмусы к свалке. На чем попалась Алиса, я не знаю».
1: «Я в кого?»
0: «Конечно, расскажешь, но когда у тебя челюсть заживет. Сейчас тебе вредно много говорить. Можешь на планшете написать, кстати. Я прочитаю». Через 5 минут он читал. «Я отправилась на поиски Артура, меня, то есть. Мы-то думали, что Калугинские держат людей где-то на мусорной станции. Даже подумать не могли, что выкидывают. Во время поисков меня и поймали. Когда Кузьма Фомич спас меня, я подумала, что он один из них, потому и напала. Я даже сначала не поняла, что была выброшена, думала, мало ли, просто камера. Вернувшись на станцию, я узнала, что Артура без чувств отправили лечиться на Землю. В медицинском отделе у Калугинского людей не было, он не мог помешать. А вот меня хотели повязать снова. Но я вырвалась и отправилась в узел связи. Передать отчет на Землю я успела, а потом ворвались люди Калугинского и сломали модуль связи. Оставалось надеяться, что Артур быстро придет в себя и сможет вызвать подмогу». Артур победно улыбнулся Алисе. «Как видишь, смог!» И на этом грязные дела Калугинского закончились.

0: Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки. Он покачивался в кресле помощника, уступив капитанское Косте Спицыну.
1: «Неуютно как-то. Вы там, а я тут. Может, обратно поменяемся?»
0: Кузьма Фомич лениво посмотрел на бывшего стажера.
2: «Сам-сам. Все у тебя получится. Я свое отдворничал, теперь это твоя работа. Я могу лишь почетно наблюдать».
1: «Хорошо, договорились. Приступаем к актанту 703-15-294. Сканирую ближайший контейнер. Спектрограмма выдает преобладание кобальта. Начинаю захват».
0: Кузьма Фомич с полуприкрытыми глазами наблюдал за уверенными действиями Кости и улыбался. Наконец-то Константин никуда не торопился. Ведь дворник должен быть метущий.

0: Майкл Пейн. Язык духов.
1: «Полюбуйтесь на эти могучие баклажаны!» — долетел до Лин скрипучий голос Орелла. «Благороднейшие из овощей!»
0: Несмотря на пыльную дневную жару, по ее спине побежали мурашки. Остановившись посреди дороги, она застонала. Малком тоже остановился и откашлялся. «В чем дело, Лин? По-моему, твой ракноид...»
1: «Ничего не говори, Малком!»
0: Она свирепо глянула на него.
1: «Даже не вздумай!»
0: Малком пожал плечами. Лин заметила, что его ракноид пережил это движение без малейшей попытки пожаловаться. Он погладил своего робота. «Хочешь, я оставлю тебе Кешию?» — участливо спросил Малком. Лучше бы он поднял ее на смех, чем задал этот простой вопрос, намекая, что она не может сама справиться со своим ракноидом. Лин попыталась сохранить на лице беззаботное выражение.
1: «Не беспокойся. Ступай».
0: Он помялся и осторожно сказал:
1: «Честное слово, Кешия будет совсем не лишним. Вдруг у твоего ракноида прорвется сальник или еще что-нибудь?»
0: Кешия завозился у него на плече.
1: «Верно, мисс Бадентан. Как мне не грустно отзываться так о своем собрате и коллеге, Орел далеко не самый надежный экземпляр. Прошу позволить мне следить за аварийной частотой на случай, если вам потребуется помощь».
0: «Все в порядке», — процедила она, стискивая зубы. «Большое спасибо. Просто он дурит, как обычно». Малком покачал головой.
1: «Что-то я не пойму. Твой дед классно починил ракноид моей матери, попавшей прошлой осенью под комбайн. Он бы и Орла исправил».
0: Лин сняла со спины рюкзак.
1: «Ты так считаешь?»
0: Она заставила себя улыбнуться.
1: «Ладно, увидимся за ужином».
0: «Хорошо. Кстати, Коноверы тоже будут сегодня в городе. Я пригласил их к нам присоединиться. Надеюсь, ты не станешь возражать?» Он с улыбкой развернулся и зашагал в направлении города. «Возражать? Какие могут быть возражения?» Он пригласил лучших друзей ее родителей. Правда, она надеялась, что это будет ее первое свидание. Первый романтический вечер наедине с Малкомом. Вечер, о котором она мечтала целую неделю. Когда рушится вся жизнь, возражать – неподходящее слово.
2: Она сошла с дороги и углубилась в баклажанную плантацию. Вокруг синели и багровели налитые плоды. Она шла на голосок Орла и вскоре увидела его, уцепившегося за куст всеми своими 8 ножками и лепечущего:
3: «До чего круглый, до чего твердый, до чего зрелый!»
2: «Час от часу не легче». Она щелкнула перед ним пальцами.
0: «Быстрее, Орл! Я планировала провести свой единственный за неделю выходной совсем не так».
2: Он устремил на нее взгляд своих стебельчатых глазок.
3: «Только взгляните, госпожа, многие акры баклажанов. Разве так бывает?»
0: «Ты отлично знаешь, что никакие другие земные культуры здесь не вызревают».
2: Она утерла со лба пот и присела на корточки.
0: «Ты пойдешь сам или мне тебя понести?»
2: Он переводил взгляд с нее на кусты.
3: «Лучше понесите, госпожа. С вашего плеча мне будет легче любоваться баклажанами».
0: «Изволь. Только учти, я больше не хочу слышать жалоб, что тебя трясет у меня на плече».

0: основавшую процветающую колонию на обитаемой планете, была вынуждена довольствоваться испорченным ракноидом. Что бы дед ни болтал о тончайшем соотношении органики и механики в системах Орла, о прорыве в науке, который тот якобы олицетворял, Лин не верила. Дед всегда прибегал к высокому стилю, когда оказывался в тупике. Сейчас Орел вибрировал у нее на плече и скрипел всякую чушь вроде «Да будут благословенны в веках достоинства сладчайшего баклажана! Все 10 миров поют тебе славу! О, баклажан, император плодов!» Безнадежно. Под бледно-голубым небом Чалдии мечты Лин испарились без следа. Она стиснула зубы и ускорила шаг. Вскоре в полях по обеим сторонам дороги стали появляться местные культуры. Умса с красными цветами, высокие стебли барата. Плантация баклажанов превратилась в узкую грядку вдоль дороги. Аккуратные посадки рендаровых деревьев делались все гуще. На вершине холма это был уже настоящий лес с красноватой листвой, встающей стеной на фоне голубовато-белесого неба. Наконец-то тень. Впрочем, длинное чалдийское лето приучало к духоте и жаре. Вскоре среди деревьев замелькали заостренные крыши. Она защелкнула Доровым пальцами, заставив его вытянуть стебельки с глазами.
1: «Прошу прощения, госпожа. Что вам угодно?»
0: «Что мне угодно?» Лин не удержалась от смеха. «Например, уметь говорить с тайшилами без твоей помощи. Еще мне угодно, чтобы ты улетел отсюда на первом же корабле.
1: Или я». «Полно, госпожа!»
0: Один стебелек с глазом заглянул Лин в лицо и замигал.
1: «Мы ведь нуждаемся друг в друге. Что касается тайшилов, то даже если бы их тембр был различим для человеческого уха, их языки...»
0: «Благодарю вас, мистер знаток!» Она недовольно отодвинула от лица стебелек.
1: «Заруби себе на носу, о баклажанах ни слова. Будешь переводить мои слова и точка. Понял?» «Хорошо, госпожа».
0: «Подключайся». Она убрала волосы с уха и услышала щелчок. Орел присоединил свою переводящую ногу к нейронному шунту, вставленному ей в слуховой проход. Мгновение, и тишина вокруг расцвела целым букетом звуков. В кронах деревьев зачирикали пиксиги, прыгающий в траве на обочине метин звонко заверещал, из города донеслись голоса тайшилов и позвякивание хрустальных сеток, украшавших базарный день любую лавку. Дорога обогнула голую скалу, и Лин, войдя в ворота, очутилась в Хаскирке. В действительности это был не сам Хаскирк. В настоящем городе, раскинувшемся дальше, на побережье, она бывала несколько раз вместе с дедом. Здесь же начинался пригород, больше смахивающий на деревню, чем на столицу, с ее аккуратными круглыми домами и красными стеклянными зданиями-спиралями. Лин накинула взглядом грунтовую дорогу, тростниковые хижины и тяжело вздохнула. Орел пошевелился у нее на плече.
1: «Вы что-то сказали, госпожа?»
0: Лин не удостоила его ответом. Миновав хижины и красные глинобитные сараи, она вышла на рыночную площадь. Здесь стояли зигзагами ряды лавок. Одни тайшилы, заросшие темным мехом, изучали товар, другие что-то кричали из-за прилавков, в воздухе висел хрустальный перезвон. От запаха пряности Лин поневоле улыбнулась, но тут же поморщилась. Повсюду звучали радиоприемники, и от завываний тайшилской музыки у нее заныли зубы.
2: «Провалиться мне на месте, если это не мисс Лин!»
0: Услышав оклик, она обернулась и увидела мистера Чоника, которого легко было узнать по золотым кольцам, украшающим мягкие мочки его ушей. Подобные украшения носили здесь только высшие чиновники, приятели деда. Чоник был то ли местным мэром, то ли еще какой шишкой. Он протянул ей за прилавка руку.
1: «Чистой воды вам, мисс! Как поживает ваш дедушка?»
0: Лин помахала ему в ответ и тихо обратилась к Орлу.
1: «Оставь этот дурацкий диалект». «Но, госпожа, мой перевод отражает богатство языка тайшилов. Речь мистера Чоника выдает его северные корни, поэтому я...»
0: «Отставить!» В такие моменты Лин радовалась, что человеческая речь звучит слишком низко для слуха тайшилов.
1: «Дедушка в полном здравии. Благодарю вас, мистер Чоник».

0: приблизилась к лавке.
1: «Надеюсь, ваша семья и вы сами тоже здоровы».
0: Как обычно, она поморщилась от стереоэффекта, создаваемого одновременным звучанием ее собственной речи и перевода Орла. Большинство людей заставляли своих ракноидов фильтровать эхо, но ведь их ракноиды никогда не пели хвалу баклажанам. Чонник сложил губы в тайшилской улыбке, подался вперед и потрепал четырехпалой рукой Орла. Лин ответила тем же, то есть дотронулась до Митина, устроившегося у Чонника на толстом затылке. Митин тоже дотронулся до ее руки своей хитиновой лапкой. Чонник выпрямился.
1: «Ну, мисс Лин, как вам рассказы про духов, которые я вам дал?»
0: Лин довольно улыбнулась.
1: «Чудесно, мистер Чонник. Даже лучше, чем предыдущие. Взять хотя бы дребезжащую стену или сцену, где дух выходит из леса, проникает в дом убийцы и отрывает ему голову. С ума сойти!»
0: «Рад это слышать!» Чонник расширил глаза. «При моем положении в обществе это неподходящее чтение, но, признаться, я люблю эту вещь больше всего.
1: Чем я могу вас порадовать сегодня, мисс Лин?»
2: «Я прогуливаюсь просто так!»
0: Лин похлопал по своему рюкзаку.
2: «Вообще-то скоро у дедушки день рождения, вот я и надумала подарить ему одну из резных фигур».
0: Его отвислые щеки покрылись румянцем.
1: «Верно, вы празднуете день рождения, а мы — соединение».
0: Он со значением прикоснулся к своему метину.
1: «Если хотите знать, на севере, откуда я родом, на день соединения принято дарить умсу в горшке».
0: Он развел руками.
2: «Вдруг вам захочется разнообразия?»
1: «Неужели? Что ж, буду иметь это в виду».
0: Из толпы к лавке Чонника направлялось сразу несколько тайшилов. В ухе Лин раздался скрипучий голос Орла.
1: «Госпожа, обратите внимание, как дрожат усы у этих тайшилов. Это верный признак гнева. Я думаю, что сейчас мистер Чонник будет затребован как мировой судья для улаживания спора».
0: Чонник успел заметить сердитых соплеменников, и его усы тоже взъерошились. Лин выпятила губы и пощелкала пальцами, привлекая его внимание.
1: «Благодарю вас, мистер Чонник, вы очень любезны. До свидания».
0: Его губы почти не шелохнулись. «Надеюсь на скорую встречу, мисс Лин. Так или иначе, всего вам доброго». Лин обошла его лавку и углубилась в рынок. Навстречу ей неслись голоса тайшилов, за спиной же напротив воцарилась тишина. Оглянувшись, она увидела тайшилов, столпившихся вокруг лавки Чонника и глядевших ей вслед. Дрожание их усов было заметно даже издали. Она испугалась и зашагала быстрее. Только миновав несколько лавок, она спросила у Орла:
1: «Как ты думаешь, они могли рассердиться на меня?» «Вряд ли», — прожужжал ракноид. «Мы вели себя строго в рамках приличий, а отсутствие у тайшилов ксенофобии делает их уникальной расой. Ваш дед объясняет эту их особенность симбиозом с метинами, однако нежелание тайшилов говорить на темы, связанные с метинами...»
2: «Все, спасибо, мистер знаток», —
0: Лин пощелкала его по панцирю.
2: «Ты забыл, что нынче у меня выходной?»
1: «Но, госпожа, столько вопросов еще не имеют ответа».
0: Он принялся молотить ее по спине.
1: «Все указывает на то, что метины и тайшилы не могут размножаться друг без друга. На каждого тайшилского новорожденного приходится один новый метин. При этом в лесах кишат дикие метины».
0: «Орел».
1: «До соединения юные тайшилы и метины не превосходят разумом крупных канидов. Однако дикие метины изъяли слишком сложные структуры, чтобы не принять их за...
0: Орел». Она сильно ткнула его пальцем. Он подпрыгнул у нее на плече и заглянул ей в лицо мигающими стебельчатыми глазками.
1: «Мне больно, госпожа!»
2: «Ты знаешь правила, Орл. В понедельник я готова слушать твою болтовню, развесив уши, а пока мне нет до этого дела, понял?»
0: Щекой она почувствовала его разочарованные шевеления.
1: «Приложу все старания, госпожа!»
2: «Гляди мне!»
0: Она продолжила прогулку, неуверенная, что хотела бы повстречать Малкома, как вдруг ее внимание привлекли ярко-красные шуртри, сложенные пучками по соседству с огромными баклажанами. Вареные шуртри были любимым дедушкиным блюдом, в самый раз для трапезы в честь дня его рождения. Она задержалась у прилавка и дождалась, пока торговка повернется к ней.
2: Тайшилка оказалась низкорослой, не выше Лин, крестьянской фуфайки со шрамом на левой щеке. Лин сложила губы и потянулась к ее мекину. Однако Тайшилка отшатнулась, взъерошив усы. Лин недоуменно заморгала, такого с ней еще не случалось. Ее левая рука повисла в воздухе, она еще надеялась, что крестьянка ошиблась. Но та задрала подбородок и заявила: «Твоя рука, захватчица, выбирает товар и платит мне. Больше мне от тебя ничего не надо». Лин остолбенела. Никогда еще она не слышала из уст Тайшилы слова «захватчик». «Простите», — пролепетала она и хотела было уйти, но торговка последовала за ней, сложив руки на груди. Лин откашлялась.
1: «Какой у вас отменный товар!»
2: Почувствовав себя полной дурой, она закрыла рот и услышала по нейронной сети собственный голос.
1: «А что за баклажаны, мэм? Необыкновенно крепкие, такие нечасто увидишь».
2: «Орел!» — окликнула она ракноида сквозь стиснутые зубы, но тот уже разошелся.
1: «Нет, такие красавцы! Видимо, ваша ферма расположена вблизи гор».
2: Лин шлепнула Орелу по физиономии открытой ладонью. Как она ненавидела эти его выкрутасы! С точки зрения Тайшилов, ракноиды были теми же мединами, чей разум соединен с человеческим в одно целое. По отношению к нормальным ракноидам они были недалеки от истины, но Лин даже в голову не приходило попытаться объяснить Тайшилам, что Орел не вполне нормальный ракноид. Она уже собралась удалиться, чтобы, оставшись с Орелом наедине, устроить ему выволочку, но крестьянка чуть подобрела.
3: «Как я погляжу, ты разбираешься в баклажанах. Это единственное, что вы, люди, сделали хорошего. Многим здешним крестьянам-беднякам баклажаны помогают удержаться на плаву».
2: Она показала Лин мизинец своей левой руки.
3: «Сделаешь покупку, и я, так и быть, не откушу тебе голову».
2: Лин вытаращила глаза. В ухе раздалось жужжание Орла.
1: «Покажите ей свой левый мизинец, госпожа, и соглашайтесь».
2: «Конечно». Лин растерянно выставила мизинец. Орел перевел ее ответ. Тайшилка поджала губы и занялась другим покупателем. Лин недоуменно покосилась на Шуртри.
1: «Что происходит, Орел?» «Неизвестно», — ответил он, беспокойно ерзая у нее на плече. «Подобная враждебность не характерна для тайшилов».
2: «Откуда ты знаешь про мизинец?»
1: «Танакше, в местной игре в мяч, этот жест означает примирение двух игроков. Я решил, что вам лучше принять ее предложение».
2: Лин тяжело перевела дух.
1: «Ничего себе».
2: Она порылась в шуртре и нашла связку, еще не успевшую побледнеть, после чего занялась баклажанами.
1: «Наверное, лучше купить один раз, она приняла меня за специалистку».
3: Орел задергался от восторга.
1: «Правда, госпожа? Вон тот, слева, как раз под этим. Он самый».
2: Он в изнеможении затих, позволив Лин завладеть облюбованным баклажаном.
1: «Что за оттенок? Что за блеск? Просто виртуоз среди баклажанов».
2: Она покосилась на синий плод. Баклажан как баклажан, в точности такой же, как остальные, завезенные сюда ее дедом. Она покачала головой и обошла прилавок, направляясь к крестьянке, принимавшей у другого покупателя деньги. Тайшилка воинственно уставилась на нее, взъерошив не только усы, но и, казалось, губы.
1: Лин выудила из кошелька несколько монеток и затаила дыхание, когда веретенообразные пальшилки поймали ее кисть. На левой щеке со шрамом зловеще топорщился мех. «У меня с тобой перемирие, женщина, так что советую прислушаться к моему совету. Возвращайся в свое поселение и следующие 3 дня не высовывай нос. Ступай».
2: Она отпустила руку Лин, пересчитала монеты и отдала 1 лишнюю. Лин медленно взяла монету. Губы крестьянки зашевелились, она потрепала Орела, а Лин, прежде чем удрать, поспешно дотронулась до ее мекины. Привалившись к тележке водовоза, Лин сняла со спины рюкзак и стала укладывать покупки. «Свяжись с Малкомом, Орел», — приказала она. Она уже нашла место для Шуртри и теперь запихивала в рюкзак баклажан.
1: «Кеша не отвечает, госпожа», — доложил Орел.
2: Она застыла.
1: «Тогда попробуй найти Коноверов». «Уже пробовал, госпожа». Все частоты забиты помехами, в том числе и те, на которых обычно ведут свои передачи тайшилы.
2: Она уже повернулась, чтобы вскричать, что, как вдруг задрожала земля. Над складами, окружавшими базар, поднялся черный дым. Потом раздался грохот, и дым стал обволакивать весь городок. В уши Лин ворвался крик «Смерть захватчикам!» Из складов высыпали тайшилы в бежевых фуфайках, вооруженные дубинками, и принялись колошматить покупателей у прилавков, опрокидывая их на землю. После новой серии взрывов солнце заволокло дымом, и средь бела дня наступили сумерки. Несмотря на оглушительный крик, Лин расслышала жужжание Орла.
1: «Госпожа, скорее! Нужно спрятаться!»
2: «Что происходит?»
1: «Неизвестно. Главное, не привлекать к себе внимания».
2: Что-то со свистом пронеслось у нее над головой и упало посреди базарной площади. Все прилавки охватил огонь. Лин подобрала рюкзак и бросилась вон из деревни. Теперь дым стелился низко по земле, щипал глаза и мешал ориентироваться. «Мы идем в нужном направлении», — то и дело спрашивала она, шарахаясь от громоздившихся в темноте обломков торговых лавок.
1: «Да, насколько я могу судить, госпожа», — отвечал Орл, иногда добавляя. «Будьте так добры, возьмите левее или вот здесь направо, госпожа».
2: Наконец она услышала.
1: «Мы почти добрались до складов, госпожа. Теперь мы можем...»
2: Жужжание сменилось шипением.
1: «Впереди кто-то есть, госпожа!»
2: Слева от себя Лин увидела развалины лавки. Шмыгнув туда, она рассмотрела в щель несколько тайшилов, выбежавших из дыма. Лин узнала Чоника. Когда группа приблизилась, Лин хотела выпрямиться и помахать, как вдруг у одного из бегущих разлетелась на куски голова. Обезглавленное туловище шлепнулось на землю. Лин увидела, что Чоник тоже зашатался, согнулся и рухнул на землю. К упавшим подбежали несколько тайшилов в фуфайках. Двое были вооружены тайшилскими ружьями. Один выстрелил в сторону убегающим, другой приставил дуло к голове дергающегося Чоника. Лучи фонарей прорезали дым, затянувший базарную площадь, и высветили пытающихся спастись. Две головы тотчас разлетелись. Лин услышала свист пуль, упала в кучу обломков и накрыла голову руками. Вслед лучам, проникшим в щели, полетели новые пули. Потом фонарные лучи стали шарить по противоположной стене площади. Лин опасливо приподняла голову, потом встала на колени и выглянула из укрытия. Сквозь дым она разглядела шестерых тайшилов, простертых на земле. Голова сохранилась на плечах у одного лишь Чоника. Лин задыхалась от дыма, из глаз лились слезы. Она ничего не могла поделать, колени и локти отказывались разогнуться. Потом она заметила среди тел какое-то копошение. Присмотревшись, Лин разглядела Митина. Он забрался Чонику на плечо и растерянно вращал стебельками, увенчанными глазами. До ее слуха донесся тонкий голосок.
4: «Один, всеми брошенный, бездомный, мертвый и все же живой, совсем один».
1: «Орл», — позвала она, опомнившись. «Что тут творится?»
5: «Мне не хватает информации, госпожа».
1: «Мне тоже».
2: Тонкий голосок по-прежнему беспокоил ее слух, снова и снова повторяя одну и ту же жалобу.
1: «Это что, Митин?»
2: Ракноид пригляделся.
5: «Митины не говорят».
1: «Ведь я что-то слышу. А ты?»
5: «И я. Митин. Сдается мне, он использует архаичную форму».
2: «Отлично». Лин выползла на четвереньках из развалившейся лавки. Орел сжал ножками ее плечо.
5: «Что вы делаете, госпожа?»
2: «Добываю информацию.
1: Сиди смирно».
2: Помимо жалобного голоска до ее слуха доносился какой-то треск. То ли выстрелы, то ли звуки пожара, пожирающего сухую древесину. Она старалась не думать, к чему прикасаются ее ладони, когда она перебиралась через трупы. Запах дыма, к счастью, перебивал прочие запахи. Стиснув зубы, она подползла к телу Чоника. Митин тем временем добрался до ее ноги. Смысл его лепета остался неизменен.
4: мертвый, все же живой, один, покинутый, бездомный.
2: «Поговори с ним», — шепотом приказала Лин Орлу. Она почувствовала шеей, как тот взъерошился.
5: «Госпожа, я не представляю, что говорить».
2: «Тогда переводи». Она наклонила голову. «Мистер Чоник, вы меня слышите?» Сначала она выслушала перевод своего вопроса, потом слабый голос ответил.
4: «Нет, я ничего не слышу. Я больше никогда ничего не услышу».
2: «Странно. Но ведь вы слышали мой вопрос?»
4: «Не слышал».
2: Митин задержался на колени Чоника.
4: «Я всего лишь бездомный дух».
5: «Прошу прощения, госпожа», — зажужжал Орел ей в ухо. «Он использует разные обороты речи. То он соединяется с мистером Чоником, то становится самим собой и мистером Чоником».
2: «Понятно», — сказала она, ничего не понимая, и протянула руку.
4: «Бывший мистер Чоник, вы пойдете со мной?»
2: Митин покачал своими антеннами, потом приподнял две передние ножки.
4: «Вы предлагаете убежище?»
2: Лина близнула губы.
5: «Наверное».
2: Ее ответ остался без перевода. «Орл, скажи, что мы предоставляем ему убежище». Ракноид завозился у нее на плече.
5: «Возможно, вам следовало бы взять свое предложение назад, госпожа».
2: «Почему?»
5: «Понятие, которое я назвал в переводе убежищем, в действительности исполнено ритуального смысла. Мы вступаем в неведомую область местных обычаев, и мне бы не хотелось, чтобы мы запутались в вещах, недоступных нашему пониманию».
2: «Вот я и думаю, что нам не надо путаться».
5: «Но, госпожа!»
2: «Перестань, Орл. Ведь это мистер Чоник. Вернее, то, что от него осталось». Она с трудом справилась с комом в горле.
5: «Не можем же мы его бросить.
2: Вспомни, сколько вопросов по поводу Митинов еще ждут ответа. Теперь эти ответы у нас в руках. Главное — суметь добраться до поселения».
4: «Разве у вас не выходной?» — прожужжал Ракноид.
2: Лин погрозила ему пальцем. «Все, предлагай ему убежище».
4: «Как прикажете, госпожа».
2: Потом Лин услышала.
4: «Да, мы предоставляем тебе убежище».
2: Продолжение рассказа Майкла Пейна «Язык духов» сразу после рекламы на радио «Серебряный».

0: Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире радиоверсии «Элементы модели для сборки» рассказ Майкла Пейна «Язык духов». Продолжение и окончание. «Как прикажете, госпожа?» Потом Лин услышала: «Да, мы предоставляем тебе убежище». Митин прикоснулся к ее пальцам. «Принимаю. Духу не остается ничего другого». Он стал карабкаться по ее руке. Лин наблюдала за ним, ежась от осознания тяжкой ответственности. «Орел, вспомни духов из рассказов Чоника. Вдруг это... Воздержимся от поспешных заключений, госпожа». «Но ведь так появляется какой-то смысл. Скитание по лесам, помыслы о мести. Да это же Митин и убитых тайшилов». Орел воодушевленно забарабанил ей в спину. «Только тех, кто убит неправильно. При выстреле в голову погибает и Митин». Митин уже забрался на другое плечо Лин. Она осторожно прикоснулась к нему. «Тебе удобно?» «Я дух», — ответил он, тыкая антеннами ей в ухо. «Отныне удобство не для меня». Ей стало не по себе, и она оглянулась на дымное пожарище. «Как дела с радио, Орел?»
1: «Пока что никак, госпожа».
0: «Что же нам теперь делать?» Она почувствовала, как ракноид шевелится, и увидела одну ножку, вытянутую в направлении дороги.
1: «Насколько я могу ориентироваться в создавшейся обстановке, наш путь лежит туда, госпожа».
0: «Хорошо». Лин пригнулась и двинулась в указанном направлении. В ее ухе по-прежнему звучал голосок Митина. «Бездомный дух, даже в убежище. Я мертв и все еще живу». Уйти далеко ей не удалось.
1: «Впереди кто-то есть», — прошептал Орел.
0: Вспыхнули фонари, и властный голос приказал: «Стой!» Из дыма вышла группа тайшилов в блеклых фуфайках. Четверо-пятеро были вооружены и целились прямо в Лин. Один выступил вперед, и Лин увидела шрам на левой щеке. «Женщина!» — раздался знакомый голос. «Я же советовала тебе покинуть город!» Остальные встали рядом с крестьянкой. Один сказал: «Смотрите, у нее два метина!» Зазвучал нестройный ропот. Крестьянка подошла ближе, посмотрела на Орла, на Митина Чоника, потом заглянула в лицо Лин. «Почему?» Лин в волнении облизнула губы.
1: «Один Митин мой, второй — мистера Чоника. Ваши тайшилы убили его и убежали, не доделав работу до конца. Даже я знаю, что так нельзя».
0: Шерсть на лице крестьянки встала дыбом, и она оглянулась на сгрудившихся позади нее сородичей. Все они отступили, сверкая глазами. У самой крестьянки тоже поубавилось самоуверенности.
2: «Но зачем он тебе?»
0: Лин лихорадочно соображала.
1: «Он желал убежища».
0: Не услышав перевода, она окликнула Орла.
1: «Эй, скажи им, что он попросил...»
2: «Позвольте вам напомнить, госпожа, что мы вступаем в область неведомых обычаев. Осторожность не была бы излишней».
1: «Орел, к нам попал настоящий живой дух, а эти существа — убийцы. Помнишь рассказы Чоника? Им наверняка страшно. Если мы будем держаться за Митина, они не станут с нами связываться. Переводи».
0: После недолгого молчания Лин услышала свои слова в версии Орла.
1: «Он попросил убежище, и оно было ему предоставлено».
0: Крестьянка пригладила шерсть на своей изуродованной щеке.
2: «Так-так, разве люди владеют языком привидений?»
0: Лин бесстрашно протянула руку и дотронулась до Митина на ее плече.
1: «Я? Да».
0: Тайшилы разом зашипели, некоторые шарахнулись назад. Усы крестьянки, наоборот, перестали дрожать.
1: «Ты лжешь, женщина!»
0: Несмотря на дым и жар от пылающего базара, на лбу Лин выступил холодный пот. Впрочем, она знала, что Орел переведет ее слова твердым голосом.
2: «Хочешь, чтобы я попросила его назвать имена убийц?»
0: Крестьянка навострила уши. Один из вооруженных тайшилов подошел ближе.
2: «Как это?» — спросил он. «Как ты можешь владеть языком духов? Ты захватчица, а не...»
0: «Молчи!» Крестьянка толкнула тайшилу в грудь и сказала Лин:
2: «Тебе лучше пройти со мной».
1: Лин показала левый мизинец. «Значит, новое перемирие?» Остальные взирали на нее молча, но крестьянка пошевелила губами. «Хорошо», — ответила она, тоже показывая мизинец. «Перемирие». Она повернулась к Тайшиву, стоявшему рядом. «Герош, расставь людей по периметру, я сама ее отведу». Четырехпалые руки крепче ухватились за ружье. «Ты уверена, Прин?»
2: «Ты что, сам не видишь?»
1: Крестьянка махнула рукой. «У нас с ней перемирие».
2: «Они захватчики!»
1: Крестьянка снова толкнула его в грудь. «Ступай, герош!» Стояв немного, Тайшил взял ружье одной рукой, а другой помахал над головой, шевеля пальцами.
2: «Вперед! Пора навести в городе порядок!»
1: Отряд прошел мимо Лин, тщательно обогнув женщину, что не укрылось от ее внимания, и исчез в клубах дыма. Прин постояла, сложив руки на груди, потом сказала: «Идем». Торопясь за ней следом, Лин тихо спросила Орла: «Ты хоть представляешь, в каком направлении мы движемся?» Ракноид возился у нее на плече и ответил:
3: «Насколько я понимаю, обратно в город. Во всяком случае, не к дороге, а от нее».
1: «Ничего себе!» Лин старалась не отставать от крестьянки. В ее памяти то и дело оживало зрелище разлетающихся на куски голов. Хватило бы одной шальной пули, чтобы уложить ее на месте. Несколько раз их останавливали патрули, но все патрульные были одеты в светлые фуфайки и знали крестьянку в лицо. Лин видела разбросанные вокруг базара трупы с отстрелянными головами, сгрудившихся живых тайшилов, охраняемых вооруженными сородичами. Кажется, она стала свидетельницей заговора, направленного против людей. Тогда почему заодно страдают и тайшилы? Она откашлялась.
4: «Мисс Прин, позвольте спросить, что все это означает?»
1: «Никаких вопросов», — раздалось в ответ. «Поторопись». Через несколько минут они достигли кольца складов, миновали их и оказались в деревне. Крестьянка повела Лин мимо соломенных хижин, затянутых дымом, обогнула вместе с ней несколько углов, миновала несколько улочек.
4: «Ты хоть что-нибудь узнаешь, Орл?» — спросила она.
3: «Нет, госпожа. Мне знаком только рынок и правительственные здания. Позволю себе предположить, что мы достигли противоположной стороны города».
1: Вскоре им стали попадаться зажженные факелы на углах и часовые, встречавшие их приветственными жестами и пропускавшие дальше. Обогнув еще один угол, Лин увидела освещенную несколькими факелами хижину, окруженную вооруженной охраной. Хижина была раза в два длиннее остальных, зато узкая. Улица перед хижиной была запружена тайшилами в светлых фуфайках. Перед дверью прямо на земле сидели четверо людей. Супруги Коноверы, их дочь Люси и Малком. У Лин поникли плечи.
4: «Орл, ты можешь связаться отсюда с их ракноидами?»
3: «Попробую, госпожа».
1: В следующее мгновение все четверо насторожились. Малком попытался привстать, но сразу несколько тайшилов навели на него ружья.
3: «Пока что они не пострадали», — сообщил Орл. «Но положение угрожающее».
2: «Дорогу!» — покрикивала крестьянка, заставляя толпу расступаться.
1: Тайшилы пропускали ее и Лин, причем некоторые не просто делали шаг в сторону, а обскакивали с испуганным шипением. Наконец, перед Лин выросли тайшилы, стерегущие людей.
2: «Пополнение, Прин!»
1: Незнакомые тайшилка и крестьянка погладили метинов друг у друга.
2: «Нет», — ответила Прин. «Она должна предстать перед толкователем».
5: «Это еще кто?» — вскричал Малком, вскакивая.
1: Остальные тоже поднялись на ноги.
5: «Прекратите! Вы не имеете права!»
2: «Молчите!» — прикрикнула крестьянка, шевеля усами. «Вы, люди, сотрудничаете с нашими захватчиками! Теперь у вас остался единственный шанс не разделить с ними их участь!»
1: Она указала на Лин согнутым большим пальцем.
2: «Если она выйдет живой, вы и ваше поселение будете помилованы под ее поручительство. Если нет, вы будете преданы суду вместе с захватчиками. Понятно?»
6: «Лин!»
1: Лысый череп Коновера сиял в отблеске факелов.
6: «Ты что-нибудь понимаешь?»
1: Лин с усилием проглотила слюну.
4: «Не уверена.
1: Пожелайте мне удачи». Крестьянка указала на дверь хижины. «Входи», — приказала она.
7: Дверь была сделана из тростника, но само плетение оказалось более замысловатым и дрожало в свете факелов. Набрав в легкие побольше воздуха, Лин отодвинула легкую преграду. Ее взору предстал коридор. Прежде в домах тайшилов она ничего похожего не видела. Тайшилы не любили внутренних перегородок. В конце коридора висела еще одна тростниковая циновка. Лин приподняла ее. Комната за циновкой была освещена несколькими жаровнями с углями. По стенам сновали расплывчатые тени. Привыкнув к полутьме, Лин разглядела несколько десятков метинов, устроившихся в нишах. Торчавшие из ниш антенны отбрасывали зловещие тени. Голоса метинов напоминали Лин шелест веток. Она слышала только шум, не различая слов.
8: «Орел!»
7: — позвала она шепотом.
8: «Что они говорят?»
7: Он оцарапал ножками ее шею.
8: «Подождите, госпожа. Это очень похоже на язык, на котором изъясняется метин мистера Чоника. Скажем, корни глаголов.
7: И когда-нибудь перестанешь?» — прикрикнула была она и запнулась, увидев в комнате еще одну фигуру. Худого старого тайшила, привалившегося к дальней стене. Лин получила толчок в спину. «Иди!» — раздался голос Прин, и Лин ступила в комнату. Крестьянка вошла следом за ней.
8: «Толкователь!» — почтительно произнесла она.
7: Тайшил пошевелил пальцем и молвил в ответ. «Приветствую тебя, Прин! Кого ты мне привела?» Шелестящие голоса, заполнившие комнату, постепенно приобретали для Лин осмысленность.
8: «Дух!» — услышала она. «Она расхаживает с духами!»
7: Она обратила внимание, что Метин Чоника прекратил свой однообразный лепет и покрепче ухватился ножками за ее плечо. «Я привела человека, Оракул», — сказала Прин. «Она говорит, что может общаться с духами».
8: «Вот как!» — отозвался тихий голос и тут же окреп, чтобы яростно ворваться в уши Лин.
7: Тайшил воздел руки и засверкал глазами.
9: «Ты это утверждаешь, женщина?»
7: Метины в нишах подались вперед и заверещали.
8: «Это правда? Говори! Говори с нами! Говори!»
7: У Лин побежали мурашки по спине. «Получится, Орл?»
8: «Возможно, госпожа. Главное, скажите что-нибудь простое».
7: «Это пожалуйста», — она покашляла.
8: «Я говорю за духа. Он попросил у меня убежище. Я обещала».
7: Перевод Орла прозвучал для нее, как сплошной скрип и лязганье, но для метинов, расположившихся вдоль стен, он был сладостной музыкой.
8: «Убежище! Убежище!» — дружно засвистели они.
7: Даже Метин Чонника присоединился к хору, раскачиваясь у нее на плече. Тайшил медленно поднялся и с хрустом выпрямился.
8: «Итак», — тихо проговорил он, даже не стараясь перекричать метинов, — «ты толкователь».
7: Прин сделала шаг вперед.
8: «Так ли это? Ты уверен?»
9: «Они ее признали», — он обвел рукой комнату. «Теперь и я слышу, что она может с ними общаться».
7: Он поднял руку и обратился к Лин.
9: «Отныне ты принадлежишь к кругу толкователей. Меня зовут Рогатет, а тебя?»
8: «Лин Бадентан», — ответила Лин, переведя дух. «Но ведь я не тайшилка, я не родилась на этой планете».
9: «Никто из нас не рожден тайшилом», — Рогатет погладил Орелла. «Тайшилами мы становимся только после соединения».
7: Лин погладила метину толкователя.
8: «Поймите, сэр, мы не захватчики. Мы прилетели...»
7: «Захватчики?» — удивился Рогатет.
9: «Вы правильно говорите, что вы не здешние, но это еще не делает вас захватчиками. Захватчики — те, кто не относится к нашим духам с уважением, кто не уважает наши обычаи».
7: Лин недоуменно заморгала. Оракул поднял руки и оглянулся.
9: «Северяне позволили нашим духам скитаться по лесу, ибо среди них нет толкователей, и они не знают уважения к духам. Это немногие, кого мне удалось спасти».
7: Он снова посмотрел на Лин.
9: «Возвращайся в свое поселение и предупреди своих сородичей, чтобы они на протяжении 3 дней не приходили в этот город.
10: мы будем вершить суд. Одна ты, человек-толкователь, будешь желанным гостем. Я не могу предложить убежище духам северян, которые в результате появятся, ибо северяне обрекли на безумие наших духов. Для меня будет огромным облегчением знать, что этот труд возьмешь на себя ты. Ты согласна?
11: Лин недоуменно уставилась на него. «Вы хотите сказать, что все это...» Она указала на стену, за которой волновалась толпа. «Что все это направлено не против нас, не против людей?»
10: Принц сложила руки на груди. «Людей подозревали в сотрудничестве с захватчиками. Но свои баклажаны вы предложили не только им, но и нам. А теперь мы вдобавок видим, что среди вас есть толкователь. Уводи своих соплеменников в поселение. Завтра я приду за тобой. Будь на то моя воля, духи казненных северян шлялись бы непрекаянными отсюда до мыса Шафит. Но решение принимаю не я».
9: «Верно», — подхватил Рогатет.
10: «Пойми, Прин, убежище заслуживают все духи без исключения. Ступайте. Мне нужно готовиться к суду».
11: Он опять сполз вниз по стене, и Лин услышала хриплый голос.
10: «Вы знаете меня, о духи. Слушайте же меня. Сделавшие вас духами, сами ими станут».
12: «Духи!» — дружно заверещали метины. «Живущий от духа, да и умрет от него. Всем одна участь. Все станут духами».
11: Лин забыла, а Прин встрепенулась, когда та прикоснулась к ее руке.
13: «Толкователь Лин!»
11: «Что?» Лин подпрыгнула. Прин отшатнулась. «Да, конечно, это я. Простите, нам надо идти». Она отвернулась, отогнула циновку и спросила Орла, морщась от шипения метинов. «Что нам теперь делать?»
10: Ракноид задумчиво повозился на плече и ответил.
12: «Первым делом отведем домой Коноверов и Малкома. Завтра утром за нами пожалует мисс Прин. Мы вернемся в город и станем свидетелями судебных процессов. Метина подказненных, погибших не от выстрела в голову, мы заберем с собой. Таково мое предположение, госпожа».
11: «Но почему?»
12: «Потому что нас об этом попросили. Полагаю, ваш дедушка признает это наилучшей тактикой».
11: «Я имел в виду другое. Но ты, конечно, прав». Она протерла глаза и взялась за вторую циновку. «Вокруг нас бушует политическая буря, а мы понятия ни о чем не имеем. Теперь я понимаю, почему Чоник и его друзья не любили обсуждать с нами метинов. Но другой вопрос, что еще они от нас утаили?»
12: «Уверен, мы во всем разберемся, госпожа».
11: Выйдя из хижины, Лин зажмурилась от яркого пламени факелов. Стоило ей появиться, как толпа притихла. Прин заслонила ее собой и провозгласила.
12: «Перед вами толкователь Лин. Ей положены почести».
11: Сначала Тайшилы недоуменно помалкивали, потом разом подняли руки и зашевелили пальцами. Лин сделала то же самое.
13: «Что теперь, Орл? Произнести речь?»
11: Но не успел Ракноид отреагировать на вопрос, как все Тайшилы забыли про нее и вернулись к прежним разговорам. Только четверо людей по-прежнему не сводили с нее глаз.
13: «Тебе не причинили вреда?» – спросил Малком.
11: Лин бросилась было к ним с распростертыми объятиями, но по пути передумала и вспомнила про крестьянку.
13: «Мы можем надеть фуфайки, Прин? Как бы по нам не открыли пальбу».
10: «Конечно!»
11: Прин сняла с себя фуфайку и подала ей. Потом позвала.
10: «Эй, Таир! Пускай твои отдадут людям фуфайки. Я добуду для вас другие. Людям еще предстоит добраться до дому».
11: Одна из караульных согласно пошевелила пальцами и сняла фуфайку. Остальные последовали ее примеру. Лин подошла к четверке, недоуменно принимавшую охранец защитную одежду. Не дав им задать ни одного вопроса, Лин сказала:
13: «Сперва мы вернемся в поселение. Тут у них разразилась гражданская война, но нам пока ничего не угрожает».
11: Сначала четыре пары глаз взирали на нее с недоумением. Потом супруги Коновера кивнули и стали надевать фуфайки. Их ракноиды прилагали усилия, чтобы не оказаться похороненными под складками ткани. Охранница протянула Лин факел.
10: «Он понадобится вам при выходе из города. Дым наверняка затянул всю округу».
11: «Могу себе представить». Лин взяла факел.
14: Кто-нибудь знает, как выбраться отсюда на дорогу?
7: Тайшилы стали наперебой давать советы. Лин уповала на то, что Орел хоть что-то запомнит. Она выпятила губы, погладила на прощание Митина, главной охранницы, дождалась, пока та похлопает Орела, и тихо спросила: «Ну, Орел, куда теперь?»
12: «Пока вперед, госпожа!»
7: «Понятно. Идем!» Она вышла из мохнатой толпы.
12: «Знаешь, Орел...»
15: «Нет, госпожа!»
12: «В следующий раз, когда я непочтительно выскажусь о баклажанах, двинь мне как следует по башке, договорились?»
7: Она почувствовала, что его ножки крепче прежнего сжимают ей шею.
15: «Приложу все старания, госпожа!»
7: Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире мы имели удовольствие познакомить вас, а вы имели удовольствие познакомиться с рассказом Майкла Пейна «Язык духов», а также с некоторым количеством замечательной музыки. Музыку вам представлял Михаил Габович, ну а текст читал Влад Коп.
16: Предлагаю вам юмористический рассказ Роберта Шекли. «Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?» Квартира на Форест-Хиллз была не из фешенебельных. Как и все квартиры среднего разряда, она была набита всяким хламом, без которого, по представлениям обитателей подобных жилищ, она теряла свой имидж. Кушетка в стиле леди Йогины, с замысловатой изогнутым изголовьем и резными ножками из натуральной сосны. Стробоскопическая лампочка над большим и неудобным креслом, изобретенная Шрик, как там его, ротором. Волшебный фонарь от доктора Молидорфа и Джули, глухо наигрывающие ритмы потока крови. Там был еще обычный пульт для приготовления микробионической пищи. Сейчас он установлен в образцовой пище черного толстяка Энди в композиции номер 3 «Свиные грудинки с горохом». А еще там была славная кровать, гостеприимно приглашающая вас в объятия Морфея, вся утыканная гвоздями, опытная модель для приятного отдыха аскета с 2000 хромированных самозатачивающихся гвоздей номер 4. Короче, один вид этого жилища, обставленного в отвечающем духу современности стиле прошлого сезона, вызывал умиление. Мелисанда Дарр, хозяйка квартиры, бездумно скользила взглядом по окружающим ее предметам. Она только что вышла из сладострастиума, большой комнаты, где находился внушительных размеров комод, а на стене красовались нелепые лингам и йони из потускневшей бронзы. Мелисанда была в том возрасте, когда молодость плавно переходит в зрелость. Тем не менее, она была прихорошенькой. Стройные красивые ноги, аппетитные бедра, высокая упругая грудь, мягкие блестящие волосы, нежное личико. Одним словом, красивая, очень красивая девушка. Любой мужчина был бы не прочь сжать такую в своих объятиях. Всего один раз. Ну, может, два. Во всяком случае, он не стал бы настаивать на повторении. Почему нет? Да взять хотя бы свежий пример.
17: «Сэнди, милая, что-нибудь не так?»
18: «О, нет, Фрэнк, все было изумительно. С чего ты взял?»
17: «Знаешь, ты так странно посмотрела на меня, каким-то отсутствующим взглядом, почти хмурилась, и я предположил...»
18: «Правда? Ах, да, я и забыла. Я все ломала себе голову, не купить ли к нашему потолку одну из тех милых, создающих иллюзию реальности вещиц, которые только что доставили к Саксу?»
17: «Ты об этом думала? В такой момент?»
18: «О, Фрэнк, не стоит беспокоиться, все было замечательно. Фрэнк, ты был великолепен. Я просто в восторге. Мне действительно понравилось».
7: Фрэнк был мужем Мелисанды. В этой истории он не играет никакой роли, как, впрочем, и в ее жизни. Ну, разве самую малость? Итак, она стояла в своей шикарной квартире. Красивая, словно весенний цветок в полной его красе. Но внутри она была еще бутоном. Прекрасная, пока не проявившая себя возможность, настоящая американская недотрога, как вдруг раздался звонок в дверь.
16: Мелисанда от неожиданности вздрогнула. Застыв в недоумении, она ждала, не повторится ли звонок. В дверь позвонили еще раз, и она решила, кто-то ошибся квартирой. Тем не менее, она подошла к двери и привела в состояние готовности дверного сторожа, чтобы застраховать себя от посягательств любого насильника или грабителя, а то и просто от шустрых ребят, которые могли попытаться ворваться в ее квартиру. Затем она приоткрыла дверь и вежливо спросила сквозь узкую щель.
19: «Кто там?»
16: «Служба доставки по высшему разряду», — откликнулся мужской голос. «Для миссис Бу-Бу-Бу-Бу доставлен Бу-Бу-Бу».
19: «Ничего не поняла, говорите громче».
16: «Доставка по высшему разряду. Для Бу-Бу-Бу-Бу доставлен Бу-Бу-Бу. Я не могу торчать здесь целую Бу-Бу-Бу».
19: «Не понимаю вас».
16: «Я сказал, что для миссис Мелисанды Дар доставлен пакет, черт возьми!» Мелисанда широко распахнула дверь. На пороге стоял посыльный, а рядом с ним высился огромный ящик, почти в рост самого посыльного, скажем, 5 футов и 9 дюймов. На ящике она прочитала свое имя и адрес. Она расписалась за доставку, и посыльный, протолкнув ящик в дверь, удалился, продолжая что-то бормотать себе под нос. Мелисанда осталась в гостиной наедине с таинственным ящиком, молча глядя на него.
19: «Кто бы мог прислать мне этот подарок ни с того ни с сего?» — думала она. «Ясно, что это не Фрэнк, не Гарри, не тетя Эми или Элли, не мама, не папа. Глупо, и, конечно же, нет, он ведь 5 лет как умер, бедняга сукин сын. Никто либо из знакомых не разорились бы на подарок. А может, это вовсе и не подарок, а чья-то глупая шутка или бомба, которую предназначали для кого-то другого, но послали по неверному адресу. Или предназначали для меня и послали как раз по нужному адресу. А может, это просто ошибка».
16: Она внимательно перечитала все ярлыки и этикетки, наклеенные на ящик. Товар был доставлен из универсального магазина «Стерна». Мелисанда наклонилась и, обломив при этом кончик ногтя, выдернула чеку из скобы, которую удерживал рычаг, убрала скобу и переместила рычаг в положение «открыто». Ящик, словно распускающийся цветок, разделился на 12 равных сегментов, каждый из которых сразу начал отгибаться по краям.
19: «Вот это да!» — произнесла Мелисанда.
16: Ящик полностью раскрылся, и отогнутые сегменты стали скручиваться вовнутрь, съедая самих себя. Вскоре от упаковки остались пригоршни 2 холодного и мелкого серого пепла.
19: «Похоже, им так и не удалось решить проблему упаковки без пепла», — пробормотала Мелисанда. «Однако...»
16: Она с любопытством смотрела на предмет, который больше не прятался за стенками самоуничтожившегося ящика. На первый взгляд, ничего примечательного. Заурядный металлический цилиндр, окрашенный в оранжевые и красные цвета. «Машина, что ли?»
19: «Действительно, она самая. В ее основании, там, где обычно располагается мотор, виднелись воздушные клапаны.
16: А еще Мелисанда заметила 4 одетых в резину колеса и всякие приспособления. Продольные разгибатели, выдвигающиеся хвататели и уйму подобных устройств. Чтобы обеспечить выполнение разного рода операций, на машине было множество гнезд для подсоединения различных механизмов, а на конце силового кабеля, несущего энергию от источника индукционного переменного тока, был стандартный штепсель для домашнего пользования. У штепсельного разъема она увидела табличку, которая гласила «Подключать к настенной розетке с выходным напряжением 110-115 вольт».
19: «Опять этот чертов пылесос!»
16: Разгневанная Мелисанда сжала губы и нахмурилась.
19: «О, Господи! Но ведь у меня уже есть пылесос! Какого черта мне прислали еще один? Кто мог додуматься до такого?»
16: Она в раздражении зашагала взад и вперед по комнате. Проворные ножки так и мелькали. Ее сердечком вырезанное личико застыло в гневном напряжении.
19: «Я надеялась, — проговорила она вслух, — что после всех моих ожиданий я заполучу какую-нибудь прелестную и красивую, или, по крайней мере, забавную, а может, даже занимательную вещицу. Похоже... О, боже, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Разве что с красно-оранжевым бильярдным автоматом.
20: С большим автоматом, достаточно объемистым для того, чтобы я могла в него забраться, свернувшись как бильярдный шар. А когда кто-нибудь начнет игру, я стану толкать все шары подряд до тех пор, пока мелькают вспышки огней, звенят звонки, и я вытолкну тысячу чертовых шаров. А когда я, наконец, докачусь до конца игры, я... Боже мой! Да этот бильярдный автомат зарегистрирует наивысшее достижение. Миллион миллионов! Вот чего бы мне действительно хотелось.
16: Итак, ее заветная мечта, непередаваемый словами каприз ее воображения, наконец-то выплеснулся наружу. И каким же слабым и беззащитным он чувствовал себя, постыдным и в то же время желанным.
20: Так или иначе, все, что я сумела заполучить... Этот паршивый пылесос, черт бы его побрал, тогда как у меня уже есть один, почти новый. Так кому, спрашивается, нужен этот? И кто все-таки прислал мне эту чертову машину и зачем?
16: Она повнимательнее глянула на металлический цилиндр в надежде увидеть на нем визитную карточку. Карточки не было. Не было ни единого намека на адрес отправителя. Вдруг она подумала:
20: какая же ты дура, Сэнди! Конечно, здесь нет никакой визитки, ведь машину, несомненно, запрограммировали на устную передачу того или иного послания.
16: Ее стало разбирать любопытство, побуждающее к действию. Она поспешно размотала силовой кабель и воткнула штепсельную вилку в настенную розетку. Щелк! Вспыхнул зеленый огонек, голубым светом засияла надпись: «Все системы приведены в действие». Замурлыкал мотор. Послышалось легкое постукивание скрытых внутри машины вспомогательных механизмов, затем механический регулятор самонастройки зафиксировал баланс, и на нежно-розовом фоне проступила надпись «Готов ко всем видам работы».
20: «Прекрасно», — произнесла Мелисанда. «Кто прислал тебя?»
16: Шуршание, потрескивание, резкие отдельные звуки. Пробное прокашливание динамика в грудном отделе. Затем раздался голос: «Я Ром, номер 121376 из новой Q-серии домашних роботов GE. Прослушайте оплаченное коммерческое сообщение. Фирма General Electric рада представить свое последнее и самое выдающееся достижение в сфере всестороннего улучшения ваших жизненных условий. Наш безотказный автомат в хозяйстве услужить вам рад. Я Ром. Самая последняя и превосходнейшая модель универсального уборщика в серии GE. Я домашний робот исключительный, с вложенной на заводе программой для быстрого, ненавязчивого, многофункционального обслуживания. Кроме того, я сконструирован с учетом возможности легкого и мгновенного перепрограммирования с целью полнейшего удовлетворения всех ваших индивидуальных запросов. Мои возможности огромны. Я...»
20: «Довольно болтовни»,
16: — бесцеремонно прервала его Мелисанда.
20: «Мой пылесос говорил мне то же самое».
16: «Стираю пыль, устраняю грязь с любых поверхностей», — продолжал Ром. «Мою посуду и горшки, кастрюли и сковородки, истребляю тараканов и грызунов, произвожу химическую чистку одежды, стираю белье, пришиваю пуговицы, мастерю полки, окрашиваю стены, готовлю еду, чищу ковры, утилизирую кухонные отбросы и всякий хлам, включая скромные отходы моей жизнедеятельности. И это только некоторые из моих многочисленных функций».
20: «Да-да, я знаю», — махнула рукой Мелисанда. «Все пылесосы делают то же самое».
16: «Знаю», — сказал Ром. «Но я был обязан передать это коммерческое сообщение».
20: «Считай, что передал. А теперь говори, кто прислал тебя?»
16: «Отправитель предпочел на время скрыть свое имя», — ответил Ром.
20: «Надо же. Ну-ка, живее, выкладывай мне».
16: «Не сейчас». Ром был непреклонен. «Может, мне почистить ковер?»

0: номер 2 и обхватил ее локоть. Следом за ним выдвинулся металлический рычаг, оканчивающийся влажной серой подушечкой. Этой подушечкой Ром легко без нажима провел по пятну.
1: «Ну вот, еще хуже сделал!»
0: «Только внешне, пока я выстраиваю молекулы в ряд, после чего они незаметно исчезнут. Вот, смотрите, все готово!» Он продолжал поглаживать пятно. Оно побледнело, а затем полностью исчезло. В руке слегка покалывало.
1: «Ну и ну!»
0: – удивилась она.
1: «Вот здорово!»
0: «Да, я специалист в своем деле», – бесстрастно подтвердил он. «Кстати, вам известно, что коэффициент напряжения мышц вашего плечевого пояса и верхней части спины 78,3?»
1: «Хм, так ты еще и врач?»
0: «Конечно, нет. Но я массажист высшей квалификации и способен непосредственно считывать показатели мышечного тонуса. Данный показатель встречается довольно редко».
2: Мгновение Ром колебался, словно не знал, продолжать ли ему. Затем проговорил.
0: «Он всего лишь на 8 пунктов ниже спазматического уровня. Слишком длительное напряжение в глубоких тканях неблагоприятно воздействует на желудочные нервы, и результатом этого воздействия является то, что мы называем парасимпатическим изъязвлением».
1: «Звучит ужасно», — произнесла Мелисандр.
0: «Во всяком случае, нехорошо», — заметил Ром. «Напряжение в глубоких тканях коварно. Оно исподволь разрушает здоровье, особенно если начинается с позвоночных зон шеи и верхней части спины».
1: «Здесь?»
2: — спросила Мелисанда, дотрагиваясь до шеи сзади.
0: «В основном здесь», — поправил ее Ром и, выдвинув из себя обтянутый резиной кожный резонатор на пружинной стали, стал пальпировать область на 12 сантиметров ниже той точки, на которую она указала.
1: «Хм...»
2: Односложно высказала свое отношение к процедуре Мелисанда.
0: «А вот здесь еще одна характерная точка», — сказал Ром, дотронувшись до точки вторым разгибателем.
1: «Щекотно!»
2: — она поежилась.
0: «Это только в начале. Должен сказать, что есть и другая точка, которая обычно причиняет беспокойство. Вот здесь. И еще».
2: Третий, а возможно и четвертый, и пятый разгибатель потянулся к указанным точкам.
1: «Что ж, действительно чудесно», — отозвалась Мелисанда, ощущая, как под воздействием искусного точечного массажа Рома начали расслабляться трапециевидные мышцы в глубоких тканях позвоночной зоны.
0: «Такой массаж дает прекрасный терапевтический эффект», — сказал Ром. «А ваша мускулатура хорошо отзывается на него. Я имею в виду массаж. Я уже чувствую уменьшение мышечного тонуса».
1: «Я тоже чувствую. Знаешь, я только что вспомнила, что у меня на шее, там позади, есть такая смешная шишка, как горбик».
0: «Я уже помассировал вокруг нее. Место соединения шеи и позвоночника обычно считается зоной первостепенной важности. Именно отсюда берут начало различные диффузные напряжения. Но мы предпочитаем действовать косвенно, не атакуя больную точку, но прилагая усилия по ликвидации этого рассадника болезни к второстепенным точкам. Вот таким образом. А сейчас, я думаю...»
1: «Да, да, хорошо. Вот это да. Никогда не подозревала, что была так скручена. Словно под кожей был целый клубок свившихся змей, которые поселились там без ведома хозяина».
0: «Все верно. Именно так и ощущается мышечное напряжение в глубоких тканях», — подтвердил Ром. «Это коварное, исподволь подтачивающее здоровье заболевание очень сложно распознать. Оно гораздо опаснее даже не специфического локтевого тромбоза. Ну а теперь, когда нашими усилиями напряжение в наиболее важных синапсах позвоночника верхней части спины значительно уменьшено, можно массировать, постепенно продвигаясь сюда».
1: «Хм-м»,
2: — произнесла Мелисанда.
1: «А это случайно не...»
0: «К такому массажу есть медицинские показания», — быстро проговорил Ром. «Ощущаете разницу?»
1: «Нет. Хотя, возможно...» «Да! Вот сейчас ощущаю. Я вдруг почувствовала себя... легче».
0: «Прекрасно. Тогда продолжим движение вдоль четко обозначенных линий нервных отростков и мышечных волокон. Продвигаться следует постепенно, не торопясь. Именно таким образом я и массирую».
1: «Мне кажется, даже не знаю, стоит ли тебе...»
0: «А что, применение каких-либо массажных воздействий вам противопоказано?» — спросил Ром.

0: Мое тело теперь словно новенькое. Все чудесно. Но я, правда, не знаю, следует ли тебе... Я хочу сказать, что ребра ведь не могут испытывать напряжение, не так ли?
1: Конечно, нет.
0: Тогда почему ты...
1: Потому что лечение требует и межреберная соединительная ткань, и наружный покров.
0: О! Эй! Ну, ты...
1: Да.
0: Ничего. Вот сейчас я действительно почувствовала себя свободной. Будто камень сбросил из плеч. Но неужели при этом полагается так хорошо себя чувствовать?
1: Почему бы нет?
0: Мне кажется это неправильным. Потому что такое блаженное чувство не может возникать при терапевтическом методе лечения.
1: Вероятно, это побочный эффект, заметил Ром. Не обращайте на него внимания. В процессе лечения иногда возникают такие ситуации, когда трудно избежать чувства удовольствия. Но вам не о чем тревожиться, даже когда я...
0: Эй, минутку!
1: Да.
0: Думаю, тебе пора закругляться. Я хочу сказать, что есть пределы дозволенного. Ты не можешь щупать все подряд, черт возьми. Ты понимаешь, о чем я?
1: Я знаю, что человеческое тело — это целостный организм, а не сшитые вместе различные сегменты, — ответил Ром. Говорю вам как физиотерапевт. Нервные центры не могут существовать изолированно друг от друга, чтобы там не запрещали ваши искусственные табу.
0: Ну да, конечно, но...
1: «Решение, разумеется, зависит от вас», — продолжал Ром, ни на секунду не прекращая искусные манипуляции массажиста. «Прикажите, и я повинуюсь. Но если приказа не последует, я буду продолжать массаж таким вот образом».
0: «Хм...
1: и таким, конечно, образом».
0: «О, боже!»
1: «Так как, видите ли, весь процесс снятия напряжения, или релаксации, как мы его называем, сравним с феноменом деанестезирования, и, поэтому не без удивления заметим, что паралич — это просто конечная стадия напряжения».
2: Мелисанда издала слабый звук.
1: И в этом случае достигнуть облегчения или релаксации довольно трудно, если не сказать, практически невозможно, поскольку иногда болезнь индивидуума заходит слишком далеко. Но иногда дело поправимо. К примеру, вы что-нибудь чувствуете, когда я вот так прикасаюсь к вам?
0: Чувствую ли что-нибудь? Я бы сказала, еще как чувствую.
1: А когда я прикасаюсь так... А так?
0: Боженька правый! Милый, что ты со мной делаешь? Во мне все переворачивается. Боже милостивый, что со мной будет? Что происходит? Я схожу с ума!
1: Нет, дорогая Мелисанда, ты не сходишь с ума. Скоро ты достигнешь релаксации.
0: Ты так называешь это, коварный красавчик?
1: Это еще не все. Теперь, если ты мне позволишь...
0: Да, да, да, нет!
3: Погоди! Остановись, ведь в спальне спит Фрэнк. Он может проснуться в любую минуту. Остановись, это приказ.
1: Фрэнк не проснется, успокоил ее Ром. Я взял пробу выдыхаемого им воздуха и обнаружил в нем пары барбитуровой кислоты. А это говорит о многом. Фрэнк вроде бы здесь, и в то же время он может блаженствовать далеко отсюда, в райских кущах, где ему никто не нужен.
0: «Я всегда подозревала, что он этим балуется», — призналась Мелисанда. «Ну, а сейчас мне просто не терпится узнать, кто же тебя прислал?»
1: «Мне не хотелось бы пока раскрывать тебе эту тайну. До тех пор, пока ты не расслабишься в достаточной степени, чтобы согласиться на...»
0: «Парень, я расслабилась. Так кто же прислал тебя?»
2: Ром в нерешительности колебался. Затем, посчитав, что дальнейшее молчание не приведет ни к чему хорошему, выложил ей всю правду.
1: «Дело в том, Мелисанда, что я прислал сам себя».
0: «Ты прислал что?»
1: «Все началось 3 месяца тому назад», — начал рассказывать Ром. «Это произошло в четверг. Ты была у Стерна, и все не решалось купить тостер для кунжутных семян. Автомат, как сейчас помню, очень красиво светился тогда в темноте, и декламировал «Конвиктус».
0: «Я помню тот день»,
2: — тихо произнесла Мелисанда.
0: «Я так и не купила тостер, и с тех пор жалею об этом».
1: «Я стоял поблизости», — продолжал Ром, «в кабине номер 11, что в секции бытовых приборов. Я увидел тебя и влюбился с первого взгляда. Бесповоротно».
0: «Это судьба»,
2: — отозвалась Мелисанда.
1: «И я так думаю. Но тогда я сказал себе, что этого не может быть. Я отказывался поверить в свое чувство. Сначала я предположил, что во мне отпаялся один из транзисторов, или, возможно, погода как-то повлияла на меня. Как раз тот день выдался очень теплым и пасмурным, а такой тип погоды чертовски вреден для моей проводки».
0: «Я помню ту погоду», — проговорила Мелисанда. «Я тоже чувствовала себя не в своей тарелке».
1: «Происшедшее со мной порядком взбудоражило меня», — снова продолжал Ром. «И все же я не собирался так легко сдаваться. Я старался убедить себя, что моя работа для меня важнее всего, и мне следует поэтому оставить всякие мысли о своем сумасбродстве. Но по ночам я грезил о тебе, и каждый дюйм моей кожи тосковал по тебе».
0: «Но твоя кожа из металла», — заметила Мелисанда. «А металл чувствовать не может».
1: «Любимая моя Мелисанда», — с нежностью произнес Ром. «Если плоть может перестать чувствовать, разве не может начать чувствовать металл? Если кто-то чувствует, разве не может чувствовать другой? Разве ты не знаешь, что даже звезды любят и ненавидят? Что вновь родившаяся звезда — это взрыв чувств, и что потухшая звезда сравнима с умершим человеком или мертвым механизмом? И деревья испытывают вожделение. А раз я слышал, как смеются захмелевшие здания и как настойчивы в своих требованиях шоссейные дороги».
0: «Это же безумие!» — воскликнула Мелисанда. «А, кстати, какой умник запрограммировал тебя?»
1: «Функции работника были заложены в меня еще на заводе. Но моя любовь свободна. В ней я проявляюсь как личность».

Окончание рассказа Роберта Шекли «Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?» вы услышите в финальной части эфир модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Это финальная часть нашего эфира, и в ней вы слушаете окончание рассказа Роберта Шекли. Вы что-нибудь чувствуете, когда я прикасаюсь?
1: Все, что ты говоришь, ужасно и противоестественно.
0: Я и сам понимаю это. И даже слишком хорошо понимаю, печально сказал Ром. Сначала я действительно не мог поверить, что возникшее во мне чувство есть любовь. Да разве я, робот, способен влюбиться в человека? Я всегда был таким здравомыслящим, таким спокойным, таким преисполненным чувства собственного достоинства. Меня уважали, и это вселяло в меня чувство уверенности в себе. Неужели ты думаешь, мне хотелось отказаться от всего этого? Нет. Я вознамерился подавить свою любовь, убить ее и жить, будто ее никогда не было в моей жизни.
1: Но потом все же передумал. Почему?
0: Трудно объяснить. Я вдруг подумал о той долгой жизни, что уготована мне. Бесцветной, благопристойной и правильной. Такая жизнь, циничное насилие над самим собой, была не по мне. Совершенно неожиданно для себя я понял. Пусть любовь моя нелепа, безнадежна, неприлична и отталкивающа. Пусть она покажется кому-то отвратительной, я не откажусь от нее. Любить так намного лучше, чем вообще жить без любви. Поэтому я, несуразный пылесос, влюбившийся в леди, решил действовать на свой страх и риск, предпочитая риск отступлению. Вот так я и оказался здесь. Не без помощи сочувствующего мне робота-диспетчера.
2: Мелисанда задумалась.
1: «Какое ты удивительное и непростое создание», — наконец проговорила она.
0: «Как и ты. Мелисанда, ты любишь меня».
1: «Возможно».
0: «Любишь, я знаю. Потому что я пробудил тебя. До меня твоя плоть была такой же, каким в твоем представлении является металл. Ты двигалась, как сложно устроенный автомат, каким в твоих глазах был я. В тебе было меньше жизни, чем в дереве или птице. Ты была просто спящей красавицей в ожидании своего принца. Ты была такой, пока я не коснулся тебя».
2: Она кивнула и, смахнув с глаз невидимые слезы, принялась расхаживать по комнате.
0: «А сейчас ты начинаешь жить!» — воскликнул Ром. «Мы нашли друг друга, хотя причины зарождения нашей любви недоступны пониманию. Ты слушаешь, Мелисанда?»
1: «Да, конечно».
0: «Мы должны тщательно продумать наши дальнейшие действия. Мой побег от Стерна скоро обнаружится, поэтому ты должна спрятать меня или купить. Твоего мужа Фрэнка совсем не обязательно посвящать в нашу тайну. Он найдет, с кем заняться любовью. И удачи ему на этом поприще. Стоит нам как следует все продумать, и мы сможем... Мелисанда!»
2: Она зашла к нему за спину.
0: «В чем дело, любимая?»
2: Она взялась за силовой кабель.
0: «Мелисанда, дорогая, погоди минутку и выслушай меня!»
2: Ее хорошенькое личико исказилось. Она с яростью дернула за кабель, выдирая его из внутренностей Рома, убивая его, оборвав на полуслове. Глаза ее метали молнии. Не выпуская из рук провода, она выплеснула на робота целый поток злых слов и эмоций.
1: «Ублюдок! Паршивый ублюдок! Ты думал, что можешь превратить меня в проклятую роботоманку? Ты думал, что способен завести меня? Ты или кто-то еще, все равно! Это не удастся ни тебе, ни Фрэнку, никому бы то ни было! Я скорее умру, чем приму твою поганую любовь! Если захочу, я найду и время, и место, и объект для любви! И любовь эта будет моей и больше ничьей! Ни твоей, ни его, ни их, но только моей, ты слышишь?»
2: Ром не ответил, да и не смог бы при всем желании. Но, может быть, перед самым концом он понял, что причина ее ярости таилась не в стремлении унизить его, и что дело вовсе не в том, что он всего лишь металлический цилиндр красно-оранжевого цвета. Ему бы следовало знать, что в данном случае его внешность не играла роли. Будь он, к примеру, зеленым пластиковым шариком, плакучей ивой или красивым молодым человеком, его ждала бы та же участь отвергнутого.

0: Станислав Лем, «Загадка». Отец Цинконий, доктор Магнетикус, сидел в своей келье и, поскрипывая, ибо нарочно не смазывался ради умерщвления металлической плоти, изучал толкование Хлорентия Вифсиянского и, прежде всего, знаменитое рассуждение шестое о сотворении роботов. Он как раз дошел до конца раздела о программировании бытия и теперь сосредоточенно водил взглядом по страницам, испещренным разноцветными буковками, кои повествовали о том, как Господь, возлюбив среди иных металлов железо, вдохнул в него животворящий дух. Тут в келью тихо вошел отец Хлориан и скромно встал у окна, дабы не мешать прославленному богослову в его размышлениях.
1: «Как там, любезный мой Хлорианчик? Что слышно?» — спросил чуть погодя отец Цинконий, оторвав незамутненные кристаллы очей от фолианта.
2: «Отче», — молвил тот, — «я принес тебе книгу, только что проклятую святейшей коллегией, по наущению дьявольскому написанную, сочинение этого богомерзкого мармагеддонца Лапидора, именуемого Галогенным, с изложением гнусных экспериментов, коими чился он опровергнуть истинную веру».
0: И положил перед отцом Цинконием тоненькую книжицу, уже снабженную соответствующей печатью святой коллегии.
2: Старец отер чело, и крупицы ржавчины упали на страницы брошюры. С живостью взяв ее, он сказал:
1: «Не богомерзкого, Хлорианчик, не богомерзкого, а всего лишь несчастного по причине заблуждений своих».
0: С этими словами перелистал он книжку и, увидев название глав, как то «О бледных мякотниках, мякишниках и размягченцах», «О мыслящем твороге», «О происхождении разума из неразумной машины», слегка улыбнулся, впрочем, вполне добродушно, и, наконец, промолвил:
1: «Ты, Хлорианчик, вместе со всей святейшей коллегией, которую я почитаю всем сердцем, судишь весьма опрометчиво. Ну что ж тут такого в этой книжке? Всякие бредни, высосанные из гайки, несусветные чушь, россказни и легенды, преподносимые уж не помню который раз, что, дескать, какие-то мягкотелы или телотрясы, или, согласно другим апокрифам, колыханцы, они же трясунчики, в незапамятные времена сотворили нас из винтиков и проводов. Вместо Всевышнего!» — прошипел, слегка задрожав, отец Хлориан.
2: «Проклятия ничуть не помогут», — добродушно заметил отец Цинконий.
1: «Если на то пошло, неразумнее ли смотрит на вещи отец Этерик от Фазотронов, который уже три десятка лет назад сказал, что проблема эта не богословская, а естественно научная?»
3: «Но, отче!» — едва не поперхнулся отец Хлориан.
1: «Это учение запрещено провозглашать официально! А не осудили ли мы его из единственного из уважения к святости автора, который...»
2: «Успокойся, любезный мой Хлорианчик», — молвил отец Цинконий.
1: «И очень хорошо, что не осудили. Не так уж оно нелепо. Этерик говорил, что даже если существовали некогда размягченцы, породившие нас в своих мастерских, а после сами себя погубившие, это вовсе не противоречит божественному происхождению всякой разумной твари. Господь всемогущ и своей волей мог припоручить этим неученым бледнягам изготовление стального народа, который будет его славословить во веки веков, вплоть до всеобщего воскресения из ржавчины. Мало того, по-моему, думать иначе, то есть начисто исключать такую возможность, есть ужасная ересь. Можно ли, вопреки Писанию, отрицать всемогущество Божие? Что скажешь?»
3: «Однако же, Доктор святой теологии Киберакс доказал, что студневеденье бледнолога Турмалина, которому следовал Патер Этарик, содержит в себе не только тезисы, противные разуму, но и кощунство против веры. Ведь там утверждается, будто желейники или студенцы изготовляли своих потомков-студенышей не по типовым проектам под присмотром инженеров-плодотворителей единственным разумным способом, то бишь путем монтажа из полуфабрикатов, а напротив, не имея никакого образования, без всякой документации, кустарно и совершенно бездумно. Ну ладно уж, нелегальный потомок, созданный по проекту, неутвержденному в департаменте демографической промышленности, это еще можно понять, но без всякой документации. Это странно, согласен. Но в чем ты видишь кощунство?
2: Прости, преподобный отец, но это мне странно, что ты не видишь кощунства. Ведь если у них сходу, без подготовки, экспромтом получалось то, что у нас требует законченного высшего образования, конструкторских разработок, расчетно-теоретической экспертизы, то, выходит, любой из них своими детотворительными умениями заткнул бы за пояс наших кибернетиков, докторов информатики и даже докторизованных доцентов.
3: Как же так? Значит, любой юнец, не задумываясь, изготовляет потомство? Да откуда ему знать, как это делается? Творить детей без диплома, без всяких знаний, одним махом, вернее, запихом. Да простит меня Господь за такие слова. Ведь это предполагает потенцию креационис нихило, творение из ничего, то есть способность творить чудеса, присущую только Всевышнему.
1: Значит, по-твоему, они либо гении детотворения, либо чудотворцы? Спросил отец Цинконий.
2: Но бледнолог Диализий писал, что хотя они изготовляли свое потомство без ученых советов и комитетов, однако не в одиночку, а парами, а это указание на техническую специализацию. О том же говорят дошедшие до нас термины, запечатленные на библиотечных карточках. Красавец, красотка, правильно, конечно, трясавец, трясотка, а ведь двое вместе составляют коллегию, не так ли? Они искали уединение, чтобы взаимно проконсультироваться, обсудить чертежи, выполнить положенные расчеты. Без обсуждения не бывает деторождения, это ясно. Тут я с тобой согласен, мой хлорианчик.
1: Конечно, что-то они проектировали, прежде чем браться за монтаж микроэлементов. А как же иначе? Соорудить разумное существо, твердое оно или мягкое, это не фунт изюма.
2: «Скажу тебе, отче, до чего бы я не хотел дожить!» — дрожащим голосом произнес отец Хлориан. «Мысль твоя, преподобный отец, на опасный вступила путь. Еще немного, и я услышу от тебя, что можно плодить потомство не за чертежным столом, опираясь на лабораторные испытания при величайшей концентрации духа, а прямо в постели, без всяких моделей или исследований, вслепую, на ощупь и даже без всякого умысла. Умоляю тебя и предостерегаю. Это не просто нелепицы, это происки дьявола. Опомнись, отче!»
1: «По-твоему, у дьявола нет других забот?» — ответил упрямый старец. «Ну, оставим в покое науку детоделия. Подойди-ка поближе. Я открою тебе тайну, которая, возможно, тебя успокоит. Вчера я узнал, что трое химикантов из коллоидного института изготовили из желатина, воды и чего-то еще, кажется, брынзы, беловатый кисель, который они назвали студенистым мозгом. Ибо он не только решает задачи по высшей алгебре, но вдобавок выучился играть в шахматы и поставил мат директору института. Как видишь, доказывает, что никакая мысль в киселе не удержится, дело напрасное. А ведь святейшая коллегия твердо на этом стоит».

Герман Мелвилл. Господин Громоотвод. Перевод Алины Немировой под редакцией Григория Панченко.

0: «Да чего же величественно звучат эти непредсказуемые раскаты грома!» — подумал я, стоя у каменной приступки моего очага в доме посреди Акрокеравнийских гор и слушая, как громовые удары раздаются то ближе, то дальше над моей головой и обрушиваются на горные долины. За каждым ударом следовал ослепительный зигзаг молнии, а потом косые струи ливня, звеня, будто летящие дротики, впивались в низко нависшую гонтовую крышу моего жилища. Правда, я полагаю, что в гористой местности голос грома умножается эхом и оттого более могуч здесь, чем на равнинах. Вдруг слышу — стучат. Кому это вздумалось являться с визитом в грозу? И почему бы ему по-человечески не воспользоваться дверным молотком, вместо того, чтобы колотить кулаком по дощатой двери на манер угрюмого гробовщика? Ладно, впустим его. Ага, вот и гость. Совершенно незнакомый. И какая у него странная трость для прогулок. Добрый день, сэр. Прошу садиться. Славная гроза, не так ли, сэр?
1: Славная? Она ужасна!
0: Вы промокли. Подойдите сюда к очагу и погрейтесь у огня.
1: Ни за что на свете!
0: Незнакомец, дойдя точно до середины моей хижины, так и застыл. Его странность побудила меня присмотреться повнимательнее. Тощая унылая фигура, волосы темные, растрепанные, прилипли ко лбу, запавшие глазницы обведены синими кругами, а глаза блестели, словно отражая молнию, но молнию не опасную, без грома. Он промок насквозь.

0: Вокруг него на дубовом полу уже натекла лужа. Свою странную трость он держал вертикально, прижавшись к ней боком. Это был стержень длиной около 4 футов из полированной меди, прикрепленный к гладкому деревянному древку посредством 2 шаров из зеленоватого стекла, охваченных медными кольцами. Металлический стержень оканчивался чем-то вроде трезубца с 3 тонкими остриями, блестевшими как золото. Пришелец держал эту штуку за древко. Он напомнил мне статую древнегреческого бога с молнией в руке. «Сэр», — сказал я, учтиво поклонившись, — «неужели я удостоился визита блистательного божества Юпитера-громовержца? Если вы — это он, либо его заместитель, я должен поблагодарить вас за превосходную грозу, которую вы устроили в наших горах. Послушайте, вот еще отличный раскат!» «Ах, что может быть лучше для поклонника всего величественного, чем принимать в своей хижине самого метателя молний? Гром от этого звучит еще приятнее. Но прошу вас, извольте сесть. Это старое плетеное кресло, конечно, плохая замена вашему вечно зеленому трону на Олимпе, и все же присядьте». Пока я произносил эти любезности, незнакомец уставился на меня с выражением изумления и отчасти некоторого ужаса. Но он не сдвинулся ни на фут. «Да садитесь же, сэр! Вам нужно обсушиться, прежде чем снова отправляться в путь». Приглашающим жестом я подвинул кресло к широкой приступке очага, в котором незадолго до того развел небольшой огонь, борясь с сыростью, а не с холодом, потому что на дворе стояли только первые числа сентября. Однако незнакомец, не обратив никакого внимания на мою заботу, по-прежнему стоя посреди комнаты, окинул меня серьезным взглядом и заговорил. «Прошу простить меня, сэр», — сказал он, «но я отклоняю ваше приглашение присесть у очага, а вместо этого настоятельно предлагаю вам присоединиться ко мне и встать посреди комнаты». «Святые небеса!» — вдруг вскрикнул он и дернулся. «Вот еще один ужасный раскат! Я предупреждаю вас, сэр, вам лучше отойти от очага». «Господин Юпитер-громовержец», — сказал я, спокойно покачиваясь на краю приступки, — «мне и здесь стоять очень удобно».
1: «Неужели вы столь чудовищно невежественны и не знаете, что наиболее опасным местом в доме во время такой грозы, как это, является очаг или камин?»
0: — воскликнул он.
2: «Нет, я этого не знал», — сказал я и невольно отошел на шаг от приступки.
0: Выражение торжества, появившееся на лице незнакомца, не понравилось мне, и я тоже невольно шагнул обратно к очагу и, выпрямившись, принял самую горделивую позу, какую мог вообразить, но не промолвил ни слова.
1: «Ради всего святого!»
0: В его возгласе странно смешались тревога и угроза.
1: «Ради всего святого отойдите от очага! Разве вам не известно, что горячий воздух и сажа — это проводники, не говоря уже об этих огромных одеронах? Отойдите от них! Я заклинаю, я приказываю вам!»
0: «Господин Юпитер-громовержец, я не привык, чтобы мне приказывали в моем собственном доме».
1: «Не называйте меня этим языческим именем! Вы кощунствуете в такой ужасный момент!»
0: «А в таком случае, сэр, будьте добры объяснить цель вашего прихода. Если вы ищете укрытие от грозы, я охотно приму вас, при условии, что вы будете вести себя прилично. Но если вы пришли по делу, изложите его тотчас же».
1: «Кто вы?»
3: «Я агент по продаже громоотводов»,
0: — сообщил пришелец уже более спокойным тоном.
3: «Это моя специальность».
1: «Боже милостивый, как гремит!» «Вы когда-нибудь подвергались, то бишь ваше жилище подвергалось удару?» «Нет, значит, его следует предохранить».
0: Он многозначительно постучал своим медным древком по полу.
1: «Ни одно строение по природе своей не может быть неприступной крепостью, когда речь идет о грозах. Но стоит вам сказать лишь слово, и я превращу ваш коттедж в подобие скалы Гибралтара несколькими взмахами этого жезла. Вы слышите? Все сотрясается, как будто рушатся Гималаи!»
0: «Вы не договорили. Так какова же ваша специальность?»
1: «Я разъезжаю по стране и принимаю заказы на громоотводы. Вот это эталон или образец изделия».
0: Он снова стукнул древком об пол.
1: У меня наилучшие рекомендации.
2: Он принялся рыться в карманах.
1: В Кригене с месяц назад я установил 23 громоотвода лишь на 5 зданиях.
2: Позвольте уточнить, разве не в Кригене на прошлой неделе в субботу около полуночи молнии ударили в колокольню, большой вяз и в купол дома собраний? На них вы свои изделия устанавливали?
1: На дереве и куполе нет, только на колокольне.
2: Выходит, ваш громоотвод никуда не годится?
1: Еще как годится! Он решает вопросы жизни и смерти. Просто мой работник допустил небрежность. Прикрепляя древко к шпилю, он не заметил, что металлический стержень соприкасается с жестяной обшивкой. Вот и вышла неприятность. Вина не моя, а его. А! Слышите? Опять!
2: Уймитесь, эти звуки достаточно громкие, чтобы расслышать даже без указаний. А вы слыхали о прошлогоднем происшествии в Монреале? Девушку-служанку, сидевшую на кровати с четками в руках, убила молния, потому что четки были металлические.
1: Простираются ли ваши труды на обе канаты?
3: Нет.
1: Говорят, что там в ходу только железные стержни. А им бы стоило применять мои медные. Железные легко плавятся, и еще там делают громоотводы такими тонкими, что они не вмещают весь электрический ток. Потом это выставляют на крышу, металл плавится, здание разрушается. Мои медные изделия никогда так себя не ведут. Эти канадцы дураки. Некоторые из них цепляют громоотводы острием вверх, что чревато смертельным взрывом. А мои незаметно направляют ток в землю. Только мои изделия настоящие. Вот, посмотрите, всего $1 за фут.
2: Вы так нагло вломились ко мне, что это вынуждает меня отнестись к вам с недоверием.
3: О! Гром звучит все отчетливее. Гроза приближается к нам, опускается ниже к земле. О! Ошеломляющий грохот. Удар один, но близкий, поэтому мы слышим все вибрации. А вот и другая вспышка. Погодите-ка.
2: Он поспешно отставил свой жезл и наклонился к окну, приложив указательные средние пальцы левой руки к запястью правой.
1: «Что вы делаете?» — спросил я, но прежде этих слов у него вырвалось новое восклицание. «Трах-тарарах! Только 3 такта на расстоянии менее 1/3 мили отсюда, вон там, где-то в лесу!» Проходя через него, я видел 3 дуба, сраженных молниями. Их древесина влажно поблескивала в свежих расколах. Дуб притягивает молнии чаще других деревьев, потому что в его соке растворено много железа. Кстати, половицы у вас, похоже, дубовые.
2: И самого прочного дуба.
1: Вы заявились ко мне в весьма неурочный час. Судя по этому, я догадываюсь, что вы намеренно избираете грозовую погоду для своих странствий. Когда грохочет гром, вы полагаете, что обстоятельства особенно способствуют убеждению возможных покупателей?
3: Ох! Это ужасно!
2: Для человека, желающего избавить ближних своих от опасности, вы неподобающе опасливы сами. Обычно люди предпочитают путешествовать в хорошую погоду, вы в ненастье, и все же...
3: Истинно так, сэр! Путешествую я в грозу, но не без особых предосторожностей, о коих кому же лучше и знать, как не специалисту. А, скорее взгляните на мой эталон. Всего $1 за фут.
2: Смею заметить, что изделие прекрасное. Однако скажите, каковы же ваши особые предосторожности? Только сперва я закрою ставни, дождь так и хлещет по окну, вода сочится сквозь раму. Сейчас задвину засов.
3: Вы с ума сошли? Не знаете, что железный засов наилучший проводник? Воздержитесь!
2: Ладно, я просто прикрою ставни, а потом позову своего слугу, он принесет деревянный засов. Пожалуйста, дерните за шнур колокольчика вон там.
3: Да вы безумец! Проволока от звонка может вызвать взрыв! Никогда не прикасайтесь к ней во время грозы и вообще не звоните в какие бы то ни было колокола!
2: Даже в церковные?
1: Будьте добры, поведайте мне, где и как человек может обеспечить себе безопасность в такую непогоду.
2: Есть ли в моем доме вещи, к которым я могу прикоснуться, не поплатившись жизнью?
3: Есть! Но не там, где вы сейчас стоите. Отойдите от стены! Иногда ток стекает по стене, а поскольку человеческое тело лучший проводник, чем камень, ток перескакивает на него, бабах! Грохнуло совсем близко. Наверное, шаровая молния.
2: Весьма вероятно. Так скажите же поскорее, где, по вашему мнению, самое безопасное место в этом доме?
3: В этой комнате Именно там, где я стою. Подойдите сюда.
2: Сперва объясните.
3: А! Вспышкой порыв ветра. Рамы трясутся. А дом-то дом! Идите же ко мне.
2: Объяснитесь, будьте добры.
3: Идите ко мне.
2: Благодарю за заботу, но я лучше останусь на своем месте у очага. А от вас, господин громоотвод, я жду в перерывах между ударами грома объяснений. Почему вы считаете именно эту комнату и именно то место в ней, где вы стоите, наиболее безопасными? Буря немного приутихла. Специалист по громоотводам приободрился и ответил.
3: Ваш дом одноэтажный, с чердаком и подвалом. Комната расположена между ними. Посему она относительно безопасна, ибо молния порой бьет из облаков в землю, а порой из земли в облака. Постигаете? А середину комнаты я выбираю потому, что в случае, если молния все-таки поразит дом, ее заряд пройдет по печной трубе или по стенам. И так очевидно, чем дальше вы от них, тем лучше. Теперь-то вы пойдете ко мне?
2: Пожалуй, да. Кое-что из сказанного вами не испугало меня, но внушило доверие, как ни странно.
3: Что же я такого сказал?
2: Вы сказали, что молния порой бьет из земли в облака.
3: Да-да, возвратный заряд, так это называется. Когда земля перенасыщена флюидами, излишек разряжается снизу вверх.
2: Ага, значит, возвратный разряд из земли в небеса. Все лучше и лучше. Но подойдите же, наконец, к очагу и обсушитесь.
3: Мне нужно стоять здесь и оставаться мокрым.
2: Почему?
3: Во время грозы самая надежная защита... Ох, опять! Промокнув насквозь, вы будете в полной безопасности. Мокрая одежда лучше проводит ток, чем тело. Поэтому если молния ударит, она может пройти по ткани, не затронув тело. Буря снова набирает силу. У вас в доме найдется коврик. Коврики не проводят ток. Я встану на коврик вот здесь, и вы тоже встаньте. Небо почернело. Сумерки настали в полдень. Ох! Коврик, давайте коврик! Коврик!

0: Я дал ему коврик. Тем временем окутанные тучами горы как будто придвинулись и, казалось, вот-вот обрушатся на крышу дома. «Итак», — сказал я, вернувшись на свое место, «поскольку молчание нам не поможет, я хотел бы услышать, каким мерам предосторожности вы прибегаете, путешествуя в грозу?»
1: «Подождем, пока это пройдет!»
0: «Нет уж, рассказывайте. Вы ведь стоите, согласно вашим же рекомендациям, на самом безопасном месте. Начинайте».
1: «Вкратце меры следующие. Я не приближаюсь к соснам, высоким домам, одиноко стоящим амбарам, не хожу по высокогорным пастбищам, по берегам ручьев, сторонюсь овечьих стад и скопищ людей. Путешествуя пешком, как сегодня, я двигаюсь медленно. Если еду в своей двуколке, не касаюсь ни бортов, ни спинки сиденья. Если верхом, спешиваюсь и веду лошадь. Но особенно я избегаю компании мужчин высокого роста».
0: «Мне кажется, что я сплю. Человек должен избегать человека, да еще в час опасности».
1: «Избегаю я только рослых мужчин во время грозы. Каким же невеждой нужно быть, чтобы не знать, что высоты в 6 футов достаточно для притяжения электрического разряда из тучи? Разве вам неизвестны случаи, когда одиноких пахарей на полях Кентукки молния настигала прямо посреди неоконченной борозды? Более того, если человек ростом в 6 футов встанет на берегу бурного потока, туча порой может избрать его в качестве контакта между нею и потоком. О! Несомненно, это раскололся вон тот черный пик. Да, человек — хороший проводник. Дерево молния только ошкуривает, а человека прошивает насквозь. Однако, сэр, вы уже так долго заставляете меня отвечать на ваши вопросы, а мы все еще не дошли до дела. Закажете ли вы у меня громоотвод? Поглядите-ка на образец. Видите? Он сделан из наилучшей меди. Медь — прекрасный проводник. Домик ваш невысок, но, будучи расположен на горе, он ничуть от малой высоты своей не выигрывает. Вы, горцы, сильно рискуете. В гористых областях продажа громоотводов должна процветать. Взгляните на образец, сэр. Для такого маленького домика хватит одной штуки. Просмотрите мои рекомендации. Только один громоотвод, сэр, и всего за $20. Ой-ой! Гранитные хребты, таконик и хусик столкнулись и разлетелись на осколки. Судя по звуку, молния во что-то попала. Установив громоотвод на высоте 5 футов над крышей, вы защитите все в радиусе 20 футов от древка. Всего $20, сэр, по доллару за фут. О, какой ужас! Желаете заказать? Купите! Позволите записать ваше имя? Вы только подумайте, одно мгновение вы можете превратиться в кучку угольков, словно лошадь на привязи в конюшне.
0: Вы явились ко мне как чрезвычайный посол и полномочный министр Юпитера-громовержца, засмеялся я. А вы просто человек, который пришел сюда, намереваясь втиснуться со своим чубуком между твердью и небесами. Научившись извлекать вспышки зеленого света из лейденской банки, вы полагаете, что можете отклонить удары стихии? Ваше изделие покроется окислами или сломается, и где вы окажетесь после этого? Кто уполномочил вас, новоявленного Тецеля, торговать в разнос своими индульгенциями от божественных установлений? Волосы на головах наших сочтены, как и дни жизни нашей. Будь небо в тучах или ясное солнце, я чувствую себя спокойно в руках моего бога. Прочь, лживый торгаш! Смотри, свиток бури сворачивается, но мой дом невредим. В голубом небе играет радуга, и в ней читаю я весть о том, что божество никогда не возымеет намерения идти войной на землю людей.
1: «Мерзкий нечестивец!»
0: — с пеной у рта вскричал незнакомец. Лицо его почернело при виде радуги.
1: «Я всем расскажу о твоих богопротивных речах!»
0: Гримаса злобы исказила его лицо. Синие пятна вокруг его глаз стали шире, подобно кольцам, окружающим полуночную луну в штормовую ночь. Он бросился на меня, целясь трезубцем своего изделия в мое сердце. Я схватился за древко, я вырвал его, бросил на пол, растоптал, потом подтащил мрачного повелителя молнии к двери и вышвырнул вон. Следом за ним выкинул его узловатый медный жезл. И все же, несмотря на такое мое обхождение, несмотря на мои попытки разубедить соседей, господин Громоотвод все еще обитает в нашей округе. Он по-прежнему путешествует во время грозы, извлекая немалую выгоду для своей торговли из страхов человеческих.

0: похитителя, Джереми разрешили ему наблюдать за делегацией при виде приговоров о его освобождении. Стена перед ним была прозрачной только с его стороны. Он видел людей за ней, а они его нет. Говорившего он не узнал. Только форму корпуса иностранных дел союзных миров Земли. С двумя другими членами делегации Джереми был знаком. Дебора Свенсон, декан факультета искусств Гарвардского университета, и профессор Джек Брен, научный руководитель Джереми на отделении антропологии. С ними в комнате находилась Чанка Дал, одна из тех, кто похитил Джеремию. Дал управляла одним из крупнейших городов государств человеческих поселений на планете Коубей. Высокая женщина занимала один из ключевых постов в иерархии 12 цитаделей. Из динамика откуда-то с небес донесся голос представителя дипкорпуса. «Поймите, директор Дал», — обещал он, — «Джеремия Колмен является гражданином союзных миров. Ваше решение отослать его против воли в другую цитадель рассматривается у нас как похищение». Директор Дала и бровью не повела. «Вам известно, что Джеремия, прежде чем приехать сюда, подписал обязательство подчиняться нашим законам?» Она обвела взглядом присутствующих. «Юрисдикция вашего правительства не распространяется на нашу систему». Джек Брен выпрямился. По комнате словно затрещали разряды энергии этого широкоплечего человека с гривой черных волос. «У вас нет права его удерживать. Если он вас не устраивает, вы можете его депортировать. Так гласит подписанное соглашение».
1: «Но он нас более чем устраивает», — мягко сказала Чанка. «Мы удостоили его самой высшей нашей награды».
0: «Теперь, когда Джеремия завершил полевые испытания», — заметила декан Свенсон, — «он хочет вернуться домой. Директор Дала, его там ждут учебные занятия, работа, родственники, его жизнь», — негромко добавила она.
1: «Он Калани», — сказала директор просто. «Калани не покидают Коубей».
0: Джереми прикоснулся к широкому гравированному браслету, охватывающему плечо. На его другой руке был такой же браслет. Они были литого золота и символизировали его ранг. «Калани. Игрок в кости». «Но он же не хотел, никак не желал подобной чести!»
1: «Я передам ему ваш привет», — закончила Чанка.
0: Ее тон сказал Джереми, и все. Она отправляла делегацию в освоясь. Он ударил кулаком по стене. «Я здесь!» — закричал он, зная, что стена звука непроницаема, но все равно попытался.
1: «Останьтесь!»
0: Ему ответило только его собственное безмолвное отражение. Он уставился на отражение скорее коубейца, чем землянина. 3 года назад он прибыл в Дал мягкотелым, полноватым. Теперь дряблый жир сменился поджарой мускулистостью, которую он приобрел, работая в строительной команде вплоть до последних дней. Конечно, он никогда не будет атлетом, но физическая закалка, о какой прежде он понятия не имел, радовала его. Ему нравилось работать, вдыхая свежий морозный воздух великолепных Теотекских гор. Днем он упражнял мышцы, а по вечерам ум, трудясь над диссертацией. Все его лишения ограничивались отсутствием компьютеров и относительно невысоким уровнем техники на этой планете, а в остальном здешняя жизнь его радовала. До сих пор. Вместо удобной рабочей одежды на нем сейчас был костюм, подобающий Калани. Дорогие замшевые брюки, замшевая безрукавка, белая рубашка с вышивкой на манжетах золотой нитью. Браслеты были надеты поверх рукавов рубашки, а тяжелые золотые щитки оберегали запястья. Волосы спутанными волнистыми прядями падали на уши и шею. У него за спиной щелкнул дверной замок. Обернувшись, он увидел женщину в сопровождении октета-охранниц, женщину, сразу приковывающую внимание. На 6 дюймов выше его 6 футов 2 дюймов. Лицо классической красоты высокородных обитателей Коубей. Почти на 20 лет старше него, она как раз разменяла 5-й десяток, но фигурой и железным здоровьем могла бы потягаться с юной гимнасткой. Замшевые брюки облегали стройные мускулистые ноги, завитки волос на висках и тяжелая каштановая коса по поиску, где отливали серебром. Глаза, большие и серые, словно обладали особым внутренним сиянием. Простой костюм не нуждался ни в каких украшениях. Окружавшая ее аура власти была сильнее любых драгоценностей или ярких тканей. Джереми не знал о ней практически ничего, кроме ее имени. Халь Вьяса. Как директор Вьяса, она управляла небольшим, но богатым городом-государством высоко в горах. За годы, проведенные на Коубее, он видел ее лишь издалека, когда она посещала Дал. Но это его совершенно не касалось, хотя он сразу заметил необычайную внешность правительницы. Никто не назвал бы Халь Вьясу хорошенькой, быть может, элегантной, завораживающей.

ломительный, царственный. Ему и в голову не приходило, что такая могущественная особа может обратить внимание на простого трудягу. Не ожидал он и того, что его успехи в игре станут известны за пределами Дала. 10 дней назад директор Дала сообщила ему новость. Директор Вьясы купила его контракт Калани, контракт, о котором он услышал впервые. Они, казалось, считали это вполне заурядной сделкой и не обратили ни малейшего внимания на его недоуменные протесты.

0: Сегодня в эфире программы «Модель для сборки» Кэтрин Азаро. «Паутина игры». Будь осторожен в своих желаниях. Уж кому-кому, а ему следовало бы взять на вооружение сей мудрый совет. Он хотел получить возможность поближе познакомиться с Каланией, элитарной группой игроков в кости, живущих в каждой цитадели при директоре. Он считал, что без сведений об этом закрытом институте его диссертация будет неполной. Калани играли в стратегическую игру. Они учились много лет, и прежде чем получить право на принятие в Каланию той или иной из 12 цитаделей, должны были выдержать труднейшие экзамены. Но ведь он не просил его никуда принимать. Зная он, что талант поставит его в подобное положение, он бы скрыл ото всех, насколько преуспел в игре. Директор Вьяса подошла к нему грациозной походкой и сказала: «Мои приветствия». «Они уходят», — Джеремия указал на комнату за стеной. «Без меня». Женщина положила ладони ему на плечи. Он остро ощутил ее рост и ее чувственность. «Неужели ты не знаешь, что не должен ни о чем говорить в присутствии своего эскорта? Директор Далла сказала мне, что последнюю десятидневку ты посвятил изучению обычаев в Калании».
1: «Изучению? Так вот как они это называют?»
0: Последние 10 дней он провел под домашним арестом, хотя комнаты, в которых его содержали, были много роскошнее его прежней квартирки. Да, директор Далла познакомила его с клятвой никогда больше не читать и не писать, а также не разговаривать с кем-либо вне Калании. Но он так жить не мог. Научные исследования были его образом жизни, однако, когда он нарушил клятву, его подвергли одиночному заключению, и это было уже совсем невыносимо. Его мысли, видимо, отразились на лице. Голос Халь стал мягче.
1: «Джеремия, я понимаю, тебе тяжело. И мне жаль, что ты страдаешь. Надеюсь, ты почувствуешь себя лучше, когда мы прибудем во Вьясу. Мы отправляемся сегодня вечером». «Еще хуже. Во Вьясе его шансы спастись равнялись нулю».

0: звездный свет серебрил башни в Ясы, когда ветролет спланировал во мрак. Цитадель вставала из темноты, как древний замок. Старая крепость служила теперь резиденцией директора в Ясы и ее помощницы. Цитадели город окружала стена. Впереди возникли остроконечные крыши. Их строгая красота подчеркивалась светом из стрельчатых окон. Туманная дымка заволакивала в Ясу, притворяя свет в расплывчатое золото, завиваясь вокруг темных арок и шпилей. Сразу за городом в небо ступенями устремлялись зубчатые горные вершины. Вьяса была расположена вблизи водопада серых скал, высоко в Теотекских горах. Джеремия прекрасно понимал, что даже ускользнив он от своих охранников, выбраться отсюда можно только по воздуху, а он никогда не управлял ветролетом, и бушевавшие на этой высоте ветры грозили гибелью всем, кроме опытных пилотов. Проделать многомесячный путь по горам и через пустыню до космопорта он не сумеет, даже при наличии необходимого снаряжения, съестных припасов и удачи. Знает ли делегация, что его увезли из Дала? Отправятся ли они домой без него? Союзные власти предупредили его, что, настояв на своем и отправившись на Коубей, он лишился их защиты. Человеческие поселения, разбросанные среди звезд, разделились на три политических конгломерата, и союзные миры Земли существовали в тени двух гигантов – Скалианской империи и империи торговцев. Скалианцы благоволили планете Коубей. Земля не хотела осложнять свои и без того натянутые отношения с воинственной Сколией, а уж тем более ради аспиранта, ровно ничего не значившего в большой политике. Ветролет, раскрашенный под цвета горного сокола, повис на ветру, словно гигантская птица. Он проплыл под крышами города и приземлился на посадочном поле, размеченном туманными огнями. Джеремия оглядел кабину. В ней разместилось 10, его охранницы, Хальвьяса и он. Пилот и второй пилот сидели в кабине. Пассажиры расстегнули ремни безопасности, его стражницы встали по сторонам. Все эти 8 женщин были выше его, как и вообще большинство коубейцев и женщин-мужчин. На этих была тускло-лиловая форма с эмблемой Вьяса на плечах, стилизованным в изображение водопада серых скал. С их поясов свисали станеры, пистолеты, стреляющие дротиками с транквилизаторами мгновенного действия. Капитан открыл люк. В сопровождении 6 охранниц Джеремия спрыгнул на асфальт. Он затянул потуже меховой капюшон, пряча лицо от бешеного ветра, и тут из ветролета вырвалась Халь. Капюшон, обрамлявший ее лицо, придавал взгляду больших глаз еще большую силу. Она чуть-чуть улыбнулась ему с обычной сдержанностью, но и с каким-то изумлением, словно удивляясь, что он и вдруг ее Калани. В сравнении с ледяным ветром Вьяса даже ураганы Дала казались ласковым бризом. Гонимые могучими потоками воздуха, они пробежали по асфальту цитадели и вошли внутрь через изящную кварцевую арку в ее каменной стене. В тишине сводчатого вестибюля Джеремия вздохнул с облегчением. Их ждали помощницы директора, которые, кланяясь Халю, кратко косились в сторону Джеремии с тем же любопытством, с каким он некогда вдали разглядывал Калани, когда ему доводилось их увидеть. Темноволосая женщина сказала: «С благополучным возвращением, директор Вьяса!» Я вылетела сразу же, как только получила известие, что там с плотиной. Ее помощница выглядела совсем измученной, под ее глазами темнели круги.
1: Электростанция все еще не функционирует. Маяк для ориентирования ветролетов в горах погас. Если ничего не удастся сделать, то и Вьяса, и Тенса останутся без электроэнергии.
0: Джеремия насторожился. Неудивительно, что Халь торопилась вернуться. Плотина Вьяса-Тенса позволяла использовать энергию водопада серых скал, и лишь она постоянно обеспечивала электричеством Вьясу и Тенсу, зависимые от Вьясы город-государства. К нему подошла Халь и остановилась чуть ближе, чем он ожидал. В Кембридже на Земле это не имело бы ни малейшего значения, но тут выглядело странноватым, учитывая прославленную сдержанность вьясцев. Халь сказала хрипловатым контральто:
1: «Извини, Джеремия, меня требует Вьяса. Эскорт проводит тебя в апартаменты».
0: Джеремия облегченно кивнул. Он был изнурен, совсем пал духом и мечтал о минуте одиночества.
1: Халь сказала капитану эскорта: «Проводите его в апартаменты через личную дверь. Остальные могут встретиться с ним позднее».
0: Она улыбнулась Джеремии, и ее лицо преобразилось. Холодное классическое совершенство исчезло, сменилось живостью и теплотой.
1: «Остальным Калани не терпится познакомиться с тобой», — заметила она. «Никто из них прежде не видел инопланетника, а уж тем более лицом к лицу».
0: Он снова кивнул, радуясь, что может не отвечать. Она погладила его по плечу неожиданным прощальным жестом. Затем охрана увела его из вестибюля в мраморный коридор с высоким сводчатым потолком.
1: Ему почудилось, что когтистые бронзовые лапы по стене сжимают факелы, но затем он понял, что это электрические лампы, имитирующие живое пламя, создающие атмосферу старины, напоминание о древности Льясы и ее консерватизме. Однако в крыле, куда их вывел коридор, бронзовые лапы держали настоящие факелы. Путники остановились перед стеной, покрытой арабесками. Капитан прикоснулась к одному из завитков. В стене появились щелки. Она поднажала плечом, и дверь отворилась. Отступив в сторону, капитан поклонилась Джеремии. Он с удивлением посмотрел на нее и только тут понял, что она приглашает его войти. Он оказался в апартаментах, ослепляющих своей роскошью. На мебели темного дерева мерцали багряные блики. Бледно-зеленые подушки лежали на диванах и на пушистом золотом ковре. Темно-янтарный цвет стен у пола через все более светлые оттенки золота переходил в бордюр слоновой кости под потолком, с которого на тонких золотых цепях свисали лампы, тонкие матовые шары, расписанные горными пейзажами. На столах красовались вазы из дутого стекла, каждая с голубовато-зеленым стеблем, завершающимся кистями полых и воздушных золотых шариков. Ванная была величиной во всю его квартиру вдали. Основное пространство занимал бассейн, питаемый фонтанчиками и выложенный зелеными плитками, инкрустация которых создавала эффект радужной пены. В спальне кровать под балдахином из зеленого и голубого бархата. Бронзовые жаровни поддерживали тепло в комнатах. Звездный свет струился на подоконнике через высокие рамы с небьющими.

они вернулись в гостиную, и капитан кивнул на подковообразную арку напротив личной двери, обрамленную золотой мозаикой. Занавес на ней был цвета слоновой кости. «Личная дверь ведет в общий зал, куда выходят двери общих апартаментов», — сказала женщина, а затем поклонилась. «Мы оставим тебя отдохнуть. Если что-то понадобится, то мы снаружи». Он кивнул, понимая, что сбежать не удастся. Оставшись один, Джереми устало опустился на диван. У него не хватило сил даже для того, чтобы лечь в постель. Через некоторое время со стороны арки, ведущей в общий зал, донесся стук. Он решил был не обращать внимания, но то же неуемное любопытство, которое толкнуло его стать антропологом, взяло верх и теперь. «Войдите!» – откликнулся он. Занавес всколыхнулся, пропустив высокого человека атлетического сложения с очень широкими плечами. На вид ему было около 40. Классические черты высокородного колубейца, черные кудри, тронутые сединой. В его осанке была небрежная уверенность. Костюм покроем напоминал одеяние Джереми, но был более темным. По 3 браслета на каждой руке, а не по одному. «Почему у него больше?» – подумал Джереми и тут же рассердился на себя. Нашел чему завидовать. «Мои приветствия», – сказал вошедший. «Я Кев», – он заметил поникшие плечи Джереми. «Я могу зайти и в другой раз, если хочешь». Джереми предпочел бы остаться один, но у него не было желания восстанавливать против себя других игроков в кости. Какое-то время ему придется провести в их обществе, если не весь остаток жизни. Но о такой перспективе он предпочитал не думать и выпрямился, принимая вид учтивого хозяина. «Входите, прошу вас», – он указал на кресло, отделенное от него столиком. «Устраивайтесь поудобнее». Кеф раскинулся в кресле и вытянул длинные ноги поперек ковра. «Находиться снаружи очень утомительно. Но не беспокойся, тебе не придется бывать там слишком часто». «Снаружи?» Кеф обвел рукой комнату. «Калания, место, где мы живем, это внутри. Все прочее снаружи». Джереми уставился на гостя. «Мы все время остаемся в этих комнатах?» «Нам принадлежит крыло цитадели и парк. Его площадь 20 квадратных километров», словно извиняясь, Кеф добавил. «Угодья большинства Акалании гораздо обширнее, но в Ясу теснят горы. Впрочем, по-моему, этого вполне достаточно для 14 человек». «Здесь живут 14 калани?» «Считаю тебя». Джереми протер глаза. «Не напоминайте мне». «Так значит, слухи верны». Кеф внимательно вглядывался в него. «Клятву у тебя взяли против твоей воли?» «Да». «Вообразить трудно. Очень многие отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте». Джереми покачал головой. «Я понятия не имел, что директор Вьяса решила приобрести мой контракт». «Обычно калани сами выбирают, чье предложение принять», — согласился Кев. «Да, Халь начала переговоры о твоем контракте. Известия об успехе Джереми в игре разнеслись повсюду. Из-за этого контракта торговались несколько цитаделей, несмотря на то, что ты не сдал положенных экзаменов». Джереми вытаращил глаза. «Другие директора тоже предлагали купить его тайный контракт в Калани? Откуда вы знаете?» Взгляд Кева стал непроницаемым. «Халь иногда беседует со мной», — сдержанно ответил он. «Халь». По тону Кева могло показаться, что называть одну из влиятельнейших лидеров Коубей по имени было вполне естественным. Калани принадлежали к тем избранным, кто, возможно, имел на то право. Однако Джереми знал, что у него язык не повернется. Он ведь с трудом заставил себя называть профессора Бренна Джеком, и то лишь после долгих и настоятельных требований. Но, может, привычка родит непринужденность. «А вы давно Калани?» Тон Кева стал чуть надменным. 23 года. Я дал клятву в 16». Джереми был оглушен. Значит, Кев большую часть жизни провел затворником, играя в кости. И тут его пронзила мысль. А не я ли всю жизнь с головой уходил в занятия? Был затворником библиотек, коллекционных залов.

Еремея проспал все утро, что на Колбейсне случалось редко, учитывая 36 часов тамошних суток. Ему не хотелось подниматься с постели. День он провел в халате, сидя у окна спальни и глядя вниз в воздушную пропасть и плывущие в ней облака. Разумеется, он попытался уйти. Отворил личную дверь и увидел снаружи вооруженную охрану. Когда капитан спросил, чем они могут ему служить, он покачал головой и захлопнул дверь. Потом вернулся к окну и уставился в небо. Вечером он несколько расслабился, искупался в бассейне с фонтанчиками. Побрился бритвой с перламутровой ручкой, которую увидел на полотенце, положенном на скамью из полированного камня у края ванны. Вернувшись в спальню, он нашел костюм, который надел, а потом снова сел у окна. Зашел к Кеф узнать, не хочет ли он пообедать с остальными Калани в общей столовой или предпочтет, чтобы обед ему подали сюда. В ответ на оба предложения Джеремей мотнул головой. Наконец, обрывы окутала ночная тьма. Он все еще сидел у окна, когда за ним пришла охрана.

0: продолжаем чтение повести «Паутина игры» Кэтрин Азаро. Отблески факелов играли на зелено-голубой мозаике в золотой обводке по стенам лабиринта коридоров, который завершился винтовой лестницей из черного мрамора. Она вела в башню, куда эскорт его и припроводил. Никто не объяснял ему, зачем, да и вообще всю дорогу никто не проронил ни слова. Наверху они оказались перед аркой подковой. Комнаты за ней были даже еще более изысканно убраны, чем его собственные. Плафоны излучали мягкий свет. По стенам поблескивали изображения птиц на цветущих ветвях. В углах стояли темные урны высотой с Джеремии, украшенные цветами из золотистого мрамора. Эскорт проводил его в комнату с темно-голубыми стенами и голубым ковром. И никакой мебели, только груда зеленых, голубых и золотых подушек в одном углу. Капитан поклонилась ему, и охрана вышла. Секунду спустя Джеремия услышал, как затворилась дверь и щелкнул запирающий механизм. В недоумении он потер подбородок. Зачем его привели сюда? Некоторое время он расхаживал по комнатам. Когда ему надоело искать выход, он улегся на подушке, погрузившись в их негу, и за неимением лучшего попытался обрести свободу во сне. Однако сон не шел, и по его лицу поползли слезы. Черт, он был не из слезливых и все-таки продолжал оплакивать свою свободу и всех, кого любил. Некоторое время спустя ему все-таки удалось задремать, но только это не был настоящий сон. «Джеремия?» Он открыл глаза. Над ним стояла Хальвьяса в облегающем халате из алого бархата. Она расплела косу, и волосы струились по ее спине великолепными волнами. Он недоуменно смотрел на женщину, невольно разглядывая очертания стройной худощавой фигуры под халатом. Она опустилась на колени рядом с ним. «Твоя охрана доложила мне, что ты весь день не прикасался к еде. Я не был голоден». Он потер ладонью по щеке, стараясь уничтожить следы слез. «О, Джеремия», — прошептала она, — «мне так жаль, что ты несчастен». Ее сострадание захватило его врасплох. Он полагал, что она будет столь же холодна, как все вьяссы, которых он знал. Может быть, под этой прославленной невозмутимостью пряталось что-то человеческое? «Я не понимаю, чего вы от меня хотите».
1: «Чтобы ты поел. Ты заболеешь, если не будешь есть».
0: Он хотел отказаться, но его диета требовала особых забот. У него не было иммунитета, который предохранял каубейцев от здешних бактерий. Потому его выбор в еде был очень ограничен, и пить он мог только специально обработанную воду. Одной из причин, почему он начал стремительно худеть, едва прибыл на Коубей, была постоянная рвота, прекратившаяся лишь тогда, когда врач подобрал для него терпимый рацион. После паузы Джеремия сказал: «Ну хорошо». Халь поднялась с колен и направилась к аудиокому на столе. Когда она коснулась панели, раздался голос.
2: «Сива слушает».
0: «Сива, это директор Вьясы. Список того, что Джеремии можно есть и пить, был передан на кухню?»
2: «Да, госпожа. Вчера вечером, сразу же после вашего прибытия».
0: «Отлично. Распорядись, чтобы нам подали ужин. Мы оба не обедали».
2: «Сию минуту, госпожа».
0: И почему она не ела? Вид у нее измученный. «Вы плохо себя чувствуете?» – спросил он. Она вернулась и прилегла на подушке рядом с ним.
2: «Нет, все нормально. Однако ты очень любезен».
0: «Вьясатенская плотина?» Халь вздохнула. «На восстановление электростанции ушел целый день, а маяк не желает загораться. Затем мне пришлось объяснять директору Тенсы, почему все так случилось». Она виновато взглянула на гостя.
2: «Но мне не следует надоедать тебе мелкими подробностями рутинных дел цитадели».
0: «Вовсе нет». «Уж мелкие подробности здешних дел лучше, чем мысли о своей несчастной судьбе». Зажужжал аудиоком. Затем девичий голос произнес:
2: «Ваш ужин подан, директор Вьясы».
0: «А, отлично». Халь грациозно поднялась с подушек и вышла из комнаты. Она вернулась с двумя слугами. Мальчик нес золотой поднос, накрытый пышно украшенной крышкой, а девушка – голубую лакированную подставку, инкрустированную золотом и перламутром. Они поклонились Джеремии, водрузили поднос на подставку и покинули комнату. Секунду спустя закрылась и щелкнула дверь. Джеремия заморгал.
3: «Как быстро!»
0: Халь улыбнулась и сняла крышку. По комнате разлился аромат пряностей. Во рту у него увлажнилось. Возможно, он все-таки был голоден. Халь наполнила вином два хрустальных кубка в золотой оправе, и один протянула ему. Затем взяла блюдо с благоухающими фрикадельками и поставила его на подушку рядом с Джеремией.
2: Золотой вилочкой она пронзила фрикадельку и поднесла к его губам.
1: Джеремия покраснел. Он никак не ожидал, что директор «Цитадели» будет его кормить. Преодолевая смущение, он все-таки проглотил фрикадельку. Вкусом она даже превосходила аромат, и тут он понял, что просто умирает от голода. Халь дала ему еще одну, а третью наколола на вилочку для себя. Они по очереди ели фрикадельки, запивая их вином. Халь подцепляла фрикадельки то для него, то для себя, пока блюдо не опустело. Он допил вино.
2: «Чудесно. Я рада, что тебе понравилось».
1: Она допила вино, потом взяла у него кубок и поставила рядом со своим на ковер. Джереми откинулся на подушке. Ему стало много легче. Вернее, он был немножко пьян. Халь оперлась на локоть совсем близко от него, и он как-то по-особому ощутил ее присутствие. Воротник халата соскользнул с ее плеча, обнажив матовую упругую кожу. Он подумал, что она ничего не заметила, и это только усилило остроту момента. Она толчком опрокинула его на спину и начала развязывать кожаные ремешки, стягивавшие его рубашку на груди. Джереми ухватил ее руку. «Что вы делаете?»
2: Ее глаза были томными от вина. Она высвободила руку, распахнула его рубашку и провела ладонью по его груди.
1: «Ты удивительно красив, Джереми». «Красив? Что происходит?» На земле женщины не обращали на него внимания. Это его не удивляло, того, каким он видел себя. Толстый, низенький, занудливый книжный червь. Родители убеждали его, он несправедлив к себе. Видит себя таким из-за былых насмешек одноклассников. А на самом деле он симпатичный, умный, молодой человек. Естественно, они же его родители. Хотя вдали его застенчивость превратилась в плюс. Колбейские женщины ценили в мужчинах эту черту. Но он ни разу не рискнул обзавестись с подругой. В 12 цитадырах действовал двойной стандарт, прям-таки наследие средневековья, но только тут страдательной стороной были мужчины. Женщины могли вести себя, как им хотелось, но мужчине полагалось соблюдать декорум. Заведя он любовницу, директор Дала, вероятно, попросила бы его покинуть планету. В некотором смысле это обернулось почти развлечением. Женщины Дала видели в нем вызов себе, экзотическое блюдо, и полагали, что он ждет, не дождется, чтобы его честь была скомпрометирована. В конце концов, если молодой холостяк путешествует один, вполне свободно, видимо, он свободен и в других отношениях. Но даже самые настойчивые не заходили столь далеко. Оскорбление, каким было поведение Халь, ошеломило его и причиняло боль, потому что его к ней влекло, но он не хотел, чтобы она об этом знала. Халь прикоснулась к его щеке. «Твои чувства вспыхивают на твоем лице, как проблески маяка. Что тебя расстроило?» Он ответил холодно. «Совершенно ясно, почему вы приказали привести меня сюда». «Ну, разумеется. Это же апартаменты Акаси». «Акаси? О, Господи! Господи!»
2: Она не спускала глаз с его лица.
1: «А ты не понял?»
2: «Нет», — он покраснел.
1: «Я же вас совсем не знаю».
2: Халь словно растерялась. «Чанка Дал оставила у меня впечатление, что ты знаешь». Он напряг память. «Да, директор Дала что-то говорила про Акаси, когда он находился в одиночном заключении, но Джеремия тогда душил такой гнев, что он ничего не желал слушать. Наверное, я пропустил мимо ушей».
1: «Мимо ушей? Такое?»
2: «Нет, кроме шуток, Акаси, Калани. Как может он быть мужем этой незнакомки?»
1: «Когда мы... когда была совершена церемония?» «Мы стали женой и мужем, как только ты подписал контракт Калани».
2: «Я ничего не подписывал. Директор Дала сама написала мою фамилию и имя».
1: «Ну да, это было так», — признала Халли, провела по его лицу костяшками пальцев. «Я не сделаю тебе ничего плохого, милый Джеремия».
2: И она вновь принялась расшнуровывать его рубашку. Он испуганно перехватил ее руку. «Погодите, директор Вьясы».
1: «Халь», — шепнула она.
2: Он покраснел.
1: «Ну ладно, Халь».
2: «Все хорошо», — сказала она, успокаивая его.
1: «Постарайся расслабиться».
2: Она высвободила руку и расстегнула пуговицы, которые застегивали разрезы его рукавов. Пока она стягивала с него рубашку, ее халат соскользнул еще больше, открывая заманчивые округлости. Все оказалось нереальным, будто сон. Но реальное или мнимое происходившее было куда приятнее, чем то, что он испытал в последние дни. Со вздохом он перестал сопротивляться и обнял ее за талию. Притянув женщину к себе, он вдохнул ее аромат, душистую смесь пряностей и благовоний. Халь заглянула ему в лицо.
1: «Какие у тебя огромные глаза!»
2: Она намотала на палец прядь его волос.
1: «Наши поэты посвящают оды богу ветра Хоцаару.
2: Восхваляют красоту его лица, которую ни один смертный мечтать не может. Но они не видели твоего лица, Джереми. Ты посрамил даже ветер».
1: «Господи! Она ему льстит!»
2: Прежде чем он сумел придумать подходящий ответ, если на такое фантастическое утверждение вообще можно было найти ответ, она добавила:
1: «Не могу поверить, что женщины Земли позволили тебе отправиться сюда одному».
2: «Ну, видишь ли, я их совсем ослепил». Он заставил себя засмеяться.
1: «Они даже не знали, что я вообще существую».
2: «Ты скромен. Мне это нравится». Она коснулась губами его щеки. Он притянул ее ближе, прижал ее щеку к своей. Если бы ее одежда была снабжена такими же сложными застежками и завязками, подумалось ему, в своем опьянении он вряд ли сумел бы с ними справиться. Но потребовалось только потянуть плетеный пояс ее халата и помочь бархату соскользнуть с ее тела. Под халатом был шелковый балахон, льнувший к ее пленительным формам. Он упоенно смотрел, как она села и стянула балахон через голову. Когда она вскинула руки, ее грудь приподнялась. Шелк скользнул по ее соскам.
1: «Все ли каубейские женщины так хорошо сложены?» — спросил он себя. «Или она очень строго следит за собой?»
2: Она легла рядом с ним и прикоснулась губами к его губам, но воспротивилась его поцелую. Он заколебался, не зная, целуются ли каубейцы. Сам он ни разу ничего подобного не видел, а ответом на его вопросы было смущение или ухмылки. Если они и целовались, то на их планете это явно было гораздо более запретным и интимным, чем в земной культуре, продуктом которой он являлся. Не понимая, чего хочет Халь, он оставил свои попытки. Видимо, именно это и требовалось. Она расслабилась и снова пощекотала ртом его рот, будто перышком. Скользнула ниже, прикоснулась губами к его груди. Ласки эти сводили с ума ощущением незавершенности. Казалось, будто она вот-вот перестанет поддразнивать его, и поцелуи станут настоящими. Он потянулся к ней, но она опять опрокинула его на подушке и пощекотала языком его пупок. Джеремей засмеялся и погладил ее волосы, глядя в золотой потолок. Когда она сдвинулась еще ниже, он не стерпел. Ухватил ее подмышки, втащил выше, перевернул и оказался на ней. Она издала низкий горловой звук, в котором смешались удивление, протест и наслаждение. Лаская ее грудь, он вновь попытался перейти к поцелуям. На этот раз она отвернула лицо.
1: «Ну же, Халь!» – прошептал он.
2: Она прижала ладони к его плечам и опять опрокинула на спину. Он обескураженно понял, что развитые мышцы женщины и более высокий рост обеспечивают ей значительное преимущество над партнером. Однако бороться с ним она не хотела, и когда он опять расслабился, вновь принялась неторопливо касаться губами и руками его тела. Однако, когда он попытался ответить на ее ласки, она снова и снова опрокидывала его на подушки. В конце концов, он сжал ее плечи и посадил на себя.
1: «Перестань меня дразнить», — хрипло сказал он. «Я с ума сойду».
2: Ее глаза остекленели от желания.
1: «Вдали, когда я тебя видела, то всегда гадала, прячется ли страсть за твоей внешностью ледяного принца. По слухам, никакой женщине не было дано растопить этот лед, но я знала, что они ошибаются».
2: «Женщины вдали говорили о нем?»
1: «Но какое значение это имело теперь?»
2: Он снова попытался ее поцеловать, и на этот раз она ответила ему поцелуем, полным и глубоким. Они гладили друг друга, затем она приподнялась и опустилась, заполнив себя им. Они предавались любви, закопавшись в подушках неторопливо и долго. Потом они тихо лежали рядом, и их дыхание постепенно успокаивалось. Некоторое время спустя Халь приподнялась на локте. Он улыбнулся ей, и она провела кончиком пальца по его губам. Потом потянулась за халатом. Он пытался остановить ее.
1: «Куда ты?»
2: «Дела цитадели». Его сонное блаженство угасло. В книгах 12 цитаделей, которые он читал, любовь описывалась как прекрасное вино, которое смакуют долго-долго. Поэты пришли бы в ужас при мысли, что директор могла покинуть своего Акаси в первую брачную ночь. Разумеется, все это были фольклорные истории, но тем не менее ему не верилось, что поведение Халь не нарушает обычаев. Он притянул ее к себе.
1: «Но ведь не настолько они важны, чтобы ты разбиралась с ними именно теперь».
2: Сначала она словно окостенела в его объятиях. Но через секунду-другую расслабилась.
1: «Пожалуй».
2: Шаль, что-нибудь не так?» Некоторое время она молчала, а потом ответила: «Ты изумительный любовник. Но...» Она прикоснулась к золотому щитку у него на запястье. «Как правило, акаси в первую брачную ночь не обладают твоим умением».
1: «О, Господи! Она расстроилась потому, что он не был девственником!»
2: «Ты же знала, что я не коубеец». Ее лицо потемнело от разочарования. «Да, но твое поведение вдали было безупречным». Джеремия почувствовал искушение сказать ей то, что она хотела услышать. Однако скрыть правду значило бы безмолвно признать свою вину. Да, он вел жизнь аскета, но та единственная женщина, которая его любила, значила для него слишком много, и он не хотел унизить ложью свое прошлое. «Вдали я был гостем, — сказал он, — и уважал обычаи хозяев. Но моя жизнь подчинялась иной культуре. Я этого не стыжусь».
1: «В этой твоей культуре ты был...» Она говорила с трудом. «Ты распоряжался собой?»
2: Он вспомнил о том, сколько раз он со своим приятелем Уэйлендом, программистом, сетовали на скудость любви в их жизни. И сказал сухо: «Нет, вовсе нет».
1: «Ты так искусен в любви».
2: Ее улыбка стала чуть-чуть шаловливой. «Наверное, это природный талант». «Или одиночество», — подумал он. Однако уловил вопрос, скрывшийся в ее комплименте. И точно, она не удержалась.
1: «Тебя на земле ждет женщина?»
2: Она вся напряглась. «Нет». Столько времени прошло, но воспоминания все равно отзывались болью. Миранда порвала с ним за много месяцев до того, как он отправился на Коубей. У нее не было ни малейшего желания жить с ним во всяких экзотических местах, куда его влекло. К тому же он не вписывался в круг влиятельных людей, среди которых она желала обращаться. Больше всего его язвила мысль, что, по ее мнению, он не был достаточно хорош для их общества. Чтобы она подумала теперь, узнав о его женитьбе на одной из самых влиятельных женщин другой планеты. Халь снова вглядывалась в его лицо.
1: «Это женщина, которая украла твое целомудрие. Она разбила тебе сердце?»
2: Он пожалел, что не смог скрыть своих чувств. «Что-то вроде».
1: «Ну так заключим договор», — сказала она мягко.
2: «Договор?»
1: «Я попытаюсь смириться с твоим прошлым».
2: «А взамен?»
1: «Ты попытаешься смириться с тем, что ты мой Калани».
2: «Не могу», — он тяжело вздохнул.
1: «Попытайся, Джереми, я ведь желаю тебе счастья».
2: «Попробую», — сказал он. Он не мог оставить попытки вернуться домой. Но пока он здесь, надо как-то приспосабливаться. Все-таки лучше, чем весь день пялиться в окно и морить себя голодом. Эту ночь он провел среди шелковых подушек в объятиях своей жены, планетарного лидера, похитительницы и загадки.

0: Общая зала в Калании была просторной и светлой. Солнечные лучи лились в нее через многочисленные стрельчатые окна. Мебель и пол были из древесины снежной ели. Цвет стен от густо-золотого внизу плавно переходил во все более светлые тона и обретал белоснежную белизну у потолка, синего, как небо над Коубей, гораздо более синего, чем земное. Несколько человек за столом занимались игрой. Кеф провел Джеремию мимо них в альков. Там не было скамей, но пушистый ковер с успехом заменял самый удобный диван. Когда Джеремия сел посреди разбросанных подушек, его ступни утонули в ворсе. Кеф расположился напротив и снял с пояса сумку с костями. «Начнем с простейшей партии».
1: «Хорошо».
0: Джеремия не слишком понимал Кефа. Казалось, тому не нравилось общество новичка, тем не менее он предложил познакомить Джеремию с остальными Калани, а теперь усадил его за игру. «Ну что же», — подумал Джеремия, — «сыграем». Пока он не разобрался в подводных течениях этой Калании, разумнее всего было прислушиваться к Кеву. Он отвязал собственную сумку и высыпал многоцветный набор шариков, кубов, брусочков, конусов, пластинок, многогранников, дисков и всяких других фигур. Старинные фишки были либо стеклянными, либо деревянными раскрашенными, однако кости Калании, которыми снабдила его Халь, были только из благородных металлов и драгоценных камней. Полный набор, а сверх того новые, очень необычные формы, каких он никогда не видел снаружи. Однако старые кости он сохранил. Он научился дорожить ими. «На что играем?» – спросил гость. Насколько он мог судить, денег здесь не было. «Мы не играем на что-то», — холодно ответил Кеф. «Это уловка, изобретенная снаружниками, чтобы подогревать интерес к игре». Вальков вошел мальчик лет 14 и сел на ковер рядом с Кефом. Он спросил Джеремию с изящными интонациями вьясского высокорожденного: «Почему ты хочешь что-то поставить?» Кеф обернулся к нему. «Неприлично вмешиваться в процесс обучения, Хефтар». А когда мальчик смутился, став похожим на норовистого же ребенка, Кеф улыбнулся. «Не желаешь ли присоединиться?» «Был бы рад!» Смущение мальчика мгновенно исчезло. «Мой сын!» Кеф посмотрел на Джеремию. Джеремия кивнул мальчику. Хефтар походил на отца темными волосами и правильными чертами лица, но глаза у него были серыми, а не черными. Видимо, он унаследовал и талант Кефа к игре. Джеремия никак не предполагал, что отец и сын могут оказаться вместе в одной колонии.
1: «Если бы он мог написать о коланиях!» Ознакомив чужака с обетом молчания, коубейцы забрали все его записи и уже готовую диссертацию. Когда Джеремия понял, что возвращать они ничего не собираются, у него начался редчайший для него приступ ярости, да такой, какого он еще ни разу в жизни не испытывал. Трудиться так долго и с такой любовью для того лишь, чтобы у него отняли завершенные плоды его труда.
0: Кеф следил за лицом партнера. «Если ты против того, чтобы Хефтар играл с нами, он может просто посидеть рядом».
1: «Я вовсе не против», — Джеремия кивнул Хефтару. «Прошу, присоединяйся к нам».
0: Хефтар достал свой набор костей, потом сдвинул браслеты Калани повыше к плечам. Браслетов у него было два. Потоньше, чем у Джеремии, и с более скромной гравировкой. Кеф носил их по три на каждой руке. Пара таких же, как у Джеремии, остальные попроще. Джеремии хотелось расспросить их об этом, но что-то его остановило. Хефтар вызывал у него странное чувство. Казалось, мальчик испытывал недоверие к нему. Кеф положил на ковер рубиновый шарик. «Начнем без ухищрений», — он прикоснулся к шарику.
1: «Вьяса!»
0: Хефтар положил рядом с шариком миниатюрную арку из темного дерева. «Дал». Для Джеремии это было новшеством, и он спросил: «Мы даем название нашим костям?» «Конечно», — презрительно ответил Хефтар. Кеф укоризненно смотрел на сына и сказал Джеремии: «В каком-то смысле ты и сам это уже сделал», — он кивнул на кости Джеремии. «Давно они у тебя?»
1: «Некоторые уже много лет», — он взял деревянный брусочек.
0: «Директор Дала подарила мне набор почти сразу, как я прибыл в Дал». Он коснулся сапфирового кольца. «Некоторые мне подарили те, кого я знал». Как тяжелы ему были восторг и радость, которые его друзья выражали по поводу его небывалого счастья, когда для него это было катастрофой. «Видимо, ты им очень нравился», — сказал Кеф, и в его тоне проскользнула непонятная нота, словно он не хотел верить собственным словам. «Расскажи мне о твоих костях. Ты связываешь их с какими-нибудь людьми, местами, предметами, мыслями, понятиями?»
1: «В некотором смысле». Сознание Джеремии придавало цвет, текстуру, даже черты характера всегда и всему, начиная от простейших мысленных образов до абстрактных математических идей. А в игре подобные ассоциации становились такими яркими, что кости словно обретали собственную жизнь. Кеф указал на выложенные фигуры. «Пусть твои вступят во взаимодействие с нашими».
0: Джеремия приложил серебряный восьмиугольник к рубину Кева.
2: «Директор Дало».
1: Позади послышался смешок.
2: «Основной вариант?»
1: Из-за спины Джеремии вышел седой человек и встал на колени. Он уравновесил опаловый диск на арочке Хефтара так, что остальные две кости оказались в тени диска.
3: «Министр Карна!»
1: Рядом с Хефтаром сел рыжий человек, чуть старше Джеремии, и положил черный овоид вне тени опала.
3: «Директор Варза!»
1: Они всегда вот так влезают в чужую игру. И тут Джеремии пришло в голову, что именно это и имел в виду Кев, когда обещал познакомить его с остальными Калани. Через игру. Седого человека отличала изящная худоба и прямая осанка, обычная для коубейцев. Перехватив любопытный взгляд Джеремии, он представился Сейвин. Хотя он держался с вязкой сдержанностью, в нем не ощущалось неприязни, которую излучал мальчик.
3: «Ниев!» – представился с улыбкой рыжий. Прям-таки с дружеской улыбкой. «Добро пожаловать во Вьясу, Джеремия!»
1: «Спасибо», — отозвался Джеремия.
3: «Итак», — Сейвин обвел взглядом кости, — «продолжим».
4: «Есть только один выход», — проворчал Кев.
1: Он уронил обсидиановый кубик на их сооружение, и оно развалилось.
3: «Варс!»
1: Ход был странный, но Джеремия понял, что имел в виду Кев. Карн и Варс, две самые мощные цитадели на планете, 10 лет воевали друг с другом. Сказать, что это ввергло 12 цитаделей в смуту, значило бы не сказать ничего. Он был заинтригован и внимательно осмотрел кости. Могут ли люди, играя, воссоздавать историю? И накрыл мостом рассыпавшиеся кости так, что мост соединил кубики Карна и Варза. Потом сказал: «Переговоры Карна и Варза после войны». Сейвин кивнул ему. Они продолжали играть, и вскоре, по мере того, как взаимодействие между костями все более усложнялось, игроки перестали называть фигуры. С таким вариантом игры Джеремия знакомился впервые. Никто не пытался взять верх друг над другом, соперничая в построениях. Наоборот, все вместе работали над единым построением, используя его для описания той войны. Джеремия когда-то изучал ее историю, однако вьясские игроки имели свой взгляд на самую знаменитую потерю в этой войне – гибель Калани по имени Сефтар. Джеремия знал, что Сефтар погиб в последнем сражении, когда Варс напал на Карн, но теперь только уяснил, что война началась из-за Сефтара. Карн и Варс вступили в войну за право на Калани, и оба его лишились. Когда партия завершилась, Джеремия откинулся, испытывая то приятное чувство, которое обычно охватывало его после чтения фундаментального исторического труда. Сейвин одобрительно посмотрел на новичка.
3: «Ты быстро схватываешь».
1: «Спасибо». Джеремия указал на конструкцию, занявшую не такую уж малую часть ковра.
3: «И вы таким способом можете изложить всю историю?»
4: «Не только историю», — ответил Сейвин. «Мы проецируем будущее, моделируем политические стратегии, определяем направление моды».
1: Джеремия потер подбородок.
4: «Похоже, вы здесь знаете все, что происходит в 12 цитаделях.
1: Каким образом? Вы же никогда не покидаете колонии, и у вас нет каналов связи с теми, кто снаружи».
4: «Я тоже думал, будто они знают все», — признался Хефтар, притеплевший к Джеремии. «Да только это не так. Даже папа с его тремя уровнями не может знать всего».
1: «Тремя уровнями?» — Джеремия взглянул на Кева. «Это ведь указывает на число мест, где вы жили, верно?»
4: «Не совсем», — сказал Кев. «Это указывает на цитадели, в которых побывал игрок».
1: Он коснулся верхнего браслета на своей руке.
4: «Первый мой уровень я провел в Аке».
1: Его пальцы погладили второй браслет.
4: «Потом несколько лет в Варзе».
1: Его пальцы задержались на третьем браслете с наиболее богатой гравировкой. «Потом я переехал сюда». Джеремия понимал, насколько выгодно привлекать в Калани игроков более высокого уровня. Когда игрок попадал в новую цитадель, он приносил с собой знания, прежде известные только директору и Калани его прежней цитадели. Так что новый его директор получал политическое преимущество над прежним. Джеремия не сомневался, что стоимость таких контрактов возрастала неимоверно. Клятва также начинала обретать смысл, во всяком случае, та ее часть, которая запрещала общение с теми, кто снаружи. Это обеспечивало сохранение знаний, накопленных колонией. Вы даете рекомендации директору Вьясы, верно?
4: Да, советы, кивнул Сейвин. О том, как распорядиться властью.
1: Но клятва обязывает вас полагаться только на знания из вторых рук, собранные из более высоких уровней, указал Джеремия. Разве это не снижает вашу эффективность?
4: Как раз наоборот, Сейвин покачал головой. В этом наша сила.
1: Мы практически замкнутая система, добавил Кев. Снаружи соприкасаемся с нашей игрой только через Халь. Все сверх того, речь, чтение, письмо вредит нашей работе. Воздействовать на Каланию можно лишь воздействуя на ее директора. Она должна владеть игрой в совершенстве, чтобы противостоять тем, кто снаружи, например, другим директорам, которые тщатся повлиять на ее Каланию или внедрить туда своего соглядатая.
4: В уме Джеремии теснились новые идеи. Не согласитесь ли сыграть со мной еще партию? Мне хотелось бы испробовать еще кое-что.
1: Ньев улыбнулся.
4: Конечно. Остальные одобрительно закивали. Видимо, желание Джеремии играть и учиться у старших Калань им понравилось. Он еще не разобрался, насколько сумеет приспособиться к коммунальному устройству Калании, но пока все было сносно. Когда же ему захочется побыть одному, он всегда может укрыться за личной дверью.

Джеремия положил на игральную площадку серебряный диск с золотой спиралью. По мере развития партии он вплетал задуманные в свои ходы. Калани сначала недоумевали, потом заинтересовались. Он облег в форму одну из своих идей. 12 каланий на Каубей походили на хорошо защищенные первичные узлы в культурной сети планеты, аналогичные компьютерным сетям, а игроки снаружи выполняли функции узлов и звеньев во все разрастающиеся сети, плетущиеся директорами и каланиями. В 12 цитаделях в игру играли все, едва подрастали настолько, что могли бросать кости, и до того времени, когда от дряхлости уже не могли удержать их в пальцах. Игра сообщала новости, истории, сплетни, факты, сведения о новейших технологиях и еще многое. Снаружники постигали новые построения и использовали их в собственных партиях, влияя на противников. Вот так распространялась информация. Не с помощью электронных, оптических или квантовых машин, но через гибкие субъективные ходы игры. Джеремей считал, что достаточно постиг игру и благодаря немалой сноровке создал блестящую репутацию. Теперь он почувствовал себя новичком. Даже Хефтар превосходил его. Однако вместо того, чтобы играть друг против друга, они сотрудничали, переоформляя идеи Джеремии, находя возражения его ходам. Вот так и он постигал смысл их построений. Он знал, что Калани — это элита гениальных игроков в кости. Они обеспечивали своему директору престиж, опирающийся на их репутацию. Однако он не догадывался, сколь активная роль принадлежит им в становлении планетарной культуры. Через свою игру Халь снабжала Каланию информацией, и через свою игру ее Калани изучали проблемы и вырабатывали решения. Полученные результаты они сообщали Халь, и она анализировала их работу. Затем она играла с избранными помощницами, те играли с другими и так далее, пока вклад в ясы в общую паутину снаружи не разбегался по ней, как рябь по воде. Чем лучше директор играла в игру, тем сильнее была ее колония, тем большим становилось ее влияние. Игра обеспечивала власть. Джеремию охватила пьянящая радость, как всегда, когда он делал волнующее открытие. Господи, если бы он мог написать об этом! Он просто видел, как начинает статью, как развивает свои идеи и подходит к завершающим выводам. Однако, если положение Джеремии не изменится, эти новые знания пропадут в туне. Его радость угасла. Сейвин взял кость, но, помедлив, положил ее назад. Хефтар зевнул, а остальные калани меняли позы, терли глаза и глядели по сторонам. «Не сделать ли нам перерыв?» – предложил Сейвин. Игроки согласно закивали. Они начали потягиваться, растирать затекшие мышцы. Кеф некоторое время смотрел на Джеремию, потом сказал, словно против воли. «Теперь я понимаю, почему столько директоров торговались из-за тебя». К удивлению Джеремии он услышал общий ропот согласия. А Сейвин добавил.

Нарушенная клятва. За своим окном Джереми увидел холодное ясное утро. Натянув свитер, он вышел в зал. Из двери напротив появился Хифтар, протирая еще сонные глаза. За столом завтракали несколько калани. Ниеф обернулся к ним. «Вчера я сопровождал его. Это было ужасно. Нет, по-настоящему ужасно. Я думал, что вот-вот умру». И он адресовал Джереми заговорщическую ухмылку. Джереми улыбнулся, благодарный Ниеву за его дружелюбие. За 15 дней, которые он уже провел в Авьясе, только Ниев держался с ним тепло. Остальные калани хранили сдержанность, однако, когда они садились за игру, он превращался в одного из своих. Игра доставляла ему почти такое же интеллектуальное наслаждение, как его научные исследования. Хефтар держался даже неприступнее, чем остальные калани. Но все равно Джереми, он был симпатичен. Мальчик напоминал ему себя, 14-летнего, увлеченного приобретением все новых и новых знаний в ущерб всему остальному. Тем не менее, он никогда не был таким колючим и замкнутым, как Хефтар. В выражении своего приятеля Уэйланда он больше склонялся к дружескому стоицизму и витанию в облаках. Стоицизм этот дался ему нелегко. Ребенком он изнемогал от насмешек соучеников за свою внешность, высокие оценки, бездарность во всех видах спорта и боязнь драк. Хефтар, наоборот, был оранжерейным растением, никогда не соприкасавшимся с миром снаружи. Детство вундеркинда, надежно укрытого от всего мира, и вот в 14 лет он поступил в колонию. Однако Джереми не стал бы менять свое детство на судьбу Хефтара. Да, правда, мальчик никогда не подвергался ломающим дух непрерывным насмешкам, ему не приходилось терпеть побои от сверстников. Хефтар с младенчества жил в великом почитании. Пусть это и обеспечило ему безмятежно счастливую жизнь, но зато оставило социально незрелым. Джереми сомневался, что легко уязвимый красавец-гений выживет снаружи. Тогда как Джереми всегда знал, что сумеет за себя постоять. Хефтар почти улыбнулся ему и тут же нахмурился. Далеко не в первый раз мальчик подавлял такие вот дружеские порывы. Теперь он отвернулся и занялся едой. Джереми мгновение постоял, задетый таким пренебрежением, затем опомнился и зашагал к двойным дверям общего зала. Открыв их, он увидел снаружи свой эскорт. Расположившиеся за круглым столом охранницы погрузились в игру. Капитан заморгал, а потом с недоумением оглянулась на остальных. «Он опять!» «Джереми, зачем утомляться?» — вмешалась одна из охранниц. «Позавтракайте, развлекитесь!» С легкой улыбкой землянин прислонился к косяку. Статус Акасии имел свои преимущества. Халь предоставляла ему все, чего бы он ни пожелал. Все, кроме свободы. «Директор Вьясы дала указание, что он может выходить, когда захочет», сказала капитан-охранница, которая пыталась отговорить гостя. «Пойдешь ты, Эйза? У меня просто ноги отнимаются, когда я гляжу, что он выделывает». Эйза, вздохнув, поднялась со скамьи и пошла за Джеремией назад. Внутрь, а затем по лабиринту коридоров, которые вывели их в парк. Там она, прищурившись, остановилась, словно надеялась, что он передумал. Он широко улыбнулся ей и начал свою утреннюю пробежку. Горный воздух был вкусным и бодрящим. Парк идеально подходил для пробежек. Начинался он с ухоженных садов, а затем превращался в чащобы девственного леса, скрывающие холодные сапфировые озера. Нестихающий ветер гнул вершины деревьев, превращая их в бегущие волны, придавая воздушность дикой красоте леса. Хотя названия этих деревьев лингвисты перевели как «снежные ели», они, на взгляд Джеремии, совсем не напоминали земные аналоги. На этих высотах они достигали не более 20 футов. Стволы их состояли из тонких белых жил, переплетенных между собой. Гроздья белых и бледно-зеленых плодов, скрепленные со стволом черенками, покачивались друг над другом, точно снежно-белые и полые внутри бильярдные шары. Бледно-зеленые иглы на стволах впивались в кожу, как пчелиные жалы, и оставляли ранки, не заживающие неделями. Тропинка, которую он облюбовал, велась вдоль опушки. Бегать он начал 3 года назад, потому что среди далских строителей выглядел слишком уж жалко. Растолстевший и совсем не в форме, он еле выдерживал до конца смены. А теперь ему просто нравился такой тренинг. Конечно, он предпочел бы бегать в компании, но пока еще не удалось убедить ни единого коубейца, что это отличное упражнение.

0: Если бы он оказался в Авьясе по своей воле, то чувствовал бы себя замечательно. Та игра, которая велась в Калане, увлекла его не только как тему для исследования. Она ему просто нравилась. Калане превратили ее в искусство, и снаружи он ни с чем подобным не сталкивался. В игре Сейвина чувствовалась мудрость мастера, который потратил десятилетия, чтобы полностью подчинить фигуры. Стиль Ньева отражал его оптимистический взгляд на жизнь. Хефтар играл с наивностью, иногда приводившей к ошибкам, иногда дававшей изумительные результаты. Однако никто из них не выдерживал сравнения с поразительным талантом Кева. На протяжении одной партии трехуровневик изложил все подробности выхода из строя маяка, по которому ориентировались ветролеты в горах. Энергию его снабжала Вьясатенская плотина. А ведь Джеремия знал, что Кеф и Халь обсуждали аварию только с помощью игры, не обменявшись по ее поводу ни единым словом. Притом успех Кева в игре отнюдь не исчерпывался его способностью обрабатывать огромное количество информации. С блеском и изяществом он манипулировал абстрактными схемами перемен в политическом влиянии среди 12 цитаделей, направляя течение власти на планете в сторону Вьясы и Халь. Халь часто владела мыслями Джеремии. Никогда он не встречал подобной женщины и не мог вообразить, чтобы на Земле особо столь высокого положения снизошла бы до него. А если и так, то он одеревенел бы от смущения. Но его застенчивость нравилась Халь. Ведь это чисто каубейская черта, и во всех 12 цитаделях в мужчине она почиталась за достоинство. Парк окружала массивная стена с проемами и зубцами, словно ветролом. Джеремия бежал вдоль стены, оставив Эйзу далеко позади. Она шагала поверху стены, не спуская с него глаз, держа свой пистолет у бедра, а ветер разбрасывал по плечам львиную гриву ее волос. В своей фиолетовой форме она выглядела очень внушительно, высокая, мускулистая и поджарая. Джеремей на секунду задумался, всегда ли каубейские женщины были такими крупными или приобрели свой рост благодаря искусственному отбору из поколения в поколение. Джеремей ухмыльнулся. «Одними бицепсами всего не решишь», — подумал он. Потом ухватился за выступ в стене и начал взбираться вверх. «Эй!» — завопила Эйза. Подняв глаза, он увидел, что Эйза приближается к нему, ускорив шаг. Когда он поднялся почти до верха, ему в лицо ударил ветер и ероша волосы. «Теперь Эйза бежала!» — он улыбнулся. Уж не опасается ли она, что он примахнет через стену и исчезнет в горах? А может, и следует? Но тут же передумал, едва взобрался на площадку. Хотя он и знал, что с юга и с севера Вьясы границей служат обрывы, но не был готов к тому, чтобы увидеть реальную картину. Строители вырубили стену ветролом прямо в горном склоне. С внешней стороны это был вертикальный обрыв, подножие которого скрывали облака. Гораздо ниже, до самого горизонта, в коврах тумана простирались горы. Джеремия стоял, будто прислоняясь к ветру, а вокруг него куполом выгибалось пронзительное синее небо, словно он царил над миром. Эйза, тяжело дыша, остановилась рядом с ним. «Ты спятил!» — закричала она, и ее голос затерялся в шуме ветра. Джеремия ухмыльнулся. «Если с тобой что-нибудь случится, — пыхтела она, — директор Вьясы бросит меня в темницу, а ключ расплавит!» Смеясь, он спустился со стены по внутренней стороне. Эйза, ворча, последовала за ним. Когда они оказались ниже ветра, в ее бормотании уже можно было различить слова. «Совсем свихнутый! Бегает кругами и пробует летать! Да когда же нормальный Калане вел себя так?»
1: «Но я же никогда не прикидывался нормальным», — сказал он. Она замерла и отвела глаза, ее лицо побагровело.
2: «Эй, ты! Разговорился, чтобы навлечь на меня неприятности?»
1: «Какие неприятности?» Он спрыгнул на полянку, густо поросшую стеблями с кистями белоснежных шариков. «Здесь ведь нас никто не видит». Она спрыгнула рядом с ним и прищурилась, глядя сквозь снежные ели на цитадель вдали.
2: «Может и нет».
1: Эйза обернулась и уставилась на него, как на запретный плод.
2: «Мне надо у тебя кое-что спросить».
1: «Давай».
2: «Про Скалийскую империю».
1: «Я мало что знаю о скалийцах». Она понизила голос.
2: «А правда, что их армией командует мужчина?»
1: «Да, правда».
2: «Не может быть.
1: Ты смеешься надо мной?» «Клянусь».
2: «Ха!»
1: Она бросила на него сердитый взгляд. «А где ты про это услышала?»
3: «В прошлом году сюда понаехала уйма землян», — объяснила она. «Устанавливали компьютеры, которые директор Вьясы купил у них. Вот один и сказал мне».
1: Она ухмыльнулась.
2: «Симпатичный такой. Вроде тебя».
1: «Я и не знал, что Халь купила компьютерную систему союзных миров».
3: «Так уже довольно давно», —
1: Дейза пожала плечами.
3: «Только у нас никто толком не знает, как ей пользоваться».
1: Она наклонилась к нему.
2: «Ты не врешь?» Император Валдория мужчина?
1: Джереми стало весело.
3: Еще какой! Больше тебя, покрепче когтистой кошки и коварнее, чем обманщик в игре.
2: Ну,
3: чистая правда. Его титул – император Сколии, а Валдория – его родовое имя.
1: Эйза нахмурилась. Валдория, Валдория, поместить бы вас всех, мужчин-инопланетников, в колонию, чтобы меньше хлопот было. Она взвесила эту идею. Да только ваше умение в игре и плевка не стоит.
2: Плевка?
1: Я могу выиграть у тебя твой дом, работу и все твои золотые нити до единой.
2: Желторотый Калани, а туда же!
1: Она уперла руки в бока.
2: Думаешь, я играю хуже инопланетника? Могу доказать, что ты ошибаешься.
1: Я ведь не должен играть с тобой.
2: Ах, какой безупречный Калани!
1: У меня нет денег для ставок.
2: Они тебе не нужны?
1: Она смерила его с ног до головы очень выразительным взглядом.
2: «Я знаю, что хочу выиграть».
1: Джереми перестал улыбаться. Намекнуть, будто мужчина ляжет в постель с противником в игре для уплаты выигрыша, было равносильно тому, чтобы назвать его проституткой. Его ошеломило, что она позволила себе сказать такое мужу директора цитадели.
2: Вероятно, что-то проскользнуло в выражении его лица. Женщина нахмурилась. «Какой у нас потрясенный вид». «Ведь ты дал клятву по принуждению или нет?»
1: «При чем здесь клятва?»
2: «По слухам, ты не муж по своему выбору», —
1: Эйза прислонилась к стене.
2: «Ты здоровый молодой парень, и что ж такого, если покажется, что ты захочешь попробовать что-нибудь еще, кроме женщины старше тебя на 17 лет?»
1: Джереми скрестил руки на груди. «Разница в возрасте для него никакой роли не играла». Несокрушимая сдержанность Халь удручала его куда больше. Даже 15 дней спустя он не понимал, испытывает ли она к нему хоть что-то, кроме чисто физического увлечения.
2: «Итак, в районе все благополучно, а?»
1: Эйза сочувственно причмокнула.
2: «Ты можешь мне довериться. Я ведь не просто твоя охранница, знаешь ли. Я еще и твой друг».
1: «Друг?» После того, как она практически назвала его неверным мужем, в ее голосе появилась оборонительная нота.
2: «Я знаю, что ниже уровнем, чем ты, но я и не воздушный клоп. Ведь именно я в одиночку спасла Вьясу от краха».
1: «От краха?» Он поднял брови. «О чем ты?»
2: «Ну, — поправилась она, — может, не от окончательного краха, да только Вьяса и Бавия не ладят между собой».
1: «Ты говоришь про цитадель Бавию?»
2: «Ну да. Директор Бавии подослала шпиона в здешнюю колонию. Она так и лучилась самодовольством. Я изобличила смердящую гусеницу, растоптала ее, уложила в лазарет».
1: «Ты во мне видишь шпиона?» — спросил он сухо.
2: «Нет. К тому же никто и пальцем не дотронется до Калани. Да повреди я хотя бы один волосок на твоем ослепительном теле, директор Вьясы закупорит меня в бутылку и швырнет с обрыва». Она состроила гримасу. «Это немногим лучше, чем в тот раз, когда она отправила меня в цитадель Тенса».
1: «А что не так в Тенсе?»
2: «Да все!» Эйзен взмахнула рукой. «Без помощи Вьясы директор Тенса сама себя сгубила бы».
1: Он посмотрел на нее не без ехидства.
3: «Если Халь узнает, что ты разговаривала со мной, она отправит тебя в Тенсу».
2: «Уж лучше свалиться с обрыва», — сказала она.
3: «Будем надеяться, что обойдется без этого».
1: Джеремия почувствовал, что у него стынут ноги.
2: «Эйза, я должен пробежаться».
1: Она покачала головой.
2: «Свихнутый инопланетник».
1: Он засмеялся и рванулся с места.

0: Утром, когда мороз покрыл узорами окно Джеремии, в его комнату вошел актет-стражниц. Он не узнал ни одного лица. Пока они вели его по незнакомым коридорам, его становилось все более не по себе. Что-то случилось с Каль. Накануне ночи она его так и не позвала. Конечно, он виделся с нею не каждую ночь, но когда ей мешали дела, она присылала весточку. Эскорт оставил его в пустом кабинете, отделанном панелями темного дерева. Кресла стояли на бронзовых подставках, а в глубине комнаты письменный стол соседствовал с громадным окном от пола до потолка. Стены прятались за книжными полками. На подставке медленно вращался глобус Колбей, поблескивая огромными шапками льда на полюсах. Позади него отворилась дверь, он оглянулся и увидел входящую Халь, такую непривычную в темных брюках и рубашке. Волосы, заплетенные в косу, свисали ниже спины. По вечерам она расплетала косу и нежилась в халате. Халь закрыла дверь и подошла к нему. Стоя перед ней, он остро ощутил разницу в их росте. И еще она выглядела усталой, словно не спала ночью. «Что-то случилось?» – спросил он. Она не стала тратить время зря. «Я знаю, что ты причинил вред моей цитадели по невежеству, но пойми, Джеремия, наказанием каубейскому Калани за такое преступление была бы тюрьма». Он уставился на нее. «О чем ты говоришь? О твоей клятве и Эйзе». «Значит так. Кто-то узнал, что в последние дни во время пробежек он разговаривал со стражницей. Мне очень жаль, что ты огорчена, но ведь клятвы по своей воле я не давал. Кроме того, мы с Эйзой просто несколько раз дружески поболтали». «Дружески?» Ее голос стал ледяным. Он моментально понял причину ее гнева. Видимо, не только Эйза неверно истолковала его естественное желание поговорить. «Мы разговаривали и ничего больше». Она кинула со лба выбившиеся пряди. «Правда?» «Конечно. Неужели ты так плохо меня знаешь, что сомневаешься в моих словах?» Облегчение, которое взяло верх над сдержанностью, озарило ее лицо и сказало ему больше любых слов. Почти обычным голосом она произнесла: «Кеф и Сейвин уже несколько дней назад заподозрили, что вы общаетесь, но не решались высказать свои догадки вслух. Ведь это очень серьезное обвинение». Она покачала головой. «У меня были все основания доверять Эйзе. Несколько лет назад она разоблачила намерение Бави внедрить шпиона в мою колонию. Но теперь я понимаю, все было подстроено, чтобы Эйза втерлась ко мне в доверие». Ему не верилось. Эйза использовала его. Хотя охранница казалась ему колючей, он надеялся, что она поможет ему бежать. Ей как будто нравилось болтать с ним. В обществе сдержанных Калани в Ясе, а по вечерам его еще более сдержанной жены, он истосковался по непринужденному общению. В конце концов он сказал: «Клятва Калани обрекает на одиночество». Она вглядывалась в его лицо. «Я думала, ты казался счастливым». «Иногда так и было». Ему хотелось обнять ее, сказать, как дорогие ему их ночи, однако он удержался, памятуя о ее холодной натуре. «Затворничество, ограничения, к ним я никогда не привыкну». Она глубоко вздохнула, всколыхнув прядь, вившуюся у ее щеки. «Джереми, я понимаю. Но если ты не в силах соблюдать клятву, тебе нельзя будет жить в Калане и играть в игру с остальными. Тебя придется перевести в изолированные апартаменты. Любое воздействие со стороны меняет твои построения. Как Калани, ты властвуешь над костями. Все, что воздействует на тебя, воздействует на игру, а тем самым на Вьясу». Он помотал головой. «Я просто не могу понять, каким образом мои разговоры с Эйзой повлияют на порядок вещей». «Потому-то она и нацелилась на тебя». Халь коснулась его плеча. Но тут же к ней вернулась сдержанность, и она отдернула руку, вновь воздвигнув невидимую стену, которая разделяла их почти всегда. «Эйза никогда не посмела бы заговорить с колбейским Калани», — продолжала Халь. «Она выбрала единственного, кто был уязвим. Она нарочно внушила тебе, будто мы не умеем пользоваться новыми компьютерами. И все это через твои кости оказалось в игре Калани, а затем в моей, и поступило дальше в общую паутину. Ее построения были очень пригашенными, но повторения снаружи сильно их преувеличили». Она помолчала. «А еще Эйза выведала у тебя информацию, например, о скалианцах. Все это предательница передала Бави, обеспечив ей преимущество над Вьясой». Он только помотал головой, словно получив удар в солнечное сплетение. Халь сказала тихо: Я боялась, что ты решил навредить Вьясе, чтобы нанести удар мне. Зачем? Он был удивлен. Ведь я же не получил бы свободы. Да, но ты отомстил бы. Ему стало неуютно при мысли, что, по ее мнению, он способен действовать, подчиняясь злобе. Он всегда руководствовался простейшим принципом – не причинять вреда другим. Это не всегда получалось, да и его побуждения бывали недостаточно ясными, однако он старался следовать ему как мог. «Я бы никогда не причинил вреда моей жене или Вьясе. Люди здесь ничего плохого мне не сделали. Я бы стал нравиться себе еще меньше, причини я им какое-нибудь зло». Она как будто смягчилась. «Если бы мы все были такими уравновешенными». «Я часто жалею, что родился таким», — сказал он с горечью. «Со временем ты свыкнешься с нашими обычаями». «Каким образом?» — он различил у себя в голосе предательскую тоску. «Как может кто-нибудь свыкнуться с полной изоляцией? Взгляни на Хефтара. Разве это жизнь для 14-летнего мальчика?» Халь вся подобралась. «Хефтар несчастен? Ты замечал что-нибудь?» «Да нет». Ее растерянность удивила его. «Он выглядит вполне довольным, пока не видит меня», — сухо добавил Джеремия. Халь вздохнула. «Не суди его слишком строго. Он ведь предан своему отцу. Со временем он преодолеет свое предубеждение против тебя». Джеремия не понял, почему Хефтар видит в нем угрозу для своего отца. В игре никто не мог сравниться с Кевом, и уж тем более новичок. «Когда я вижу Кева и Хефтара вместе, то чувствую, как мне не хватает моих родных». На лице женщины появилось странное выражение, словно чужак вынуждал ее принять решение, которого она предпочла бы избежать. «В чем дело?» – спросил он. Она откинула волосы со лба, затем отошла к письменному столу и нажала на панель. Из выдвинувшегося ящика она вынула серебряный диск. «Он прибыл в Звездопорт 8 дней назад. Директор Далла переслала его мне». У Джеремии заколотилось сердце. Не думая о том, как может отнестись к его движению жена, он подбежал к столу и потянулся за диском. Халь отвела свою руку. «Твоя клятва!» Его охватило неистовое желание услышать то, что было на диске. Кто его послал? Его родные? Может, ему удастся вырвать диск? Конечно, она выше и сильнее, но у него есть преимущество в быстроте. «Остынь», — приказал он себе. Тут же явится стражница и свалит его с ног. А что тогда? Он предпочел вариант, который не настраивал Халь против него. «Но зачем тогда ты показала его мне?» «Трудно решить, как следует поступить», — сказала она, поколебавшись. «Если я его прослушаю, это никак не подействует на мои построения. Все равно мое желание вернуться домой запечатлено в каждой сыгранной мною партии». К его удивлению, она не стала возражать. «Знаю. Я стараюсь это приглушать, но полностью изъять то, что ты чувствуешь, не могу. И твое желание известно во всех 12 цитаделях. И в результате ослабляет твою цитадель». «В результате на Вьясу падает тень варварства», — призналась она и развела руками. «Мы живем в новом веке, и существуют определенные юридические и общественные правила, ограничивающиеся поиски мужей. Даже директоры должны считаться с определенными условностями. Я понимала, что подвергнусь осуждению за то, что не оставила тебе выбора, и это случилось. А ты был мне настолько нужен, что я не посчиталась с мнением других». Явно смущенно она добавила. «Однако я убедилась, мне кажется, многие наши женщины втайне хотели бы возвращения тех дней, когда женщина-воин могла умыкнуть того, кого выбрала мужья. Они видят во мне древнюю царицу-воина, а в тебе пленного принца. И это словно бы укрепило мою репутацию. Люди считают случившееся, легендарным». Он уставился на нее, потрясенный такими нежданными утверждениями, а главное тем, что они связаны с ним, Джеремией Колменом, объектом насмешек кафедры антропологии. Хотя он избавился от ненавистной полноты, все равно представлял себя совершенно не таким, каким видели его колбейцы. А вернее, те качества, которые отталкивали от него женщин на Земле, здесь производили обратное впечатление. К несчастью, привлекательность может оказаться чрезмерной. «Твой мир совсем не похож на мой», — сказал он. «Легко поверить. Но раз так, Халь, ты должна понимать, что моя игра не изменится, услышу я запись или нет». «Трудно судить о результате, прежде чем узнаешь причину», — сказала она, помолчав. «Поставь его», — попросил он негромко. Халь еще раз вгляделась в лицо Джереми и потом вставила диск в компьютер. Тишину нарушил голос его отца.
1: «Привет, Джереми. Если ты услышишь это, то знай, мы делаем все, чтобы тебя освободить. Твоя мать и я, кроме того, стараемся получить от властей разрешение отправиться на Коубей. Мы не сдадимся».
0: Затем заговорила его мать с мучительным напряжением в голосе.
2: «Все наши мысли с тобой. Твои брат и сестра шлют тебе свою любовь. Мы любим тебя, Джереми. И мы обязательно увидим тебя, я верю в это. С любовью, мама и папа».
0: Диск чуть зашелестел и умолк. Джереми вцепился в край стола. Их оптимизм его не обманул. Разрешение посетить Коубей обычно бы не было связано с бюрократическими препонами, если только власти не опасались, что дело не окажется излишне хлопотным. Но даже если его родители и доберутся сюда, коубейцы ни за что не допустят их к сыну. Вполне вероятно, что он никогда больше не увидит своих близких.
2: «Мне очень грустно», — сказала Халь. «Я должна была промолчать».
0: Он подавил слезы, навертывающиеся на глаза.
1: «Ты бы поняла, что они сейчас чувствуют, если бы у тебя были дети».
0: Она замерла.
2: «Но почему ты предполагаешь, что у меня нет детей?»
1: «Так ведь мы женаты всего несколько десятидневок».
0: Слишком поздно он спохватился.
2: «Что если она была замужем прежде? Что если она потеряла мужа, если у нее есть внебрачные дети?»
0: Последнее, впрочем, исключается, учитывая ее консерватизм.
2: «Как ты мог подумать, что у меня не было мужа прежде?» — спросила Халь.
0: «Но ты никогда о нем не упоминала». Она прислонилась к письменному столу.
2: «Не может быть».
0: «О чем ты?» — настороженно спросил Джереми.
2: «Как ты мог не знать?»
0: «Не знать чего?»
2: «У меня был другой Акаси. Мы прекратили много лет назад».
0: «Прекратили? Что, собственно, это означало? Где он?»
2: «В Калании, здесь».
0: «Все еще?» Она вздернула голову.
2: «Я и он больше уже не директор Акаси. Иначе я не разговаривала бы сейчас здесь с тобой. Но клятва ведь дается на всю жизнь. Я поклялась поддерживать и защищать его. Наше отчуждение не снимает с меня с этих обязательств».
0: «У нас это называется алименты», — сухо заметил Джереми.
2: «Он говорил мне, что посетил тебя в твой первый вечер».
0: «Кев?»
2: «Да».
0: Она провела пальцами по волосам. «Кев». «Он даже не обмолвился».
2: «Ну ты же видел его вязкие наплечные браслеты, такие же, как у тебя?»
0: «Я не понял». «Зато теперь он понял все. Неудивительно, что Кев хотел бы, чтобы Джереми упал с обрыва. А Хефтар? Как можно быть таким слепцом? Да, мальчик похож на Кева, но не меньше на Халь». Она сказала мягко.
2: «Я сожалею, что тебе пришлось узнать про это подобным образом. Я полагала, тебе известно. Ты очень глубоко изучил нашу культуру, и я иногда забываю, что ты все-таки не знаешь ее так, как мы».
0: Он отошел к окну и посмотрел на небо. «Мне необходимо обдумать все это».
2: «Ты предпочтешь вернуться к себе?»
0: Он с облегчением кивнул. Весь оставшийся день он просидел у окна, думая о Кеве и Хефтаре. И сожалел, что постигнуть человеческие отношения гораздо труднее, чем игру.

Хефтар вошел в общий зал. «Это она!» Он остановился у стола, за которым играли Джереми и другие Калани. «Я увидел ее ветролет из своего окна». «Ха!» — сказал Сейвин, отрываясь от своих костей и сердито глядя на мальчика. «Успокойся! Я не могу сосредоточиться!» «А я спокоен», — заявил Хефтар. Ньеф улыбнулся ему. «Величайшее событие, когда она прилетает с визитом!» «Директор Тенси», — сообщил Хефтар. Джереми обрадовался предлогу встать из-за стола. После вчерашнего разговора с Халли игра его не слишком клеилась. «Знаменитый директор Тенси? Я должен на нее посмотреть». «Тогда поторопись», — сказал Хефтар. «Ее ветролет уже приземлился». Джереми удивило, что Хефтар не пропустил его слова мимо ушей. Гадая о том, какая причина заставила мальчика забыть враждебность, он последовал за ним в его апартаменты. Хефтар подвел его к окну, выходившему на летное поле. Поглядев вниз, Джереми увидел в отдалении Халь со свитой и группой гостей. «Которая из них, директор Тенси?» – спросил он. «Та женщина с черными волосами», – ответил Хефтар. Джереми внимательно вгляделся в стройную фигуру. «Женщина?» – к ней это слово совсем не подходило. Директору Тенси было никак не больше 16 лет. Каскад черных волос не спадал на гибкую спину, и в нем играли солнечные блики. «Она красавица!» «Да», — согласился Хефтар с энтузиазмом и добавил застенчиво. «И вообще она очень хорошая». Джереми улыбнулся. «А знает ли Халь, какие чувства питает ее сын к директору Тенси? И такая удачная партия — сын директора и директор другой цитадели». Хефтар словно только сейчас заметил, кого привел к себе в комнату. Улыбка исчезла с его губ. «Я не хотел отвлекать тебя от игры». «И не отвлек. Я как раз намеревался встать из-за стола». «А...» — мальчик посмотрел в окно на летное поле. «Хефтар...» — Джереми замялся. «Я хотел сказать...» — Хефтар оглянулся на него. «Что сказать?» «Мне очень жаль, если тебе неприятно мое присутствие». «Меня это не касается...» — Хефтар переминался с ноги на ногу. Джереми не находил нужных слов. «Как вообще обсуждают подобные?» «Я раньше ничего не знал о твоих родителях. Боюсь, я показался бесчувственным. Я просто не могу...» Мальчик взглянул в сторону залы. «Мне надо упражняться в игре». «Ну, конечно...» Джереми оставил попытки начать откровенный разговор. «Да разве бы он сам в 14 лет захотел обсуждать такую сложную и двусмысленную ситуацию?» Они направились к двери, но на пороге зала Хефтар остановился и спросил с робкой улыбкой. «Может быть, ты захочешь послушать нас с Вьевом? Он играет на лайдере, а я пою». «Спасибо», — сказал Джереми. «С большим удовольствием». В зале Хефтар сел к столу, а Джереми направился в свои апартаменты, но тут же чуть не столкнулся с Кевом, который вышел из общей гостиной. Оба они неловко остановились, смущенные тем, что почти налетели друг на друга. Джереми дорого дал бы, чтобы телепортироваться куда угодно. После паузы Кев спросил: «У тебя найдется свободная минута?» Джереми переступил с ноги на ногу. «Сколько угодно». И он впервые вошел в апартаменты Кева. Такой роскошной гостиной он еще не видел, даже в этой колонии. Все металлические предметы, включая жаровни, были литого золота. Шелковые абажуры торшеров блестели золотой проволокой и золотыми шариками. Изысканность ковров, диванов, окон, столов и стен свидетельствовала о колоссальном богатстве. Демра алименты Кева мизерностью не отличались. Джеремея пытался подавить досаду, но не преуспел в этом. «Не хочешь ли выпить чего-нибудь?» – спросил Кев. «Нет, благодарю». Почему Кев задал этот вопрос? Из вежливости или у него был какой-то другой мотив? Джереми не знал, известно ли Кеву, что он не может пить колумбийские напитки, кроме некоторых вин, чая и кипяченой воды. «Прекрати», — скомандовал он себе. «Если придираться к каждому слову Кева, то можно сойти с ума». Кев указал на кресло, а когда Джереми опустился в него, сел на стул напротив. Их разделял столик. Кев сказал негромко: «Халь рассказала мне». Джереми заерзал. «Мне не следовало быть таким тупицей». «Я должен извиниться перед тобой. Я был очень невежлив». «Ничего страшного». Джереми не знал, как ответить. Они сидели, избегая смотреть друг на друга. Потом Кев встал и отошел к окну, занимавшему всю стену от пола до потолка и выходившему на летное поле. «Ветролет директора Тенси заводит в ангар, значит, она намерена погостить здесь».
Обрадовавшись, что Кев сменил тему, Джеремей подошел к нему. Механики катили ветролет по асфальту. Он походил на гигантскую птицу с алой головой и зеленым оперением, окаймленным черной полоской с когтями чернее лавы и золотыми глазами. «Как-то не верится, что директор Тенса настолько уж никудышный руководитель, как все говорят». «Вовсе нет», — Кев продолжал следить за механиками. «Цитадель свалилась на Карьи, когда ей было всего 13 лет. Ее предшественница стала жертвой камнепада. С тех пор она прилагает все усилия, чтобы как-то справиться со своими обязанностями. Халь помогает ей. Тенса в нелегком положении еще из-за того, что ее колония мала, всего 6 первоуровников и ни одного выше». Джеремия покосился на 3 наплечных браслета Кевы, и у него мелькнула мысль, а не возникало ли у того желание покинуть Весу? Это избавило бы его от необходимости каждый день видеть свою бывшую жену и ее нового избранника. «А каким образом могла бы она приобрести колонии более высокого уровня?» Кев обернулся к нему. «Цитадель, заинтересованная в том или ином колане, обращается к нему с предложением. Если тот откликается, директор начинает переговоры. Поступают контрпредложения. Могут заинтересоваться и другие цитадели. Чем выше уровень, тем выше цена контракта. И намного. На практике 3 уровень доступен отнюдь не всем цитаделям». «Вот оно как. Возможно, контракт Кева никому не по карману». «Но зачем вообще такие сделки?» Он вспомнил Эйзу. «Если кто-то из вас отправится в Бавию, это же даст Бавии преимущество перед Вьясой». «Халь не пойдет с Бавией ни на какие сделки», — презрительно бросил Кев. «Но заключает их с другими цитаделями?» «Нечасто. Передачи высоких уровней случаются очень редко». Кев погладил браслет Вьясы на плече привычным жестом, которого сам, казалось, не замечал. «Сейвин прибыл сюда из Тенса 2 года назад. Когда он покинул Тенсу, Карьи лишилась своего главного специалиста в игре. Но сумма, которую Вьяса предложила за его контракт, позволила Карьи уплатить большинство долгов цитадели». Джеремии легко понял, почему игрок с талантом Сейвина предпочел место в более влиятельной цитадели. Однако сменить Тенсу на Вьясу было, по сути, переходом из комнаты поменьше в комнату побольше в том же доме. Кев прибыл из Варза, влиятельнейшей цитадели, союз с которой с Вьясой был практически условным. Ему в голову пришла новая мысль. «Во время войны ты, видимо, был в Варзе». Кев кивнул. «Когда-то я был знаком с колонией Сефтаром. Трудно представить себе, что из-за одного человека велась война». «Не так уж трудно, если бы ты знал Сефтара». Кев чуть улыбнулся. «Он был невероятен, Джеремия. Могучий, великан, азартный, необузданный, а когда хотел, мягкий и добрый. Он выглядел как бог, а в игре ему не было равных. Во многих отношениях он был полной противоположностью колумбийским мужчинам, но в других был всем, чего могла бы пожелать женщина. И все это слагалось в харизму». «Да, очевидно. Это же как будто повлияло и на Карны, и на Варс», — Джеремия помолчал. «Но, правду сказать, я не понимаю колумбийских женщин». «Я перестал пытаться понять их уже давным-давно», — Кев сухо засмеялся. Джеремия улыбнулся, потом сказал, тщательно выбирая слова. «Как раз в то время должны были идти переговоры с Вьясой о твоем контракте». Кев поглядел в окно. Летное поле было безлюдным. 14 лет назад директор Варза хотела привлечь Вьясу к союзу. А потом она почтила Вьясу игрой. И выбрала меня сыграть в кости с Халь. Он помолчал. Халь и я убедились, что подходим друг к другу. Она вступила с переговоры с директором Варза. Уплата на долгие годы ввергла Вьясу в долги. Джеремии меньше всего хотелось узнать, что Халь втянула Вьясу в долги ради мужчины. «И вам не бывает горько, что вас покупают?» «Нет. Никогда. Никакой другой жизни, кроме как в Калане, я никогда не хотел». «И тебе не хочется побывать снаружи, подняться на гору, повидать мир?» Кев обернулся к нему. «Нет». Джеремей не нашелся, что сказать. «Тебе понравился бы Сефтар?» Кев улыбнулся. «У него тоже была эта привычка бегать кругами по парку колонии. И он тоже был инопланетником. Скалейцем». Джеремия вытаращил на собеседника глаза. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Его звездолет разбился более 30 лет назад. И теперь директоры боятся». «Боятся? Почему?»
Он происходил из влиятельного скалианского рода. Кеф внимательно посмотрел на Джеремию. Настолько влиятельного, что его близкие могли бы причинить Каубей неисчислимые беды, узная они, что произошло. Директоры изменили его имя и личность. Сефтар, так зовут нашего бога Зари. Настоящего имени Сефтара никто из нас не знал. Мы не сохранили его историю в тайне, так как это только привлекло бы к ней еще больше внимания. Однако мы избегаем разговоров о нем с инопланетниками. Джеремия ответил ему только взглядом, но его невысказанные слова разделили их, как несокрушимая стена. «А со мной ты о нем говоришь?» Калани в Ясе знали то, о чем Джеремия упорно старался не думать. Он никогда не покинет Каубей.

Следующая глава повести Кэтрин Азара «Паутины игры» называется «Между горных хребтов». Ее вы услышите ровно через неделю. На этой же частоте, в то же время.

0: программе «Модель для сборки» завершение повести Кэтрин Азаро «Паутина игры». Между горных хребтов. Каубейский год был несколько длиннее земного. Он мягко переходил из зимы в весну, нагревался в лето, подмораживался в осень. Вьяса лежала так высоко в горах, что с наступлением зимы бураны обычно бушевали ниже цитадели, оставляя Вьясу солнечным лучам, температуре ниже нуля и льду. На этот раз солнечный свет лился в окно утренней комнаты в апартаментах Халь. Она сидела за накрытым столом напротив Джеремии. Они завтракали в полном молчании. Синий шелк ее халата казался еще ярче по контрасту с золотистой кожей, а волосы струились по спине волнами червонного золота. Теперь его привлекала не только ее броская внешность, но и все, что делало ее неповторимой. Легкий изгиб губ, намекающий на глубоко припрятанную шаловливость. И то, как она радостно поднимала голову от своей работы, когда эскорт днем приводил его для партии в игру, и пылкий призыв в ее глазах по ночам. Он понимал, что влюбился в нее, но она по-прежнему оставалась загадкой. О своих чувствах она никогда не упоминала, а по ее лицу ему лишь изредка удавалось угадать настроение. «Ты сегодня молчаливо», — заметил он. Она сосредоточила на нем рассеянный взгляд. «Прими мои извинения, сегодня я плохая собеседница. Случилось что-нибудь?» «Можно сказать и так», — вздохнула Халь. Задумчиво глядя на него, она прикоснулась к аудикому на столе. Раздался голос помощницы. «Сева слушает». «Пожалуйста, пришли сюда из моего кабинета материалы союзных миров». «Сию минуту, госпожа». «Материалы союзных миров?» Джереми вопросительно посмотрел на нее, но она промолчала, а он знал по опыту, что в подобных случаях задавать вопросы бесполезно. Некоторое время спустя в открытую дверь подаркой постучала девушка. «К вам помощница, директор Вьясы». «Пригласи ее», — велела Халь. Вошла блондинка, держа в руках коробку высотой около 6 дюймов. Когда Джереми увидел внутри компьютерные диски, его сердце учащенно забилось. Он узнал бы их где угодно. В них содержались все записи, сделанные им за годы полевых испытаний в Дале. Халь подождала, пока они снова остались одни. Потом посмотрела на Джеремию. «Да, это твои». «А моя диссертация?» Знаки на дисках ему не были видны. «Ее уничтожили?» «Во имя всех ветров!» «Конечно нет», — сказала Халь. «Мы бы никогда этого не сделали. Мы знаем, сколько сил и рвения ты вложил в свою работу». «А где она?» Конечно, не следовало принимать это так близко к сердцу. Все равно никакой надежды вернуться домой в обозримом будущем не предвиделось. Он не сумел ни найти способ спастись из Вьясы, ни убедить Халь отпустить его. Если союзные власти и продвинулись в переговорах о его освобождении, он ничего об этом не знал. И уже начинал думать, что на него вообще махнули рукой. Каубей находилась под скалианской протекцией, и земля предпочитала избегать всего, что могло бы задеть воинственных скалианцев. Но что бы с ним ни случилось, судьба его работы оставалась для него важнее всего. «Когда совет директоров дал тебе разрешение жить вдали, — сказала Халь, — мы все понимали причину. Министр Карна знала, что ты будешь писать о нас». «Возможно, — сказал он, еле сдерживая гнев, — это не имело значения. Ведь она с самого начала не собиралась отпустить меня». «Мы вовсе не столь коварны, Джереми. Министр Карна не стала бы лгать тебе». Халь прикоснулась к коробке. «Из-за этого мы у тебя в долгу, и я уплатила его, насколько могла. Я отослала твои изыскания твоему наставнику на землю». «Профессору Бренну?» Джереми уставился на нее. «Ты послала ему мою диссертацию?» Халь вынула диск из коробки. На мерцающей поверхности заблестела голограмма Гарварда. «Их доставил ветролет, пока ты еще спал». Он сглотнул. «Халь, поставь его». «Ты уверен? Ничего не изменится?» «Да, уверен». Сердце колотилось как бешеное. «К какому выводу пришел Брен?» Она ввела диск в прорезь на столе, и Джереми затаил дыхание. «Что если Брену его диссертация не понравилась? Что если он счел ее незавершенной, а то и попросту плохой? Даже если бы он сам защищал ее перед комиссией, они могли бы счесть, что диссертация никуда не годится. Может быть, Халь права? Отзыв Бренна повергнет его в отчаяние. Но узнать он все равно должен». В комнате зазвучал голос Бренна. Джереми, здравствуйте. Если вы слушаете эту запись, то, вероятно, знаете, коубейцы прислали мне вашу работу. Он помолчал. Сказать, что их поступок нас удивил, значит, ничего не сказать. Но, как бы то ни было, я отдал ее на рассмотрение экзаменационной комиссии. Джереми заморгал. Какой смысл отдавать ее им, если они не могут проэкзаменовать его? Брент продолжал, словно предугадав его реакцию. Диссертация, которую автор не защищает, это особый случай. Однако, ознакомившись с нею и учитывая сложившиеся обстоятельства, комиссия решила принять диссертацию без вашей устной защиты. Да и в любом случае, когда речь идет о работах вроде этой, защита – пустая формальность. Он опять помолчал. Комиссия, наша кафедра и руководство Школы искусств и наук приняли совместное решение. Вам присвоена докторская степень. Ему присвоили докторскую степень без заключительной защиты. Как так? Он вовсе не считал ее пустой формальностью. Он серьезно опасался, что провалится, а Брент продолжал. Ваша работа породила такие горячие дискуссии, каких не было уже давно. Он откашлялся. Настоящий фурор вызвал раздел, где вы проследили возникновение Калани и роль гарема директора, доказав, что гарем со временем превратился в группу особо талантливых игроков в кости, не состоящих в браке с директором. Ваши доводы, доказывающие, что полигамия, независимо от пола, всегда ведет к дестабилизации общества, стали предметом ожесточенных споров. Декан Бейкер объявил их полной чушью. Мелисса Алли считает вас блестящим талантом, а Уэйленд разрабатывает вашу теорию на компьютере, одному богу известно как. Он неловко добавил, «Но, может быть, вам представилось больше возможностей проверить ваши гипотезы о коланиях, чем вам хотелось бы». «Что есть, то есть», — подумал Джереми. «Возможно, вам будет приятно узнать», — продолжал Брен, «что вы получили приз Фельдмана по антропологии. Кроме того, я представил вашу диссертацию в Академию планетарных исследований. Джереми, вам присудили Голдстоуновскую премию».
1: «Что?»
0: Джереми так стиснул ножку хрустального бокала, что у него побелели костяшки пальцев.
2: «По-моему, впервые за всю историю этой премии ее лауреат не смог лично присутствовать на церемонии. Денежную сумму вы сможете получить, ну, когда сможете».
0: После новой паузы Брент добавил,
2: «Ваши близкие шлют вам самые горячие приветы. Мы все гордимся вами».
0: Диск умолк. Ножка бокала в руке Джереми внезапно переломилась. Он уставился на начинающую кровоточить рану. Потом уронил чашу, и она разлетелась хрустальными брызгами по мозаике пола.
3: «Джереми!» — Халь протянула к нему руку.
0: «Нет!» Резким движением он отодвинулся от стола, вскочил и почти побежал к дверной арке. За ней он оказался в коридоре с высоким потолком. Одна стена была отделана панелями темного дерева, но вторая была из стеклоплекса, и за ней открывалось бескрайнее небо. Далеко внизу простирались теотекские горы в гирляндах туманов и коврах пышных снежных елей. Облачный лес. На севере блестела темная синева озера теней, а на юге голубело, отливая серебром озеро слез. Далеко на востоке в небо вонзался одетый снегами пик горы теней. Эти необъятные просторы смеялись над ним, напоминали, что он заперт в раззолоченной клетке, и ему недоступна свобода, которой дышал этот величественный пейзаж. Коридор завершался полукруглой комнатой, пол и задняя стена которой были вырублены в обрыве. Остальные стены были из выгнутого наружу стеклоплекса, поляризованного, чтобы умерить слепящий солнечный свет. Комната лепилась к обрыву, будто пузырек на огромном вертикальном пространстве камня. В задней стене была вырублена скамья. Джереми сел, упер локти в колени и зажал виски в ладонях. У входа послышались шаги. Он поднял голову и увидел капитана своего эскорта. Вслед за ней появилась Халь.
3: «Можете подождать в малой гостиной», — сказала она охраннице.
0: Капитан ушла, а Халь села на скамью возле Джереми. Она сказала осторожно.
3: «Награды, которые ты получил, это большая честь, да?»
0: «Какое это имеет значение?»
3: Он уставился в замыкающее их полушарие небо. «Я же никогда не смогу их принять».
0: «Тебе станет легче, если ты не будешь молчать».
3: «Какая перемена!» Обычно он искал ее откровенности, а сейчас она сидела тихо, не настаивая и не укрываясь за своей холодностью. Через некоторое время он нарушил молчание. «Степень доктора – это то, ради чего я трудился все эти годы. Обычно ее не присуждают без защиты, на которую я явиться не мог. Но они все равно присудили ее мне». Он сглотнул. «А фельдмановский приз – это грант, который присуждают каждый год за исследования, завершившиеся диссертацией по антропологии».
0: «Присуждают только одному? Из всех?»
3: «Да, ну это мелочь».
0: «Так ли?»
3: Она пристально посмотрела на него. «А мне кажется, это твоя докторская степень и престижный фельдмановский приз куда более почетные награды, чем ты говоришь».
0: Джеремии в голову не приходило, что он может получить Фельдмана. Хотя он бесспорно достиг многого в исследованиях, но приз обычно присуждался выдающемуся ученому, однако поистине потряс его Голдстоун. Он понять не мог, что побудило Академию присудить премию именно ему. Она же всегда доставалась члену факультета с солидным стажем, причем какого-нибудь ведущего факультета, но чтобы недавний студент получил ее за диссертацию неслыханно. Это обеспечивало ему большие шансы на получение того или иного престижного места. Сбывались самые заветные мечты, но Коубей безжалостно положила им конец.
3: Халь не спускала глаз с мужа.
0: «А этот Голдстоун, что он означает?»
3: Джеремия сглотнул. «То, что люди, которых я недостоин называть коллегами, считают мою работу самой выдающейся в нашей области за этот год». Он повернулся к ней.
0: «Разве ты не понимаешь? Это все, чего я когда-либо хотел. Вы украли мои мечты».
3: Она сказала негромко. «Поставить этот диск было ошибкой».
0: «Отпусти меня, Халь. Позволь мне вернуться домой».
3: «Даже если бы я могла освободить тебя от клятвы Калании, а это не в моей власти, теперь мы не можем допустить, чтобы ты уехал. Ты слишком много знаешь».
0: «Вы не хотите, чтобы я писала внутри? Отчасти.
3: Для нас это очень личное». Она помолчала.
0: «Но куда серьезнее то, что тебе известно о Сефтаре. Его семья обладает огромным влиянием в Скалианской империи. Если они когда-нибудь узнают, что случилось с ним здесь, они примутся мстить».
3: Он мотнул головой.
0: «Я даже не упомяну о нем ни при каких обстоятельствах. Я не вправе рисковать безопасностью моего народа».
3: Джеремия встал и подошел к выпуклой стене. Ниже комнаты проплывало туманное облако. «Но как бы то ни было, Голдстоуна я не заслужил. Моя работа не завершена». Халь подошла и остановилась позади мужа, обвив руками его талию. Он увидел ее отражение в стекле, глаза, созерцающие невероятную панораму. Она сказала совсем тихо.
0: «Я знаю тебя, Джеремия. Ты не успокоишься, пока не достигнешь совершенства, и даже тогда останешься неудовлетворенным. Я прочла эту твою работу, прежде чем отослать ее на землю. Ты заслуживаешь всех наград, которые тебе присудили».
3: «Ты прочла мою диссертацию?»
0: «Да, это потребовало времени. Мой английский просто ужасен», — она наклонила голову. «Так странно увидеть 12 цитаделей глазами инопланетника. Но во всем, что ты написал, сквозила любовь к Коубей».
3: Ей понравилась его работа. Для него это значило очень много. И все-таки он не мог сказать ей того, что она хотела услышать. Что любовь к ее миру возместит ему утрату его собственного. И они стояли молча, глядя в небо. Потом она сказала... «Вскоре мне предстоит присутствовать на совете директоров цитадели Карн. И я подумал, если хочешь, я возьму тебя с собой». Он знал, что она никогда еще не ездила с Калани. Таким способом она старалась его утешить. Да, мне бы этого хотелось. Ее руки, судорожно стиснутые на его талии, чуть расслабились. Не разжимая их, она повернула его лицом к себе. «До отъезда нас навестит директор Тенсе. Я хочу, чтобы ты сыграл с ней в игру». Это его удивило. Хотя Халь часто усаживала своих Калани играть с Карьей, она обычно выбирала наиболее опытных. «Ты уверена, что хочешь поручить это мне, Никеву или Сейвину?» Халь кивнула. «Я надеюсь, что приток новых идей пойдет ей на пользу. Вы по-разному смотрите на вещи». «Ну а Хефтар?» «Хефтар?» Она недоуменно улыбнулась. «Он же ребенок». «В сущности, уже нет», — Джеремей перебрал в уме их партии. «У него свежий взгляд, и он понимает Тенсу». «Да, у него действительно оригинальный стиль, не правда ли?» Ее голос потеплел от материнской гордости. «Чистая правда». «И еще одно, Халь». «Что?» «Карри нуждается в Калане высокого уровня».

0: Ты должна позволить ему повзрослеть». Халь взвесила его слова, потом отвернулась, глядя в небо. «Мне будет тоскливо без него, и его отцу тоже». Джеремия понял ее. Глубокая любовь, которую Хеф и Халь питали к своему сыну, сквозила в каждом их слове, в каждом поступке. И как не противилась Халь мысли о помолвке, она прекрасно понимала все ее выгоды. Кари и Хефтар были юными, однако консервативное верхнее сословие кубейского общества поощряло ранние браки между высокородными, чтобы обеспечить большое число наследников. Тенса нуждалась в калане второго уровня со свежими взглядами, а Хефтар нуждался в ком-то вроде Карии, кто понимал бы его прихотливый стратосферный интеллект. Их брак позволит ему остаться вблизи от Вьясы, но обрести независимость. И Вьяса будет помогать ему управлять Тенсой. «Халь», — нерешительно сказал Джеремия. Она обернулась к нему, да? «Что произошло между Кевом и тобой?»
1: «Мы... Между нами возникло несогласие».
0: Он подождал.
1: «Ну и...»
0: Она помедлила с ответом, потом произнесла: «Он хотел еще детей, а я и нет». «Хефтар чудесный юноша».
1: «Да, чудесный», —
0: она продолжала через силу.
1: «Я всегда старалась уделять своему ребенку как можно больше внимания. Но я еще и директор, и чувствовала, что не справлюсь ни с теми, ни с другими обязанностями, если у меня будут еще дети».
0: Она помолчала. «Мой отказ причинил боль.
1: Кеф охладел к Вьясе».
0: «Нет», — подумал Джеремия, — «он не охладел к тебе». «Но Кеф остался во Вьясе», — сказал он вслух.
1: «Я предлагала ему варианты. Другие цитадели не остановила колоссальная ставка его контракта. Однако он не захотел. Ведь Вьяса — замечательная цитадель».
0: Джеремия покачал головой. «Сделки между коланиями — это ведь единственная форма развода, доступная Акасе».
1: «Я не понимаю слова «развод».
0: «В том-то и проблема». Вся ее сдержанность не скрыла отголоска давней муки сердца.
1: «Я никогда не привела тебя сюда, если бы мы с Кевом все еще жили, как Акаси и директор».
0: «Он по-прежнему твой муж?»
1: «Ты ведь знаешь, что полиандрия у нас больше не практикуется. Ты сам написал об этом в своем исследовании».
0: «Но для директоров она по-прежнему остается законной».
1: «Как бы ты ни изощрялась в терминах, у тебя есть и Кев, и я».
0: Он заставил себя сказать правду, на которую пытался закрывать глаза. «Кев всегда будет для тебя на первом месте».
1: «Джеремия, нет!»
0: Она шагнула к нему, но остановилась, когда он выставил перед собой ладони, точно отгораживаясь от нее.
1: «Ты ведь знаешь, как много ты для меня значишь».
0: «Откуда? Ты ничего не говоришь». Боль пронизала его голос.
1: «О, я знаю, что ты гордишься своим молодым мужем как трофеем. Но я не трофей. Что произойдет, когда тебе приестся твой экзотический принц? Когда новизна сотрется, и тебе потребуется мужчина, понимающий и ценящий ваш образ жизни?»
0: «Ты ошибаешься, если ограничиваешь только этим свое значение для Вьясы». Он засмеялся смехом, более похожим на стон.
1: «Ты даже не в силах выговорить «для меня»!»
0: Она раскинула руки, обрамленные небом. «Ты хочешь от меня большего, нежели я умею дать».

0: Джеремию разбудил пронзительный звонок. Он открыл глаза в темноту спальни, пошарив на столике у кровати, он включил аудиоком. «Что такое?» – пробурчал он. «Джереми!» – раздался напряженный голос Халь. Голос был почти испуганным, и он окончательно проснулся. «Что случилось?» «Ты сумеешь вычислить траекторию звездолета?»
1: Он ответил с недоумением. «В колледже нам читали курс астрономии, самые основы, но это было давно».
0: «Ни у кого из нас и этого нет», – она перевела дух. «Ты нужен в башне обсерватории. Поторопись, прошу тебя».
1: Он сел на кровати, протягивая руку за халатом. «Но что произошло?»
0: «Звездолет!»
1: – ее голос надломился.
0: «Он потерял управление и движется прямо на Вьясу».

0: Ремея бежал по цитадели, окруженный эскортом. Он влетел вверх по винтовой лестнице обсерватории, перепрыгивая через две ступеньки, и очутился в круглом помещении над куполом, где стоял телескоп со старинным управлением. С ним резко контрастировали сверкающие панели, расположенные в середине помещения. Последний год ВЯСА постепенно подключалась к современной компьютерной сети. У центральной панели стояла Халь, все еще во вчерашней одежде. Ее окружали помощницы. Судя по их виду, они так и не ложились. Кев вглядывался в экраны. Волосы у него были всклокочены, одежда толком не застегнута, словно и он только что прибежал сюда. Джеремию его присутствие здесь не удивило. Математические таланты Кева были оборотной стороной его первенства в игре. Над одним экраном мерцали голограммы, а по-другому бежали строчки данных. Третий проецировал голографическую карту траектории корабля, уже приближавшегося к Коубей. На эту голограмму и указала Халь, едва Джеремия подошел к ним. «Ты можешь проанализировать эту карту? У нас прежде не было причин осваивать эти операции системы». Джеремия замялся, потому что их окружали снаружники. Халь сказала очень тихо: «Забудь про клятву. От твоих усилий зависят жизни людей». Он кивнул и сосредоточился на изображении. Кев посторонился, чтобы не мешать ему. «Вы правы», — заключил Джеремия. «Корабль движется прямо на ВЯСУ, но, по-моему, управление он не потерял. Компьютер будет отвечать на мой голос?» «Назови ему свое имя», — сказала Халь в аудиоком на панели. «Сейдж, открой доступ к следующему голосу». И вслед за этим кивнула Джеремия. «Джеремия Колмен», — произнес он в аудиоком. «Доступ открыт», — отреагировал Сейдж. «Компьютер, сообщи мне все имеющиеся у тебя данные о приближающемся корабле», — приказал Джеремия. «Насколько можно, изложи все в графиках». Ему всегда было легче иметь дело со зрительными образами, чем с формулами. Над несколькими экранами возникли голографические графики и нечеткие изображения космолета. По другим заструились цифровые данные. Чем дольше он вглядывался в дисплей, тем больше в недоумение приходил. Словно скверно переведенный текст, но только в символах, а не в словах. Сейдж не мог определить даже тип приближающегося корабля, а уж в частностях и мечтать не приходилось. Движущийся к ВЯСе объект мог оказаться чем угодно. От транспортика до военного дредноута. И тут Джеремию осенило. «Сейдж, ты пользуешься стандартами союзных миров?» «Это верно», — ответил Сейдж. «А можешь сообщить мне данные, используя эскалианские таблицы?» «Готово». Голограммы переформировались и обрели смысл. «Корабль Скалийский», — заключил Джеремия. «По-моему, гражданский». Ее лицо посветлело от облегчения. Видимо, она боялась того же, на что надеялся он, что корабль прислан за ним. Ну а если звездолет Скалийский, то, скорее всего, просто сбился с курсом. «Он пройдет над ВЯСой?» — спросил директор. «Не уверен», — Джеремия сверился с экранами. Теперь данные давались в скалианских обозначениях, ему неизвестных, однако голограммы он понимал. Хотя воздух был прохладным, на висках землянина выступил пот. Если он не изменит направление, то врежется в город. Халь задохнулась от ужаса. «Может, нам связаться с ним?» «Думаю, да», — он огляделся. «Твой аудиоком подключен к сигнальному устройству дальнего диапазона?» «Не знаю, а что это такое?» «Сигнальник может выйти на связь с кораблем», — ответил Джеремия. «Когда техники устанавливали твою систему, они должны были подключить твой аудиоком к сигнальнику или установить переговорное устройство дальнего диапазона. Они оговаривали это с тобой, нет?»
1: «Нет.
0: Нам же ничего такого не требовалось. Эта компьютерная система предназначена для управления цитаделью и городом, а не посадкой звездолетов». Она посмотрела на землянина. «А ты можешь наладить это?»
2: «Я не знаю как, но, возможно, компьютер способен».
0: Он наклонился к консоли. «Сейдж, ты можешь говорить с приближающимся кораблем?»
1: «В данный момент нет», — ответил тот.
0: «Но ты прав. Возможно, я смогу подсоединить аудиоком к моему сигнальнику. Мне требуется схема аудиокома».
2: «Посмотри файлы об электрических системах цитаделей», — дала совет Халь.
0: «Готово», — отрапортовал Сейдж. Джеремия проанализировал голограммы над консолью. «Так, движение корабля несколько замедлилось, но все равно он приближается слишком быстро. Если он врежется во ВЯСу, то наделает бед».
2: «Мы уже эвакуируем людей в Восточное ущелье», — Халь повернулась к Кеву. «Тебе тоже лучше укрыться там. Мои помощницы тебя проводят».
1: Он покачал головой. «Я останусь».
2: Халь напряглась, словно ей было больно слышать его голос. «Ты должен уйти с ними, Кеф. Оставаться здесь опасно».
1: «Я не покину тебя», — отрезал Кеф.
2: «Ты не должен рисковать собой». Халь протянул руку, и он сделал шаг к ней, словно собирался взять эту руку. Но тут они замерли, очевидно, вспомнив, что не одни. Халь опустила руку, а Кеф тяжело вздохнул.
1: Джеремей, смущенный и неуклюже, переступил с ноги на ногу. Он ощущал себя третьим лишним.
2: Халь и Кеф вместе, такие сходные по происхождению, взглядом на жизнь и первенству в том, чем они занимались. Он увидел в них две половины Вьясы. Между ними существовала близость, какой ему никогда не обрести с Халь, даже если он завтра вот Кеф исчезнет, а он проведет здесь всю оставшуюся жизнь.
1: Из аудиокома внезапно донесся треск, сквозь который пробился мужской голос, говоривший по-скалийски.
3: «Слышите меня? Повторяю, я принял ваш сигнал. Пожалуйста, ответьте».
1: На мгновение Джеремия утратил способность думать. Хотя разговор на скалийский он более-менее понимал, но сам двух слов сказать не мог, потому последние 4 года он занимался исключительно теотеканским языком. Потом в мозгу у него возникли отголоски знаний, и он наклонился к аудиокому.
3: «Говорит английский ты? Испанский, французский?»
1: Пилот заговорил по-испански с сильнейшим акцентом.
3: «Вьяса, это Долстерн GH-3, разведчик 2-го класса. Нужны голограмм-карты. Эти горы – большие трудности. Ветер тоже делает проблемы».
2: «Можете подключить ваши компьютеры к нашей системе?» – спросил Джеремей по-испански. «Мы попытаемся помочь вам приземлиться».
3: «Я пробовал!»
1: – он сделал паузу.
3: «Меня слышать?»
1: Сейдж заговорил по-теотекански.
3: «Его система использует стандарт 92. Я способен принимать только часть».
2: Халь посмотрел на Джеремию. «Что это значит?»
1: Он запустил пальцы в волосы.
2: «Ваша система на это не настроена. В ней есть очень много необходимого нам, но использует она в основном стандарты союзных миров. У Сейджа затруднения с формой поступающей информации».
4: «А ты не сможешь сообщить ему нужные стандарты?» — спросила она.
1: Землянин развел руками.
2: «Это как переводить без подготовки с одного языка на другой, когда на первом я говорю с трудом, а о другом вообще имею слабое представление».
4: «А компьютеры этого пилота?» —
1: Джеремия сказал в аудиоком.
3: «Долстерн, вы не могли бы сообщить данные союзного протокола?»
2: «Какого именно?» — спросил пилот.
1: «Сейдж, помоги ему разобраться».
3: «Готово». «Вьяса», — сказал пилот после паузы. «Ваши данные не полны».
2: «Чего не хватает?» — спросил Джеремия.
1: Пилот посыпал аббревиатурами, о которых Джеремия не имел ни малейшего представления. Землянин спросил: «Сейдж, ты понял?»
2: «Достаточно для того, чтобы выяснить, что у меня нет нескольких очень значимых файлов».
3: «Вьяса», — сказал пилот, — «возможно, мы близки к тому, что нам требуется. Можете передать уравнения, которые привели бы к координационную систему нашего навигационного модуля в соответствии с системой, которой пользуемся мы».
1: «Ты можешь, Сейдж?» — нерешительно спросил Джеремия.
3: «Для этого требуется программное обеспечение, которого у меня нет».
2: «Вряд ли это так уж трудно установить».
3: «Трудно или легко разницы не составляет», — отозвался Сейдж. «Я не знаю, какое преобразование применить, а в случае ошибки это принесет больше вреда, чем пользы».
2: «А ты не можешь провести сравнение с Долстерном?»
3: «Мы пытаемся, но есть несовместимость, и это тормозит процесс».
1: Халь, белая, как мел, впилась глазами в Джеремию.
4: «Ты можешь сказать ему, какие уравнения правильные?»
1: «Я не астронавигатор», — он покачал головой.
4: «Ты же сказал, что обучался этому!»
1: «Я практически не помню даже союзных протоколов, а что уж говорить о скалийских. И вообще, я никогда не был силен в математике».
2: «Попробуй игру», — внезапно сказал Кеф.
1: Джеремия вздрогнул, потрясенный не меньше остальных.
2: «Одно дело, когда клятву нарушал инопланетник 1-го уровня, и совсем другое, когда ее нарушил ведущий Калани всех 12 цитаделей».
1: «Ты знаешь больше, чем тебе кажется», — сказал ему Кеф. «Иначе игра не шла бы у тебя так хорошо. Воспользуйся костями. Воспользуйся построениями в твоем уме». Джеремия понятия не имел, получится ли у него что-нибудь, но выбора не оставалось. Переведя дух, он попробовал привести свое сознание в состояние глубокого покоя, которое всегда искал, садясь играть. и восстановил в памяти несколько формул.
4: «Преврати кости в формулы», — подумал он и, присев к панели, рассыпал их по плоскому экрану. В Калане они пользовались костями для изучения политических, культурных и социальных взаимосвязей, а теперь он вторгся с ними в область математики. Выбрал разные кости для разных символов, затем написал формулы через игровые построения. Из аудиокома среди треска послышался голос пилота. «Вьяса, где находится летный маяк в этих горах?»
1: Вздрогнув от неожиданности, Джеремей толкнул готовое построение. Кости рассыпались по экрану.
4: «Нет!»
1: — он собрал кости, стараясь снова сосредоточиться.
4: «Вы повторяй!» — попросила Халь пилота на ломаном испанском. «Предупредительный маяк!» — сказал пилот. «Где он?»
1: «Не работает!» — ответила Халь и взглянула на Джеремию с очевидным вопросом. «Откуда он знает, что у нас есть маяк?»
4: «Вероятно, он указан в скалийском файле Коубей», — сказал Джеремия. «Или же его сканеры могли что-то нащупать?»
1: Халь кивнула на аудиоком, и землянин сказал в него: «Долстерн, у нас есть голограмм-карты для вас, но наши протоколы не согласуются. Мы над этим работаем. Оставайтесь на связи».
4: «Вас понял», — сказал пилот.
1: Сосредоточившись на костях, Джеремия ввел законы математики в правила игры, пытаясь с ее помощью вывести необходимые формулы, и обнаружил, что математика становится для него легче, когда раскрывается в построениях костей.
4: Внезапно все стало на свои места.
1: Да, он увидел соответствие скалийских и союзных методов для определения действий в пространстве и времени. Сообщая свои заключения Сейджу, Джеремия смотрел на возникающую голограмм-карту, которая показывала движение корабля. Трудно было даже представить себе, каково это — мчаться среди зубчатых скал без карты маяка. Корабль был явно снабжен сенсорными приборами, не то он уже разбился бы. Но рассчитан он был на маневрирование в космических, а не планетарных условиях, и бешеные ветры давно разнесли бы на куски менее прочный аппарат. Корабль еще больше снизил скорость, но этого было недостаточно.
4: «Вьяса, необходимы карты», — сказал пилот.
1: «Передаю все, что у меня есть». Джеремия молил Бога, чтобы выведенные им формулы оказались верными и чтобы пилот не был им послан на верную смерть.
4: «Получено», — отрапортовал пилот.
1: «Джеремия, чем мы можем помочь?» — спросила Халь.
4: «Попробуем вести его. Он примерно в одном клайме к северу и в двух клаймах над серыми скалами. Какие препятствия и где?»
1: «Хребет Хеска», — сказала Халь. «Ему необходимо подняться на один клайм и взять восточнее на одну треть клайма».
4: Джеремей передал это Сейджу, потом спросил. «Долстерн, вы получили?»
5: «Частично. Набираю высоту».
4: Следя за картой, Джеремей сказал Халь. «Он поднялся на пол клайма. Этого достаточно, чтобы пройти над хребтом?»
1: «Ему надо подняться выше», — ответила она. «Если не сможет, пусть возьмет восточнее на два клайма. Там есть проход».
4: Джеремей передал эти данные и впился взглядом в изменяющуюся карту.
1: «Вроде бы получается...»
4: «Нет, только не это!»
1: Карта раздробилась, и в ту же секунду пилот сообщил.
4: «Вьяса, у меня проблема!»
1: «И у нас», — ответил Джеремей.
4: «Сейдж, что произошло?»
5: «Ты дал мне неполные формулы», — ответил Сейдж.
1: Джеремей беззвучно выругался. «Он что-то напутал!» Стараясь собраться с мыслями, он повернулся к гостям, но перед ним упорно возникал образ несущегося прямо на них корабля и не давал сосредоточиться.
4: «Вьяса, мне нужны координаты для посадки», — сказал пилот.
1: «Мы работаем над этим», — Джеремей обернулся к Халь.
4: «Где ему приземлиться?»
5: «К западу от Вьясы, подальше от эвакуированных».
1: Джеремей уставился на нее.
4: «Но к западу же отвесный обрыв».
1: Он мучительно осознавал, как уходит время. Если он не разберется с формулами, пилоту не придется выбирать, где совершить посадку или разбиться.
4: «Парк Калании», — сказал Кеф. «Так он избежит и города, и обрывов».
1: Джеремей увидел отчаяние на лице Халь и понял, позволить кораблю разрушить Каланию для нее означало совершить насилие над чувствами и понятиями, которые стали частью ее натуры. Он словно ощутил, как она бросила на весы это разрушение и гибель пилота. Но тут Халь испустила тяжелый вздох и обратилась к помощнице.
4: «Проверь, эвакуированы ли Калания полностью».
1: А когда та убежала выполнить приказ, Халь сказала Джеремии: «Направь его в парк».
4: «Для корабля без карты это слишком небольшая площадь», — предупредил Джеремия.
1: Если он промахнется, то может врезаться в цитадель.
6: «Цитадель можно восстановить, а людей нет», — ответила Халь.
1: Бегом вернулась помощница.
7: «В колонии нет никого, кроме капитана охраны».
1: «Отлично». Халь сделала знак всем помощницам.
7: «Отправляйтесь к эвакуированным. Объясните им, что происходит, и проследите, чтобы они укрылись в дальнем конце ущелья. Даже если корабль врежется в Авьясу, для него ущелье, полагаю, слишком узко».
1: Наклоняясь над костями, Джеремия даже не слышал, как вышли помощницы. Он поднял платиновый кубик, но тут вмешался Кеф.
7: «Погоди!»
1: Он протянул руку и переместил несколько костей.
7: «Попробуй так!»
1: Джеремия кивнула, в мозгу у него уже складывалось построение на основе ходов, сделанных Кевом. Он продолжал играть. Каждая проходящая секунда ощущалась, как неумолимое тиканье древних пружинных часов. Обсерватория находилась прямо на пути приближающегося корабля. Если он и в нее врежется, купол будет уничтожен вместе с обитателями. Он попытался думать быстрее, но только вложил в игру свой страх. Кев сделал еще ход, потом передумал и испробовал другой. Джеремия уловил его цель и изменил несколько построений. Он все еще не мог найти недостающую связь, не мог установить ее.
7: «Вьяса, у меня не осталось времени», — сказал пилот. «Выбираю координаты наугад».
1: Внезапно Джереми увидел построение необыкновенной красоты и изящества.
7: «Долстерн, я нашел!»
1: И он сообщил Сейджу новую формулу со всей быстротой, с какой успевал водить по экрану лучом.
7: «Принято!»
1: В голосе пилота прозвучало неимоверное облегчение.
7: «Рекомендую вам уйти оттуда. Конец передачи».
1: «Конец передачи», — сказал Джереми, вскакивая на ноги. Вместе с Халли Кевом он бросился вон из обсерватории. Они сбежали по лестнице, миновали пустые коридоры и выбежали в парк колонии под мерцание звезд. Ветер замолотил по их спинам воздушными кулаками, но вой его заглушали раскаты грома. Нет, не грома, а рева двигателей звездолета. Джереми побежал быстрее, но тут же сообразил, что далеко опередил Халь с Кевом. В тот момент, когда он стремительно обернулся, Халь остановилась, глядя в небо.
7: «Нет!» – закричала она.
1: Между двумя вершинами высоко над Вьясой возник корабль, точно гигантская тень, в небе неудержимо несущаяся вперед. Для звездолета он был невелик, но в сравнении с цитаделью казался огромным. Рев его двигателей глушил завывание ветра. Халь побежала, увлекая за собой Кева. Другую руку она протягивала Джереми и словно старалась оберечь его и Кева от сил ей неподвластных. Они бежали в сторону ущелья, а корабль уже несся над городом, теряя высоту слишком, слишком быстро. С какой-то башни свалился шпиль. И они остановились, понимая, что не успеют добраться до ущелья. Либо корабль их минует, либо нет. И, глядя вверх, они двинулись назад к цитадели, просто подчиняясь инстинкту, поскольку ничего этим не выиграли бы. Корабль прошел над самой крышей и снес парапет. Потом, оставив цитадель позади и стремительно снижаясь, ворвался в парк. Удар воздушной волны взметывали комья терна, валили деревья. С оглушающим грохотом он врезался в ветролом, и стена разлетелась вдребезги, словно стекло. Помятый, но не разбитый корабль, вибрируя, замер, зависнув над краем обрыва. В кошмарном подобии замедленной съемки он начал крениться вниз. Не думая, Джеремей кинулся к нему, подгоняемый ветром, лавируя между тлеющими участками дерна. Когда он добежал до космолета, Халь и Кеф остались далеко позади. Он забарабанил кулаками по несокрушимому корпусу. «Выбирайтесь немедленно!» – кричал он. На его локте сомкнулась рука, и он понял, что это не Халь, не Кеф, еще до того, как взглянул наверх и выше. В звездном свете он разглядел только могучую фигуру. Скалиец отпустил его локоть и сказал по-испански:
7: «Я прилетел за человеком по имени Джеремия Колмен».
1: «Это я!» – с трудом выговорил Джеремия. Скалиец взял его за подбородок и подставил его лицо свету звезд, поворачивая так и эдак. Потом отпустил подбородок и приподнял руку Джеремии, чтобы рассмотреть его браслеты.
7: «Да, верно. Надо торопиться».
1: Джеремия не успел рта открыть, как пилот ухватил его за плечо и потащил за собой. У люка космолета Джеремия уперся. «Зачем он понадобился Скалиецу?» Ветер донес голос.
7: «Джеремия!» — кричала Халь. «Подожди!»
8: Скалиец мгновенно повернулся, опуская руку на бедро. В ужасе Джеремия увидел, как его пальцы легли на рукоятку джамблера, ручного армейского оружия, которое могло уничтожить Халь с быстротой, с какой антивещество ликвидирует вещество. Халь и Хеф остановились в нескольких шагах от них. Глаза Кева расширились, будто он увидел сверхъестественное существо. Джеремия ухватил руку скалийца с джамблером, лихорадочно надеясь, что пилот не испепелит его.
9: «Ради бога, не трогайте их!»
8: Халь подошла ближе.
9: «Джеремия, не улетай!»
8: Он сглотнул. Возможно, ему представился единственный шанс вернуться домой.
9: «Я должен!»
8: Голос застрял у него в горле. Теперь, когда он видел Халь и Кева вместе, ему уже не удалось бы закрыть глаза на то, что бессознательно он понимал всегда. Они дополняли друг друга, составляя единое целое. Когда Хефтар покинет Вьясу, став мужем Карьи, они потянутся друг к другу, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Как он сможет жить с Халь, зная, что ее сердце принадлежит другому? Она подошла совсем близко.
9: «Не улетай! Ты стал очень дорог в Ясе!»
8: Она сделала усилие над собой.
9: «Ты стал очень дорог мне!»
8: И ее взгляд. Тот, которым она смотрела на него после их любовных ласк. Взгляд, суливший нежности, которой она никогда вслух не говорила. Теперь она произнесла фразу, которую он так хотел услышать. Он старался найти слова, не забывая, что скалиец слушает их.
9: «Мне жаль, мне так жаль, но я не могу. Не могу делить тебя. Это меня убьет».
8: Он судорожно сглотнул.
9: «О, Господи, Халь, не давай гордости и дальше разлучать тебя с тем, кого ты любишь. Чтобы вы с Кевом не договорили друг другу столько лет назад, позволь ране затянуться».
8: «Джеремия», — прошептала она, и в звездном небе блеснул влажный след слезы на ее щеке. Пилот сказал с неожиданной мягкостью: «Нам пора». Халь прошептала: «Прощай, прекрасный искатель знания». Джеремия утер слезы. «Прощай, Халь». Скалиец уже открывал люк. Пропуская Джеремию вперед, он оглянулся на Кева.
10: «Никому не говори», — сказал он по-теотекански. «Ты знаешь, почему».
8: Затем он задраил люк, отгородив их от Вьясы. Джеремия сидел в кресле второго пилота и глядел на экран, пока космолет уносил их все дальше и дальше от Коубей. Он не спускал глаз с планеты, покуда она не превратилась в алмазный шарик, красивейшую кость из набора для игры среди звезд и звездной пыли. Слеза ползла по его щеке. Он поспешно утер ее, надеясь, что пилот ничего не заметит. Но тот сосредоточился на приборах, заметно больше, чем требовало управление. Зато это обеспечивало Джеремии иллюзию уединения.

Некоторое время спустя Джеремия более или менее овладел собой и внимательно рассмотрел своего спасителя. Кожа, волосы и глаза пилота отливали золотом. Кожа обладала упругостью, но выглядела как металл. Землянин не сомневался, трансформация наделила этого скалийца свойствами выше обычных человеческих. Он был в прекрасной физической форме, под стать его атлетическому сложению. К тому же редкий красавец. В волосах пилота пробивалась седина, и хотя на вид ему никак нельзя было дать больше 40, в выражении его лица была умудренность куда более зрелого возраста, из чего следовало, что он обладал привилегией замедления старости. Как и трансформация его организма, решил Джеремия, это указывало на принадлежность к богатым и влиятельным кругам скалийского общества. Джамблер на его бедре был армейский, как и тяжелые перчатки с раструбом, в которые были встроены сенсоры, контакты, пульты дистанционного управления. Оба запястья охватывали золотые обручи. Хотя перчатки выглядели жесткими, они сгибались при каждом движении его кистей, будто были второй кожей. Пилот посмотрел на землянина и спросил по-испански: «Чувствуете себя нормально?» Джеремия кивнул. «Да, благодарю вас. Я причинил вам столько хлопот». «Не так уж много», — он пожал плечами. «Вы же могли погибнуть». «Бывало хуже», — он помолчал. «Правда, я рассчитывал, что пойду по маяку. Хорошо, что вы знали формулу». Джеремия вспомнил, из какой паники он обратился к игре. «Я действовал наугад. Поставил вашу жизнь на поле для костей». «Наугад такие проблемы решить невозможно». «Мне повезло». Лицо пилота смягчилось. «А вы не такой, как я себе представлял». «Да». «Гений, который творит историю в 24 года, получает такую премию? Я полагал, что вы будете о себе крайне высокого мнения. Но это как будто не совсем так». «Голдстоуновской премии я не заслужил. Но даже она вряд ли могла побудить военный флот Сколи и взять на себя заботы о моем спасении». «А он их на себя и не брал. И вообще об этом ничего никто не знает». Скалиец помолчал. «Я доставлю вас в гражданский порт. Ну, а там подыщем для вас место на пассажирском космолете, отправляющемся на Землю». Джеремия внезапно осознал, что пилот говорит с ним на теотиканском, причем безупречным, хоть и с акцентом. Как это бессмыслица? Зачем этот скалиец помогал ему? Или этот эксцентричный чудак, не знающий, куда девать свое богатство? Тогда почему у него джамблер? Джеремия внимательно посмотрел на пилота. «Вы говорите на алтыканском и даже сумели прочесть мое имя на браслетах колонии. Зачем же этот маскарад? Кто вы?» Пилот ответил негромко. «Мне потребовались годы, чтобы вновь привыкнуть к разговорам со снаружниками». Смутная догадка, все это время прятавшаяся в дальнем уголке сознания Джеремии, внезапно превратилась в уверенность. Золотые обручи у раструбов перчаток не были последним словом навигационной техники. Это были щитки Калани. Глаза Джеремии полезли на лоб. «Вы были Калани?» Пилот сунул руку в карман и достал наплечный браслет. «Я подумал, что вот это сможет послужить ответом на ваши расспросы». Джеремия взял браслет. Он узнал и эмблему Карны, и символ Акаси. Человек, носивший этот браслет, был мужем повелительницы планеты. «Так это вы?» Джеремия оторвал взгляд от браслета. «Севтар! Тот, из-за кого они воевали!» «На самом деле меня зовут Келрик. Севтаром меня называли они». «Но вы ж погибли!» Келрик улыбнулся. «Боюсь, меня об этом не известили». Джеремия покраснел. «Они считают, что вы сгорели». «Во время пожара я спасся. Воспользовался царившим вокруг хаосом и сумел на ветролете добраться до порта». «Почему вы позволили им считать себя погибшим?» Джеремия помолчал. «Вы так сильно ненавидели Коубей?» Келрик ответил не сразу. «Временами. Но Коубей стала для меня домом, которым я дорожил, а в конце концов и полюбил». Он протянул руку за браслетом, а взяв его, провел пальцем по эмблеме Карна. Потом опустил браслет в карман. «Несколько моих клятв были, как и ваши, подневольными. Но Икспар Карн, директору 12 цитаделей, я дал клятву добровольно. И, присягая ей на верность, был искренен». Он поглядел на Джеремию.
Я буду защищать Икспар, ее народ и ее мир до тех пор, пока это в моих силах. По спине Джеремии пробежала холодная дрожь. Он от души пожелал, чтобы этот человек никогда не увидел в нем врага. «Но почему надо было похищать меня?» Келрик ответил сухо. «Очевидно, никто больше этого делать не собирался. И твои, и мои ведут эти политические танцы уже много лет, а ты попал между жерновами». Он прикоснулся к золотому щитку в раструбе перчатки. «Я пробыл в Калане 17 лет. Все, что было во мне, ушло в игру. А я был пилотом звездного истребителя. Я так воздействовал на расклад костей, что между коубейцами вспыхнула война. Так что меня не устраивало твое пребывание в Калане. Еще одна культурная бомба, готовая вот-вот взорваться». Джеремия подумал, как его неосторожная болтовня с Эйзой повредила в Ясе. И тут он вспомнил лицо Кева, когда тот увидел Келрика. «Вы знали Кева?» Келрик кивнул. «Варзи. Кефтар Джефф Акаварх. Тогда он называл себя Джеффом, потому что люди путали наши имена. Сефтар, Кефтар». Джеремия угрюмо подумал, что не знал даже полного имени Кева. «Почему вы предупредили его о молчании?» «Я не думаю, что моя семья начала мстить Коубей за мою судьбу. И не хочу этого. Они думают, что все те годы я был военнопленным. Я хочу, чтобы они дальше так полагали». «А ваша семья?» «Валдория». Джеремия сглотнул. Даже он знал, что стоит за этой фамилией. Сказать «влиятельное» значило бы ничего не сказать. «Не исключено, что когда-нибудь я вернусь к Экспар на моих условиях», — сказал Келрик. «Но пока это невозможно. Я не хочу втягивать ее в скалийские политические игры, пока моя собственная позиция не станет настолько прочной, чтобы оградить и ее, и Коубей от любой опасности». Он добавил с горькой иронией. «Поверь мне, если бы Экспар узнала, что я жив, она ввязалась бы в конфликт незамедлительно». Джеремия подумала о Халь. «Коубейские женщины, они...» Он не сразу нашел нужное слово. «Ну, они, безусловно, не робкого десятка». Келрик засмеялся. «Что так, то так. Я думал, что уже никогда не вернусь домой». «За свое спасение ты должен заплатить». Его взгляд стал неумолимым. «Если ты не выполнишь некоторые условия, на тебя обрушится гнев моей семьи и мой». Джеремей без труда догадался, какое условие подразумевает Келрик. «Я никогда никому не скажу, что вы живы». «Отлично. Но как я объясню мое спасение?» «Просто поразительно», — заметил Келрик с легкой улыбкой. «Ты сумел сам выбраться на ветролете», — он помолчал. «Я внес в сеть необходимые данные, и с порта уже отправлено соответствующее сообщение от тебя директору Вьяса. Так что она сможет дать такое же объяснение?» «Вот именно. Мне будет ее не хватать». «Да, коубейские женщины умеют привязать к себе», — согласился Келрик. По его лицу скользнула улыбка. «Только богам известно почему. Они ж просто нестерпимы». Джеремия улыбнулся в ответ. «Мне хотелось бы попросить тебя об одолжении», — сказал Келрик. Джеремия растерялся. Что могло понадобиться от него столь могущественному человеку? Об одолжении? Келрик раскрыл складной столик между своим креслом и креслом Джеремии, затем сунул руку в карман и вытащил сумку с костями. «Мне бы хотелось еще раз сыграть в игру». «С удовольствием!» И они высыпали свои кости на стол. Вы слушали повесть Кэтрин Азара «Паутина игры» в переводе с английского Ирины Гуровой. За что им всем и вам с нами большое спасибо.

0: Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Ночь летнего солнцестояния. Дорогие слушатели, прежде чем познакомить вас с этим рассказом, хочу сказать, что это фрагмент из второй части цикла «Кровные братья». Выйдет эта вторая часть в конце 2007 года, и тогда вы сможете ознакомиться с ней целиком. Первая часть уже имеется в продаже. Она называется «Киндред. Кровные братья». Вторая часть будет называться «Колдун из клана смерти». Итак, Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Ночь летнего солнцестояния». Путь до деревни занял несколько минут. Первыми Кристофа Кодоверциана поприветствовали собаки и овцы. Они почувствовали некроманта, едва он вышел из рощи. Разноголосый лай, злобное рычание и испуганное блеяние провожали его до самой таверны. Из маленьких круглых окошек лился веселый желтый свет, слышалась музыка и громкие голоса. Кодоверциан толкнул рассохшуюся дверь и вошел, наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолку. Его учитель говорил, что гомон, который производят эти люди, когда их собирается больше десятка, можно выметать как ссор несколько часов. В маленькой таверне, где оказался сейчас вампир, нашумели не меньше, чем на неделю вперед. Толпа ирландцев, сидящих за длинным дубовым столом, раскатисто рыча букву «Р», дружно горланила песню про Маккуйла, Маккехта и Макгрена, которым повезло жить в Зеленой Ирландии. «Стремлюсь я к ирландской земле, а мы этой море мобильным. Часты леса многоводные, многоводные реки в извивах. Великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых». По пабу разносили глиняные кружки девушки в длинных льняных платьях. На столах горели масляные светильники. В одном из углов, взяв в обнимку топор, мирно похрапывал рыжеволосый великан. «Люблю Ирландию», — рассеянно подумал некромант, пробираясь к дальнему и самому темному углу стола. Он поймал несколько любопытных взглядов, но прежде чем был схвачен за рукав и притянут в дружескую компанию, набросил на себя легкое магическое облако. Это позволяло избавиться от ненужных вопросов, как, например, «Откуда ты прибыл? Куда направляешься?» и «Клянусь святым Патриком, никогда еще овцы не блеяли так жалобно, с чего бы это?» Кодоверциан сел за стол. Перед ним поставила на столешницу кружку Эля девушка с цветком клевера за ухом, сверкнула белозубой улыбкой, и колдун едва сдержался, чтобы не посадить ее к себе на колени. Но предаваться радостям жизни можно было позволить себе только позже. Сначала дело. «Кристоф!» — прозвучало сквозь смех, пение и оглушительный гомон. Подняв голову, некромант увидел стоящего рядом молодого человека. Его бледное сосредоточенное лицо выделялось среди красных от пива и общего жизнелюбия физиономии ирландцев. На парне был длинный шерстяной плащ, из-под капюшона выбивались рыжие пряди волос, светло-ореховые глаза смотрели настороженно и устало. «Бран?» — в свою очередь осведомился Кристоф, рассматривая незнакомца. Тот кивнул, садясь рядом. Под его плащом колдун успел заметить бледно-зеленые одежды и серпообразный чехол, висящий на поясе. Ор вокруг усилился, и Кодоверциану пришлось тихо пробормотать заклинание, отчего шум немедленно отдалился и стих. Теперь можно было говорить спокойно. Парень ничем не показал, что удивлен, облегченно вздохнул, откинул капюшон и кивнул на кружку, стоящую перед колдуном. «Можно?» Дождался короткого утвердительного кивка и с жадностью припал к Элю. «Голоден, устал. Шел несколько дней», — понял Кристоф. Он поднял руку, и уже через несколько минут девушка поставила перед гостями две дымящиеся миски. Пока парень ел, Кодоверциан поглядывал по сторонам. Он тоже проголодался и смотрел на девчонку, крутящуюся вокруг стола, с не меньшим вожделением, чем его рыжеволосый сосед на кусок баранины, но заставлял себя не обращать внимания на голод.
1: «Я опоздал», — сказал наконец Бран, отодвигая пустую миску. «Не думал, что дождешься».
0: «Как ты меня узнал?» «Аура». Парень обвел кружкой в воздухе невидимый силуэт. «Темная», — понимающе усмехнулся некромант.
1: «Нет, Пустая. Холодная. Бран снова приложился к Элю. И глаза чересчур зелены.
0: Ты слишком молод для друида.
1: Я не друид. Парень помолчал, пристально глядя на собеседника поверх кружки. Я Ават-предсказатель. Один из последних.
0: Тогда почему ты носишь серп?
1: Бран покраснел, непроизвольно потянувшись за священным орудием, убранным в чехол. Это не мой. Друга.
0: Где твой друг?
1: Не твое дело, огрызнулся прорицатель, с громким стуком ставя пустую кружку на стол.
0: Кристоф выразительно приподнял брови, и Бран отвел взгляд в сторону.
1: Ладно, пробормотал он хмуро. Балор пропал. Исчез, как и многие другие до него. Ты слышал о святом Патрике?
0: Да.
1: А о том, что новая вера, которую он принес, принимается в Ирландии абсолютно бескровно и без сопротивления?
0: Светлокарие глаза Авата блеснули. Колдун увидел в них ярость и отчаяние. Слышал.
1: Так вот это не так, свирепо выпалил он.
0: Потом справился с возмущением и добавил спокойнее.
1: Не совсем так. Друидов уничтожают, но делают это тихо, тайно, не оставляя следов. Святилища пустеют, а на их местах возводятся аббатства. И после распускаются слухи, что мы якобы уходим в далекую прекрасную землю Макмел, где уже заперты наши боги.
0: Кристоф оперся локтями о столешницу. Может быть, так и есть. Вы уходите за своими богами. Время жертвоприношений прошло. Люди хотят молиться другим святым.
1: Бран презрительно фыркнул. Что ты можешь знать об этом? Ты видел, как армии, готовые броситься друг на друга, складывали оружие при виде друида, одетого в белые одежды? Или как одним движением мысли вызывается небесный огонь? Как исцеляются неизлечимые болезни и смертельные раны? Но скоро наши знания исчезнут вместе с теми, кто их хранит. Тысячелетняя мудрость будет развеяна по ветру. География, физические науки, естественная теология, астрология. Мы понимаем законы природы и можем лечить травами, магнетизмом, флюидами, амулетов и хирургией.
0: Поэтому я здесь. Некромант глянул по сторонам. Шумная компания перестала петь и теперь была занята громким разговором. На собеседников по-прежнему никто не обращал внимания, но Кристоф усилил заклинание, защищающее от подслушивания. «Мы хотим, чтобы ваши знания были сохранены. Единственная возможность для тебя — присоединиться к нам».
1: «К вам?»
0: Бран насупился, глядя в стол.
1: «Стать одним из вампиров?»
0: «Так ты сохранишь свою жизнь и память».
1: Оват усмехнулся в ответ, глянув на колдуна из-под рыжих волос. «Ты не понимаешь. Ваш клан управляет смертью, а мы — жизнью. Вы несете мертвое. Две слишком разные страны».
0: «Бран, я не могу настаивать, но обращение — единственный выход для тебя. Ты сохранишь и приумножишь свои знания, получишь силу и магию гораздо более мощную, чем ваша».
1: «Я не друид». «Я еще не прошел посвящение».
0: Юноша не поднимал взгляд от дубовой столешницы. «Ты последний из предсказателей, и я не хочу, чтобы ты стал самым последним из друидов».
1: «Хорошо, я подумаю».
0: «Мне нужно где-то переждать день». Кадаверциан бросил на стол несколько монет и поднялся.
1: «Можешь быть моим гостем?»
0: Бран встал следом.
1: «Здесь недалеко». «Дубовая роща за деревней».
0: «Хорошо. Иди вперед». Кристоф нашел взглядом девушку с цветком в волосах и улыбнулся ей. «Я догоню».
1: Пават ждал под раскидистым вековым дубом. «От тебя пахнет кровью», — заметил он, рассматривая маленькие зеленые желуди, уже виднеющиеся среди листьев. «Кого убил?»
0: «Я не убиваю для еды». Кристоф провел ладонью по губам, проверяя, не осталось ли на них красных пятен. «В отличие от тебя». Бран усмехнулся, оценив шутку, и углубился в густую прохладную темноту между гигантских стволов. Днем тень от крон здесь была такой густой, что у корней не росла трава, лишь мягкий мох, похожий на зеленый бархат. «Какое посвящение ты должен был пройти?» – спросил Кристоф, шагая рядом.
2: «Отправиться на лодке в открытое море, возле скал Мохер. Тот, кто выживает, считается достойным».
0: Впереди показался просвет. Колдун разглядел грубую каменную постройку с круглой крышей. Как и все в Ирландии, она тоже поросла мхом.
2: «Это одно из старых святилищ, там...»
0: Предсказатель не договорил. Кристоф резким взмахом руки заставил его замолчать, почувствовав чужое присутствие. «Держись за моей спиной», — приказал Кадаверциан. Ладони его загорелись зеленым светом. Бран резко выдохнул и достал из складок плаща короткий клинок. «Даже не вздумай. С этим тебе не справиться». Из-за постройки медленно вышли трое. Их длинные черно-красные одежды, вызывающие, ярко выделялись на фоне серого камня. Бледные лица искажали одинаково высокомерные ухмылки. Маги клана огня – Асиман. Двое высших, один неофит.
1: «А вот и наш друг», – негромко произнес стоящий справа, и по его расслабленно опущенным пальцам пробежала огненная искра.
2: «Пожиратель падали?»
0: Молодой ученик с красивым злобным лицом перебросил из ладони в ладонь огненный шарик.
2: «То-то я чую, завоняло мертвечиной».
0: Бран за плечом невозмутимого некроманта снова резко выдохнул и зашептал что-то едва слышно.
1: «Повежливее, Дерги», — с притворной суровостью осадил сородича третий огнепоклонник, самый старший. «Мое почтение, Кристоф. А где же твой учитель? Неужели мы не будем иметь удовольствие видеть его?»
2: «Он занят», —
0: хихикнул тот, кого по недоразумению в детстве назвали древним благородным ирландским именем.
2: «Выгребает помои, которые остались от его ученичков после могильной гнили».
0: Юнец снова перебросил сгусток огня из руки в руку и сделал вид, что собирается бросить его в Кристофа. Тот даже не пошевелился, пристально глядя на главного в этой компании.
1: «Что тебе здесь нужно, Варрон?»
3: «То же, что и тебе».
0: Римлянин улыбнулся и широко развел руками.
1: «Все это?
3: Вижу, жалеешь, что не успел первым. Пока вы разбирались со своими главными врагами, кланом заклинателей и Лудером, мы выхватывали самые жирные куски из-под вашего носа. Некроманты ведь уже давно нацелились на друидскую магию. Но мы прибыли раньше».
0: Он щелкнул пальцами, и из-за святилища вышел еще один огненный маг. От него на милю несло копотью и безумием. Когда-то белая одежда свисала с мускулистого тела рваными обгоревшими клочьями. Кристоф сразу узнал длинное копье в его руке. Это был Габолк, легендарное оружие Кухулина, одного из древних героев Ирландии. Бран отшатнулся, а потом крикнул:
2: «Балор!»
0: А Симоны дружно рассмеялись.
2: «Какой наблюдательный!» — воскликнул Дерги. «Узнал друга!»
1: «Это больше не Баллар», — тихо сказал Кристоф прорицателю, вцепившемуся в его локоть. «Это Перит. Маг, недавно прошедший ритуал огненного посвящения. Он безумен и очень опасен».
3: «Ты, оказывается, разбираешься в тонкостях жизни нашего клана».
0: Ворон одобрительно покачал головой и оглянулся на остальных.
3: «Мы польщены».
1: «Значит, это вы приложили руку к исчезновению друидов?»
3: «Скажем так», — улыбнулся маг. «Мы этому в некоторой степени поспособствовали. Ты должен нас понять. Асиман не меньше Кадаверциан стремятся к сохранению знаний».
2: «Так что можешь оставить нам этого смертного», — снова влез Дерги. «О нем есть кому позаботиться. И проваливай, пока мы не подпалили твои красивые штаны».
0: Кристоф медленно перевел на него взгляд, и глумливая улыбочка мгновенно сползла с лица ирландца. Он громко втянул воздух, схватился за горло и стал стремительно синеть. Макс молнией в руке дернулся, но римлянин остался спокоен.
1: «Ворон, будь добр, заставь своего младшего брата держать язык за зубами, иначе рано или поздно он им подавится».
0: Некромант усилил давление на шею асиманского сопляка, и тот захрипел, падая на колени.
1: «Отпусти его», — добродушно отозвался Ворон. «Он больше не будет».
0: Мастер смерти еще пару секунд подержал наглеца, затем снял удавку с его шеи. Дерги с ненавистью глянул на некроманта, задыхаясь от кашля и пытаясь подняться.
1: «Он выразился немного грубо».
0: Асиман не спеша наклонился, взял ученика за шиворот и рывком поставил на ноги. «Но суть передал правильно. Тебе лучше уйти. Оставь Овата и передай учителю, что мы займемся Ирландией и ее друидами сами. Хотя вижу по твоему лицу, ты не согласен с этим разумным предложением».
4: «Когда будете расчленять его на куски?» – прохрипел Дерги, растирая шею. «Мне отдайте голову! Глаза я хочу вырезать сам!»
0: Огненная молния сорвалась с пальцев мага и полетела в Кристофа. Однако тот с легкостью отразил удар зеленым щитом, возникшим в руке. Закрыв собой Брана, некромант стал медленно отступать. После первого пробного удара маги Асиман не спешили нападать. Похоже, они сами до конца не желали открытой схватки. Но Дерги снова все испортил. Вместо того, чтобы держаться за спинами старших, он бросился вперед и швырнул клубок пламени.
1: «Назад!» — рявкнул ворон,
0: но было уже поздно. Пущенная рукой Кристофа зеленая стрела вонзилась в молодого ирландца, и он, даже не успев сообразить, в чем дело, медленно осел на землю. Но прежде чем труп упал, колдун вызвал Беталайса. Злобный дух с воплем ворвался в тело чужого ученика, полностью подчинив его себе. «Уничтожь их!» — приказал некромант. И тот, кто еще недавно был Асиманом, устремился к ворону. Бран продолжал шептать что-то за спиной Кристофа, и вдруг голос его резко повысился до громкого крика. Стоящее рядом дерево, протяжно застонав, рухнуло, погребая под горой сучьев мага, имени которого Кристоф так и не успел узнать. Некромант оттолкнул Авата в сторону, принимая на изумрудный щит копье, которое метнул Балор. Он не ожидал такого удара. Габолк пробил защиту и едва не вонзился в шею колдуна, но тот успел перехватить древко. Оно оказалось горячим, а красный наконечник вдруг превратился в оскаленную пасть угря, наполненную острыми, как бритвы, зубами. Отшвырнув копье в сторону, Кристоф вскочил, краем глаза замечая, как ворон, изрыгая проклятие, поливает огнем своего бывшего ученика, а тот, не чувствуя боли, пытается дотянуться до него. Второй маг выбирался из-под дуба. И в ту же секунду на Кадаверциана бросился Балор. Обезумевший друид подхватил свое оружие. Угорь дохнул на

0: выпустил Беталайса из тела Дерги, и мертвый Асиман упал на землю. Бран удивленно крутил головой, не понимая, что происходит, а потом увидел то, что уже несколько секунд назад заметили остальные. К ним медленно шла сгорбленная фигура, закутанная в плащ. Ее голова казалась непропорционально большой, а руки, затянутые в черные перчатки, слишком тонкими. «Насафорос», — прошептал Кристоф, пряча зеленый огонь в ладони. «Миротворцы, козлоногие!» — злобно, но тихо отозвался ворон и почтительно склонился перед представителем одного из самых сильных и почтенных кланов. То же самое сделал второй Асиман. Насафорос приблизился. Его лицо, скрытое тканью, повернулось к огненным магам. «Уходите!» Казалось, речь дается ему с трудом, однако голос звучал внятно и чисто.
1: «Но хранитель!» — заговорил ворон со всей возможной почтительностью. «Мы еще не закончили беседу и...»
0: «Уходите!» — повторил тот, и Кристоф почувствовал едва заметную вибрацию в воздухе, словно порыв ветра. «Пока только предупреждение». Только безумец стал бы противиться хранителям. Те могли уничтожить представителя любого клана одним движением пальцев, если бы захотели. Асиманы злобно оскалились, однако подчинились. Тот, кто умел управлять огненной молнией, оглянулся через плечо с обманчиво приветливой улыбкой и произнес, обращаясь к некроманту:
2: «Меня зовут Эрнесто. Надеюсь еще увидеться с тобой, Кадаверциан».
0: Как только маги удалились, Бран вскочил и подбежал к груди пепла, оставшейся от погибшего друида. Сгорбился, сунув руки в широкие рукава своего плаща.
3: «Ты должен пойти со мной», — произнес Насафорос. И Кристоф почувствовал его пристальный взгляд, хотя лицо хранителя было скрыто темной тканью.
1: «Я не могу оставить его», — колдун кивнул на Овата.
3: «Он пойдет тоже».
0: «Бран!» — окликнул Кристоф прорицателя. Тот молча обвел взором поляну, наклонился, поднял копье, выпавшее из руки Балора, и, размахнувшись, метнул его. Послышался тихий свист, шелест листьев, шипение, затем далекий всплеск. Ават хмуро кивнул, подошел к Кадаверциану и встал рядом, угрюмо глядя на загадочное существо, закутанное в темные одежды. Подняв руку, Насафорос начертал в воздухе сложный знак, и сейчас же прямо перед ним в пустоте возникла арка. Светящийся магический портал. «Идите», — велел Страж Путей. Кристоф хотел взять Брана за плечо, но тот резко отстранился.
1: «Не надо! Я не боюсь!»
0: Бран шагнул вперед первым. Колдун последовал за ним. Переход был коротким. Ослепительная вспышка синего огня, холод, окативший тело с ног до головы, мгновение темноты, ощущение падения и яркие лучи, брызнувшие в лицо. Спутники стояли посреди огромного зала. Бирюзовые стены уходили вверх, выгибаясь полукруглыми арками на невероятной высоте. Из узких окон, прорезанных в куполе, лился свет. Он падал вниз, застывая полупрозрачными янтарными колоннами, которые отражались в зеркальном полу, и казалось, что плиты под ногами всего лишь тонкое стекло между двумя бесконечностями. Кадаверциан почувствовал себя висящим в гигантских песочных часах, наполненных светом.
4: «Тирнамбео», — прошептал потрясенный Бран. «Страна вечной жизни».
0: За их спинами прозвучал певучий смеющийся голос.
5: «И лишь моя земля достойна восхищения. У нас не знают старости и смерти».
0: Кристоф и Оват обернулись одновременно. Медленно и величественно к ним шествовало существо, облаченное в темный плащ. Оно больше не казалось сгорбленным и низкорослым. Кадаверциан с изумлением понял, что Насафорос почти на голову выше его, а темные одежды в янтарном свете зала светлеют на глазах, окрашиваясь бирюзой. Тонкие руки неторопливо поднялись к голове, приспуская повязку на лице, и мастер смерти увидел огромные глаза, светящиеся синим огнем. Невероятное пламя этого взгляда то мерцало едва заметно, то начинало кружить, словно водоворот.

0: то застывало вокруг продолговатых зрачков холодно и неподвижно.
1: «Ты выглядишь удивленным, Кадаверциан», — произнес Нософорес своим волшебным голосом. «Я полагаю, тебе, некроманту, ученику главы клана, доводилось видеть более удивительные вещи?»
0: «Нет», — ответил Кристоф, с трудом отводя взгляд от глаз хранителя. «Ничего более невероятного я не видел никогда в жизни. Что это за место?»
1: «Магмел», — с улыбкой в голосе отозвался тот, поворачиваясь к Брану. «Страна вечной молодости Тир-Наок. Остров бессмертия Хай-Брезл. Можно придумать много разных названий, но суть одна, не так ли, человек? Тебе нравится здесь?»
0: Ват промолчал. Он чувствовал растерянность и смятение, но старался не показывать этого.
1: «Жилище богов?»
0: Кристоф еще раз окинул взором стены, светящиеся всеми оттенками синевы. «Неужели Нософорес тоже заинтересованы в друидической силе?»
1: «У нас достаточно своей магии».
0: Глаза хранителя похолодели. Он отвернулся от колдуна и подошел ближе к Брану, глядя на того сверху вниз.
1: «Ты хочешь сохранить свои знания, друид?»
2: «Да».
1: «Ты готов ради этого стать одним из нас?»
2: «Не знаю».
0: Бран угрюмо смотрел из-под рыжих волос.
2: «Я прорицатель. Я видел, что случится с моим миром. Он исчезнет. От него не останется ничего, и я не смогу это изменить, даже если стану таким, как ты. Да, я сохраню знания, но никогда не смогу использовать их».
1: «Есть другой путь», — медленно произнес Нософорес. «То, что тебе ведомо, не будет заключено в недрах одного клана. Не превратится в оружие в руках Асиман или кипы пыльных свитков, доступных лишь единицам. Если ты доверишь знания таким же, как ты сам. Людям».
3: «Что ты делаешь?» — вмешался Кристоф, не скрывая досады. «Пытаюсь сохранить его мир», — резко ответил Нософорес. «Мы занимаемся этим уже много тысячелетий, поэтому нас называют хранителями».
1: «Мир меняется. Сохранить его невозможно».
2: «Он будет меняться всегда. Иначе быть не может».
3: «Если Бран не будет обращен, его убьют».
2: «Если он будет обращен, его мир действительно рухнет. Окажется заперт в норах вампиров. Если Оват останется человеком и пойдет к последователям Патрика, он сумеет удержать хотя бы часть своего мира от исчезновения. После него останутся легенды, сказания, саги.
3: Искаженные.
2: Измененные, как и весь мир».
0: Бран стоял неподвижно. Его глаза лихорадочно блестели, а руки вцепились в чехол с серпом. Кристоф покачал головой, признавая свое бессилие. Противоречить хранителю бесполезно, у него собственная логика. Но, мельком взглянув на Авата, колдун все же продолжил спор, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и убедительно. «Он не выживет. Ты видел, что происходит с друидами. Их обращают асиманы, а вы...»
2: «Ты хочешь обвинить меня в том, что мы не препятствуем огнепоклонникам?» — возразил Нософорес с улыбкой. «Но ты заблуждаешься. Мы уничтожаем новообращенных перитов».
3: «Тогда я понимаю только одно. Вы просто не хотите усиления кланов за счет друидической магии. И даже если Бран станет Кадаверцианом, вы убьете его?»
0: Хранитель не ответил.

0: Магический портал перенес их на то же место, откуда забрал, к святилищу. Шел дождь. Теплые капли шелестели в листьях деревьев. Бран поднял капюшон, оглянулся на арку ворот, только что растаявшую за спиной, и передернул плечами. «Твое приглашение осталось в силе?» — спросил Кристоф Авата. Бран, глубоко погруженный в свои мысли, задумчиво посмотрел на него, кивнул и первым медленно побрел к низкому каменному строению. Колдун направился следом, но не успел сделать и несколько шагов, как услышал зов. «Бран, тебе лучше зайти внутрь», — сказал некромант, накладывая на святилище мощное охранное заклинание. Зов доносился от ручья. На берегу у зарослей орешника стоял Эрнесто. На этот раз Асиман выглядел гораздо дружелюбнее. Едва увидев колдуна, он с улыбкой поднял руки, демонстрируя добрую волю и отсутствие оружия. При этом старательно делал вид, что не замечает зеленый огонь в ладонях Кристофа.
1: «Я же говорил, что мы еще встретимся, Кадаверциан!» — воскликнул он радостно, как будто повстречал хорошего знакомого.
0: «Что тебе надо?» — сухо поинтересовался некромант, медленно приближаясь.
2: «Давай забудем о нашем неприятном столкновении. Мы все немного погорячились», — примирительно произнес Эрнесто, не обращая внимания на скептический вид колдуна. «Ты видел Нософороса и теперь понимаешь, что происходит?»
0: Кристоф молчал, ожидая продолжения.
2: «Вы ищете новую силу, способную помочь вам в борьбе против Лудера», — продолжил огнепоклонник, ободренный вниманием. «Нам тоже не помешает немного свежей магии. Но интересы обоих наших кланов под угрозой из-за этого обезумевшего сторожа. Думаю, учитель не похвалит тебя, если ты провалишь свое задание. Да и наш магистр не будет в восторге».
0: В последнем Кристоф был уверен. В отличие от главы Кадаверциан, Амир Асиман имел привычку жестоко наказывать братьев за малейшую ошибку.
2: «Я хочу предложить тебе небольшое соглашение».
0: Эрнесто провел ладонью по мокрому рукаву куртки, и тот мгновенно высох.
2: «Оно облегчит нашу работу и устроит всех. Глупо плясать под дудку Нософорос».
0: «Что тебе надо от меня?»
2: «Я предлагаю объединиться. Соединив силы двух наших кланов, мы сможем дать миротворцу достойный отпор. Если мы не остановим Нософорос, он изведет всех друидов. Нам не достанется никого. Ты с этим согласен?»
0: Кристоф неопределенно повел плечом, и Эрнесто продолжил воодушевленно.
2: «Я предлагаю вот что».
0: Он оглянулся по сторонам, словно опасаясь посторонних ушей, и заговорил тише.
2: «Хранитель убивает всех новообращенных друидов. Не знаю, как он это чувствует, но приходит всегда очень быстро. Так вот, этот мальчишка, из-за которого мы все так напрасно погорячились, может послужить хорошей приманкой. Ты обратишь его, как и собирался. Нософорос явится, чтобы покарать, и тут...»
0: Асиман звучно стукнул себя кулаком по ладони.
2: «Он попадет в ловушку. Мы втроем, ты, я и Варрон, прикончим его. Ты получишь ученика, а клан Асиман избавится от врага, который давно намозолил всем глаза».
0: «И через несколько минут явится его собратья», — усмехнулся Кристоф, — «чтобы прикончить нас».
2: «Нет!» — громко воскликнул Эрнесто, пребывающий в полном восторге от собственной изобретательности. «В том-то и дело, что не явится! Он здесь один! Я знаю! Просто с помощью своих порталов может контролировать всю Ирландию! Кристоф, у нас нет другого выхода! Иначе друиды перемрут от старости вместе со своими бесценными знаниями!»
0: «Магия Нософорос очень мощная», — напомнил некромант.
2: «Объединив силу Кадаверциана и Асиман, мы справимся с ним!»
0: «Видимо, он считает меня не умнее Дерги, ныне покойного», — подумал Кристоф. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Наглость и презрение к остальным всегда были особенностью огненного клана. «Когда у меня появится желание покончить жизнь самоубийством, я придумаю менее изощренный способ, чем нападение на хранителя». Лицо Эрнесто красноречиво вытянулось. Он явно ожидал другого ответа, но попытки переубедить некроманта не оставил.
2: «Послушай, даже величайший клан Обайфо был уничтожен объединенной силой всех остальных семей!»
0: «Нософорос не Обайфо», — резко возразил Кристоф, которому стал надоедать бессмысленный разговор. «Асиман не все кланы, а я не идиот». Глаза Эрнесто сузились, а губы презрительно выпятились.
2: «Да, ты трус».
0: «Ну давай.
1: «Попытайся сыграть на моем самолюбии», — рассмеялся Кристоф. «Еще припугни тем, что расскажешь всем о моем паническом ужасе перед стражем».
0: Мак нахмурился. Его ноздри гневно дрогнули. Казалось, еще немного, и он начнет выдыхать дым.
2: «Ты вынуждаешь меня обратиться к твоим врагам!»
1: «Да хоть к Господу Богу!»
2: «Ты пожалеешь об этом!»
0: Когда Эрнесто в глубоком раздражении удалился вверх по ручью, некромант направился к святилищу, не обращая внимания на красоту зеленой ирландской ночи. «Что может быть желаннее?» — думал он. «Убить Нософорос, потом меня, ослабленного дракой, избежать с новообращенным друидом, а затем свалить на Кадаверциан нападение на дружественный клан». Колдун подошел к святилищу, остановился, счищая глину, налипшую на подошвы сапог. И что теперь делать с Браном? Слишком много появилось сов, охотящихся за одной мышью.

0: Овад дремал за круглым дубовым столом, склонившись к столешнице. Его шерстяной плащ валялся на земляном полу, поверх него лежал чехол от серпа. Казалось, парень больше не собирается скрывать ни светлые одежды друида, ни ритуальные орудия. «Похвально», — произнес Кристоф, глядя на прорицателя, вздрогнувшего с просонья. «Зажигательное стекло взять в руки не забудь. Оно тоже, если не ошибаюсь, является одним из ваших атрибутов».
1: «Не забуду»,
0: — ответил тот сиплым сосна голосом.
1: «А тебе бы не помешал Иотхан Моран, нагрудник справедливости. Он душит всякого, кто лжет. Почему ты не сказал, что вам нужна наша сила, чтобы выиграть войну?»
0: Кристоф прошел мимо сердитого Авата и остановился возле стены, за которой должен был находиться ход в нижнюю часть святилища. «Если ты забыл, кадаверциан не смогут воспользоваться магией друидов. Но дело даже не в этом».
1: «А в чем дело?»
0: Бран поднялся, едва не опрокинув светильник. Его бледная физиономия покраснела от злости.
2: «Ты слышал, что говорил Назафорос? Тебя убьют в любом случае. Но я попытаюсь, чтобы этого не случилось как можно дольше».
0: Лицо прорицателя стало постепенно приобретать нормальный цвет. Похоже, он, как и многие ирландцы, переходил от состояния спокойствия к ярости и наоборот очень быстро. «Открой мне дорогу вниз». Ават поднялся, подошел к стене и с силой надавил на один из камней. Тот дрогнул, медленно отодвигаясь в сторону. В стене открылась черная дыра. Внизу было прохладно, сухо, пахло травами и сырой землей. Абсолютная темнота не позволяла разглядеть ничего дальше собственной руки. Подземная часть святилища олицетворяла собой нижний предел друидического мироздания. Идеальное место для некроманта. Колдун сел, вытянул из-под рубашки цепь с массивным деревянным крестом, снял и положил на камни. Затем написал на полу несколько символов, вспыхнувших зеленым пламенем, вынул из-за голенища нож и вскрыл вену. Ленивые тяжелые капли крови упали на знак клана. Тьма в углах зашевелилась, сгустилась, приобретая материальную форму, и вот перед некромантом уже стоит существо с длинными крыльями, коренастым телом и вытянутой мордой. Одно из воплощений темного охотника, вечно голодной потусторонней сущности. «Мне нужна вся твоя сила», — медленно произнес некромант, глядя в морду твари, и существо шагнуло вперед, впиваясь в его запястье острыми зубами. Стараясь не обращать внимания на боль, колдун наблюдал за стремительной трансформацией. На этот раз, чтобы полностью измениться, охотнику понадобилось всего несколько минут. Вместо крылатой твари напротив кадаверциана встал его двойник, сотканный из тьмы. Кристоф поднял крест. «Ты должен охранять владельца этой вещи». Темные глаза твари внимательно осмотрели знак клана и перевели взгляд на колдуна. «Убей любого, кто нападет. Все жертвы твои». Дождавшись неторопливого утвердительного кивка, колдун поднялся наверх, в святилище, уже на самом верху почувствовав легкое движение за спиной. Бран встал ему навстречу и тут же нахмурился, тревожно потянув носом. Парень не видел потустороннюю сущность, но ощутил ее. Взгляд Авата остановился на полу у ног кадаверциана.
1: «У тебя изменилась тень», — произнес он тусклым, ничего не выражающим голосом.
0: Это не было новостью для колдуна.
2: «Эта тень — твоя защита», — Кристоф протянул Авату крест. «Надень, если не хочешь умереть до конца ночи».
1: «Дубовый крест — священный символ Возрождения. Странно видеть его в твоих руках».
0: Бран взял знак клана, и тень некроманта, шевельнувшись, лениво поползла по полу, меняя хозяина. Ват стремительно шагнул в сторону, но густой черный силуэт неотступно последовал за ним. Бран схватился за серп и резко спросил: «Кто это?»
2: «Темный охотник. Одно из самых могущественных существ, которыми мы повелеваем. Пока ты носишь крест, он будет защищать тебя. От всех. Даже от меня». Кристоф чувствовал легкую усталость, как будто сущность, перейдя к друиду, забрала с собой часть силы. По-прежнему, глядя себе под ноги, прорицатель прошелся от стола к двери, убедился, что тень следует за ним, и угрюмо взглянул на собеседника. «Ну и что дальше?»
0: «Это зависит от того, что ты решил».
2: Колдун опустился на стул и потер ноющее запястье.
1: «А что тут можно решить?»
2: Бран запустил пальцы в рыжие волосы.
1: «А Симан все равно будут охотиться за мной и обратят рано или поздно. Я превращусь в такое же чудовище, как Балор».
0: «После огненного обряда, который с ним провели, безумие скоро проходит».
1: «Неважно».
2: Ават снова покосился на темного охотника у своих ног.
1: «Если я стану кадаверцианом, то потеряю свой дар?»
0: «Ты сохранишь память».
1: «Да, ты говорил. Однако я все равно не понимаю, зачем тебе это надо».
0: «Нософорос хотят, чтобы мир менялся. Мы пытаемся сохранить все, что любили в нем».
2: В глазах прорицателя отразилось что-то вроде понимания. Бран встал у двери, посмотрел в темноту, где все еще шелестел дождь.
1: «Не знаю. Может, ты и прав».
2: Кристоф поднялся. «Я не могу провести обращение здесь, иначе хранитель почувствует это и убьет тебя. Нам придется покинуть Ирландию». Брови Авата удивленно приподнялись, но он промолчал, продолжая внимательно слушать.
0: «Ты сможешь укрыться на время в убежище Кадаверциан во Франции».
2: Бранд посмотрел на деревья, мокнущие под дождем.
1: «Здесь мой дом. Послушай».
2: Колдун постарался вложить в слова всю свою убежденность.
1: «Я тоже очень люблю Ирландию. Но дубы растут не только на этой земле. Пройдет какое-то время, и ты вернешься».
2: Ават глубоко вздохнул.
1: «Наверное, ты прав. Скажи, я сильно изменюсь после обращения? Ты очень изменился?»
0: «Стал умнее»,
2: — колдун усмехнулся. «Собирайся, мы уходим прямо сейчас, пока не закончилась ночь».
1: «Чтобы попасть во Францию, надо найти корабль, а это непросто».
0: «Мы пойдем через тоннель Нософорос».
2: Бран быстро оглядел святилище, достал из тайной ниши в стене толстую книгу и положил на край стола.
1: «Это я возьму с собой обязательно. И серп тоже».
2: Колдун взял увесистый том, открыл его и увидел знакомый размашистый почерк.
0: «Мы видим обитателей земли. А нас из них никто не может видеть», — прочитал Кадаверциан и почувствовал странную тяжесть в душе. «Что это?»
1: «Скел. Песня Митхира. Я рассказывал, Герберт записывал. Его очень интересовало все о нас».
2: Кристоф перевернул несколько страниц.
0: «Есть три вещи, которые постоянно уменьшаются. Темнота, ложь и смерть. Есть три вещи, которые постоянно увеличиваются. Свет, жизнь и истина».
2: Было видно, что Герберт торопится, записывая это. Почерк его был неровным.
0: «Друиды учат народы Ирландии бессмертию души. Они верят, что умерший в этой жизни может возродиться в другой, но многие должны возвращаться на землю неоднократно, пока не преодолеют в себе зло».
2: Некромант захлопнул фолиант и протянул его Авату. Тот бережно завернул том в холстину и убрал заплечный мешок.
1: «Герберт был твоим другом, Кристоф? Мне жаль, что он погиб».
0: «Герберт был моим учеником. Мне еще более жаль».
2: Идем. Дождь перестал, но в воздухе висела влажная дымка. Пахло цветущим клевером и сырой травой. Кое-где в разрывах туч поблескивали звезды. Бран шел, не оборачиваясь, но смотрел по сторонам с жадной тоской, словно старался запомнить все как можно лучше. Скоро небо заволокло серой мглой. Из низин пополз туман. Вампир и человек спустились с холма по узкой каменистой тропинке, вьющейся между кустов вереска. Полноводный Боин неспешно нес свои воды между каменистых берегов, и в его волнах отражались тучи.
1: «Я знаю, куда мы идем», — тихо произнес Бран. «В Брук на Боин, подземное жилище бога Дагды. Значит, там находится твой потайной ход?»
2: Кристоф молча кивнул. Он знал, что ирландцы верят, будто ворота в рукотворных холмах, ситхах ведут в земли богов, где те живут в наслаждении и невиданные роскоши. Доля истины в этом была. Одно из самых почитаемых мест Ирландии действительно являлось дорогой для бессмертных вампиров.
1: «И что, он приведет нас прямо в Париж?»
2: «Он может привезти куда угодно, если правильно об этом попросить». В неровном склоне, поросшем кустарником, показался черный прямоугольный провал. Перед ним лежал продолговатый камень, разрисованный белыми спиралями. Некромант первым шагнул в темноту. Чужая магия обожгла его лицо, и тоннель с низким земляным потолком превратился в просторный коридор, освещенный зеленоватым светом.
1: «Я чувствую опасность», — хмуро произнес Бран, шагающий следом за колдуном.
2: «На тебе моя защита», — отозвался тот, удерживая в памяти сложную магическую формулу, чтобы в нужный момент успеть произнести ее. Коридор казался бесконечно длинным. Любой идущий по нему рано или поздно расслаблялся, не видя ничего, кроме однообразных стен. И в этот самый момент из пустоты возникал страж. Он бросался внезапно, давая путникам всего несколько мгновений, чтобы те успели доказать свое право на дальнейшее путешествие. И если нарушитель спокойствия оказывался чужаком, его дорога была завершена. Ват замер на полушаге, увидев в полутьме коридора широко раскрытую пасть. Продолговатая голова зубастой змеи, покрытая чешуей, приближалась стремительно. Высокий костяной гребень встопорщился острыми иглами. Яд этого мифического змея был настолько силен, что им пропитывались даже кости укушенного. Но Кристоф успел вскинуть руку перед созданием рода Дипсов и начертать в воздухе знак повиновения. Сторож медленно опустил голову. Коснулся мордой ладони некроманта. Между его зубов скользнул длинный раздвоенный язык. Спутники прошли дальше, и перед ними открылся просторный зал, сводчатый потолок которого поддерживали десятки прозрачных тонких колонн. Казалось, они выточены изо льда, но каждая лучилась тонкой дымкой магии.
1: «Это построил Нософорос?»
2: Бран с жадным любопытством оглядывался по сторонам. Колдун кивнул, сосредоточенно ища нужный выход. Одна из колонн едва заметно покачнулась, медленно наливаясь бледно-зеленым светом, стала таять, приобретая очертания арки. «Вперед!» Кристоф направился в ворота. Бран шагнул за ним и тут же оказался на узкой грязной улочке. Впереди возвышалась глухая стена. Между крыш, почти касающихся друг друга, виднелась полоска неба. Из подворотни слева тянуло холодом. В щелях между камнями мостовой торчали тонкие травинки. Издали приплыл гулкий удар колокола, и, словно отвечая ему, прямо за спинами спутников отозвалось звонкое эхо. Кадавер Циан стремительно обернулся. Асиман было семеро. «Рад вновь увидеть тебя, друг мой», — негромко произнес Ворон. «Вижу, ты не ожидал встречи, но нас пропустил Нософорос. Видишь ли, это только ты такой несговорчивый, подозрительный и враждебный. Мы смиренны, доброжелательны, легко признаем свои ошибки и не уводим тайком из страны самое ценное, что в ней есть. Однако у тебя по-прежнему имеется выбор: признать поражение и вернуться домой живым или остаться здесь. Что скажешь, Кадавер Циан?»
3: «Скажу, что ты, как все римляне, слишком много болтаешь».
2: Кристоф почти без размаха хлестнул ближайшего мага зеленым кнутом, возникшим из воздуха. Тот вскрикнул, бросился в сторону, но тут же, вскинув руку, швырнул в некроманта огненный шар. Кадавер Циан увернулся и ударил снова, и еще. Кнут у мертвия стегал Асиман, выбивал каменную крошку из стены, спираль гиены вокруг тела колдуна не давала врагам приблизиться.
4: «Уводите Авата!» —
2: закричал Эрнесто, взбешенный тем, что его заклятия не достают врага.
0: Двое магов бросились к Брану, и в это самое мгновение тень за спиной друида открыла глаза. Истошный вопль громким эхом отразился от стен переулка и сменился нарастающим голодным воем. Черная тварь, взмыв с пола, обрушилась на огненных магов, подбросила в воздух, смяла и швырнула на землю уже мертвыми.
4: «Охотник!» — заорал кто-то. «Уходим! Ворон, уходим! Он сожрет всех!»
5: «Оставьте мальчишку!» — крикнул римлянин, залитый кровью. «Эта тварь — его защита! Убейте некроманта!»
0: Кристоф заметил, как Эрнесто медленно отступил, явно не собираясь выполнять это распоряжение, затравленно оглянулся и бросился бежать. Остальные, наконец, сообразили, в чем дело, и оставили Брана в покое. Парень, злой и одновременно растерянный, замер у стены. А над ним, как ангел-хранитель, парил темный охотник. Спираль гиены светилась все слабее, и колдун пропустил один из обжигающих ударов. Силы уходили слишком быстро, и того, что осталось, не хватало на достойное сопротивление четырем обозленным магам. Красный огонь разбился о стену рядом. Лицо кадаверциана обожгло и посекло мелкими осколками. По шее потекла кровь.
4: «На этот раз я тебя убью!» — рявкнул римлянин. «Бейте!» —
0: заорал он на своих осторожничающих братьев.
4: «Он слабеет!»
0: Колдуну показалось, что с разных сторон хлынули сразу несколько ручьев лавы. Асиман, объединив силы, обрушили на него всю доступную магию. Щит, который Кадаверциан выхватил из воздуха, сдержал поток пламени, но, казалось, еще немного, и он, плавясь, потечет на раскаленную землю. Кожа на руках съеживалась от жара. Некромант почувствовал, что щит тает в ослабевшей руке, и вдруг услышал крик Брана.
4: «Кристоф, держи!»
0: Кадаверциан увидел, что Овад стаскивает крест с шеи.
4: «Нет!»
0: Знак клана упал к его ногам, и тут же темный охотник бросился на защиту своего настоящего хозяина. Он расправился с асиманами за несколько секунд. Когда с последним врагом было покончено, тварь не спеша вернулась к Кристофу. Судя по выражению хищной морды, она была не прочь сожрать и ослабевшего некроманта. «Уходи», — произнес Кадаверциан, и охотник ушел в тень, из которой явился. Бран лежал на земле. В его груди зияла круглая дыра, прожженная огненной молнией. Широко распахнутые пустые глаза Авата смотрели вверх. Он был мертв. Убил его кто-то из асиман, чтобы последний из друидов не достался никому, или случайно попало шальное заклинание, уже не имело значения. Кристоф медленно подошел к человеку, устало опустился рядом. «Мы пытались спасти друидов от людей, от новой веры, а надо было от самих себя». Из распоротого мешка, упавшего рядом с предсказателем, выглядывал обожженный угол книги. Колдун вытащил ее, открыл наугад и прочитал. «Я — ветер, веющий над морем. Я — рокот волн. Я — первый солнце луч. Я властен облик свой менять, как боги. Я — бард, которого лихие мореходы призвали прорицание изречь. Да не узнает отдыха копье, свершающее месть за наши раны. Я предрекаю нам победу».

0: дверям монастыря Христов пришел поздним вечером, когда солнце уже село и сумерки поползли по остывающей земле. Услышав громкий стук, старый монах торопливо перекрестился, пробормотал короткую молитву, помянув в ней святого Колумбу, и опасливо покосился на вход. Однако открывать все же пошел. Неспокойное время, но викинги обычно не стучат, а сразу сносят ворота с петель.
1: «Что тебе, сын мой?»
0: — спросил он сквозь крошечное зарешеченное оконце в двери, пытаясь разглядеть лицо высокого человека в длинном темном плаще. «Я хочу передать вам знания друидов», — произнес Кадаверциан. «Сказания, легенды, саги, рецепты врачевания, философские и мистические учения. Если последователям Патрика это нужно». Привратник засуетился, открывая дверь.
1: «Конечно! Сейчас я скажу настоятелю. Весь день вчера он простоял у порога одного из вождей, хотел услышать хоть что-нибудь из легенд. Однако тот так ничего и не захотел рассказать. А эти бесценные сведения должны быть сохранены. Но ты сам кто? Бард?»
0: «Я видел вашего аббата Финнена у дома Туана Маккейрелла. Святой отец выглядел огорченным, так что, думаю, ему будет интересно почитать это». Мужчина вынул из-под плаща увесистую книгу. «Здесь почти все знания друидов по медицине, географии, астрологии, истории, философии, сведения о выращивании и применении целебных растений».
2: Монах со все возрастающим интересом смотрел на фолиант в руке незнакомца. Если все сказанное было правдой, то монастырь получал возможность получить и сохранить воистину бесценные знания.
1: «Заходи, не стой на пороге!» – заторопил он.
0: Вампир усмехнулся, окинул взглядом маленькое помещение, залитое теплым сиянием светильников, но не вошел. Молча протянув книгу изумленному монаху, он шагнул обратно в темноту, где начинал тихо шелестеть теплый летний дождь. Снова накинул капюшон на голову, развернулся и неспешно направился в сторону холмов. Через несколько мгновений темный силуэт растворился в зеленом сумраке прохладной ирландской ночи.

0: Выходной наконец наступил. Теперь все зависело от того, уйдет ли мать по своим воскресным делам. Но вот по комнатам вихрем пронесся запах клима, в коридоре раздалось привычное «вернусь, не скоро, чао» и схлопнула дверь. Под окном взревел двигатель, и его удаляющееся урчание означало для Шуры желанную свободу. В голове билась одна единственная мысль. Наконец-то! Последний взгляд в зеркало. Парик, платье, чулки, опять шов перекручен. Сумочка, накидка. Кажется, все в порядке. Не забыть бы косметичку, а то в прошлый раз... Ах, вот она. Ну, вперед! Проскочить мимо отца незаметно не удалось. Как всегда, он возился на кухне, и его укоризненный голос застал Шуру у двери. В таких случаях лучше всего ничего не слышать. Фрррр, и цветастое шелковое облако вылетело за дверь. Отец хоть и недоволен, матери ничего не скажет, а это главное. В вестибюле за Шуриной спиной послышались быстрые шаги. Мужчина средних лет подбежал к двери, открыл ее и придержал, давая Шуре пройти. Потом вышел сам. Станция монорельса совсем рядом, но сегодня можно направиться в другую сторону, к стоянке аэротакси. В кошельке, правда, не густо, но для девушки это не проблема. Мужчины у стоянки расступились, и к Шуре подкатился толстый розовый коротышка, бывший первым в очереди.
1: «Прошу вас, мадемуазель, вот как раз подходит такси. Позвольте подать вам руку. Пожалуйста, не ушибитесь, ах, эти низкие дверцы. Не трудно ли вам будет выходить? Это старая модель, у нее такие неудобные ступеньки. Может быть, вас проводить?»
0: Ледяной взгляд, высокомерно вздернутый носик, выдержать паузу. Вот теперь можно благосклонно кивнуть. Бормоча что-то вроде «счастлив услужить», толстяк влез в кабину.
1: «Простите за нескромность, куда вы направляетесь?»
0: «В сады отдыха, пожалуйста». Розовый мужчина вздрогнул. Это было далеко и дороговато, но покорно набрал на пульте индекс садов и приложил к кассе свой электронный кошелек. В полете он, как положено, развлекал даму разговорами, хотя в его голосе проскальзывали угрюмые нотки. В садах недавно прошел дождь, и коротышка, спрыгнув прямо в грязь, принял Шуру на руки. Пыхтя он донес девушку до асфальта. За все это он получил сухое спасибо, после чего облегченно исчез. Перед дверью пришлось немного постоять. Правда, всего 6 ступенек, но не подниматься же в одиночку. Вдобавок дальше стеклянная дверь, а открыть ее своей рукой — нет, это немыслимо. Впрочем, сзади уже раздалось шарканье подошв.
2: «Иду, мисс, иду! Эх, годы, годы! Раньше бы я побежал со всех ног! Позвольте!»
0: Сухие пальцы легли Шуре на локоть. Путь наверх был успешно преодолен, и старик, открыв дверь, с поклоном пропустил даму вперед. В полутемном кафе сидели одни мужчины, человек 10. При виде входящей пары все встали, а двое парней спортивного вида, вежливо оттеснив старика, повели незнакомку к лучшему столику у окна. Компания мужчин, сидевших там, мгновенно ретировалась. По дороге Шуре удалось хорошо отработанным небрежным движением сбросить с плеч накидку, и один из парней помчался с ней к вешалке. Второй изящно проделал обычный ритуал, отодвинул от столика стул, смахнул с него пыль рукавом белой рубашки, подвел девушку ближе к столу и подставил стул сзади. Шуре оставалось лишь согнуть ноги и сесть. Затем он осведомился, что желает фройляйн, и принес заказ с такой скоростью, что нельзя его было не поблагодарить. Хотя, если вдуматься, за что? Зардевшиеся от похвал парни отправились на свои места. Вино и жаркое были превосходны. Кофе-автомат мог бы сделать и получше, но Шуре не хотелось привередничать. Так приятно хотя бы в выходной расслабиться. Да, а почему бы не закурить? Справа и слева загрохотали стулья, тяжелые шаги быстро приближались. «Ну вот и конец», — промелькнула мысль. «Бежать!» Но тело оцепенело от ужаса, ноги тряслись, из ослабевших пальцев выпал спичечный коробок. Подбежавший мужчина в форме полковника ловко поймал его на лету и поднес Шуре горящую спичку.
3: «Нехорошо»,
0: — наставительно заметил он парню с испуганным лицом, подбежавшему после него.
3: «Столько парней вокруг, они видят. Подумать только, девушка чуть было сама не прикурила. Плохо еще охрана смотрит, вот что я вам скажу. Над столиками нависла угрюмая тишина. Мстительный характер охраны галантности, почтительности и уважения был известен всем. Поэтому Шурин прощающий жест был воспринят с явным облегчением. Парень так и остался стоять неподалеку, предупреждая малейшие желания дамы. Он подносил спички, вытряхивал пепельницы, открывал окна. Душно. И закрывал шторы. Солнце. Кроме того, он приносил и оплачивал все, чего Шуре хотелось. Угадав неуловимые движения Шуриной спины, он отодвинул стул, подал девушке руку, помог подняться. От вешалки уже спешил полковник с накидкой. Он отодвинул парня в сторону и набросил накидку Шуре на плечи. С галантностью старого служаки он предложил даме руку, помог спуститься по ступенькам, парень замер на вытяжку у открытой двери и проводил к стоянке монорельса. Шуре стоило немалых трудов убедить этого седого красавца не провожать до дома, а лишь посадить в вагон. Вагон был полон. Мужчины, прислонившись к стенкам или уцепившись за поручни, держали сумки с продуктами, вещами из прачечных и химчисток. У многих на руках были дети. В мягких креслах развалились оживленно беседующие женщины. Для Шуры тоже нашлось свободное место, с которого были слышны обрывки разговоров.
4: «А я своему так и сказала. Будешь меня пилить — брошу. Молодого возьму».
5: «Говорю ей, брось! Не будь мужиком! Подумаешь, дома ждут».
4: «Правильно. Я мужу сразу объяснил, твое место на кухне. И вообще, партеногенез уже пора распространять, а то только в столице.
5: И в очередь за полгода записываются».
0: Станция «Косметический центр». Следующая станция «Институт вязания». Шурин взгляд остановился на группке мужчин на стоянке у стофтарства. Шурин взгляд остановился на группке мужчин на стоянке у 102-го этажного косметического центра. В руках у них были плакаты «За раскрепощение», «Мы тоже хотим участвовать в выборах» и «Мужчина тоже человек». Вагон тронулся, и демонстранты растаяли в серые дымки.
4: «Да, обнаглели».
5: «Воспитание все, подруги, воспитание! Учат их, учат, что женщина — существо высшее. А вся же много воли им нынче дадено».
4: «Недавно один в лужу наступил, девушку обрызгал. Не видел, — говорит».
5: «Ну и что? 5 лет дали. Мало. Ему бы перед ней плащ в грязь, а он не видел. Эх, вот раньше помню».
0: К дому Шуре удалось пробраться без приключений. Попалась, правда, компания полупьяных девиц с предложением пошататься по улицам, поприставать к мальчикам. Но, увидев, что идея не вызывает энтузиазма, девицы отстали, обозвав Шуру мужиком. Полагалось бы обидеться, но лучше скорее идти домой. Как еще мать встретит? Но все обошлось. Отец встретил Шуру у дверей и, приложив палец к губам, шепотом сообщил, что мать спит, вернувшись после воскресного преферанса, и просила не беспокоить. Мягчайшее силовое поле послушно приняло на себя уставшее Шурино тело. Выходной прошел прекрасно. Теперь всю неделю можно вспоминать о нем и ждать. Ждать дня, который вновь удастся провести по-человечески. Пусть даже для этого приходится надевать платье, парик и выбриваться до блеска.

0: Алла Гореликова. «Танцуй, Эсмеральда». Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, открыв ее когтистой лапой, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Возле пожарной лестницы можно будет перескочить на тополь, а по нему взобраться на крышу.
1: А там... О, там полная луна. Там холодный ночной ветер, мелькание летучих мышей, треск старой черепицы под лапами и призывный вой самцов, готовых сразиться за нее. Там весна. Весна и страсть, и нескончаемое жгучее.